0: несколько часов перебоев со связью в Минцифры. И отметили, что прорабатывают возможность их оперативного открытия в столице на период ограничений. После этого появилось сообщение о возобновлении работы интернета. Как пояснили в ведомстве, точечное отключение производится при угрозах безопасности. К полному шатдауну бизнес был не готов. Например, основатель и руководитель кондитерской Полина Пастри Валерий Чиж только за утро потерял около 100 тысяч рублей. Как принимать заказы без мобильного интернета, по его словам, непонятно.
1: Клиенты, которые к нам приходили оплатить свой заказ карточкой через терминал, они этого не могли сделать. Второе, мы не могли вызвать курьера либо Яндекс.Такси, потому что приложение не работало, либо отменялись курьеры. Мне пришлось пойти взять каршеринг. С каршерингом произошла та же история. Машина стояла рядом с рестораном, я пошел через Wi-Fi, подключился. В центре машину не смог оставить. Телеграм, соответственно, не работал. Мы только могли по связи как-то с людьми общаться. Очень много недовольных заказчиков, которые давно заказали доставки.
2: Можете ли вы уже оценить потери этого утра и есть ли какой-то план Б, если мобильный интернет снова пропадет?
1: 1100, наверное, точно потеряли. Плюс недовольные клиенты. Плана Б нет, просто-напросто сервисы по доставке, тот же Яндекс.Еда, где мы работаем, там Flow.Wow, это маркетплейсы, присылают пуш-уведомления, что сервис в связи с плохим интернетом не будет работать. То есть тебя в жесткую отключают все сервисы, ты просто не получаешь никакие заказы больше. План Б, как раньше, вешаешь на себя табличку, идешь по улице, пишешь на этой табличке, принимая заказы. Просто нас отрубили полностью от связи. И сейчас это будет до 9 числа, мы это уже знаем.
0: Об отключениях с 5 по 9 мая крупнейшие операторы предупредили москвичей в понедельник. По словам предпринимателей, от шатдауна больше других страдают сервисы доставки, такси и вендинг, а также небольшие объекты общепита и магазины, которые не подключены к проводному интернету. В марте совокупный ущерб столичного бизнеса за 5 дней отключения мобильного интернета достигал 5 миллиардов рублей, подсчитали собеседники «Коммерсанта». И это не считая волны негатива от клиентов, отмечает президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, руководитель сети фитнес-клубов World Gym в России Ольга Киселева.
3: Часть людей не может заплатить за тренировку или за какую-то из услуг, вдруг не имеет при себе наличных, потому что забыл, не смог и так далее. Это стандартная история клиентская. Конечно, часть не может уточнить расписание, если вдруг оно изменилось, приезжают, возникают конфликтные ситуации, потому что их не проинформировали. Клиент не может зайти на сайт, не может зайти в мобильное приложение, не может ни на что записаться, уточнить и так далее. Единственный выход, который мы сейчас видим, это переход на телефонную связь. Обычные звонки по мобильной связи тоже возникают некоторые проблемы. Мы не можем пока оценить, сколько в деньгах мы потеряем, но мы точно понимаем, что возникнут проблемы в коммуникации с клиентом, которые, конечно, понимают, что в целом эта история общая, но раздражение выливается каждый раз на компанию, которая оказывает услуги. Конечно, если человек приходит, у него нет наличных, а у него тренировка, которая не оплачена, мы вешаем ему депозит. Благо, программы, при помощи которых мы обслуживаем клиента, они работают. Это стационарные связи. Когда он вернется в следующий раз, он ее оплатит. Но для бизнеса это тоже не очень правильно, потому что это отложенный платеж, авансовая история. Деньги все равно стоят каких-то денег. Тем не менее, выход ищем.
0: Некоторые финансовые брокеры на фоне перебоев предложили пользователям сменить способ подтверждения операции, чтобы обойтись без СМС и не выходить из учетной записи приложения. При этом с трудностями столкнулись и компании с проводным интернетом, рассказал «Коммерсант ФМ» основатель сети салонов красоты «Персона» Игорь Стоянов.
4: Рабочий день я был на «Артплее» и вынужден был оттуда уехать, потому что у нас на «Артплее» перегрузилась линия по количеству людей, которые сели на стационарный интернет. Конечно, отток людей есть. Единственное, мы стали больше работать с оперативной записью. Если клиент к нам приходит, то мы его сразу записываем на следующий визит. И работаем во всех мессенджерах, которые только есть. СМС-ки, Макс, Телеграм, который работает от случая к случаю. Поэтому контакт стараемся не терять, но для нас это проблема существенная, потому что многое зависит от регулярного, каждодневного контакта с клиентом. Серьезные финансовые проблемы будут для тех, кто не умеет работать с клиентской базой. Таких малышек много. 70% рынка. Это моностудии. Бывший мастер открыл. Вот у них проблемы, конечно же, есть. Сетевому бизнесу чуть-чуть попроще. С прошлым годом мы где-то 20% упали. Будем продолжать медленно падать, потому что для нас контакт с клиентом является ключевым.
0: Из-за отключения интернета возникали также проблемы со снятием наличных в банкоматах. Некоторые из них работают от мобильной сети. Невозможно было оплатить и парковку через приложение. Впрочем, как напомнили в Дептрансе, это можно сделать по СМС или телефону. Хотя у того же Билайна отправка и получение сообщений были тоже недоступны. С перебоями в работе столкнулись и столичные кладбища, рассказала слушательница Коммерсант ФМ Арина.
5: Я поехала на Кузьминское кладбище, мне нужно захоронить прах свекрови в семейную могилу. Я выехала из дома где-то в 11:30 из Реутова, сразу загрузила себе все офлайн-карты, потому что рядом с МКАД уже интернета не было. И я ехала по этой офлайн-карте, прекрасно навигатор сработал, и именно на кладбище почему-то появился мобильный интернет. Но в администрации кладбища все базы висели, никто не мог оформить ничего. Люди, которые пришли хоронить, с ними работали, и если нужно было оформить заявление, его буквально в ручном режиме оформляли. А если люди приходили переоформлять документы, то их просили уже подойти после 10 числа, потому что интернет постоянно пропадает, в том числе кассы тоже у них подвисают. Я была там где-то с 12 часов, и до часа у них работа стояла, потому что база висела. В 13 часов я прочитала, что вернули интернет мобильный, хотя он у нас там был, но у них начали постепенно работать базы. То есть они тоже подвисали, но более-менее. В 13 часов я села к оператору. В течение часа, наверное, она мной занималась очень долго, потому что постоянно висли системы, но у меня все получилось. Но предупредили, что лучше иметь деньги наличными, а там суммы очень большие. Ну, мне удалось провести через кассу, все там заработало.
0: В пресс-службе сервисов доставки Яндекса сообщили, что если у курьера на фоне перебоев получилось взять уже оплаченный заказ, он в любом случае его доставит. Просто пользователи могут столкнуться с более длительным ожиданием. В Яндекс.Гоу рассказали Коммерсант ФМ, что заказать такси в такой ситуации можно по телефону, а оплатить в конце поездки наличными. В сервисе кикшеринга «Вуш» сообщили, что пересчитают стоимость аренды для тех, чей самокат неожиданно отключился во время поездки. В компании рекомендуют использовать карту «Тройка» для старта аренды, если не работает интернет. По данным Down Detector, сбои в работе мобильного интернета наблюдались и в Петербурге. С какими проблемами вы столкнулись и как их решали? Расскажите в чат-боте в нашем телеграм-канале KFM936. Атаки беспилотников на российские города привели к задержкам и отменам авиарейсов по всей стране. В Москве работу во вторник приостанавливали все аэропорты, сообщили в Росавиации. Временные запреты из-за дронов также вводились в авиагаванях Петербурга, Сочи, Казани, Нижнего Новгорода, Ижевска и Челябинска. В Сочи аэропорт был закрыт на прием и отправку рейсов несколько часов, рассказала слушательница Коммерсант ФМ Олеся Ушакова. Она ждала свой самолет, который из-за задержек не прилетел в Сочи.
6: Мы просто ждем свой рейс, мы уже зарегистрированы, и, собственно, лучше, мне кажется, находиться в аэропорту для того, чтобы, если все будет хорошо, все откроют, наш самолет сядет, мы улетим, следим за самолетом. Если его посадят в другом аэропорту, то, видимо, рейс будет перенесен на другое время. Поэтому надеюсь, что там все норм организовано, еще объяснили.
0: Потери из-за таких нештатных ситуаций всегда существенные, говорит глава Комитета торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин.
7: Это никого не радует, ни туристов, ни других пассажиров, нарушает комплексные проезды, переезды. И даже вот сейчас в Госдуме хотят предложить, если задерживается авиарейс, ЖД тоже, чтобы можно было менять билеты. Только за прошлый год, за возмещение всякого рода и выездного, и внутреннего туризма, туроператорам все это обошлось где-то в 10 миллиардов рублей. Приобретение новых билетов, проживание зачастую, ну а чуть шире, если возьмем проблему. Ладно, задержали, пересидел в зале или в бизнес-зале, или переночевал, или воду дали. А если просто вернулись, что же случается нередко, вернули билет, отмена рейса. А билет в пик под праздник одну цену заранее приобретал, а в новую его покупать получится в 1.5-2 раза дороже.
8: Получается, основная нагрузка ложится на туроператора все равно.
7: Да, если в туре комплексно, то это все-таки микширует, смягчает туроператор. Покупает вновь, потерь практически помимо моральных и временных не испытывает. Кстати, не только ковры и погодные условия не балуют, скажем, нас.
0: По данным СМИ, в Москве из-за ограничений во вторник около 200 авиарейсов не смогли отправиться вовремя. Большинство вылетов были задержаны, десятки отменены. Еще несколько рейсов перенаправили в другие города. Гражданские самолеты в этом случае следуют указаниям спецслужб, отмечает командир экипажа Airbus A320 Андрей Литвинов.
8: Режим ковер объявляют не диспетчеры. Диспетчеры только объявляют. Они же работают вместе с военными. Как военные дают отбои, так и отбой происходит. Наши диспетчеры, они же не видят всю зону. Они объявляют, наши передают всем бортам. А дальше отбой, когда происходит, также в таком же порядке. Сначала военные отбой дают, потом наши диспетчеры уже отдают отбой всем остальным. Все в индивидуальном порядке. Все же летят с разных мест. Один с Питера летит, а другой летит с Кубы, например. У всех разная заправка, когда уже объявляется режим ковер, то каждый командир смотрит сам по остатку топлива. Либо он продолжает лететь, например, ну, там, в зоне ожидания, пока будет отбой воздушной тревоги. Либо он понимает, что у него топлива не хватит, он принимает решение лететь на ближайший аэродром.
0: Всего за последние сутки на подлете к Москве перехватили минимум 18 дронов. По данным Минобороны, к утру вторника были перехвачены почти 300 украинских беспилотников, в том числе над Московской областью. Через пару минут реплика Дмитрия Дризе.
9: Биохакинг с Анной Кулецкой.
2: Снижать уровень кортизола, гормона, который при затяжном стрессе незаметно подтачивает сердце, талию и способность противостоять простудам, оказалось гораздо проще. Без дорогостоящих ретритов, медитаций и даже без внепланового отпуска. Очевидно, это движение. Масштабное исследование, опубликованное в Journal of Sport and Health Science, выстроило причинно-следственную цепочку. В течение года испытуемые занимались спортом. Нагрузка была средней, по 150 минут в неделю. Ходьба, легкий бег, велотренажер. Ученые измеряли стресс не по ощущениям, а по химии тела. Главным показателем как раз выступал кортизол. Сам по себе он не враг и считается гормоном выживания. Проблемы там, где начинается перекос. При хронически высоком уровне кортизол влияет на сон, настроение, иммунитет и даже повышает риск болезней. И вот главный результат эксперимента. У людей, которые регулярно занимались аэробными упражнениями, уровень кортизола заметно снижался. Проще говоря, организм стал менее напряженным по умолчанию. Словно внутренний навигатор тревоги потерял чувствительность. И здесь интересная мысль про само понимание стресса. Обычно мы думаем: сначала я успокоюсь, разберусь с задачами на работе и начну бегать, запишусь на танцы и куплю велосипед. А исследование предлагает включить обратную логику. Двигайся, и тело само начнет расслабляться. И не нужен героизм, марафоны и изнуряющие тренировки. Речь скорее о той самой скучной дисциплине, которая на длинной дистанции дает эффект сильнее любых ретритов.
0: Сейчас новости, в студии Олег Булгак.
10: Здравствуйте. Latest news. Глава МИДа Сергей Лавров и госсекретарь Марко Рубио провели телефонный разговор. Как сообщает российское внешнеполитическое ведомство, стороны сверили часы по международной повестке и российско-американским отношениям. Политики обсудили график двусторонних контактов. В МИДе назвали беседу конструктивной и деловой. Последний раз Сергей Лавров и Марко Рубио созванивались 20 октября. Тогда Дональд Трамп и Владимир Путин планировали провести встречу в Будапеште, однако она не состоялась. Один из корпусов МГУ имени Ломоносова перевели в дистанционный формат обучения из-за выявленного случая кори. Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора. Как рассказали в ведомстве, начатое эпидемиологическое расследование, проводится экстренная вакцинация, определен круг контактных лиц. Со студентами и сотрудниками университета проводится разъяснительная профилактическая работа. Rolling Stones объявили о выпуске студийного 25-го альбома Foreign Tons. Новая работа британской рок-группы появится 10 июля. В пластинку войдет 14 треков. Первый сингл In the Stars группа опубликовала во вторник. В соцсетях музыканты опубликовали видео, на котором Мик Джаггер, Кит Ричардс и Ронни Вуд работают в студии звукозаписи. Как пишет Variety, в записи нового альбома примут участие Пол Маккартни, фронтмен The Cure Роберт Смит и Чад Смит. Смит из Red Hot Chili Peppers. Альбом записали менее чем за месяц на студии Metropolis Studios в Западном Лондоне. Продюсировал пластинку Эндрю Уотт. Он работал с Леди Гагой, Элтоном Джоном и Оззи Осборном. Предыдущий, 24-й альбом, группа выпустила 2,5 года назад. О погоде. В среду в Москве до 25 градусов тепла и небольшой дождь. Олег Булгак, радио «Коммерсант ФМ».
0: Пора размахивать белым флагом. Дональд Трамп заявил, что Ирану необходимо признать свое поражение, и не исключил, что противостояние на Ближнем Востоке завершится через 2-3 недели. В Тегеране в ответ предложили выбор – плохая сделка или продолжение бессмысленной войны. Также есть информация, что как минимум нескольким судам удалось пройти через Ормузский пролив под американским конвоем. Политический обозреватель «Коммерсант ФМ» считает, что Белый дом пытается избежать большой войны.
11: Генеральная линия с Дмитрием Дризе.
12: Дональд Трамп обозначил новый дедлайн окончания войны на Ближнем Востоке – 2-3 недели. При этом президент США пояснил, что сроки на самом деле не имеют значения, поскольку мы, Америка, уже победили. Первый день операции «Проект Свобода» по конвоированию судов, застрявших в Ормузском проливе, вопреки многочисленным прогнозам, не привел к возобновлению масштабных боевых действий. Иранцы, тем не менее, продолжают обстреливать Объединенные Арабские Эмираты. Ранее официальное телевидение данный факт опровергало, как бы подтверждая раскол в правящих иранских элитах. Мол, обстрелы действительно были, но это самодеятельность стражи исламской революции. Политическое руководство было категорически против, но его даже не поставили в известность. Не стоит относиться ко всему к этому всерьез. Прием проверенный, он называется «Игра в доброго и злого следователя». Мы, политики, всей душой за мир, но есть неравнодушные генералы, которые способны на многое. Не нужно их провоцировать своими проектами «Свобода». И все будет в целом хорошо. Снимите блокаду, санкции, и все успокоится. Но вот новый обстрел и другая реакция. Эмираты страдают за поддержку Израиля и США. Это уже называется «зондаж почвы». Игра на нервах Вашингтона. Как долго он способен терпеть подобные выходки? Между тем, агентство Рейтер сообщило, что Иран вполне способен за год получить атомную бомбу, несмотря на полуразрушенную экономику. Вывод понятен. Нового раунда большой войны не избежать. Создается такое впечатление, что многие политические игроки в мире очень хотят, чтобы Трамп завяз на Ближнем Востоке. Для этого, естественно, нужно вновь как следует ударить. Однако, очень похоже, что глава Белого дома решил действовать в противоход. Здесь нынешний 47-й президент Соединенных Штатов верен себе. Он ломает сценарий и демонстрирует непредсказуемость. Все ждут от него резких, непродуманных действий, но в результате ничего такого не происходит. Обвинения левых в агрессивной сущности президента-бульдозера не работают. Или пока не работают. Есть популярная версия, что проект «Свобода» затеяли для того, чтобы спровоцировать Иран, выставить его агрессором и тогда уже как следует ударить. Видимо, в Тегеране это понимают, поэтому также не хотят дать тянуть себя в новую большую войну. Логичнее ведь заключить сделку и выжить, нежели пополнить ряды мучеников. Идет тонкая политическая игра с большим числом заинтересованных игроков, но, похоже, Иран все-таки даст себя втянуть. Впрочем, история, похоже, еще только начинается. А Дмитрий Дризе, «Коммерсант ФМ».
11: Генеральная линия.
0: Это был комментарий Дмитрия Дризе, автора телеграм-канала «Конструктивный аналитик». Мировые запасы нефти приблизились к минимуму за последние 8 лет. По данным Goldman Sachs, добытого сырья осталось на 101 день мирового потребления. Особенно тревожно выглядит скорость, с которой сокращаются резервы, отмечают аналитики. Если блокада Ормузского пролива продолжится, цена на нефть к июню достигнет $140 за баррель. Нефтяные компании полностью закрыть образовавшийся спрос не могут, говорит директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.
13: Нефть будет добываться и дальше, то есть мы же не остановили производство нефти. Пока есть возможность компенсировать запертые объемы за счет следующих факторов. Это стратегические запасы. Соединенные Штаты, Япония, Германия, там, Франция, они также высвобождают свои стратегические резервы, и этим же занимается Китай. Кроме того, у нас еще есть нефть, которая перенаправляется из разных регионов, выросли экспортные поставки нефти из Африки, Бразилии в Азию, Египта. Говорить сейчас о том, что насколько нам хватит этих запасов, сколько мы можем продержаться, ну, пока просто вообще контрпродуктивная ситуация будет развиваться не так прямолинейно, как пишут аналитики, но рынок, конечно, сегодня испытывает серьезнейшие потрясения, будет корректироваться потребление, то есть чем выше цены, тем больше шансов, что произойдет такое частичное разрушение спроса, как это уже на самом деле происходит на рынке авиаперевозок, где авиакеросин подорожал настолько, что компании вынуждены сокращать авиарейсы.
14: А увеличить добычу в этих условиях не поможет? Вот ОПЕК недавно докладывала о таких своих планах.
13: Решение ОПЕК плюс о наращивании добычи, оно в ближайшее время не будет реализовано, потому что Саудовская Аравия, Кувейт, Ирак, Оман, вот эти все страны находятся в районе Персидского залива. Вывести эту нефть не получается. У России проблемы, они связаны с атаками с нефтяной инфраструктурой. У Казахстана проблемы с добычей, потому что они вышли на максимум своих производственных мощностей, ничего нового на рынок они тоже выбросить не могут. Есть Соединенные Штаты Америки, которые могут нарастить добычу, опять же, не быстро, нужны новые инвестиции, время в полном объеме как бы компенсировать невозможно.
0: Ормузский пролив остается закрытым уже более 2 месяцев. Через него проходило около 20% мировых поставок нефти. На этом фоне главным экспортером сырья стали США. Они резко нарастили экспорт до 250 миллионов баррелей за 2 месяца, обогнав Саудовскую Аравию. 2 человека погибли и 34 пострадали в результате масштабной атаки беспилотников на Чебоксары. Удары начались в ночь на вторник. Повреждены 28 жилых домов, в которых проживают 8,5 тысяч человек, заявил глава Чувашии. В регионе введен режим ЧС. Школы в Чебоксарах перевели на дистанционный режим, а работу торговых центров ограничили. Власти организовали пункты временного размещения на базе 2 школ. Паники среди местных не было, но сами атаки были мощными, рассказал житель Чебоксар Михаил.
15: Примерно 2:30 ночи по Москве был слышен мощный хлопок, яркая очень вспышка, мощная ударная волна, потом сирена об эвакуации. В 7:20, в 7:10 было 2 мощных удара тоже. Хлопки были без сирен.
14: Какая обстановка в городе? Есть ли паника?
15: Паники особо нет. Люди также ходят на работу, гуляют, бабушки сидят у подъезда. Но прилеты были очень мощные. Я насчитал порядка 14 ударов от дронов и очень мощный удар ночью. Торговый центр повредился очень сильно, там выбивал все стекла, магазин. В общем, все разнесло, все витрины лопнули. Несколько человек чудом спаслись вообще, на самом деле. У меня отец работает там охранником. Было видео, где человек еле как успел убежать от взрыва. Немножко страшновато было лично мне, потому что у меня прям над домом дрон 4 пролетело. Не всегда включалась сирена.
0: Владимир Зеленский подтвердил атаку ВСУ на Чебоксары. По его словам, удары нанесли крылатыми ракетами «Фламинго». Тем временем Минобороны России объявила о перемирии 8-9 мая. В министерстве обратили внимание на заявление украинского лидера в Ереване. Зеленский пригрозил атаковать Москву 9 мая. В случае попыток реализовать эти планы, Россия нанесет ответный удар по центру Киева, следует из сообщений военного ведомства. Зеленский, в свою очередь, подчеркнул, что официального обращения к Украине по поводу условий перемирия не было. По его словам, Киев будет действовать зеркально. Президент Ассоциации Евроатлантического сотрудничества Татьяна Пархалина считает, что режим прекращения огня нарушен не будет.
16: То, что Россия предложила перемирие на 2 суток, 8 и 9, это ожидаемо, конечно, потому что парад на Красной площади, руководство страны заинтересовано в том, чтобы он прошел в безопасной обстановке. Но, как известно, украинская сторона на это предложила перемирие на 30 суток. Это предложение было отвергнуто. Состоялся тогда телефонный звонок. Российский президент звонил американскому президенту. Дословно мы не знаем, но смысл состоял в том, чтобы было оказано давление на Киев тем, чтобы обеспечить безопасность парада. Выступая на саммите Европейского политического сообщества в Ереване, украинский президент очень неоднозначно на это среагировал, и можно было представить, что украинскую сторону такое предложение не устраивает. Но на самом деле, конечно, Украина не заинтересована в том, чтобы нанести удары по параду 9 мая, потому что совершенно очевидно тогда, что будет большой международный скандал. Основной фон, на котором мы приближаемся к 9 мая, можно предположить, что ударов все-таки по Красной площади участникам парада не будет.
0: Зеленский сообщил, что Киев введет режим тишины, начиная с 6 мая. Впрочем, сколько будет длиться перемирие, глава Украины не уточнил. Ведущий научный сотрудник ММО РАН Ирина Кобринская допускает, что режим прекращения огня продержится только в предложенные Москвой дни.
17: То, что Зеленский соглашается тоже объявить перемирие, естественно. Это большой праздник, который отмечают и в России, и в Украине. Другое дело, что сейчас его отмечают в разные дни. Украина стала считать днем победы 8 мая. Так отмечает вся Европа и весь мир. Я не думаю, что Украина, как бы ни было это все оговорено, пойдет на какие-то серьезные нарушения перемирия 9-го после 8-го, когда это празднование состоится. Представляется, что они пойдут на то, чтобы в России этот день тоже прошел, но относительно мирно. Уже были прецеденты, когда оглашалось перемирие, и, в общем, обе стороны соблюдали его.
0: В этом году парад Победы на Красной площади пройдет без военной техники. Также не будет воспитанников суворовских и нахимовских училищ, сообщали в Минобороны. Для встречи с Владимиром Путиным 9 мая в Москву приедет премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он планирует возложить цветы к могиле неизвестного солдата, но на самом параде его не будет, сообщает словацкое агентство ТАСР. Точный список высокопоставленных гостей Кремль пока не оглашал.
9: Культово с Павлом Шинским. Катюша.
18: Песня о девушке, тоскующей о бойце с дальнего пограничья, была, по-нашему говоря, эстрадным хитом. Поэт Михаил Исаковский и композитор Матвей Блантер написали ее в 1938-м. Первой «Катюшу» спела на сцене солистка государственного джаз-оркестра Татьяна Батищева, и восторженная публика трижды вызывала ее на бис. Через год вышла пластинка, и вскоре песню знал примерно каждый гражданин СССР. А во время Второй мировой «Катюша» завоевала сражающуюся Европу. Она была гимном греческого сопротивления, ее пели итальянские подпольщики, а болгарские партизаны по мелодии «Катюши» опознавали своих. После войны «Катюша» разошлась по миру еще шире. Собственные версии песни с оригинальным или переведенным текстом появились в десятки стран. Но особенно «Катюшу» полюбили в Китае. Здесь ее считают своей, народной. По слухам, первая маршевая версия «Катюши» появилась именно здесь. В России тоже без «Катюши» давно не обходится ни один крупный парад. Все-таки русские с китайцем – братья навек.
9: Культово с Павлом Шинским на Коммерсант ФМ.
19: Пояснила корреспондент Коммерсанта.
20: Источники Коммерсанта утверждают.
19: Об этом сообщил источник Коммерсанта.
21: Конечно же, вы следите за новостями. И вам важно знать, что за ними стоит. Мы делаем все, чтобы вы знали.
22: Выплаты из казны ЕС по тем или иным предлогам прекращаются, вводятся фактически санкции, накладываются штрафы, и в стране, власти которой попали в немилость, ухудшается экономическая ситуация, растет недовольство избирателей, и на следующих выборах, как это случилось в Венгрии, бунтовщики терпят поражение, на смену им приходит политическая сила, более лояльная Брюсселю, более сговорчивая.
23: Шанс выиграть был как у «Арсенала», так и у «Атлетика», но финальный свисток зафиксировал ничью 1-1, которая на первый взгляд больше устраивает канониров. Если верить букмекерам, то «Арсенал» с большой долей вероятности должен выйти в финал Лиги чемпионов. Но не сомневаюсь, что игроки «Атлетика» с таким раскладом точно не согласны.
12: Трамп продолжает крушить старый мир, который погряз в бюрократии и коррупции, где поддержка экономической стабильности уступила место политическим играм. И это относится не только к ОПЕК. Нефтяной картель – первая крупная ласточка. ООН, Мировое олимпийское движение, МАГАТЭ и даже Евросоюз – все они в зоне риска.
9: Радио «Коммерсант», 93,6 FM. Новости и мнения. Радио «Коммерсант», новости и мнения. 93,6 FM.
0: В студии Рамас Чиаурели в этом часе. Слишком много наличности. Налоговая недовольна растущим объемом живых денег в операциях бизнеса и требует объяснить эту тенденцию. Что скажет свою защиту компании? Образование на переправе не меняют. Депутаты решили привязать студентов к выбранному после школы профилю и запретить им менять специальность после прохождения бакалавриата. К чему такие ограничения? Кадровый голод постепенно утоляется. В России все меньше компаний испытывают дефицит сотрудников. Говорит ли это о том, что вакансии заполняются, или бизнес просто переформатировался и научился жить в таких реалиях? Белый цвет не помог. Растянувшаяся на несколько часов блокировка мобильного интернета в Москве затронула и сервисы, которые включены в так называемые белые списки. Каков масштаб делового паралича? Рост оборота наличных у бизнеса требует объяснений перед налоговой. Предприниматели сообщают об участившихся запросах со стороны контрольно-надзорных органов, узнал Коммерсант-ФМ.
1: Коммерсант-ФМ. Эксклюзив.
0: Наиболее пристальное внимание уделяется сфере общепита. В большинстве случаев владельцам заведений для ответа на вопрос инспектора хватает выписки по кассе, договоров с контрагентами и накладных. Если контрольно-кассовая техника в порядке, проблема быстро снимается, говорит владелец сети кофеен Take and Wake Алексей Петропольский.
3: Проблема глобальная, потому что по факту мы раньше в общепите получали 90% выручки именно безналичные оплаты картами, QR-кодами, как угодно. Сейчас мы просто физически, особенно сегодня, не имели такой возможности, и люди стали платить кэшем, и уже более 50% людей стали платить кэшем, и это, естественно, формирует наличную выручку, которую мы обязаны сдавать. Даже крупные заказчики иногда привозят деньги наличными по другим услугам. Когда мы отражаем все это в РСС, расчет собственных средств, то налоговая звонит и интересуется, откуда у вас столько кэша. И когда вы его сдадите. Это тоже необычный тренд этого года.
4: Насколько просто происходит объяснение с налоговой?
3: Как правило, это запрос налоговый по документам. Приходит он в бухгалтерскую программу в зависимости от того, кто где ведет учет. И там же и формируется ответ. Но в дальнейшем, конечно, если ответ их не устроит, это может привести к камеральной проверке, а потом и к выездной более глубокой.
4: Готов ли бизнес перестраиваться и возвращаться к безналу?
3: Я всегда говорю своим сотрудникам, что между нами и деньгами клиента не должно быть никаких преград. Поэтому как удобно клиенту, так удобно нам.
0: Количество контрольных мероприятий в сфере применения КАС в 2020 году составило 28 тысяч. В 2024 почти на 50 тысяч больше. При этом растет и спрос на наличные. За последние 4 года он достиг максимума. В марте и апреле в обращение поступило банкнот более чем на 900 миллиардов рублей. Центробанк связывает тренд с частыми отключениями связи. Но у бизнеса есть и другие причины предпочесть наличные безналу, говорит основатель компании «Бизнес и налоги» Евгения Мемрук.
20: Предприниматели переходят на наличные в двух случаях. Первый случай очень распространен с 2026 года, потому что выросла комиссия по эквайрингу из-за того, что у нас эквайринг теперь облагается НДС. И, естественно, предприниматели при прочих равных не хотят платить высокую комиссию, им проще принять наличные. И второй вариант – это когда предприниматели не хотят и платить налоги с этой налички, так называемый черный кэш, но это более редкий кейс. Если эти наличные фискализированы и пробиты через ККТ, то предприниматель абсолютно чист перед законом, и он свою обязанность исполнил. Единственное, что, конечно, я думаю, участится количество проверок, в том числе дистанционных применений ККТ, потому что у нас сейчас в разработке еще законопроект, который очень резко поднимает штрафы за неприменение ККТ по Кодексу об административных правонарушениях. У ИПшников по этому законопроекту штрафы за неприменение вырастут в 15 раз. И, конечно, сейчас расчеты наличными у налоговой будут под особым контролем. Но, в принципе, если вы предприниматель, вы столкнулись с такой проблемой, что налоговая просит предоставить пояснение, почему выросла доля налички, то в целом достаточно действительно предоставить выписки, информацию из ОФД и рассказать о своем ассортименте товаров, о том, чем вы занимаетесь.
0: Правительство предлагает увеличить минимальный штраф за неприменение кассовых аппаратов до 150 тысяч рублей. И разницы в ответственности для ИП и юрлиц больше не будет. При этом в случае принятия поправок налоговая откажется от обязательного предупреждения и сможет сразу штрафовать предпринимателя, если выявит нарушение. За повторную продажу без чека штраф будет от 300 тысяч, за каждое следующее от 750 тысяч. Законопроект обещают принять в этом году. Суд передал государству контрольный пакет акций «Русагро». Они принадлежали основателю компании Вадиму Машковичу, его родственникам и бывшему гендиректору холдинга Максиму Басову. По версии следствия, основатель «Русагро» совмещал госслужбу с бизнесом. С 2006 по 2014 он представлял Белгородскую область в Совете Федерации и пользовался своим положением для коммерческой выгоды. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на иск прокуратуры. Подробнее о претензиях ведомства к Машковичу в справке «Коммерсант-ФМ».
5: Детали.
6: Прокуратура оценила активы «Русагро» в 550 миллиардов рублей. Холдинг владеет сотнями тысяч гектаров земель, сельскохозяйственными предприятиями и животноводческими комплексами. По данным следствия, Машкович объединил свои активы еще до прихода в политику. К 2006-му бизнесмен создал холдинг на базе трех компаний – «Авгур Эстейт», «Шугар Имплекс Трейдинг Компани» и непосредственно «Русагро». Попав в Совет Федерации, Машкович не перестал управлять компанией. Де юре акции «Русагро» он распределил между родственниками и доверенными лицами, а часть недвижимости оформил на жену, утверждает ведомство. Машкович проработал сенатором до 2014 года и за это время использовал свои полномочия в интересах холдинга. Часть предприятий в Белгородской области «Русагро» получал не по рыночной цене и без проведения торгов. На этом фоне земельный банк у компании вырос в 10 раз до 500 000 гектар. Чистая прибыль увеличилась почти до 6 миллиардов рублей. Это в 35 раз больше, чем в 2006-м. Параллельно Машкович занимался строительным бизнесом, о чем тоже не уведомил власти. С 2009 по 2015 он владел группой компаний А101. За этот период капитализация проекта превысила 40 миллиардов рублей. Кроме того, холдинг не указывал в декларациях о компаниях, которые Машкович зарегистрировал на Кипре. Так, по версии прокуратуры, он выводил прибыль за рубеж. Связи сенатора с властями помогали «Русагро» и позднее. Например, в Тамбовской области холдинг получал субсидии и налоговые льготы до 2019-го на общую сумму в 13,5 миллиардов рублей. Прокуратура связывает это с покровительством со стороны региональных чиновников.
0: Кроме прочего, суд передал в доход государства принадлежащие Машковичу участки в коттеджном поселке Летово-Рощи в Коммунарке, а также его машины, водный транспорт и средства со счетов. Машкович был арестован весной прошлого года по делу о крупном мошенничестве. Его обвиняют в хищении акций холдинга «Солнечные продукты» и отмывании доходов. Общий ущерб оценивается в 86 миллиардов. Власти не разрешат поступать в магистратуру тем, кто окончил бакалавриат по другому профилю. Это следует из законопроекта, который внесла на рассмотрение в Думу межфракционная группа депутатов. По их мнению, 2 года обучения в магистратуре недостаточно, чтобы стать профессионалом. Предполагается, что перечень специальностей, которые затронут ограничения, будет определять Минобрнауки. Собеседники «Коммерсант-ФМ» связывают меры с глобальной реформой высшего образования. Если поправки примут, они в основном коснутся юристов и экономистов, отмечают эксперты. Однако вряд ли это будет работать эффективно, отмечает ведущий эксперт Института образования Высшей школы экономики Татьяна Мерцалова. По ее словам, вырастет спрос на курс профпереподготовки, а вот вузы доходы могут потерять.
7: Ко мне приходят разные ребята. Конечно, это вызов для преподавателя, потому что преподавателю приходится заполнять пустоты, это создает ситуацию, в том числе и недостаточно успешного обучения на магистратуре. Еще один аспект – это вопрос финансирования. Особенно если человечек учился на бакалавриате на бюджете, он поступает на магистратуру на бюджет, но меняет при этом трек совершенно. То есть государство заплатило за подготовку, условно говоря, инженера, а он стал экономистом. Но если он не получит такой возможности, он все равно не будет работать по той специальности, которую понял, что это не его. Этого мы не изменим. Он все равно будет искать возможности другое трудоустройство по другой специальности, переучиваться на программу дополнительного профессионального образования. Вот эту проблему вряд ли решит этот запрет. Ну, магистратура в идеале позволяет перейти в академический такой тренд. Люди, которые создают нечто новое в своей сфере или в смежной сфере.
8: Это еще и как будто позволяет развиваться где-то на стыке специальностей.
7: Конечно, да. И в этом смысле действительно возможность за счет магистратуры видеть шире.
0: Реформа высшего образования стартовала в 2023 году. Речь в том числе об отказе от Болонской системы. Вместо бакалавриата введут понятие «базовое высшее образование». Магистратура же сохранит свое название, но будет разделена на 3 формата, пишет «Коммерсант». Ограничения, которые предложили депутаты, вполне рациональны, считает ректор Российского нового университета Владимир Зернов.
24: Я не представляю, как может человек, который закончил бакалавриат экономиста, потом магистратуру идти по физике. Любого физика, любого направления. Он же АЗОВ не знает. А сейчас зачастую идут туда, где есть бюджетные места. И мы их заполняем абы кем. В советские времена защита в аспирантуре была на уровне 35-55%, а сейчас хорошо, если есть 15%, а то и того меньше.
0: Только 45% магистрантов продолжают обучение по профилю их бакалавриата, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование Высшей школы экономики. При этом по закону уже сейчас невозможно стать адвокатом или клиническим психологом, окончив лишь профильную магистратуру. Россияне с начала года втрое увеличили покупки залоговых машин у банков. Похожие тенденции и на рынке долговой недвижимости. Речь об имуществе, которое осталось у кредитных организаций после того, как прежние заемщики не смогли погасить свои обязательства. О тренде пишут «Ведомости». В ВТБ сообщили, что средняя стоимость залогового авто составила 943 тысячи рублей. Это на 12% выше, чем в первом квартале прошлого года. Подтверждает тенденцию и статистика Сбербанка. По данным Дом.РФ, в сегменте недвижимости объем продаж вырос на 44%. Динамику ощутили практически все игроки рынка, подтверждает директор по аналитике Ингобанка Василий Кутьин.
2: В первом квартале кратный рост спроса на такие активы высвобождается большое количество залогового имущества, которое банки стремятся реализовать. Наиболее заметный рост зафиксирован в сегменте автомобилей. В недвижимости динамика также положительная, но менее выражена. В целом залоговое имущество обычно продается со скидкой по сравнению с рыночными ценами. Это связано с наличием обременений, часто с отсутствием ремонта. По разным оценкам дисконт может составлять от 5-6% до 15-20% от рыночной стоимости. В некоторых случаях, если объект долго не продается, скидка может достигать 30%. То есть практически это цена ликвидации. Если банк оставляет имущество за собой и самостоятельно продает его после неудачных торгов, он часто решает сопутствующие проблемы. То есть выписывает жильцов через суд, оплачивает долги по ЖКХ. То есть проводит предпродажную подготовку.
0: Банки остаются в выигрыше дважды. Проблемный актив уходит, а клиент закрывает кредит, объясняет директор по стратегии инвестиционной компании «Финам» Ярослав Кабаков.
5: По своим параметрам сейчас сложно говорить, но рост вполне понятен, потому что, во-первых, банки реализуют имущество, есть дисконт к текущим рыночным ценам, банк экономит на коллекторских услугах, возможных издержках, связанных с ведением, достаточно, так скажем, понятный бизнес. Второй момент, надо понимать, что стоимость капитала сейчас достаточно большая. В этом отношении наличие капитала тех же самых физиков, возможность его использовать, вполне удовлетворяет и одним, и другим.
0: С апреля стало действовать указание ЦБ, которое меняет подход к оценке заемщиков и расчету показателя долговой нагрузки. Если все кредитные выплаты превышают 50% от среднего дохода, банки рассматривают это как сигнал повышенного риска. Поэтому перекредитовываться стало сложнее и растет число потенциальных банкротов, отмечает руководитель коллекторского агентства USW Александр Ермолаев.
10: Если анализировать, этот тренд будет продолжаться. Драйверы для этого залоговых авто и у залоговой недвижимости немножко разные. Естественно, не все смогли правильно рассчитать свою нагрузку. При этом тут важно понимать, что если раньше машина с временем стремительно дешевела, то сейчас этот тренд уже не такой. Почему, допустим, банки вытащили менее охотно? Потому что после того, как реализуется залог, долг не закрыт, проблема не урегулирована полностью. Сейчас удается кредиты закрыть полностью. Все стало интереснее. Если брать ипотечные кредиты, тренд в том числе в определенном количестве IT-ипотек, которые были взяты, и программы господдержки, которые были широко развиты. Квартиры брались в кредит. В своем портфеле мы видим, что примерно за год доля банкротов выросла раза в два, наверное. Случилось какой-то пик, а дальше будет плату. Допускаю, что будет небольшой рост, но затем объем стабилизируется. Потому что, напомню, объемы кредитования автокредитов и ипотеки сильно не росли в последние годы. Поэтому, просто сейчас какой-то отложенный спрос случился для реализации.
0: В последние 4 года число банковских отказов по новым кредитным заявкам постоянно растет, и в первом квартале этого года показатель составил уже почти 83%.
21: Вы слушаете «Коммерсант ФМ». Стиль.
11: Более 5 лет кроссовки были не только базой для любого образа, но оставались на пике трендов.
21: Тревел.
11: Кофе или вино можно, наконец, нырнуть.
21: Технологии.
11: Влияние на жизнь людей сейчас будет происходить быстрее, чем прежде.
21: Идеи для жизни, работы и отдыха в программе «Офф-топ» с Яной Лубниной. Ежедневно на «Коммерсант-ФМ».
0: Сейчас новости в студии Олег Булгак.
13: Здравствуйте. Latest news. Высокопоставленный чиновник США в конце прошлой недели предупредил Иран об американской операции по сопровождению судов в Ормузском проливе и предостерег от вмешательства, сообщает Axios. Как пишет издание, личное сообщение Ирану от США свидетельствует о стремлении Белого дома снизить риск эскалации. При этом, несмотря на предупреждение, иранцы совершили серию атак на корабли ВМС США, торговые суда и Арабские Эмираты. Ряд американских и израильских чиновников считают, что при сохранении дипломатического тупика Трамп может отдать приказ о возобновлении боевых действий уже на этой неделе. Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам января-апреля выросли на 11% и составили 385 тысяч единиц, следует из сообщения Минпромторга. Продажи новых электромобилей с начала года выросли на 26%, половина из них российского производства. Доля российских автомобилей на внутреннем рынке с января по апрель составила 62% против 54% годом ранее. Все подробности в утреннем эфире. В России продажи антидепрессантов выросли в 2 раза за 3 года. На треть увеличились продажи транквилизаторов и на 20% психостимуляторов, сообщает Forbes. Опрошенные изданием врачи связывают рост продаж с ростом доступности психиатрической помощи, дестигматизацией психиатрии, а также с использованием искусственного интеллекта и дополнительной подготовкой терапевтов. При этом с 20 по 24 год россияне на 18% чаще стали болеть психическими расстройствами. Число новых случаев превысило 340 тысяч. Ряд специалистов связывают это с улучшением диагностики. Другие отмечают, что ухудшение психического здоровья – это мировой тренд. О погоде. В среду в Москве 25 градусов тепла, возможен небольшой дождь. Олег Булгак, радио «Коммерсант ФМ».
0: Бизнес начал справляться с дефицитом кадров. По крайней мере, к такому выводу, по итогам исследований опроса работодателей, пришла консалтинговая компания B1. Там отмечают, что в этом году лишь треть компаний постоянно страдает от нехватки сотрудников. В 25-м таких фирм было больше половины. Проблему стали решать не поиском новых кадров, а переносом задач на уже работающих сотрудников или подрядчиков, рассказали «Коммерсант ФМ» представители рынка. По данным B1, 3/4 работодателей отдают на аутсорс IT-поддержку, 2/3 передают им свою бухгалтерию. Некоторые фирмы на время нанимают работников в компании-партнеров, говорит независимый HR-консультант Михаил Столовицкий.
14: Лучше дышат те компании, которые занимаются организационным переустройством, чтобы решать задачи меньшим количеством людей. Но проблема заключается в уровне квалификации. Для этих рабочих нужно будет кого-то переучить, кого-то доучить, кого-то отучить. А вот стаффинг, например, может помогать. Один и тот же человек, компания, например, одна не может его загрузить, и он задействован не все время, работает в другой компании. То есть они его делят. Сейчас аутстаффинговые компании прям появляются. Конечно, технологии, автоматизация. С этим сейчас все занимаются, или почти все, большинство.
15: А какие задачи автоматизируют? Речь об искусственном интеллекте, который начинает выполнять часть задач.
14: Огромный поток текучки, бытовухи какой-то, процедуры кадровых, финансовые, бухгалтерские тем более, плюс какие-то административные документы оборота и так далее. Народ достаточно активно в это играет. Другое дело, это как в истории с так называемым искусственным интеллектом. Правильные решения масштабирует и делает сильнее, а неправильные тоже масштабирует и делает слабее. Но даже нейросети некоторые вещи могут помогать вообще достаточно серьезно. Дефицит действительно серьезный, продолжает быть, но выживут те, кто либо имеют длинные деньги, просто переживают и накручивая, может быть, даже зарплаты сверх меры, либо занимаются организационными управленческими вещами. Но здесь отдельная проблема – это квалификация.
0: Накануне в Российском союзе промышленников и предпринимателей заявили, что каждая четвертая компания готова сократить свой штат. Причем в январе о таких планах сообщало лишь

0: мотивировать работников, если не повышением зарплаты?
1: Когда ты не просто исполнитель, а когда ты отвечаешь за какую-то задачу. Когда, я не помню, в какой западной компании президент вызвал к себе вице-президента, который сделал ошибку, и компания потеряла 10 миллионов долларов. Его спрашивают у меня, что сейчас уволят. Он говорит, да как же я тебя буду увольнять, когда я уже за твое обучение заплатил 10 миллионов долларов. Это определенная плата за обучение. Ответственность за ошибку, определенные последствия должны быть в виде каких-то финансовых KPI, в виде финансовой мотивации за успех или неуспех.
2: По данным Центробанка, дефицит кадров в России стал рекордным к концу апреля. Такой нехватки рабочей силы за последние десятилетия в стране еще не было, заявляла глава регулятора Эльвира Набиуллина. В РСПП допускали, что компании к 30-му году недосчитаются 3 миллионов сотрудников. Безработица при этом остается на низком уровне. В первом квартале 26-го она чуть превысила 2%. Вышел трейлер «Одиссеи» Кристофера Нолана. Экранизация поэмы Гомера – самая высокобюджетная картина фильмографии режиссера. На проект потрачено около 250 миллионов долларов. Для сравнения, «Оппенгеймер», вышедший 3 года назад, стоил в 2,5 раза меньше. Трейлер представили в эфире вечернего шоу со Стивеном Кольбером, гостем которого стал режиссер. В ролике показаны сцены морских путешествий, падение Трои, эпичных битв и эпизоды с мифологическими существами. Например, встреча Одиссея с циклопом.
3: Дом по хозяину истосковался.
4: Царь Итаки возвращается.
5: Никто не помешает мне вернуться домой. Сами боги.
6: Держите на мне!
2: Нолан сказал, что не хочет выдавать слишком много подробностей о фильме, хотя очень сложно обойтись без спойлеров в экранизации книги, которой 3000 лет. Создание картины режиссер называет настоящим кошмаром по сложности, но надеется, что силы были потрачены не зря. Выделяет фильму звездный состав актеров. Среди них, в частности, Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Зендея и Шарлиз Терон. Можно ли назвать «Одиссею» картиной года? Кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов считает, что у фильма есть на это все шансы.
7: Мы первую половину трейлера знакомимся с персонажами, убеждаемся, что Одиссея играет Мэтт Дэймон, что его сын играет Том Холланд, что ожидать Дэймона дома будет Энн Хэтэуэй. Нам представляют всех звезд, как обычно у Нолана каст впечатляет. А вторая половина трейлера — это экшен, экшен, экшен.
8: А какие у вас впечатления от трейлера?
7: Трейлер умеренно продающий фильм. Нолан не спешит ничего раскрывать. Просто делает очень базовый трейлер, как если бы это был просто голливудский блокбастер. Все-таки хочется надеяться, что Нолан немножко в своем фильме выйдет за пределы пересказывания древнегреческого эпоса с обилием экшена. Все-таки есть надежда, что он наберется немножко смелости и попробует его как-то переосмыслить с учетом современной реальности, потому что для большого автора, который может себе позволить любой бюджет, какой-то головокружительный актерский состав, довольно мелкая задача просто зрелищно пересказать всем давно известную историю.
8: А может ли «Одиссея» претендовать на статус фильма года или на «Оскар»?
7: В этом году нету «Барбенгеймера», нету противостояния с каким-то другим фильмом. Вот мне кажется, что у «Одиссеи» пока есть все шансы оказаться в номинациях, но чтобы победить, нужно все-таки, чтобы это было какой-то авторский высказывание. Во всех списках самых ожидаемых картин 2026 года «Одиссея» — единственный оригинальный фильм. Мы там видим продолжение «Человека-паука», «Историю игрушек 5», «Дюну», «Мстители». Мы все это уже видели, примерно представляем, что нас ожидает.
2: «Одиссея» выйдет в зарубежном прокате 17 июля. В России фильм официально не покажут. Ожидается, что посмотреть его можно будет только в формате предсеансного обслуживания. На рынке облигаций все больше рисков. Под угрозой дефолта примерно четверть бумаг, рассказали коммерсанты FM-аналитики финансового рынка. В первом квартале компании 11 раз переносили выплаты по кредитным договорам. А это уже почти половина от всех случаев за прошлый год. При этом часть из них переросла в полноценные дефолты, когда организация так и не смогла выполнить обязательства перед инвесторами. По словам аналитиков, главная проблема – это дорогие деньги. Бизнес раньше занимал под 13-15%, сейчас вынужден рефинансировать долги по более высоким ставкам. Одновременно на компании давит рост налоговой нагрузки и слабый спрос.

0: В результате расходы растут быстрее доходов, и денег на выплату долгов просто не хватает. Поэтому волна дефолтов по облигациям будет продолжаться, говорит аналитик по макроэкономике Ингосстрах инвестиций Александр Иванов.
1: В этом году действительно будет много дефолтов и много разговоров и обсуждений об этом. Однако на ВДО и компании с низким рейтингом приходит совсем немного. То есть, если объем бумаг корпоративных эмитентов на начало года был около 28 триллионов рублей, на высокодоходные облигации приходится только 4% и 7% на эмитентов третьего эшелона. При этом в зоне риска находятся прежде всего компании, которые выпускали высокодоходные облигации, или компании с невысоким рейтингом. И хотя их много в количестве, номинальный объем выпущенных ими облигаций не такой большой. Поэтому слышать о дефолтах мы будем действительно в течение всего года. Но пока кажется, что для устойчивости финансового рынка это не представляет опасности. Но это будет одним из аргументов дополнительного давления на Банк России в части ускорения и снижения ключевой ставки.
2: А какой показатель будет уже критичным для рынка?
1: Опасность будет, когда на горизонте будут действительно крупные банкротства. Сейчас рынок с большим вниманием следит за тем, что происходит, например, с самолетом. Вот если будут дефолты компании первого или второго эшелона, вот это действительно будет страшно.
2: Все-таки текущая ситуация уже должна стать для инвестора каким-то сигналом?
1: Инвестору нужно быть готовым к продолжению дефолтов и понимать, что сейчас, с какой бы скоростью Банк России не снижал ставку, все кредиты уже взяты. И даже снижение на несколько процентных пунктов принципиально не поменяет для большинства картину. Кроме того, с учетом ситуации на нефтяном рынке, всплески инфляции из-за этого, Банк России вообще может, наоборот, прекратить ее снижение.
0: По словам экспертов, ситуацию усугубляет и так называемая «стена погашений». В этом году подошел срок выплат большого объема обязательств. Предпринимателям предстоит вернуть 5-6 триллионов рублей. На этом фоне инвесторам стоит не гнаться за максимальной прибылью, а контролировать риски, предупреждает директор корпоративных финансов компании «Рекомтраст» Николай Леоненков.
3: Достигла, наконец, волна высоких ставок те компании, которые наиболее закредитованы, у которых есть проблемы с денежными потоками, потоком ликвидности. Эти проблемы возникли не на пустом месте. Естественно, это цепная реакция, которая касается всего рынка. Ликвидность сужается, эмитенты начинают испытывать сложности. И у кого наиболее высокий коэффициент долг и беда, те начинают проскальзывать и не успевают вовремя справляться со своими обязательствами. Но проблема по состоянию на сегодняшний день, она не критична.
2: Но все-таки стоит ли инвесторам вести себя на этом фоне осторожнее?
3: Для инвесторов важно при формировании своего портфеля или при корректировке его составляющих смотреть на закредитованность компании. Если долг и беда, коэффициент выше 3-4, сейчас вот и годовые отчеты вышли, можно посмотреть денежные потоки, объем выручки. Если все эти показатели ухудшаются, очевидно, что компания будет сложнее. Поэтому из этих бумаг можно спокойно, рынок позволяет это сделать, выйти, сократить долю и перейти в более высокие рейтинги, там, где больше запас прочности у компании. Таких бумаг очень много на рынке, поэтому я бы не стал говорить о том, что существует какая-то критическая точка. Рынок начинает пересматривать риски и стоимость бумаг. Поэтому, естественно, рынок это переживет, и уже такие ситуации были и в 90-е годы, в середине 2000-х. Все понимают эти проблемы. Надеюсь, что будут точечно расшивать точки неплатежей, и денежный поток будет с новой силой развиваться по системе.
0: По данным агентства «Эксперт.РА», доля реальных дефолтов сейчас меньше 1% рынка, а позиции всех крупных компаний остаются устойчивыми. Но если высокие ставки сохранятся, проблемы могут затронуть даже эмитентов с внушительным инвестиционным рейтингом, считают аналитики. Наиболее масштабные риски сейчас в топливном ритейле, логистике и девелопменте.
4: Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы. 93,6. Новости и мнения. Коммерсант ФМ 93,6. Радиоканал «Коммерсант». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-63-782. Выдано Роскомнадзором 27 ноября 2015 года. Для лиц старше 16 лет. Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93,6 FM.
0: В студии Ромас Чиеурели в этом часе. Впереди еще 4 дня. Блокировка мобильного интернета продлится в Москве до конца праздников, но уже по итогам вторника компания фиксирует большие убытки. Лотерея для пассажиров. Аэропорты по всей России, в том числе и весь московский авиаузел, вынуждены были корректировать расписание из-за украинских беспилотников. И сколько же рейсов было отменено и отложено? Иран проигнорировал требования о капитуляции. Пока Трамп призывает Тегеран сдаться, в Исламской Республике публикуют новые требования к судам, которые намереваются пройти через Ормузский пролив. Дмитрий Дризе считает, что ни одна из сторон не хочет возобновления боевых действий. Но они весьма вероятны. Налоговая заинтересовалась резким увеличением оборота наличных в России. Ведомство не устраивает объяснение, что, мол, виноваты во всем ограничении интернета. ФНС видит в этом тренде крамолу. Как же бизнесу успокоить налоговиков? Перебои с интернетом будут повторяться вплоть до 9 мая. Об этом предупреждают телеком-аналитики. Во вторник столица оказалась в офлайне примерно на 4 часа. Бизнес уже начал подсчитывать убытки и готовить план «Б» до конца праздников.
4: Москва.
0: С самого утра москвичи не могли вызвать такси, воспользоваться службами доставки, кикшеринга, послушать музыку и открыть карты. Не прогружались даже сайты из белых списков. Работа последних требует согласования со спецслужбами, признали спустя несколько часов перебоев со связью в Минцифры. И отметили, что прорабатывают возможность их оперативного открытия в столице на период ограничений. После этого появилось сообщение о возобновлении работы интернета. Как пояснили в ведомстве, точечное отключение производится при угрозах безопасности. К полному шатдауну бизнес был не готов. Например, основатель и руководитель кондитерской Полины Пастри Валерий Чиж только за утро потерял около 100 тысяч рублей. Как принимать заказы без мобильного интернета, по его словам, непонятно.
5: Клиенты, которые к нам приходили оплатить свой заказ карточкой через терминал, они этого не могли сделать. Второе, мы не могли вызвать курьера либо Яндекс.Такси, потому что приложение не работало, либо отменялись курьеры. Мне пришлось пойти взять каршеринг. С каршерингом произошла та же история. Машина стояла рядом с рестораном, я пошел через Wi-Fi, подключился. В центре машину не смог оставить. Телеграм, соответственно, не работал. Мы только могли по связи как-то с людьми общаться. Очень много недовольных заказчиков, которые давно заказали доставки.
6: Можете ли вы уже оценить потери этого утра и есть ли какой-то план Б, если мобильный интернет снова пропадет?
5: 1100, наверное, точно потеряли. Плюс недовольные клиенты. Плана Б нет, просто-напросто сервисы по доставке, тот же Яндекс.Еда, где мы работаем, там FlowWow, это маркетплейсы, присылают пуш-уведомления, что сервис в связи с плохим интернетом не будет работать. То есть тебя в жесткую отключают все сервисы, ты просто не получаешь никакие заказы больше. План Б, как раньше, вешаешь на себя табличку, идешь по улице, пишешь на этой табличке, принимая заказы. Просто нас отрубили полностью от связи. И сейчас это будет до 9 числа, мы это уже знаем.
0: Об отключениях с 5 по 9 мая крупнейшие операторы предупредили москвичей в понедельник. По словам предпринимателей, от шатдауна больше других страдают сервисы доставки, такси и вендинг, а также небольшие объекты общепита и магазины, которые не подключены к проводному интернету. В марте совокупный ущерб столичного бизнеса за 5 дней отключения мобильного интернета достигал 5 миллиардов рублей, подсчитали собеседники «Коммерсанта». И это не считая волны негатива от клиентов, отмечает президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, руководитель сети фитнес-клубов World Gym в России Ольга Киселева.
7: Часть людей не может заплатить за тренировку, ну, или за какую-то из услуг, вдруг не имеет при себе наличных, потому что, ну, забыл, не смог и так далее. Это стандартная история клиентская. Конечно, часть не может уточнить расписание, если вдруг оно изменилось, приезжают, возникают конфликтные ситуации, потому что их не проинформировали. Клиент не может зайти на сайт, не может зайти в мобильное приложение, не может ни на что записаться, уточнить и так далее. Единственный выход, который мы сейчас видим, это переход на телефонную связь. Обычные звонки по мобильной связи тоже возникают некоторые проблемы. Мы не можем пока оценить, сколько в деньгах мы потеряем, но мы точно понимаем, что возникнут проблемы в коммуникации с клиентом, которые, конечно, понимают, что в целом эта история общая, но раздражение выливается каждый раз на компанию, которая оказывает услуги. Конечно, если человек приходит, у него нет наличных, а у него тренировка, которая не оплачена, мы вешаем ему депозит. Благо, программы, при помощи которых мы обслуживаем клиента, они работают от стационарной связи. Когда он вернется в следующий раз, он ее оплатит. Но для бизнеса это тоже не очень правильно, потому что это отложенный платеж, авансовая история. Деньги все равно стоят каких-то денег. Тем не менее, выход ищем.
0: Некоторые финансовые брокеры на фоне перебоев предложили пользователям сменить способ подтверждения операции, чтобы обойтись без СМС, и не выходить из учетной записи приложения. При этом с трудностями столкнулись и компании с проводным интернетом, рассказал Коммерсант ФМ основатель сети салонов красоты «Персона» Игорь Стоянов.
8: Рабочий день я был на ArtPlay и вынужден был оттуда уехать, потому что у нас на ArtPlay перегрузилась линия по количеству людей, которые сели на стационарный интернет. Конечно, отток людей есть. Единственное, мы стали больше работать с оперативной записью. Если клиент к нам приходит, то мы его сразу записываем на следующий визит. И работаем во всех мессенджерах, которые только есть. СМСки, Макс, Телеграм, которая работает от случая к случаю. Поэтому контакт стараемся не терять, но для нас это проблема существенная, потому что многое зависит от регулярного, каждодневного контакта с клиентом. Серьезные финансовые проблемы будут для тех, кто не умеет работать с клиентской базой. Таких малышек много, 70% рынка. Это моностудии, бывший мастер открыл. Вот у них проблемы, конечно же, есть. Сетевому бизнесу чуть-чуть попроще. С прошлым годом мы где-то 20% упали. Будем продолжать медленно падать, потому что для нас контакт с клиентом является ключевым.
0: Из-за отключения интернета возникали также проблемы со снятием наличных в банкоматах. Некоторые из них работают от мобильной сети. Невозможно было оплатить и парковку через приложение. Впрочем, как напомнили в Диптрансе, это можно сделать по СМС или телефону. Хотя у того же Билайна отправка и получение сообщений были тоже недоступны. С перебоями в работе столкнулись и столичные кладбища, рассказала слушательница Коммерсант ФМ Арина.
9: Я поехала на Кузьминское кладбище. Мне нужно захоронить прах свекрови, семейную могилу. Я выехала из дома где-то в 11:30 из Реутова. Сразу загрузила себе все офлайн-карты, потому что рядом с МКАД уже интернета не было. И я ехала по этой офлайн-карте прекрасно, навигатор сработал. И именно на кладбище почему-то появился мобильный интернет. Но в администрации кладбища все базы висели. Никто не мог оформить ничего. Людей, которые пришли хоронить, с ними работали. И если нужно было оформить заявление, его буквально в ручном режиме оформляли. А если люди приходили переоформлять документы, то их просили уже подойти после 10 числа, потому что интернет постоянно пропадает, в том числе кассы тоже у них подвисают. Я была там где-то с 12 часов, и до часа у них работа стояла, потому что база висели. В 13 часов я прочитала, что вернули интернет мобильный, хотя он у нас там был, но у них начали постепенно работать базы. То есть они тоже подвисали, но более-менее. В 13 часов я села к оператору. В течение часа, наверное, она мной занималась очень долго, потому что постоянно висли системы, но у меня все получилось. Но предупредили, что лучше иметь деньги наличными, а там суммы очень большие. Ну, мне удалось провести через кассу, все там заработало.
0: В пресс-службе сервисов доставки Яндекса сообщили, что если у курьера на фоне перебоев получилось взять уже оплаченный заказ, он в любом случае его доставит. Просто пользователи могут столкнуться с более длительным ожиданием. В Яндекс.Гоу рассказали Коммерсант ФМ, что заказать такси в такой ситуации можно по телефону, а оплатить в конце поездки наличными. В сервисе кикшеринга «Вуш» сообщили, что пересчитают стоимость аренды для тех, чей самокат неожиданно отключился во время поездки. В компании рекомендуют использовать карту «Тройка» для старта аренды, если не работает интернет. По данным Down Detector, сбои в работе мобильного интернета наблюдались и в Петербурге. С какими проблемами вы столкнулись и как их решали? Расскажите в чат-боте в нашем телеграм-канале KFM 936. А Атаки беспилотников на российские города привели к задержкам и отменам авиарейсов по всей стране. В Москве работу во вторник приостанавливали все аэропорты, сообщили в Росавиации. Временные запреты из-за дронов также вводились в авиагаванях Петербурга, Сочи, Казани, Нижнего Новгорода, Ижевска и Челябинска. В Сочи аэропорт был закрыт на прием и отправку рейсов несколько часов, рассказала слушательница «Коммерсант ФМ» Олеся Ушакова. Она ждала свой самолет, который из-за задержек не прилетел в Сочи.
10: Мы просто ждем свой рейс, мы уже зарегистрированы, и, собственно, лучше, мне кажется, находиться в аэропорту для того, чтобы, если все будет хорошо, все откроют, наш самолет сядет, мы улетим, следим за самолетом. Если его посадят в другом аэропорту, то, видимо, рейс будет перенесен на другое время, поэтому надеюсь, что там все нормально организовано, еще объяснили.
0: Потери из-за таких нештатных ситуаций всегда существенные, говорит глава Комитета торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин.
11: Это никого не радует, ни туристов, ни других пассажиров, нарушает комплексные проезды, переезды. И даже вот сейчас в Госдуме хотят предложить, если задерживается авиарейс, ЖД, тоже, чтобы можно было менять билеты. Только за прошлый год, за возмещение всякого рода и выездного, и внутреннего туризма, туроператорам все это обошлось где-то в 10 миллиардов рублей. Приобретение новых билетов, проживание зачастую, ну а чуть-чуть. Шире, если возьмем проблему. Ладно, задержали, пересидел в зале или в бизнес-зале, или переночевал, или воду дали. А если просто вернули, что же случается нередко, вернули билет, отмена рейса. А билет в пик под праздник одну цену заранее приобретал, а в новый его покупать получится в 1.5-2 раза дороже.
12: Получается, основная нагрузка ложится на туроператора все равно.
11: Да, если в туре комплексно, то это все-таки микширует. Смягчает туроператор. Покупает вновь, потери практически помимо моральных и временных не испытывает. Кстати, не только ковры и погодные условия не балуют, скажем, нас.
0: По данным СМИ, в Москве из-за ограничений во вторник около 200 авиарейсов не смогли отправиться вовремя. Большинство вылетов были задержаны, десятки отменены. Еще несколько рейсов перенаправили в другие города. Гражданские самолеты в этом случае следуют указаниям спецслужб, отмечает командир экипажа Airbus A320 Андрей Литвинов.
13: Режим ковер объявляют не диспетчеры. Диспетчеры только объявляют. Они же работают вместе с военными. Как военные дают отбой, так и отбой происходит. Наши диспетчеры, они же не видят всю зону. Они объявляют, наши передают всем бортам. А дальше отбой, когда происходит, также в таком же порядке. Сначала военные отбой дают, потом наши диспетчеры уже отдают отбой всем остальным. Все в индивидуальном порядке. Все же летят с разных мест. Один с Питера летит, а другой летит с Кубы, например. У всех разная заправка, когда уже объявляется режим ковер, то каждый командир смотрит сам по остатку топлива. Либо он продолжает лететь, например, ну, там, в зоне ожидания, пока будет отбой воздушной тревоги. Либо он понимает, что у него топлива не хватит, он принимает решение лететь на ближайший аэродром.
0: Всего за последние сутки на подлете к Москве перехватили минимум 18 дронов. По данным Минобороны, к утру вторника были перехвачены почти 300 украинских беспилотников, в том числе над Московской областью. Через пару минут реплика Дмитрия Дризе.
4: Мужские игрушки. Золотые карманные часы Жюль Жюргенсен – самый дорогой артефакт, сохранившийся после гибели «Титаника». Осенью 2025-го они ушли с молотка за 2 миллиона долларов. Время на них остановилось в 2:20 ночи. Тогда, 15 апреля 1912-го, лайнер скрылся под водой. Часы принадлежали пассажиру первого класса, предпринимателю Штраусу. Он плыл на «Титанике» с супругой Идой. Они отказались спасаться и отдали место на шлюпке своей горничной. История супругов считается одной из самых известных о катастрофе. Деньги и средства. Гондурасская лемпира равна 100 сентава. Название происходит от имени индейского вождя в XVI веке, развернувшего провальную для индейцев борьбу против испанских колонизаторов. В конце 80-х годов прошлого века обменный курс составлял 2 лемпиры за доллар США. Монета в 20 сентава называется дайм, поскольку равна по стоимости 10 американским центам.
14: Банкноты на полимерной основе выпускаются с 2010 года. Всего выпущено 60 миллионов банкнот. На 200-летие независимости страны была выпущена новая купюра в 200 лемпир с изображением двух красных ара, национальной птицы Гондураса. Вы слушаете «Коммерсант ФМ». Их судьбу решали войны, эмбарго, случайные изобретения и капризы правителей.
15: Доктор Джон Харви Келлок из Мичигана был врачом, мракобесом и расистом.
14: Уверены, что знаете настоящую историю вещей, которые вас окружают.
15: Откуда на вашем столе кетчуп и что подарил человечеству ботаник-шпион?
14: Главные тайны и исторические загадки самых обычных вещей в программе «Культово» с Павлом Шинским. Ежедневно на «Коммерсант ФМ».
0: Сейчас новости, в студии Олег Булгак.
16: Здравствуйте. Latest news.
17: Глава МИДа Сергей Лавров и госсекретарь Марко Рубио провели телефонный разговор. Как сообщает российское внешнеполитическое ведомство, стороны сверили часы по международной повестке и российско-американским отношениям. Политики обсудили график двусторонних контактов. В МИДе назвали беседу конструктивной и деловой. Последний раз Сергей Лавров и Марко Рубио созванивались 20 октября. Тогда Дональд Трамп и Владимир Путин планировали провести встречу в Будапеште, однако она не состоялась. Один из корпусов МГУ имени Ломоносова перевели в дистанционный формат обучения из-за выявленного случая кори. Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора. Как рассказали в ведомстве, начатое эпидемиологическое расследование, проводится экстренная вакцинация, определен круг контактных лиц. Со студентами и сотрудниками университета проводится разъяснительная профилактическая работа. Rolling Stones объявили о выпуске студийного 25-го альбома Foreign Tons. Новая работа британской рок-группы появится 10 июля. В пластинку войдет 14 треков. Первый сингл In the Stars группа опубликовала во вторник. В соцсетях музыканты опубликовали видео, на котором Мик Джаггер, Кит Ричардс и Ронни Вуд работают в студии звукозаписи. Как пишет Variety, в записи нового альбома примут участие Пол Маккартни, фронтмен The Cure Роберт Смит и Чад Смит. Смит из Red Hot Chili Peppers. Альбом записали менее чем за месяц на студии Metropolis Studios в Западном Лондоне. Продюсировал пластинку Эндрю Уотт. Он работал с Леди Гагой, Элтоном Джоном и Оззи Осборном. Предыдущий, 24-й альбом, группа выпустила 2.5 года назад. О погоде. В среду в Москве до 25 градусов тепла и небольшой дождь. Олег Булгак, радио «Коммерсант ФМ».
0: Пора размахивать белым флагом. Дональд Трамп заявил, что Ирану необходимо признать свое поражение, и не исключил, что противостояние на Ближнем Востоке завершится через 2-3 недели. В Тегеране в ответ предложили выбор – плохая сделка или продолжение бессмысленной войны. Также есть информация, что как минимум нескольким судам удалось пройти через Ормузский пролив под американским конвоем. Политический обозреватель «Коммерсант ФМ» считает, что Белый дом пытается избежать большой войны.
4: Генеральная линия с Дмитрием Дризе.
18: Дональд Трамп обозначил новый дедлайн окончания войны на Ближнем Востоке – 2-3 недели. При этом президент США пояснил, что сроки на самом деле не имеют значения, поскольку мы, Америка, уже победили. Первый день операции «Проект Свобода» по конвоированию судов, застрявших в Ормузском проливе, вопреки многочисленным прогнозам, не привел к возобновлению масштабных боевых действий. Иранцы, тем не менее, продолжают обстреливать Объединенные Арабские Эмираты. Ранее официальное телевидение данный факт опровергало, как бы подтверждая раскол в правящих иранских элитах. Мол, обстрелы действительно были, но это самодеятельность стражи исламской революции. Политическое руководство было категорически против, но его даже не поставили в известность. Не стоит относиться ко всему к этому всерьез. Прием проверенный, он называется «Игра в доброго и злого следователя». Мы, политики, всей душой за мир, но есть неравнодушные генералы, которые способны на многое. Не нужно их провоцировать своими проектами «Свобода». И все будет в целом хорошо. Снимите блокаду, санкции, и все успокоится. Но вот новый обстрел и другая реакция. Эмираты страдают за поддержку Израиля и США. Это уже называется зондаж почвы. Игра на нервах Вашингтона. Как долго он способен терпеть подобные выходки? Между тем, агентство Рейтер сообщило, что Иран вполне способен за год получить атомную бомбу, несмотря на полуразрушенную экономику. Вывод понятен. Нового раунда большой войны не избежать. Создается такое впечатление, что многие политические игроки в мире очень хотят, чтобы Трамп завяз на Ближнем Востоке. Для этого, естественно, нужно вновь как следует ударить. Однако, очень похоже, что глава Белого дома решил действовать в противоход. Здесь нынешний 47-й президент Соединенных Штатов верен себе. Он ломает сценарий и демонстрирует непредсказуемость. Все ждут от него резких, непродуманных действий, но в результате ничего такого не происходит. Обвинения левых в агрессивной сущности президента-бульдозера не работают. Или пока не работают. Есть популярная версия, что проект «Свобода» затеяли для того, чтобы спровоцировать Иран, выставить его агрессором и тогда уже как следует ударить. Ведь мы в Тегеране это понимают, поэтому также не хотят дать тянуть себя в новую большую войну. Логичнее ведь заключить сделку и выжить, нежели пополнить ряды мучеников. Идет тонкая политическая игра с большим числом заинтересованных игроков, но, похоже, Иран все-таки даст себя втянуть. Впрочем, история, похоже, еще только начинается. А Дмитрий Дризе, Коммерсант ФМ.
4: Генеральная линия.
0: Это был комментарий Дмитрия Дризе, автора телеграм-канала «Конструктивный аналитик». Мировые запасы нефти приблизились к минимуму за последние 8 лет. По данным Goldman Sachs, добытого сырья осталось на 101 день мирового потребления. Особенно тревожно выглядит скорость, с которой сокращаются резервы, отмечают аналитики. Если блокада Армузского пролива продолжится, цена на нефть к июню достигнет $140 за баррель. Нефтяные компании полностью закрыть образовавшийся спрос не могут, говорит директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.
19: Нефть будет добываться и дальше, то есть мы же не остановили производство нефти. Пока есть возможность компенсировать запертые объемы за счет следующих факторов. Это стратегические запасы. У Соединенных Штатов, Япония, Германия, там, Франция, они также высвобождают свои стратегические резервы, и этим же занимается Китай. Кроме того, у нас еще есть нефть, которая перенаправляется из разных регионов, выросли экспортные поставки нефти из Африки, Бразилии в Азию. И говорить сейчас о том, что насколько нам хватит этих запасов, сколько мы можем продержаться, ну, пока просто вообще контрпродуктивная ситуация будет развиваться не так прямолинейно, как пишут аналитики, но рынок, конечно, сегодня испытывает серьезнейшие потрясения, будет корректироваться потребление, то есть чем выше цены, тем больше шансов, что произойдет такое частичное разрушение спроса, как это уже на самом деле происходит на рынке авиаперевозок, где авиакеросин подорожал настолько, что компании вынуждены сокращать авиарейсы.
20: А увеличить добычу в этих условиях не поможет? Вот ОПЕК недавно докладывала о таких своих планах.
19: Решение ОПЕК плюс о наращивании добычи, оно в ближайшем времени не будет реализовано, потому что это Саудовская Аравия, Кувейт, Ирак, Оман, вот эти все страны находятся в районе Персидского залива. Вывести эту нефть не получается. У России проблемы, они связаны с атаками с нефтяной инфраструктурой. У Казахстана проблемы с добычей, потому что они вышли на максимум своих производственных мощностей, ничего нового на рынок они тоже выбросить не могут. Есть Соединенные Штаты Америки, которые могут нарастить добычу. Опять же, не быстро, нужны новые инвестиции и время. В полном объеме как бы компенсировать невозможно.
0: Армузский пролив остается закрытым уже более 2 месяца. Через него проходило около 20% мировых поставок нефти. На этом фоне главным экспортером сырья стали США. Они резко нарастили экспорт до 250 миллионов баррелей за 2 месяца, обогнав Саудовскую Аравию. 2 человека погибли и 34 пострадали в результате масштабной атаки беспилотников на Чебоксары. Удары начались в ночь на вторник. Повреждены 28 жилых домов, в которых проживают 8,5 тысяч человек, заявил глава Чувашии. В регионе введен режим ЧС. Школы в Чебоксарах перевели на дистанционный режим, а работу торговых центров ограничили. Власти организовали пункты временного размещения на базе 2 школ. Паники среди местных не было, но сами атаки были мощными, рассказал житель Чебоксар Михаил.
21: Примерно 2:30 ночи по Москве был слышен мощный хлопок, яркая очень вспышка, мощная ударная волна, потом сирена об эвакуации. В 7:20, в 7:10 было 2 мощных удара тоже. Хлопки были без сирен.
22: Какая обстановка в городе? Есть ли паника?
21: Паники особо нет. Люди также ходят на работу, гуляют, бабушки сидят у подъезда, но прилеты были очень мощные. Я насчитал порядка 14 ударов от дронов и очень мощный удар ночью. Торговый центр повредился очень сильно, там выбивал разбивало все стекла, магазин. В общем, все разнесло, все витрины лопнули. Несколько человек чудом спаслись вообще, на самом деле. У меня отец работает там охранником. Было видео, где человек еле как успел убежать от взрыва. Немножко страшновато было лишнее, потому что у меня прям над домом дрона 4 пролетело. Не всегда включалась сирена.
0: Владимир Зеленский подтвердил атаку ВСУ на Чебоксары. По его словам, удары нанесли крылатыми ракетами «Фламинго». Тем временем Минобороны России объявила о перемирии 8-9 мая. В министерстве обратили внимание на заявление украинского лидера в Ереване. Зеленский пригрозил атаковать Москву 9 мая. В случае попыток реализовать эти планы, Россия нанесет ответный удар по центру Киева, следует из сообщений военного ведомства. Зеленский, в свою очередь, подчеркнул, что официального обращения к Украине по поводу условий перемирия не было. По его словам, Киев будет действовать зеркально. Президент Ассоциации Евроатлантического сотрудничества Татьяна Пархалина считает, что режим прекращения огня нарушен не будет.
1: То, что Россия предложила перемирие на двое суток, 8 и 9, это ожидаемо, конечно, потому что парад на Красной площади, руководство страны заинтересовано в том, чтобы он прошел в безопасной обстановке. Но, как известно, украинская сторона на это предложила перемирие на 30 суток. Это предложение было отвергнуто. Состоялся тогда телефонный звонок. Российский президент звонил американскому президенту. Дословно мы не знаем, но смысл состоял в том, чтобы было оказано давление на Киев, тем, чтобы обеспечить безопасность парада. Выступая на саммите Европейского политического сообщества в Ереване, украинский президент очень неоднозначно на это среагировал, и можно было представить, что украинскую сторону такое предложение не устраивает. Но на самом деле, конечно, Украина не заинтересована в том, чтобы нести удары по параду 9 мая, потому что совершенно очевидно тогда, что будет большой международный скандал. Основной фон, на котором мы приближаемся к 9 мая, можно предположить, что ударов все-таки по Красной площади участникам парада не будет.
0: Зеленский сообщил, что Киев ведет режим тишины, начиная с 6 мая. Впрочем, сколько будет длиться перемирие, глава Украины не уточнил. Ведущий научный сотрудник ММО РАН Ирина Кобринская допускает, что режим прекращения огня продержится только в предложенные Москвой дни.
2: То, что Зеленский соглашается тоже объявить перемирие, естественно. Это большой праздник, который отмечают и в России, и в Украине. Другое дело, что сейчас его отмечают в разные дни. Украина стала считать днем победы 8 мая. Так отмечает вся Европа и весь мир. Я не думаю, что Украина, как бы ни было это все оговорено, пойдет на какие-то серьезные нарушения перемирия 9-го после 8-го, когда это празднование состоится. Представляется, что они пойдут на то, чтобы в России этот день тоже прошел, но относительно мирно. Уже были прецеденты, когда оглашалось перемирие, и, в общем, обе стороны соблюдали его.
0: В этом году парад Победы на Красной площади пройдет без военной техники. Также не будет воспитанников суворовских и нахимских училищ, сообщали в Минобороны. Для встречи с Владимиром Путиным 9 мая в Москву приедет премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он планирует возложить цветы к могиле неизвестного солдата, но на самом параде его не будет, сообщает словацкое агентство ТАСР. Точный список высокопоставленных гостей Кремль пока не оглашал.
3: Коммерсант ФМ. Время и место. 28 мая. Москва. Спектакль «Без галош элегантнее». Путешествие в стиле джаз по миру моды и чувственной поэзии Владимира Маяковского, задававшего моду во всем – одежде, литературе и образе жизни. Режиссер Тереза Дурова. В ролях Руфат Акчурин, Сергей Батов, Михаил Бубер, Павел Повалихин, Георгий Шабанов. Место проведения – театр Терезы Дуровой. Павловская улица, 6. Начало в 7 вечера. Подробности на сайте teatrium.ru. На страх и риск. Самые невероятные случаи в истории. Жизнь современного туриста иногда напоминает сюжет для сюрреалистического фильма. В 2018-м на долю случаев кражи или повреждения личных вещей в Индонезии приходилось почти 30% всех страховых случаев. Виновниками многих из них оказались обезьяны, которых особенно интересовали телефоны, часы и солнцезащитные очки. Только Southern Cross Travel Insurance по подобным заявлениям за 5 лет выплатила путешественникам больше 18 000 долларов. Такие кражи покрываются стандартным разделом страхования багажа и личных вещей.
5: Вы же знаете, как звучит шум. А как звучит информационный шум?
6: Дайте я скажу!
5: Как звучат новости, которые ни на что не влияют?
7: Побывал губернатор или в детском саду Калинково.
23: Коммуникации власти останавливаться на этом не собираются.
5: Кому дать право говорить? И кто решает? Решают все и всегда амбиции и деньги. Мы следим за тем и другим, слышим всех, но говорим только с теми, кто знает свое дело лучше других. Коммерсант ФМ 93.6. Новости и мнения. Радио Коммерсант. Новости и мнения. 93.6 FM.
0: В студии Ромас Чиурели в этом часе. Слишком много наличности. Налоговая недовольна растущим объемом живых денег в операциях бизнеса и требует объяснить эту тенденцию. Что скажут в свою защиту компании? Образование на переправе не меняют. Депутаты решили привязать студентов к выбранному после школы профилю и запретить им менять специальность после прохождения бакалавриата. К чему такие ограничения? Кадровый голод постепенно утоляется. В России все меньше компаний испытывают дефицит сотрудников. Говорит ли это о том, что вакансии заполняются, или бизнес просто переформатировался и научился жить в таких реалиях? Белый цвет не помог. Растянувшаяся на несколько часов блокировка мобильного интернета в Москве затронула и сервисы, которые включены в так называемые белые списки. Каков масштаб делового паралича? Рост оборота наличных у бизнеса требует объяснений перед налоговой. Предприниматели сообщают об участившихся запросах со стороны контрольно-надзорных органов. Узнал Коммерсант ФМ.
16: Коммерсант ФМ. Эксклюзив.
0: Наиболее пристальное внимание уделяется сфере общепита. В большинстве случаев владельцам заведений для ответа на вопрос инспектора хватает выписки по кассе, договоров с контрагентами и накладных. Если контрольно-кассовая техника в порядке, проблема быстро снимается, говорит владелец сети кофеен Take and Wake Алексей Петропольский.
24: Проблема глобальная, потому что по факту мы раньше в общепите получали 90% выручки именно безналичные оплаты картами, QR-кодами, как угодно. Сейчас мы просто физически, особенно сегодня, не имели такой возможности, и люди стали платить кэшем, и уже более 50% людей стали платить кэшем, и это, естественно, формирует наличную выручку, которую мы обязаны сдавать. Даже крупные заказчики иногда привозят деньги наличными по другим услугам. Когда мы отражаем все это в РСС, расчет собственных средств, то налоговая звонит и интересуется, откуда у вас столько кэша. И когда вы его сдадите. Это тоже необычный тренд этого года.
25: Насколько просто происходит объяснение с налоговой?
24: Как правило, это запрос налоговой по документам. Приходит он в бухгалтерскую программу в зависимости от того, кто где ведет учет. И там же и формируется ответ. Но в дальнейшем, конечно, если ответ их не устроит, это может привести к камеральной проверке, а потом и к выездной более глубокой.
25: Готов ли бизнес перестраиваться и возвращаться к безналу?
24: Я всегда говорю своим сотрудникам, что между нами и деньгами клиента не должно быть никаких преград. Поэтому как удобно клиенту, так удобно нам.
0: Количество контрольных мероприятий в сфере применения КАС в 2020 году составило 28 тысяч. В 2024 почти на 50 тысяч больше. При этом растет и спрос на наличные. За последние 4 года он достиг максимума. В марте и апреле в обращение поступило банкнот более чем на 900 миллиардов рублей. Центробанк связывает тренд с частыми отключениями связи. Но у бизнеса есть и другие причины предпочесть наличные безналу, говорит основатель компании «Бизнес и налоги» Евгения Мемрук.
26: Предприниматели переходят на наличные в двух случаях. Первый случай очень распространен с 2026 года, потому что выросла комиссия по эквайрингу из-за того, что у нас эквайринг теперь облагается НДС. И, естественно, предприниматели при прочих равных не хотят платить высокую комиссию, им проще принять наличные. И второй вариант – это когда предприниматели не хотят и платить налоги с этой налички, так называемый черный кэш, но это более редкий кейс. Если эти наличные фискализированы и пробиты через ККТ, то предприниматель абсолютно чист перед законом, и он свою обязанность исполнил. Единственное, что, конечно, я думаю, участится количество проверок, в том числе дистанционных применения ККТ, потому что у нас сейчас в разработке еще законопроект, который очень резко поднимает штрафы за неприменение ККТ по Кодексу об административных правонарушениях. У ИПшников по этому законопроекту штрафы за неприменение вырастут в 15 раз. И, конечно, сейчас расчеты наличными у налоговой будут под особым контролем. Но, в принципе, если вы предприниматель, вы столкнулись с такой проблемой, что налоговая просит предоставить пояснение, почему выросла доля налички, то в целом достаточно действительно предоставить выписки, информацию из ОФД и рассказать о своем ассортименте товаров, о том, чем вы занимаетесь.
0: Правительство предлагает увеличить минимальный штраф за неприменение кассовых аппаратов до 150 тысяч рублей. И разница в ответственности для ИП и юрлиц больше не будет. При этом в случае принятия поправок налоговая откажется от обязательного предупреждения и сможет сразу штрафовать предпринимателя, если выявит нарушение. За повторную продажу без чека штраф будет от 300 тысяч, за каждое следующее от 750 тысяч. Законопроект обещают принять в этом году. Суд передал государству контрольный пакет акций «Русагро». Они принадлежали основателю компании Вадиму Машковичу, его родственникам и бывшему гендиректору холдинга Максиму Басову. По версии следствия, основатель «Русагро» совмещал госслужбу с бизнесом. С 2006 по 2014 он представлял Белгородскую область в Совете Федерации и пользовался своим положением для коммерческой выгоды. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на иск прокуратуры. Подробнее о претензиях ведомства к Машковичу в справке «Коммерсант-ФМ».
6: Детали.
8: Прокуратура оценила активы «Русагро» в 550 миллиардов рублей. Холдинг владеет сотнями тысяч гектаров земель, сельскохозяйственными предприятиями и животноводческими комплексами. По данным следствия, Машкович объединил свои активы еще до прихода в политику. К 2006-му бизнесмен создал холдинг на базе трех компаний – «Авгур Эстейт», «Шугар Имплекс Трейдинг Компани» и непосредственно «Русагро». Попав в Совет Федерации, Машкович не перестал управлять компанией. Де юре акции «Русагро» он распределил между родственниками и доверенными лицами, а часть недвижимости оформил на жену, утверждает ведомство. Машкович проработал сенатором до 2014 года и за это время использовал свои полномочия в интересах холдинга. Часть предприятий в Белгородской области «Русагро» получал не по рыночной цене и без проведения торгов. На этом фоне земельный банк у компании вырос в 10 раз до 500 000 гектар. Чистая прибыль увеличилась почти до 6 миллиардов рублей. Это в 35 раз больше, чем в 2006-м. Параллельно Машкович занимался строительным бизнесом, о чем тоже не уведомил власти. С 2009 по 2015 он владел группой компаний А101. За этот период капитализация проекта превысила 40 миллиардов рублей. Кроме того, холдинг не указывал в декларациях о компаниях, которые Машкович зарегистрировал на Кипре. Так, по версии прокуратуры, он выводил прибыль за рубеж. Связи сенатора с властями помогали «Русагро» и позднее. Например, в Тамбовской области холдинг получал субсидии и налоговые льготы до 2019-го на общую сумму в 13,5 миллиардов рублей. Прокуратура связывает это с покровительством со стороны региональных чиновников.
0: Кроме прочего, суд передал в доход государства принадлежащие Машковичу участки в коттеджном поселке Летово Рощи в Коммунарке, а также его машины, водный транспорт и средства со счетов. Машкович был арестован весной прошлого года по делу о крупном мошенничестве. Его обвиняют в хищении акций холдинга «Солнечные продукты» и отмывании доходов. Общий ущерб оценивается в 86 миллиардов. Власти не разрешат поступать в магистратуру тем, кто окончил бакалавриат по другому профилю. Это следует из законопроекта, который внесла на рассмотрение в Думу межфракционная группа депутатов. По их мнению, 2 года обучения в магистратуре недостаточно, чтобы стать профессионалом. Предполагается, что перечень специальностей, которые затронут ограничения, будет определять Минобрнауки. Собеседники «Коммерсант-ФМ» связывают меры с глобальной реформой высшего образования. Если поправки примут, они в основном коснутся юристов и экономистов, отмечают эксперты. Однако вряд ли это будет работать эффективно, отмечает ведущий эксперт Института образования Высшей школы экономики Татьяна Мерцалова. По ее словам, вырастет спрос на курс профпереподготовки, а вот вузы доходы могут потерять.
9: Ко мне приходят разные ребята. Конечно, это вызов для преподавателя, потому что преподавателю приходится заполнять пустоты, это создает ситуацию, в том числе и недостаточно успешного обучения на магистратуре. Еще один аспект – это вопрос финансирования. Особенно если человечек учился на бакалавриате на бюджете, он поступает на магистратуру на бюджет, но меняет при этом трек совершенно. То есть государство заплатило за подготовку, условно говоря, инженера,
26: а он стал экономистом. Но если он не получит такой возможности, он все равно не будет работать по той специальности, которую понял, что это не его. Этого мы не изменим. Он все равно будет искать возможности, другое трудоустройство по другой специальности, переучиваться на программу дополнительного профессионального образования. Вот эту проблему вряд ли решит этот запрет. Ну, магистратура в идеале позволяет перейти в академический такой тренд. Люди, которые создают нечто новое в своей сфере или в смежной сфере.
25: Это еще и как будто позволяет развиваться где-то на стыке специальностей?
26: Конечно, да. И в этом смысле действительно возможность за счет магистратуры видеть шире.
0: Реформа высшего образования стартовала в 23-м году. Речь в том числе об отказе от Болонской системы. Вместо бакалавриата введут понятие «базовое высшее образование». Магистратура же сохранит свое название, но будет разделена на три формата, пишет «Коммерсант». Ограничения, которые предложили депутаты, вполне рациональны, считает ректор Российского нового университета Владимир Зернов.
6: Я не представляю, как может человек, который закончил бакалавриат экономиста, потом магистратуру идти по физике. Любого физика, любого направления. Он же АЗОВ не знает. А сейчас зачастую идут туда, где есть бюджетные места. И мы их заполняем абы кем. В советские времена защита в аспирантуре была на уровне 35-55%, а сейчас хорошо, если есть 15%, а то и того меньше.
0: Только 45% магистрантов продолжают обучение по профилю их бакалавриата, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование Высшей школы экономики. При этом по закону уже сейчас невозможно стать адвокатом или клиническим психологом, окончив лишь профильную магистратуру. Россияне с начала года втрое увеличили покупки залоговых машин у банков. Похожая тенденция и на рынке долговой недвижимости. Речь об имуществе, которое осталось у кредитных организаций после того, как прежние заемщики не смогли погасить свои обязательства. О тренде пишут «Ведомости». В ВТБ сообщили, что средняя стоимость залогового авто составила 943 тысячи рублей. Это на 12% выше, чем в первом квартале прошлого года. Подтверждает тенденцию и статистика Сбербанка. По данным Дом РФ, в сегменте недвижимости объем продаж вырос на 44%. Динамику ощутили практически все игроки рынка, подтверждает директор по аналитике Ингобанк Василий Кутин.
10: В первом квартале кратный рост спроса на такие активы высвобождается большое количество залогового имущества, которое банки стремятся реализовать. Наиболее заметный рост зафиксирован в сегменте автомобилей. В недвижимости динамика также положительная, но менее выражена. В целом залоговое имущество обычно продается со скидкой по сравнению с рыночными ценами. И это связано с наличием обременений, часто с отсутствием ремонта. По разным оценкам дисконт может составлять от 5-6% до 15-20% от рыночной стоимости. В некоторых случаях, если объект долго не продается, скидка может достигать 30%. То есть практически это цена ликвидации. Если банк оставляет имущество за собой и самостоятельно продает его после неудачных торгов, он часто решает сопутствующие проблемы. То есть выписывает жильцов через суд, оплачивает долги по ЖКХ. То есть проводит предпродажную подготовку.
0: Банки остаются в выигрыше дважды. Проблемный актив уходит, а клиент закрывает кредит, объясняет директор по стратегии инвестиционной компании «Финам» Ярослав Кабаков.
11: По всем параметрам сейчас сложно говорить, но рост вполне понятен, потому что, во-первых, банки реализуют имущество, есть дисконт к текущим рыночным ценам, банк экономит на коллекторских услугах, возможных издержках, связанных с ведением, достаточно, так скажем, понятный бизнес. Второй момент, надо понимать, что стоимость капитала сейчас достаточно большая. В этом отношении наличие капитала тех же самых физиков, возможность его использовать, вполне удовлетворяет и одним, и другим.
0: С апреля стало действовать указание ЦБ, которое меняет подход к оценке заемщиков и расчет показателя долговой нагрузки. Если все кредитные выплаты превышают 50% от среднего дохода, банки рассматривают это как сигнал повышенного риска. Поэтому перекредитовываться стало сложнее и растет число потенциальных банкротов, отмечает руководитель коллекторского агентства USW Александр Ермолаев.
12: Если поанализировать, этот тренд будет продолжаться. Драйверы для этого залоговых авто и у залоговой недвижимости немножко разные. Естественно, не все смогли правильно рассчитать свою нагрузку. При этом тут важно понимать, что если раньше машина с временем стремительно дешевела, то сейчас этот тренд уже не такой. Почему, допустим, банки в это шли менее охотно? Потому что после того, как реализуется залог, долг не закрыт, проблема не урегулирована полностью. Сейчас удается кредиты закрыть полностью. Все стало интереснее. Если брать ипотечные кредиты, тренд в том числе в определенном количестве IT-ипотек, которые были были взяты, и программы господдержки, которые были широко развиты, квартиры брались в кредит. В своем портфеле мы видим, что примерно за год доля банкротов выросла раза в два, наверное. Случилось какой-то пик, а дальше выплату. Допускаю, что будет небольшой рост, но затем объемы стабилизируются. Потому что, напомню, объемы кредитования автокредитов и ипотеки сильно не росли в последние годы. Поэтому, просто сейчас какой-то отложенный спрос случился для реализации.
0: В последние 4 года число банковских отказов по новым кредитным заявкам постоянно растет. И в первом квартале этого года показатель составил уже почти 83%.
16: Вы слушаете «Коммерсант ФМ». 4 миллиона долларов за неубранную кровать.
4: Стаки.
16: 6 миллионов за банан на скотче. 12 миллионов за надпись трафаретом «Дурак». И 18 миллионов долларов за голубой прямоугольник.
4: Стаки.
16: Серьезно? Искусство или розыгрыш? Гениальность или безумие? И почему за это платят миллионы? Явления в мире искусства и их ценность. В программе «Арт и факты» с Дмитрием Буткевичем.
4: Штыривает? Mm-mm. Ну, значит, это не твое.
16: Всю неделю на «Коммерсант ФМ».
0: Сейчас новости, в студии Олег Булгак.
13: Здравствуйте. Latest news. Высокопоставленный чиновник США в конце прошлой недели предупредил Иран об американской операции по сопровождению судов в Ормузском проливе и предостерег от вмешательства, сообщает Axios. Как пишет издание, личное сообщение Ирану от США свидетельствует о стремлении Белого дома снизить риск эскалации. При этом, несмотря на предупреждение, иранцы совершили серию атак на корабли ВМС США, торговые суда и Арабские Эмираты. Ряд американских и израильских чиновников считают, что при сохранении дипломатического тупика Трамп может отдать приказ о возобновлении боевых действий уже на этой неделе. Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам января-апреля выросли на 11% и составили 385 тысяч единиц, следует из сообщения Минпромторга. Продажи новых электромобилей с начала года выросли на 26%, половина из них российского производства. Доля российских автомобилей на внутреннем рынке с января по апрель составила 62% против 54% годом ранее. Все подробности в утреннем эфире. В России продажи антидепрессантов выросли в 2 раза за 3 года. На треть увеличились продажи транквилизаторов и на 20% психостимуляторов, сообщает Forbes. Опрошенные изданием врачи связывают рост продаж с ростом доступности психиатрической помощи, дестигматизацией психиатрии, а также с использованием искусственного интеллекта и дополнительной подготовкой терапевтов. При этом с 20 по 24 год россияне на 18% чаще стали болеть психическими расстройствами. Число новых случаев превысило 340 тысяч. Ряд специалистов связывают это с улучшением диагностики. Другие отмечают, что ухудшение психического здоровья – это мировой тренд. О погоде. В среду в Москве 25 градусов тепла, возможен небольшой дождь. Олег Булгак, радио «Коммерсант ФМ».
0: Бизнес начал справляться с дефицитом кадров. По крайней мере, к такому выводу, по итогам исследований и опроса работодателей, пришла консалтинговая компания B1. Там отмечают, что в этом году лишь треть компаний постоянно страдает от нехватки сотрудников. В 25-м таких фирм было больше половины. Проблему стали решать не поиском новых кадров, а переносом задач на уже работающих сотрудников или подрядчиков, рассказали «Коммерсант ФМ» представители рынка. По данным B1, 3/4 работодателей отдают на аутсорс IT-поддержку, 2/3 передают им свою бухгалтерию. Некоторые фирмы на время нанимают работников в компании-партнеров, говорит независимый HR-консультант Михаил Столовицкий.
14: Лучше дышат те компании, которые занимаются организационным переустройством, чтобы решать задачи меньшим количеством людей. Но проблема заключается в уровне квалификации. Этих рабочих нужно будет кого-то переучить, кого-то доучить, кого-то отучить. А вот стаффинг, например, может помогать. Один и тот же человек, компания, например, одна не может его загрузить, и он задействован не все время, работает в другой компании. То есть они его делят. Сейчас аутстаффинговые компании прям появляются. Конечно, технологии, автоматизация,
15: соседям сейчас все занимаются, ну или почти все, большинство.
17: А какие задачи автоматизируют? Речь об искусственном интеллекте, который начинает выполнять часть задач.
15: Огромный поток текучки, бытовухи какой-то, процедуры кадровых, финансовые, бухгалтерские тем более, и плюс какие-то административные документы, обороты и так далее. Ну, народ достаточно активно в это играет. Другое дело, это как в истории с так называемым искусственным интеллектом, правильные решения масштабирует и делает сильнее, а неправильные тоже масштабирует и делает слабее. Но даже нейросети некоторые вещи могут помогать вообще достаточно серьезно. Дефицит действительно серьезный, продолжает быть, но выживут те, кто либо имеют длинные деньги, просто переживают и накручивая, может быть, даже зарплаты сверх меры, либо занимаются организационными управленческими вещами. Но здесь отдельная проблема – это квалификация.
0: Накануне в Российском союзе промышленников и предпринимателей заявили, что каждая четвертая компания готова сократить свой штат. Причем в январе о таких планах сообщала лишь одна фирма из 10. Бизнес все еще готов нанимать на их место новых сотрудников. В таком случае выигрыши могут быть молодые специалисты, говорит гендиректор Oxygen Павел Кулаков.
18: Надо очень плотно, вдумчиво работать с культурным кодом компании. Это и вовлеченность людей, их мотивация, отбор людей с правильными селф-скиллами, именно умение сотрудника быть ответственными, самостоятельными, даже строить собственную работу как систему. Под ответственных людей можно брать и необученных джунов, но также с правильными селф-скиллами. И, безусловно, еще к личностным качествам человека относится и желание.

0: за ошибку определенные последствия должны быть в виде каких-то финансовых KPI, в виде финансовой мотивации за успех или неуспех.
1: По данным Центробанка, дефицит кадров в России стал рекордным к концу апреля. Такой нехватки рабочей силы за последние десятилетия в стране еще не было, заявляла глава регулятора Эльвира Набиуллина. В РСПП допускали, что компании к 30-му году недосчитаются 3 миллионов сотрудников. Безработица при этом остается на низком уровне. В первом квартале 26-го она чуть превысила 2%. Вышел трейлер «Одиссеи» Кристофера Нолана. Экранизация поэмы Гомера – самая высокобюджетная картина фильмографии режиссера. На проект потрачено около 250 миллионов долларов. Для сравнения, «Оппенгеймер», вышедший 3 года назад, стоил в 2,5 раза меньше. Трейлер представили в эфире вечернего шоу со Стивеном Кольбером, гостем которого стал режиссер. В ролике показаны сцены морских путешествий, падение Трои, эпичных битв и эпизоды с мифологическими существами. Например, встреча Одиссея с циклопом.
2: Дом по хозяину истосковался.
3: Царь Итаки возвращается.
4: Никто не помешает мне вернуться домой. Сами боги.
5: Держите на мне!
1: Нолан сказал, что не хочет выдавать слишком много подробностей о фильме, хотя очень сложно обойтись без спойлеров в экранизации книги, которой 3000 лет. Создание картины режиссер называет настоящим кошмаром по сложности, но надеется, что силы были потрачены не зря. Выделяет фильму звездный состав актеров. Среди них, в частности, Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Зендея и Шарлиз Терон. Можно ли назвать «Одиссею» картиной года? Кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов считает, что у фильма есть на это все шансы.
6: Мы первую половину трейлера знакомимся с персонажами, убеждаемся, что Одиссея играет Мэтт Дэймон, что его сын играет Том Холланд, что ожидать Дэймона дома будет Энн Хэтэуэй. Нам представляют всех звезд, как обычно у Нолана каст впечатляет. А вторая половина трейлера — это экшен, экшен, экшен.
7: А какие у вас впечатления от трейлера?
6: Трейлер умеренно продающий фильм. Нолан не спешит ничего раскрывать. Просто делает очень базовый трейлер, как если бы это был просто голливудский блокбастер. Все-таки хочется надеяться, что Нолан немножко в своем фильме выйдет за пределы пересказывания древнегреческого эпоса с обилием экшена. Все-таки есть надежда, что он наберется немножко смелости и попробует его как-то переосмыслить с учетом современной реальности, потому что для большого автора, который может себе позволить любой бюджет, какой-то головокружительный актерский состав, довольно мелкая задача просто зрелищно пересказать всем давно известную историю.
7: А может ли «Одиссея» претендовать на статус фильма года или на «Оскар»?
6: В этом году нету «Барбенгеймера», нету противостояния с каким-то другим фильмом. Вот мне кажется, что у «Одиссеи» пока есть все шансы оказаться в номинациях, но чтобы победить, нужно все-таки, чтобы это было какой-то авторский высказывание. Во всех списках самых ожидаемых картин 2026 года «Одиссея» — единственный оригинальный фильм. Мы там видим продолжение «Человека-паука», «Историю игрушек 5», «Дюну», «Мстители». Мы все это уже видели, примерно представляем, что нас ожидает.
1: «Одиссея» выйдет в зарубежном прокате 17 июля. В России фильм официально не покажут. Ожидается, что посмотреть его можно будет только в формате предсеансного обслуживания. На рынке облигаций все больше рисков. Под угрозой дефолта примерно четверть бумаг, рассказали «Коммерсант ФМ» аналитики финансового рынка. В первом квартале компании 11 раз переносили выплаты по кредитным договорам. А это уже почти половина от всех случаев за прошлый год. При этом часть из них переросла в полноценные дефолты, когда организация так и не смогла выполнить обязательства перед инвесторами. По словам аналитиков, главная проблема – это дорогие деньги. Бизнес раньше занимал под 13-15%, сейчас вынужден рефинансировать долги по более высоким ставкам. Одновременно на компании давит рост налоговой нагрузки и слабый спрос. В результате расходы растут быстрее доходов, и денег на выплату долгов просто не хватает. Поэтому волна дефолтов по облигациям будет продолжаться, говорит аналитик по макроэкономике «Ингосстрах инвестиций» Александр Иванов.
8: В этом году действительно будет много дефолтов и много разговоров и обсуждений об этом. Однако на ВДО и компании с низкими

0: Рейтингам приходит совсем немного. То есть, если объем бумаг корпоративных эмитентов на начало года был около 28 триллионов рублей, на высокодоходные облигации приходится только 4% и 7% на эмитентов третьего эшелона. При этом в зоне риска находятся прежде всего компании, которые выпускали высокодоходные облигации, или компании с невысоким рейтингом. И хотя их много в количестве, номинальный объем выпущенных ими облигаций не такой большой. Поэтому слышать о дефолтах мы будем действительно в течение всего года, но пока кажется, что для устойчивости финансового рынка это не представляет опасности. Но это будет одним из аргументов дополнительного давления на Банк России в части ускорения и снижения ключевой ставки.
1: А какой показатель будет уже критичным для рынка?
0: Опасность будет, когда на горизонте будут действительно крупные банкротства. И сейчас рынок с большим вниманием следит за тем, что происходит, например, с самолетом. Вот если будут дефолты компании первого или второго эшелона, вот это действительно будет страшно.
1: Все-таки текущая ситуация уже должна стать для инвестора каким-то сигналом?
0: Инвестору нужно быть готовым к продолжению дефолтов и понимать, что сейчас, с какой бы скоростью Банк России не снижал ставку, все кредиты уже взяты. И даже снижение на несколько процентных пунктов принципиально не поменяет для большинства картину. Кроме того, с учетом ситуации на нефтяном рынке, всплески инфляции из-за этого, Банк России вообще может, наоборот, прекратить ее снижение.
2: По словам экспертов, ситуацию усугубляет и так называемая «стена погашений». В этом году подошел срок выплат большого объема обязательств. Предпринимателям предстоит вернуть 5-6 триллионов рублей. На этом фоне инвесторам стоит не гнаться за максимальной прибылью, а контролировать риски, предупреждает директор корпоративных финансов компании «Рекомтраст» Николай Леоненков.
3: Достигла, наконец, волна высоких ставок те компании, которые наиболее закредитованы, у которых есть проблемы с денежными потоками, потоком ликвидности. Эти проблемы возникли не на пустом месте. Естественно, это цепная реакция, которая касается всего рынка. Ликвидность сужается, эмитенты начинают испытывать сложности. И у кого наиболее высокий коэффициент долг и беда, те начинают проскальзывать и не успевают вовремя справляться со своими обязательствами. Но проблема по состоянию на сегодняшний день, она не критична.
1: Но все-таки стоит ли инвесторам вести себя на этом фоне осторожнее?
3: Для инвесторов важно при формировании своего портфеля или при корректировке его составляющих смотреть на закредитованность компании. Если долг и беда, коэффициент выше 3-4, сейчас вот и годовые отчеты вышли, можно посмотреть денежные потоки, объем выручки. Если все эти показатели ухудшаются, очевидно, что компания будет сложнее. Поэтому из этих бумаг можно спокойно, рынок позволяет это сделать, выйти, сократить долю и перейти в более высокие рейтинги, там, где больше запас прочности у компании. Таких бумаг очень много на рынке, поэтому я бы не стал говорить о том, что существует какая-то критическая точка. Рынок начинает пересматривать риски и стоимость бумаг. Поэтому, естественно, рынок это переживет, и уже такие ситуации были и в 90-е годы, в середине 2000-х. Все понимают эти проблемы. Надеюсь, что будут точечно расшивать точки неплатежей, и денежный поток будет с новой силой развиваться по системе.
2: По данным агентства «Эксперт.РА», доля реальных дефолтов сейчас меньше 1% рынка, а позиции всех крупных компаний остаются устойчивыми. Но если высокие ставки сохранятся, проблемы могут затронуть даже эмитентов с внушительным инвестиционным рейтингом, считают аналитики. Наиболее масштабные риски сейчас в топливном ритейле, логистике и девелопменте.
4: Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы. 93,6. Новости и мнения. Коммерсант ФМ 93,6. Радиоканал «Коммерсант». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-63-782. Выдано Роскомнадзором 27 ноября 2015 года. Для лиц старше 16 лет. Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93,6 FM.
2: В студии Ромас Чиеурели в этом часе. Впереди еще 4 дня. Блокировка мобильного интернета продлится в Москве до конца праздников, но уже по итогам вторника компания фиксирует большие убытки. Лотерея для пассажиров. Аэропорты по всей России, в том числе и весь московский авиаузел, вынуждены были корректировать расписание из-за украинских беспилотников. И сколько же рейсов было отменено и отложено? Иран проигнорировал требования о капитуляции. Пока Трамп призывает Тегеран сдаться, в Исламской Республике публикуют новые требования к судам, которые намереваются пройти через Ормузский пролив. Дмитрий Дризе считает, что ни одна из сторон не хочет возобновления боевых действий, но они весьма вероятны. Налоговая заинтересовалась резким увеличением оборота наличных в России. Ведомство не устраивает объяснение, что, мол, виноваты во всем ограничении интернета. ФНС видит в этом тренде крамолу. Как же бизнесу успокоить налоговиков? Перебои с интернетом будут повторяться вплоть до 9 мая. Об этом предупреждают телеком-аналитики. Во вторник столица оказалась в офлайне примерно на 4 часа. Бизнес уже начал подсчитывать убытки и готовить план «Б» до конца праздников.
4: Москва.
2: С самого утра москвичи не могли вызвать такси, воспользоваться службами доставки, кикшеринга, послушать музыку и открыть карты. Не прогружались даже сайты из белых списков. Работа последних требует согласования со спецслужбами, признали спустя несколько часов перебоев со связью в Минцифры. И отметили, что прорабатывают возможность их оперативного открытия в столице на период ограничений. После этого появилось сообщение о возобновлении работы интернета. Как пояснили в ведомстве, точечное отключение производится при угрозах безопасности. К полному шатдауну бизнес был не готов. Например, основатель и руководитель кондитерской Полина Пастри Валерий Чиж только за утро потерял около 100 тысяч рублей. Как принимать заказы без мобильного интернета, по его словам, непонятно.
5: Клиенты, которые к нам приходили оплатить свой заказ карточкой через терминал, они этого не могли сделать. Второе, мы не могли вызвать курьера либо Яндекс.Такси, потому что приложение не работало, либо отменялись курьеры. Мне пришлось пойти взять каршеринг. С каршерингом произошла та же история. Машина стояла рядом с рестораном, я пошел через Wi-Fi, подключился. В центре машину не смог оставить. Телеграм, соответственно, не работал. Мы только могли по связи как-то с людьми общаться. Очень много недовольных заказчиков, которые давно заказали доставки.
6: Можете ли вы уже оценить потери этого утра и есть ли какой-то план Б, если мобильный интернет снова пропадет?
5: 1100, наверное, точно потеряли. Плюс недовольные клиенты. Плана Б нет, просто-напросто сервисы по доставке, тот же Яндекс.Еда, где мы работаем, там Flow.Wow, это маркетплейсы, пересылают пуш-уведомления, что сервис в связи с плохим интернетом не будет работать. То есть тебя в жесткую отключают все сервисы, ты просто не получаешь никакие заказы больше. План Б, как раньше, вешаешь на себя табличку, идешь по улице, пишешь на этой табличке, принимая заказы. Просто нас отрубили полностью от связи. И сейчас это будет до 9 числа, мы это уже знаем.
2: Об отключениях с 5 по 9 мая крупнейшие операторы предупредили москвичей в понедельник. По словам предпринимателей, от шатдауна больше других страдают сервисы доставки, такси и вендинг, а также небольшие объекты общепита и магазины, которые не подключены к проводному интернету. В марте совокупный ущерб столичного бизнеса за 5 дней отключения мобильного интернета достигал 5 миллиардов рублей, подсчитали собеседники «Коммерсанта». И это не считая волны негатива от клиентов, отмечает президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, руководитель сети фитнес-клубов World Gym в России Ольга Киселева.
7: Часть людей не может заплатить за тренировку, ну, или за какую-то из услуг, вдруг не имеет при себе наличных, потому что, ну, забыл, не смог и так далее. Это стандартная история клиентская. Конечно, часть не может уточнить расписание, если вдруг оно изменилось, приезжают, возникают конфликтные ситуации, потому что их не проинформировали. Клиент не может зайти на сайт, не может зайти в мобильное приложение, не может ни на что записаться, уточнить и так далее. Единственный выход, который мы сейчас видим, это переход на телефонную связь. Обычные звонки по мобильной связи тоже возникают некоторые проблемы. Мы не можем пока оценить, сколько в деньгах мы потеряем, но мы точно понимаем, что возникнут проблемы в коммуникации с клиентом, которые, конечно, понимают, что в целом эта история общая, но раздражение выливается каждый раз на компанию, которая оказывает услуги. Конечно, если человек приходит, у него нет наличных, а у него тренировка, которая не оплачена, мы вешаем ему депозит. Благо, программы, при помощи которых мы обслуживаем клиента, они работают. От стационарной связи, когда он вернется в следующий раз, он ее оплатит. Для бизнеса это тоже не очень правильно, потому что это отложенный платеж, авансовая история. Деньги все равно стоят каких-то денег. Тем не менее, выход ищем.
2: Некоторые финансовые брокеры на фоне перебоев предложили пользователям сменить способ подтверждения операции, чтобы обойтись без СМС, и не выходить из учетной записи приложения. При этом с трудностями столкнулись и компании с проводным интернетом, рассказал Коммерсант ФМ основатель сети салонов красоты «Персона» Игорь Стоянов.
8: Рабочий день я был на ArtPlay и вынужден был оттуда уехать, потому что у нас на ArtPlay перегрузилась линия по количеству людей, которые сели на стационарный интернет. Конечно, отток людей есть. Единственное, мы стали больше работать с оперативной записью. Если клиент к нам приходит, то мы его сразу записываем на следующий визит. И работаем во всех мессенджерах, которые только есть. СМСки, Макс, Телеграм, который работает от случая к случаю. Поэтому контакт стараемся не терять, но для нас это проблема существенная, потому что многое зависит от регулярного, каждодневного контакта с клиентом. Серьезные финансовые проблемы будут для тех, кто не умеет работать с клиентской базой. Таких малышек много, 70% рынка. Это моностудии, бывший мастер открыл. Вот у них проблемы, конечно же, есть. Сетевому бизнесу чуть-чуть попроще. С прошлым годом мы где-то 20% упали. Будем продолжать медленно падать, потому что для нас контакт с клиентом является ключевым.
2: Из-за отключения интернета возникали также проблемы со снятием наличных в банкоматах. Некоторые из них работают от мобильной сети. Невозможно было оплатить и парковку через приложение. Впрочем, как напомнили в Диптрансе, это можно сделать по СМС или телефону. Хотя у того же Билайна отправка и получение сообщений были тоже недоступны. С перебоями в работе столкнулись и столичные кладбища, рассказала слушательница Коммерсант ФМ Арина.
9: Я поехала на Кузьминское кладбище. Мне нужно захоронить прах свекрови, семейную могилу. Я выехала из дома где-то в 11:30 из Реутова. Сразу загрузила себе все офлайн-карты, потому что рядом с МКАД уже интернета не было. И я ехала по этой офлайн-карте прекрасно, навигатор сработал. И именно на кладбище почему-то появился мобильный интернет. Но в администрации кладбища все базы висели. Никто не мог оформить ничего. Людей, которые пришли хоронить, с ними работали. И если нужно было оформить заявление, его буквально в ручном режиме оформляли. А если люди приходили переоформлять документы, то их просили уже подойти после 10 числа, потому что интернет постоянно пропадает, в том числе кассы тоже у них подвисают. Я была там где-то с 12 часов, и до часа у них работа стояла, потому что база висели. В 13 часов я прочитала, что вернули интернет мобильный, хотя он у нас там был, но у них начали постепенно работать базы. То есть они тоже подвисали, но более-менее. В 13 часов я села к оператору. В течение часа, наверное, она мной занималась очень долго, потому что постоянно висли системы, но у меня все получилось. Но предупредили, что лучше иметь деньги наличными, а там суммы очень большие. Ну, мне удалось провести через кассу, все там заработало.
2: В пресс-службе сервисов доставки Яндекса сообщили, что если у курьера на фоне перебоев получилось взять уже оплаченный заказ, он в любом случае его доставит. Просто пользователи могут столкнуться с более длительным ожиданием. В Яндекс.Гоу рассказали Коммерсант ФМ, что заказать такси в такой ситуации можно по телефону, а оплатить в конце поездки наличными. В сервисе кикшеринга «Вуш» сообщили, что пересчитают стоимость аренды для тех, чей самокат неожиданно отключился во время поездки. В компании рекомендуют использовать карту «Тройка» для старта аренды, если не работает интернет. По данным Down Detector, сбои в работе мобильного интернета наблюдались и в Петербурге. С какими проблемами вы столкнулись и как их решали? Расскажите в чат-боте в нашем телеграм-канале KFM936. Атаки беспилотников на российские города привели к задержкам и отменам авиарейсов по всей стране. В Москве работу во вторник приостанавливали все аэропорты, сообщили в Росавиации. Временные запреты из-за дронов также вводились в авиагаванях Петербурга, Сочи, Казани, Нижнего Новгорода, Ижевска и Челябинска. В Сочи аэропорт был закрыт на прием и отправку рейсов несколько часов, рассказала слушательница Коммерсант ФМ Олеся Ушакова. Она ждала свой самолет, который из-за задержек не прилетел в Сочи.
10: Мы просто ждем свой рейс, мы уже зарегистрированы, и, собственно, лучше, мне кажется, находиться в аэропорту для того, чтобы, если все будет хорошо, все откроют, наш самолет сядет, мы улетим, следим за самолетом. Если его посадят в другом аэропорту, то, видимо, рейс будет перенесен на другое время. Поэтому надеюсь, что там все нормально организовано, еще объяснили.
2: Потери из-за таких нештатных ситуаций всегда существенные, говорит глава Комитета торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин.
11: Это никого не радует, ни туристов, ни других пассажиров. Нарушает комплексные проезды, переезды. И даже вот сейчас в Госдуме хотят предложить, если задерживается авиарейс, ЖД, тоже, чтобы можно было менять билеты. Только за прошлый год за возмещение всякого рода и выездного, и внутреннего туризма туроператорам все это обошлось где-то в 10 миллиардов рублей. Приобретение новых билетов, проживание зачастую. Ну а чуть-чуть шире, если возьмем проблему. Ладно, задержали, пересидел в зале или в бизнес-зале, или переночевал, или воду дали. А если просто вернули, что же случается нередко, вернули билет, отмена рейса. А билет в пик под праздник одну цену заранее приобретал, а в новый его покупать получится в 1.5-2 раза дороже.
12: Получается, основная нагрузка ложится на туроператора все равно.
11: Да, если в туре комплексно, то это все-таки микшируется, смягчает туроператор. Покупает вновь, потери практически помимо моральных и временных не испытывает. Кстати, не только ковры и погодные условия не балуют, скажем, нас.
2: По данным СМИ, в Москве из-за ограничений во вторник около 200 авиарейсов не смогли отправиться вовремя. Большинство вылетов были задержаны, десятки отменены. Еще несколько рейсов перенаправили в другие города. Гражданские самолеты в этом случае следуют указаниям спецслужб, отмечает командир экипажа Airbus A320 Андрей Литвинов.
13: Режим ковер объявляют не диспетчеры. Диспетчеры только объявляют. Они же работают вместе с военными. Как военные дают отбой, так и отбой происходит. Наши диспетчеры, они же не видят всю зону. Они объявляют, наши передают всем бортам. А дальше отбой, когда происходит, также в таком же порядке. Сначала военные отбой дают, потом наши диспетчеры уже отдают отбой всем остальным. Все в индивидуальном порядке. Все же летят с разных мест. Один с Питера летит, а другой летит с Кубы, например. У всех разная заправка, когда уже объявляется режим ковер, то каждый командир смотрит сам по остатку топлива. Либо он продолжает лететь, например, ну, там, в зоне ожидания, пока будет отбой воздушной тревоги. Либо он понимает, что у него топлива не хватит, он принимает решение лететь на ближайший аэродром.
2: Всего за последние сутки на подлете к Москве перехватили минимум 18 дронов. По данным Минобороны, к утру вторника были перехвачены почти 300 украинских беспилотников, в том числе над Московской областью. Через пару минут реплика Дмитрия Дризе.
4: Биохакинг с Анной Кулецкой.
6: Снижать уровень кортизола, гормона, который при затяжном стрессе незаметно подтачивает сердце, талию и способность противостоять простудам, оказалось гораздо проще. Без дорогостоящих ретритов, медитаций и даже без внепланового отпуска. Очевидно, это движение. Масштабное исследование, опубликованное в Journal of Sport and Health Science, выстроило причинно-следственную цепочку. В течение года испытуемые занимались спортом. Нагрузка была средней, по 150 минут в неделю. Ходьба, легкий бег, велотренажер. Ученые измеряли стресс не по ощущениям, а по химии тела. Главным показателем как раз выступал кортизол. Сам по себе он не враг и считается гормоном выживания. Проблемы там, где начинается перекос. При хронически высоком уровне кортизол влияет на сон, настроение, иммунитет и даже повышает риск болезней. И вот главный результат эксперимента. У людей, которые регулярно занимались аэробными упражнениями, уровень кортизола заметно снижался. Проще говоря, организм стал менее напряженным по умолчанию. Словно внутренний навигатор тревоги потерял чувствительность. И здесь интересная мысль про само понимание стресса. Обычно мы думаем, сначала я успокоюсь, разберусь с задачами на работе и начну бегать, запишусь на танцы и куплю велосипед. А исследование предлагает включить обратную логику. Двигайся, и тело само начнет расслабляться. И не нужен героизм, марафоны и изнуряющие тренировки. Речь скорее о той самой скучной дисциплине, которая на длинной дистанции дает эффект сильнее любых ретритов.
2: Сейчас новости в студии Олег Булгак.
14: Здравствуйте. Latest news. Глава МИДа Сергей Лавров и госсекретарь Марко Рубио провели телефонный разговор. Как сообщает российское внешнеполитическое ведомство, стороны сверили часы по международной повестке и российско-американским отношениям. Политики обсудили график двусторонних контактов. В МИДе назвали беседу конструктивной и деловой. Последний раз Сергей Лавров и Марко Рубио созванивались 20 октября. Тогда Дональд Трамп и Владимир Путин планировали провести встречу в Будапеште, однако она не состоялась. Один из корпусов МГУ имени Ломоносова перевели в дистанционный формат обучения из-за выявленного случая кори. Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора. Как рассказали в ведомстве, начато эпидемиологическое расследование, проводится экстренная вакцинация, определен круг контактных лиц. Со студентами и сотрудниками университета проводится разъяснительная профилактическая работа. Rolling Stones объявили о выпуске студийного 25-го альбома Foreign Tons. Новая работа британской рок-группы появится 10 июля. В пластинку войдет 14 треков. Первый сингл «In the Stars» группа опубликовала во вторник. В соцсетях музыканты опубликовали видео, на котором Мик Джаггер, Кит Ричардс и Ронни Вуд работают в студии звукозаписи. Как пишет Variety, в записи нового альбома примут участие Пол Маккартни, фронтмен The Cure Роберт Смит и Чад Смит из Red Hot Chili Peppers. Альбом записали менее чем за месяц на студии Metropolis Studios в Западном Лондоне. Продюсировал пластинку Эндрю Уотт. Он работал с Леди Гагой, Элтоном Джоном и Оззи Осборном. Предыдущий, 24-й альбом, группа выпустила 2.5 года назад. О погоде. В среду в Москве до 25 градусов тепла и небольшой дождь. Олег Булгак, радио «Коммерсант ФМ».
2: Пора размахивать белым флагом. Дональд Трамп заявил, что Ирану необходимо признать свое поражение, и не исключил, что противостояние на Ближнем Востоке завершится через 2-3 недели. В Тегеране в ответ предложили выбор – плохая сделка или продолжение бессмысленной войны. Также есть информация, что как минимум нескольким судам удалось пройти через Ормузский пролив под американским конвоем. Политический обозреватель «Коммерсант ФМ» считает, что Белый дом пытается избежать большой войны.
4: Генеральная линия с Дмитрием Дризе.
15: Дональд Трамп обозначил новый дедлайн окончания войны на Ближнем Востоке – 2-3 недели. При этом президент США пояснил, что сроки на самом деле не имеют значения, поскольку мы, Америка, уже победили. Первый день операции «Проект Свобода» по конвоированию судов, застрявших в Ормузском проливе, вопреки многочисленным прогнозам, не привел к возобновлению масштабных боевых действий. Иранцы, тем не менее, продолжают обстреливать Объединенные Арабские Эмираты. Ранее официальное телевидение данный факт опровергало, как бы подтверждая раскол в правящих иранских элитах. Мол, обстрелы действительно были, но это самодеятельность стражи Исламской революции. Политическое руководство было категорически против, но его даже не поставили в известность. Не стоит относиться ко всему к этому всерьез. Прием проверенный, он называется «Игра в доброго и злого следователя». Мы, политики, всей душой за мир, но есть неравнодушные генералы, которые способны на многое. Не нужно их провоцировать своими проектами «Свобода». И все будет в целом хорошо. Снимите блокаду, санкции, и все успокоится. Но вот новый обстрел и другая реакция. Эмираты страдают за поддержку Израиля и США. Это уже называется «зондаж почвы». Игра на нервах Вашингтона. Как долго он способен терпеть подобные выходки? Между тем, агентство Рейтер сообщило, что Иран вполне способен за год получить атомную бомбу, несмотря на полуразрушенную экономику. Вывод понятен. Нового раунда большой войны не избежать. Создается такое впечатление, что многие политические игроки в мире очень хотят, чтобы Трамп завяз на Ближнем Востоке. Для этого, естественно, нужно вновь как следует ударить. Однако, очень похоже, что глава Белого дома решил действовать в противоход. Здесь нынешний 47-й президент Соединенных Штатов верен себе. Он ломает сценарий и демонстрирует непредсказуемость. Все ждут от него резких, непродуманных действий, но в результате ничего такого не происходит. Обвинения левых в агрессивной сущности президента-бульдозера не работают. Или пока не работают. Есть популярная версия, что проект «Свобода» затеяли для того, чтобы спровоцировать Иран, выставить его агрессором и тогда уже как следует ударить. Видимо, в Тегеране это понимают, поэтому также не хотят дать тянуть себя в новую большую войну. Логичнее ведь заключить сделку и выжить, нежели пополнить ряды мучеников. Идет тонкая политическая игра с большим числом заинтересованных игроков. Но, похоже, Иран все-таки даст себя втянуть. Впрочем, история, похоже, еще только начинается. А Дмитрий Дризе, Коммерсант ФМ.
4: Генеральная линия.
2: Это был комментарий Дмитрия Дризе, автора телеграм-канала «Конструктивный аналитик». Мировые запасы нефти приблизились к минимуму за последние 8 лет. По данным Goldman Sachs, добытого сырья осталось на 101 день мирового потребления. Особенно тревожно выглядит скорость, с которой сокращаются резервы, отмечают аналитики. Если блокада Армузского пролива продолжится, цена на нефть к июню достигнет $140 за баррель. Нефтяные компании полностью закрыть образовавшийся спрос не могут, говорит директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.
16: Нефть будет добываться и дальше. То есть мы же не остановили производство нефти. Пока есть возможность компенсировать запертые объемы за счет следующих факторов. Это стратегические запасы. Соединенные Штаты, Япония, Германия, там, Франция, они также высвобождают свои стратегические резервы. И этим же занимается Китай. Кроме того, у нас еще есть нефть, которая перенаправляется из разных регионов. Выросли экспортные поставки нефти из Африки, Бразилии в Азию. И говорить сейчас о том, что насколько нам хватит этих запасов, сколько мы можем продержаться, ну, пока просто вообще контрпродуктивная ситуация будет развиваться не так прямолинейно, как пишут аналитики, но рынок, конечно, сегодня испытывает серьезнейшие потрясения. Будет корректироваться потребление, то есть чем выше цены, тем больше шансов, что произойдет такое частичное разрушение спроса, как это уже на самом деле происходит на рынке авиаперевозок, где авиакеросин подорожал настолько, что компании вынуждены сокращать авиарейсы.
17: А увеличить добычу в этих условиях не поможет? Вот ОПЕК недавно докладывала о таких своих планах.
16: Решение ОПЕК плюс о наращивании добычи, оно в ближайшее время не будет реализовано, потому что Саудовская Аравия, Кувейт, Ирак, Оман, вот эти все страны находятся в районе Персидского залива. Вывести эту нефть не получается. У России проблемы, они связаны с атаками с нефтяной инфраструктурой. У Казахстана проблемы с добычей, потому что они вышли на максимум своих производственных мощностей, ничего нового на рынок они тоже выбросить не могут. Есть Соединенные Штаты Америки, которые могут нарастить добычу, опять же, не быстро, нужны новые инвестиции, время в полном объеме как бы компенсировать невозможно.
2: Армузский пролив остается закрытым уже более 2 месяца. Через него проходило около 20% мировых поставок нефти. На этом фоне главным экспортером сырья стали США. Они резко нарастили экспорт до 250 миллионов баррелей за 2 месяца, обогнав Саудовскую Аравию. 2 человека погибли и 34 пострадали в результате масштабной атаки беспилотников на Чебоксары. Удары начались в ночь на вторник. Повреждены 28 жилых домов, в которых проживают 8,5 тысяч человек, заявил глава Чувашии. В регионе введен режим ЧС. Школы в Чебоксарах перевели на дистанционный режим, а работу торговых центров ограничили. Власти организовали пункты временного размещения на базе 2 школ. Паники среди местных не было, но сами атаки были мощными, рассказал житель Чебоксар Михаил.
18: Примерно 2:30 ночи по Москве был слышен мощный хлопок, яркая очень вспышка, мощная ударная волна, потом сирена об эвакуации. В 7:20, в 7:10 было 2 мощных удара тоже. Хлопки были без сирен.
17: Какая обстановка в городе? Есть ли паника?
18: Паники особо нет. Люди также ходят на работу, гуляют, бабушки сидят у подъезда, но прилеты были очень мощные. Я насчитал порядка 14 ударов от дронов и очень мощный удар ночью. Торговый центр повредился очень сильно, там выбивал все стекла, магазин. В общем, все разнесло, все витрины лопнули. Несколько человек чудом спаслись. Вообще, на самом деле, у меня отец работает там охранником. Было видео, где человек еле как успел убежать от взрыва. Немножко страшновато было лишь мне, потому что у меня прям над домом дрон 4 пролетело. Не всегда включалась сирена.
2: Владимир Зеленский подтвердил атаку ВСУ на Чебоксары. По его словам, удары нанесли крылатыми ракетами «Фламинго». Тем временем Минобороны России объявила о перемирии 8-9 мая. В министерстве обратили внимание на заявление украинского лидера в Ереване. Зеленский пригрозил атаковать Москву 9 мая. В случае попыток реализовать эти планы, Россия нанесет ответный удар по центру Киева, следует из сообщений военного ведомства. Зеленский, в свою очередь, подчеркнул, что официального обращения к Украине по поводу условий перемирия не было. По его словам, Киев будет действовать зеркально. Президент Ассоциации Евроатлантического сотрудничества Татьяна Пархальна считает, что режим прекращения огня нарушен не будет.
19: То, что Россия предложила перемирие на 2 суток, 8 и 9, это ожидаемо, конечно, потому что парад на Красной площади, руководство страны заинтересовано в том, чтобы он прошел в безопасной обстановке. Но, как известно, украинская сторона на это предложила перемирие на 30 суток. Это предложение было отвергнуто. Состоялся тогда телефонный звонок. Российский президент звонил американскому президенту. Дословно мы не знаем, но смысл состоял в том, чтобы было оказано давление на Киев тем, чтобы обеспечить безопасность парада. Выступая на саммите Европейского политического сообщества в Ереване, украинский президент очень неоднозначно на это среагировал, и можно было представить, что украинскую сторону такое предложение не устраивает. Но на самом деле, конечно, Украина не заинтересована в том, чтобы нести удары по параду 9 мая, потому что совершенно очевидно тогда, что будет большой международный скандал. Основной фон, на котором мы приближаемся к 9 мая, можно предположить, что ударов все-таки по Красной площади участникам парада не будет.
2: Зеленский сообщил, что Киев введет режим тишины, начиная с 6 мая. Впрочем, сколько будет длиться перемирие, глава Украины не уточнил. Ведущий научный сотрудник МОРАН Ирина Кобринская допускает, что режим прекращения огня продержится только в предложенные Москвой дни.
20: То, что Зеленский соглашается тоже объявить перемирие, естественно, это большой праздник, который отмечают и в России, и в Украине. Другое дело, что сейчас его отмечают в разные дни. Украина стала считать днем победы 8 мая, так отмечает вся Европа, весь мир. Я не думаю, что Украина, как бы ни было это все оговорено, пойдет на какие-то серьезные нарушения перемирия 9-го после 8-го, когда это празднование состоится, представляет, что они пойдут на то, чтобы в России этот день тоже прошел, но относительно мирно. Уже были прецеденты, когда оглашалось перемирие, и, в общем, обе стороны соблюдали его.
2: В этом году парад Победы на Красной площади пройдет без военной техники. Также не будет воспитанников суворовских и нахимовских училищ, сообщали в Минобороны. Для встречи с Владимиром Путиным 9 мая в Москву приедет премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он планирует возложить цветы к могиле неизвестного солдата, но на самом параде его не будет, сообщает словацкое агентство ТАСР. Точный список высокопоставленных гостей Кремль пока не оглашал.
4: Культово с Павлом Шинским.
21: Катюша. Песня о девушке, тоскующей о бойце с дальнего пограничья, была, по-нашему говоря, эстрадным хитом. Поэт Михаил Исаковский и композитор Матвей Блантер написали ее в 1938-м. Первой «Катюшу» спела на сцене солистка Государственного джаз-оркестра Татьяна Батищева, и восторженная публика трижды вызывала ее на бис. Через год вышла пластинка, и вскоре песню знал примерно каждый гражданин СССР. А во время Второй мировой «Катюша» завоевала сражающуюся Европу. Она была гимном греческого сопротивления, ее пели итальянские подпольщики, а болгарские партизаны по мелодии «Катюши» опознавали своих. После войны «Катюша» разошлась по миру еще шире. Собственные версии песни с оригинальным или переведенным текстом появились в десятки стран. Но особенно «Катюшу» полюбили в Китае. Здесь ее считают своей, народной. По слухам, первая маршевая версия «Катюши» появилась именно здесь. В России тоже без «Катюши» давно не обходится ни один крупный парад. Все-таки русские с китайцем – братья навек.
4: Культово с Павлом Шинским на Коммерсант ФМ.
22: Пояснила корреспондент Коммерсант.
23: Источники Коммерсанта утверждают.
22: Об этом сообщил источник Коммерсанта.
24: Конечно же, вы следите за новостями. И вам важно знать, что за ними стоит. Мы делаем все, чтобы вы знали.
25: Выплаты из казны ЕС по тем или иным предлогам прекращаются, вводятся фактически санкции, накладываются штрафы, и в стране, власти которой попали в немилость, ухудшается экономическая ситуация, растет недовольство избирателей, и на следующих выборах, как это случилось в Венгрии, бунтовщики терпят поражение, на смену им приходит политическая сила, более лояльная Брюсселю, более сговорчивая.
0: Шанс выиграть был как у «Арсенала», так и у «Атлетика», но финальный свисток зафиксировал ничью 1-1, которая на первый взгляд больше устраивает канониров. Если верить букмекерам, то «Арсенал» с большой долей вероятности должен выйти в финал Лиги чемпионов. Но не сомневаюсь, что игроки «Атлетика» с таким раскладом точно не согласны.
15: Трамп продолжает крушить старый мир, который погряз в бюрократии и коррупции, где поддержка экономической стабильности уступила место политическим играм. И это относится не только к ОПЕК. Нефтяной картель – первая крупная ласточка. ООН, Мировое олимпийское движение, МАГАТЭ и даже Евросоюз – все они в зоне риска.
24: Радио «Коммерсант», 93,6 FM. Новости и мнения. Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93,6 FM.
2: В студии Ромас Чиаурели в этом часе. Слишком много наличности. Налоговая недовольна растущим объемом живых денег в операциях бизнеса и требует объяснить эту тенденцию. Что скажет свою защиту компании? Образование на переправе не меняют. Депутаты решили привязать студентов к выбранному после школы профилю и запретить им менять специальность после прохождения бакалавриата. К чему такие ограничения? Кадровый голод постепенно утоляется. В России все меньше компаний испытывают дефицит сотрудников. Говорит ли это о том, что вакансии заполняются, или бизнес просто переформатировался и научился жить в таких реалиях? Белый цвет не помог. Растянувшаяся на несколько часов блокировка мобильного интернета в Москве затронула и сервисы, которые включены в так называемые белые списки. Каков масштаб делового паралича? Рост оборота наличных у бизнеса требует объяснений перед налоговой. Предприниматели сообщают об участившихся запросах со стороны контрольно-надзорных органов, узнал Коммерсант ФМ.
24: Коммерсант ФМ. Эксклюзив.
2: Наиболее пристальное внимание уделяется сфере общепита. В большинстве случаев владельцам заведений для ответа на вопрос инспектора хватает выписки по кассе, договоров с контрагентами и накладных. Если контрольно-кассовая техника в порядке, проблема быстро снимается, говорит владелец сети кофеен Take and Wake Алексей Петропольский.
1: Проблема глобальная, потому что по факту мы раньше в общепите получали 90% выручки именно безналичные оплаты картами, QR-кодами, как угодно. Сейчас мы просто физически, особенно сегодня, не имели такой возможности, и люди стали платить кэшем, и уже более 50% людей стали платить кэшем, и это, естественно, формирует наличную выручку, которую мы обязаны сдавать. И даже крупные заказчики иногда привозят деньги наличными по другим услугам. Когда мы отражаем все это в РСС, расчет собственных средств, то налоговая звонит и интересуется, откуда у вас столько кэша. И когда вы его сдадите. Это тоже необычный тренд этого года.
3: Насколько просто происходит объяснение с налоговой?
1: Как правило, это запрос налоговый по документам. Приходит он в бухгалтерскую программу в зависимости от того, кто где ведет учет. И там же и формируется ответ. Но в дальнейшем

0: Поэтому как удобно клиенту, так удобно нам.
1: Количество контрольных мероприятий в сфере применения КАС в 2020 году составило 28 тысяч. В 2024 почти на 50 тысяч больше. При этом растет и спрос на наличные. За последние 4 года он достиг максимума. В марте и апреле в обращение поступило банкнот более чем на 900 миллиардов рублей. Центробанк связывает тренд с частыми отключениями связи. Но у бизнеса есть и другие причины предпочесть наличные безналу, говорит основатель компании «Бизнес и налоги» Евгения Мемрук.
2: Предприниматели переходят на наличные в двух случаях. Первый случай очень распространен с 2026 года, потому что выросла комиссия по эквайрингу из-за того, что у нас эквайринг теперь облагается НДС. И, естественно, предприниматели при прочих равных не хотят платить высокую комиссию, им проще принять наличные. И второй вариант – это когда предприниматели не хотят и платить налоги с этой налички, так называемый черный кэш, но это более редкий кейс. Если эти наличные фискализированы и пробиты через ККТ, то предприниматель абсолютно чист перед законом, и он свою обязанность исполнил. Единственное, что, конечно, я думаю, участится количество проверок, в том числе дистанционных применений ККТ, потому что у нас сейчас в разработке еще законопроект, который очень резко поднимает штрафы за неприменение ККТ по Кодексу об административных правонарушениях. У ИПшников по этому законопроекту штрафы за неприменение вырастут в 15 раз. И, конечно, сейчас расчеты наличными у налоговой будут под особым контролем. Но, в принципе, если вы предприниматель, вы столкнулись с такой проблемой, что налоговая просит предоставить пояснение, почему выросла доля налички, то в целом достаточно действительно предоставить выписки, информацию из ОФД и рассказать о своем ассортименте товаров, о том, чем вы занимаетесь.
1: Правительство предлагает увеличить минимальный штраф за неприменение кассовых аппаратов до 150 тысяч рублей. И разницы в ответственности для ИП и юрлиц больше не будет. При этом в случае принятия поправок налоговая откажется от обязательного предупреждения и сможет сразу штрафовать предпринимателя, если выявит нарушение. За повторную продажу без чека штраф будет от 300 тысяч, за каждое следующее от 750 тысяч. Законопроект обещают принять в этом году. Суд передал государству контрольный пакет акций «Русагро». Они принадлежали основателю компании Вадиму Машковичу, его родственникам и бывшему гендиректору холдинга Максиму Басову. По версии следствия, основатель «Русагро» совмещал госслужбу с бизнесом. С 2006 по 2014 он представлял Белгородскую область в Совете Федерации и пользовался своим положением для коммерческой выгоды. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на иск прокуратуры. Подробнее о претензиях ведомства к Машковичу в справке «Коммерсант ФМ».
3: Детали.
4: Прокуратура оценила активы «Русагро» в 550 миллиардов рублей. Холдинг владеет сотнями тысяч гектаров земель, сельскохозяйственными предприятиями и животноводческими комплексами. По данным следствия, Машкович объединил свои активы еще до прихода в политику. К 2006-му бизнесмен создал холдинг на базе трех компаний – «Авгур Эстейт», «Шугар Имплекс Трейдинг Компани» и непосредственно «Русагро». Попав в Совет Федерации, Машкович не перестал управлять компанией. Де юре акции «Русагро» он распределил между родственниками и доверенными лицами, а часть недвижимости оформил на жену, утверждает ведомство. Машкович проработал сенатором до 2014 года и за это время использовал свои полномочия в интересах холдинга. Часть предприятий в Белгородской области «Русагро» получал не по рыночной цене и без проведения торгов. На этом фоне земельный банк у компании вырос в 10 раз до 500 000 гектар. Чистая прибыль увеличилась почти до 6 миллиардов рублей. Это в 35 раз больше, чем в 2006-м. Параллельно Машкович занимался строительным бизнесом, о чем тоже не уведомил власти. С 2009 по 2015 он владел группой компаний А101. За этот период капитализация проекта превысила 40 миллиардов рублей. Кроме того, холдинг не указывал в декларациях о компаниях, которые Машкович зарегистрировал на Кипре. Так, по версии прокуратуры, он выводил прибыль за рубеж. Связи сенатора с властями помогали «Русагро» и позднее. Например, в Тамбовской области холдинг получал субсидии и налоговые льготы до 2019-го на общую сумму в 13,5 миллиардов рублей. Прокуратура связывает это с покровительством со стороны региональных чиновников.
1: Кроме прочего, суд передал в доход государства принадлежащие Машковичу участки в коттеджном поселке Летово Роща в Коммунарке, а также его машины, водный транспорт и средства со счетов. Машкович был арестован весной прошлого года по делу о крупном мошенничестве. Его обвиняют в хищении акций холдинга «Солнечные продукты» и отмывании доходов. Общий ущерб оценивается в 86 миллиардов. Власти не разрешат поступать в магистратуру тем, кто окончил бакалавриат

0: по другому профилю. Это следует из законопроекта, который внесла на рассмотрение в Думу межфракционная группа депутатов. По их мнению, 2 года обучения в магистратуре недостаточно, чтобы стать профессионалом. Предполагается, что перечень специальностей, которые затронут ограничения, будет определять Минобрнауки. Собеседники «Коммерсант ФМ» связывают меры с глобальной реформой высшего образования. Если поправки примут, они в основном коснутся юристов и экономистов, отмечают эксперты. Однако вряд ли это будет работать эффективно, отмечают ведущие эксперты Института образования Высшей школы экономики Татьяна Мерцалова. По ее словам, вырастет спрос на курс профпереподготовки, а вот вузы доходы могут потерять.
1: Ко мне приходят разные ребята. Конечно, это вызов для преподавателя, потому что преподавателю приходится заполнять пустоты, это создает ситуацию, в том числе и недостаточно успешного обучения на магистратуре. Еще один аспект – это вопрос финансирования. Особенно если человечек учился на бакалавриате на бюджете, он поступает на магистратуру на бюджет, но меняет при этом трек совершенно. То есть государство заплатило за подготовку, условно говоря, инженера, а он стал экономистом. Но если он не получит такой возможности, он все равно не будет работать по той специальности, которую понял, что это не его. Этого мы не изменим. Он все равно будет искать возможности другое трудоустройство по другой специальности, переучиваться на программу дополнительного профессионального образования. Вот эту проблему вряд ли решит этот запрет. Ну, магистратура в идеале позволяет перейти в академический такой тренд. Люди, которые создают нечто новое в своей сфере или в смежной сфере.
2: Это еще и как будто позволяет развиваться где-то на стыке специальностей?
1: Конечно, да. И в этом смысле действительно возможность за счет магистратуры видеть шире.
0: Реформа высшего образования стартовала в 23-м году. Речь в том числе об отказе от Болонской системы. Вместо бакалавриата введут понятие «базовое высшее образование». Магистратура же сохранит свое название, но будет разделена на 3 формата, пишет «Коммерсант». Ограничения, которые предложили депутаты, вполне рациональны, считает ректор Российского нового университета Владимир Зернов.
3: Я не представляю, как может человек, который закончил бакалавриат экономиста, потом магистратуру идти по физике. Любого физика, любого направления. Он же ОЗОВ не знает. А сейчас зачастую идут туда, где есть бюджетные места. И мы их заполняем абы кем. В советские времена защита в аспирантуре была на уровне 35-55%, а сейчас хорошо, если есть 15%, а то и того меньше.
0: Только 45% магистрантов продолжают обучение по профилю их бакалавриата, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование Высшей школы экономики. При этом по закону уже сейчас невозможно стать адвокатом или клиническим психологом, окончив лишь профильную магистратуру. Россияне с начала года втрое увеличили покупки залоговых машин у банков. Похожая тенденция и на рынке долговой недвижимости. Речь об имуществе, которое осталось у кредитных организаций после того, как прежние заемщики не смогли погасить свои обязательства. О тренде пишут «Ведомости». В ВТБ сообщили, что средняя стоимость залогового авто составила 943 тысячи рублей. Это на 12% выше, чем в первом квартале прошлого года. Подтверждает тенденцию и статистика Сбербанка. По данным Дом РФ, в сегменте недвижимости объем продаж вырос на 44%. Динамику ощутили практически все игроки рынка, подтверждает директор по аналитике Ингобанк Василий Кутин.
4: В первом квартале кратный рост спроса на такие активы высвобождается большое количество залогового имущества, которое банки стремятся реализовать. Наиболее заметный рост зафиксирован в сегменте автомобилей. В недвижимости динамика также положительная, но менее выражена. В целом залоговое имущество обычно продается со скидкой по сравнению с рыночными ценами. И это связано с наличием обременений, часто с отсутствием ремонта. По разным оценкам дисконт может составлять от 5-6% до 15-20% от рыночной стоимости. В некоторых случаях, если объект долго не продается, скидка может достигать 30%. То есть практически это цена ликвидации. Если банк оставляет имущество за собой и самостоятельно продает его после неудачных торгов, он часто решает сопутствующие проблемы. То есть выписывает жильцов через суд, оплачивает долги по ЖКХ. То есть проводит предпродажную подготовку.
0: Банки остаются в выигрыше дважды. Проблемный актив уходит, а клиент закрывает кредит, объясняет директор по стратегии инвестиционной компании «Финам» Ярослав Кабаков.
5: По своим параметрам сейчас сложно говорить, но рост вполне понятен, потому что, во-первых, банки реализуют имущество, есть дисконт к текущим рыночным ценам, банк экономит на коллекторских услугах, возможных издержках, связанных с ведением достаточно, так скажем, понятный бизнес. Второй момент, надо понимать, что стоимость капитала сейчас достаточно большая. В этом отношении наличие капитала тех же самых физиков, возможность его использовать, вполне удовлетворяет и одним, и другим.
0: С апреля стало действовать указание ЦБ, которое меняет подход к оценке заемщиков и расчету показателя долговой нагрузки. Если все кредитные выплаты превышают 50% от среднего дохода, банки рассматривают это как сигнал повышенного риска. Поэтому перекредитовываться стало сложнее и растет число потенциальных банкротов, отмечает руководитель коллекторского агентства USW Александр Ермолаев.
6: Если анализировать, этот тренд будет продолжаться. Драйверы для этого залоговых авто и у залоговой недвижимости немножко разные. Естественно, не все смогли правильно рассчитать свою нагрузку. При этом тут важно понимать, что если раньше машина с временем стремительно дешевела, то сейчас этот тренд уже не такой. Почему, допустим, банки вытащили менее охотно? Потому что после того, как реализуется залог, долг не закрыт, проблема не урегулирована полностью. Сейчас удается кредиты закрыть полностью. Все стало интереснее. Если брать ипотечные кредиты, тренд в том числе в определенном количестве IT-ипотек, которые были взяты, и программы господдержки, которые были широко развиты. Квартиры брались в кредит. В своем портфеле мы видим, что примерно за год доля банкротов выросла раза в два, наверное. Случилось какой-то пик, а дальше будет плату. Допускаю, что будет небольшой рост, но затем объем стабилизируется. Потому что, напомню, объемы кредитования автокредитов и ипотеки сильно не росли в последние годы. Поэтому, ну, просто сейчас какой-то отложенный спрос случился для реализации.
0: В последние 4 года число банковских отказов по новым кредитным заявкам постоянно растет, и в первом квартале этого года показатель составил уже почти 83%.
7: Дороже золота. В 2010 году в архиве флоридской больницы Cedars от Лебанон были найдены рентгеновские снимки Мэрилин Монро. Вскоре они оказались на аукционе «Легенды Голливуда». Эстимейт в $1000 был побит в десятки раз. Три снимка ушли за $45,000, став самым дорогим рентгеном в истории.
0: А сейчас новости в студии Олег Булгак.
8: Здравствуйте. Latest news. Высокопоставленный чиновник США в конце прошлой недели предупредил Иран об американской операции по сопровождению судов в Ормузском проливе и предостерег от вмешательства, сообщает Axios. Как пишет издание, личное сообщение Ирану от США свидетельствует о стремлении Белого дома снизить риск эскалации. При этом, несмотря на предупреждение, иранцы совершили серию атак на корабли ВМС США, торговые суда и Арабские Эмираты. Ряд американских и израильских чиновников считают, что при сохранении дипломатического тупика Трамп может отдать приказ о возобновлении боевых действий уже на этой неделе. Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам января-апреля выросли на 11% и составили 385 тысяч единиц, следует из сообщения Минпромторга. Продажи новых электромобилей с начала года выросли на 26%, половина из них российского производства. Доля российских автомобилей на внутреннем рынке с января по апрель составила 62% против 54% годом ранее. Все подробности в утреннем эфире. В России продажи антидепрессантов выросли в 2 раза за 3 года. На треть увеличились продажи транквилизаторов и на 20% психостимуляторов, сообщает Forbes. Опрошенные изданием врачи связывают рост продаж с ростом доступности психиатрической помощи, дестигматизацией психиатрии, а также с использованием искусственного интеллекта и дополнительной подготовкой терапевтов. При этом с 20 по 24 год россияне на 18% чаще стали болеть психическими расстройствами. Число новых случаев превысило 340 тысяч. Ряд специалистов связывают это с улучшением диагностики, другие отмечают, что ухудшение психического здоровья – это мировой тренд. О погоде. В среду в Москве 25 градусов тепла, возможен небольшой дождь. Олег Булгак, радио «Коммерсант ФМ».
0: Бизнес начал справляться с дефицитом кадров. По крайней мере, к такому выводу, по итогам исследований и опроса работодателей, пришла консалтинговая компания B1. Там отмечают, что в этом году лишь треть компаний постоянно страдает от нехватки сотрудников. В 2025-м таких фирм было больше половины. Проблему стали решать не поиском новых кадров, а переносом задач на уже работающих сотрудников или подрядчиков, рассказали Коммерсант ФМ представители рынка. По данным Б1, 3/4 работодателей отдают на аутсорс IT-поддержку, 2/3 передают им свою бухгалтерию. Некоторые фирмы на время нанимают работников в компании-партнеров, говорит независимый HR-консультант Михаил Столовицкий.
9: Лучше дышат те компании, которые занимаются организационным переустройством, чтобы решать задачи меньшим количеством людей. Но проблема заключается в уровне квалификации. Этих рабочих нужно будет кого-то переучить, кого-то доучить, кого-то отучить. А вот стаффинг, например, может помогать. Один и тот же человек, компания, например, одна не может его загрузить, и он задействован не все время, работает в другой компании. То есть они его делят. Сейчас аутстаффинговые компании прям появляются. Конечно, технологии, автоматизация. Соседи сейчас все занимаются, или почти все, большинство.
10: А какие задачи автоматизируют? Речь об искусственном интеллекте, который начинает выполнять часть задач.
9: Огромный поток текучки, бытовухи какой-то, процедуры кадровых, финансовые, бухгалтерские тем более, и плюс какие-то административные документы оборота и так далее. Народ достаточно активно в это играет. Другое дело, это как в истории с так называемым искусственным интеллектом. Правильные решения масштабирует и делает сильнее, а неправильные тоже масштабирует и делает слабее. Но даже нейросети некоторые вещи могут помогать вообще достаточно серьезно. Дефицит действительно серьезный, продолжает быть, но выживут те, кто либо имеют длинные деньги, просто переживают и накручивая, может быть, даже зарплаты сверх меры, либо занимаются организационными управленческими вещами. Но здесь отдельная проблема – это квалификация.
0: Накануне в Российском союзе промышленников и предпринимателей заявили, что каждая четвертая компания готова сократить свой штат. Причем в январе о таких планах сообщала лишь одна фирма из 10. Бизнес все еще готов нанимать на их место новых сотрудников. В таком случае выигрыши могут быть молодые специалисты, говорит гендиректор Oxygen Павел Кулаков.
11: Надо очень плотно, вдумчиво работать с культурным кодом компании. Это и вовлеченность людей, их мотивация, отбор людей с правильными self-скиллами, именно умение сотрудников быть ответственными, самостоятельными, даже строить собственную работу как систему. Под ответственных людей можно брать и необученных джунов, но также с правильными self-скиллами. И, безусловно, еще к личностным качествам человека относится и желание учиться. А уж если к исполнительской работе еще и подключается и создавать всевозможные AI, то, в общем, задачи могут быть решены.
10: А как сейчас мотивировать работников, если не повышением зарплаты?
11: Когда ты не просто исполнитель, а когда ты отвечаешь за какую-то задачу. Когда, я не помню, в какой западной компании президент вызвал к себе вице-президента, который сделал ошибку, и компания потеряла 10 миллионов долларов. Его спрашивают у меня, что сейчас уволят? Он говорит, да как же я тебя буду увольнять, когда я уже за то,

0: широкобюджетная картина, фильмография режиссера. На проект потрачено около 250 миллионов долларов. Для сравнения, «Оппенгеймер», вышедший 3 года назад, стоил в 2,5 раза меньше. Трейлер представили в эфире вечернего шоу со Стивеном Кольбером, гостем которого стал режиссер. В ролике показаны сцены морских путешествий, падение Трои, эпичных битв и эпизоды с мифологическими существами. Например, встреча Одиссея с циклопом.
1: Дом по хозяину истосковался.
2: Царь Итаки возвращается.
3: Никто не помешает мне вернуться домой. Даже сами боги.
4: Держите на мне!
0: Нолан сказал, что не хочет выдавать слишком много подробностей о фильме, хотя очень сложно обойтись без спойлеров в экранизации книги, которой 3000 лет. Создание картины режиссер называет настоящим кошмаром по сложности, но надеется, что силы были потрачены не зря. Выделяет фильму звездный состав актеров. Среди них, в частности, Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Зендея и Шарлиз Терон. Можно ли назвать «Одиссею» картиной года? Кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов считает, что у фильма есть на это все шансы.
5: Мы первую половину трейлера знакомимся с персонажами, убеждаемся, что Одиссея играет Мэтт Дэймон, что его сын играет Том Холланд, что ожидать Дэймона дома будет Энн Хэтэуэй. Нам представляют всех звезд, как обычно у Нолана каст впечатляет, а вторая половина трейлера — это экшен, экшен, экшен.
6: А какие у вас впечатления от трейлера?
5: Трейлер — умеренно продающий фильм, но он не спешит ничего раскрывать, просто делает очень базовый трейлер, как если бы это был просто голливудский блокбастер. Все-таки хочется надеяться, что Нолан немножко в своем фильме выйдет за пределы пересказывания древнегреческого эпоса с обилием экшена. Все-таки есть надежда, что он наберется немножко смелости и попробует его как-то переосмыслить с учетом современной реальности, потому что для большого автора, который может себе позволить любой бюджет, какой-то головокружительный актерский состав, довольно мелкая задача просто зрелищно пересказать всем давно известную историю.
6: А может ли «Одиссея» претендовать на статус фильма года или на «Оскар»?
5: В этом году нету «Барбенгеймера», нету противостояния с каким-то другим фильмом. Вот мне кажется, что у «Одиссеи» пока есть все шансы оказаться в номинациях, но чтобы победить, нужно все-таки, чтобы это было какой-то авторский высказывание. Во всех списках самых ожидаемых картин 2026 года «Одиссея» — единственный оригинальный фильм. Мы там видим продолжение «Человека-паука», «Историю игрушек 5», «Дюну», «Мстители». Мы все это уже видели, примерно представляем, что нас ожидает.
0: «Одиссея» выйдет в зарубежном прокате 17 июля. В России фильм официально не покажут. Ожидается, что посмотреть его можно будет только в формате предсеансного обслуживания. На рынке облигаций все больше рисков. Под угрозой дефолта примерно четверть бумаг, рассказали «Коммерсант ФМ» аналитики финансового рынка. В первом квартале компании 11 раз переносили выплаты по кредитным договорам. А это уже почти половина от всех случаев за прошлый год. При этом часть из них переросла в полноценные дефолты, когда организация так и не смогла выполнить обязательства перед инвесторами. По словам аналитиков, главная проблема – это дорогие деньги. Бизнес раньше занимал под 13-15%, сейчас вынужден рефинансировать долги по более высоким ставкам. Одновременно на компании давит рост налоговой нагрузки и слабый спрос. В результате расходы растут быстрее доходов, и денег на выплату долгов просто не хватает. Поэтому волна дефолтов по облигациям будет продолжаться, говорит аналитик по макроэкономике «Ингострах инвестиций» Александр Иванов.
7: В этом году действительно будет много дефолтов и много разговоров и обсуждений об этом. Однако на ВДО и компании с низким рейтингом приходит совсем немного. То есть, если объем бумаг корпоративных эмитентов на начало года был около 28 триллионов рублей, на высокодоходные облигации приходится только 4% и 7% на эмитентов третьего эшелона. При этом в зоне риска находятся прежде всего компании, которые выпускали высокодоходные облигации, или компании с невысоким рейтингом. И хотя их много в количестве, номинальный объем выпущенных ими облигаций не такой большой. Поэтому слышать о дефолтах мы будем действительно в течение всего года. Но пока кажется, что для устойчивости финансового рынка это не представляет опасности. Но

0: Это будет одним из аргументов дополнительного давления на Банк России в части ускорения и снижения ключевой ставки.
1: А какой показатель будет уже критичным для рынка?
2: Опасность будет, когда на горизонте будут действительно крупные банкротства. И сейчас рынок с большим вниманием следит за тем, что происходит, например, с самолетом. Вот если будут дефолты компании первого или второго эшелона, вот это действительно будет страшно.
1: Все-таки текущая ситуация уже должна стать для инвестора каким-то сигналом?
0: Инвесторам нужно быть готовым к продолжению дефолтов и понимать, что сейчас, с какой бы скоростью Банк России не снижал ставку, все кредиты уже взяты. И даже снижение на несколько процентных пунктов принципиально не поменяет для большинства картину. Кроме того, с учетом ситуации на нефтяном рынке, всплеск инфляции из-за этого, Банк России вообще может, наоборот, прекратить ее снижение.
3: По словам экспертов, ситуацию усугубляет и так называемая «стена погашений». В этом году подошел срок выплат большого объема обязательств. Предпринимателям предстоит вернуть 5-6 триллионов рублей. На этом фоне инвесторам стоит не гнаться за максимальной прибылью, а контролировать риски, предупреждает директор корпоративных финансов компании «Рекомтраст» Николай Леоненков.
4: Достигла, наконец, волна высоких ставок. Те компании, которые наиболее закредитованы, у которых есть проблемы с денежными потоками, потоком ликвидности, эти проблемы возникли не на пустом месте. Естественно, это цепная реакция, которая касается всего рынка. Ликвидность сужается, эмитенты начинают испытывать сложности. И у кого наиболее высокий коэффициент долг и беда, те начинают проскальзывать и не успевают вовремя справляться со своими обязательствами. Но проблема по состоянию на сегодняшний день, она не критична.
1: Но все-таки стоит ли инвесторам вести себя на этом фоне осторожнее?
4: Для инвесторов важно при формировании своего портфеля или при корректировке его составляющих смотреть на закредитованность компании. Если долг и беда, коэффициент выше 3-4, сейчас вот и годовые отчеты вышли, можно посмотреть денежные потоки, объем выручки. Если все эти показатели ухудшаются, очевидно, что компания будет сложнее. Поэтому из этих бумаг можно спокойно, рынок позволяет это сделать, выйти, сократить долю и перейти в более высокие рейтинги, там, где больший запас прочности у компании. Таких бумаг очень много на рынке, поэтому я бы не стал говорить о том, что существует какая-то критическая точка. Рынок начинает пересматривать риски и стоимость бумаг. Поэтому, естественно, рынок это переживет, и уже такие ситуации были и в 90-е годы, в середине 2000-х. Все понимают эти проблемы. Надеюсь, что будут точечно расшивать точки неплатежей, и денежный поток будет с новой силой развиваться по системе.
3: По данным агентства «Эксперт.РА», доля реальных дефолтов сейчас меньше 1% рынка, а позиции всех крупных компаний остаются устойчивыми. Но если высокие ставки сохранятся, проблемы могут затронуть даже эмитентов с внушительным инвестиционным рейтингом, считают аналитики. Наиболее масштабные риски сейчас в топливном ритейле, логистике и девелопменте.
5: Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы. 93,6. Новости и мнения. Коммерсант ФМ 93,6. Радиоканал «Коммерсант». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-63-782. Выдано Роскомнадзором 27 ноября 2015 года. Для лиц старше 16 лет. Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93,6 FM.
3: В студии Ромас Чиеурели в этом часе. Впереди еще 4 дня. Блокировка мобильного интернета продлится в Москве до конца праздников, но уже по итогам вторника компания фиксирует большие убытки. Лотерея для пассажиров. Аэропорты по всей России, в том числе и весь московский авиаузел, вынуждены были корректировать расписание из-за украинских беспилотников. И сколько же рейсов было отменено и отложено? Иран проигнорировал требования о капитуляции. Пока Трамп призывает Тегеран сдаться, в Исламской Республике публикуют новые требования к судам, которые намереваются пройти через Армузский пролив. Дмитрий Дризе считает, что ни одна из сторон не хочет возобновления боевых действий. Но они весьма вероятны. Налоговая заинтересовалась резким увеличением оборота наличных в России. Ведомство не устраивает объяснение, что, мол, виноваты во всем ограничении интернета. ФНС видит в этом тренде крамолу. Как же бизнесу успокоить налоговиков? Перебои с интернетом будут повторяться вплоть до 9 мая. Об этом предупреждают телеком-аналитики. Во вторник столица оказалась в офлайне примерно на 4 часа. Бизнес уже начал подсчитывать убытки и готовить план «Б» до конца праздников.
5: Москва.
3: С самого утра москвичи не могли вызвать такси, воспользоваться службами доставки, кикшеринга, послушать музыку и открыть карты. Не прогружались даже сайты из белых списков. Работа последних требует согласования со спецслужбами, признали спустя несколько часов перебоев со связью в Минцифры. И отметили, что прорабатывают возможности их оперативного открытия в столице на период ограничений. После этого появилось сообщение о возобновлении работы интернета. Как пояснили в ведомстве, точечное отключение производится при угрозах безопасности. К полному шатдауну бизнес был не готов. Например, основатель и руководитель кондитерской Полина Пастри Валерий Чиж только за утро потерял около 100 тысяч рублей. Как принимать заказы без мобильного интернета, по его словам, непонятно.
6: Клиенты, которые к нам приходили оплатить свой заказ карточкой через терминал, они этого не могли сделать. Второе, мы не могли вызвать курьера либо Яндекс.Такси, потому что приложение не работало, либо отменялись курьеры. Мне пришлось пойти взять каршеринг. С каршерингом произошла та же история. Машина стояла рядом с рестораном, я пошел через Wi-Fi, подключился. В центре машину не смог оставить. Телеграм, соответственно, не работал. Мы только могли по связи как-то с людьми общаться. Очень много недовольных заказчиков, которые давно заказали доставки.
7: Можете ли вы уже оценить потери этого утра и есть ли какой-то план Б, если мобильный интернет снова пропадет?
6: 1100, наверное, точно потеряли. Плюс недовольные клиенты. Плана Б нет, просто-напросто сервисы по доставке, тот же Яндекс.Еда, где мы работаем, там Flowwow, это маркетплейсы, присылают пуш-уведомления, что сервис в связи с плохим интернетом не будет работать. То есть тебя в жесткую отключают все сервисы, ты просто не получаешь никакие заказы больше. План Б, как раньше, вешаешь на себя табличку, идешь по улице, пишешь на этой табличке, принимая заказы. Просто нас отрубили полностью от связи. И сейчас это будет до 9 числа, мы это уже знаем.
3: Об отключениях с 5 по 9 мая крупнейшие операторы предупредили москвичей в понедельник. По словам предпринимателей, от шатдауна больше других страдают сервисы доставки, такси и вендинг, а также небольшие объекты общепита и магазины, которые не подключены к проводному интернету. В марте совокупный ущерб столичного бизнеса за 5 дней отключения мобильного интернета достигал 5 миллиардов рублей, подсчитали собеседники «Коммерсанта». И это не считая волны негатива от клиентов, отмечает президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, руководитель сети фитнес-клубов World Gym в России Ольга Киселева.
8: Часть людей не может заплатить за тренировку или за какую-то из услуг, вдруг не имеет при себе наличных, потому что забыл, не смог и так далее. Это стандартная история клиентская. Конечно, часть не может уточнить расписание, если вдруг оно изменилось, приезжают, возникают конфликтные ситуации, потому что их не проинформировали. Клиент не может зайти на сайт, не может зайти в мобильное приложение, не может ни на что записаться, уточнить и так далее. Единственный выход, который мы сейчас видим, это переход на телефонную связь. Обычные звонки по мобильной связи тоже возникают некоторые проблемы. Мы не можем пока оценить, сколько в деньгах мы потеряем, но мы точно понимаем, что возникнут проблемы в коммуникации с клиентом, которые, конечно, понимают, что в целом эта история общая, но раздражение выливается каждый раз на компанию, которая оказывает услуги. Конечно, если человек приходит, у него нет наличных, а у него тренировка, которая не оплачена, мы вешаем ему депозит. Благо, программы, при помощи которых мы обслуживаем клиента, они работают. Это стационарные связи. Когда он вернется в следующий раз, он ее оплатит. Но для бизнеса это тоже не очень правильно, потому что это отложенный платеж, авансовая история. Деньги все равно стоят каких-то денег. Тем не менее, выход ищем.
3: Некоторые финансовые брокеры на фоне перебоев предложили пользователям сменить способ подтверждения операции, чтобы обойтись без СМС, и не выходить из учетной записи приложения. При этом с трудностями столкнулись и компании с проводным интернетом, рассказал «Коммерсант ФМ» основатель сети салонов красоты «Персона» Игорь Стоянов.
9: Рабочий день, я был на «Артплее» и вынужден был оттуда уехать, потому что у нас просто на отплей перегрузилась линия по количеству людей, которые сели на стационарный интернет. Конечно, отток людей есть. Единственное, мы стали больше работать с оперативной записью. Если клиент к нам приходит, то мы его сразу записываем на следующий визит. И работаем во всех мессенджерах, которые только есть. СМС-ки, Макс, Телеграм, который работает от случая к случаю. Поэтому контакт стараемся не терять, но для нас это проблема существенная, потому что многое зависит от регулярного, каждодневного контакта с клиентом. Серьезные финансовые проблемы будут для тех, кто не умеет работать с клиентской базой. Таких малышек много, 70% рынка. Это моностудии, бывший мастер открыл. Вот у них проблемы, конечно же, есть. Сетевому бизнесу чуть-чуть попроще. С прошлым годом мы где-то 20% упали. Будем продолжать медленно падать, потому что для нас контакт с клиентом является ключевым.
3: Из-за отключения интернета возникали также проблемы со снятием наличных в банкоматах. Некоторые из них работают от мобильной сети. Невозможно было оплатить и парковку через приложение. Впрочем, как напомнили в Диптрансе, это можно сделать по СМС или телефону. Хотя у того же Билайна отправка и получение сообщений были тоже недоступны. С перебоями в работе столкнулись и столичные кладбища, рассказала слушательница Коммерсант ФМ Арина.
10: Я поехала на Кузьминское кладбище, мне нужно захоронить прах свекрови, семейную могилу. Я выехала из дома где-то в 11:30 из Реутова, сразу загрузила себе все офлайн-карты, потому что рядом с МКАД уже интернета не было. И я ехала по этой офлайн-карте, прекрасно навигатор сработал, и именно на кладбище почему-то появился мобильный интернет. Но в администрации кладбища все базы висели, никто не мог оформить ничего. Люди, которые пришли хоронить, с ними работали, и если нужно было оформиться заявление, его буквально в ручном режиме оформляли. А если люди приходили переоформлять документы, то их просили уже подойти после 10 числа, потому что интернет постоянно пропадает, в том числе кассы тоже у них подвисают. Я была там где-то с 12 часов, и до часа у них работа стояла, потому что база висела. В 13 часов я прочитала, что вернули интернет мобильный, хотя он у нас там был, но у них начали постепенно работать базы. То есть они тоже подвисали, но более-менее. В 13 часов я села к оператору. В течение часа, наверное, она мной занималась очень долго, потому что постоянно висли системы, но у меня все получилось. Но предупредили, что лучше иметь деньги наличными, а там суммы очень большие. Ну, мне удалось провести через кассу, все там заработало.
3: В пресс-службе сервисов доставки Яндекса сообщили, что если у курьера на фоне перебоев получилось взять уже оплаченный заказ, он в любом случае его доставит. Просто пользователи могут столкнуться с более длительным ожиданием. В Яндекс.Гоу рассказали Коммерсант ФМ, что заказать такси в такой ситуации можно по телефону, а оплатить в конце поездки наличными. В сервисе кикшеринга «Вуш» сообщили, что пересчитают стоимость аренды для тех, чей самокат неожиданно отключился во время поездки. В компании рекомендуют использовать карту «Тройка» для старта аренды, если не работает интернет. По данным Down Detector, сбои в работе мобильного интернета наблюдались и в Петербурге. С какими проблемами вы столкнулись и как их решали? Расскажите в чат-боте в нашем телеграм-канале KFM936. Атаки беспилотников на российские города привели к задержкам и отменам авиарейсов по всей стране. В Москве работу во вторник приостанавливали все аэропорты, сообщили в Росавиации. Временные запреты из-за дронов также вводились в авиагаванях Петербурга, Сочи, Казани, Нижнего Новгорода, Ижевска и Челябинска. В Сочи аэропорт был закрыт на прием и отправку рейсов несколько часов, рассказала слушательница Коммерсант ФМ Олеся Ушакова. Она ждала свой самолет, который из-за задержек не прилетел в Сочи.
11: Мы просто ждем свой рейс, мы уже зарегистрированы, и, собственно, лучше, мне кажется, находиться в аэропорту для того, чтобы, если все будет хорошо, все откроют, наш самолет сядет, мы улетим, следим за самолетом. Если его посадят в другом аэропорту, то, видимо, рейс будет перенесен на другое время. Поэтому надеюсь, что там все норм организовано, еще объяснили.
3: Потери из-за таких нештатных ситуаций всегда существенные, говорит глава Комитета торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин.
12: это никого не радует, ни туристов, ни других пассажиров, нарушает комплексные проезды, переезды. И даже вот сейчас в Госдуме хотят предложить, если задерживается авиарейс, ЖД, тоже, чтобы можно было менять билеты. Только за прошлый год, за возмещение всякого рода и выездного, и внутреннего туризма, туроператорам все это обошлось где-то в 10 миллиардов рублей. Приобретение новых билетов, проживание зачастую. Ну а чуть шире, если возьмем проблему. Ладно, задержали, пересидел в зале или в бизнес-зале, или переночевал, или воду дали. А если просто вернули, что же случается нередко, вернули билет, отмена рейса. А билет в пик под праздник одну цену заранее приобретал, а в новый его покупать получится в 1.5-2 раза дороже.
13: Получается, основная нагрузка ложится на туроператора все равно.
12: Да, если в туре комплексно, то это все-таки микширует, смягчает туроператор. Покупает вновь, потерь практически помимо моральных и временных не испытываешь. Кстати, не только ковры и погодные условия не балуют, скажем, нас.
3: По данным СМИ, в Москве из-за ограничений во вторник около 200 авиарейсов не смогли отправиться вовремя. Большинство вылетов были задержаны, десятки отменены. Еще несколько рейсов перенаправили в другие города. Гражданские самолеты в этом случае следуют указаниям спецслужб, отмечает командир экипажа Airbus A320 Андрей Литвинов.
14: Режим ковер объявляют не диспетчеры. Диспетчеры только объявляют. Они же работают вместе с военными. Как военные дают отбои, так и отбой происходит. Наши диспетчеры, они же не видят всю зону. Они объявляют, наши передают всем бортам. А дальше отбой, когда происходит, также в таком же порядке. Сначала военные отбой дают, потом наши диспетчеры уже отдают отбой всем остальным. Все в индивидуальном порядке. Все же летят с разных мест. Один с Питера летит, а другой летит с Кубы, например. Всех разная заправка, когда уже объявляется режим ковер, то каждый командир смотрит сам по остатку топлива. Либо он продолжает лететь, например, ну, там, в зоне ожидания, пока будет отбой воздушной тревоги. Либо он понимает, что у него топлива не хватит, он принимает решение лететь на ближайший аэродром.
3: Всего за последние сутки на подлете к Москве перехватили минимум 18 дронов. По данным Минобороны, к утру вторника были перехвачены почти 300 украинских беспилотников, в том числе над Московской областью. Через пару минут реплика Дмитрия Дризе.
5: Мужские игрушки. Золотые карманные часы Жюль Жюргенсен – самый дорогой артефакт, сохранившийся после гибели «Титаника». Осенью 2025-го они ушли с молотка за 2 миллиона долларов. Время на них остановилось в 2:20 ночи. Тогда, 15 апреля 1912-го, лайнер скрылся под водой. Часы принадлежали пассажиру первого класса, предпринимателю Штраусу. Он плыл на «Титанике» с супругой Идой. Они отказались спасаться и отдали место на шлюпке своей горничной. История супругов считается одной из самых известных о катастрофе. Деньги и средства. Деньги Туркменистана. Туркменский манат, равен 100 тенге, вошел в обращение с конца 1993 года. На всех банкнотах и монетах старого образца, которые использовались до 2009-го, присутствовало изображение Сапармурата Ниязова, бывшего президента республики. Однако затем была проведена деноминация из расчета 1 к 5 тысячам. На новых банкнотах, утвержденных президентом Берды Мухамедовым, изображены известные представители туркменского народа и архитектурные памятники страны. Памятные монеты выпускаются из золота и серебра. В исключительных случаях используется платина, и у таких монет номинал отсутствует. Вы слушаете «Коммерсант ФМ». Среди сотни разных каналов и одинаковых новостей пишем и показываем только то, что имеет значение. Деньги, тренды, оценки и смыслы. Все важные темы в одном сообщении. Мнение экспертов и эксклюзивные заметки редакторов «Коммерсант ФМ». Ну и, конечно, Дризе. Специальный Дризе. Читайте, смотрите и комментируйте, где и когда вам удобно. Телеграм-канал KFM 936. С нами все ясно.
3: Сейчас новости в студии Олег Булгак.
15: Здравствуйте. Latest news.
16: Глава МИДа Сергей Лавров и госсекретарь Марко Рубио провели телефонный разговор. Как сообщает российское внешнеполитическое ведомство, стороны сверили часы по международной повестке и российско-американским отношениям. Политики обсудили график двусторонних контактов. В МИДе назвали беседу конструктивной и деловой. Последний раз Сергей Лавров и Марко Рубио созванивались 20 октября. Тогда Дональд Трамп и Владимир Путин планировали провести встречу в Будапеште, однако она не состоялась. Один из корпусов МГУ имени Ломоносова перевели в дистанционный формат обучения из-за выявленного случая кори. Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора. Как рассказали в ведомстве, начатое эпидемиологическое расследование, проводится экстренная вакцинация, определен круг контактных лиц. Со студентами и сотрудниками университета проводится разъяснительная профилактическая работа. Rolling Stones объявили о выпуске студийного 25-го альбома Foreign Tons. Новая работа британской рок-группы появится 10 июля. В пластинку войдет 14 треков. Первый сингл «In the Stars» группа опубликовала во вторник. В соцсетях музыканты опубликовали видео, на котором Мик Джаггер, Кит Ричардс и Ронни Вуд работают в студии звукозаписи. Как пишет Variety, в записи нового альбома примут участие Пол Маккартни, фронтмен The Cure Роберт Смит и Чад Смит из Red Hot Chili Peppers. Альбом записали менее чем за месяц на студии Metropolis Studios в Западном Лондоне. Продюсировал пластинку Эндрю Уотт. Он работал с Леди Гагой, Элтоном Джоном и Оззи Осборном. Предыдущий, 24-й альбом, группа выпустила 2.5 года назад. О погоде. В среду в Москве до 25 градусов тепла и небольшой дождь. Олег Булгак, радио «Коммерсант ФМ».
3: Пора размахивать белым флагом. Дональд Трамп заявил, что Ирану необходимо признать свое поражение, и не исключил, что противостояние на Ближнем Востоке завершится через 2-3 недели. В Тегеране в ответ предложили выбор – плохая сделка или продолжение бессмысленной войны. Также есть информация, что как минимум нескольким судам удалось пройти через Ормузский пролив под американским конвоем. Политический обозреватель «Коммерсант ФМ» считает, что Белый дом пытается избежать большой войны.
5: Генеральная линия с Дмитрием Дризе.
17: Дональд Трамп обозначил новый дедлайн окончания войны на Ближнем Востоке – 2-3 недели. При этом президент США пояснил, что сроки на самом деле не имеют значения, поскольку мы, Америка, уже победили. Первый день операции «Проект Свобода» по конвоированию судов, застрявших в Ормузском проливе, вопреки многочисленным прогнозам, не привел к возобновлению масштабных боевых действий. Иранцы, тем не менее, продолжают обстреливать Объединенные Арабские Эмираты. Ранее официальное телевидение данный факт опровергало, как бы подтверждая раскол в правящих иранских элитах. Мол, обстрелы действительно были, но это самодеятельность стражи Исламской революции. Политическое руководство было категорически против, но его даже не поставили в известность. Не стоит относиться ко всему к этому всерьез. Прием проверенный, он называется «Игра в доброго и злого следователя». Мы, политики, всей душой за мир, но есть неравнодушные генералы, которые способны на многое. Не нужно их провоцировать своими проектами «Свобода». И все будет в целом хорошо. Снимите блокаду, санкции, и все успокоится. Но вот новый обстрел и другая реакция. Эмираты страдают за поддержку Израиля и США. Это уже называется «зондаж почвы». Игра на нервах Вашингтона. Как долго он способен терпеть подобные выходки? Между тем, агентство Рейтер сообщило, что Иран вполне способен за год получить атомную бомбу, несмотря на полуразрушенную экономику. Вывод понятен. Нового раунда большой войны не избежать. Создается такое впечатление, что многие политические игроки в мире очень хотят, чтобы Трамп завяз на Ближнем Востоке. Для этого, естественно, нужно вновь как следует ударить. Однако, очень похоже, что глава Белого дома решил действовать в противоход. Здесь нынешний 47-й президент Соединенных Штатов верен себе. Он ломает сценарий и демонстрирует непредсказуемость. Все ждут от него резких, непродуманных действий, но в результате ничего такого не происходит. Обвинения левых в агрессивной сущности президента-бульдозера не работают. Или пока не работают. Есть популярная версия, что проект «Свобода» затеяли для того, чтобы спровоцировать Иран, выставить его агрессором и тогда уже как следует ударить. Ведь мы в Тегеране это понимают. поэтому также не хотят дать тянуть себя в новую большую войну. Логичнее ведь заключить сделку и выжить, нежели пополнить ряды мучеников. Идет тонкая политическая игра с большим числом заинтересованных игроков. Но, похоже, Иран все-таки даст себя втянуть. Впрочем, история, похоже, еще только начинается. А Дмитрий Дризе, Коммерсант ФМ.
5: Генеральная линия.
3: Это был комментарий Дмитрия Дризе, автора телеграм-канала «Конструктивный аналитик». Мировые запасы нефти приблизились к минимуму за последние 8 лет. По данным Goldman Sachs, добытого сырья осталось на 101 день мирового потребления. Особенно тревожно выглядит скорость, с которой сокращаются резервы, отмечают аналитики. Если блокада Армузского пролива продолжится, цена на нефть к июню достигнет $140 за баррель. Нефтяные компании полностью закрыть образовавшийся спрос не могут, говорит директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.
18: Нефть будет добываться и дальше. То есть мы же не остановили производство нефти. Пока есть возможность компенсировать запертые объемы за счет следующих факторов. Это стратегические запасы. Соединенные Штаты, Япония, Германия, там, Франция, они также высвобождают свои стратегические резервы. И этим же занимается Китай. Кроме того, у нас еще есть нефть, которая перенаправляется из разных регионов. Выросли экспортные поставки нефти из Африки, Бразилии в Азию. И говорить сейчас о том, что насколько нам хватит этих запасов, сколько мы можем продержаться, ну, пока просто вообще контрпродуктивная ситуация будет развиваться не так прямолинейно, как пишут аналитики, но рынок, конечно, сегодня испытывает серьезнейшие потрясения. Будет корректироваться потребление, то есть чем выше цены, тем больше шансов, что произойдет такое частичное разрушение спроса, как это уже на самом деле происходит на рынке авиаперевозок, где авиакеросин подорожал настолько, что компании вынуждены сокращать авиарейсы.
1: А увеличить добычу в этих условиях не поможет? Вот ОПЕК недавно докладывала о таких своих планах.
18: Решение ОПЕК плюс о наращивании добычи, оно в ближайшем времени не будет реализовано, потому что это Саудовская Аравия, Кувейт, Ирак, Оман, вот эти все страны находятся в районе Персидского залива. Вывести эту нефть не получается. У России проблемы, они связаны с атаками с нефтяной инфраструктурой. У Казахстана проблемы с добычей, потому что они вышли на максимум своих производственных мощностей, ничего нового на рынок они тоже выбросить не могут. Есть Соединенные Штаты Америки, которые могут нарастить добычу, опять же, не быстро, нужны новые инвестиции, время в полном объеме как бы компенсировать невозможно.
3: Армузский пролив остается закрытым уже более 2 месяца. Через него проходило около 20% мировых поставок нефти. На этом фоне главным экспортером сырья стали США. Они резко нарастили экспорт до 250 миллионов баррелей за 2 месяца, обогнав Саудовскую Аравию. 2 человека погибли и 34 пострадали в результате масштабной атаки беспилотников на Чебоксары. Удары начались в ночь на вторник. Повреждены 28 жилых домов, в которых проживают 8,5 тысяч человек, заявил глава Чувашии. В регионе введен режим ЧС. Школы в Чебоксарах перевели на дистанционный режим, а работу торговых центров ограничили. Власти организовали пункты временного размещения на базе 2 школ. Паники среди местных не было, но сами атаки были мощными, рассказал житель Чебоксар Михаил.
19: Примерно 2:30 ночи по Москве был слышен мощный хлопок, яркая очень вспышка, мощная ударная волна, потом сирена об эвакуации. В 7:20, в 7:10 было 2 мощных удара тоже, хлопки были без сирен.
1: Какая обстановка в городе? Есть ли паника?
19: Паники особо нет, люди также ходят на работу, гуляют, бабушки сидят у подъезда, но прилеты были очень мощные. Я насчитал порядка 14 ударов от дронов и очень мощный удар ночью. Торговый центр повредился очень сильно, там выбивал все стекла, магазин. В общем, все разнесло, все витрины лопнули. Несколько человек чудом спаслись. Вообще, на самом деле, у меня отец работает там охранником. Было видео, где человек еле как успел убежать от взрыва. Немножко страшновато было лишь мне, потому что у меня прям на дом дрон 4 пролетело. Не всегда включалась сирена.
3: Владимир Зеленский подтвердил атаку ВСУ на Чебоксары. По его словам, удары нанесли крылатыми ракетами «Фламинго». Тем временем Минобороны России объявила о перемирии 8-9 мая. В министерстве обратили внимание на заявление украинского лидера в Ереване. Зеленский пригрозил атаковать Москву 9 мая. В случае попыток реализовать эти планы, Россия нанесет ответный удар по центру Киева, следует из сообщений военного ведомства. Зеленский, в свою очередь, подчеркнул, что официального обращения к Украине по поводу условий перемирия не было. По его словам, Киев будет действовать зеркально. Президент Ассоциации Евроатлантического сотрудничества Татьяна Пархальна считает, что режим прекращения огня нарушен не будет.
20: То, что Россия предложила перемирие на 2 суток, 8 и 9, это ожидаемо, конечно, потому что парад на Красной площади, руководство страны заинтересовано в том, чтобы он прошел в безопасной обстановке. Но, как известно, украинская сторона на это предложила перемирие на 30 суток. Это предложение было отвергнуто. Состоялся тогда телефонный звонок. Российский президент звонил американскому президенту. Дословно мы не знаем, но смысл состоял в том, чтобы было оказано давление на Киев тем, чтобы обеспечить безопасность парада. Выступая на саммите Европейского политического сообщества в Ереване, украинский президент очень неоднозначно на это среагировал, и можно было представить, что украинскую сторону такое предложение не устраивает. Но на самом деле, конечно, Украина не заинтересована в том, чтобы нести удары по параду 9 мая, потому что совершенно очевидно тогда, что будет большой международный скандал. Основной фон, на котором мы приближаемся к 9 мая, можно предположить, что ударов все-таки по Красной площади участникам парада не будет.
21: Зеленский сообщил, что Киев введет режим тишины, начиная с 6 мая. Впрочем, сколько будет длиться перемирие, глава Украины не уточнил. Ведущий научный сотрудник МОРАН Ирина Кобринская допускает, что режим прекращения огня продержится только в предложенные Москвой дни.
22: То, что Зеленский соглашается тоже объявить перемирие, естественно, это большой праздник, который отмечают и в России, и в Украине. Другое дело, что сейчас его отмечают в разные дни. Украина стала считать днем победы 8 мая, так отмечает вся Европа, весь мир. Я не думаю, что Украина, как бы ни было это все обговорено, пойдет на какие-то серьезные нарушения перемирия 9-го после 8-го, когда это празднование состоится, представляет что они пойдут на то, чтобы в России этот день тоже прошел, но относительно мирно. Уже были прецеденты, когда оглашалось перемирие, и, в общем, обе стороны соблюдали его.
21: В этом году парад Победы на Красной площади пройдет без военной техники. Также не будет воспитанников суворовских и нахимовских училищ, сообщали в Минобороны. Для встречи с Владимиром Путиным 9 мая в Москву приедет премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он планирует возложить цветы к могиле неизвестного солдата, но на самом параде его не будет, сообщает словацкое агентство ТАСР. Точный список высокопоставленных гостей Кремль пока не оглашал.
23: Коммерсант ФМ. Время и место. 13 мая. Москва. Дмитрий Шишкин в сопровождении Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Дмитрия Саботиниса исполнит 5-й концерт для фортепиано с оркестром Бетховена. Также в этот вечер в программе поэма Рихарда Штрауса «Альпийская симфония». Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19 часов. На страх и риск. Самые невероятные случаи в истории. Жизнь современного туриста иногда напоминает сюжет для сюрреалистического фильма. В 2018-м на долю случаев кражи или повреждения личных вещей в Индонезии приходилось почти 30% всех страховых случаев. Виновниками многих из них оказались обезьяны, которых особенно интересовали телефоны, часы и солнцезащитные очки. Только Southern Cross Travel Insurance по подобным заявлениям за 5 лет выплатила путешественникам больше 18 000 долларов. Такие кражи покрываются стандартным разделом страхования багажа и личных вещей. Вы же знаете, как звучит шум. А как звучит информационный шум? Как звучат новости, которые ни на что не влияют?
24: Побывал губернатор в Ленинском районе новой коммуникации.
25: Власти останавливаться на этом не собираются.
23: Кому дать право говорить? И кто решает? Решают все и всегда амбиции и деньги. Мы следим за тем и другим. Слышим всех, но говорим только с теми, кто знает свое дело лучше других. Коммерсант ФМ 93.6. Новости и мнения. Радио Коммерсант. Новости и мнения. 93.6 FM.
21: В студии Ромас Чиаурели в этом часе. С слишком много наличности, налоговая недовольна растущим объемом живых денег в операциях бизнеса и требует объяснить эту тенденцию. Что скажет свою защиту компании? Образование на переправе не меняют. Депутаты решили привязать студентов к выбранному после школы профилю и запретить им менять специальность после прохождения бакалавриата. К чему такие ограничения? Кадровый голод постепенно утоляется. В России все меньше компаний испытывают дефицит сотрудников. Говорит ли это о том, что вакансии заполняются, или бизнес просто переформатировался и научился жить в таких реалиях? Белый цвет не помог. Растянувшаяся на несколько часов блокировка мобильного интернета в Москве затронула и сервисы, которые включены в так называемые белые списки. Каков масштаб делового паралича? Рост оборота наличных у бизнеса требует объяснений перед налоговой. Предприниматели сообщают об участившихся запросах со стороны контрольно-надзорных органов, узнал Коммерсант ФМ.
0: Коммерсант ФМ. Эксклюзив.
21: Наиболее пристальное внимание уделяется сфере общепита. В большинстве случаев владельцам заведений для ответа на вопрос инспектора хватает выписки по кассе, договоров с контрагентами и накладных. Если контрольно-кассовая техника в порядке, проблема быстро снимается, говорит владелец сети кофеен Take and Wake Алексей Петропольский.
2: Проблема глобальная, потому что по факту мы раньше в общепите получали 90% выручки именно безналичные оплаты картами, QR-кодами, как угодно. Сейчас мы просто физически, особенно сегодня, не имели такой возможности, и люди стали платить кэшем, и уже более 50% людей стали платить кэшем, и это, естественно, формирует наличную выручку, которую мы обязаны сдавать. Даже крупные заказчики иногда привозят деньги наличными по другим услугам. Когда мы отражаем все это в РСС, расчет собственных средств, то налоговая звонит и интересуется, откуда у вас столько кэша. И когда вы его сдадите. Это тоже необычный тренд этого года.
1: Насколько просто происходит объяснение с налоговой?
2: Как правило, это запрос налоговый по документам. Приходит он в бухгалтерскую программу в зависимости от того, кто где ведет учет. И там же и формируется ответ. Но в дальнейшем, конечно, если ответ их не устроит, это может привести к камеральной проверке, а потом и к выездной более глубокой.
1: Готов ли бизнес перестраиваться и возвращаться к безналу?
2: Я всегда говорю своим сотрудникам, что между нами и деньгами клиента не должно быть никаких преград. Поэтому как удобно клиенту, так удобно нам.
21: Количество контрольных мероприятий в сфере применения касс в 2020 году составило 28 тысяч. В 2024 почти на 50 тысяч больше. При этом растет и спрос на наличные. За последние 4 года он достиг максимума. В марте и апреле в обращение поступило банкнот более чем на 900 миллиардов рублей. Центробанк связывает тренд с частыми отключениями связи. Но у бизнеса есть и другие причины предпочесть наличные безналу, говорит основатель компании «Бизнес и налоги» Евгения Мемрук.
4: Предприниматели переходят на наличные в двух случаях. Первый случай очень распространен с 2026 года, потому что выросла комиссия по эквайрингу из-за того, что у нас эквайринг теперь облагается НДС. И, естественно, предприниматели при прочих равных не хотят платить высокую комиссию, им проще принять наличные. И второй вариант – это когда предприниматели не хотят и платить налоги с этой налички, так называемый черный кэш, но это более редкий кейс. Если эти наличные фискализированы и пробиты через ККТ, то предприниматель абсолютно чист перед законом, и он свою обязанность исполнил. Единственное, что, конечно, я думаю, участится количество проверок, в том числе дистанционных применения ККТ, потому что у нас сейчас в разработке еще законопроект, который очень резко поднимает штрафы за неприменение ККТ по Кодексу об административных правонарушениях. У ИПшников по этому законопроекту штрафы за неприменение вырастут 15 раз. И, конечно, сейчас расчеты наличными у налоговой будут под особым контролем. Но, в принципе, если вы предприниматель, вы столкнулись с такой проблемой, что налоговая просит предоставить пояснение, почему выросла доля налички, то в целом достаточно действительно предоставить выписки, информацию из ОФД и рассказать о своем ассортименте товаров, о том, чем вы занимаетесь.
21: Правительство предлагает увеличить минимальный штраф за неприменение кассовых аппаратов до 150 тысяч рублей. И разницы в ответственности для ИП и юрлиц больше не будет. При этом в случае принятия поправок налоговая откажется от обязательного предупреждения и сможет сразу штрафовать предпринимателя, если выявит нарушение. За повторную продажу без чека штраф будет от 300 тысяч, за каждое следующее от 750 тысяч. Законопроект обещают принять в этом году. суд передал государству контрольный пакет акций «Русагро». Они принадлежали основателю компании Вадиму Машковичу, его родственникам и бывшему гендиректору холдинга Максиму Басову. По версии следствия, основатель «Русагро» совмещал госслужбу с бизнесом. С 2006 по 2014 он представлял Белгородскую область в Совете Федерации и пользовался своим положением для коммерческой выгоды. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на иск прокуратуры. Подробнее о претензиях ведомства к Машковичу в справке «Коммерсант ФМ».
6: Детали.
7: Прокуратура оценила активы «Русагро» в 550 миллиардов рублей. Холдинг владеет сотнями тысяч гектаров земель, сельскохозяйственными предприятиями и животноводческими комплексами. По данным следствия, Машкович объединил свои активы еще до прихода в политику. К 2006-му бизнесмен создал холдинг на базе трех компаний – «Авгур Эстейт», «Шугар Имплекс Трейдинг Компани» и непосредственно «Русагро». Попав в Совет Федерации, Машкович не перестал управлять компанией. Де юре акции «Русагро» он распределил между родственниками и доверенными лицами, а часть недвижимости оформил на жену, утверждает ведомство. Машкович проработал сенатором до 2014 года и за это время использовал свои полномочия в интересах холдинга. Часть предприятий в Белгородской области «Русагро» получал не по рыночной цене и без проведения торгов. На этом фоне земельный банк у компании вырос в 10 раз до 500 000 гектар. Чистая прибыль увеличилась почти до 6 миллиардов рублей. Это в 35 раз больше, чем в 2006-м. Параллельно Машкович занимался строительным бизнесом, о чем тоже не уведомил власти. С 2009 по 2015 он владел группой компаний А101. За этот период капитализация проекта превысила 40 миллиардов рублей. Кроме того, холдинг не указывал в декларациях о компаниях, которые Машкович зарегистрировал на Кипре. Так, по версии прокуратуры, он выводил прибыль за рубеж. Связи сенатора с властями помогали «Русагро» и позднее. Например, в Тамбовской области холдинг получал субсидии и налоговые льготы до 2019-го на общую сумму в 13,5 миллиардов рублей. Прокуратура связывает это с покровительством со стороны региональных чиновников.
21: Кроме прочего, суд передал в доход государства принадлежащие Машковичу участки в коттеджном поселке Летово-Роща в Коммунарке, а также его машины, водный транспорт и средства со счетов. Машкович был арестован весной прошлого года по делу о крупном мошенничестве. Его обвиняют в хищении акций холдинга «Солнечные продукты» и отмывании доходов. Общий ущерб оценивается в 86 миллиардов. Власти не разрешат поступать в магистратуру тем, кто окончил бакалавриат по другому профилю. Это следует из законопроекта, который внесла на рассмотрение в Думу межфракционная группа депутатов. По их мнению, 2 года обучения в магистратуре недостаточно, чтобы стать профессионалом. Предполагается, что перечень специальностей, которые затронут ограничения, будет определять Минобрнауки. Собеседники «Коммерсант ФМ» связывают меры с глобальной реформой высшего образования. Если поправки примут, они в основном коснутся юристов и экономистов, отмечают эксперты. Однако вряд ли это будет работать эффективно, отмечает ведущий эксперт Института образования Высшей школы экономики Татьяна Мерцалова. По ее словам, вырастет спрос на курс профпереподготовки, а вот вузы доходы могут потерять.
8: Ко мне приходят разные ребята. Конечно, это вызов для преподавателя, потому что преподавателю приходится заполнять пустоты, это создает ситуацию, в том числе и недостаточно успешного обучения на магистратуре. Еще один аспект – это вопрос финансирования. Особенно если человечек учился на бакалавриате на бюджете, он поступает на магистратуру на бюджет, но меняет при этом трек совершенно. То есть государство заплатило за подготовку, условно говоря, инженера, а он стал экономистом. Но если он не получит такой возможности, он все равно не будет работать по той специальности, которую понял, что это не его. Этого мы не изменим. Он все равно будет искать возможности другое трудоустройство по другой специальности, переучиваться на программу дополнительного профессионального образования. Вот эту проблему вряд ли решит этот запрет. Ну, магистратура в идеале позволяет перейти в академический такой трек. Люди, которые создают нечто новое в своей сфере или в смежной сфере.
9: Это еще и как будто позволяет развиваться где-то на стыке специальностей.
8: Конечно, да. И в этом смысле действительно возможность за счет магистратуры видеть шире.
21: Реформа высшего образования стартовала в 2023 году. Речь в том числе об отказе от Болонской системы. Вместо бакалавриата введут понятие «базовое высшее образование». Магистратура же сохранит свое название, но будет разделена на 3 формата, пишет «Коммерсант». Ограничения, которые предложили депутаты, вполне рациональны, считает ректор Российского нового университета Владимир Зернов.
6: Я не представляю, как может человек, который закончил бакалавриат экономиста, потом магистратуру идти по физике. Любого физика, любого направления. Он же АЗОБ не знает. А сейчас зачастую идут туда, где есть бюджетные места. И мы их заполняем абы кем. В советские времена защита в аспирантуре была на уровне 35-55%, а сейчас хорошо, если есть 15%, а то и того меньше.
21: Только 45% магистрантов продолжают обучение по профилю их бакалавриата, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование Высшей школы экономики. При этом по закону уже сейчас невозможно стать адвокатом или клиническим психологом, окончив лишь профильную магистратуру. Россияне с начала года втрое увеличили покупки залоговых машин у банков. Похожая тенденция и на рынке долговой недвижимости. Речь об имуществе, которое осталось у кредитных организаций после того, как прежние заемщики не смогли погасить свои обязательства. О тренде пишут «Ведомости». В ВТБ сообщили, что средняя стоимость залогового авто составила 943 тысячи рублей. Это на 12% выше, чем в первом квартале прошлого года. Подтверждает тенденцию и статистика Сбербанка. По данным Дома РФ, в сегменте недвижимости объем продаж вырос на 44%. Динамику ощутили практически все игроки рынка, подтверждает директор по аналитике Ингобанка Василий Кутьин.
10: В первом квартале кратный рост спроса на такие активы высвобождается большое количество залогового имущества, которое банки стремятся реализовать. Наиболее заметный рост зафиксирован в сегменте автомобилей. В недвижимости динамика также положительная, но менее выражена. В целом залоговое имущество обычно продается со скидкой по сравнению с рыночными ценами. Это связано с наличием обременений, часто с отсутствием ремонта. По разным оценкам дисконт может составлять от 5-6% до 15-20% от рыночной стоимости. В некоторых случаях, если объект долго не продается, скидка может достигать 30%. То есть практически это цена ликвидации. Если банк оставляет имущество за собой и самостоятельно продает его после неудачных торгов, он часто решает сопутствующие проблемы. То есть выписывает жильцов через суд, оплачивает долги по ЖКХ. То есть проводит предпродажную подготовку.
21: Банки остаются в выигрыше дважды. Проблемный актив уходит, а клиент закрывает кредит, объясняет директор по стратегии инвестиционной компании «Финам» Ярослав Кабаков.
11: По своим параметрам сейчас сложно говорить, но рост вполне понятен, потому что, во-первых, банки реализуют имущество, есть дисконт к текущим рыночным ценам, банк экономит на коллекторских услугах, возможных издержках, связанных с ведением, достаточно, так скажем, понятный бизнес. Второй момент, надо понимать, что стоимость капитала сейчас достаточно большая. В этом отношении наличие капитала тех же самых физиков, возможность его использовать, вполне удовлетворяет и одним, и другим.
21: С апреля стало действовать указание ЦБ, которое меняет подход к оценке заемщиков и расчет показателя долговой нагрузки. Если все кредитные выплаты превышают 50% от среднего дохода, банки рассматривают это как сигнал повышенного риска. Поэтому перекредитовываться стало сложнее и растет число потенциальных банкротов, отмечает руководитель коллекторского агентства USW Александр Ермолаев.
12: Если анализировать, этот тренд будет продолжаться. Драйверы для этого залоговых авто и у залоговой недвижимости немножко разные. Естественно, не все смогли правильно рассчитать свою нагрузку. При этом тут важно понимать, что если раньше машина с временем стремительно дешевела, то сейчас этот тренд уже не такой. Почему, допустим, банки вытащили менее охотно? Потому что после того, как реализуется залог, долг не закрыт, проблема не урегулирована полностью. Сейчас удается кредиты закрыть полностью. Все стало интереснее. Если брать ипотечные кредиты, тренд в том числе в определенном количестве IT-ипотек, которые были взяты, и программы господдержки, которые были широко развиты. Квартиры брались в кредит. В своем портфеле мы видим, что примерно за год доля банкротов выросла раза в два, наверное. Случился какой-то пик, а дальше будет плату. Допускаю, что будет небольшой рост, но затем объем стабилизируется. Потому что, напомню, объемы кредитования автокредитов и ипотеки сильно не росли в последние годы. Поэтому, ну, просто сейчас какой-то отложенный спрос случился для реализации.
21: В последние 4 года число банковских отказов по новым кредитным заявкам постоянно растет. И в первом квартале этого года показатель составил уже почти 83%.
23: Вы слушаете «Коммерсант ФМ». Они готовы на все ради победы. Подменить анализы, инсценировать ДТП и даже переписать собственный генетический код. Добро пожаловать в закулисье, где правила пишутся не на стадионах. О, спорт!
5: ты – боль. Голы, очки, секунды. Как рождаются легенды и почему рушатся карьеры.
13: Мир высоких достижений и низких поступков. Обратная сторона большого спорта. В программе «Арена» с Владимиром Осиповым. Всю неделю на «Коммерсант-ФМ».
21: Сейчас новости, в студии Олег Булгак.
14: Здравствуйте. Latest news. Высокопоставленный чиновник США в конце прошлой недели предупредил Иран об американской операции по сопровождению судов в Ормузском проливе и предостерег от вмешательства, сообщает Axios. Как пишет издание, личное сообщение Ирану от США свидетельствует о стремлении Белого дома снизить риск эскалации. При этом, несмотря на предупреждение, иранцы совершили серию атак на корабли ВМС США, торговые суда и Арабские Эмираты. Ряд американских и израильских чиновников считают, что при сохранении дипломатического тупика Трамп может отдать приказ о возобновлении боевых действий уже на этой неделе. Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам января-апреля выросли на 11% и составили 385 тысяч единиц, следует из сообщения Минпромторга. Продажи новых электромобилей с начала года выросли на 26%, половина из них российского производства. Доля российских автомобилей на внутреннем рынке с января по апрель составила 62% против 54% годом ранее. Все подробности в утреннем эфире. В России продажи антидепрессантов выросли в два раза за три года. На треть увеличились продажи транквилизаторов и на 20% психостимуляторов, сообщает Forbes. Опрошенные изданием врачи связывают рост продаж с ростом доступности психиатрической помощи, дестигматизацией психиатрии, а также с использованием искусственного интеллекта и дополнительной подготовкой терапевтов. При этом с 20 по 24 год россияне на 18% чаще стали болеть психическими расстройствами. Число новых случаев превысило 340 тысяч. Ряд специалистов связывают это с улучшением диагностики. Другие отмечают, что ухудшение психического здоровья – это мировой тренд. О погоде. В среду в Москве 25 градусов тепла, возможен небольшой дождь. Олег Булгак, радио «Коммерсант-ФМ».
21: Бизнес начал справляться с дефицитом кадров. По крайней мере, к такому выводу, по итогам исследований и опроса работодателей, пришла консалтинговая компания B1. Там отмечают, что в этом году лишь треть компаний постоянно страдает от нехватки сотрудников. В 25-м таких фирм было больше половины. Проблему стали решать не поиском новых кадров, а переносом задач на уже работающих сотрудников или подрядчиков, рассказали «Коммерсант-ФМ» представители рынка. По данным B1, три четверти работодателей отдают на аутсорс IT-поддержку, две трети передают им свою бухгалтерию. Некоторые фирмы на время нанимают работников в компании-партнеров, говорит независимый HR-консультант Михаил Столовицкий.
15: Лучше дышат те компании, которые занимаются организационным переустройством, чтобы решать задачи меньшим количеством людей. Но проблема заключается в уровне квалификации. Этих рабочих нужно будет кого-то переучить, кого-то доучить, кого-то отучить. А вот стаффинг, например, может помогать. Один и тот же человек, компания, например, одна не может его загрузить, и он задействован не все время, работает в другой компании. То есть они его делят. Сейчас аутстаффинговые компании прям появляются. Конечно, технологии, автоматизация. Соседи сейчас все занимаются, или почти все, большинство.
16: А какие задачи автоматизируют? Речь об искусственном интеллекте, который начинает выполнять часть задач.
15: Огромный поток текучки, бытовухи какой-то, процедуры кадровых, финансовые, бухгалтерские тем более, и плюс какие-то административные документы, обороты и так далее. Народ достаточно активно в это играет. Другое дело, это как в истории с так называемым искусственным интеллектом. Правильные решения масштабируют и делают сильнее, а неправильные тоже масштабируют и делают слабее. Но даже нейросети некоторые вещи могут помогать вообще достаточно серьезно. Дефицит действительно серьезный, продолжает быть, но выживут те, кто либо имеют длинные деньги, просто переживают и накручивая, может быть, даже зарплаты сверх меры, либо занимаются организационными управленческими вещами. Но здесь отдельная проблема – это квалификация.
21: Накануне в Российском союзе промышленников и предпринимателей заявили, что каждая четвертая компания готова сократить свой штат. Причем в январе о таких планах сообщала лишь одна фирма из 10. Бизнес все еще готов нанимать на их место новых сотрудников. В таком случае выигрыши могут быть молодые специалисты, говорит гендиректор Oxygen Павел Кулаков.
3: Надо очень плотно, вдумчиво работать с культурным кодом компании. Это и вовлеченность людей, их мотивация, отбор людей с правильными селф-скиллами, именно умение сотрудников быть ответственными, самостоятельными, даже строить собственную работу как систему. Под ответственных людей можно брать и необученных джунов, но также с правильными селф-скиллами. И, безусловно, еще к личностным качествам человека относится и желание учиться. А уж если к исполнительской работе еще и подключать и создавать всевозможные AI, то, в общем, задачи могут быть решены.
16: А как сейчас мотивировать работников, если не повышением зарплаты?
3: Ну, когда ты не просто исполнитель, а когда ты отвечаешь за какую-то задачу. Когда, я не помню, в какой западной компании президент вызвал к себе вице-президента, который сделал ошибку, и компания потеряла 10 миллионов долларов. Его спрашивают, у меня что, сейчас уволят? Он говорит, да как же я тебя буду увольнять, когда я уже за твое обучение заплатил 10 миллионов долларов? Это определенная плата за обучение. Ответственность за ошибку, определенные последствия должны быть в виде каких-то финансовых KPI-ов, в виде финансовых мотивации за успех или неуспех.
21: По данным Центробанка, дефицит кадров в России стал рекордным к концу апреля. Такой нехватки рабочей силы за последние десятилетия в стране еще не было, заявляла глава регулятора Эльвира Набиуллина. В РСПП допускали, что компании к 30-му году не досчитаются 3 миллионов сотрудников. Безработица при этом остается на низком уровне. В первом квартале 26-го она чуть превысила 2%.

0: истосковался.
1: Царь Итаки возвращается.
2: Никто не помешает мне вернуться домой. Даже сами боги.
3: Держите на мне!
4: Нолан сказал, что не хочет выдавать слишком много подробностей о фильме, хотя очень сложно обойтись без спойлеров в экранизации книги, которой 3000 лет. Создание картины режиссер называет настоящим кошмаром по сложности, но надеется, что силы были потрачены не зря. Выделяет фильму звездный состав актеров. Среди них, в частности, Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Зендея и Шарлиз Терон. Можно ли назвать «Одиссею» картиной года? Кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов считает, что у фильма есть на это все шансы.
5: Мы первую половину трейлера знакомимся с персонажами, убеждаемся, что Одиссея играет Мэтт Дэймон, что его сына играет Том Холланд, что ожидать Дэймона дома будет Энн Хэтэуэй. Нам представляют всех звезд, как обычно у Нолана каст впечатляет, а вторая половина трейлера — это экшен, экшен, экшен.
6: А какие у вас впечатления от трейлера?
5: Трейлер — умеренно продающий фильм, но он не спешит ничего раскрывать, просто делает очень базовый трейлер, как если бы это был просто голливудский блокбастер. Все-таки хочется надеяться, что Нолан немножко в своем фильме выйдет за пределы пересказывания древнегреческого эпоса с обилием экшена. Все-таки есть надежда, что он наберется немножко смелости и попробует его как-то переосмыслить с учетом современной реальности, потому что для большого автора, который может себе позволить любой бюджет, какой-то головокружительный актерский состав, довольно мелкая задача просто зрелищно пересказать всем давно известную историю.
6: А может ли «Одиссея» претендовать на статус фильма года или на «Оскар»?
5: В этом году нету «Барбенгеймера», нету противостояния с каким-то другим фильмом. Вот мне кажется, что у «Одиссеи» пока есть все шансы оказаться в номинациях, но чтобы победить, нужно все-таки, чтобы это было какой-то авторский высказывание. Во всех списках самых ожидаемых картин 2026 года «Одиссея» — единственный оригинальный фильм. Мы там видим продолжение «Человека-паука», «Историю игрушек 5», «Дюну», «Мстители». Мы все это уже видели, примерно представляем, что нас ожидает.
4: «Одиссея» выйдет в зарубежном прокате 17 июля. В России фильм официально не покажут. Ожидается, что посмотреть его можно будет только в формате предсеансного обслуживания. На рынке облигаций все больше рисков. Под угрозой дефолта примерно четверть бумаг, рассказали «Коммерсант ФМ» аналитики финансового рынка. В первом квартале компании 11 раз переносили выплаты по кредитным договорам. А это уже почти половина от всех случаев за прошлый год. При этом часть из них переросла в полноценные дефолты, когда организация так и не смогла выполнить обязательства перед инвесторами. По словам аналитиков, главная проблема – это дорогие деньги. Бизнес раньше занимал под 13-15%, сейчас вынужден рефинансировать долги по более высоким ставкам. Одновременно на компании давит рост налоговой нагрузки и слабый спрос. В результате расходы растут быстрее доходов, и денег на выплату долгов просто не хватает. Поэтому волна дефолтов по облигациям будет продолжаться, говорит аналитик по макроэкономике и Ингосстрах инвестиций Александр Иванов.
7: В этом году действительно будет много дефолтов и много разговоров и обсуждений об этом. Однако на ВДО и компании с низким рейтингом приходит совсем немного. То есть, если объем бумаг корпоративных эмитентов на начало года был около 28 триллионов рублей, на высокодоходные облигации приходится только 4% и 7% на эмитентов третьего эшелона. При этом в зоне риска находятся прежде всего компании, которые выпускали высокодоходные облигации, или компании с невысоким рейтингом. И хотя их много в количестве, номинальный объем выпущенных ими облигаций не такой большой. Поэтому слышать о дефолтах мы будем действительно в течение всего года. Но пока кажется, что для устойчивости финансового рынка это не представляет опасности. Но это будет одним из аргументов дополнительного давления на Банк России в части ускорения и снижения ключевой ставки.
8: А какой показатель будет уже критичным для рынка?
7: Опасность будет, когда на горизонте будут действительно крупные банкротства. Сейчас рынок с большим вниманием следит за тем, что происходит, например, с самолетом. Вот если будут дефолты компании первого или второго эшелона, вот это действительно будет страшно.
8: Все-таки текущая ситуация уже должна стать для инвестора каким-то сигналом?
7: Инвестору нужно быть готовым к продолжению.

0: положению дефолтов и понимать, что сейчас с какой бы скоростью Банк России не снижал ставку, все кредиты уже взяты. И даже снижение на несколько процентных пунктов принципиально не поменяет для большинства картину. Кроме того, с учетом ситуации на нефтяном рынке, всплески инфляции из-за этого, Банк России вообще может, наоборот, прекратить ее снижение.
1: По словам экспертов, ситуацию усугубляет и так называемая «стена погашений». В этом году подошел срок выплат большого объема обязательств. Предпринимателям предстоит вернуть 5-6 триллионов рублей. На этом фоне инвесторам стоит не гнаться за максимальной прибылью, а контролировать риски, предупреждает директор корпоративных финансов компании «Реком Траст» Николай Леоненков.
2: Достигла, наконец, волна высоких ставок. Те компании, которые наиболее закредитованы, у которых есть проблемы с денежными потоками, потоком ликвидности, эти проблемы возникли не на пустом месте. Естественно, это цепная реакция, которая касается всего рынка. Ликвидность сужается, эмитенты начинают испытывать сложности. И у кого наиболее высокий коэффициент долг и беда, те начинают проскальзывать и не успевают вовремя справляться со своими обязательствами. Но проблема по состоянию на сегодняшний день, она не критична.
3: Но все-таки стоит ли инвесторам вести себя на этом фоне осторожнее?
2: Для инвесторов важно при формировании своего портфеля или при корректировке его составляющих смотреть на закредитованность компании. Если долг и беда коэффициент выше 3-4, сейчас вот и годовые отчеты вышли, можно посмотреть денежные потоки, объем выручки. Если все эти показатели ухудшаются, очевидно, что компания будет сложнее. Поэтому из этих бумаг можно спокойно, рынок позволяет это сделать, выйти, сократить долю и перейти в более высокие рейтинги, там, где больше запас прочности у компании. Таких бумаг очень много на рынке, поэтому я бы не стал говорить о том, что существует какая-то критическая точка. Рынок начинает пересматривать риски и стоимость бумаг. Поэтому, естественно, рынок это переживет, и уже такие ситуации были и в 90-е годы, в середине 2000-х. Все понимают эти проблемы. Надеюсь, что будут точечно расшивать точки неплатежей, и денежный поток будет с новой силой развиваться по системе.
1: По данным агентства «Эксперт.РА», доля реальных дефолтов сейчас меньше 1% рынка, а позиции всех крупных компаний остаются устойчивыми. Но если высокие ставки сохранятся, проблемы могут затронуть даже эмитентов с внушительным инвестиционным рейтингом, считают аналитики. Наиболее масштабные риски сейчас в топливном ритейле, логистике и девелопменте.
4: Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы. 93.6. Новости и мнения. Коммерсант ФМ 93.6. Радиоканал Коммерсант. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-63-782. Выдано Роскомнадзором 27 ноября 2015 года. Для лиц старше 16 лет.
5: В Москве 7 утра, в студии Алексей Нарышкин.
4: Радио Коммерсант. Новости и мнения. 93.6 FM.
5: 6 мая, среда, за окном сейчас плюс 16 градусов, пробки в городе 1 балл в этом часе. США заявляют о значительном прогрессе на пути к сделке с Ираном. Трамп объявил, что американская инициатива по разблокировке судоходства в Ормузском проливе временно приостанавливается. Московский бизнес подсчитывает убытки из-за цифрового шатдауна во вторник. Отключение мобильного интернета продлилось несколько часов, но значительно сказалось на жизни горожан. Какие выводы сделали предприниматели и когда ждать новых ограничений? Контрольный пакет «Русагро» передан государству. В первую очередь речь о доле основателя холдинга Вадима Машковича. Какие были основания для национализации и что ждет компанию дальше? Налоговая заинтересовалась ростом наличного оборота у компаний. Что проверяют инспекторы и как избежать штрафов? Наличка, платежи авансом и оскорбления. Бизнес рассказал, как пережил шатдаун 5 мая.
4: Москва.
5: Во вторник днем Москва почти на 4 часа оказалась в режиме тотального офлайна. И ситуация повторится, предупреждают эксперты. Коммерсант ФМ спросил у бизнеса, какие у них варианты выживания. Подробности у Екатерины Вихаревой.
6: Утро 5 мая у многих началось не с кофе, а с попыток связаться с внешним миром или хотя бы не опоздать на работу. Мобильный интернет, белые списки, VPN и даже СМС были недоступны. На этом фоне многие остались без плана «Б» в виде кикшеринга. Не повезло и с такси. Машину можно было заказать по звонку, но время ожидания в отдельных случаях превышало 40 минут. При этом многие водители не вышли на смену вовсе, а те, кто решился, пытались ловить Wi-Fi в заведениях общепита, работать за МКАДом или подбирать голосующих. Бизнес к полному шатдауну не был готов. Основатель и руководитель кондитерской Полина Пастры Валерий Чиж только за утро вторника потерял около 100 тысяч рублей.
7: Клиент не могли оплатить свой заказ через терминал. Мы не могли вызвать курьера, либо Яндекс.Такси с каршерингом. Та же история. Очень много недовольных заказчиков. Сервисы по доставке, где мы работаем, жестко отключают. План Б, как раньше, вешаешь на себя табличку, принимая заказы. Идешь по улице.
6: В марте совокупный ущерб столичного бизнеса за 5 дней перебоев достигал 5 миллиардов рублей, подсчитывали собеседники Коммерсанта. И это не считая волны негатива от клиентов, отмечает президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, руководитель сети фитнес-клубов World Gym в России Ольга Киселева.
8: Часть не может уточнить расписание, если вдруг оно изменилось, приезжают, возникают конфликтные ситуации. Единственный выход – переход на телефонную связь. Конечно, если человек приходит, у него нет наличных, а у него тренировка, которая не оплачена, мы вешаем ему депозит. Для бизнеса это тоже не очень правильно, потому что это отложенный платеж. Деньги все равно стоят каких-то денег. Мы не можем пока оценить, сколько в деньгах мы потеряем. Тем не менее, выход ищем.
6: Из-за шатдауна с перебоями работали приложения банков, задерживались курьеры, а брокеры не могли по СМС подтвердить торговые операции. Запастись наличкой в моменте удалось не всем. Некоторые банкоматы тоже работают от мобильной сети. А парковку удавалось оплатить только по звонку. При этом с трудностями столкнулись и компании с проводным интернетом, говорит основатель сети салонов «Красота». Красоты персона Игорь Стоянов.
9: У нас на Play перегрузилась линия стационарный интернет. Если клиент к нам приходит, мы его сразу записываем на следующий визит. Серьезные финансовые проблемы будут для тех, кто не умеет работать с клиентской базой. 70% рынка – это моностудии, бывший мастер открыл. Сетевому бизнесу попроще. Прошлым годом мы процентов на 20 упали. Будем продолжать медленно падать. Для нас контакт с клиентом является.
6: Проблемы с интернетом затронули даже кладбище, рассказала слушательница Коммерсант ФМ Арина.
10: В администрации кладбища все базы висели. Людей, которые пришли хранить, если нужно было оформить заявление, буквально в ручном режиме оформляли. А если люди приходили переоформлять документы, просили уже подойти после 10 числа. В 13 часов начали постепенно работать базы. Я села к оператору в течение часа. Наверное, она мной занималась, потому что постоянно висли системы, но у меня все получилось.
6: Примерно к полудню Минцифры рассказали, что согласовывают со спецслужбами оперативную активацию белых списков в условиях ограничений. А продлятся они вплоть до 9 мая. Но насколько интенсивно, неизвестно. Пользователи соцсетей, между тем, продолжают искать альтернативные варианты, как оставаться на связи. И уже переизобрели новый мессенджер – факс. Екатерина Вихрева, Анна Кулецкая, Астон О'Салливан, Коммерсант ФМ.
5: Суду хватило несколько часов для передачи активов Вадима Машковича государству. Среди конфискованного – контрольный пакет акций «Русагра». По мнению прокуратуры, бизнесмен использовал полномочия сенатора в интересах своего холдинга. Национализации подверглось и имущество родственников бизнесмена. Подробности у Леонида Пастернака.
11: Вадим Машкович был сенатором с 2006 по 2014 год. За это время, по мнению Генпрокуратуры, он успел незаконно обогатить себя и партнеров. С правовой точки зрения, бизнесмен должен был отказаться от управления холдингом «Русагра». Вместо этого Машкович, по данным прокуратуры, занялся сокрытием реальной структуры владения активами. Доходы он не декларировал и выводил их за границу через офшоры. Изъятые у предпринимателя акции «Русагра» оцениваются почти в 2 миллиарда рублей. Кроме того, суд конфисковал со счетов Машковича почти 4 миллиарда рублей, 2 миллиона долларов и 1,5 миллиона евро. Также национализированы активы родственников бизнесмена и экс-гендиректора «Русагра» Максима Басова. Их капитал напрямую связан с Машковичем, отмечает директор московского офиса компании «Такс Глобал Консалтинг» Эдуард Савуляк.
12: Обвиняется в мошенничестве достаточно крупном. Арест активов, каких-то очень больших объемов, следствием производится на самом первом этапе для того, чтобы было за счет чего, если что, погашает задолженность. Но у тех лиц, которые считают, что их имущество, допустим, к Машковичу не имеет никакого отношения, они могут доказать с документами на руках, когда, соответственно, вот бьются доходы, приобрел это имущество, Машкович совсем ни при чем, и теоретически следователь может из-под ареста выпустить это имущество.
11: Суд рассмотрел иск Генпрокуратуры в рекордные сроки. На само разбирательство потребовалось порядка 7 часов. Это нонсенс, говорит партнер адвокатского бюро «Адвокаты и бизнес» Роман Биланов.
13: Ни по каким другим категориям гражданских дел столь быстрое рассмотрение в судах я не видел. Это вообще некое новшество. Большинство дел у нас рассматриваются, ну, достаточно долго. И не совсем понятно, почему преференции в таких делах прям явно отдаются государству. Прокуратура действительно установила столь значимое основание, что термин, который вы назвали, вот разделе человека, может быть, он обоснован.
11: Машкович основал «Русагра» в 1995 году. По оценке прокуратуры, к 26 году выручка компании достигла 400 миллиардов рублей. В холдинг входят 12 заводов, 9 площадок по производству сахара и 20 свиноферм на территории 15 регионов страны. В 2024 году правительство включило «Русагра» в перечень экономически значимых организаций. В 2025 стартовали первые торги акциями компании на Мосбирже. Вероятно, у такого ценного актива скоро будет новый собственник, полагает бывший министр экономики Андрей Нечаев.
14: Это означает только одно, что не только продолжается, но и активизируется передел собственности. Вопрос дальше, кому отдадут. Сейчас это временно будет под управлением Росимущества, но понятно, что оно реально ничем управлять не может в этом плане. Дальше вопрос, значит, будет это просто управление или будет это новая приватизация.
11: Адвокат Машковича Алексей Корябин заявил Коммерсант ФМ, что не комментирует решение суда о конфискации активов своего подзащитного. Сам бизнесмен неоднократно отвергал все обвинения. Своей вины Машкович не признает. В сезон находится больше года. Леонид Пастернак, Коммерсант ФМ.
5: Продажи новых автомобилей в апреле выросли на 15% год к году. Дилерам удалось реализовать 118 тысяч машин. Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на аналитиков Автостат. Лидером рынка остается Лада, на втором месте Хавейл, следом идут Теннет, Джили и Белджи. Рост более 70% показали Джейку и Тойота. Несмотря на позитивные показатели по итогам двух весенних месяцев, говорить о восстановлении рынка еще рано. Так считает президент Ассоциации России. Российские автомобильные дилеры Алексей Подчеколдин.
15: В мае, похоже, немножечко будет продажи чуть-чуть поменьше. То есть говорить о том, что продажи будут сейчас нарастать, ну, вряд ли. Еще какая-то ситуация связана, наверное, с тем, что все-таки благотворно начинает влиять постепенное снижение ставки Центрального банка. Все-таки это уже не 21%, а 14,5%. Увеличилось количество продаж автомобилей, произведенных в России, собранных из китайских комплектующих на территории России. Часть этих брендов начали, я полагаю, получать некую компенсацию от Минпромторга по утильсбору, что позволило им предоставить на ряд моделей дополнительные скидки, что оживило продаж. Например, Джеку G6, которая продавалась на 2 200 000. Модели, которые здесь не собираются в России, их такого большого роста нет. Кредитование, по крайней мере, начало расти. Выдача увеличилась по сравнению с прошлым годом. Ну, и люди, кто-то из депозитов стал забирать деньги.
16: Дилеры продолжат предлагать специальные программы?
15: Думаю, что будут продолжаться акции. Сейчас на рынке достаточно автомобилей, то есть нет дефицита автомобилей почти ни у кого из брендов. Есть уже даже двухлечные, порой даже чуть больше склады, и поэтому, наверное, скидки будут предоставляться. Но только уже не в таком объеме, в котором они были раньше, там, в прошлом, в 2025 году, когда у дилеров были 3-4-лечные склады.
5: По данным Минпромторга, доля российских автомобилей на внутреннем рынке в январе-апреле составила 62%. На четверть выросли продажи электромобилей. В этом сегменте половину составляет отечественная продукция. Меняются лидеры и в альтернативном ввозе. Бренд Mazda, который входил в десятку по продажам с начала года, на минувшей неделе опустился на 24 место. Сейчас его опережают Toyota, BMW, Audi и Volkswagen. Растет интерес и к китайским моделям, официально в России не представленным, говорит основатель компании EN Cars Евгений Забелин.
17: В первую очередь сезонный фактор, весной некоторое оживление, и второй фактор — благоприятные это продаж в апреле, это курс доллара, который немного снизился, точнее вернулся к своим прежним значениям. Цены стали немного выгоднее.
16: Какие бренды пользуются популярностью?
17: У нас в параллельном импорте в сегменте относительно дорогом лидер прежний – это Ленко 900 с ценой порядка 7,5 миллионов средней. Очень сильно сейчас растет бюджетный сегмент автомобилей именно до 160 лошадиных сил. Среди топов продаж это Geely Colray и Ленко 06 – новый игрок на нашем рынке, достаточно небольшой кроссовер. В целом сейчас наметилась некая тенденция. Китайские производители стараются адаптироваться под наш рынок и действительно выпускают автомобили мощностью до 160 лошадиных сил.
5: В апреле на российский рынок вышли сразу 9 легковых моделей. Среди новинок кроссоверы Alfa Romeo, Giant, Lotus, Soul East и Rox, пикапы Dongfeng и KGM, а также спорткар Lamborghini и седан Volga. 7.12 в Москве, через пару минут последние новости.
4: Коммерсант ФМ. Время и место. 9 и 10 июня. Москва. Премьера спектакля «Великий комбинатор» Владимира Панкова по мотивам романа «Золотой теленок». Легендарный сюжет о великом мечтателе и плуте Остапе Бендере. Любимые герои, звездные артисты и, конечно, музыка. Джаз ревущих 20-х и авторские композиции. Узнайте, как честные способы отъема денег превратились в высокую трагикомедию. Подробности на сайте lincom.ru. Биохакинг с Анной Кулецкой.
18: Снижать уровень кортизола, гормона, который при затяжном стрессе незаметно подтачивает сердце, талию и способность противостоять простудам, оказалось гораздо проще. Без дорогостоящих ретритов, медитаций и даже без внепланового отпуска. Очевидно, это движение. Масштабное исследование, опубликованное в Journal of Sport and Health Science, выстроило причинно-следственную цепочку. В течение года испытуемые занимались спортом. Нагрузка была средней, по 150 минут в неделю. Ходьба, легкий бег, велотренажер. Ученые измеряли стресс не по ощущениям, а по химии тела. Главным показателем как раз выступал кортизол. Сам по себе он не враг и считается гормоном выживания. Проблемы там, где начинается перекос. При хронически высоком уровне кортизол влияет на сон, настроение, иммунитет и даже повышает риск болезней. И вот главный результат эксперимента. У людей, которые регулярно занимались аэробными упражнениями, уровень кортизола заметно снижался. Проще говоря, организм стал менее напряженным по умолчанию. Словно внутренний навигатор тревоги потерял чувствительность. И здесь интересная мысль про само понимание стресса. Обычно мы думаем: сначала я успокоюсь, разберусь с задачами на работе и начну бегать, запишусь на танцы и куплю велосипед. А исследование предлагает включить обратную логику. Двигайся, и тело само начнет расслабляться. И не нужен героизм, марафоны и изнуряющие тренировки. Речь скорее о той самой скучной дисциплине, которая на длинной дистанции дает эффект сильнее любых ретритов.
4: Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто ее создал. Альберт Эйнштейн. Реклама.
19: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы 646-3046, код 495.
5: 7:15 в студии с последними новостями. Анна Казакова.
20: Здравствуйте.
4: Latest news.
20: 5 человек погибли при ударе БПЛА по крымскому Джанкою. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Накануне вечером он рассказал о налете беспилотников на регион и работе сил ПВО. Атаку дронов отражали и в Севастополе. По словам губернатора Михаила Развожаева, над городом сбили 12 беспилотников. Тем временем в силу вступил режим тишины, объявленный Украиной. Режим прекращения огня, которым объявляла Россия, будет действовать 8 и 9 мая. Дональд Трамп объявил о кратковременной приостановке операции «Проект свободы» по сопровождению судов в Ормузском проливе. По его словам, решение принято для того, чтобы оценить возможность согласования и подписания сделки с Ираном. Трамп утверждает, что достигнут значительный прогресс на пути к полному и окончательному соглашению с Тегераном. Трамп анонсировал операцию «Проект свободы» 3 мая. Лондонский «Арсенал» впервые за 20 лет вышел в финал Лиги чемпионов. Ответный матч полуфинала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетика» закончился со счетом 1-0. Первый матч в Мадриде закончился со счетом 1-1. Таким образом, по сумме голов 2-1 «Арсенал» проходит финал Лиги чемпионов, который состоится в Будапеште 30 мая. Подробности через 40 минут на «Коммерсант ФМ». О погоде. В Москве сейчас 17 градусов. В течение дня синоптики обещают до 24 градусов. Облачно с прояснениями и без осадков. Анна Казакова, радио «Коммерсант ФМ».
5: Кибердружины и медиапатрули в каждую школу. Правительство утвердило программу защиты детей и молодежи от деструктивного контента в интернете. Цель проекта – предотвращение конфликтных ситуаций в учебных заведениях страны. Задача активистов – выявлять негатив и вести разъяснительную работу среди сверстников. Политический обозреватель «Коммерсант ФМ» считает главным риском программы формальное исполнение на местах.
0: Точка зрения Дмитрия Гризе.
21: Правительство Российской Федерации утвердило масштабную программу защиты молодежи от деструктивного контента в интернете вплоть до 2030 года. Общий смысл в том, чтобы к воспитанию детей и подростков активнее привлекать общественность, а также сознательных сверстников. Ограждать неокрепшие умы от негатива, объяснять, что хорошо, а что плохо. Идея не лишена логики. Государство физически не может контролировать каждого школьника и студента. В итоге число нештатных ситуаций, назовем это так, в образовательных учреждениях РФ, к великому сожалению, растет. Среди прочего, в документе упоминаются кибердружины и медиапатрули, которые должны создаваться повсеместно, вплоть до каждой школы или института. Видимо, нужно напомнить, что в отличие от советского прошлого, нынешние дружинники не ходят по улицам с красными повязками на рукаве, а сидя за компьютером, отслеживают так называемый деструктивный контент с теми, кто его произвел или потребил, то есть взял на вооружение, проводятся действия воспитательного характера. Организация процесса возложена на молодежные патриотические структуры, профильных чиновников от образования с привлечением силовиков. Тем, кто встанет в ряды кибердружинников, обещаны различные льготы. В том числе обсуждается введение дополнительных баллов к ЕГЭ. Нужно сказать, что в СССР с этим было проще. Данные функции выполняли сознательные комсомольцы. Это также была прямая возможность продвинуться по общественной линии с перспективой подняться на самый верх по карьерной лестнице. Нужно признать, что отношение сверстников к подобным функционерам не всегда было позитивным. Что уж там скрывать. Однако главное, что положительный эффект достигался не всегда. Формальный подход часто имел место. Приписки и даже сговоры с несознательным элементом. Днем ты общественник, пример для подражания, а вечером куришь в подъезде или того хуже. А сейчас еще и этот вездесущий интернет, что является большой проблемой. Не каждый активист понимает, как именно нужно вести воспитательную работу. Зато наказывать и сообщать куда следует – это куда проще. С этим у нас сложностей никогда не возникало. Действительно, чего думать? Просто взять и запретить этот самый интернет, да и дело с концом. Не будет повода для крамольных мыслей. К тому же и учиться нужно как-то успевать. Впрочем, будем надеяться, что ответственные товарищи ошибки прошлого учтут, бюрократический формальный подход исключат, в результате перегибов удастся избежать. Так же, как и головокружение от успехов. А Дмитрий Дризе, Коммерсант ФМ.
0: Точка зрения.
5: Это был комментарий Дмитрия Дризе, автора телеграм-канала «Конструктивный аналитик». Учиться в Сорбонне станет дороже. Франция повышает стоимость обучения для иностранцев сразу в 10 раз и сворачивает жилищные субсидии для студентов. Что стоит за этим шагом и как меняется география зарубежного высшего образования? Об этом Айлита Курмукова.
22: Франция ужесточает правила для всех студентов из неевропейских стран. Россияне, как отмечают собеседники «Коммерсант ФМ», занимают 15% рынка. В стране учатся 500 000 иностранцев. В Сорбонне, Гренобле, во всех государственных вузах Франции можно было учиться практически бесплатно. Нужен был только регистрационный взнос в районе 200 евро. Все остальное субсидировало правительство. На каждого студента выделялось порядка 10 тысяч евро. Столько примерно стоит год обучения в частных вузах страны. Сейчас Франция переходит в режим экономии режет бюджет на образование. Год бакалавриата обойдется в 3000 евро, магистратура будет стоить 4. Но это не сильно повлияет на выбор россиян, считает гендиректор агентства Global Dialog Вячеслав Лычагин.
1: Те ребята, которые поступали в этом году, они вынуждены уже платить будут новые цены. Те, которые поступали в прошлых годах, они продолжат платить по старым расценкам. Никто не будет отказываться от этого, что это стало дорого. Нет. Французское образование котируется, но у тех, кто знает французский язык. В России в наших школах, наверное, на третьем месте популярности. Первый английский, немецкий, только потом французский, там, испанский. Ребят, которые хотели бы учиться на французском языке, ну, их в целом-то гораздо меньше, потому что в основном требования английские. И даже во Франции программ мало на английском языке, и в основном это коммерческие учебные заведения, где изучают там бизнес, маркетинг.
22: Знание официального языка страны, по сути, пропуск в лучшие государственные вузы Европы. С немецким пока еще можно бесплатно учиться в университетах Германии, Нидерландов. Итальянские и испанские вузы стоят как французские. Но льготы для иностранцев вслед за Парижем могут урезать и другие страны. ЕС не исключает гендиректор агентства Open World Григорий Угаров.
2: Еще много стран, которые предлагают либо бесплатное образование для всех, либо достаточно экономичное. Там, конечно, проблема в квотировании. До 10% от общего количества мест. Это вот в немецких вузах. И поэтому формально, как бы, да, оно бесплатно, но бывает, что и туда не поступишь. Вот эти льготные меры для чего государство придумывают? Им нужны не просто мигранты, которые будут работать на стройке, а нужны талантливые умные мигранты, которые будут заниматься наукой, дизайном, бизнесом. Раз сейчас вот эти квоты уменьшают, повышают стоимость на обучение, возможно, что государство в меньшей степени нуждается в большом количестве образованных мигрантов, потому что в любом случае есть и большой европейский рынок отовсюду, из Прибалтики, из балканских стран.
22: Европейское образование, что дает иностранцам еще и ВНЖ на год, чтобы найти работу, как в Германии и во Франции, например, уже начинает терять позиции. И не только в мировых рейтингах лучших вузов. Тренд смещается все больше на восток, подчеркивает гендиректор компании «Академконсалт» Ирина Следиева.
3: Уезжают в Китай, Корею, в Сингапур, Японию. Все страны предлагают не очень дорогое образование на английском языке в том числе. И довольно много стипендий, особенно в Корее и в Китае. Но также это связано с тем, что рынок труда там есть. А это очень важный момент для выбора, где получать диплом. Эти страны растут по многим индустриям. И начинает появляться интерес к Латинской Америке, которую обычно никто раньше вообще не рассматривал. Бразилия, Аргентина в первую очередь, там возможности получения быстрых ВНЖ гражданства в этих странах, наверное, будут появляться российские студенты скоро.
22: А вслед за интересом растут и цены. О повышении стоимости обучения для иностранцев с этого года объявили университеты Южной Кореи и Вьетнама. Бакалавриат в некоторых частных вузах подорожает почти вдвое, до 2500 долларов в год. А Элита Курмакова, Коммерсант ФМ.
5: Теперь о пробках столицы. По информации Яндекс.Карт, пробок еще нет. На дорогах свободно. Сейчас 1 балл. 2 на третьем транспортном кольце. 2 на Садовом, по 1 на Бульварном и МКАД. В 7:25 в Москве новости компании Анна Казакова.
23: Здравствуйте.
24: Корпоративные новости.
23: 9 крупных российских застройщиков в прошлом году выплатили топ-менеджменту 10,4 миллиарда рублей, на 29% меньше, чем годом ранее, пишет Коммерсант со ссылкой на данные компании. Если в позапрошлом году девелоперы увеличивали бонусные программы, стремясь удержать управленцев, то теперь их политика направлена на глобальное сокращение затрат. В этом году ситуация вряд ли кардинально изменится, выплаты руководству снижаются и в смежных секторах. Выдача грантов малому и среднему бизнесу рухнула в первом квартале этого года на 53%, выяснили «Известия». За три года падение составило 84%. Дальнейшее сокращение такой поддержки может привести к снижению деловой активности, росту закредитованности и замедлению развития экономики, предупреждают эксперты. Российский дочерний банк итальянской Unicredit Group продолжает сворачивать бизнес. У Unicredit Bank по итогам первого квартала сократились процентные комиссионные доходы, кредитные и депозитные портфели, расходы на персонал, пишет Коммерсант со ссылкой на отчетность по МСФО. В то время как группа отчиталась о рекордной за всю историю существования квартальной прибыли, Unicredit Bank показал сокращение этого показателя более чем на 40%, а вклад в чистую прибыль группы упал почти вдвое, менее чем до 5%.
24: Культово с Павлом Шинским.
25: Катюша.
6: Песня о девушке, тоскующей о бойце с дальнего пограничья, была, по-нашему говоря, эстрадным хитом. Поэт Михаил Исаковский и композитор Матвей Блантер написали ее в 1938-м. Первой «Катюшу» спела на сцене солистка государственного джаз-оркестра Татьяна Батищева, и восторженная публика трижды вызывала ее на бис. Через год вышла пластинка, и вскоре песню знал примерно каждый гражданин СССР. А во время Второй мировой «Катюша» завоевала сражающуюся Европу. Она была гимном греческого сопротивления, ее пели итальянские подпольщики, а болгарские партизаны по мелодии «Катюши» опознавали своих. После войны «Катюша» разошлась по миру еще шире. Собственные версии песни с оригинальным или переведенным текстом появились в десятки стран. Но особенно «Катюшу» полюбили в Китае. Здесь ее считают своей, народной. По слухам, первая маршевая версия «Катюши» появилась именно здесь. В России тоже без «Катюши» давно не обходится ни один крупный парад. Все-таки русские с китайцем – братья навек.
7: Культово с Павлом Шинским на Коммерсант ФМ. Арена с Владимиром Осиповым. Спортивные пенсионеры.
8: Боксер средневес Бернард Хопкинс – абсолютный рекордсмен по возрасту среди всех чемпионов мира на планете. Американец три раза переписывал рекорды в книге Гиннесса. Он становился чемпионом мира среди профессионалов в 46, 48 и 49 лет. В 2016-м боксер вышел на ринг, когда ему уже исполнился 51 год, но проиграл нокаутом. Его соперник тогда был почти вдвое младше. Причиной невероятного долголетия в столь жестком виде спорта, как бокс, да еще и на таком уровне, была дисциплина. Спортсмен почти не набирал лишний вес между боями и, как писала пресса, жил в режиме средневекового воина. Причем начал свой путь Бернард Хопкинс очень непросто. В 17 лет его приговорили аж к 18 годам заключения. Боксер вышел через 5 лет, принял ислам и поклялся больше никогда не возвращаться к криминалу, посвятив себя боксу. Это дало свои плоды. С 95 по 2005 год он безраздельно правил в среднем весе. Хопкинс провел 20 защит титула. Последний раз, когда он выходил на ринг в ранге чемпиона мира, ему было 49 лет и 297 дней. Повторить этот рекорд в обозримом будущем вряд ли кто-то сможет. Да, выставочных боев с участием звезд мы в последние годы видели немало, но Бернард Хопкинс-младший был в деле всерьез почти до 50 лет. И как бы невероятно это ни звучало, он владел чемпионскими титулами дольше, чем некоторые его соперники вообще жили на свете.
9: Пояснила корреспондент «Коммерсанта».
10: Источники «Коммерсанта» утверждают.
9: Об этом сообщил источник «Коммерсанта».
25: Конечно же, вы следите за новостями. И вам важно знать, что за ними стоит. Мы делаем все, чтобы вы знали.
26: Выплаты из казны ЕС по тем или иным предлогам прекращаются, вводятся фактически санкции, накладываются штрафы, и в стране, власти которой попали в немилость, ухудшается экономическая ситуация, растет недовольство избирателей, и на следующих выборах, как это случилось в Венгрии, бунтовщики терпят поражение, на смену им приходит политическая сила, более лояльная Брюсселю, более сговорчивая.
8: Шанс выиграть был как у «Арсенала», так и у «Атлетика», но финальный свисток зафиксировал ничью 1-1, которая на первый взгляд больше устраивает канониров. Если верить букмекерам, то «Арсенал» с большой долей вероятности должен выйти в финал Лиги чемпионов. Но не сомневаюсь, что игроки «Атлетика» с таким раскладом точно не согласны.
21: Трамп продолжает крушить старый мир, который погряз в бюрократии и коррупции, где поддержка экономической стабильности уступила место политическим играм. Это относится не только к ОПЕК. Нефтяной картель – первая крупная ласточка. ООН, Мировое олимпийское движение, МАГАТЭ и даже Евросоюз – все они в зоне риска.
7: Радио «Коммерсант», 93,6 FM. Новости и мнения.
5: В Москве 7 часов и 30 минут. В студии Алексей Нарышкин.
7: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93,6 FM.
5: 6 мая, среда, плюс 18 градусов за окном. Пробки в городе, 2 балла в этом часе. Налоговая заинтересовалась ростом наличного оборота у компании. Что проверяют инспекторы и как не нарваться на штрафы? Правительству предлагают ограничить поступление в магистратуру не по специальности. Поправки предложили депутаты сразу нескольких думских фракций. Какие аргументы приводят авторы? Госсекретарь США Рубио пригрозил Китаю вторичными санкциями за поддержку Ирана. Wall Street Journal на днях писала про частные китайские НПЗ, так называемые самовары, которые скупают почти всю иранскую нефть и позволяют Пекину обходить американские рестрикции, не вовлекая госкорпорации. Потери московского бизнеса от ограничений мобильного интернета во вторник могли составить миллионы рублей. Как бизнес адаптируется к блокировкам и когда ждать нового цифрового шатдауна? Бизнес проверяют на серый нал. Налоговая обратила внимание на рост оборота наличных денег у предпринимателей. Узнал Коммерсант ФМ.
10: Коммерсант ФМ. Эксклюзив.
5: Пока проверки ограничиваются запросом документов, говорят финансовые консультанты. Кому могут предъявить претензии, как быстро можно решить возникшие вопросы, разбиралась Юлия Савина.
11: Отсутствие стабильной связи стало основной причиной роста наличных платежей в сфере услуг. Общепит оказался наиболее чувствителен к изменениям потребительского поведения, говорит владелец сети кофеен Take and Wake Алексей Петропольский.
12: Проблема глобальная, потому что мы раньше в общепите получали 90% выручки именно безналичные оплаты картами, QR-кодами. Сейчас мы просто физически не имели такой возможности, и уже более 50% людей стали платить кэшем. И даже крупные заказчики иногда привозят деньги наличными. Когда мы отражаем все это в РСС, расчет собственных средств, то налоговая звонит и интересуется, откуда у вас столько кэша, и когда вы его сдадите. Как правило, это запрос налоговый приходит в бухгалтерскую программу, и там же и формируется ответ. Конечно, если ответ их не устроит, это может привести к камеральной проверке, а потом и к выездной более глубокой.
11: Акты, накладные, договоры с контрагентами, банковские выписки и документы по сотрудникам могут запросить для сопоставления движения средств, говорят эксперты по защите бизнеса и капитала. Использование наличных само по себе нарушением не является, однако изменение в структуре платежей компании может послужить поводом для автоматической проверки, говорит адвокат, советник Федеральной палаты адвокатов Ирина Фаст.
13: Предприниматели сейчас действительно стали сталкиваться с запросами пояснений. Из разных сфер, конечно, это традиционные сферы, которые работают с наличными, и общепит в том числе. Но обычно это происходит сейчас не в формате жесткой проверки, а именно на уровне предпроверочного анализа. Система учета, она видит вообще всю структуру расчетов. Она смотрит по отрасли, какая может быть выручка, налоговая нагрузка. Вот когда видно, что модель нетипична, то, конечно же, они просят предпринимателей объяснить их экономическую логику. Задача у налоговой понять, совпадает ли движение денег с реальной хозяйственной деятельностью. Я думаю, что паниковать из-за этих запросов не стоит. Ключевой фактор все равно это прозрачность, ну и, в общем-то, вот тот самый белый бизнес, про который мы постоянно говорим.
11: В сфере услуг многие предприниматели даже просят своих клиентов оплату наличными или переводом, чтобы оптимизировать свои издержки. В мини-маркетах, барбершопах и барах таким образом чек можно снизить на 2-5%. Речь про честный бизнес, который соблюдает правила применения касс, говорит основатель компании «Бизнес и налоги» Евгения Мемрук.
14: Выросла комиссия по эквайрингу из-за того, что у нас эквайринг теперь облагается НДС. И, естественно, предприниматели не хотят платить высокую комиссию, им проще принять наличные. Я думаю, участится количество проверок, в том числе дистанционных применений ККТ, потому что у нас сейчас в разработке еще законопроект, который очень резко поднимает штрафы за неприменение ККТ. У ИПшников штрафы за неприменение вырастут 15 раз. И, конечно, сейчас расчеты наличными у налоговой будут под особым контролем.
11: 77% нарушений, выявленных при этих проверках, неприменение касс. У такого бизнеса почти не остается шансов на существование, говорит управляющий партнер юридической компании Sakura Legal Даниил Базалев.
15: Если мы говорим про какие-то, скажем так, полумахинации, попытки обналичивания денег, то если бизнес занимается этим регулярно, то рано или поздно налоговая, скорее всего, заметит такую подозрительную активность. И в целом здесь ничего нового нет. Просто за короткий промежуток времени немного участилось количество и качество проверок.
11: До 2030 года правительством предусмотрен план по обелению экономики. Он предполагает снижение доли теневого сектора с нынешних 10-12% на 1,5 процентных пункта. Дополнительный доход бюджета от этого может составить до 1 триллиона рублей в год. Юлия Савина, Коммерсант ФМ.
5: Выбор программы магистратуры хотят ограничить. В Госдуму внесли законопроект, по которому второе высшее можно будет получить только по профилю бакалавриата. Собеседники Коммерсант ФМ связывают меры с глобальной реформой высшего образования. Тему продолжит Анжела Гаплевская.
0: 2 лет обучения в магистратуре недостаточно, чтобы стать профессионалом, считает межфракционная группа депутатов. Согласно пояснительной записке, 1/4 студентов получают магистра как юристы, имея базовое образование по направлению вроде химии или прикладной математики. А это, как считают авторы инициативы, мешает качественному образованию. Ограничения вполне рациональны, уверен ректор Российского нового университета Владимир Зернов.
4: Я не представляю, как может человек, который закончил бакалавриат экономии, а потом магистратуру идти по физике. Любого физика, любого направления. Он же азов не знает. А сейчас зачастую идут туда, где есть бюджетные места. И мы их заполняем абы кем. В советские времена защита в аспирантуре была на уровне 35-55%, а сейчас хорошо, если есть 15%, а то и того меньше.
0: По данным Высшей школы экономики, только 45% магистрантов продолжают обучение по профилю их бакалавриата. При этом по закону уже сейчас невозможно стать адвокатом или клиническим психологом, окончив лишь профильную магистратуру. Адвокат и партнер юридической фирмы RUK.KORTS Илья Ковинский считает, что проблема, которую выносят депутаты, надуманна.
16: Практика показывает обратное. Я знаю многих людей с техническим историческим образованием, которые очень успешно реализуются в юридической профессии. Если человек с техническим бакалавриатом сразу уходит в очень узкую специализацию, типа гражданского, конституционного права, ему может потребоваться больше времени для освоения базовых юридических знаний.
0: Подобную идею Миноборнауки продвигает последние 3 года, после того, как Россия вышла из Болонской системы. По новым порядкам, за базовым уровнем высшего образования следует специализированный, что само собой подразумевает преемственность. Инициатива также решает проблему засилья невостребованных в экономике кадров, полагает директор Центра экономики непрерывного образования Президентской академии Татьяна Кличко.
17: В том числе, считая, что у нас избыток экономистов, известно. В принципе, на экономический и управленческий профиль, на психологии идет достаточно много молодых людей, которые учились на инженерных и естественно-научных специальностях.
0: Как пишет Коммерсант, перечень специальностей, которые затронут ограничения, будет определять Миноборнауки. Ранее предполагалось, что для некоторых более универсальных направлений магистратуры, например, менеджмент или креативные индустрии, будут исключения. При этом научная и исследовательская деятельность часто строится на междисциплинарном подходе, подчеркивают собеседники Коммерсант ФМ. А это напрямую сказывается на инновациях. Ведущий эксперт Института образования Высшей школы экономики Татьяна Мерцалова сомневается, что мера будет эффективной. Зато вырос спрос на курсы профпереподготовки.
18: Если он не получит такой возможности, он все равно не будет работать по той специальности, которую понял, что это не его. Этого мы не изменим. Он все равно будет искать возможности другое трудоустройство по другой специальности, переучиваться на программу дополнительного профессионального образования. Вот эту проблему вряд ли решит этот запрет.
0: В 2026 году стоимость платного обучения в российских вузах увеличится в среднем на 10%, приводят данные Миноборнауки. В Москве цены на магистерские программы на некоторые специальности доходят до 700 тысяч в год. Анжела Гаплевская, Коммерсант ФМ.
5: Бизнес требует от провайдеров компенсации за убытки от DDoS-атак. Как пишет Коммерсант, туристическая компания «Соната» из Казани разместила свои сайты на серверах провайдера TimeWeb. 2 года назад на серверах хостера произошел сбой, сайт перестал работать, и часть его данных была утеряна. Компания потребовала в качестве компенсации более 5 миллионов рублей. Но провайдер TimeWeb прислал клиенту резервную копию сайта и предложил возместить только часть расходов на 600 тысяч. Клиенту сумму оспорил и в первой инстанции добился полного взыскания. Апелляции и кассации решения отменили. Зачастую хостинг – это только предоставление инфраструктуры, и все зависит от условий конкретного договора, объясняет консультант по интернет-безопасности компании Positive Technologies Алексей Лукацкий.
1: В обычных условиях при большинстве контрактов с хостерами, если мы говорим о хостинге данных, хостер не несет никакой ответственности, за исключением двух ситуаций. У него в SLA прописана обязанность бороться с DDoS-атаками, либо если в тариф входит защита от DDoS-атак, если мы говорим про TimeWeb, у них есть отдельные тарифы, где включена борьба с DDoS-ом, или при закупке обычного, достаточно дешевого тарифа, клиент может взять дополнительную опцию по борьбе с DDoS-ом. И только в этом случае, если DDoS-атака произойдет и компания понесет убытки, можно будет предъявлять претензии, доказывая в суде, что именно по причине либо действий, либо бездействия хостера были понесены те или иные материальные либо иные убытки. В противном случае доказать вину хостера практически нереально.
5: Пока в большинстве случаев российские суды встают на сторону хостинг-провайдера, но в мире есть и примеры решений в пользу клиента. Многое зависит от того, использовал ли провайдер отраслевые стандарты защиты, говорит бизнес-партнер по кибербезопасности Cloud.ru Юлия Липатникова.
2: Провайдер отвечает за работу оборудования и сетей, клиент за сохранность своих данных и защиту своего сайта. К тому же DDoS-атака – это всегда действие третьих лиц. Хостинг-провайдер не является инициатором атаки. Пока он не нарушил явные условия договора, например, не отключил защиту самовольно, ответственность за последствия действий хакеров несет клиент. Иностранная практика, она сдвигается в сторону удовлетворения исков клиента. Например, в США был такой случай, когда провайдер не использовал отраслевые стандарты защиты. Двухфакторку не включил, или шифрование, или сегментирование сети не сделал. Суды могут признать это как халатность и обязательно возместить убытки клиента. А в Германии, например, заняли позицию близкую к российской.
5: Опрошенные коммерсантом юристы не исключают, что американский подход в дальнейшем может быть воспринят и российскими судами. 7:43 в Москве. Через пару минут последние новости.
24: Коммерсант ФМ. Время и место. 16 мая. Москва. Главный хранитель органа зала зарядье Лада Лабзина и сопрано Александра Соколова представят программу «Две стихии. Орган и голос». Концерт – музыкальное путешествие по эпохам и странам. От барокко до джаза. Место проведения – концертный зал зарядье. Начало в 13 часов. Дороже золота. В 2010 году в архиве флоридской больницы «Седерс от Лебанон» были найдены рентгеновские снимки Мэрилин Монро. Вскоре они оказались на аукционе «Легенды Голливуда». Эстимейт в $1000 был побит в десятки раз. Три снимка ушли за $45,000, став самым дорогим рентгеном в истории. Государственные финансы – это искусство передавать деньги из рук в руки до тех пор, пока они не исчезнут. Роберт Сарнов, американский предприниматель. Реклама.
3: BMW. Здесь, сейчас. Большой выбор автомобилей BMW в наличии у официального дилера Балт-Автотрейдем. Более 120 BMW в различных комплектациях. Только официальный дилер BMW Балт-Автотрейдем предлагает вам уникальные условия. Покупка в день обращения, прозрачность сделки, гарантия дилера, премиальный сервис и индивидуальный подход. Рублевское шоссе 64. Телефон плюс 7-495-5-7-33. BMW. С удовольствием за рулем.
24: Телефон рекламной службы 646-3046, код 495.
19: Стиль. Более 5 лет кроссовки были не только базой для любого образа, но оставались на пике трендов.
24: Тревел.
19: Кофе или вино, можно, наконец, нырнуть.
24: Технологии.
19: Влияние на жизнь людей сейчас будет происходить быстрее, чем прежде.
24: Идеи для жизни, работы и отдыха в программе «Офф-топ» с Яной Лубниной. Ежедневно на Коммерсант-ФМ.
5: 7:45 в Москве. С последними новостями Анна Казакова.
20: Здравствуйте.
22: Latest news.
6: Российский танкер «Universal» с топливом застрял у побережья Кубы на фоне американской блокады. Он остановился примерно в 1000 милях от острова и дрейфует середины апреля. Судно под санкциями привозит около 270 тысяч баррелей дизеля, сообщает агентство со ссылкой на данные отслеживания. Прибытие танкера под вопросом. Ранее многие суда отказывались от захода на Кубу из-за риска задержания ВМС США на фоне практически полной энергетической блокады. Грузовое судно подбито ракетой в районе Персидского залива. Несколько членов экипажа получили ранения, сообщает CBS News со ссылкой на источники из числа американских официальных лиц. По их данным, судно CGM San Antonio, прилежащее французской компании, предположительно было атаковано крылатой ракетой наземного базирования. Пострадавшие члены экипажа из Филиппин. Судно находилось недалеко от Дубая. Сергей Лавров и Марко Рубио обсудили Украину и Иран. Разговор американского госсекретаря и главы МИД России состоялся по просьбе российского министра. Об этом рассказал представитель Госдепа Томми Пигот. На Смоленской площади, в свою очередь, назвали общение конструктивным и деловым. До этого Лавров и Рубио не созванивались около полугода. О погоде в Москве. 18 градусов в эти минуты, сообщает Яндекс. В течение дня обещают максимум плюс 24. Без осадков, облачно с прояснениями. Анна Казакова, радио «Коммерсант ФМ».
5: США приостановили операцию «Проект Свобода». Пентагон на время перестанет сопровождать суда в Ормузском проливе, но сохранит блокаду акватории. Такое решение Вашингтон принял по просьбе Пакистана на фоне прогресса в переговорах с Ираном. Об этом заявил Дональд Трамп. Ранее президент США не исключил, что противостояние на Ближнем Востоке завершится через 2-3 недели. В то же время госсекретарь Марко Рубио объявил, что военная операция против Тегерана «Эпическая ярость» завершена. Политический обозреватель «Коммерсант ФМ» считает, что Белый дом пытается избежать большой войны.
9: Генеральная линия с Дмитрием Дризе.
21: Дональд Трамп обозначил новый дедлайн окончания войны на Ближнем Востоке – 2-3 недели. При этом президент США пояснил, что сроки на самом деле не имеют значения, поскольку мы, Америка, уже победили. Первый день операции «Проект Свобода» по конвоированию судов, застрявших в Ормузском проливе, вопреки многочисленным прогнозам, не привел к возобновлению масштабных боевых действий. Иранцы, тем не менее, продолжают обстреливать Объединенные Арабские Эмираты. Ранее официальное телевидение данный факт опровергало, как бы подтверждая раскол в правящих иранских элитах. Мол, обстрелы действительно были, но это самодеятельность стражи исламской революции. Политическое руководство было категорически против, но его даже не поставили в известность. Не стоит относиться ко всему к этому всерьез. Прием проверенный, он называется «Игра в доброго и злого следователя». Мы, политики, всей душой за мир, но есть неравнодушные генералы, которые способны на многое. Не нужно их провоцировать своими проектами «Свобода». И все будет в целом хорошо. Снимите блокаду, санкции, и все успокоится. Но вот новый обстрел и другая реакция. Эмираты страдают за поддержку Израиля и США. Это уже называется «зондаж почвы». Игра на нервах Вашингтона. Как долго он способен терпеть подобные выходки? Между тем, агентство Рейтер сообщило, что Иран вполне способен за год получить атомную бомбу, несмотря на полуразрушенную экономику. Вывод понятен. Нового раунда большой войны не избежать. Создается такое впечатление, что многие политические игроки в мире очень хотят, чтобы Трамп завяз на Ближнем Востоке. Для этого, естественно, нужно вновь как следует ударить. Однако, очень похоже, что глава Белого дома решил действовать в противоход. Здесь нынешний 47-й президент Соединенных Штатов уверен в себе. Он ломает сценарий и демонстрирует непредсказуемость. Все ждут от него резких, непродуманных действий, но в результате ничего такого не происходит. Обвинения левых в агрессивной сущности президента-бульдозера не работают. Или пока не работают. Есть популярная версия, что проект «Свобода» затеяли для того, чтобы спровоцировать Иран, выставить его агрессором и тогда уже как следует ударить. Ведь мы в Тегеране это понимают, поэтому также не хотят дать тянуть себя в новую большую войну. Логичнее ведь заключить сделку и выжить, нежели пополнить ряды мучеников. Идет тонкая политическая игра с большим числом заинтересованных игроков, но, похоже, Иран все-таки даст себя втянуть. Впрочем, история, похоже, еще только начинается. А Дмитрий Дризе, «Коммерсант ФМ».
9: Генеральная линия.
5: Это Это был комментарий Дмитрия Дризе, автора телеграм-канала «Конструктивный аналитик». Лондонский «Арсенал» вышел в финал Лиги чемпионов. Британская команда на своем поле обыграла в ответном полуфинальном матче мадридский «Атлетико» 1-0. Первая встреча в Испании завершилась в ничью 1-1. «Арсенал» сыграет в финале самого престижного клубного турнира Европы впервые за 20 лет. За развитием событий следил спортивный обозреватель «Коммерсант ФМ» Владимир Осипов.
7: В последнее время претензий к «Арсеналу» было много. Говорили о слишком уж прагматичном оборонительном футболе и о том, что игрокам не хватает огня. Но в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против «Атлетико» канониры доказали, что могут играть ярко и эмоционально, хотя с голами все равно было не густо. Ведь «Атлетико» в первом тайме больше думал об обороне и даже в створ ворот соперника ни разу не ударил, хотя попытки зайти в штрафную были. Но «Арсенал» играл увереннее, и в концовке тайма ошибка вратаря мадридцев Яна Облака – запустила цепочку событий, которая все-таки завершилась голом.
8: А вот это красиво. Облак достанет. Нет, Гёкереш достанет. Гёкереш. В панике Облак. Подача. Тросар. Пауза. Пауза. Пауза.
7: Во втором тайме болельщики, конечно, увидели совсем другой «Атлетико». Главный тренер команды Диего Симеоне – знатный мотиватор. Он явно выдал в перерыве несколько эмоциональных тирад, поэтому его подопечные попытались искать счастье в атаке. Но для того, чтобы забить этому «Арсеналу», эмоций недостаточно. К тому же немецкий арбитр Даниэль Зиберт давал играть и порой не реагировал даже на довольно жесткие стыки. В том числе в штрафной площади, так что в этот раз обошлось без пенальти. Финальный свисток зафиксировал победу «Арсенала» с минимальным счетом 1-0. Канониры вышли в финал Лиги чемпионов и получили возможность выиграть этот турнир впервые в своей истории. И даже несмотря на тот факт, что соперником британской команды будет либо

0: самый результативный в плей-офф. Во Франции ПСЖ выиграл 5-4. Сегодня в Мюнхене на повторение этого голевого хит-парада вряд ли стоит рассчитывать, но без забитых мячей точно не обойдется, уверен футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает во Франции.
1: Нет, такого тенниса мы не ждем. Я думаю, будут сделаны определенные выводы. Я бы сказал, что 70-30 в пользу Пари Сен-Жермена. Я думаю, что забитые мячи будут и в те, и в другие ворота. Я поставил бы где-то на 3-2.
0: Ну а на разогреве полуфинала Лиги Чемпионов сегодня выступит отечественный футбол. Хотя по эмоциям и ожиданиям встреча Спартак-ЦСКА в Кубке России вполне может поспорить с любым, даже самым крутым европейским противостоянием. Так что в 8 вечера смотрим дерби Спартак-ЦСКА на Матч ТВ, а потом в 22:00 на ОККО полуфинал Лиги Чемпионов Бавария-ПСЖ. Владимир Осипов, Коммерсант ФМ.
2: Число турфирм год к году сократилось на 34%. Только за первый квартал были ликвидированы 1200 таких компаний, подсчитали в сервисе Counterfocus. В прошлом году тенденция была обратной. По данным Коммерсанта, это связано с уменьшением расходов на туристические услуги, сокращением числа рейсов за рубеж на фоне войны на Ближнем Востоке и компенсацией за отмененные туры в регион. Совокупный объем выплат ранее оценивался почти в 20 миллиардов рублей. При этом переключение на внутренний туризм бизнесу не удалось, отмечает Коммерсант. Впрочем, вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин с подсчетами не совсем согласен.
3: Анализируя цифры статистики, нужно учитывать тот факт, что, например, в сегменте туроператоров выездного туризма сокращений как таковых нет. 400 компаний, входящих в федеральный реестр туроператоров по выездному туризму, работают из года в год стабильно, и здесь не видна статистика по снижению количества компаний. В турагентском сегменте действительно могут быть изменения. Это связано в том числе с развитием и онлайн-продаж. И в этой ситуации, конечно, нужно учитывать тот факт, что этот год очень сложный, особенно после февральских событий. На Ближнем Востоке действительно сократился и выездной туризм на 10-15%. На 19% мы видим снижение статистики именно пакетных туров по России. Но делать прогнозы еще преждевременно, так как сейчас по глубине бронирования еще сложно представить, а какой же будет летний сезон. Увы, из-за проблем во въездном туризме, из-за закрытия воздушного сообщения, сложностей платежей и сложностей с связью, есть действительно и отток в въездном туризме. Но здесь, наверное, после определенных моментов, связанных со стабилизацией, могут быть и позитивные изменения.
2: Туркомпании – это преимущественно малый бизнес. Почти у половины таких фирм в стране статус ИП, и не все выдерживают растущие налоговые нагрузки и прочих издержек, отмечает Коммерсант. Охлаждение сказалось и на гостиничном рынке. Так, московские ательеры из-за ограниченного спроса в первом квартале впервые за 5 лет снизили цены. А теперь о трафике в Москве. По информации Яндекс.Карт, местами затруднения уже 3 балла сейчас. 3 на МКАД, 3 на третьем транспортном кольце, по 1 на Садовом и Бульварном. И 7.56. В столице новости компании Анна Казакова.
4: Здравствуйте.
5: Корпоративные новости.
4: Минпромторг ищет возможности продления ресурса самолетов Сухой Суперджет-100. Ведомство подбирает претендента на проведение работ по улучшению характеристик надежности, расширению назначенного ресурса, поддержанию эксплуатации и сохранению летной годности самолетов, выяснили ведомости. Наиболее сложной частью является ремонт франко-российских двигателей для этого типа лайнеров. Стоимость контракта составляет 4,5 миллиарда рублей. Одно из требований к результату – готовность к внедрению инноваций в серийное производство. Кредитование индивидуального жилищного строительства столкнулось с ограничениями при использовании механизма эскроу-счетов. В небольшие подрядчики порой не могут получить необходимое проектное финансирование. По этой причине, по данным Дом.РФ, более чем за год 30% одобренных гражданам ипотечных кредитов в итоге не были выданы. На этом фоне власти запустили программу поручительства Дом.РФ, которая должна упростить получение финансирования небольшими застройщиками, пишет Коммерсант. Производство легковых шин с начала года сократилось год к году на 23%, следует из данных оператора системы маркировки «Честный знак». В частности, выпуск летних шин снизился на 26%, нешипованных зимних на 5%, всесезонных шин на 17%. Негативная динамика производства, по мнению экспертов, связана с давлением китайского импорта.

0: 7:57. Это Алексей Нарышкин. Следующий час на Коммерсант ФМ проведет Оксана Барыкина. Связаться с нами вы можете через чат-бот в телеграм-канале KFM936.
1: Стиль с Анной Минаковой.
2: Меня до сих пор на предаукционных выставках коробит соседство кроссовок и сумок с тиарами 19 века и картинами Пикассо. Но таким снобом, как я, остается только признать. Аукционные дома взялись за этот сегмент всерьез и надолго. В том числе и просветительской деятельностью в вопросах коллекционирования этих самых сумок и кроссовок. Недавно на сайте Sotheby's вышла статья о Chanel Mini Flapback. И весьма неплохая. Перескажу самое интересное. Chanel Mini Flapback появилась в 2010 году и быстро стала одной из самых востребованных моделей бренда. У нее два основных формата. Прямоугольный мини размером 16.5 на 14 на 6.5 сантиметров, и Square Mini 14 на 14 на 6.5. В отличие от больших Classic Flap, у Mini Flap нет двойного клапана, поэтому она легче и дешевле, но сохраняет все узнаваемые коды Chanel: стеганую кожу, замок с поворотом и цепочку с кожаным плетением. По данным Sotheby's, на 2026 год розничные цены на эту модель в районе 5600 долларов США, в зависимости от кожи и фурнитуры. Но на вторичном рынке разброс куда шире. В подборке Sotheby's есть, например, сумка 2021 года за 2750 долларов, а есть Cavia Mini Square 2009 года за 7100, Denim Mini 26 уже за 11400 долларов и рекордсмен Alligator Mini Rectangular 2017 года за 22 900 долларов. Экзотические кожи вообще отдельная история. Chanel прекратила их производство в 2018 году, поэтому такие версии теперь существуют только на вторичном рынке и становятся уже не просто аксессуаром, а коллекционным объектом.
1: Стиль с Анной Минаковой. Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы. 93,6. Новости и мнения. Коммерсант ФМ. 93,6.
3: 8 часов в Москве, в студии Оксана Барыкина. Здравствуйте.
1: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93,6 FM.
3: 6 мая, среда, плюс 19 градусов. В Москве пробки 3 балла в этом часе. Проверка на глобальный офлайн. Бизнес рассказал Коммерсант ФМ, как пережил шатдаун в Москве, случившийся накануне. Поможет ли этот опыт справиться с подобной ситуацией в дальнейшем? Контрольный пакет акций «Русагро» перешел государству. Суд национализировал не только акции у бизнесмена Вадима Машковича, но и имущество его родственников. В чем обвинили предпринимателя и о какой сумме речь? Правительство утвердило программу защиты детей и молодежи от деструктивного контента в интернете. Цель проекта – предотвращение конфликтных ситуаций в учебных заведениях. Политический обозреватель Коммерсант ФМ оценил риски этой программы. Реплика Дмитрия Дризе через 15 минут. И Франция повысила стоимость обучения для иностранцев сразу в 10 раз. Что стоит за этим шагом и как вообще меняется география зарубежного высшего образования? США поставили на паузу операцию проекта «Свобода». Пентагон на время перестанет сопровождать суда в Ормузском проливе, но сохранит блокаду акватории. Такое решение Вашингтон принял по просьбе Пакистана на фоне прогресса в переговорах с Ираном, заявил накануне Дональд Трамп в соцсетях. Ранее госсекретарь Марк Рубио объявил, что завершена военная операция «Эпическая ярость». В ее рамках США начали атаки на Иран в конце февраля.
4: В выходные президент объявил о начале операции «Проект Свобода», и его цель – спасти 23 тысячи мирных жителей из 87 стран, которые оказались в ловушке в Персидском заливе и были брошены на произвол судьбы иранским режимом. Что действительно важно, это не наступательная операция, а оборонительная. Никакой стрельбы не будет, если только в нас не выстрелят первыми. Мы не нападем на иранский флот, но если они атакуют нас, то придется на это отвечать. А вот операция «Эпическая ярость» часть завершена. Президент уже уведомил об этом Конгресс. Мы закончили этот этап. Теперь переходим к проекту «Свобода». Что касается переговоров, то президент ясно дал понять, что они должны касаться не только обогащения урана, но и того материала, что зарыт где-то глубоко на базах Ирана. Этот вопрос уже решается на переговорах. Я не буду вдаваться в подробности, не хочу ставить под угрозу сделку. Но достаточно сказать, что президент и вся команда осознают важность этого вопроса. И его придется решить тем или иным способом.
3: Операция «Проект Свобода» длилась 2 дня. После ее начала войска Ирана призвали все суда проходить через Ормузский пролив только после разрешения Тегерана. Наличка, платежи, авансы и оскорбления. Бизнес рассказал, как пережил шатдаун 5 мая.
1: Москва.
3: Во вторник днем Москва почти на 4 часа оказалась в режиме тотального офлайна, и ситуация повторится, предупреждают эксперты. Коммерсант ФМ спросил у бизнеса, какие у них варианты выживания. Подробности у Екатерины Вихаревой.
5: Утро 5 мая у многих началось не с кофе, а с попыток связаться с внешним миром или хотя бы не опоздать на работу. Мобильный интернет, белые списки, VPN и даже СМС были недоступны. На этом фоне многие остались без плана «Б» в виде кикшеринга. Не повезло и с такси. Машину можно было заказать по звонку, но время ожидания в отдельных случаях превышало 40 минут. При этом многие водители не вышли на смену вовсе, а те, кто решился, пытались ловить Wi-Fi в заведениях общепита, работать за МКАДом или подбирать голосующих. Бизнес к полному шатдауну не был готов. Основатель и руководитель кондитерской Полина Пастри Валерий Чиж только за утро вторника потерял около 100 тысяч рублей.
6: Клиент не могли оплатить свой заказ через терминал. Мы не могли вызвать курьера, либо Яндекс.Такси с каршерингом. Та же история. Очень много недовольных заказчиков. Сервисы по доставке, где мы работаем, жестко отключают. План Б, как раньше, вешаешь на себя табличку, принимая заказы. Идешь по улице.
5: В марте совокупный ущерб столичного бизнеса за 5 дней перебоев достигал 5 миллиардов рублей, подсчитывали собеседники Коммерсанта. И это не считая волны негатива от клиентов, отмечает президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, руководитель сети фитнес-клубов World Gym в России Ольга Киселева.
7: Часть не может уточнить расписание, если вдруг оно изменилось, приезжают, возникают конфликтные ситуации. Единственный выход – переход на телефонную связь. Конечно, если человек приходит, у него нет наличных, а у него тренировка, которая не оплачена, мы вешаем ему депозит. Для бизнеса это тоже не очень правильно, потому что это отложенный платеж. Деньги все равно стоят каких-то денег. Мы не можем пока оценить, сколько в деньгах мы потеряем. Тем не менее, выход ищем.
5: Из-за шатдауна с перебоями работали приложения банков, задерживались курьеры, а брокеры не могли по СМС подтвердить торговые операции. Запастись наличкой в моменте удалось не всем. Некоторые банкоматы тоже работают от мобильной сети. А парковку удавалось оплатить только по звонку. При этом с трудностями столкнулись и компании с проводным интернетом, говорит основатель сети салонов красоты персона Игорь Стоянов.
8: У нас на Play перегрузилась линия стационарный интернет. Если клиент к нам приходит, мы его сразу записываем на следующий визит. Серьезные финансовые проблемы будут для тех, кто не умеет работать с клиентской базой. 70% рынка – это моностудии, бывший мастер открыл. Сетевому бизнесу попроще. Прошлым годом мы процентов на 20 упали. Будем продолжать медленно падать. Для нас контакт с клиентом является ключевым.
5: Проблемы с интернетом затронули даже кладбище, рассказала слушательница Коммерсант ФМ Арина.
9: В администрации кладбища все базы висели. Люди, которые пришли хранить, если нужно было оформить заявление, буквально в ручном режиме оформляли. А если люди приходили переоформлять документы, просили уже подойти после 10 числа. В 13 часов начали постепенно работать базы. Я села к оператору в течение часа. Наверное, она мной занималась, потому что постоянно висли системы, но у меня все получилось.
5: Примерно к полудню Минцифры рассказали, что согласовывают со спецслужбами оперативную активацию белых списков в условиях ограничений. А продлятся они вплоть до 9 мая. Но насколько интенсивно, неизвестно. Пользователи соцсетей, между тем, продолжают искать альтернативные варианты, как оставаться на связи. И уже переизобрели новый мессенджер – факс. Екатерина Вихарева, Анна Кулецкая, Астон О'Салливан, Коммерсант ФМ.
3: Суду хватило несколько часов для передачи активов Вадима Машковича государству. Среди конфискованного контрольный пакет акций «Русагро», по мнению прокуратуры, бизнесмен использовал полномочия сенатора в интересах своего холдинга. Национализация подверглась и имуществу родственников бизнесмена. Подробности у Леонида Пастернака.
10: Вадим Машкович был сенатором с 2006 по 2014 год. За это время, по мнению Генпрокуратуры, он успел незаконно обогатить себя и партнеров. С правовой точки зрения, бизнесмен должен был отказаться от управления холдингом «Русагра». Вместо этого Машкович, по данным прокуратуры, занялся сокрытием реальной структуры владения активами. Доходы он не декларировал и выводил их за границу через офшоры. Изъятые у предпринимателя акции «Русагра» оцениваются почти в 2 миллиарда рублей. Кроме того, суд конфисковал со счетов Машковича почти 4 миллиарда рублей, 2 миллиона долларов и 1,5 миллиона евро. Также национализированы активы родственников бизнесмена и экс-гендиректора «Русагра» Максима Басова. Их капитал напрямую связан с Машковичем, отмечает директор московского офиса компании Tax Global Consulting Эдуард Савуляк.
11: Обвиняется в мошенничестве достаточно крупным, а реестр активов, каких-то очень больших объемов, следствием производится на самом первом этапе для того, чтобы было за счет чего, если что, погашать задолженность. Но у тех лиц, которые считают, что их имущество, допустим, к Машковичу не имеет никакого отношения, они могут доказать с документами на руках, когда, соответственно, вот бьются доходы, приобрел это имущество, Машкович совсем ни при чем, и теоретически следователь может из-под ареста выпустить это имущество.
10: Суд рассмотрел иск Генпрокуратуры в рекордные сроки. На само разбирательство потребовалось порядка 7 часов. Это нонсенс, говорит партнер адвокатского бюро «Адвокаты и бизнес» Роман Биланов.
12: Ни по каким другим категориям гражданских дел столь быстрое рассмотрение в судах я не видел. Это вообще некое новшество. Большинство дел у нас рассматриваются достаточно долго. И не совсем понятно, почему преференции в таких делах прям явно отдаются государству. Прокуратура действительно установила столь значимое основание, что термин, который вы назвали, вот разделе человека, может быть, он обоснован.
10: Машкович основал «Русагра» в 1995 году. По оценке прокуратуры, к 26 году выручка компании достигла 400 миллиардов рублей. В холдинг входят 12 заводов, 9 площадок по производству сахара и 20 свиноферм на территории 15 регионов страны. В 2024 году правительство включило «Русагра» в перечень экономически значимых организаций. В 2025 стартовали первые торги акциями компании на Мосбирже. Вероятно, у такого ценного актива скоро будет новый собственник, полагает бывший министр экономики Андрей Нечаев.
13: Это означает только одно, что не только продолжается, но и активизируется передел собственности. Вопрос дальше, кому отдадут. Сейчас это временно будет под управлением Росимущества, но понятно, что оно реально ничем управлять не может в этом плане. Дальше вопрос, значит, будет это просто управление или будет это новая приватизация.
10: Адвокат Машковича Алексей Корябин заявил Коммерсант ФМ, что не комментирует решение суда о конфискации активов своего подзащитного. Сам бизнесмен неоднократно отвергал все обвинения. Своей вины Машкович не признает. В сезон находится больше года. Леонид Пастернак, Коммерсант ФМ.
3: Продажи новых автомобилей в апреле выросли на 15% год к году. Дилерам удалось реализовать 117,5 тысяч машин, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков «Автостат». Лидером рынка остается бренд «Лада». На втором месте «Хавейл», следом идут «Теннет», «Джили» и «Белджи». Рост более 70% показали «Джейку» и «Тойота». Несмотря на позитивные показатели, по итогам двух весенних месяцев говорить о восстановлении рынка еще рано, считает президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин.
14: В мае, похоже, немножко будут продажи чуть-чуть поменьше. То есть говорить о том, что продажи будут сейчас нарастать, ну, вряд ли. Еще какая-то ситуация связана, наверное, с тем, что все-таки благотворно начинает влиять постепенное снижение ставки Центрального банка. Все-таки это уже не 21%, а 14,5%. Увеличилось количество продаж автомобилей, произведенных в России, собранных из китайских комплектующих на территории России. Часть этих брендов начали, я полагаю, получать некую компенсацию от Минпромторга по сборов, что позволило им предоставить на ряд моделей дополнительные скидки, что оживило продаж. Например, GQ G6, которая продавалась на 2 миллионов 200 тысяч. Модели, которые здесь не собираются в России, у них такого большого роста нет. Кредитование, по крайней мере, начало расти. Выдача увеличилась по сравнению с прошлым годом. Ну, и люди, кто-то из депозитов стал забирать деньги.
3: Дилеры продолжат предлагать специальные программы?
14: Думаю, что будут продолжаться акции. Сейчас на рынке достаточно достаточно автомобилей, то есть нет дефицита автомобилей почти ни у кого из брендов. Есть уже даже двухлечные, порой даже чуть больше склады, поэтому, наверное, скидки будут предоставляться. Но только уже не в таком объеме, в котором они были раньше, там, в прошлом 25-м году, когда у дилеров были 3-4-лечные склады.
3: По данным Минпромторга, доля российских автомобилей на внутреннем рынке в январе-апреле составила 62%. На четверть выросли продажи электромобилей. В этом сегменте половину составляет отечественная продукция. Меняются лидеры и в альтернативном ввозе. Бренд Mazda, который входил в десятку по продажам с начала года, на минувшей неделе опустился на 24-е место. Сейчас его опережают Toyota, BMW, Audi и Volkswagen. Растет интерес и к китайским моделям, официально в России не представленным, говорит основатель компании EN Cars Евгений Забелин.
15: В первую очередь сезонный фактор, весной некоторое оживление. И второй фактор благоприятный для продаж в апреле это курс доллара, который немного снизился, точнее вернулся к своим прежним значениям. Цены стали немного выгоднее.
16: Какие бренды пользуются популярностью?
15: У нас в параллельном импорте в сегменте относительно дорогом лидер прежний это Lenco 900 с ценой порядка 7,5 миллионов средней. Очень сильно сейчас растет бюджетный сегмент автомобилей именно до 160 лошадиных сил. Среди топов продаж это Geely Colray и Lenco 06, новый игрок на нашем рынке, достаточно небольшой кроссовер. В целом сейчас наметилась некая тенденция. Китайские производители стараются адаптироваться под наш рынок и действительно выпускают автомобили мощностью до 160 лошадиных сил.
3: В апреле на российский рынок вышли сразу 9 легковых моделей. Среди новинок кроссоверы Alfa Romeo, G-Land, Lotus, Swift и Rox, пикапы Dongfeng и KGM, а также спорткар Lamborghini и седан Volga. 8:13 в Москве. Через пару минут новости. Далее реплика Дмитрия Дрезе.
1: Мужские игрушки. Легендарный немецкий Neumann U47 – один из самых популярных ламповых микрофонов всех времен. И один из самых дорогих. На аукционах цена на него может достигать 40 тысяч долларов. U47 был особенно популярен на американских студиях. По словам производителя, трудно найти альбом, записанный в 50-х или 60-х, на котором не было бы U47. Его использовали, например, Луи Армстронг, Майкл Джексон, Битлз и Мадонна. В 2004-м Neumann U47 включили в зал славы Technology. Вы слушаете Коммерсант FM. Чем больше моя слава, тем я больше тупею. И таково, несомненно, общее правило. Альберт Эйнштейн. Реклама.
17: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
18: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
1: Телефон рекламной службы 646-3046. Код 495.
3: 8:15 в Москве. В студии с последними новостями Анна Казакова. Доброе утро.
19: Здравствуйте.
1: Latest news.
19: Этой ночью средства ПВО перехватили и уничтожили 53 беспилотника над российскими регионами, сообщила Минобороны России. При ударе по крымскому Джанкою погибли 5 человек. Тем временем объявленный ранее Украиной режим тишины должен был начать действовать сегодня в полночь. А его введение объявил Владимир Зеленский. Он указал, что украинская сторона будет действовать зеркально. 4 мая российская Минобороны сообщила, что 8 и 9 мая объявляется перемирие с Украиной в честь Дня Победы. Москва рассчитывает, что украинская сторона последует этому примеру. В противном случае, как заявляла Минобороны, Россия нанесет, цитирую, ответный массированный ракетный удар по центру Киева. Москва не отказывается от переговоров по Украине и готова к контактам, которые приведут к реальному результату. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в интервью РИА Новости. 2 мая издание «Киев Индепендент» со ссылкой на собственные источники писало, что посланники Трампа Стив Уиткоф и Джаред Кушнер не торопятся с визитом в Киев, так как в Вашингтоне растут опасения, что новое вовлечение в мирные переговоры по Украине снова будет безрезультатным. Германия взяла курс на подготовку к военному противостоянию с Россией. Об этом заявил в интервью «Известиям» посол России в Германии Сергей Нечаев. По его словам, несмотря на заявление об отказе от вовлеченности в конфликт на Украине, Германия по всем признакам проводит линию на ускоренную милитаризацию, увеличение численности Бундесвера и значительное наращивание финансирования военной сферы за счет бюджета и заемных средств. Погоде. В Москве 21 градус в эти минуты, сообщает Яндекс. В течение дня обещают максимум плюс 24, облачный, с прояснениями и без осадков. Анна Казакова, радио «Коммерсант ФМ».
3: Кибердружины и медиапатрули в каждую школу. Правительство утвердило программу защиты детей и молодежи от деструктивного контента в интернете. Цель проекта – предотвращение конфликтных ситуаций в учебных заведениях. Задача активистов – выявлять негатив и вести разъяснительную работу среди сверстников. Политический обозреватель «Коммерсант ФМ» считает главным риском программы формальное исполнение на местах.
1: Точка зрения Дмитрия Гризе.
20: Правительство Российской Федерации утвердило масштабную программу защиты молодежи от деструктивного контента в интернете вплоть до 2030 года. Общий смысл в том, чтобы к воспитанию детей и подростков активнее привлекать общественность, а также сознательных сверстников. Ограждать неокрепшие умы от негатива, объяснять, что хорошо, а что плохо. Идея не лишена логики. Государство физически не может контролировать каждого школьника и студента. В итоге число нештатных ситуаций, назовем это так, в образовательных учреждениях РФ, к великому сожалению, растет. Среди прочего, в документе упоминаются кибердружины и медиапатрули, которые должны создаваться повсеместно, вплоть до каждой школы или института. Видимо, нужно напомнить, что в отличие от советского прошлого, нынешние дружинники не ходят по улицам с красными повязками на рукаве, а сидя за компьютером, отслеживают так называемый деструктивный контент с теми, кто его произвел или потребил, то есть взял на вооружение, проводятся действия воспитательного характера. Организация процесса возложена на молодежные патриотические структуры, профильных чиновников от образования с привлечением силовиков. Тем, кто встанет в ряды кибердружинников, обещаны различные льготы. В том числе обсуждается введение дополнительных баллов к ЕГЭ. Нужно сказать, что в СССР с этим было проще. Данные функции выполняли сознательные комсомольцы. Это также была прямая возможность продвинуться по общественной линии с перспективой подняться на самый верх по карьерной лестнице. Нужно признать, что отношение сверстников к подобным функционерам не всегда было позитивным. Что уж там скрывать. Однако главное, что положительный эффект достигался не всегда. Формальный подход часто имел место. Приписки и даже сговоры с несознательным элементом. Днем ты общественник, пример для подражания, а вечером куришь в подъезде или того хуже. А сейчас еще и этот вездесущий интернет, что является большой проблемой. Не каждый активист понимает, как именно нужно вести воспитательную работу. Зато наказывать и сообщать куда следует – это куда проще. С этим у нас сложностей никогда не возникало. Действительно, чего думать? Просто взять и запретить этот самый интернет, да и дело с концом. Не будет повода для крамольных мыслей. К тому же и учиться нужно как-то успевать. Впрочем, будем надеяться, что ответственные товарищи ошибки прошлого учтут, бюрократический формальный подход исключат, в результате перегибов удастся избежать. Так же, как и головокружение от успехов. А Дмитрий Дризе, Коммерсант ФМ.
1: Точка зрения.
3: Это был комментарий Дмитрия Дризе, автора телеграм-канала «Конструктивный аналитик». Учиться в Сорбонне станет дороже. Франция повышает стоимость обучения для иностранцев сразу в 10 раз и сворачивает жилищные субсидии для студентов. Что стоит за этим шагом и как меняется география зарубежного высшего образования, разбиралась Айлит Курмукова. Франция ужесточает правила для всех студентов из неевропейских стран. Россияне, как отмечают собеседники «Коммерсант ФМ», занимают 15% рынка. В стране учатся 500 000 иностранцев. В Сорбонне, Гренобле, во всех государственных вузах Франции можно было учиться практически бесплатно. Нужен был только регистрационный взнос в районе 200 евро. Все остальное субсидировало правительство. На каждого студента выделялось порядка 10 тысяч евро. Столько примерно стоит год обучения в частных вузах страны. Сейчас Франция переходит в режим экономии, режет бюджет на образование. Год бакалавриата обойдется в 3000 евро, магистратура будет стоить 4. Но это не сильно повлияет на выбор россиян, считает гендиректор агентства Global Dialog Вячеслав Лычагин.
0: Те ребята, которые поступали в этом году, они вынуждены уже платить будут новые цены. Те, которые поступали в прошлых годах, они продолжат платить по старым расценкам. Никто не будет отказываться от этого, что это стало дорого. Нет. Французское образование котируется, но у тех, кто знает французский язык. В России, в наших школах, на на третьем месте популярности. Первый английский, немецкий, только потом французский, там, испанский. Ребят, которые хотели бы учиться на французском языке, ну, их в целом-то гораздо меньше, потому что в основном требования английские. И даже во Франции программ мало на английском языке, и в основном это коммерческие учебные заведения, где изучают там бизнес, маркетинг.
3: Знание официального языка страны, по сути, пропуск в лучшие государственные вузы Европы. С немецким пока еще можно бесплатно учиться в университетах Германии и Нидерландов. Итальянские и испанские вузы стоят как французские. Но льготы для иностранцев вслед за Парижем могут урезать и другие страны. ЕС не исключает гендиректор агентства Open World Григорий Угаров.
21: Еще много стран, которые предлагают либо бесплатное образование для всех, либо достаточно экономичное. Там, конечно, проблема в квотировании до 10% от общего количества мест. Это вот в немецких вузах. И поэтому формально, как бы, да, оно бесплатно, но бывает, что и туда не поступишь. Вот эти льготные меры для чего государство придумывают? Им нужны не просто мигранты, которые будут работать на стройке, а нужны талантливые умные мигранты, которые будут заниматься наукой, дизайном, бизнесом. Раз сейчас вот эти квоты уменьшают, повышают стоимость на обучение, возможно, что государства в меньшей степени нуждаются в большом количестве образованных мигрантов, потому что в любом случае есть и большой европейский рынок отовсюду, из Прибалтики, из балканских стран.
3: Европейское образование, что дает иностранцам еще и ВНЖ на год, чтобы найти работу, как в Германии, во Франции, например, уже начинает терять позиции. И не только в мировых рейтингах лучших вузов. Тренд смещается все больше на восток, подчеркивает гендиректор компании «Академконсалт» Ирина Следева.
22: Уезжают в Китай, Корею, в Сингапур, Японию. Все страны предлагают не очень дорогое образование на английском языке в том числе. И довольно много стипендий, особенно в Корее и в Китае. Но также это связано с тем, что рынок труда там есть. А это очень важный момент для выбора, где получать диплом. Эти страны растут по многим индустриям. И начинает появляться интерес к Латинской Америке, которую обычно никто раньше вообще не рассматривал. Бразилия, Аргентина в первую очередь, там возможности получения быстрых ПМЖ и гражданств в этих странах, наверное, будут появляться российские студенты скоро.
3: А вслед за интересом растут и цены. О повышении стоимости обучения для иностранцев с этого года объявили университеты Южной Кореи и Вьетнама. Бакалавриат в некоторых частных вузах подорожает почти вдвое, до 2500 долларов в год. Аэлита Курмакова, Коммерсант ФМ.
16: Обувь из-за рубежа предлагают облагать повышенным 22% НДС со следующего года. Обращение к правительству направил Российский союз кожевников и обувщиков, узнал Коммерсант. По словам производителей, последний год местный бизнес сталкивается с повальными закрытиями и падением производства из-за неравной конкуренции. Сейчас взносом в 15% облагаются лишь позиции с таможенной стоимостью выше 200 евро. Однако, если одномоментно увеличить сборы, покупатели скорее перейдут на серый импорт, чем станут платить больше, полагает председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов.
23: В целом предложение это не ново. Желающих по разного рода сегментам отбалансировать конечную стоимость этой продукции. Вопрос просто идет дальше в том, что предприниматели, которые полноценно платят все налоги, они считают, что есть какие-то иные участники рынка, которые не платят, и они предлагают выровнять эту ситуацию. С точки зрения покупателя, ситуация, ну, для него будет выглядеть негативно. Все крупные бренды, торгующие товарами легкой промышленности, Спортмастер, например, Остин, у них же там есть, Миника, обувная, все везут, соответственно, эту продукцию официальными путями. основная масса продукции, которая возится, она вся производится за пределами нашей страны. И раньше, может быть, он покупал у этого продавца, который предлагает самые низкие цены, она, соответственно, вырастет.
2: Получается, если предложение поддержит, то товары подорожают вот на эти 22%?
23: Первое, это продукция в рамках трансграничных закупок с физиками через онлайн-ресурсы. Второе, есть разного рода схемы завоза через страны таможенного союза, через Киргизию, например, где эта продукция растамаживается по совершенно другим ставкам. Оптовый покупатель, селлер, который продукцию вводит, какие-то деньги с него собирает. Соответственно, говорить прям полноценное отражение и увеличение прям вот именно эти 22%, это как бы тоже неоднозначно. Я не верю в то, что государство закроет абсолютно все возможные схемы и все равно будут дальше искать то, что они могут найти. Либо покупатель будет переориентироваться в другом ценовом сегменте.
3: Как пишет «Коммерсант», введение НДС на трансграничные товары обсуждается с осени 25-го. Соответствующие поправки на налоговый кодекс подготовил Минфин. В планах министерства поэтапно поднимать налог для зарубежных товаров. В 2027-м НДС составит 7%, к 2028-му 14%, а в 29-м уже 22%. Столичный трафик в эти минуты. Есть местами затруднения. Общая оценка 3 балла. На третьем транспортном в обе стороны по 5 баллов. Столько же на внешний МКАД. Самая крупная пробка как раз там. От Дмитровского шоссе до Путилковского 42 минуты простоите. Чуть меньше потеряете на шоссе энтузиастов. От МКАДа до Купавенского проезда. И снова внутренняя сторона МКАД от Липецкой улицы до въезда в Бутово. 27 минут. Новости компании, Анна Казакова, студия.
4: Здравствуйте.
1: Корпоративные новости.
4: Совет директоров Яндекса одобрил обратный выкуп акций до 50 миллиардов рублей. Процедура рассчитана на срок 2 года. Байбек понадобился, чтобы реализовать программу мотивации сотрудников, пояснял Яндекс в конце апреля, когда анонсировал обратный выкуп. Персоналу не дадут права голоса и возможность получать дивиденды, пока им не передадут эти акции, уточнили в компании. Выкуп будет осуществлять ООО «Янтех». Суды в прошлом году рассмотрели требования налоговых органов на 287 миллиардов рублей. Это на процент больше, чем в 2024 году. Удовлетворено почти 90% исков, следует из данных ФНС, с которыми ознакомились ведомости. Одновременно число споров с участием налоговых органов в прошлом году сократилось на 12%. Отрицательную динамику показала и доля банкротных процедур в отношении юридических лиц, инициированных ФНС. Она сократилась с 24% в 2024 году до 16% по итогам прошлого года. Глава Минпромторга назвал сроки запуска рейсов с импортозамещенным «Суперджет-100». По словам Антона Алиханова, он приступит к регулярным рейсам уже в конце этого года. Ведомости выяснили, что Минпромторг ищет претендента на проведение работ по улучшению характеристик надежности и сохранению летной годности самолетов семейства «Сухой Суперджет». Эксперты говорили, что наиболее сложной частью является ремонт франко-российских двигателей для него.
1: На страх и риск. Самые невероятные случаи в истории. Жизнь современного туриста иногда напоминает сюжет для сюрреалистического фильма. В 2018-м на долю случаев кражи или повреждения личных вещей в Индонезии приходилось почти 30% всех страховых случаев. Виновниками многих из них оказались обезьяны, которых особенно интересовали телефоны, часы и солнцезащитные очки. Только Southern Cross Travel Insurance по подобным заявлениям за 5 лет выплатила путешественникам больше 18 тысяч. Долларов. Такие кражи покрываются стандартным разделом страхования багажа и личных вещей. Вы слушаете «Коммерсант ФМ». Зависть разрушительна. Зигмунд Фрейд. Реклама. Газета «Коммерсант» оперативно, объективно и достоверно о главных событиях. Журналисты издательского дома «Коммерсант» готовы подписаться под каждым своим словом. Подпишитесь и вы. Телефон службы подписки 8 800 600 0556. Для лиц старше 16 лет. Телефон рекламной службы 646 30 46. Код 495.
3: Половина девятого в Москве. Студия Оксана Барыкина. Здравствуйте.
1: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93,6 FM.
3: 6 мая. Среда, плюс 21 градус. Уже в Москве пробки 3 балла в этом часе. Налоговая нацелилась на серый нал. Коммерсант ФМ выяснил, ФНС обратил внимание на рост оборота наличных денег у предпринимателей. В чем суть претензий? Глобальная реформа высшего образования – продолжение. Выбор программы магистратуры хотят ограничить. В Госдуму внесли соответствующий законопроект. Что конкретно он изменит? Проект «Свобода» на паузе. Пентагон приостановил сопровождение судов в Ормузском проливе, но сохранил блокаду акватории. Почему Вашингтон принял такое решение, рассуждает политический обозреватель «Коммерсант ФМ». Реплика Дмитрия Дризе через 15 минут. А в конце часа о том, как лондонский «Арсенал» вышел в финал Лиги чемпионов. Бизнес проверяют на серый нал. Налоговая обратила внимание на рост оборота наличных денег у предпринимателей. Узнал об этом Коммерсант ФМ.
1: Коммерсант ФМ. Эксклюзив.
3: Пока проверки ограничиваются запросом документов, говорят финансовые консультанты. Кому могут предъявить претензии и как быстро можно решить возникшие вопросы, разбиралась Юлия Савина.
6: Отсутствие стабильной связи стало основной причиной роста наличных платежей в сфере услуг. Общепит оказался наиболее чувствителен к изменениям потребительского поведения, говорит владелец сети кофеен Take and Wake Алексей Петропольский.
7: Проблема глобальная, потому что мы раньше в общепите получали 90% выручки именно безналичные оплаты картами, QR-кодами. Сейчас мы просто физически не имели такой возможности, и уже более 50% людей стали платить кэшем. И даже крупные заказчики иногда привозят деньги наличными. Когда мы отражаем все это в РСС, расчет собственных средств, то налоговая звонит и интересуется, откуда у вас столько кэша, и когда вы его сдадите. Как правило, это запрос налоговый приходит в бухгалтерскую программу, и там же и формируется ответ. Конечно, если ответ их не устроит, это может привести к камеральной проверке, а потом и к выездной более глубокой.
6: Акты, накладные, договоры с контрагентами, банковские выписки и документы по сотрудникам могут запросить для сопоставления движения средств, говорят эксперты по защите бизнеса и капитала. Использование наличных само по себе нарушением не является, однако изменение в структуре платежей компании может послужить поводом для автоматической проверки, говорит адвокат, советник Федеральной палаты адвокатов Ирина Фаст.
8: Предприниматели сейчас действительно стали сталкиваться с запросами пояснений. Из разных сфер, конечно, это традиционные сферы, которые работают с наличными, и общепит в том числе. Но обычно это происходит сейчас не в формате жесткой проверки, а именно на уровне предпроверочного анализа. Система учета, она видит вообще всю структуру расчетов. Она смотрит по отрасли, какая может быть выручка, налоговая нагрузка. Вот когда видно, что модель нетипична, то, конечно же, они просят предпринимателей объяснить их экономическую логику. Задача у налоговой понять, совпадает ли движение денег с реальной хозяйственной деятельностью. Я думаю, что паниковать из-за этих запросов не стоит. Ключевой фактор все равно это прозрачность, ну и, в общем-то, вот тот самый белый бизнес, про который мы постоянно говорим.
6: В сфере услуг многие предприниматели даже просят своих клиентов оплату наличными или переводом, чтобы оптимизировать свои издержки. В мини-маркетах, барбершопах и барах таким образом чек можно снизить на 2-5%. Речь про честный бизнес, который соблюдает правила применения касс, говорит основатель компании «Бизнес и налоги» Евгения Мемрук.
9: Выросла комиссия по эквайрингу из-за того, что у нас эквайринг теперь облагается НДС. И, естественно, предприниматели не хотят платить высокую комиссию, им проще принять наличные. Я думаю, участится количество проверок, в том числе дистанционных применения ККТ, потому что у нас сейчас в разработке еще законопроект, который очень резко поднимает штрафы за неприменение ККТ. У ИПшников штрафы за неприменение вырастут в 15 раз. И, конечно, сейчас расчеты наличными у налоговой будут под особым контролем.
6: 77% нарушений, выявленных при этих проверках, неприменение касс. У такого бизнеса почти не остается шансов на существование, говорит управляющий партнер юридической компании Sakura Legal Даниил Базалев.
24: Если мы говорим про какие-то, скажем так, полумахинации, попытки обналичивания денег, то если бизнес занимается этим регулярно, то рано или поздно налоговая, скорее всего, заметит такую подозрительную активность. И в целом здесь ничего нового нет. Просто за короткий промежуток времени немного участилось количество и качество проверок.
6: До 2030 года правительством предусмотрен план по обелению экономики. Он предполагает снижение доли теневого сектора с нынешних 10-12% на 1,5 процентных пункта. Дополнительный доход бюджета от этого может составить до 1 триллиона рублей в год. Юлия Савина, Коммерсант ФМ.
16: Выбор программы магистратуры хотят ограничить. В Госдуму внесли законопроект, по которому получить степень магистра можно будет только по профилю бакалавриата. Собеседники Коммерсант ФМ связывают меры с глобальной реформой высшего образования. Тему продолжит Анжела Гаплевская.
5: 2 лет обучения в магистратуре недостаточно, чтобы стать профессионалом, считает межфракционная группа депутатов. Согласно пояснительной записке, 1/4 студентов получают магистра как юристы, имея базовое образование по направлению вроде химии или прикладной математики. А это, как считают авторы инициативы, мешает качественному образованию. Ограничения вполне рациональны, уверен ректор Российского нового университета Владимир Зернов.
10: Я не представляю, как может человек, который закончил бакалавриат экономии, а потом магистратуру идти по физике. Любого физика, любого направления. Он же азов не знает. А сейчас зачастую идут туда, где есть бюджетные места. И мы их заполняем абы кем. В советские времена защита в аспирантуре была на уровне 35-55%, а сейчас хорошо, если есть 15%, а то и того меньше.
5: По данным Высшей школы экономики, только 45% магистрантов продолжают обучение по профилю их бакалавриата. При этом по закону уже сейчас невозможно стать адвокатом или клиническим психологом, окончив лишь профильную магистратуру. Адвокат и партнер юридической фирмы RUK.KORTS Илья Ковинский считает, что проблема, которую выносят депутаты, надуманна.
11: Практика показывает обратное. Я знаю многих людей с техническим историческим образованием, которые очень успешно реализуются в юридической профессии. Если человек с техническим бакалавриатом сразу уходит в очень узкую специализацию, типа гражданского, конституционного права, ему может потребоваться больше времени для освоения базовых юридических знаний.
5: Подобную идею Миноборнауки продвигает последние 3 года, после того, как Россия вышла из Болонской системы. По новым порядкам, за базовым уровнем высшего образования следует специализированный, что само собой подразумевает преемственность. Инициатива также решает проблему засилья невостребованных в экономике кадров, полагает директор Центра экономики непрерывного образования Президентской академии Татьяна Кличко.
12: Мы в том числе считаем, что у нас избыток экономистов. В принципе, на экономический и управленческий профиль, на психологии идет достаточно много молодых людей, которые учились на инженерных и естественно-научных специальностях.
5: Как пишет Коммерсант, перечень специальностей, которые затронут ограничения, будет определять Миноборнауки. Ранее предполагалось, что для некоторых более универсальных направлений магистратуры, например, менеджмент или креативной индустрии, будут исключения. При этом научная и исследовательская деятельность часто строится на междисциплинарном подходе, подчеркивают собеседники Коммерсант ФМ. А это напрямую сказывается на инновациях. Ведущий эксперт Института образования Высшей школы экономики Татьяна Мерцалова сомневается, что мера будет эффективной. Зато вырос спрос на курсы профпереподготовки.
13: Если он не получит такой возможности, он все равно не будет работать по той специальности, которую понял, что это не его. Этого мы не изменим. Он все равно будет искать возможности другое трудоустройство по другой специальности, переучиваться на программу дополнительного профессионального образования. Вот эту проблему вряд ли решит этот запрет.
5: В 2026 году стоимость платного обучения в российских вузах увеличится в среднем на 10%, приводят данные Миноборнауки. В Москве цены на магистерские программы и на некоторые специальности доходят до 700 тысяч в год. Анжела Гаплевская, Коммерсант ФМ.
16: Бизнес требует от провайдеров компенсации за убытки от DDoS-атак. Как пишет Коммерсант, туристическая компания «Соната» из Казани разместила свои сайты на серверах провайдера TimeWeb. За 2 года на серверах хостера произошел сбой, сайт перестал работать, и часть его данных была утеряна. Компания потребовала в качестве компенсации более 5 миллионов рублей. Но провайдер TimeWeb прислал клиенту резервную копию сайта и предложил возместить только часть расходов на 600 тысяч. Клиент сумму оспорил и в первой инстанции добился полного взыскания. Апелляция и кассация решения отменили. Зачастую хостинг – это только предоставление инфраструктуры, и все зависит от условий конкретного договора, объясняет консультант по интернет-безопасности компании Positive Technologies Алексей Лукацкий.
14: В обычных условиях при большинстве контрактов с хостерами, если мы говорим о хостинге данных, хостер не несет никакой ответственности, и за исключением двух ситуаций. У него в SLA прописана обязанность бороться с DDoS-атаками, либо если в тариф входит защита от DDoS-атак, если мы говорим про TimeWeb, у них есть отдельные тарифы, где включена борьба с DDoS-ом, или при закупке обычного достаточно дешевого тарифа клиент может взять дополнительную опцию по борьбе с DDoS-ом. И только в этом случае, если DDoS-атака произойдет и компания понесет убытки, можно будет предъявлять претензии, доказывая в суде, что именно по причине либо действий, либо бездействия хостера были понесены те или иные материальные либо иные убытки. В противном случае доказать вину хостера практически нереально.
16: Пока в большинстве случаев российские суды встают на сторону хостинг-провайдеров, но в мире есть и примеры решений в пользу клиента. Многое зависит от того, использовал ли провайдер отраслевые стандарты защиты, говорит бизнес-партнер по кибербезопасности Cloud.ru Юлия Липатникова.
15: Провайдер отвечает за работу оборудования и сетей, клиент за сохранность своих данных и защиту своего сайта. К тому же, DDoS-атака – это всегда действие третьих лиц. Хостинг-провайдер не является инициатором атаки. Пока он не нарушил явные условия договора, например, не отключил защиту самовольно, ответственность за последствия действий хакеров несет клиент. Иностранная практика, она сдвигается в сторону удовлетворения исков клиента. Например, в США был такой случай, когда провайдер не использовал отраслевые стандарты защиты. Тут факторку не включил, или шифрование, или сегментирование сети не сделал. Суды могут признать это как халатность и обязательно возместить убытки клиентов. А в Германии, например, заняли позицию близкую к российской.
16: Опрошенные коммерсантом юристы не исключают, что американский подход в дальнейшем может быть воспринят и российскими судами. 8:42 в Москве. Через полторы минуты новости. Далее реплика Дмитрия Дризе.
1: Коммерсант ФМ. Время и место. 12 и 14 мая. Москва. Актер театра и кино, заслуженный артист России Виктор Добронравов и ЛРК-трио. В программе «Вечная джазовая классика» и музыка советских лет в джазовых аранжировках. Место проведения – джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке. Начало в 19:30. Подробности на сайте moscow.butmanclub.ru. Совет на миллиард. Время дороже денег. Вы можете заработать больше денег, но не можете получить больше времени. Джим Рон. Американский оратор, бизнес-тренер. Вы слушаете Коммерсант ФМ.
17: 4 миллиона долларов за неубранную кровать.
18: Станки.
17: 6 миллионов за банан на скотче. 12 миллионов за надпись трафаретом «Дурак». И 18 миллионов долларов за голубой прямоугольник.
18: Станки.
17: Серьезно? Искусство или розыгрыш? Гениальность или безумие? И почему за это платят миллионы? Явления в мире искусства и их ценность. В программе «Арт и факты» с Дмитрием Буткевичем.
18: Штыривает? Mm-mm. Ну, значит, это не твое.
17: Всю неделю на Коммерсант ФМ.
16: 8:44 в Москве. В студии с последними новостями Анна Казакова. Доброе утро.
19: Здравствуйте.
25: Latest news.
19: Дональд Трамп сегодня проведет закрытую встречу с представителями разведки, следует из расписания, опубликованного Белым домом. Это мероприятие, как и совещание по вопросам политики в овальном кабинете, будет закрытым для прессы. Несколькими часами ранее Трамп заявил о приостановке операции «Проект Свобода» по выводу судов из Персидского залива. По его словам, решение не означает снятие блокады Армузского пролива. Оно принято с целью оценить возможность заключения соглашения. Продолжим тему через 15 минут. Цены на нефть продолжают снижаться второй день подряд после намеков Дональда Трампа о возможном мирном соглашении с Ираном, сообщает Рейтер. Стоимость барреля марки Brent снизилась до $107.98, а американская WTI до $100.44. Запасы сырой нефти в США сокращаются третью неделю подряд. За последние 7 дней они снизились более чем на 8 миллионов баррелей. Эксперты предупреждают, что путь к полной стабилизации поставок будет долгим, так как ситуация в регионе остается неопределенной.
4: ИРАК предлагает долгосрочным покупателям огромные скидки на нефть с отгрузкой в мае, сообщает Bloomberg со ссылкой на уведомление государственной нефтяной компании «Сома». Нефть «Басра Хэви» предлагается примерно на $30 ниже официальных цен. По данным агентства, в апреле в ключевом нефтяном порту «Басра» было загружено 2 танкера против 12 в марте. Пустые суда не могли войти в Персидский залив через Армузский пролив на фоне его блокады, а свободные хранилища быстро заполнялись, и ИРАК начал сокращать добычу. Погоде. В Москве плюс 20 сейчас, сообщает Яндекс. Облачно с прояснениями. В течение дня характер погоды меняться не будет. Без осадков и около 24 градусов. Анна Казакова, радио «Коммерсант ФМ».
3: Пора размахивать белым флагом. Дональд Трамп заявил, что Ирану необходимо признать свое поражение и не исключил, что противостояние на Ближнем Востоке завершится через 2-3 недели. В то же время он напомнил о значительном прогрессе в переговорах с Исламской Республикой, а госсекретарь Марко Рубио объявил, что военная операция против Тегерана «Эпическая ярость» завершена. Политический обозреватель «Коммерсант ФМ» считает, что Белый дом пытается избежать большой войны.
25: Генеральная линия с Дмитрием Дризе.
0: Дональд Трамп обозначил новый дедлайн окончания войны на Ближнем Востоке – 2-3 недели. При этом президент США пояснил, что сроки на самом деле не имеют значения, поскольку мы, Америка, уже победили. Первый день операции «Проект Свобода» по конвоированию судов, застрявших в Армузском проливе, вопреки многочисленным прогнозам, не привел к возобновлению масштабных боевых действий. Иранцы, тем не менее, продолжают обстреливать Объединенные Арабские Эмираты. Ранее официальное телевидение данный факт опровергало, как бы подтверждая раскол в правящих иранских элитах. Мол, обстрелы действительно были, но это самодеятельность стражи Исламской революции. Политическое руководство было категорически против, но его даже не поставили в известность. Не стоит относиться ко всему к этому всерьез. Прием проверенный, он называется «Игра в доброго и злого следователя». Мы, политики, всей душой за мир, но есть неравнодушные генералы, которые способны на многое. Не нужно их провоцировать своими проектами «Свобода». И все будет в целом хорошо. Снимите блокаду, санкции, и все успокоится. Но вот новый обстрел и другая реакция. Эмираты страдают за поддержку Израиля и США. Это уже называется «зондаж почвы». Игра на нервах Вашингтона. Как долго он способен терпеть подобные выходки? Между тем, агентство Рейтер сообщило, что Иран вполне способен за год получить атомную бомбу, несмотря на полуразрушенную экономику. Вывод понятен. Нового раунда большой войны не избежать. Создается такое впечатление, что многие политические игроки в мире очень хотят, чтобы Трамп завяз на Ближнем Востоке. Для этого, естественно, нужно вновь как следует ударить. Однако, очень похоже, что глава Белого дома решил действовать в противоход. Здесь нынешний 47-й президент Соединенных Штатов верен себе. Он ломает сценарий и демонстрирует непредсказуемость. Все ждут от него резких, непродуманных действий, но в результате ничего такого не происходит. Обвинения левых в агрессивной сущности президента-бульдозера не работают. Или пока не работают. Есть популярная версия, что проект «Свобода» затеяли для того, чтобы спровоцировать Иран, выставить его агрессором и тогда уже как следует ударить. Ведь мы в Тегеране это понимают, поэтому также не хотят дать тянуть себя в новую большую войну. Логичнее ведь заключить сделку и выжить, нежели пополнить ряды мучеников. Идет тонкая политическая игра с большим числом заинтересованных игроков, но, похоже, Иран все-таки даст себя втянуть. Впрочем, история, похоже, еще только начинается. А Дмитрий Дризе, «Коммерсант ФМ».
25: Генеральная линия.
3: Это был комментарий Дмитрия Дризе, автора телеграм-канала «Конструктивный аналитик». Лондонский «Арсенал» вышел в финал Лиги чемпионов. Британская команда на своем поле обыграла в ответном полуфинальном матче мадридский «Атлетико» 1-0. Первая встреча в Испании завершилась в ничью 1-1. «Арсенал» сыграет в финале самого престижного клубного турнира Европы впервые за 20 лет. За развитием событий следил спортивный обозреватель «Коммерсант ФМ» Владимир Осипов.
2: В последнее время претензий к «Арсеналу» было много. Говорили о слишком уж прагматичном оборонительном футболе и о том, что игрокам не хватает огня. Но в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против «Атлетика» канониры доказали, что могут играть ярко и эмоционально, хотя с голами все равно было не густо. Ведь «Атлетика» в первом тайме больше думал об обороне и даже в створ ворот соперника ни разу не ударил, хотя попытки зайти в штрафную были. Но «Арсенал» играл увереннее, и в концовке тайма ошибка вратаря мадридцев Яна Облака запустила цепочку событий, которая все-таки завершилась голом.
7: А вот это красиво. Облак достанет. Нет, Гёкереш достанет. Гёкереш. В панике Облак. Подача. Тросар. Пауза. Пауза. Пауза.
2: Во втором тайме болельщики, конечно, увидели совсем другую «Атлетика». Главный тренер команды Диего Симеоне – знатный мотиватор. Он явно выдал в перерыве несколько эмоциональных тирад, поэтому его подопечные попытались искать счастье в атаке. Но для того, чтобы забить этому «Арсеналу», эмоций недостаточно. К тому же немецкий арбитр Даниэль Зиберт давал играть и порой не реагировал даже на довольно жесткие стыки, в том числе в штрафной площади, так что в этот раз обошлось без пенальти. Финальный свисток зафиксировал победу «Арсенала» с минимальным счетом 1-0. Канониры вышли в финал Лиги чемпионов и получили возможность выиграть этот турнир впервые в своей истории. И даже несмотря на тот факт, что соперником британской команды будет либо «Бавария», либо «ПСЖ», шансы «Арсенала» взять титул велики, уверен футбольный аналитик Константин Клещев.
20: Несмотря на всю красоту «Баварии» и «ПСЖ», я бы поставил на «Арсенал». Уж очень нацелен на результат в этом году английский клуб. Это нацеленность на результат, главное, что необходимо в решающих матчах.
2: С кем сыграет «Арсенал» в финале Лиги чемпионов, мы узнаем сегодня вечером, после того, как ответную встречу 1/2 финала проведут «Бавария» и «Пари Сен-Жермен». Первый матч этих команд уже вошел в историю как самый результативный в плей-офф. Во Франции ПСЖ выиграл

0: матча «Спартак» ЦСКА в Кубке России вполне может поспорить с любым, даже самым крутым европейским противостоянием. Так что в 8 вечера смотрим дерби «Спартак» ЦСКА на Матч ТВ, а потом в 22:00 на ОККО полуфинал Лиги чемпионов «Бавария-ПСЖ». Владимир Осипов, Коммерсант ФМ.
1: Число турфирм год к году сократилось на 34%. Только за первый квартал были ликвидированы 1200 таких компаний, почитали в сервисе «Контурфокус». В прошлом году тенденция была обратной. По данным «Коммерсанта», это связано с уменьшением расходов на туристические услуги, сокращением числа рейсов за рубеж на фоне войны на Ближнем Востоке и компенсацией за отмененные туры в регион. Совокупный объем выплат ранее оценивался почти в 20 миллиардов рублей. При этом переключиться на внутренний туризм бизнесу не удалось, отмечает «Коммерсант». Впрочем, вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин с подсчетами не совсем согласен.
2: Анализируя цифры статистики, нужно учитывать тот факт, что, например, в сегменте туроператоров выездного туризма сокращений как таковых нет. 400 компаний, входящих в федеральный реестр туроператоров по выездному туризму, работают из года в год стабильно, и здесь не видна статистика по снижению количества компаний. В турагентском сегменте действительно могут быть изменения. Это связано в том числе с развитием и онлайн-продаж. И в этой ситуации, конечно, нужно учитывать тот факт, что этот год очень сложный, особенно после февральских событий. На Ближнем Востоке действительно сократился и выездной туризм на 10-15%. На 19% мы видим снижение статистики именно пакетных туров по России. Но делать прогнозы еще преждевременно, так как сейчас по глубине бронирования еще сложно представить, а какой же будет летний сезон. Увы, из-за проблем во въездном туризме, из-за закрытия воздушного сообщения, сложностей платежей и сложностей с связью есть действительно и отток в въездном туризме. Но здесь, наверное, после определенных моментов, связанных со стабилизацией, могут быть и позитивные изменения.
1: Туркомпании – это преимущественно малый бизнес. Почти у половины таких фирм в стране статус ИП. И не все выдерживают растущие налоговые нагрузки и прочих издержек, отмечает «Коммерсант». Охлаждение сказалось и на гостиничном рынке. Так, московские отельеры из-за ограниченного спроса в первом квартале впервые за 5 лет снизили цены. Трафика в эти минуты заполняются дороги. 4 балла общая оценка. Самая крупная пробка 1,5 часа отнимет. Сейчас она на внешней стороне МКАДа от Дмитровского шоссе до Строгино. 43 минуты простоите на шоссе энтузиастов от МКАД до Купаренского проезда. Посмотрим на кольца. Хуже всего на внешней стороне МКАД. Там 6 баллов. По 5 баллов сейчас на третьем транспортном в обе стороны. Новости компании, Анна Казакова в студии.
3: Здравствуйте.
4: Корпоративные новости.
3: Компания Samsung преодолела порог рыночной капитализации в $1 триллион, став 13-й в мире корпорацией, достигшей подобных показателей. Это произошло после сообщения Bloomberg о том, что Apple провела предварительные переговоры о потенциальном партнерстве с Samsung по производству ключевых процессоров для своих устройств в США. Samsung также объявила о масштабных инвестициях в производство чипов, что также повлияло на рост ее акций. Акции компании на бирже сегодня подскочили более чем на 11%, достигнув нового рекордного максимума в $179.30. С начала года 13 микрофинансовых компаний сменили статус на микрокредитные, следует из данных ЦБ, которые проанализировали «Известия». Так, участники рынка легально уходят от обязательной биометрии. С 1 марта МФО должны проверять клиентов по лицу при выдаче онлайн-займов, а микрокредитные получили отсрочку до 1 марта следующего года. Однако, как полагают эксперты, уже в следующем году новая мера может спровоцировать переток заемщиков к черным кредиторам. Наконец, в апреле в мессенджере Макс было создано более 150 тысяч чат-ботов, сообщил «Ведомостям» представитель мессенджера. Соответствующая опция стала доступна у этой площадки в октябре прошлого года. Наиболее существенный рост спроса на разработку чат-ботов и мини-приложений в Макс разработчики зафиксировали в марте, в середине апреля.
1: Восемь 57 в Москве, в студии Оксана Барыкина. А следующий час на Коммерсант ФМ проведет Алексей Нарышкин. Связаться с нами вы можете через чат-бот в телеграм-канале КФМ 936.
4: Коммерсант ФМ.

0: Время и место.
1: 14 мая. Москва. Музыкально-поэтический спектакль «Кто Есенин?». Сергей Есенин – воплощение русской души, ранимый, бескомпромиссный и измученный. Едва ли в России найдется поэт с более сложной судьбой. Так кто же он на самом деле? Режиссер Тереза Дурова. В ролях Егор Комаров, Михаил Бубер, Павел Повалихин и другие. Место проведения – театр Терезы Дуровой. Павловская улица, 6. Начало в 7 вечера. Подробности на сайте teatrium.ru.
0: На всякий случай.
1: Роб Янов, дизайнер, разработавший логотип Apple, сделал яблоко откушенным для того, чтобы при уменьшении масштаба изображение выглядело яблоком, а не становилось похожим на вишню или другую подобную ягоду.
0: Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы. 93,6. Новости и мнения. Коммерсант ФМ 93,6.
2: В Москве 9 утра, в студии Алексей Нарышкин.
0: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93,6 FM.
2: 6 мая, среда, плюс 19 градусов за окном. Пробки в городе 4 балла в этом часе. США перестают сопровождать торговые суда в Ормузском проливе. Трамп дал понять, что в переговорах с Ираном есть прогресс, поэтому операция «Проект Свобода» приостановлена. Московский бизнес подводит итоги цифрового шатдауна во вторник. Как ожидается, мобильный интернет на этой неделе будут ограничивать в столице еще дважды. Чего ждут предприниматели и горожане? Продажи машин в России растут третий месяц подряд. Рынок мог оживиться, в том числе из-за снижения ключевой ставки. Россияне забирают деньги с банковских вкладов ради крупных покупок вроде автомобилей. Удастся ли рынку сохранить положительную динамику? Налоговая заинтересовалась ростом наличного оборота у компании. Что проверяют инспекторы и как избежать штрафов? Об этом через полчаса. Дональд Трамп объявил о приостановке операции по освобождению судов, застрявших в Персидском заливе. Пентагон перестанет сопровождать танкеры в Ормузском проливе, но сохранит блокаду акватории, заявил президент США. Он объяснил это тем, что Вашингтон достиг прогресса в переговорах с Тегераном. Вдобавок, приостановить операцию попросил Пакистан. Он выступает посредником между Белым домом и иранскими властями. При этом сообщение Трампа появилось спустя несколько часов после того, как госсекретарь Марко Рубио заявил о завершении военной операции против Ирана.
3: В выходные президент объявил о начале операции «Проект Свобода», и его цель – спасти 23 тысячи мирных жителей из 87 стран, которые оказались в ловушке в Персидском заливе и были брошены на произвол судьбы иранским режимом. Что действительно важно, это не наступательная операция, а оборонительная. Никакой стрельбы не будет, если только в нас не выстрелят первыми. Мы не нападем на иранский флот, но если они атакуют нас, то придется на это отвечать. А вот операция «Эпическая ярость» завершена. Президент уже уведомил об этом Конгресс. Мы закончили этот этап. Теперь переходим к проекту «Свобода». Что касается переговоров, то президент ясно дал понять, что они должны касаться не только обогащения урана, но и того материала, что зарыт где-то глубоко на базах Ирана. Этот вопрос уже решается на переговорах. Я не буду вдаваться в подробности, не хочу ставить под угрозу сделку. Но достаточно сказать, что президент и вся команда осознают важность этого вопроса. И его придется решить. Тем или иным способом.
2: Цены на нефть тем временем продолжили снижаться. Утром фьючерсы на Brent на лондонской бирже подешевели до $108 за баррель. Операция «Проект Свобода» длилась 2 дня. После ее начала в Персидский залив вошли 2 американских эсминца и попали под обстрел к западу от Ормузского пролива. По данным CBS News, накануне к ним присоединился 3-й корабль. Также сегодня Трамп проведет встречу с представителями военной разведки. наличка, платежи авансом и оскорбления. Бизнес рассказал, как пережил шатдаун 5 мая.
1: Москва.
2: Во вторник Москва почти на 4 часа оказалась в режиме тотального офлайна, и ситуация повторится, предупреждают эксперты. Коммерсант ФМ спросил у бизнеса, какие у них варианты выживания. Подробности у Екатерины Вихаревой.
4: Утро 5 мая у многих началось не с кофе, а с попыток связаться с внешним миром или хотя бы не опоздать на работу. Мобильный интернет, белые списки, VPN и даже СМС были недоступны. На этом фоне многие остались без плана «Б» в виде кикшеринга. Не повезло и с такси. Машину можно было заказать по звонку, но время ожидания в отдельных случаях превышало 40 минут. При этом многие водители не вышли на смену вовсе, а те, кто решился, пытались ловить Wi-Fi в заведениях общепита, работать за МКАДом или подбирать голосующих. Бизнес к полному шатдауну не был готов. Основатель и руководитель кондитерской Полина Пастри Валерий Чиж только за утро вторника потерял около 100 тысяч рублей.
5: Клиент не могли оплатить свой заказ через терминал. Мы не могли вызвать курьера, либо Яндекс.Такси с каршерингом. Та же история. Очень много недовольных заказчиков. Сервисы по доставке, где мы работаем, в жесткую отключают. План Б, как раньше, вешаешь на себя табличку, принимая заказы. Пойдешь по улице.
4: В марте совокупный ущерб столичного бизнеса за 5 дней перебоев достигал 5 миллиардов рублей, подсчитывали собеседники коммерсанта. И это не считая волны негатива от клиентов, отмечает президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, руководитель сети фитнес-клубов World Gym в России Ольга Киселева.
6: Часть не может уточнить расписание, если вдруг оно изменилось, приезжают, возникают конфликтные ситуации. Единственный выход – переход на телефонную связь. Конечно, если человек приходит, у него нет наличных, а у него тренировка, которая не оплачена, мы вешаем ему депозит. Для бизнеса это тоже не очень правильно, потому что это отложенный платеж. Деньги все равно стоят каких-то денег. Мы не можем пока оценить, сколько в деньгах мы потеряем. Тем не менее, выход ищем.
4: Из-за шатдауна с перебоями работали приложения банков, задерживались курьеры, а брокеры не могли по СМС подтвердить торговые операции. Запастись наличкой в моменте удалось не всем. Некоторые банкоматы тоже работают от мобильной сети. А парковку удавалось оплатить только по звонку. При этом с трудностями столкнулись и компании с проводным интернетом, говорит основатель сети салонов красоты Персона Игорь Стоянов.
7: У нас на Play перегрузилась линия стационарный интернет. Если клиент к нам приходит, мы его сразу записываем на следующий визит. Серьезные финансовые проблемы будут для тех, кто не умеет работать с клиентской базой. 70% рынка – это моностудии, бывший мастер открыл. Сетевому бизнесу попроще. Прошлым годом мы процентов на 20 упали. Будем продолжать медленно падать. Для нас контакт с клиентом является ключевым.
4: Проблемы с интернетом затронули даже кладбище, рассказала слушательница Коммерсант ФМ Арина.
8: В администрации кладбища все базы висели. Людей, которые пришли хранить, если нужно было оформить заявление, буквально в ручном режиме оформляли. А если люди приходили переоформлять документы, просили уже подойти после 10 числа. В 13 часов начали постепенно работать базы. Я села к оператору в течение часа. Наверное, она мной занималась, потому что постоянно висли системы, но у меня все получилось.
4: Примерно к полудню Минцифры рассказали, что согласовывают со спецслужбами оперативную активацию белых списков в условиях ограничений. А продлятся они вплоть до 9 мая. Но насколько интенсивно, неизвестно. Пользователи соцсетей, между тем, продолжают искать альтернативные варианты, как оставаться на связи. И уже переизобрели новый мессенджер – факс. Екатерина Вихрева, Анна Кулецкая, Астон О'Салливан, Коммерсант ФМ.
2: Суду хватило нескольких часов для передачи активов Вадима Машковича государству. Среди конфискованного – контрольный пакет акций «Русагра». По мнению прокуратуры, бизнесмен использовал полномочия сенатора в интересах своего холдинга. Национализации подверглось и имущество родственников бизнесмена. С подробностями Леонид Пастернак.
9: Вадим Машкович был сенатором с 2006 по 2014 год. За это время, по мнению Генпрокуратуры, он успел незаконно обогатить себя и партнеров. С правовой точки зрения, бизнесмен должен был отказаться от управления холдингом «Русагра». Вместо этого Машкович, по данным прокуратуры, занялся сокрытием реальной структуры владения активами. Доходы он не декларировал и выводил их за границу через офшоры. Изъятые у предпринимателя акции «Русагра» оцениваются почти в 2 миллиарда рублей. Кроме того, суд конфисковал со счетов Машковича почти 4 миллиарда рублей, 2 миллиона долларов и 1,5 миллиона евро. Также национализированы активы родственников бизнесмена и экс-гендиректора «Русагра» Максима Басова. Их капитал напрямую связан с Машковичем, отмечает директор московского офиса компании «Tax Global Consulting» Эдуард Савуляк.
10: Меняется мошенничество достаточно крупное, а реестр активов, каких-то очень больших объемов, следствием производится на самом первом этапе, для того, чтобы было за счет чего, если что, погашать задолженность. Но у тех лиц, которые считают, что их имущество, допустим, к Машковичу не имеет никакого отношения, они могут доказать с документами на руках, когда, соответственно, вот бьются доходы, приобрел это имущество, Машкович совсем ни при чем, и теоретически следователь может из-под ареста выпустить это имущество.
9: Суд рассмотрел иск Генпрокуратуры в рекордные сроки. На само разбирательство потребовалось порядка 7 часов. Это нонсенс, говорит партнер адвокатского бюро «Адвокаты и бизнес» Роман Биланов.
11: Ни по каким другим категориям гражданских дел столь быстрое рассмотрение в судах я не видел. Это вообще некое новшество. Большинство дел у нас рассматриваются достаточно долго. И не совсем понятно, почему преференции в таких делах прям явно отдаются государству. Прокуратура действительно установила столь значимое основание, что термин, который вы назвали, вот разделе человека, может быть, он обоснован.
9: Машкович основал «Русагра» в 1995 году. По оценке прокуратуры, к 26 году выручка компании достигла 400 миллиардов рублей. В холдинг входят 12 заводов, 9 площадок по производству сахара и 20 свиноферм на территории 15 регионов страны. В 2024 году правительство включило «Русагра» в перечень экономически значимых организаций. В 2025 стартовали первые торги акциями компании на Мосбирже. Вероятно, у такого ценного актива скоро будет новый собственник, полагает бывший министр экономики Андрей Нечаев.
12: Это означает только одно, что не только продолжается, но и активизируется передел собственности. Вопрос дальше, кому отдадут. Сейчас это временно будет под управлением Росимущества, но понятно, что оно реально ничем управлять не может в этом плане. Дальше вопрос, значит, будет это просто управление или будет это новая приватизация.
9: Адвокат Машковича Алексей Корябин заявил Коммерсант ФМ, что не комментирует решение суда о конфискации активов своего подзащитного. Сам бизнесмен неоднократно отвергал все обвинения. Своей вины Машкович не признает. В СИЗО находится больше года. Леонид Пастернак, Коммерсант ФМ.
2: Продажи новых автомобилей в апреле выросли на 15% год к году. Дилерам удалось реализовать почти 118 тысяч машин. Об этом «Коммерсант» сообщает со ссылкой на «Автостат». Лидером рынка остается «Лада», на втором месте «Хавейл», следом «Теннет», «Джили» и «Билджи». Рост более 70% показали «Джейку» и «Тойота». Несмотря на позитивные показатели, по итогам двух весенних месяцев говорить о восстановлении рынка еще рано, считает президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин.
13: В мае, похоже, немножко будут продажи чуть-чуть поменьше. То есть говорить о том, что эти продажи будут сейчас нарастать, ну, вряд ли. Еще какая-то ситуация связана, наверное, с тем, что все-таки благотворно начинает влиять постепенное снижение ставки Центрального банка. Все-таки это уже не 21%, а 14,5%. Увеличилось количество продаж автомобилей, произведенных в России, собранных из китайских комплектующих на территории России. Часть этих брендов начали, я полагаю, получать некую компенсацию от Минпромторга по утильсбору, что позволило им предоставить на ряд моделей дополнительные скидки, что оживило продаж. Например, Джеку G6, которая продавалась на 2 миллиона 200 тысяч. Модели, которые здесь не собираются в России, у них такого большого роста нет. Кредитование, по крайней мере, начало расти. Выдача увеличилась по сравнению с прошлым годом. Ну, люди, кто-то из депозитов стал забирать деньги.
14: Дилеры продолжат предлагать специальные программы?
13: Думаю, что будут продолжаться акции. Сейчас на рынке достаточно автомобилей, то есть нет дефицита автомобилей почти ни у кого из брендов. Есть уже даже двухлечные, порой даже чуть больше склады, поэтому, наверное, скидки будут предоставляться. Но только уже не в таком объеме, в котором они были раньше, там, в прошлом 25-м году, когда у дилеров были 3-4-лечные склады.
2: По данным Минпромторга, доля российских автомобилей на внутреннем рынке в январе-апреле составила 62%. На четверть выросли продажи электромобилей. В этом сегменте половину составляет отечественная продукция. Меняются лидеры и в альтернативном ввозе. Бренд Mazda, который входил в десятку по продажам с начала года, на минувшей неделе опустился на 24-е место. Сейчас его опережают Toyota, BMW, Audi и Volkswagen. Растет интерес и к китайским моделям, официально в России не представленным, говорит основатель компании EN Cars Евгений Забелин.
15: В первую очередь сезонный фактор, весной некоторое оживление, и второй фактор благоприятный для продаж в апреле, это курс доллара, который немного снизился, точнее вернулся к своим прежним значениям. Цены стали немного выгоднее.
14: Какие бренды пользуются популярностью?
15: У нас в параллельном импорте в сегменте относительно дорогом лидер прежний это Линко 900 с ценой порядка 7,5 миллионов средней. Очень сильно сейчас растет бюджетный сегмент автомобилей именно до 160 лошадиных сил. Среди топов продаж это Geely Colray и Линко 06, новый игрок на нашем рынке, достаточно небольшой кроссовер. В целом сейчас наметилась некая тенденция. Китайские производители стараются адаптироваться под наш рынок и действительно выпускают автомобили мощностью до 160 лошадиных сил.
2: В апреле на российский рынок вышли сразу 9 легковых моделей. Среди новинок – кроссоверы Alfa Romeo, G-Land, Lotus Soulist и Rox, пикапы Dongfeng, KGM, а также спорткар Lamborghini и седан Volga. 9.14 в Москве, через минуту последние новости.
16: Познай самого себя. Прекрасный и полезный совет. Жаль только, что древние не догадались указать способ, как пользоваться этим советом. Антон Чехов. Реклама.
17: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
18: Телефон рекламной службы 646-3046, код 495. Вы слушаете «Коммерсант ФМ». Полис от непорочного зачатия, от травмы среднего пальца, от кражи багажа обезьянами или от риска зомби-апокалипсиса. Как, кто и где страхует то, что не страхуется? Самые невероятные случаи в истории в программе «На страх и риск». Всю неделю на «Коммерсант ФМ».
2: 9 часов 15 минут. В студии с последними новостями Анна Казакова.
19: Здравствуйте.
20: Latest news.
19: Москвичей предупредили о возможных пробках сегодня вечером. Возможно, затруднение движения по направлению к области. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта. Движение может быть затруднено в центре столицы, на третьем транспортном кольце, вылетных магистралях и МКАД, уточнили в департаменте. В Дептрансе также призвали автомобилистов не отвлекаться на телефон во время поездки. Американский госдепартамент обратился к России и Китаю с просьбой поддержать проект резолюции Совбез ООН по Армузскому проливу. Госсекретарь Марко Рубио считает, что это в интересах Москвы и Пекина. В ответ на вопрос о возможных опасениях, связанных с тем, что Россия может наложить вето на резолюцию, Рубио сказал, все стремятся избежать ситуации с наложением вето вновь, поэтому мы скорректировали формулировки документа. Конец цитаты. Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас предложила создать международную коалицию для обеспечения безопасности судоходства в Армузском проливе. Испания примет круизное судно со вспышкой хантавируса, как ожидается, лайнером МВ Хондиус, через 3-4 дня прибудет на Канарские острова из Кабо-Верде. По данным ВОЗ, заразились 7 человек, из них трое умерли, один находится в критическом состоянии. На борту 147 человек, один россиянин входит в состав экипажа лайнера. Роспотребнадзор сообщил ранее, что в России есть тест системы для выявления хантавируса. Погода в Москве 19 градусов в эти минуты. Облачно с прояснениями. В течение дня обещают до 24 градусов и погоду без осадков. Анна Казакова, радио «Коммерсант ФМ».
2: Кибердружины и медиапатрули в каждую школу. Правительство утвердило программу защиты детей и молодежи от деструктивного контента в интернете. Цель проекта – предотвращение конфликтных ситуаций в учебных заведениях страны. Задача активистов – выявлять негатив и вести разъяснительную работу среди сверстников. Политический обозреватель «Коммерсант ФМ» считает главным риском программы формальное исполнение на местах.
16: Точка зрения Дмитрия Гризе.
21: Правительство Российской Федерации
0: утвердила масштабную программу защиты молодежи от деструктивного контента в интернете вплоть до 2030 года. Общий смысл в том, чтобы к воспитанию детей и подростков активнее привлекать общественность, а также сознательных сверстников. Ограждать неокрепшие умы от негатива, объяснять, что хорошо, а что плохо. Идея не лишена логики. Государство физически не может контролировать каждого школьника и студента. В итоге число нештатных ситуаций, назовем это так, в образовательных учреждениях РФ, к великому сожалению, растет. Среди прочего, в документе упоминаются кибердружины и медиапатрули, которые должны создаваться повсеместно, вплоть до каждой школы или института. Видимо, нужно напомнить, что в отличие от советского прошлого, нынешние дружинники не ходят по улицам с красными повязками на рукаве, а сидя за компьютером отслеживают так называемый деструктивный контент с теми, кто его произвел или потребил, то есть взял на вооружение, проводятся действия воспитательного характера. Организация процесса возложена на молодежные патриотические структуры, профильных чиновников от образования с привлечением силовиков. Тем, кто встанет в ряды кибердружинников, обещаны различные льготы. В том числе обсуждается введение дополнительных баллов к ЕГЭ. Нужно сказать, что в СССР с этим было проще. Данные функции выполняли сознательные комсомольцы. Это также была прямая возможность продвинуться по общественной линии с перспективой подняться на самый верх по карьерной лестнице. Нужно признать, что отношение сверстников к подобным функционерам не всегда было позитивным. Что уж там скрывать. Однако главное, что положительный эффект достигался не всегда. Формальный подход часто имел место. Приписки и даже сговоры с несознательным элементом. Днем ты общественник, пример для подражания, а вечером куришь в подъезде или того хуже. А сейчас еще и этот вездесущий интернет, что является большой проблемой. Не каждый активист понимает, как именно нужно вести воспитательную работу. Зато наказывать и сообщать, куда следует, это куда проще. С этим у нас сложностей никогда не возникало. Действительно, чего думать? Просто взять и запретить этот самый интернет, да и дело с концом. Не будет повода для крамольных мыслей. К тому же и учиться нужно как-то успевать. Впрочем, будем надеяться, что ответственные товарищи ошибки прошлого учтут, бюрократический формальный подход исключат, в результате перегибов удастся избежать. Так же, как и головокружение от успехов. А Дмитрий Дрезе, Коммерсант ФМ.
16: Точка зрения.
2: Это был комментарий Дмитрия Дрезе, автора телеграм-канала «Конструктивный аналитик». Учиться в Сорбонне станет дороже. Франция повышает стоимость обучения для иностранцев сразу в 10 раз и сворачивает жилищные субсидии для студентов. Что стоит за этим шагом? И как меняется география зарубежного высшего образования? Разбиралась Аэлита Курмукова.
21: Франция ужесточает правила для всех студентов из неевропейских стран. Россияне, как отмечают собеседники Коммерсант ФМ, занимают 15% рынка. В стране учатся 500 000 иностранцев. В Сорбонне, Гренобле, во всех государственных вузах Франции можно было учиться практически бесплатно. Нужен был только регистрационный взнос в районе 200 евро. Все остальное субсидировало правительство. На каждого студента выделялось порядка 10 тысяч евро. Столько примерно стоит год обучения в частных вузах страны. Сейчас Франция переходит в режим экономии, режет бюджет на образование. Год бакалавриата обойдется в 3 тысячи евро, магистратура будет стоить 4. Но это не сильно повлияет на выбор россиян, считает гендиректор агентства Global Dialog Вячеслав Лычагин.
22: Те ребята, которые поступали в этом году, они вынуждены уже платить будут новые цены. Те, которые поступали в прошлых годах, они продолжат платить по старым расценкам. Никто не будет отказываться от этого, что это стало дорого. Нет. Французское образование котируется, но у тех, кто знает французский язык. В России, в наших школах, на на третьем месте популярности. Первый английский, немецкий, только потом французский, там, испанский. Ребят, которые хотели бы учиться на французском языке, ну, их в целом-то гораздо меньше, потому что в основном требования английские. И даже во Франции программ мало на английском языке, и в основном это коммерческие учебные заведения, где изучают там бизнес, маркетинг.
21: Знание официального языка страны, по сути, пропуск в лучшие государственные вузы Европы. С немецким пока еще можно бесплатно учиться в университетах Германии и Нидерландов. Итальянские и испанские вузы стоят как французские. Но льготы для иностранцев шансы вслед за Парижем могут урезать и другие страны. ЕС не исключает гендиректор агентства Open World Григорий Угаров.
1: Еще много стран, которые предлагают либо бесплатное образование для всех, либо достаточно экономичное. Там, конечно, проблема в квотировании до 10% от общего количества мест. Это вот в немецких вузах. И поэтому формально, как бы, да, оно бесплатно, но бывает, что и туда не поступишь. Вот эти льготные меры для чего государство придумывают? Им нужны не просто мигранты, которые будут работать на стройке, а нужны талантливые, умные мигранты, которые будут заниматься наукой, дизайном, бизнесом. Раз сейчас вот эти квоты уменьшают, повышают стоимость на обучение, возможно, что государства в меньшей степени нуждаются в большом количестве образованных мигрантов, потому что в любом случае есть и большой европейский рынок отовсюду, из Прибалтики, из балканских стран.
21: Европейское образование, что дает иностранцам еще и ВНЖ на год, чтобы найти работу, как в Германии, во Франции, например, уже начинает терять позиции. И не только в мировых рейтингах лучших вузов. Тренд смещается все больше на восток, подчеркивает гендиректор компании «Академконсалт» Ирина Следева.
3: Приезжают в Китай, в Корею, в Сингапур, Японию. Все страны предлагают не очень дорогое образование на английском языке в том числе. И довольно много стипендий, особенно в Корее и в Китае. Но также это связано с тем, что рынок труда там есть. А это очень важный момент для выбора, где получать диплом. Эти страны растут по многим индустриям. И начинает появляться интерес к Латинской Америке, которую обычно никто раньше вообще не рассматривал. Бразилия, Аргентина в первую очередь. Там возможности получения быстрых ПМЖ и гражданств в этих странах, наверное, будут появляться российские студенты скоро.
21: А вслед за интересом растут и цены. О повышении стоимости обучения для иностранцев с этого года объявили университеты Южной Кореи и Вьетнама. Бакалавриат в некоторых частных вузах подорожает почти вдвое, до 2500 долларов в год. Аэлита Курмакова, Коммерсант ФМ.
2: А теперь о пробках в Москве. По информации Яндекс.Карт, местами затруднений 4 балла сейчас, 5 на третьем транспортном, 4 на Садовом, 3 на Бульварном, 7 на Московской кольцевой. На 1,5 часа пробка на внешней стороне от Дмитровского шоссе до Строгино. Часов 25 минут. Новости компании Анна Казакова.
19: Здравствуйте.
5: Корпоративные новости.
19: С начала года количество ликвидированных туркомпаний увеличилось на 34% год-году до 1200, пишет Коммерсант со ссылкой на данные сервиса «Контурфокус». В 2025 году тенденция была обратной. Количество ликвидации туристических компаний в первом квартале сократилось на 6%. Число регистраций нового бизнеса на туристическом рынке тогда выросло на 12%. Однако сейчас из-за ограничений перелетов на Ближний Восток граждане стали меньше ездить за рубеж. Активность поездок внутри страны также не растет. В России обсуждается возможность введения заградительной пошлины на ввоз мебели из недружественных стран. Мера рассматривалась в рамках одного из совещаний в правительстве, узнали «Известия». Причина – в снижении почти на 7% собственного производства этой продукции в прошлом году и риски ухудшения динамики в этом году. Сейчас мебель из недружественных государств попадает в Россию через страны СНГ. По оценкам представителей отрасли, за последние 4 года в экономику таких стран за счет поставок в Россию могло поступить порядка 120-130 миллиардов рублей. Компания Mail через приложение «Облако» представила пользователям возможность перенести файлы из iCloud. Мегафон, как сообщили коммерсанту в компании, с 13 по 19 мая обнулит трафик на сервис «Облако Mail» для абонентов, чтобы они могли перенести файлы из хранилища Apple. Для переноса данных в мобильном приложении «Облако Mail» нужно активировать функцию «Автозагрузка». Перенос файлов из iCloud начнется в фоновом режиме. Загруженные данные будут сохранены в папку, установленную главной по умолчанию.
5: Культово с Павлом Шинским.
23: Катюша. Песня о девушке, тоскующей о бойце с дальнего пограничья, была, по-нашему говоря, эстрадным хитом. Поэт Михаил Исаковский и композитор Матвей Блантер написали ее в 1938-м. Первой «Катюшу» спела на сцене солистка государственного джаз-оркестра Татьяна Батищева, и восторженная публика трижды вызывала ее на бис. Через год вышла пластинка, и вскоре песню знал примерно каждый гражданин СССР. А во время Второй мировой «Катюша» завоевала сражающуюся Европу. Она была гимном греческого сопротивления, ее пели итальянские подпольщики, а болгарские партизаны по мелодии «Катюши» опознавали своих. – После войны «Катюша» разошлась по миру еще шире. Собственные версии песни с оригинальным или переведенным текстом появились в десятки стран. Но особенно «Катюшу» полюбили в Китае. Здесь ее считают своей, народной. По слухам, первая маршевая версия «Катюши» появилась именно здесь. В России тоже без «Катюши» давно не обходится ни один крупный парад. Все-таки русские с китайцем – братья навек.
4: Культово с Павлом Шинским на Коммерсант ФМ. Арена с Владимиром Осиповым. Спортивные пенсионеры.
6: Боксер средневес Бернард Хопкинс – абсолютный рекордсмен по возрасту среди всех чемпионов мира на планете. Американец три раза переписывал рекорды в книге Гиннесса. Он становился чемпионом мира среди профессионалов в 46, 48 и 49 лет. В 2016-м боксер вышел на ринг, когда ему уже исполнился 51 год, но проиграл нокаутом. Его соперник тогда был почти вдвое младше. Причиной невероятного долголетия в столь жестком виде спорта, как бокс, да еще и на таком уровне, была дисциплина. Спортсмен почти не набирал лишний вес между боями и, как писала пресса, жил в режиме средневекового воина. Причем начал свой путь Бернард Хопкинс очень непросто. В 17 лет его приговорили аж к 18 годам заключения. Боксер вышел через 5 лет, принял ислам и поклялся больше никогда не возвращаться к криминалу, посвятив себя боксу. Это дало свои плоды. С 95 по 2005 год он безраздельно правил в среднем весе. Хопкинс провел 20 защит титула. Последний раз, когда он выходил на ринг в ранге чемпиона мира, ему было 49 лет и 297 дней. Повторить этот рекорд в обозримом будущем вряд ли кто-то сможет. Да, выставочных боев с участием звезд мы в последние годы видели немало, но Бернард Хопкинс-младший был в деле всерьез почти до 50 лет. И как бы невероятно это ни звучало, он владел чемпионскими титулами дольше, чем некоторые его соперники вообще жили на свете.
7: Пояснила корреспондент «Коммерсанта».
8: Источники «Коммерсанта» утверждают.
7: Об этом сообщил источник «Коммерсанта».
4: Конечно же, вы следите за новостями. И вам важно знать, что за ними стоит. Мы делаем все, чтобы вы знали.
24: Выплаты из казны ЕС по тем или иным предлогам прекращаются, вводятся фактически санкции, накладываются штрафы, и в стране, власти которой попали в немилость, ухудшается экономическая ситуация, растет недовольство избирателей, и на следующих выборах, как это случилось в Венгрии, бунтовщики терпят поражение, на смену им приходит политическая сила, более лояльная Брюсселю, более сговорчивая.
6: Шанс выиграть был как у «Арсенала», так и у «Атлетика», но финальный свисток зафиксировал ничью 1-1, которая на первый взгляд больше устраивает канониров. Если верить букмекерам, то «Арсенал» с большой долей вероятности должен выйти в финал Лиги чемпионов. Но не сомневаюсь, что игроки «Атлетика» с таким раскладом точно не согласны.
0: Трамп продолжает крушить старый мир, который погряз в бюрократии и коррупции, где поддержка экономической стабильности уступила место политическим играм. Это относится не только к ОПЕК. Нефтяной картель – первая крупная ласточка. ООН, Мировое олимпийское движение, МАГАТЭ и даже Евросоюз – все они в зоне риска.
4: Радио «Коммерсант», 93,6 FM. Новости и мнения.
2: В Москве 9 часов и 30 минут. Студия Алексей Нарышкин.
4: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93,6 FM.
2: 6 мая, среда, за окном 20 градусов, пробки в городе 4 балла в этом часе. Налоговая заинтересовалась ростом наличного оборота у компании, что проверяют инспекторы и как избежать штрафов. Власти продолжают реформу высшего образования России. Правительству предлагают ограничить поступление на магистратуру не по профилю. Какие аргументы приводят авторы идеи? Выдача грантов малому бизнесу упала в два раза. По данным «Известий», в первом квартале господдержку получили 93 тысячи предприятий. США больше не будут сопровождать танкеры и другие суда через Ормузский пролив. Трамп отложил операцию «Проект Свобода», которую сам же анонсировал в выходные. В чем причина? Бизнес проверяют на серый нал. Налоговая обратила внимание на рост оборота наличных денег у предпринимателей, узнал «Коммерсант ФМ».
4: «Коммерсант ФМ». Эксклюзив.
2: Пока проверки ограничиваются запросом документов, говорят финансовые консультанты. Кому могут предъявить претензии и как быстро можно решить возникшие вопросы, разбиралась Юлия Савина.
19: Отсутствие стабильной связи стало основной причиной роста наличных платежей в сфере услуг. Общепит оказался наиболее чувствителен к изменениям потребительского поведения, говорит владелец сети кофеен Take and Wake Алексей Петропольский.
8: Проблема глобальная, потому что мы раньше в общепите получали 90% выручки именно безналичные оплаты картами, QR-кодами. Сейчас мы просто физически не имели такой возможности, и уже более 50% людей стали платить кэшем. И даже крупные заказчики иногда привозят деньги наличными. Когда мы отражаем все это в РСС, расчет собственных средств, то налоговая звонит и интересуется, откуда у вас столько кэша, и когда вы его сдадите. Как правило, это запрос налоговый приходит в бухгалтерскую программу, и там же и формируется ответ. Конечно, если ответ их не устроит, это может привести к камеральной проверке, а потом и к выездной более глубокой.
19: Акты, накладные, договоры с контрагентами, банковские выписки и документы по сотрудникам могут запросить для сопоставления движения средств, говорят эксперты по защите бизнеса и капитала. Использование наличных само по себе нарушением не является, однако изменение в структуре платежей компании может послужить поводом для автоматической проверки, говорит адвокат, советник Федеральной палаты адвокатов Ирина Фаст.
9: Предприниматели сейчас действительно стали сталкиваться с запросами пояснений. Из разных сфер, конечно, это традиционные сферы, которые работают с наличными, и общепит в том числе. Но обычно это происходит сейчас не в формате жесткой проверки, а именно на уровне предпроверочного анализа. Система учета, она видит вообще всю структуру расчетов. Там смотрит по отрасли, какая может быть выручка, налоговая нагрузка. Вот когда видно, что модель нетипична, то, конечно же, они просят предпринимателей объяснить их экономическую логику. Задача у налоговой понять, совпадает ли движение денег с реальной хозяйственной деятельностью. Я думаю, что паниковать из-за этих запросов не стоит. Ключевой фактор все равно это прозрачность, ну и, в общем-то, вот тот самый белый бизнес, про который мы постоянно говорим.
19: В сфере услуг многие предприниматели даже просят своих клиентов оплату наличными или переводом, чтобы оптимизировать свои издержки. В мини-маркетах, барбершопах и барах таким образом чек можно снизить на 2-5%. Речь про честный бизнес, который соблюдает правила применения касс, говорит основатель компании «Бизнес и налоги» Евгения Мемрук.
10: Выросла комиссия по эквайрингу из-за того, что у нас эквайринг теперь облагается НДС. И, естественно, предприниматели не хотят платить высокую комиссию, им проще принять наличные. Я думаю, участится количество проверок, в том числе дистанционных применения ККТ, потому что у нас сейчас в разработке еще законопроект, который очень резко поднимает штрафы за неприменение ККТ. У ИПшников штрафы за неприменение вырастут 15 раз. И, конечно, сейчас расчеты наличными у налоговой будут под особым контролем.
19: 77% нарушений, выявленных при этих проверках, неприменение касс. У такого бизнеса почти не остается шансов на существование, говорит управляющий партнер юридической компании Sakura Legal Даниил Базалев.
11: Если мы говорим про какие-то, скажем так, полумахинации, попытки обналичивания денег, то если бизнес занимается этим регулярно, то рано или поздно налоговая, скорее всего, заметит такую подозрительную активность. И в целом здесь ничего нового нет. Просто за короткий промежуток времени немного участилось количество и качество проверок.
19: До 2030 года правительством предусмотрен план по обелению экономики. Он предполагает снижение доли теневого сектора с нынешних 10-12% на 1,5 процентных пункта. Дополнительный доход бюджета от этого может составить до 1 триллиона рублей в год. Юлия Савина, Коммерсант ФМ.
2: Выбор программы магистратуры хотят ограничить. В Госдуму внесли законопроект, по которому получить степень магистра можно будет только по профилю бакалавриата. Собеседники Коммерсант ФМ связывают меры с глобальной реформой высшего образования. Тему продолжит Анжела Гаплевская.
12: 2 лет обучения в магистратуре недостаточно, чтобы стать профессионалом, считает межфракционная группа депутатов. Согласно пояснительной записке, 1/4 студентов получают магистра как юристы, имея базовое образование по направлению вроде химии или прикладной математики. А это, как считают авторы инициативы, мешает качественному образованию. Ограничения вполне рациональны, уверен ректор Российского нового университета Владимир Зернов.
25: Я не представляю, как может человек, который закончил бакалавриат экономии,
13: юриста, потом магистратуру идти по физике. Любого физика, любого направления. Он же АЗОВ не знает. А сейчас зачастую идут туда, где есть бюджетные места. И мы их заполняем абы кем. В советские времена защита в аспирантуре была на уровне 35-55%, а сейчас хорошо, если есть 15%, а то и того меньше.
12: По данным Высшей школы экономики, только 45% магистрантов продолжают обучение по профилю их бакалавриата. При этом по закону уже сейчас невозможно стать адвокатом или клиническим психологом, окончив лишь профильную магистратуру. Адвокат и партнер юридической фирмы RUK.CORTS Илья Ковинский считает, что проблема, которую выносят депутаты, надуманна.
14: Практика показывает обратное. Я знаю многих людей с техническим, историческим образованием, которые очень успешно реализуются в юридической профессии. Если человек с техническим бакалавриатом сразу уходит в очень узкую специализацию, типа гражданского, конституционного права, ему может потребоваться больше времени для освоения базовых юридических знаний.
12: Подобную идею Миноборнауки продвигает последние 3 года, после того, как Россия вышла из Болонской системы. По новым порядкам, за базовым уровнем высшего образования следует специализированный, что само собой подразумевает преемственность. Инициатива также решает проблему засилья невостребованных в экономике кадров, полагает директор Центра экономики непрерывного образования Президентской академии Татьяна Кличко.
15: Ну, в том числе, считая, что у нас избыток экономистов и юристов. В принципе, на экономический и управленческий профиль, на психологии идет достаточно много молодых людей, которые учились на инженерных, естественно, научных, социальных темах.
12: Как пишет «Коммерсант», перечень специальностей, которые затронут ограничения, будет определять Миноборнауки. Ранее предполагалось, что для некоторых более универсальных направлений магистратуры, например, менеджмент или креативные индустрии, будут исключения. При этом научная и исследовательская деятельность часто строится на междисциплинарном подходе, подчеркивают собеседники «Коммерсант-ФМ». А это напрямую сказывается на инновациях. Ведущий эксперт Института образования Высшей школы экономики Татьяна Мерцалова сомневается, что мера будет эффективной. Зато вырастет спрос на курсы профпереподготовки.
17: Если он не получит такой возможности, он все равно не будет работать по той специальности, которую понял, что это не его. Этого мы не изменим. Он все равно будет искать возможности другое трудоустройство по другой специальности, переучиваться на программу дополнительного профессионального образования. Вот эту проблему вряд ли решит этот запрет.
12: В 26-м году стоимость платного обучения в российских вузах увеличится в среднем на 10%, приводят данные Миноборнауки. В Москве цены на магистерские программы на некоторые специальности доходят до 700 тысяч в год. Анжела Гаплевская, Коммерсант ФМ.
2: Бизнес требует от провайдеров компенсации за убытки от DDoS-атак. Как пишет «Коммерсант», туристическая компания «Соната» из Казани разместила свои сайты на серверах провайдера TimeWeb. 2 года назад на серверах-хостерах произошел сбой, сайт перестал работать, часть данных была утеряна. Компания потребовала в качестве компенсации более 5 миллионов рублей, но провайдер TimeWeb прислал клиенту резервную копию сайта и предложил возместить только часть расходов – 600 тысяч. Клиент сумму оспорил и в первой инстанции добился полного взыскания, но апелляции и кассация решения отменили. Зачастую хостинг – это только предоставление инфраструктуры, и все зависит от условий конкретного договора, объясняет консультант по интернет-безопасности компании Positive Technologies Алексей Лукацкий.
18: В обычных условиях при большинстве контрактов с хостерами, если мы говорим о хостинге данных, хостер не несет никакой ответственности, за исключением 2 ситуаций. У него в SLA прописана обязанность бороться с DDoS-атаками, либо если в тариф входит защита от DDoS-атак, если мы говорим про TimeWeb, у них есть отдельные тарифы, где включена борьба с DDoS-ом, или при закупке обычного, достаточно дешевого тарифа, клиент может взять дополнительную опцию по борьбе с DDoS-ом. И только в этом случае, если DDoS-атака произойдет и компания понесет убытки, можно будет предъявлять претензии, доказывая в суде, что именно по причине либо действий, либо бездействия хостера были понесены те или иные материальные, либо иные убытки. В противном случае доказать вину хостера практически нереально.
2: Пока в большинстве случаев российские суды встают на сторону хостинг-провайдера, но в мире есть и примеры решений в пользу клиента. Многое зависит от того, использовал ли провайдер отраслевые стандарты защиты, говорит бизнес-партнер по кибербезопасности Cloud.ru Юлия Липатникова.
1: провайдер отвечает за работу оборудования и сетей, клиент за сохранность своих данных и защиту своего сайта. К тому же, DDoS-атака – это всегда действие третьих лиц. Хостинг-провайдер не является инициатором атаки. Пока он не нарушил явные условия договора, например, не отключил защиту самовольно, ответственность за последствия действий хакеров несет клиент. Иностранная практика, она сдвигается в сторону удовлетворения исков клиентов. Например, в США был такой случай, когда провайдер не использовал отраслевые стандарты защиты. Двухфакторку не включил, или шифрование, или сегментирование сети не сделал. Суды могут признать это как халатность и обязательно возместить убытки клиентов. А в Германии, например, заняли позицию близкую к российской.
2: Опрошенные Коммерсантом юристы не исключают, что американский подход в дальнейшем может быть воспринят и российскими судами. Обувь из-за рубежа предлагают облагать повышенным 22-процентным НДС со следующего года. Обращение к правительству направил Российский союз кожевников и обувщиков, узнал Коммерсант. По словам производителей, последний год местный бизнес сталкивается с повальными закрытиями и падением производства из-за неравной конкуренции. Сейчас взносом в 15% облагаются лишь позиции с таможенной стоимостью выше 200 евро. Однако, если одномоментно увеличить сборы, покупатели скорее перейдут на серый импорт, чем станут платить больше, полагает председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов.
3: В целом предложение-то не новое, желающих по разного рода сегментам отбалансировать конечную стоимость этой продукции. Вопрос просто идет дальше в том, что предприниматели, которые полноценно платят все налоги, они считают, что есть какие-то иные участники рынка, которые не платят, и они предлагают выровнять эту ситуацию. С точки зрения покупателя, ситуация для него будет выглядеть негативно. Все крупные бренды, торгующие товарами легкой промышленности, Спортмастер, например, Остин, у них же там есть Миника, обувная, все везут, соответственно, эту продукцию официальными путями. Основная масса продукции, которая возится, она вся производится за пределами нашей страны. Раньше, может быть, он покупал у этого продавца, который предлагает самые низкие цены, она, соответственно, вырастет.
16: Получается, если предложение поддержит, то товары подорожают вот на эти 22%?
3: Первое – это продукция в рамках трансграничных закупок с физиками через онлайн-ресурсы. Второе – есть разного рода схемы завоза через страны таможенного союза, через Киргизию, например, где эта продукция растамаживается по совершенно другим ставкам. Оптовый покупатель, селлер, который продукт вводит, какие-то деньги с него собирает. Соответственно, говорить прям полноценное отражение и увеличение прям вот именно эти 22%, это как бы тоже неоднозначно. Я не верю в то, что государство закроет абсолютно все возможные схемы и все равно будут дальше искать то, что они могут найти. Либо покупатель будет переориентироваться в другом ценовом сегменте.
2: Как пишет Коммерсант, введение НДС на трансграничные товары обсуждается с осени 2025 года. Соответствующие поправки в налоговый кодекс подготовил Минфин. В планах министерства поэтапно поднимать налог для зарубежных товаров. В 2027 году НДС составит 7%, к 2028 – 14%, а в 2029 году уже 22%.
20: Дороже золота. В 2010 году в архиве флоридской больницы «Седерс от Лебанон» были найдены рентгеновские снимки Мэрилин Монро. Вскоре они оказались на аукционе «Легенды Голливуда». Эстимейт в $1000 был побит в десятки раз. Три снимка ушли за $45,000, став самым дорогим рентгеном в истории. Вы слушаете «Коммерсант ФМ».
2: 9:45 в студии с последними новостями Анна Казакова.
19: Здравствуйте. Latest news. Мировые цены на нефть снижаются после недавнего резкого скачка роста. Стоимость марки Brent опустилась до $108 за баррель, потеряв примерно 1% за сутки. WTI также демонстрирует снижение и торгуется вблизи $100-101 за баррель, теряя около 1.5% в ходе торгов. Этой ночью Трамп объявил о временной приостановке операции «Проект Свобода». Решение принято на фоне, цитирую, значительных военных успехов и прогресса в переговорах с Ираном. Продолжим через 15 минут. Госсекретарь США призвал Россию и Китай поддержать резолюцию США по Ормузскому проливу. Марко Рубио заявил, что поддержка документа также отвечает интересам Москвы и Пекина. Предыдущая резолюция Бахрейна, которую Америка поддержала, не была согласована в Совбезе ООН в апреле из-за применения России и Китаем права вето. По Проект резолюции, подготовленный Вашингтоном, требует от Тегерана раскрыть точное местоположение морских мин и содействовать их удалению, а также поддержать создание гуманитарного коридора в регионе. Россиянам с 1 сентября разрешат сохранять номер телефона при переезде в другой регион. Чтобы воспользоваться опцией, абоненту необходимо обратиться с заявлением к оператору связи. Сейчас, сохраняя номер телефона при переезде в другой регион, абонент продолжает пользоваться прежним тарифным планом, что повышает стоимость звонков. По новым условиям сохранить номер телефона можно будет и при смене оператора связи. Это актуально в том случае, если сети предыдущего оператора в новом месте проживания отсутствуют, поясняет Интерфакс. О погоде. В Москве 21 градус. В эти минуты, сообщает Яндекс. В течение дня обещают до 24 и погода без осадков. Анна Казакова, радио «Коммерсант ФМ».
2: Пора размахивать белым флагом. Трамп заявил, что Ирану необходимо признать свое поражение и не исключил, что противостояние на Ближнем Востоке завершится через 2-3 недели. В то же время он напомнил о значительном прогрессе в переговорах с Исламской Республикой. А госсекретарь Рубио объявил, что военная операция против Тегерана, эпическая ярость, уже завершена. Политический обозреватель «Коммерсант ФМ» считает, что Белый дом пытается избежать большой войны.
20: Генеральная линия с Дмитрием Дризе.
0: Дональд Трамп обозначил новый дедлайн окончания войны на Ближнем Востоке. 2-3 недели. При этом президент США пояснил, что сроки на самом деле не имеют значения, поскольку мы, Америка, уже победили. Первый день операции «Проект Свобода» по конвоированию судов, застрявших в Ормузском проливе, вопреки многочисленным прогнозам, не привел к возобновлению масштабных боевых действий. Иранцы, тем не менее, продолжают обстреливать Объединенные Арабские Эмираты. Ранее официальное телевидение данный факт опровергало, как бы подтверждая раскол в правящих иранских элитах. Мол, обстрелы действительно были, но это самодеятельность стражи Исламской революции. Политическое руководство было категорически против, но его даже не поставили в известность. Не стоит относиться ко всему к этому всерьез. Прием проверенный, он называется «Игра в доброго и злого следователя». Мы, политики, всей душой за мир, но есть неравнодушные генералы, которые способны на многое. Не нужно их провоцировать своими проектами «Свобода». И все будет в целом хорошо. Снимите блокаду, санкции, и все успокоится. Но вот новый обстрел и другая реакция. Эмираты страдают за поддержку Израиля и США. Это уже называется «зондаж почвы». Игра на нервах Вашингтона. Как долго он способен терпеть подобные выходки? Между тем, агентство Рейтер сообщило, что Иран вполне способен за год получить атомную бомбу, несмотря на полуразрушенную экономику. Вывод понятен. Нового раунда большой войны не избежать. Создается такое впечатление, что многие политические игроки в мире очень хотят, чтобы Трамп завяз на Ближнем Востоке. Для этого, естественно, нужно вновь как следует ударить. Однако, очень похоже, что глава Белого дома решил действовать в противоход. Здесь нынешний 47-й президент Соединенных Штатов верен себе. Он ломает сценарий и демонстрирует непредсказуемость. Все ждут от него резких, непродуманных действий, но в результате ничего такого не происходит. Обвинения левых в агрессивной сущности президента-бульдозера не работают. Или пока не работают. Есть популярная версия, что проект «Свобода» затеяли для того, чтобы спровоцировать Иран, выставить его агрессором и тогда уже как следует ударить. Ведь мы в Тегеране это понимают, поэтому также не хотят дать тянуть себя в новую большую войну. Логичнее ведь заключить сделку и выжить, нежели пополнить ряды мучеников. Идет тонкая политическая игра с большим числом заинтересованных игроков, но, похоже, Иран все-таки даст себя втянуть. Впрочем, история, похоже, еще только начинается. А Дмитрий Дризе, «Коммерсант ФМ».
20: Генеральная линия.
2: Это был комментарий Дмитрия Дризе, автора телеграм-канала «Конструктивный аналитик». Лондонский «Арсенал» вышел в финал Лиги чемпионов. Британская команда на своем поле обыграла в ответном полуфинальном матче мадридский «Атлетико» 1-0. Первая встреча в Испании завершилась в ничью 1-1. «Арсенал» сыграет в финале самого престижного клубного турнира Европы впервые за 20 лет. За развитием событий следил спортивный обозреватель «Коммерсант ФМ» Владимир Осипов.
5: В последнее время претензий к «Арсеналу» было много. Говорили о слишком уж прагматичном оборонительном футболе и о том, что игрокам не хватает огня. Но в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против «Атлетика» канониры доказали, что могут играть ярко и эмоционально, хотя с голами все равно было не густо. Ведь «Атлетика» в первом тайме больше думал об обороне и даже в створ ворот соперника ни разу не ударил, хотя попытки зайти в штрафную были. Но «Арсенал» играл увереннее, и в концовке тайма ошибка вратаря мадридцев Яна Облака запустила цепочку событий, которая все-таки завершилась голом.
7: А вот это красиво. Облак достанет. Нет, Гёкереш достанет. Гёкереш. В панике Облак. Подача. Тросар. Пауза. Пауза. Пауза.
5: Во втором тайме болельщики, конечно, увидели совсем другой «Атлетика». Главный тренер команды Диего Симеоне – знатный мотиватор. Он явно выдал в перерыве несколько эмоциональных тирад, поэтому его подопечные попытались искать счастье в атаке. Но для того, чтобы забить этому «Арсеналу», эмоций недостаточно. К тому же немецкий арбитр Даниэль Зиберт давал играть и порой не реагировал даже на довольно жесткие стыки, в том числе в штрафной площади, так что в этот раз обошлось без пенальти. Финальный свисток зафиксировал победу «Арсенала» с минимальным счетом 1-0. Канониры вышли в финал Лиги чемпионов и получили возможность выиграть этот турнир впервые в своей истории. И даже несмотря на тот факт, что соперником британской команды будет либо «Бавария», либо «ПСЖ», шансы «Арсенала» взять титул велики, уверен футбольный аналитик Константин Клещев.
21: Несмотря на всю красоту «Баварии» и «ПСЖ», я бы поставил на «Арсенал». Уж очень нацелен на результат в этом году английский.

0: я думаю, будут сделаны определенные выводы. Я бы сказал, что 70-30 в пользу Пари Сен-Жермена. Я думаю, что забитые мячи будут и в те, и в другие ворота. Я поставил бы где-то на 3-2.
1: Ну а на разогреве полуфинала Лиги Чемпионов сегодня выступит отечественный футбол. Хотя по эмоциям и ожиданиям встреча Спартак-ЦСКА в Кубке России вполне может поспорить с любым, даже самым крутым европейским противостоянием. Так что в 8 вечера смотрим дерби Спартак-ЦСКА на Матч ТВ, а потом в 22:00 на ОККО полуфинал Лиги Чемпионов Бавария-ПСЖ. Владимир Осипов, Коммерсант ФМ.
2: Число турфирм год к году сократилось в России на 34%. Только за первый квартал были ликвидированы 1200 таких компаний. Это подсчеты сервиса «Контурфокус». В прошлом году тенденция была обратной. По данным «Коммерсанта», это связано с уменьшением расходов на туристические услуги, сокращением числа рейсов за рубеж на фоне войны на Ближнем Востоке и компенсацией за отмененные туры в регион. Совокупный объем выплат ранее оценивался почти в 20 миллиардов рублей. При этом переключиться на внутренний туризм бизнесу не удалось. Впрочем, вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин с подсчетами не совсем согласен.
3: Анализируя цифры статистики, нужно учитывать тот факт, что, например, в сегменте туроператоров выездного туризма сокращений как таковых нет. 400 компаний, входящих в федеральный реестр туроператоров по выездному туризму, работают из года в год стабильно, и здесь не видна статистика по снижению количества компаний. В турагентском сегменте действительно могут быть изменения. Это связано в том числе с развитием и онлайн-продаж. И в этой ситуации, конечно, нужно учитывать тот факт, что этот год очень сложный, особенно после февральских событий. На Ближнем Востоке действительно сократился и выездной туризм на 10-15%. На 19% мы видим снижение статистики именно пакетных туров по России. Но делать прогнозы еще преждевременно, так как сейчас по глубине бронирования еще сложно представить, а какой же будет летний сезон. Увы, из-за проблем во въездном туризме, из-за закрытия воздушного сообщения, сложностей платежей и сложностей с связью, есть действительно и отток в въездном туризме. Но здесь, наверное, после определенных моментов, связанных со стабилизацией, могут быть и позитивные изменения.
2: Туркомпании – это преимущественно малый бизнес. Почти у половины таких фирм в стране статус ИП. И не все выдерживают растущие налоговые нагрузки и прочих издержек, отмечает «Коммерсант». Охлаждение сказалось и на гостиничном рынке. Так, московские ательеры из-за ограниченного спроса в первом квартале впервые за 5 лет снизили цены. Теперь пробки в Москве. По информации Яндекс.Карт, местами есть затруднения. 3 балла сейчас. Кольца желтые по 5 на МКАД. Третьим транспортным по 6 на Садовом и Бульварном. С экономическими новостями Олег Богданов. Доброе утро.
4: Деньги и биржи.
5: Доброе утро. Через 4 минуты откроются торги на российском фондовом рынке. Основная сессия. На премаркете наши акции снижаются в пределах 0,5%. Падает индекс Мосбиржи. Общая ситуация на внешних площадках. Сегодня после затяжных выходных открылся китайский рынок. Шанхай плюс 1%. Аналогичная ситуация в Гонконге. В Индии плюс 0,2%. В Японии плюс 0,4%. В Австралии на 1,3% вырос местный индекс. Сегодня в азиатском сессию выходили индексы активности в секторе услуг. Китайский PMI в среднем малом бизнесе вырос 52.6, был 52.1. И наш индекс активности в секторе услуг тоже подрос на 0.2 пункта, но остается ниже 50 в депрессивной зоне 49.7. Были данные по промпроизводству из Франции. Рост в марте составил 1%. Российский Центробанк сообщил о том, что остатки на корсчетах у нас упали. 5 триллионов 659 миллиардов по стране. Депозиты выросли до уровня 3 триллиона 622 миллиарда рублей. Рубль на премаркете на внебиржевом рынке 75.85. Снижается на 0,5%. Сегодня Минфин должен объявить параметры операции на валютном рынке по бюджетному правилу. Цены на нефть снижаются, 0,3% теряет фьючерс Brent, стоит он 108.39, WTI упал на 1.5%, последняя цена $100.83.
2: 9:58, это Алексей Нарышкин, следующий час на «Коммерсантов».

0: Проведет Оксана Барыкина. Связаться с нами вы можете через чат-бот в телеграм-канале KFM936.
1: Коммерсант ФМ. Время и место. С 6 по 9 июля. Екатеринбург. Международная промышленная выставка «Иннопром». Основная площадка для бизнеса, технологий и международного сотрудничества. 15 тысяч организаций участников. Делегации из разных стран. Передовые решения для промышленности и новые партнерства. Подробности и регистрация на официальном сайте expo.inoprom.com. Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы. 93,6. Новости и мнения. Коммерсант ФМ 93,6.
2: 10 часов в Москве. В студии Оксана Барыкина. Здравствуйте.
1: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93,6 FM.
2: 6 мая, среда, плюс 21 градус в Москве, пробки 3 балла в этом часе. Проект «Свобода» на паузе. Пентагон приостановил сопровождение судов в Ормузском проливе, но сохранил блокаду акватории. Почему Вашингтон принял такое решение сейчас? Проверка на глобальный офлайн бизнес рассказала «Коммерсант ФМ», как пережил шатдаун в Москве, случившийся накануне. Поможет ли этот опыт справиться с подобной ситуацией, если она повторится? Программу защиты детей и молодежи от деструктивного контента в интернете утвердили в правительстве. Цель – избежать конфликтов в учебных заведениях. Политический обозреватель «Коммерсант ФМ» оценил риски этой программы. Реплика Дмитрия Дризе через 15 минут. Сразу в 10 раз Франция повысила стоимость обучения для иностранцев. Что стоит за этим шагом и как вообще меняется география зарубежного высшего образования? Дональд Трамп объявил о приостановке операции по освобождению судов, застрявших в Персидском заливе. Пентагон перестанет сопровождать танкеры и сухогрузы, но сохранит блокаду Ормузского пролива, заявил президент США в своих соцсетях.
1: Война на Ближнем Востоке.
2: Трамп объяснил решение тем, что Вашингтон достиг прогресса в переговорах с Тегераном. Вдобавок, приостановить миссию попросил Пакистан, который выступает посредником между Белым домом и иранскими властями. Операция «Проект Свобода» длилась 2 дня. После ее начала в Персидский залив вошли 2 американских эсминца и попали под обстрел к западу от Ормузского пролива. По данным CBS News, накануне к ним присоединился 3-й корабль. При этом сообщение Трампа появилось спустя несколько часов после того, как госсекретарь Марко Рубио заявил о завершении военной операции против Ирана.
3: В выходные президент объявил о начале операции «Проект Свобода», и его цель – спасти 23 тысячи мирных жителей из 87 стран, которые оказались в ловушке в Персидском заливе и были брошены на произвол судьбы иранским режимом. Что действительно важно, это не наступательная операция, а оборонительная. Никакой стрельбы не будет, если только в нас не выстрелят первыми. Мы не нападаем на иранский флот, но если они атакуют нас, то придется на это отвечать. А вот операция «Эпич» ярость завершена. Президент уже уведомил об этом Конгресс. Мы закончили этот этап. Теперь переходим к проекту «Свобода». Что касается переговоров, то президент ясно дал понять, что они должны касаться не только обогащения урана, но и того материала, что зарыт где-то глубоко на базах Ирана. Этот вопрос уже решается на переговорах. Я не буду вдаваться в подробности, не хочу ставить под угрозу сделку, но достаточно сказать, что президент и вся команда осознают важность этого вопроса, и его придется решить тем или иным способом.
2: Цены на нефть тем временем продолжили снижаться. Утром фьючерсы марки Brent на лондонской бирже подешевели до $108 за баррель. Также сегодня Дональд Трамп проведет встречу с представителями военной разведки США. Наличка, платежи авансом и оскорбления. Бизнес рассказал, как пережил шатдаун 5 мая.
1: Москва.
2: Во вторник днем Москва почти на 4 часа оказалась в режиме тотального офлайна, и ситуация повторится, предупреждают эксперты. Коммерсант ФМ спросил у бизнеса, какие у них варианты выживания. Подробности у Екатерины Вихаревой.
4: Утро 5 мая у многих началось не с кофе, а с попыток связаться с внешним миром или хотя бы не опоздать на работу. Мобильный интернет, белые списки, VPN и даже СМС были недоступны. На этом фоне многие остались без плана «Б» в виде кикшеринга. Не повезло и с такси. Машину можно было заказать по звонку, но время ожидания в отдельных случаях превышало 40 минут. При этом многие водители не вышли на смену вовсе, а те, кто решился, пытались ловить Wi-Fi в заведениях общепита, работать за МКАДом или подбирать голосующих. Бизнес к полному шатдауну не был готов. Основатель и руководитель кондитерской Полина Пастри Валерий Чиж только за утро вторника потерял около 100 тысяч рублей.
5: Клиент не могли оплатить свой заказ через терминал. Мы не могли вызвать курьера, либо Яндекс.Такси с каршерингом. Та же история. Очень много недовольных заказчиков. Сервисы по доставке, где мы работаем, жестко отключают. План Б, как раньше, вешаешь на себя табличку, принимая заказы. Идешь по улице.
4: В марте совокупный ущерб столичного бизнеса за 5 дней перебоев достигал 5 миллиардов рублей, подсчитывали собеседники Коммерсанта. И это не считая волны негатива от клиентов, отмечает президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, руководитель сети фитнес-клубов World Gym в России Ольга Киселева.
6: Часть не может уточнить расписание, если вдруг оно изменилось, приезжают, возникают конфликтные ситуации. Единственный выход – переход на телефонную связь. Конечно, если человек приходит, у него нет наличных, а у него тренировка, которая не оплачена, мы вешаем ему депозит. Для бизнеса это тоже не очень правильно, потому что это отложенный платеж. Деньги все равно стоят каких-то денег. Мы не можем пока оценить, сколько в деньгах мы потеряем. Тем не менее, выход ищем.
4: Из-за шатдауна с перебоями работали приложения банков, задерживались курьеры, а брокеры не могли по СМС подтвердить торговые операции. Запастись наличкой в моменте удалось не всем. Некоторые банкоматы тоже работают от мобильной сети. А парковку удавалось оплатить только по звонку. При этом с трудностями столкнулись и компании с проводным интернетом, говорит основатель сети салонов «Красота». Красоты персона Игорь Стоянов.
7: У нас на Play перегрузилась линия стационарный интернет. Если клиент к нам приходит, мы его сразу записываем на следующий визит. Серьезные финансовые проблемы будут для тех, кто не умеет работать с клиентской базой. 70% рынка – это моностудии, бывший мастер открыл. Сетевому бизнесу попроще. Прошлым годом мы процентов на 20 упали. Будем продолжать медленно падать. Для нас контакт с клиентом является.
4: Проблемы с интернетом затронули даже кладбище, рассказала слушательница Коммерсант ФМ Арина.
8: В администрации кладбища все базы висели. Людей, которые пришли хранить, если нужно было оформить заявление, буквально в ручном режиме оформляли. А если люди приходили переоформлять документы, просили уже подойти после 10 числа. В 13 часов начали постепенно работать базы. Я села к оператору в течение часа. Наверное, она мной занималась, потому что постоянно висли системы, но у меня все получилось.
4: Примерно к полудню Минцифры рассказали, что согласовывают со спецслужбами оперативную активацию белых списков в условиях ограничений. А продлятся они вплоть до 9 мая. Но насколько интенсивно, неизвестно. Пользователи соцсетей, между тем, продолжают искать альтернативные варианты, как оставаться на связи. И уже переизобрели новый мессенджер – факс. Екатерина Вихрева, Анна Кулецкая, Астон О'Салливан, Коммерсант ФМ.
2: Суду хватило нескольких часов для передачи активов Вадима Машковича государству. Среди конфискованного контрольный пакет акций «Русагро». По мнению прокуратуры, бизнесмен использовал полномочия сенатора в интересах своего холдинга. Национализации подверглось и имущество родственников бизнесмена. Подробности у Леонида Пастернака.
9: Вадим Машкович был сенатором с 2006 по 2014 год. За это время, по мнению Генпрокуратуры, он успел незаконно обогатить себя и партнеров. С правовой точки зрения, бизнесмен должен был отказаться от управления холдингом «Русагро». Вместо этого Машкович, по данным прокуратуры, занялся сокрытием реальной структуры владения активами. Доходы он не декларировал и выводил их за границу через офшоры. Изъятые у предпринимателя акции «Русагро» оцениваются почти в 2 миллиарда рублей. Кроме того, суд конфисковал со счетов Машковича почти 4 миллиарда рублей, 2 миллиона долларов и 1,5 миллиона евро. Также национализированы активы родственников бизнесмена и экс-гендиректора «Русагро» Максима Басова. Их капитал напрямую связан с Машковичем, отмечает директор московского офиса компании «Такс Глобал Консалтинг» Эдуард Савуляк.
10: Ну, меняется мошенничество достаточно крупное. А реестр активов, каких-то очень больших объемов, следствием производится на самом первом этапе для того, чтобы было за счет чего, если что, погашает задолженность. Но у тех лиц, которые считают, что их имущество, допустим, к Машковичу не имеет никакого отношения, они могут доказать с документами на руках, когда, соответственно, вот бьются доходы, приобрел это имущество, Машкович совсем ни при чем, и теоретически следователь может из-под ареста выпустить это имущество.
9: Суд рассмотрел иск Генпрокуратуры в рекордные сроки. На само разбирательство потребовалось порядка 7 часов. Это нонсенс, говорит партнер адвокатского бюро «Адвокаты и бизнес» Роман Биланов.
11: Ни по каким другим категориям гражданских дел столь быстрое рассмотрение в судах я не видел. Это вообще некое новшество. Большинство дел у нас рассматриваются достаточно долго. И не совсем понятно, почему преференции в таких делах прям явно отдаются государству. Прокуратура действительно установила столь значимое основание, что термин, который вы назвали, вот разделе человека, может быть, он обоснован.
9: Машкович основал «Русагра» в 1995 году. По оценке прокуратуры, к 26 году выручка компании достигла 400 миллиардов рублей. В холдинг входят 12 заводов, 9 площадок по производству сахара и 20 свиноферм на территории 15 регионов страны. В 2024 году правительство включило «Русагра» в перечень экономически значимых организаций. В 2025 стартовали первые торги акциями компании на Мосбирже. Вероятно, у такого ценного актива скоро будет новый собственник, полагает бывший министр экономики Андрей Нечаев.
12: Это означает только одно, что не только продолжается, но и активизируется передел собственности. Вопрос дальше, кому отдадут. Сейчас это временно будет под управлением Росимущества, но понятно, что оно реально ничем управлять не может в этом плане. Дальше вопрос, значит, будет это просто управление или будет это новая приватизация.
9: Адвокат Машковича Алексей Корябин заявил Коммерсант ФМ, что не комментирует решение суда о конфискации активов своего подзащитного. Сам бизнесмен неоднократно отвергал все обвинения. Своей вины Машкович не признает. В СИЗО находится больше года. Леонид Пастернак, Коммерсант ФМ.
2: Продажи новых автомобилей в апреле выросли на 15% год к году. Дилерам удалось реализовать 117,5 тысяч машин, сообщает Коммерсант со ссылкой на аналитиков «Автостат». Лидером рынка остается бренд «Лада». На втором месте «Хавейл», следом идут «Теннет», «Джили» и «Белджи». Рост более 70% показали «Джейку» и «Тойота». Несмотря на позитивные показатели по итогам двух весенних месяцев, говорить о восстановлении рынка еще рано, считает президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подчеколдин.
13: В мае, похоже, немножко будет продажи чуть-чуть поменьше. То есть говорить о том, что продажи будут сейчас нарастать, ну, вряд. Еще какая-то ситуация связана, наверное, с тем, что все-таки благотворно начинает влиять постепенное снижение ставки Центрального банка. Все-таки это уже не 21%, а 14,5%. Увеличилось количество продаж автомобилей, произведенных в России, собранных из китайских комплектующих на территории России. Часть этих брендов начали, я полагаю, получать некую компенсацию от Минпромторга, получили сбору, что позволило им предоставить на ряд моделей дополнительные скидки, что оживило продаж. Например, GQ G6, которая продавалась на 2 200 000. Модели, которые здесь не собираются в России, у них такого большого роста нет. Кредитование, по крайней мере, начало расти. Выдача увеличилась по сравнению с прошлым годом. Ну, и люди, кто-то из депозитов стал забирать деньги.
2: Дилеры продолжат предлагать специальные программы?
13: Думаю, что будут продолжаться акции. Сейчас на рынке достаточно автомобилей, то есть нет дефицита автомобилей почти ни у кого из брендов. Есть уже даже двухлечные, порой даже чуть больше склады, поэтому, наверное, скидки будут предоставляться. Но только уже не в таком объеме, в котором они были раньше, там, в прошлом 25-м году, когда у дилеров были 3-4-лечные склады.
2: По данным Минпромторга, доля российских автомобилей на внутреннем рынке в январе-апреле составила 62%. На четверть выросли продажи электромобилей. В этом сегменте половину составляет отечественная продукция. Меняются лидеры и в альтернативном ввозе. Бренд Mazda, который входил в десятку по продажам с начала года, на минувшей неделе опустился на 24-е место. Сейчас его опережают Toyota, BMW, Audi и Volkswagen. Растет интерес к китайским моделям, официально в России не представленным, говорит основатель компании EN Cars Евгений Забелин.
14: В первую очередь сезонный фактор, весной некоторое оживление. И второй фактор благоприятный для продаж в апреле, это курс доллара, который немного снизился, точнее вернулся к своим прежним значениям. Цены стали немного выгоднее.
2: Какие бренды пользуются популярностью?
14: У нас в параллельном импорте в сегменте относительно дорогом лидер прежний это Ленко 900 с ценой порядка 7,5 миллионов средней. Очень сильно сейчас растет бюджетный сегмент автомобилей именно до 160 лошадиных сил. Среди топов продаж это Geely Colorey и Ленко 06, новый игрок на нашем рынке, достаточно небольшой кроссовер. В целом сейчас наметилась некая тенденция. Китайские производители стараются адаптироваться под наш рынок и действительно выпускают автомобили мощностью до 160 лошадиных сил.
2: В апреле на российский рынок вышли сразу 9 легковых моделей. Среди новинок кроссоверы Alfa Romeo, G-Land, Lotus, Soulist и Rox, пикапы Dongfeng и KGM, а также спорткар Lamborghini и седан Volga. 10:13 в Москве, через полторы минуты новости. Далее реплика Дмитрия Дреза.
1: Мужские игрушки. Легендарный немецкий Neumann U47 – один из самых популярных ламповых микрофонов всех времен. И один из самых дорогих. На аукционах цена на него может достигать 40 тысяч долларов. U47 был особенно популярен на американских студиях. По словам производителя, трудно найти альбом, записанный в 50-х или 60-х, на котором не было бы U47. Его использовали, например, Луи Армстронг, Майкл Джексон, Битлз и Мадонна. В 2004-м Neumann U47 включили в зал славы Technology. Вы слушаете Коммерсант ФМ. Среди сотни разных каналов и одинаковых новостей пишем и показываем только то, что имеет значение. Деньги, тренды, оценки и смыслы. Все важные темы в одном сообщении. Мнение экспертов и эксклюзивные заметки редакторов Коммерсант ФМ. Ну и, конечно, Дризе. Специальный Дризе. Читайте, смотрите и комментируйте, где и когда вам удобно. Телеграм-канал KFM936. С нами все ясно.
2: 10:15 в Москве. В студии с последними новостями Анна Казакова. Здравствуйте.
15: Здравствуйте.
1: Latest news.
15: Высокопоставленный американский чиновник заранее проинформировал Иран о планах США с 4 мая начать операцию «Проект Свобода» для вывода застрявших в Ормузском проливе судов. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники. Агентство утверждает, что Вашингтон предостерег Тегеран от вмешательства. По данным издания, это свидетельствует о том, что Белый дом хотел снизить риск потенциальной эскалации. Но, несмотря на предупреждение, иранцы совершили серию нападений на корабли ВМС США и торговые суда. Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли отказалась от комментариев. Названы сроки запуска импортозамещенного «Суперджет». Рейсы могут запустить в конце года. Такой прогноз озвучил глава Минпромторга Антон Алиханов. По его словам, серийное производство лайнера полностью готово. Первая серийная машина уже прошла заводские испытания и может быть передана авиакомпании сразу после получения сертификата типа определенного. Максимальная пенсия блогера составит 43 тысячи рублей. Это посчитали в финансовом университете при правительстве. В России посчитали, что такую пенсию могут получить и блогеры при разных сценариях уплаты страховых взносов. Размер выплат в 43 тысячи рублей будет при регулярных отчислениях в течение 25 лет. Самозанятые инфлюенсеры, не делающие взносы, смогут рассчитывать только на социальную пенсию. О погоде. 22 градуса в Москве. В эти минуты, сообщает Яндекс, в течение дня обещают до 24 градусов. Облачную с прояснением погоды без осадков. Анна Казакова, радио Коммерсант ФМ.
2: Кибердружины и медиапатрули в каждую школу. Правительство утвердило программу защиты детей и молодежи от деструктивного контента в интернете. Цель проекта – предотвращение конфликтных ситуаций в учебных заведениях страны. Задача активистов – выявлять негатив и вести разъяснительную работу среди сверстников. Политический обозреватель Коммерсант ФМ считает главным риском программы формальное исполнение на местах.
1: Точка зрения Дмитрия Гризе.
16: Правительство Российской Федерации утвердило масштабную программу защиты молодежи от деструктивного контента в интернете вплоть до 2030 года. Общий смысл в том, чтобы к воспитанию детей и подростков активнее привлекать общественность, а также сознательных сверстников. Ограждать неокрепшие умы от негатива, объяснять, что хорошо, а что плохо. Идея не лишена логики. Государство физически не может контролировать каждого школьника и студента. В итоге число нештатных ситуаций, назовем это так, в образовательных учреждениях РФ, к великому сожалению, растет. Среди прочего, в документе упоминаются кибердружины и медиапатрули, которые должны создаваться повсеместно, вплоть до каждой школы или института. Видимо, нужно напомнить, что в отличие от советского прошлого, нынешние дружинники не ходят по улицам с красными повязками на рукаве, а сидя за компьютером отслеживают так называемый деструктивный контент с теми, кто его произвел или потребил, то есть взял на вооружение, проводятся действия воспитательного характера. Организация процесса возложена на молодежные патриотические структуры, профильных чиновников от образования с привлечением силовиков. Тем, кто встанет в ряды кибердружинников, обещаны различные льготы. В том числе обсуждается введение дополнительных баллов к ЕГЭ. Нужно сказать, что в СССР с этим было проще. Данные функции выполняли сознательные комсомольцы. Это также была прямая возможность продвинуться по общественной линии с перспективой подняться на самый верх по карьерной лестнице. Нужно признать, что отношение сверстников к подобным функционерам не всегда было позитивным. Что уж там скрывать. Однако главное, что положительный эффект достигался не всегда. Формальный подход часто имел место. Приписки и даже сговоры с несознательным элементом. Днем ты общественник, пример для подражания, а вечером куришь в подъезде или того хуже. А сейчас еще и этот вездесущий интернет, что является большой проблемой. Не каждый активист понимает, как именно нужно вести воспитательную работу. Зато наказывать и сообщать куда следует – это куда проще. С этим у нас сложностей никогда не возникало. Действительно, чего думать? Просто взять и запретить этот самый интернет, да и дело с концом. Не будет повода для крамольных мыслей. К тому же и учиться нужно как-то успевать. Впрочем, будем надеяться, что ответственные товарищи ошибки прошлого учтут, бюрократический формальный подход исключат, в результате перегибов удастся избежать. Так же, как и головокружение от успехов. А Дмитрий Дризе, Коммерсант ФМ.
1: Точка зрения.
2: Это был комментарий Дмитрия Дризе, автора телеграм-канала «Конструктивный аналитик». Учиться в Сорбонне станет дороже. Франция повышает стоимость обучения для иностранцев сразу в 10 раз и сворачивает жилищные субсидии для студентов. Что стоит за этим шагом и как меняется география зарубежного высшего образования, разбиралась Айлит Курмукова.
17: Франция ужесточает правила для всех студентов из неевропейских стран. А россияне, как отмечают собеседники Коммерсант ФМ, занимают 15% рынка. В стране учатся 500 000 иностранцев. В Сорбонне, Гренобле, во всех государственных вузах Франции можно было учиться практически бесплатно. Нужен был только регистрационный взнос в районе 200 евро. Все остальное субсидировало правительство. На каждого студента выделялось порядка 10 тысяч евро. Столько примерно стоит год обучения в частных вузах страны. Сейчас Франция переходит в режим экономии, режет бюджет на образование. Год бакалавриата обойдется в 3000 евро, магистратура будет стоить 4. Но это не сильно повлияет на выбор россиян, считает гендиректор агентства Global Dialog Вячеслав Лычагин.
18: Те ребята, которые поступали в этом году, они вынуждены уже платить будут новые цены. Те, которые поступали в прошлых годах, они продолжат платить по старым расценкам. Никто не будет отказываться от этого, что это стало дорого. Нет. Французское образование котируется, но у тех, кто знает французский язык. В России, в наших школах, на на третьем месте популярности. Первый английский, немецкий, только потом французский, там, испанский. Ребят, которые хотели бы учиться на французском языке, ну, их в целом-то гораздо меньше, потому что в основном требования английские. И даже во Франции программ мало на английском языке, и в основном это коммерческие учебные заведения, где изучают там бизнес, маркетинг.
17: Знание официального языка страны, по сути, пропуск в лучшие государственные вузы Европы. С немецким пока еще можно бесплатно учиться в университетах Германии и Нидерландов. Итальянские и испанские вузы стоят как французские. Но льготы для иностранцев Франция вслед за Парижем могут урезать и другие страны. ЕС не исключает гендиректор агентства Open World Григорий Угаров.
19: Еще много стран, которые предлагают либо бесплатное образование для всех, либо достаточно экономичное. Там, конечно, проблема в квотировании до 10% от общего количества мест. Это вот в немецких вузах. И поэтому формально, как бы, да, оно бесплатно, но бывает, что и туда не поступишь. Вот эти льготные меры для чего государство придумывают? Им нужны не просто мигранты, которые будут работать на стройке, а нужны талантливые, умные мигранты, которые будут заниматься наукой, дизайном, бизнесом. Раз сейчас вот эти квоты уменьшают, повышают стоимость на обучение, возможно, что государства в меньшей степени нуждаются в большом количестве образованных мигрантов, потому что в любом случае есть и большой европейский рынок отовсюду, из Прибалтики, из балканских стран.
17: Европейское образование, что дает иностранцам еще и ВНЖ на год, чтобы найти работу, как в Германии и во Франции, например, уже начинает терять позиции. И не только в мировых рейтингах лучших вузов. Тренд смещается все больше на восток, подчеркивает гендиректор компании «Академконсалт» Ирина Следева.
20: Уезжают в Китай, Корею, в Сингапур, Японию. Все страны предлагают не очень дорогое образование на английском языке в том числе. И довольно много стипендий, особенно в Корее и в Китае. Но также это связано с тем, что рынок труда там есть. А это очень важный момент для выбора, где получать диплом. Эти страны растут по многим индустриям. И начинает появляться интерес к Латинской Америке, которую обычно никто раньше вообще не рассматривал. Бразилия, Аргентина в первую очередь. Там возможности получения быстрых ПМЖ и гражданств в этих странах, наверное, будут появляться российские студенты скоро.
17: А вслед за интересом растут и цены. О повышении стоимости обучения для иностранцев с этого года объявили университеты Южной Кореи и Вьетнама. Бакалавриат в некоторых частных вузах подорожает почти вдвое, до 2500 долларов в год. Аэлита Курмакова, Коммерсант ФМ.
2: О столичном трафике в эти минуты общая оценка 3 балла. Самая крупная пробка сейчас на Ярославском шоссе от поворота на Красноармейск до поселка Лесной. Простоите там 1,5 часа. Среди колец хуже всего на третьем транспортном. Там в обе стороны сейчас по 5 баллов. Садовая загружена на внешней настолько. Внутренняя сторона оценивается на 4. И столько же на бульварном в обе стороны. Новости экономики. Олег Богданов в студии.
21: Деньги и биржи.
22: Доброе утро. Началась регулярная торговая сессия на Мосбирже. На фондовом рынке у нас снижение. Сегодня индекс Мосбиржи теряет 0,4%. Уровень индекса сейчас 2634 пункта. Облигации наши тоже в минусе. Небольшой минус, 0,02%, 119,52 уровень индекса RGBI. И на рынке акций в лидерах снижения сегодня бумаги Татнефти. Они упали на 1%. Новатэк сегодня после вчерашнего роста снижается на 0,7%, ВТБ на 0,6%, Сургутпреф на 0,6%, Газпрома на 0,5%. Упал. Из растущих акций можно отметить бумаги Алроса. После затяжного падения акции растут на 1,5%. Ну, цены на бриллианты в этом году, буквально вот дня два назад, были минимальными за 26 лет. На мировом рынке, надо уточнить. Нефть сегодня в минусе. Трамп решил заключить мирное соглашение с Ираном. Он сказал, что для этого все готово. Ну, это если ему верить. Нефть снижается на 0,7%. WTI стоит $100.27. Brent идет по $108 ровно. Сегодня выходили ночью данные от Американского института нефти по запасам нефти в США. Запасы упали на 8 100 000 баррелей. На валютном рынке у нас рубль снижается 11.07 юань рубль, доллар рубль. На внебиржевом рынке торгуется по 75 рублей 70 копеек. Сегодня Минфин должен анонсировать параметры операции на валютном рынке по бюджетному правилу.
21: Арт и факты с Дмитрием Буткевичем.
23: Ушла одна из легенд современного мирового искусства Георг Базелец, выдающийся художник послевоенной Германии, один из лидеров неоэкспрессионистского движения 80-х годов. Он скончался в возрасте 88 лет. Базелец ворвался в немецкое художественное сознание в 60-е годы, продемонстрировав формальную жесткость, подкрепленную мучительными сюжетами. Его прорывная серия «Герои» изображает раздутые угловатые фигуры, балансирующие на разрушенных зданиях и поваленных флагах. В его представлении по Послевоенное немецкое общество предстает грубым и напряженным, как обнаженные мышцы. Затем последовала серия «Перелом», в которой дровосеки и жертвы разорваны на полосы и сшиты обратно в мифические германские леса, раненые пейзажи, как он их описывал. Базелец вывел фигуративное искусство за пределы узнаваемых форм, перейдя к абстракции. И это стало его знаменитым достижением, перевернув саму среду. Его эксперименты достигли кульминации в фирменных перевернутых портретах, пейзажах. Оба жанра идеально подходили для его уникального анализа мужественности. Ханс Георг Бруно Керн родился в 1938 году в Дойч-Базелице, деревне под Дрезденом, в разгар нацизма. В 1957 году его исключили из художественной школы, после чего в 1961 он переехал в Западный Берлин и взял в качестве псевдонима окончание названия родной деревни. Он вспоминал, цитата, «Можно было писать реалистично или абстрактно. Реализм был связан с социализмом, а абстракция означала поддержку капитализма. Он не признавал заслуги женщин-художниц». Цитаты, «Женщины не очень хорошо рисуют, и рынок не лжет». Во время пандемии выступал ярым антиваксером. Цитата, «Ужасная история о ковиде – полная чушь». В интервью, взятых в конце жизни, он часто возвращался к своему прошлому, ретроспективно связывая начало своего творческого пути с разрушением Дрездена, бомбардировками союзников в начале 1945 года. Цитата, «Я всегда считал, что то, что я делаю, это настоящая меланхолия», — говорил он. «Быть антиутопистом означает лишь выдумывать плохое будущее. Утописты выдумывают рай, а антиутописты – ад. Но и то, и другое будущее. А моя позиция далека от этого. Я не заглядываю в будущее».
21: Арт и факты с Дмитрием Буткевичем. На страх и риск. Самые невероятные случаи в истории. Жизнь современного туриста иногда напоминает сюжет для сюрреалистического фильма. В 2018-м на долю случаев кражи или повреждения личных вещей в Индонезии приходилось почти 30% всех страховых случаев. Виновниками многих из них оказались обезьяны, которых особенно интересовали телефоны, часы и солнцезащитные очки. Только Southern Cross Travel Insurance по подобным заявлениям за 5 лет выплатила путешественникам больше 18 000 долларов. Такие кражи покрываются стандартным разделом страхования багажа и личных вещей. Вы слушаете «Коммерсант ФМ».
2: Половина 11 в Москве, в студии Оксана Барыкина. Здравствуйте.
21: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93.6 FM.
2: 6 мая, среда, плюс 22 градуса. В Москве пробки 3 балла в этом часе. Серый нал в центре внимания. Коммерсант ФМ выяснил, налоговая стала чаще выяснять, почему растет оборот наличных денег у предпринимателей. В чем суть претензий, учитывая проблемы с мобильным интернетом? Реформа высшего образования – продолжение. Выбор программы магистратуры хотят ограничить. В Госдуму внесли соответствующий законопроект. Что конкретно изменит этот документ? Почти 40% считают бережливость поводом для гордости. Сервис «Выбери.ру» выяснил, как россияне относятся к своему финансовому положению. Многие ли достигли желаемого заработка? И в конце часа о том, как лондонский «Арсенал» вышел в финал Лиги чемпионов. Бизнес проверяют на серый нал. Налоговая обратила внимание на рост оборота наличных денег у предпринимателей. Узнал об этом «Коммерсант ФМ».
21: «Коммерсант ФМ». Эксклюзив.
2: Пока проверки ограничиваются запросом документов, говорят финансовые консультанты. Кому могут предъявить претензии, как быстро можно решить возникшие вопросы, разбиралась Юлия Савина.
0: Отсутствие стабильной связи стало основной причиной роста наличных платежей в сфере услуг. Общепит оказался наиболее чувствителен к изменениям потребительского поведения, говорит владелец сети кофеен Take and Wake Алексей Петропольский.
3: Проблема глобальная, потому что мы раньше в общепите получали 90% выручки именно безналичные оплаты картами, QR-кодами. Сейчас мы просто физически не имели такой возможности, и уже более 50% людей стали платить кэшем. И даже крупные заказчики иногда привозят деньги наличными. Когда мы отражаем все это в РСС, расчет собственных средств, то налоговая звонит и интересуется, откуда у вас столько кэша, и когда вы его сдадите. Как правило, это запрос налоговый приходит в бухгалтерскую программу, и там же и формируется ответ. Конечно, если ответ их не устроит, это может привести привести к камеральной проверке, а потом и к выездной более глубокой.
0: Акты, накладные, договоры с контрагентами, банковские выписки и документы по сотрудникам могут запросить для сопоставления движения средств, говорят эксперты по защите бизнеса и капитала. Использование наличных само по себе нарушением не является, однако изменение в структуре платежей компании может послужить поводом для автоматической проверки, говорит адвокат, советник Федеральной палаты адвокатов Ирина Фаст.
5: Предприниматели сейчас действительно стали сталкиваться с запросами пояснений. Из разных сфер, конечно, это традиционные сферы, которые работают с наличными, и общепит в том числе. Но обычно это происходит сейчас не в формате жесткой проверки, а именно на уровне предпроверочного анализа. Система учета, она видит вообще всю структуру расчетов. Там смотрит по отрасли, какая может быть выручка, налоговая нагрузка. Вот когда видно, что модель нетипична, то, конечно же, они просят предпринимателей объяснить их экономическую логику. Задача у налоговой понять, совпадает ли движение денег с реальной хозяйственной деятельностью. Я думаю, что паниковать из-за этих запросов не стоит. Ключевой фактор все равно это прозрачность, ну и, в общем-то, вот тот самый белый бизнес, про который мы постоянно говорим.
0: В сфере услуг многие предприниматели даже просят своих клиентов оплату наличными или переводом, чтобы оптимизировать свои издержки. В мини-маркетах, барбершопах и барах таким образом чек можно снизить на 2-5%. Речь про честный бизнес, который соблюдает правила применения касс, говорит основатель компании «Бизнес и налоги» Евгения Мемрук.
6: Выросла комиссия по эквайрингу из-за того, что у нас эквайринг теперь облагается НДС. И, естественно, предприниматели не хотят платить высокую комиссию, им проще принять наличные. Я думаю, участится количество проверок, в том числе дистанционных применения ККТ, потому что у нас сейчас в разработке еще законопроект, который очень резко поднимает штрафы за неприменение ККТ. У ИПшников штрафы за неприменение вырастут 15 раз. И, конечно, сейчас расчеты наличными у налоговой будут под особым контролем.
0: 77% нарушений, выявленных при этих проверках, неприменение касс. У такого бизнеса почти не остается шансов на существование, говорит управляющий партнер юридической компании Sakura Legal Даниил Базалев.
7: Если мы говорим про какие-то, скажем так, полумахинации, попытки обналичивания денег, то если бизнес занимается этим регулярно, то рано или поздно налоговая, скорее всего, заметит такую подозрительную активность. И в целом здесь ничего нового нет. Просто за короткий промежуток времени немного участилось количество и качество проверок.
0: До 2030 года правительством предусмотрен план по обелению экономики. Он предполагает снижение доли теневого сектора с нынешних 10-12% на 1,5 процентных пункта. Дополнительный доход бюджета от этого может составить до 1 триллиона рублей в год. Юлия Савина, Коммерсант ФМ.
2: Выбор программы магистратуры хотят ограничить. В Госдуму внесли законопроект, по которому получить степень магистра можно будет только по профилю бакалавриата. Собеседники Коммерсанта ФМ связывают мир с глобальной реформой высшего образования. Тему продолжит Анжела Гаплевская.
8: 2 лет обучения в магистратуре недостаточно, чтобы стать профессионалом, считает межфракционная группа депутатов. Согласно пояснительной записке, 1/4 студентов получают магистра как юристы, имея базовое образование по направлению вроде химии или прикладной математики. А это, как считают авторы инициативы, мешает качественному образованию. Ограничения вполне рациональные, уверен ректор Российского нового университета Владимир Зернов.
24: Я не представляю, как может человек, который закончил бакалавриат экономист, а потом магистратуру идти по физике. Любого физика, любого направления. Он же АЗОВ не знает. А сейчас зачастую идут туда, где есть бюджетные места. И мы их заполняем абы кем. В советские времена защита в аспирантуре была на уровне 35-55%, а сейчас хорошо, если есть 15%, а то и того меньше.
8: По данным Высшей школы экономики, только 45% магистрантов продолжают обучение по профилю их бакалавриата. При этом по закону уже сейчас невозможно стать адвокатом или клиническим психологом, окончив лишь профильную магистратуру. Адвокат и партнер юридической фирмы RUK.CORTS Илья Ковинский считает, что проблема, которую выносят депутаты, надуманна.
25: Практика показывает обратное. Я знаю многих людей с техническим историческим образованием, которые очень успешно реализуются в юридической профессии. Если человек с техническим бакалавриатом сразу уходит в очень узкую специализацию, типа гражданского, конституционного права, ему может потребоваться больше больше времени для освоения базовых юридических знаний.
8: Подобную идею Миноборнауки продвигает последние 3 года, после того, как Россия вышла из Болонской системы. По новым порядкам, за базовым уровнем высшего образования следует специализированный, что само собой подразумевает преемственность. Инициатива также решает проблему засилья невостребованных в экономике кадров, полагает директор Центра экономики непрерывного образования Президентской академии Татьяна Кличко.
4: Ну, в том числе, считая, что у нас избыток экономистов и юристов. В принципе, на экономический и управленческий профиль, на психологии идет достаточно много молодых людей, которые учились на инженерных, естественно, научных, социальных темах.
8: Как пишет «Коммерсант», перечень специальностей, которые затронут ограничения, будет определять Миноборнауки. Ранее предполагалось, что для некоторых более универсальных направлений магистратуры, например, менеджмент или креативной индустрии, будут исключения. При этом научная и исследовательская деятельность часто строится на междисциплинарном подходе, подчеркивают собеседники «Коммерсант ФМ». А это напрямую сказывается на инновациях. Ведущий эксперт Института образования Высшей школы экономики Татьяна Мерцалова сомневается, что мера будет эффективной. Зато вырос спрос на курсы профпереподготовки.
9: Если он не получит такой возможности, он все равно не будет работать по той специальности, которую понял, что это не его. Этого мы не изменим. Он все равно будет искать возможности другое трудоустройство по другой специальности, переучиваться на программу дополнительного профессионального образования. Вот эту проблему вряд ли решит этот запрет.
8: В 26-м году стоимость платного обучения в российских вузах увеличится в среднем на 10%, приводят данные Миноборнауки. В Москве цены на магистерские программы и на некоторые специальности доходят до 700 тысяч в год. Анжела Гаплевская, Коммерсант ФМ.
2: Бизнес требует от провайдеров компенсации за убытки от DDoS-атак. Как пишет «Коммерсант», туристическая компания «Соната» из Казани разместила свои сайты на серверах провайдера TimeWeb. Два года назад на серверах хостера произошел сбой. Сайт перестал работать, и часть его данных была утеряна. Компания потребовала в качестве компенсации более 5 миллионов рублей. Но провайдер TimeWeb прислал клиенту резервную копию сайта и предложил возместить только часть расходов на 600 тысяч. Клиент сумму оспорил и в первой инстанции добился полного взыскания. Апелляции и кассация решения отменили. Зачастую хостинг – это только предоставление инфраструктуры, и все зависит от условий конкретного договора, объясняет консультант по интернет-безопасности компании Positive Technologies Алексей Лукацкий.
10: В обычных условиях при большинстве контрактов с хостерами, если мы говорим о хостинге данных, хостер не несет никакой ответственности, за исключением 2 ситуаций. У него в SLA прописана обязанность бороться с DDoS-атаками, либо если в тариф входит защита от DDoS-атак, если мы говорим про TimeWeb, у них есть отдельные тарифы, где включена борьба с DDoS, или при закупке обычного, достаточно дешевого тарифа, клиент может взять дополнительную опцию по борьбе с DDoS-ом. И только в этом случае, если DDoS-атака произойдет и компания понесет убытки, можно будет предъявлять претензии, доказывая в суде, что именно по причине либо действий, либо бездействия хостера были понесены те или иные материальные, либо иные убытки. В противном случае доказать вину хостера практически нереально.
2: Пока в большинстве случаев российские суды встают на сторону хостинг-провайдера, но в мире есть и примеры решений в пользу клиента. Многое зависит от того, использовал ли провайдер отраслевые стандарты защиты, говорит бизнес-партнер по кибербезопасности Cloud.ru Юлия Липатникова.
11: Провайдер отвечает за работу оборудования и сетей, клиент за сохранность своих данных и защиту своего сайта. К тому же DDoS-атака – это всегда действие третьих лиц. Хостинг-провайдер не является инициатором атаки. Пока он не нарушил явные условия договора, например, не отключил защиту самовольно, ответственность за последствия действий хакеров несет клиент. Иностранная практика, она сдвигается в сторону удовлетворения исков клиента. Например, в США был такой случай, когда провайдер не использовал отраслевые стандарты защиты. Двухфакторку не включил, или шифрование, или сегментирование сети не сделал. Суды могут признать это как халатность и обязательно возместить убытки клиентов. А в Германии, например, заняли позицию близкую к российской.
2: Опрошенные «Коммерсантом» юристы не исключают, что американский подход в дальнейшем может быть воспринят и российскими судами. Обувь из-за рубежа предлагают облагать повышенным 22-процентным НДС со следующего года. Обращение к правительству направил Российский союз кожевников и обувщиков, узнал Коммерсант. По словам производителей, последний год местный бизнес сталкивается с провальными закрытиями и падением производства из-за неравной конкуренции. Сейчас взносом в 15% облагаются лишь позиции к таможенной стоимости выше 200 евро. Однако, если одномоментно увеличить сборы, покупатели скорее перейдут на серый импорт, чем станут платить больше, полагает председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов.
1: В целом предложение это не ново, желающих по разного рода сегментам отбалансировать конечную стоимость этой продукции. Вопрос просто идет дальше в том, что предприниматели, которые полноценно платят все налоги, они считают, что есть какие-то иные участники рынка, которые не платят, и они предлагают выровнять эту ситуацию. С точки зрения покупателя, ситуация для него будет выглядеть негативно. Все крупные бренды, торгующие товарами легкой промышленности, Спортмастер, например, Остин, у них же там есть, Миника, обувная, все везут, соответственно, эту продукцию официальными путями. Основная масса продукции, которая возится, она вся производится за пределами нашей страны. И раньше, может быть, он покупал у этого продавца, который предлагает самые низкие цены, она, соответственно, вырастет.
12: Получается, если предложение поддержит, то товары подорожают вот на эти 22%?
1: Первое, это продукция в рамках трансграничных закупок физиками через онлайн-ресурсы. Второе, есть разного рода схемы завоза через страны таможенного союза, через Киргизию, например, где эта продукция растамаживается по совершенно другим ставкам. Оптовый покупатель, селлер, который продукцию вводит, какие-то деньги с него собирает. Соответственно, говорить прям полноценное отражение и увеличение прям вот именно эти 22%, это как бы тоже неоднозначно. Я не верю в то, что государство закроет абсолютно все возможные схемы и все равно будут дальше искать то, что они могут найти. Либо покупатель будет переориентироваться в другом ценовом сегменте.
2: Как пишет Коммерсант, введение НДС на трансграничные товары обсуждается с осени 2025-го. Соответствующие поправки на налоговый кодекс подготовил Минфин. В планах министерства поэтапно поднимать налог для зарубежных товаров. В 2027-м НДС составит 7%, к 2028-му 14%, а в 2029-м уже 22%.
21: Коммерсант ФМ. Время и место. 14 мая. Москва. Музыкально-поэтический спектакль «Кто Есенин?». Сергей Есенин – воплощение русской души. Ранимый, бескомпромиссный и измученный. Едва ли в России найдется поэт с более сложной судьбой. Так кто же он на самом деле? Режиссер Тереза Дурова. В ролях Егор Комаров, Михаил Бубер, Павел Повалихин и другие. Место проведения – Театр Терезы Дуровой. Павловская улица, 6. Начало в 7 вечера. Подробности на сайте teatrium.ru. Вы слушаете Коммерсант ФМ. Они готовы на все ради победы. Подменить анализы, инсценировать ДТП и даже переписать собственный генетический код. Добро пожаловать в закулисье, где правила пишутся не на стадионах. О, спорт. Ты – боль.
13: Голы, очки, секунды. Как рождаются легенды и почему рушатся карьеры.
21: Мир высоких достижений и низких поступков. Обратная сторона большого спорта. В программе «Арена» с Владимиром Осиповым. Всю неделю на «Коммерсант-ФМ».
2: 10:45 в Москве. В студии с последними новостями Анна Казакова. Здравствуйте.
14: Здравствуйте.
21: Latest news.
14: Брюссель предупредил правительство Италии о том, что допуск российского павильона на Венецианскую биеннале станет нарушением санкций ЕС. Об этом говорится в письмах Еврокомиссии, передает Financial Times. Предупреждение было вынесено на фоне обострения спора об участии Москвы в преддверии открытия мероприятия, отмечает газета. Любые расходы России на участие ее делегации в Венецианской биеннале идут на пользу биеннале и, по всей видимости, могут быть расценены как косвенная экономическая поддержка, сказано в документах. Еврокомиссия запросила у организаторов разъяснение относительно договоренности между биеннале и российским правительством для оценки их соответствия санкционным нормам. На ответ дали 30 дней. Большинство школ в Чебоксарах вернулись к штатному режиму работы. На дистанте остаются только 3 учебных заведения, сообщил глава города Станислав Трофимов. Школы и техникумы в Чувашии перевели на дистант после вчерашней атаки БПЛА. Один из дронов попал в жилой многоэтажный дом. 2 жителя погибли, еще 35 человек пострадали, среди них ребенок. В городе останавливали движение общественного транспорта. Автовладельцам в России стоит иметь под рукой бумажную версию полиса ОСАГО на случай ограничений в работе интернета. Об этом РИА Новости рассказали в Российском союзе автостраховщиков. Кроме того, под рукой у водителя всегда должны быть контакты его страховой компании, чтобы можно было оперативно проинформировать страховщика о ДТП или получить консультацию. Комментарий последовал на фоне ограничений работы мобильного интернета, которые фиксировались накануне. Продолжим через 20 минут. О погоде. В Москве плюс 23 сейчас, сообщает Яндекс. В течение дня около 24 градусов будет и облачно с прояснением без осадков. Анна Казакова, радио «Коммерсант ФМ».
2: Умеют экономить, но недовольны уровнем доходов. Россияне рассказали о своем финансовом положении. По данным исследования сервиса «Выбери.ру», только 12% респондентов достигли желаемого заработка, а почти 40% считают бережливость поводом для гордости. Подробнее об отношении россиян к деньгам в справке «Коммерсант ФМ».
21: Детали.
15: Согласно исследованию, большинство россиян недовольны текущим уровнем дохода. 31% оценивает свое положение как близкое к цели, но почти 60% считают, что существенно отстают от нее. При этом финансовые ожидания остаются высокими. Треть граждан хотят увеличить заработок в 1.5 раза, а почти 50% хотели бы его удвоить. Практически каждый второй рассчитывает добиться этого за счет инвестиций, запуска своего дела или смены профессии. Аналитики отмечают, что у россиян эмоциональное отношение к деньгам. Для 40% доход напрямую связан с ощущением личного успеха. При этом почти треть респондентов испытывает неловкость из-за своего заработка, а четверть, наоборот, гордится финансовыми результатами. Кроме того, внутреннее удовлетворение россиянам приносит экономия. Умение копить деньги считают своей сильной стороной почти 40% опрошенных. Впрочем, еще примерно треть называет бережливость вынужденной мерой. В целом, регулярные накопления делают 40% россиян. Остальные откладывают средства несистемно или вовсе не считают такую стратегию эффективной. При этом рост доходов не всегда приводит к улучшению материального состояния. Около трети респондентов отмечают, что их потребности растут быстрее заработка, а часть финансового прироста съедают инфляция и кредиты. В результате даже при увеличении зарплаты ощущение финансового комфорта для значительной доли россиян остается недостижимым.
2: По данным опроса ФОМУ, у четверти россиян за последние 2-3 месяца ухудшилось материальное положение. При этом многие отмечают, что на ситуацию не влияет даже рост зарплаты. Лондонский «Арсенал» вышел в финал Лиги чемпионов. Британская команда на своем поле обыграла в ответном полуфинальном матче мадридский «Атлетик» 1-0. Первая встреча в Испании завершилась в ничью 1-1. «Арсенал» сыграет в финале самого престижного клубного турнира Европы впервые за 20 лет. За развитием событий следил спортивный обозреватель «Коммерсант ФМ» Владимир Осипов.
16: В последнее время претензий к «Арсеналу» было много. Говорили о слишком уж прагматичном оборонительном футболе и о том, что игрокам не хватает огня. Но в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против «Атлетика» канониры доказали, что могут играть ярко и эмоционально, хотя с голами все равно было не густо. Ведь «Атлетика» в первом тайме больше думал об обороне и даже в створ ворот соперника ни разу не ударил, хотя попытки зайти в штрафную были. Но «Арсенал» играл увереннее, и в концовке тайма ошибка вратаря мадридцев Яна Облака запустила цепочку событий, которая все-таки завершилась голом.
17: А вот это красиво. Облак достанет. Нет, Гёкереш достанет. Гёкереш. Паники. Облак. Подача. Троссар. Пауза. Пауза. Пауза.
16: Во втором тайме болельщики, конечно, увидели совсем другую «Атлетика». Главный тренер команды Диего Симеоне – знатный мотиватор. Он явно выдал в перерыве несколько эмоциональных тирад, поэтому его подопечные попытались искать счастье в атаке. Но для того, чтобы забить этому «Арсеналу», эмоций недостаточно. К тому же немецкий арбитр Даниэль Зиберт давал играть и порой не реагировал даже на довольно жесткие стыки. В том числе в штрафной площади, так что в этот раз обошлось без пенальти. Финальный свисток зафиксировал победу «Арсенала». «Арсенала» с минимальным счетом 1-0. Канониры вышли в финал Лиги чемпионов и получили возможность выиграть этот турнир впервые в своей истории. И даже несмотря на тот факт, что соперником британской команды будет либо «Бавария», либо «ПСЖ», шансы «Арсенала» взять титул велики, уверен футбольный аналитик Константин Клещев.
3: Несмотря на всю красоту «Баварии» и «ПСЖ», я бы поставил на «Арсенал». Уж очень нацелен на результат в этом году английский клуб. И эта нацеленность на результат главное, что необходимо в решающих матчах.
16: С кем сыграет «Арсенал» в финале Лиги чемпионов, мы узнаем сегодня вечером, после того, как ответную встречу 1/2 финала проведут «Бавария» и «Пари Сен-Жермен». Первый матч этих команд уже вошел в историю как самый результативный в плей-офф. Во Франции «ПСЖ» выиграл 5-4. Сегодня в Мюнхене на повторение этого голевого хит-парада вряд ли стоит рассчитывать, но без забитых мячей точно не обойдется, уверен футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает во Франции.
18: Нет, такого тенниса мы не ждем. Я думаю, будут сделаны определенные выводы. Я бы сказал, что 70-30 в пользу Пари Сен-Жермена. Я думаю, что забитые мячи будут и в те, и в другие ворота. Я поставил бы где-то на 3-2.
16: Ну а на разогреве полуфинала Лиги чемпионов сегодня выступит отечественный футбол. Хотя по эмоциям и ожиданиям встреча «Спартак-ЦСКА» в Кубке России вполне может поспорить с любым, даже самым крутым европейским противостоянием. Так что в 8 вечера смотрим дерби «Спартак-ЦСКА» на Матч ТВ, а потом в 22:00 на ОККО полуфинал Лиги чемпионов «Бавария-ПСЖ». Владимир Осипов, Коммерсант ФМ.
2: Число турфирмы год к году сократилось на 34%. Только за первый квартал были ликвидированы 1200 таких компаний, подсчитали в сервисе «Контрфокус». В прошлом году тенденция была обратной. По данным «Коммерсанта», это связано с уменьшением расходов на туристические услуги, сокращением числа рейсов за рубеж на фоне войны на Ближнем Востоке и компенсацией за отмененные туры в регион. Совокупный объем выплат ранее оценивался почти в 20 миллиардов рублей. При этом переключиться на внутренний туризм бизнесу не удалось, отмечает «Коммерсант». Впрочем, вице-президент России

0: Владивостоке действительно сократился и выездной туризм на 10-15%. На 19% мы видим снижение статистики именно пакетных туров по России. Но делать прогнозы еще преждевременно, так как сейчас по глубине бронирования еще сложно представить, а какой же будет летний сезон. Увы, из-за проблем во въездном туризме, из-за закрытия воздушного сообщения, сложностей платежей и сложностей с связью, есть действительно и отток в въездном туризме. Но здесь, наверное, после определенных моментов, связанных со стабилизацией, могут быть и позитивные изменения.
1: Туркомпании – это преимущественно малый бизнес. Почти у половины таких фирм в стране статус ИП. И не все выдерживают растущие налоговые нагрузки и прочих издержек, отмечает Коммерсант. Охлаждение сказалось и на гостиничном рынке. Так, московские ательеры из-за ограниченного спроса в первом квартале впервые за 5 лет снизили цены. Трафик в эти минуты в Москве 3 балла. Местами сохраняются затруднения. Самая крупная пробка на Ярославском от Ивантеевского шоссе до поворота на Костино. 46 минут там простоите. 35 потеряете на Новосходнинском от Лыжной улицы до Ленинградского шоссе. И 21 минуту отнимет шоссе энтузиастов от Советской улицы до пешеходного перехода у автосалонов. Новости экономики. Олег Богданов в студии.
2: Деньги и биржи.
3: Начнем с торговли на европейских рынках. Там сегодня рост неплохой. 0,2% прибавляет германский DAX, 1,5% британский индекс, 0,3% французский индекс. Выходят индексы активности в сервисе в европейских странах. Германский показатель низкий, 46,9 был 50 пунктов и 9 десятых. Французский за апрель, это данные. Апрельский общий индекс в секторе услуг 46,5%. Снизился индекс. Он в Италии 49,8. В Италии, кстати, вырос индекс. И российский индекс тоже подрос. У нас 49 пунктов и 0,7. Был 49,5. Но если ниже 50 индекса PMI, это значит депрессивная зона для того или иного сектора экономики. Курс европейской валюты сегодня подрастает на 0,3 к американскому доллару. 1,1732. Последнее значение в паре евро-доллар. Фунт британский 1,3594. Иена японская 156,17. На товарном рынке нефть стала активно падать. Здесь перспективы соглашения США с Ираном сейчас более очевидны. После заявлений Трампа, Трамп собирается в Китай ехать. И, скорее всего, как рынок рассчитывает, вот какие-то мирные соглашения до этого заключены. На 3% падают фьючерсы. Brent стоит 106,42, WTI 98,52. Российский индекс снижается. Мосбиржа в минусе на 0,5%. Уровень 2,630. В лидерах снижения у нас сегодня Татнефть. Минус 0,4%. Сургутнефтегаз привилегированный потерял 0,2%. Рубль российский тоже снижается. 1,08. Пара юань-рубль. Доллар-рубль стоит 75 рублей и 75 копеек.
1: 10:57 в Москве, в студии Оксана Барыкина. Следующий час на Коммерсант ФМ проведет Алексей Нарышкин. Связаться с нами вы можете через чат-бот в телеграм-канале KFM936.
2: Коммерсант ФМ. Время и место.
4: До 11 мая. Москва. Холст Масло. Первая выставка передвижников и нонконформистов из собрания центра «Солодовни». Выявленные шедевры и загадки атрибуции. Экспозиция выстраивает неожиданный диалог между двумя яркими эпохами отечественного искусства. Зрители смогут не только увидеть редкие полотна, но и погрузиться в настоящие детективные истории их реставрации и поиска авторов. Место проведения – Центр культуры «Солодовня». Улица Льва Толстого, 23, строение 4. Подробнее на солодовня.ру.
2: На всякий случай. Роб Янов, дизайнер, разработавший логотип Apple, сделал яблоко откушенным для того, чтобы при уменьшении масштаба изображение выглядело яблоком, а не становилось похожим на вишню или другую подобную ягоду. Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков,

0: и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы.
1: 93,6.
0: Новости и мнения. Коммерсант ФМ. 93,6.
2: В Москве 11 утра, в студии Алексей Нарышкин.
0: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93,6 FM.
2: 6 мая, среда, за окном 23 градуса, пробки в городе 3 балла в этом часе. Нефть в среду дешевеет после новых заявлений Трампа про Иран. США сворачивают свою операцию по разблокировке Армузского пролива в надежде на дипломатию. Все подробности через минуту. Продажи машин в России растут третий месяц подряд. О причинах оживления рынка расскажем через 10 минут. Контрольный пакет «Русагро» передан государству. В первую очередь речь о доле основателя холдинга Вадима Машковича. Какие были основания для национализации и что ждет компанию дальше? Бизнес может столкнуться с дополнительными налоговыми проверками из-за роста оборота наличных. Как избежать штрафов? Об этом через полчаса. Дональд Трамп объявил о приостановке операции по освобождению судов, застрявших в Персидском заливе. Пентагон перестанет сопровождать танкеры и сухогрузы, но сохранит блокаду Армузского пролива. Об этом президент заявил в своих соцсетях.
0: Война на Ближнем Востоке.
2: Трамп объяснил решение тем, что Вашингтон достиг прогресса в переговорах с Тегераном. Вдобавок приостановить миссию попросил Пакистан. Он выступает посредником между Белым домом и иранскими властями. При этом сообщение Трампа появилось спустя несколько часов после того, как госсекретарь Марко Рубио заявил о завершении военной операции против Ирана.
3: В выходные президент объявил о начале операции «Проект Свобода», и его цель – спасти 23 тысячи мирных жителей из 87 стран, которые оказались в ловушке в Персидском заливе и были брошены на произвол судьбы иранским режимом. Что действительно важно, это не наступательная операция, а оборонительная. Никакой стрельбы не будет, если только в нас не выстрелят первыми. Мы не нападаем на иранский флот, но если они атакуют нас, то придется на это отвечать. А вот операция «Эпическая ярость» завершена. Президент уже уведомил об этом Конгресс. Мы закончили этот этап. Теперь переходим к проекту «Свобода». Что касается переговоров, то президент ясно дал понять, что они должны касаться не только обогащения урана, но и того материала, что зарыт где-то глубоко на базах Ирана. Этот вопрос уже решается на переговорах. Я не буду вдаваться в подробности, не хочу ставить под угрозу сделку, но достаточно сказать, что президент и вся команда осознают важность этого вопроса, и его придется решить тем или иным способом.
2: Операция «Проект Свобода» продлилась всего два дня. После ее начала в Персидский залив вошли два американских эсминца и попали под обстрел. По данным CBS News, накануне к ним присоединился третий корабль. Тегеран заявлял, что не будет пропускать корабли без согласования с корпусом стражи Исламской революции. Такая позиция Ирана не изменила обстановку в акватории. И за время операции американский флот помог выйти из залива только нескольким судам, пишут зарубежные СМИ. Подробнее в обзоре иностранной прессы.
4: Внезапное заявление Трампа о приостановке операции – последний пример того, как президент подрывает авторитет своих соратников в Белом доме, пишет «Политика». Издание напоминает, что госсекретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хексет всего за несколько часов до публикации Трампа высоко оценили операцию «Проект Свобода». Они отмечали, что миссия активно помогает союзникам США и спасает застрявших в Персидском заливе. Пауза в операции может быть попыткой США восстановить контакты с Ираном и вернуться на дипломатический трек, предполагают собеседники CNN. Причем они допускают, что такая тактика может стать успешной и даже вернуть за стол переговоров менее враждебных Вашингтону дипломатов из Тегерана. Итоги операции подводят Associated Press. К среде известно лишь о двух гражданских судах, которые смогли пересечь Армузский пролив при поддержке американских военных. Оба шли под флагом США. Один из танкеров принадлежит Маэрск. Это один из крупнейших мировых перевозчиков. В компании подтвердили, что судно благополучно покинуло Персидский залив в понедельник. Впрочем, другие Другие собеседники агентства отмечают, что акватория по-прежнему остается опасной для судоходства, даже с учетом сопровождения американскими военными. И массово вывести из Персидского залива танкеры нельзя. CBS News со ссылкой на американских чиновников пишет и о последних инцидентах в акватории. Накануне было атаковано грузовое судно, принадлежащее французской компании. В корпус попала неизвестная крылатая ракета, из-за чего пострадали несколько моряков. А где находится танкер сейчас, неизвестно.
2: На фоне заявлений из Вашингтона падают цены на нефть. Июльские фьючерсы на марку Brent теряют 3,5%, торгуясь в районе $106 за баррель. Также сегодня Трамп проведет встречу с представителями военной разведки США. А в небе над Москвой заметили сегодня боевую авиацию. По данным издания МЭШ, речь идет о репетиции парада ко Дню Победы. Группа из 6-125 исполнила элементы воздушные и нарисовала в небе государственный флаг. Наличка, платежи авансом и оскорбления. Бизнес рассказал, как пережил шатдаун 5 мая.
0: Москва.
2: Во вторник днем Москва почти на 4 часа оказалась в режиме тотального офлайна, и ситуация повторится, предупреждают эксперты. Коммерсант ФМ спросил у бизнеса, какие у них варианты выживания. Подробности у Екатерины Вихаревой.
1: Утро 5 мая у многих началось не с кофе, а с попыток связаться с внешним миром или хотя бы не опоздать на работу. Мобильный интернет, белые списки, VPN и даже СМС были недоступны. На этом фоне многие остались без плана «Б» в виде кикшеринга. Не повезло и с такси. Машину можно было заказать по звонку, но время ожидания в отдельных случаях превышало 40 минут. При этом многие водители не вышли на смену вовсе, а те, кто решился, пытались ловить Wi-Fi в заведениях общепита, работать за МКАДом или подбирать голосующих. Бизнес к полному шатдауну не был готов. Основатель и руководитель кондитерской Полина Пастры Валерий Чиж только за утро вторника потерял около 100 тысяч рублей.
5: Клиент не могли оплатить свой заказ через терминал. Мы не могли вызвать курьера, либо Яндекс.Такси с каршерингом. Та же история. Очень много недовольных заказчиков. Сервисы по доставке мы работаем. Жестко отключают. План Б, как раньше, вешаешь на себя табличку, принимая заказы. Идешь по улице.
1: В марте совокупный ущерб столичного бизнеса за 5 дней перебоев достигал 5 миллиардов рублей, подсчитывали собеседники коммерсанта. И это не считая волны негатива от клиентов, отмечает президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, руководитель сети фитнес-клубов World Gym в России Ольга Киселева.
6: Часть не может уточнить расписание, если вдруг оно изменилось, приезжают, возникают конфликтные ситуации. Единственный выход – переход на телефонную связь. Конечно, если человек приходит, у него нет наличных, а у него тренировка, которая не оплачено, мы вешаем ему депозит. Для бизнеса это тоже не очень правильно, потому что это отложенный платеж. Деньги все равно стоят каких-то денег. Мы не можем пока оценить, сколько в деньгах мы потеряем. Тем не менее, выход ищем.
1: Из-за шатдауна с перебоями работали приложения банков, задерживались курьеры, а брокеры не могли по СМС подтвердить торговые операции. Запастись наличкой в моменте удалось не всем. Некоторые банкоматы тоже работают от мобильной сети. А парковку удавалось оплатить только по звонку. При этом с трудностями столкнулись и компании с проводным интернетом. Говорит основатель сети салонов красоты «Персона» Игорь Стоянов.
7: У нас на Play перегрузилась линия стационарный интернет. Если клиент к нам приходит, мы его сразу записываем на следующий визит. Серьезные финансовые проблемы будут для тех, кто не умеет работать с клиентской базой. 70% рынка – это моностудии, бывший мастер открыл. Сетевому бизнесу попроще. Прошлым годом мы процентов на 20 упали. Будем продолжать медленно падать. Для нас контакт с клиентом является ключевым.
1: Проблемы с интернетом затронули даже кладбище, рассказала слушательница Коммерсант ФМ Арина.
8: В администрации кладбища все базы висели. Людей, которые пришли хранить, если нужно было оформить заявление, буквально в ручном режиме оформляли. А если люди приходили переоформлять документы, просили уже подойти после 10 числа. В 13 часов начали постепенно работать базы. Я села к оператору в течение часа. Наверное, она мной занималась, потому что постоянно висли системы. Но у меня все получилось.
1: Примерно к полудню Минцифры рассказали, что согласовывают со спецслужбами оперативную активацию белых списков в условиях ограничений. А продлятся они вплоть до 9 мая. Но насколько интенсивно, неизвестно. Пользователи соцсетей, между тем, продолжают искать альтернативные варианты, как оставаться на связи. И уже переизобрели новый мессенджер Факс. Екатерина Вихрева, Анна Кулецкая, Астон О'Салливан, Коммерсант ФМ.
2: Суду хватило несколько часов для передачи активов Вадима Машковича государству. Среди конфискованного – контрольный пакет акций «Русагра». По мнению прокуратуры, бизнесмен использовал полномочия сенатора в интересах своего холдинга. Национализации подверглось и имущество родственников бизнесмена. Подробности у Леонида Пастернака.
9: Вадим Машкович был сенатором с 2006 по 2014 год. За это время, по мнению Генпрокуратуры, он успел незаконно обогатить себя и партнеров. С правовой точки зрения, бизнесмен должен был отказаться от управления холдингом «Русагра». Вместо этого Машкович, по данным прокуратуры, занялся сокрытием реальной структуры владения активами. Доходы он не декларировал и выводил их за границу через офшоры. Изъятые у предпринимателя акции «Русагра» оцениваются почти в 2 миллиарда рублей. Кроме того, суд конфисковал со счетов Машковича почти 4 миллиарда рублей, 2 миллиона долларов и 1,5 миллиона евро. Также национализированы активы родственников бизнесмена и экс-гендиректора «Русагра» Максима Басова. Их капитал напрямую связан с Машковичем, отмечает директор московского офиса компании «Такс Глобал Консалтинг» Эдуард Савуляк.
10: Обвиняется в мошенничестве достаточно крупном. Арест активов в каких-то очень больших объемах следствием производится на самом первом этапе. Для того, чтобы было за счет чего, если что, погашать задолженность. Но у тех лиц, которые считают, что их имущество, допустим, к Машковичу не имеет никакого отношения, они могут доказать с документами на руках, когда, соответственно, вот бьются доходы, приобрел это имущество, Машкович совсем ни при чем, и теоретически следователь может из-под ареста выпустить это имущество.
9: Суд рассмотрел иск Генпрокуратуры в рекордные сроки. На само разбирательство потребовалось порядка 7 часов. Это нонсенс, говорит партнер адвокатского бюро «Адвокаты и бизнес» Роман Биланов.
11: Ни по каким другим категориям гражданских дел столь быстрое рассмотрение в судах я не видел. Это вообще некое новшество. Большинство дел у нас рассматриваются достаточно долго. И не совсем понятно, почему преференции в таких делах прям явно даются государству. Прокуратура действительно установила столь значимое основание, что термин, который вы назвали, вот разделе человека, может быть, он обоснован.
9: Машкович основал «Русагра» в 1995 году. По оценке прокуратуры, к 26 году выручка компании достигла 400 миллиардов рублей. В холдинг входят 12 заводов, 9 площадок по производству сахара и 20 свиноферм на территории 15 регионов страны. В 2024 году правительство включило «Русагра» в перечень экономически значимых организаций. В 2025 стартовали первые торги акциями компании на Мосбирже. Вероятно, у такого ценного актива скоро будет новый собственник, полагает бывший министр экономики Андрей Нечаев.
12: Это означает только одно, что не только продолжается, но и активизируется передел собственности. Вопрос дальше, кому отдадут. Сейчас это временно будет под управлением Росимущества, но понятно, что оно реально ничем управлять не может в этом плане. Дальше вопрос, значит, будет это просто управление или будет это новая приватизация.
9: Адвокат Машковича Алексей Корябин заявил Коммерсант ФМ, что не комментирует решение суда о конфискации активов своего подзащитного. Сам бизнесмен неоднократно отвергал все обвинения. Своей вины Машкович не признает. В СИЗО находится больше года. Леонид Пастернак, Коммерсант ФМ.
2: 11:12 в Москве. Через пару минут последние новости.
0: Биохакинг с Анной Кулецкой.
4: Снижать уровень кортизола, гормона, который при затяжном стрессе незаметно подтачивает сердце, талию и способность противостоять простудам, оказалось гораздо проще. Без дорогостоящих ретритов, медитаций и даже без внепланового отпуска. Очевидно, это движение. Масштабное исследование, опубликованное в Journal of Sport and Health Science, выстроило причинно-следственную цепочку. В течение года испытуемые занимались спортом. Нагрузка была средней, по 150 минут в неделю. Ходьба, легкий бег, велотренажер. Ученые измеряли стресс не по ощущениям, а по химии тела. Главным показателем как раз выступал кортизол. Сам по себе он не враг и считается гормоном выживания. Проблемы там, где начинается перекос. При хронически высоком уровне кортизол влияет на сон, настроение, иммунитет и даже повышает риск болезней. И вот главный результат эксперимента. У людей, которые регулярно занимались аэробными упражнениями, уровень кортизола заметно снижался. Проще говоря, организм стал менее напряженным по умолчанию. Словно внутренний навигатор тревоги потерял чувствительность. И здесь интересная мысль про само понимание стресса. Обычно мы думаем: сначала я успокоюсь, разберусь с задачами на работе и начну бегать, запишусь на танцы и куплю велосипед. А исследование предлагает включить обратную логику. Двигайся, и тело само начнет расслабляться. И не нужен героизм, марафоны и изнуряющие тренировки. Речь скорее о той самой скучной дисциплине, которая на длинной дистанции дает эффект сильнее любых ретритов.
0: Вы слушаете «Коммерсант ФМ». Если у вас есть яблоко, и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея, и у меня есть идея, и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи. Бернард Шоу. Реклама.
13: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире, потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы 646-3046, код 495.
2: 11 часов 15 минут в студии с последними новостями. Анна Казакова.
14: Здравствуйте.
0: Latest news.
14: Около деревни Кашкарево в Омской области разбился легкомоторный самолет «Аэропракт-22». Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. ТАСС со ссылкой на источник пишет о двух погибших при крушении. По данным прокуратуры, самолет упал при авиационных работах. Их характер ведомство не уточнило. Обстоятельства и причины ЧП сейчас выясняются. Еврокомиссия считает нарушением санкций участие России в Венецианской биеннале. ЕК предупредила об этом правительство Италии и оргкомитет биеннале. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на соответствующие письма, направленные Еврокомиссией. Россия представлена на биеннале впервые с 22 года. Как утверждает в Брюсселе, допуск Москвы к участию может нарушить запрет на предоставление услуг Кремлю. В письме итальянскому правительству указывается, что любые расходы, покрываемые Россией для участия в выставке, приносят выгоду биеннале и могут квалифицироваться как косвенная экономическая поддержка. В России запретят распространять в СМИ и соцсетях информацию о нападениях на учебные заведения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ правительства. Меры объясняются необходимостью профилактики, цитирую, негативных социальных явлений среди детей и молодежи. Речь идет об оперативном ограничении публикации, о вооруженных атаках на образовательные учреждения, а также материалов со сценами насилия и жестокости с участием несовершеннолетних. Реализацией займутся Минпросвещение, МВД, Росмолодежь, Росгвардия и региональные чиновники в сфере образования. О погоде. 23 градуса в столице в эти минуты в течение дня. Примерно такая же температура и сохранится. Облачно, с прояснениями, без осадков. Анна Ксакова, радио «Коммерсант ФМ».
2: Кибердружины и медиапатрули в каждую школу. Правительство утвердило программу защиты детей и молодежи от деструктивного контента в интернете. Цель проекта – предотвращение конфликтных ситуаций в учебных заведениях страны. Задача активистов – выявлять негатив и вести разъяснительную работу среди сверстников. Политический обозреватель «Коммерсант ФМ» считает главным риском этой программы формальное исполнение на местах.
0: Точка зрения Дмитрия Гризе.
15: Правительство Российской Федерации утвердило масштабную программу защиты молодежи от деструктивного контента в интернете вплоть до 2030 года. Общий смысл в том, чтобы к воспитанию детей и подростков активнее привлекать общественность, а также сознательных сверстников. Ограждать неокрепшие умы от негатива, объяснять, что хорошо, а что плохо. Идея не лишена логики. Государство физически не может контролировать каждого школьника и студента. В итоге число нештатных ситуаций, назовем это так, в образовательных учреждениях РФ, к великому сожалению, растет. Среди прочего, в документе упоминаются кибердружины и медиапатрули, которые должны создаваться повсеместно, вплоть до каждой школы или института. Видимо, нужно напомнить, что в отличие от советского прошлого, нынешние дружинники не ходят по улицам с красными повязками на рукаве, а сидя за компьютером, отслеживают так называемый деструктивный контент, с теми, кто его произвел или потребил, то есть взял на вооружение, проводятся действия воспитательного характера. Организация процесса возложена на молодежные патриотические структуры, профильных чиновников от образования с привлечением силовиков. Тем, кто встанет в ряды кибердружинников, обещаны различные льготы. В том числе обсуждается введение дополнительных баллов к ЕГЭ. Нужно сказать, что в СССР с этим было проще. Данные функции выполняли сознательные комсомольцы. Это также была прямая возможность продвинуться по общественной линии с перспективой подняться на самый верх по карьерной лестнице. Нужно признать, что отношение сверстников к подобным функционерам не всегда было позитивным. Что уж там скрывать. Однако главное, что положительный эффект достигался не всегда. Формальный подход часто имел место. Приписки и даже сговоры с несознательным элементом. Днем ты общественник, пример для подражания, а вечером куришь в подъезде или того хуже. А сейчас еще и этот вездесущий интернет, что является большой проблемой. Не каждый активист понимает, как именно нужно вести воспитательную работу. Зато наказывать и сообщать куда следует – это куда проще. С этим у нас сложностей никогда не возникало. Действительно, чего думать? Просто взять и запретить этот самый интернет, да и дело с концом. Не будет повода для крамольных мыслей. К тому же и учиться нужно как-то успевать. Впрочем, будем надеяться, что ответственные товарищи ошибки прошлого учтут, бюрократический формальный подход исключат, в результате перегибов удастся избежать. Так же, как и головокружение от успехов. А Дмитрий Дрезе, Коммерсант ФМ.
0: Точка зрения.
2: Это был комментарий Дмитрия Дрезе, автора телеграм-канала «Конструктивный аналитик». Учиться в Сорбонне станет дороже. Франция повышает стоимость обучения для иностранцев сразу в 10 раз и сворачивает жилищные субсидии для студентов. Что за этим стоит и как меняется география зарубежного высшего образования, разбиралась Элита Курмукова.
16: Франция ужесточает правила для всех студентов из неевропейских стран. Россияне, как отмечают собеседники Коммерсант ФМ, занимают 15% рынка. В стране учатся 500 000 иностранцев. В Сорбонне, Гренобле, во всех государственных вузах Франции можно было учиться практически бесплатно. Нужен был только регистрационный взнос в районе 200 евро. Все остальное субсидировало правительство. На каждого студента выделялось порядка 10 тысяч евро. Столько примерно стоит год обучения в частных вузах страны. Сейчас Франция переходит в режим экономии, режет бюджет на образование. Год бакалавриата обойдется в 3000 евро, магистратура будет стоить 4. Но это не сильно повлияет на выбор россиян, считает гендиректор агентства Global Dialog Вячеслав Лычагин.
17: Те ребята, которые поступали в этом году, они вынуждены уже платить будут новые цены. Те, которые поступали в прошлых годах, они продолжат платить по старым расценкам. Никто не будет отказываться от этого, что это стало дорого. Нет. Французское образование котируется, но у тех, кто знает французский язык. В России, в наших школах, на на третьем месте популярности. Первый английский, немецкий, только потом французский, там, испанский. Ребят, которые хотели бы учиться на французском языке, ну, их в целом-то гораздо меньше, потому что в основном требования английские. И даже во Франции программ мало на английском языке, и в основном это коммерческие учебные заведения, где изучают там бизнес, маркетинг.
16: Знание официального языка страны, по сути, пропуск в лучшие государственные вузы Европы. С немецким пока еще можно бесплатно учиться в университетах Германии и Нидерландов. Итальянские и испанские вузы стоят как французские. Но льготы для иностранцев вслед за Парижем могут урезать и другие страны. ЕС не исключает гендиректор агентства Open World Григорий Угаров.
18: Еще много стран, которые предлагают либо бесплатное образование для всех, либо достаточно экономичное. Там, конечно, проблема в квотировании до 10% от общего количества мест. Это вот в немецких вузах. И поэтому формально, как бы, да, оно бесплатно, но бывает, что и туда не поступишь. Вот эти льготные меры для чего государство придумывают? Им нужны не просто мигранты, которые будут работать на стройке, а нужны талантливые умные мигранты, которые будут заниматься наукой, дизайном, бизнесом. Раз сейчас вот эти квоты уменьшают, повышают стоимость на обучение, возможно, что государства в меньшей степени нуждаются в большом количестве образованных мигрантов, потому что в любом случае есть и большой европейский рынок отовсюду, из Прибалтики, из балканских стран.
16: Европейское образование, что дает иностранцам еще и ВНЖ на год, чтобы найти работу, как в Германии, во Франции, например, уже начинает терять позиции. И не только в мировых рейтингах лучших вузов. вузов. Тренд смещается все больше на восток, подчеркивает гендиректор компании «Академконсалт» Ирина Следева.
19: Уезжают в Китай, в Корею, в Сингапур, Японию. Все страны предлагают не очень дорогое образование на английском языке в том числе. И довольно много стипендий, особенно в Корее и в Китае. Но также это связано с тем, что рынок труда там есть. А это очень важный момент для выбора, где получать диплом. Эти страны растут по многим индустриям. И начинает появляться интерес к Латинской Америке, которую обычно никто раньше вообще не рассматривал. Бразилия, Аргентина в первую очередь. Там возможности получения быстрых ПМЖ и гражданства в этих странах, наверное, будут появляться российские студенты скоро.
16: А вслед за интересом растут и цены. О повышении стоимости обучения для иностранцев с этого года объявили университеты Южной Кореи и Вьетнама. Бакалавриат в некоторых частных вузах подорожает почти вдвое, до 2500 долларов в год. Аэлита Курмакова, Коммерсант ФМ.
2: Теперь о трафике. По информации Яндекс.Карт, местами затруднений сейчас 3 балла. Кольца желтые, 4 на МКАД, 5 на третьем транспортном и бульварном, 6 на Садовом кольце. Несколько заторов на МКАД, но небольших. Пробок на внутренней стороне. Московское кольцо от Липецкой улицы до въезда в Бутово полчаса там потеряете. С экономическими новостями Олег Богданов.
20: Деньги и биржи.
21: Добрый день. Сейчас российский фондовый рынок немного снижается. Падали мы где-то на 0,6%. Сейчас снижение сократилось до 0,1% по индексу Мосбиржи. 2,642. Текущий уровень индекса. На 0,05 падает индекс RGBI. 119,50. Его значение. Снижаются на российском рынке акции бумаги Татнефти на 0,8%, Сургутнефтегаз, Преф 0,8%, потеряла ВТБ на 0,5% падает. Роснефть минус 0,5%, Лукойл минус 0,5%. Цены на нефть, кстати, идут вниз 2,7%. Снижение по Бренту, WTI теряет 3%, Брент стоит 106,84. Это реакция на вчерашнее заявление Трампа о том, что он приостанавливает свои операции в Персидском заливе, в Армузском проливе под названием «Свобода» и приближается, как заявил Трамп, к заключению мирного соглашения с Ираном. Нефть снижается, рынки акций растут активно в Европе. 1,5% германский DAX прибавил, французы тоже 1,5%, британцы плюс 0,6%. Сегодня выходили индексы активности в сервисе в европейских странах. Общий индекс активности в еврозоне снизился 47,6, был 50,2 пункта. И сегодня выходили данные по промышленному производству из Франции. Там неплохой показатель, в марте плюс 1%. На валютном рынке глобальном индекс доллара сегодня снижается на 0,3. Евро-доллар 1,1735. Фунт британский 1,3599. Иена 156,26. У нас на валютном рынке рубль снизился 1,08. Пара юань-рубль. Доллар-рубль торгуется по 75 рублей 70 копеек.
20: Культово. С Павлом Шинским.
22: Катюша. Песня о девушке, тоскующей о бойце с дальнего пограничья, была, по-нашему говоря, эстрадным хитом. Поэт Михаил Исаковский и композитор Матвей Блантер написали ее в 1938-м. Первой «Катюшу» спела на сцене солистка государственного джаз-оркестра Татьяна Батищева, и восторженная публика трижды вызывала ее на бис. Через год вышла пластинка, и вскоре песню знал примерно каждый гражданин СССР. А во время Второй мировой «Катюша» завоевала сражающуюся Европу. Она была гимном греческого сопротивления, ее пели итальянские подпольщики, а болгарские партизаны по мелодии «Катюши» опознавали своих. После войны «Катюша» разошлась по миру еще шире. Собственные версии песни с оригинальным или переведенным текстом появились в десятки стран. Но особенно «Катюшу» полюбили в Китае. Здесь ее считают своей, народной. По слухам, первая маршевая версия «Катюши» появилась именно здесь. В России тоже без «Катюши» давно не обходится ни один крупный парад. Все-таки русские с китайцем – братья навек.
20: Культово. С Павлом Шинским. На Коммерсант-ФМ. Арена. С Владимиром Осиповым. Спортивные пенсионеры.
3: Боксер средневес Бернард Хопкинс – абсолютный рекордсмен по возрасту среди всех чемпионов мира на планете. Американец три раза переписывал рекорды в книге Гиннесса. Он становился чемпионом мира среди профессионалов в 46, 48 и 49 лет. В 2016-м боксер вышел на ринг, когда ему уже исполнился 51 год, но проиграл нокаутом. Его соперник тогда был почти вдвое младше. Причиной невероятного долголетия в столь жестком виде спорта, как бокс, да еще и на таком уровне, была дисциплина. Спортсмен почти не набирал лишний вес между боями и, как писала пресса, жил в режиме средневекового воина. Причем начал свой путь Бернард Хопкинс очень непросто. В 17 лет его приговорили аж к 18 годам заключения. Боксер вышел через 5 лет, принял ислам и поклялся больше никогда не возвращаться к криминалу, посвятив себя боксу. Это дало свои плоды. С 95 по 2005 год он безраздельно правил в среднем весе. Хопкинс провел 20 защит титула. Последний раз, когда он выходил на ринг в ранге чемпиона мира, ему было 49 лет и 297 дней. Повторить этот рекорд в обозримом будущем вряд ли кто-то сможет. Да, выставочных боев с участием звезд мы в последние годы видели немало, но Бернард Хопкинс-младший был в деле всерьез почти до 50 лет. И как бы невероятно это ни звучало, он владел чемпионскими титулами дольше, чем некоторые его соперники вообще жили на свете.
2: В Москве 11 часов и 30 минут, в студии Алексей Нарышкин.
20: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93,6 FM.
2: 6 мая, среда, 23 градуса за окном, пробки в городе 3 балла в этом часе. У бизнеса могут возникнуть трудности из-за роста оборота наличных. Каких вопросов ждать от налоговой? Поступление в магистратуру хотят увязать с бакалавриатом. Депутаты считают, что абитуриенты не должны менять образовательный профиль. Что ответит правительство? Каждый восьмой россиянин получает столько, сколько и планировал. Но большинство граждан признаются, к обозначенным финансовым целям они не могут приблизиться. Почему реальность расходится с ожиданиями? США предупреждали Иран о начале операции по разблокировке судоходства в Ормузском проливе. Но спустя два дня после начала проекта «Свобода» он остановлен. Трамп решил снова дать шанс дипломатии и заявил о прогрессе в переговорах. Насколько на этом фоне дешевеет нефть? Бизнес проверяют на серый нал. Налоговая обратила внимание на рост оборота наличных денег у предпринимателей, узнал «Коммерсант ФМ».
20: «Коммерсант ФМ». Эксклюзив.
2: Пока, по словам финансовых консультантов, проверки ограничиваются запросом документов. Кому могут предъявить претензии и как быстро можно решить возникшие вопросы, разбиралась Юлия Савина.
5: Отсутствие стабильной связи стало основной причиной роста наличных платежей в сфере услуг. Общепит оказался наиболее чувствителен к изменениям потребительского поведения, говорит владелец сети кофеен Take and Wake Алексей Петропольский.
6: Проблема глобальная, потому что мы раньше в общепите получали 90% выручки именно безналичные оплаты картами, QR-кодами. Сейчас мы просто физически не имели такой возможности, и уже более 50% людей стали платить кэшем. И даже крупные заказчики иногда привозят деньги наличными. Когда мы отражаем все это в РСС, расчет собственных средств, то налоговая звонит и интересуется, откуда у вас столько кэша, и когда вы его сдадите. Как правило, это запрос налоговый приходит в бухгалтерскую программу, и там же и формируется ответ. Конечно, если ответ их не устроит, это может привести к камеральной проверке, а потом и к выездной более глубокой.
5: Акты, накладные, договоры с контрагентами, банковские выписки и документы по сотрудникам могут запросить для сопоставления движения средств, говорят эксперты по защите бизнеса и капитала. Использование наличных само по себе нарушением не является, однако изменение в структуре платежей компании может послужить поводом для автоматической проверки, говорит адвокат, советник Федеральной палаты адвокатов Ирина Фаст.
23: Предприниматели сейчас действительно стали сталкиваться с запросами пояснений из разных сфер. Конечно, это традиционные сферы, которые работают с наличными, и общепит в том числе. Но обычно это происходит сейчас не в формате жесткой проверки, а именно на уровне предпроверочного анализа. Система учета, она видит вообще всю структуру расчетов. Она смотрит по отрасли, какая может быть выручка, налоговая нагрузка. Вот когда видно, что модель нетипична, то, конечно же, они просят предпринимателя объяснить их экономическую логику. Задача у налоговой понять, совпадает ли движение денег с реальной хозяйственной деятельностью. Я думаю, что паниковать из-за этих запросов не стоит. Ключевой фактор все равно это прозрачность, ну и, в общем-то, вот тот самый белый бизнес, про который мы постоянно говорим.
5: В сфере услуг многие предприниматели даже просят своих клиентов оплату наличными или переводом, чтобы оптимизировать свои издержки. В мини-маркетах, барбершопах и барах таким образом чек можно снизить на 2-5%. Речь про честный бизнес, который соблюдает правила применения касс, говорит основатель компании «Бизнес и налоги» Евгения Мемрук.
1: Выросла комиссия по эквайрингу из-за того, что у нас эквайринг теперь облагается НДС. И, естественно, предприниматели не хотят платить высокую комиссию, им проще принять наличные. Я думаю, участится количество проверок, в том числе дистанционных применения ККТ, потому что у нас сейчас в разработке еще законопроект, который очень резко поднимает штрафы за неприменение ККТ. У ИПшников штрафы за неприменение вырастут 15 раз. И, конечно, сейчас расчеты наличными у налоговой будут под особым контролем.
5: 77% нарушений, выявленных при этих проверках, неприменение касс. У такого бизнеса почти не остается шансов на существование, говорит управляющий партнер юридической компании Sakura Legal Даниил Базалев.
7: Если мы говорим про какие-то, скажем так, полумахинации, попытки обналичивания денег, то если бизнес занимается этим регулярно, то рано или поздно налоговая, скорее всего, заметит такую подозрительную активность. И в целом здесь ничего нового нет. Просто за короткий промежуток времени немного участилось количество и качество проверок.
5: До 2030 года правительством предусмотрен план по обелению экономики. Он предполагает снижение доли теневого сектора с нынешних 10-12% на 1,5 процентных пункта. Дополнительный доход бюджета от этого может составить до 1 триллиона рублей в год. Юлия Савина, Коммерсант ФМ.
2: Выбор программы магистратуры хотят ограничить. В Госдуму внесли законопроект, по которому получить степень магистра можно будет только по профилю бакалавриата. Собеседники Коммерсант ФМ связывают меры с глобальной реформой высшего образования в стране. Тему продолжит Анжела Гаплевская.
8: 2 лет обучения в магистратуре недостаточно, чтобы стать профессионалом, считает межфракционная группа депутатов. Согласно пояснительной записке, 1/4 студентов получают магистра как юристы, имея базовое образование по направлению вроде химии или прикладной математики. А это, как считают авторы инициативы, мешает качественному образованию. Ограничения вполне рациональные, уверен ректор Российского нового университета Владимир Зернов.
10: Я не представляю, как может человек, который закончил бакалавриат экономист, а потом магистратуру идти по физике. Любого физика, любого направления. Он же азов не знает. А сейчас зачастую идут туда, где есть бюджетные места. И мы их заполняем абы кем. В советские времена защита в аспирантуре была на уровне 35-55%, а сейчас хорошо, если есть 15%, а то и того меньше.
8: По данным Высшей школы экономики, только 45% магистрантов продолжают обучение по профилю их бакалавриата. При этом по закону уже сейчас невозможно стать адвокатом или клиническим психологом, окончив лишь профильную магистратуру. Адвокат и партнер юридической фирмы RUG.Courts Илья Ковинский считает, что проблема, которую выносят депутаты, надуманна.
24: Практика показывает обратное. Я знаю многих людей с техническим, историческим образованием, которые очень успешно реализуются в юридической профессии. Если человек с техническим бакалавриатом сразу уходит в очень узкую специализацию, типа гражданского, конституционного права, ему может потребоваться больше времени для освоения базовых юридических знаний.
8: Подобную идею Миноборнауки продвигает последние 3 года, после того, как Россия вышла из Болонской системы. По новым порядкам, за базовым уровнем высшего образования следует специализированный, что само собой подразумевает преемственность. Инициатива также решает проблему засилья невостребованных в экономике кадров, полагает директор Центра экономики непрерывного образования Президентской академии Татьяна Кличко.
25: Мы в том числе считаем, что у нас избыток экономистов. В принципе, на экономический и управленческий профиль на психологии идет достаточно много молодых людей, которые учились на инженерных и естественно-научных специальностях.
8: Как пишет Коммерсант, перечень специальностей, которые затронут ограничения, будет определять Миноборнауки. Ранее предполагалось, что для некоторых более универсальных направлений магистратуры, например, менеджмент или креативной индустрии, будут исключения. При этом научная и исследовательская деятельность деятельность часто строится на междисциплинарном подходе, подчеркивают собеседники Коммерсант ФМ. А это напрямую сказывается на инновациях. Ведущий эксперт Института образования Высшей школы экономики Татьяна Мерцалова сомневается, что мера будет эффективной. Зато вырастет спрос на курсы профпереподготовки.
4: Если он не получит такой возможности, он все равно не будет работать по той специальности, которую понял, что это не его. Этого мы не изменим. Он все равно будет искать возможности другое трудоустройство по другой специальности, переучиваться на программу дополнительного профессионального образования. Вот эту проблему вряд ли решит этот запрет.
8: В 2026 году стоимость платного обучения в российских вузах увеличится в среднем на 10%, приводят данные Миноборнауки. В Москве цены на магистерские программы на некоторые специальности доходят до 700 тысяч в год. Анжела Гаплевская, Коммерсант ФМ.
2: Бизнес требует от провайдеров компенсации за убытки от DDoS-атак. Как пишет Коммерсант, туристическая компания «Соната» из Казани разместила свои сайты на серверах провайдера TimeWeb. 2 года назад на серверах хостера произошел сбой, сайт перестал работать и часть данных была утеряна. Компания потребовала в качестве компенсации более 5 миллионов рублей. Но провайдер прислал клиенту резервную копию сайта и предложил возместить только часть расходов – 600 тысяч. Клиент эту сумму оспорил, в первой инстанции добился полного взыскания, но апелляции и кассации решения отменили. Зачастую хостинг – это только предоставление инфраструктуры, и все зависит от условий конкретного договора, объясняет консультант по интернет-безопасности Positive Technologies Алексей Лукацкий.
9: В обычных условиях при большинстве контрактов с хостерами, если мы говорим о хостинге данных, хостер не несет никакой ответственности, за исключением двух ситуаций. У него в SLA прописана обязанность бороться с DDoS-атаками, либо если в тариф входит защита от DDoS-атак. Если мы говорим про TimeWeb, у них есть отдельные тарифы, где включена борьба с DDoS-ом. Или при закупке обычного, достаточно дешевого тарифа, клиент может взять дополнительную опцию по борьбе с DDoS-ом. И только в этом случае, если DDoS-атака произойдет и компания понесет убытки, можно будет предъявлять претензии, доказывая в суде, что именно по причине либо действий, либо бездействия хостера были понесены те или иные материальные, либо иные убытки. В противном случае доказать вину хостера практически нереально.
2: Пока в большинстве случаев российские суды встают на сторону хостинг-провайдера, но в мире есть и примеры решений в пользу клиента. Многое зависит от того, использовал ли провайдер отраслевые стандарты защиты, говорит бизнес-партнер по кибербезопасности Cloud.ru Юлия Липатникова.
11: Провайдер отвечает за работу оборудования и сетей, клиент за сохранность своих данных и защиту своего сайта. К тому же DDoS-атака – это всегда действие третьих лиц. Хостинг-провайдер не является инициатором атаки. Пока он не нарушил явные условия договора, например, не отключил защиту самовольно, ответственность за последствия действий хакеров несет клиент. Иностранная практика, она сдвигается в сторону удовлетворения исков клиентов. Например, в США был такой случай, когда провайдер не использовал отраслевые стандарты защиты. Двухфакторку не включил, или шифрование, или сегментирование сети не сделал. Суды могут признать это как халатность и обязательно возместить убытки клиентов. А в Германии, например, заняли позицию близкую к российской.
2: Опрошенные Коммерсантом юристы не исключают, что американский подход в дальнейшем может быть воспринят и российскими судами. Обувь из-за рубежа предлагают облагать повышенным 22-процентным НДС со следующего года. Обращение к правительству направил Российский союз кожевников и обувщиков, узнал Коммерсант. По словам производителей, последний год местный бизнес сталкивается с повальными закрытиями и падением производства. Все из-за неравной конкуренции. Сейчас взносом в 15% облагаются лишь позиции с таможенной стоимостью выше 200 евро. Однако, если одномоментно увеличить сборы, покупатели скорее перейдут на серый импорт, чем станут платить больше. Так считает председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов.
0: В целом предложение это не ново, желающих по разного рода сегментам отбалансировать конечную стоимость этой продукции. Вопрос просто идет дальше в том, что предприниматели, которые полноценно платят все налоги, они считают, что есть какие-то иные участники рынка, которые не платят, и они предлагают выровнять эту ситуацию. С точки зрения покупателя, ситуация для него будет выглядеть негативно. Все крупные бренды, торгующие товарами легкой промышленности, Спортмастер, например, Остин, у них же там есть линейка обувная, все везут, соответственно, эту продукцию официальными путями. Основная масса продукции, которая возится, она вся производится за пределами нашей страны. И раньше, может быть, он покупал у этого продавца, который предлагает самые низкие цены, она, соответственно, вырастет.
12: Получается, если предложение поддержит, то товары подорожают вот на эти 22%?
0: Первое, это продукция в рамках трансграничных закупок физиками через онлайн-ресурсы. Второе, есть разного рода схемы завоза через страны таможенного союза, через Киргизию, например, где эта продукция растамаживается по совершенно другим ставкам. Оптовый покупатель, селлер, который продукцию вводит, какие-то деньги с него собирает. Соответственно, говорить прям полноценное отражение и увеличение прям вот именно эти 22%, это тоже неоднозначно. Я не верю в то, что государство закроет абсолютно все возможные схемы и все равно будут дальше искать то, что они могут не найти. Либо покупатель будет переориентироваться в другом ценовом сегменте.
2: Как сообщает ТАСС, Министерство промышленности и торговли поддерживает введение с 1 января следующего года налога на добавленную стоимость на все иностранные товары, приобретаемые через интернет, в размере 22%. 11:44 в Москве, через полторы минуты последние новости.
20: Коммерсант ФМ. Время и место.
13: С 1 по 11 мая. Москва. Ежедневная музыкальная программа от ретро-джаза 20-х до советской классики и современных стандартов в исполнении артистов с мировой известностью. Ансамбль «Мелодия» Георгия Гороняна. Американский трубач и вокалист Рональд Бейкер. Большой джазовый оркестр Петра Востокова. Певица Анастасия Лютова. Пианист и народный артист России Даниил Крамер. Место проведения – джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке. Начало в 19:30. Программа на сайте moscow.butmanclub.ru. Дороже золота. В 2010 году в архиве флоридской больницы Cedars от Лебанон были найдены рентгеновские снимки Мэрилин Монро. Вскоре они оказались на аукционе «Легенды Голливуда». Эстимейт в $1000 был побит в десятки раз. Три снимка ушли за $45,000, став самым дорогим рентгеном в истории. Вы слушаете «Коммерсант ФМ».
2: 11:45 в Москве, в студии с последними новостями, Анна Казакова.
14: Здравствуйте. Latest news. Иран готов заключить с США справедливое соглашение об урегулировании конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Ракчи в ходе встречи с китайским коллегой Ван И, передает агентство ИСНА. 1 мая Ракчи заявил, что Иран готов продолжить переговорный процесс США только в случае изменения подходов и риторики американской страны. Ранее Дональд Трамп объявил о временной приостановке операции «Проект Свобода». Продолжим тему через 15 минут. Средняя стоимость бензина в США превысила $4.48 за галлон, тем самым показав рост почти на 50% с момента начала боевых действий в Иране. Об этом свидетельствует подсчет Associated Press на основе данных Американской национальной автомобильной ассоциации. По ее данным, в первый день иранской кампании средняя цена за галлон бензина составляла 2,98. За последнюю неделю стоимость горючего поднялась еще на 31 цент, достигнув рекордных с 22 года значений. Сейчас больше всего за бензин платят водители в штате Калифорния, где стоимость галлона горючего превысила $6.10. А глобальный авиационный кризис является предвестником более серьезных потрясений, которые могут произойти в других секторах, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Так он прокомментировал информацию о сокращении 12 тысяч рейсов авиакомпаний по всему миру за последние две недели. Рейсы отменяются из-за увеличения цен на авиационный керосин с начала конфликта США и Израиля в Иране. О погоде. В Москве 24 градуса в эти минуты, сообщает Яндекс. Малооблачно. В течение дня характер погоды меняться не будет. Без осадков и около 24 градусов тепла. Анна Казакова, радио «Коммерсант ФМ».
2: умеют экономить, но недовольны уровнем доходов. Россияне рассказали о своем финансовом положении. По данным исследования сервиса «Выберу.ру», только 12% респондентов достигли желаемого заработка, а почти 40% считают бережливость поводом для гордости. Подробнее об отношении россиян к деньгам в справке «Коммерсант ФМ».
20: Детали.
15: Согласно исследованию, большинство россиян недовольны текущим уровнем дохода. 31% оценивает свое положение как близкое к цели, но почти 60% считают, что существенно отстают от нее. При этом финансовые ожидания остаются высокими. Треть граждан хотят увеличить заработок в 1.5 раза, а почти 50% хотели бы его удвоить. Практически каждый второй рассчитывает добиться этого за счет инвестиций, запуска своего дела или смены профессии. Аналитики отмечают, что у россиян эмоциональное отношение к деньгам. Для 40% доходы напрямую связаны с ощущением личного успеха. При этом почти треть респондентов испытывает неловкость из-за своего заработка, а четверть, наоборот, гордится финансовыми результатами. Кроме того, внутреннее удовлетворение россиянам приносит экономия. Умение копить деньги считают своей сильной стороной почти 40% опрошенных. Впрочем, еще примерно треть называет бережливость вынужденной мерой. В целом, регулярные накопления делают 40% россиян. Остальные откладывают средства несистемно или вовсе не считают такую стратегию эффективной. При этом рост доходов не всегда приводит к улучшению материального состояния. Около трети респондентов отмечают, что их потребности растут быстрее заработка, а часть финансового прироста съедают инфляция и кредиты. В результате даже при увеличении зарплаты ощущение финансового комфорта для значительной доли россиян остается недостижимым.
2: По данным опроса ФОМ, у четверти россиян за последние 2-3 месяца ухудшилось материальное положение. При этом многие отмечают, что на ситуацию не влияет даже рост зарплаты. Лондонский «Арсенал» вышел в финал Лиги чемпионов впервые за 20 лет. Британская команда на своем поле обыграла в ответном полуфинальном матче мадридский «Атлетико» 1-0. Первая встреча в Испании завершилась в ничью 1-1. Единственный раз канониры выступали в финале самого престижного клубного турнира Европы в 2006 году, когда уступили Барселоне. За развитием событий следил спортивный обозреватель «Коммерсант ФМ» Владимир Осипов.
16: В последнее время претензий к «Арсеналу» было много. Говорили о слишком уж прагматичном оборонительном футболе и о том, что игрокам не хватает огня. Но в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против «Атлетико» канониры доказали, что могут играть ярко и эмоционально, хотя с голами все равно было не густо. Ведь «Атлетико» в первом тайме больше думал об обороне и даже в створ ворот соперника ни разу не ударил, хотя попытки зайти в штрафную были. Но «Арсенал» играл увереннее, и в концовке тайма ошибка вратаря мадридцев Яна Облака запустила цепочку событий, которая все-таки завершилась голом.
17: А вот это красиво. Облак достанет. Нет, Гёкереш достанет. Гёкереш. В панике Облак. Подача. Тросар. Пауза. Пауза. Пауза.
16: Во втором тайме болельщики, конечно, увидели совсем другой «Атлетико». Главный тренер команды Диего Симеоне – знатный мотиватор. Он явно выдал в перерыве несколько эмоциональных тирад, поэтому его подопечные попытались искать счастье в атаке. Но для того, чтобы забить этому «Арсеналу», эмоций недостаточно. К тому же немецкий арбитр Даниэль Зиберт давал играть и порой не реагировал даже на довольно жесткие стыки, в том числе в штрафной площади, так что в этот раз обошлось без пенальти. Финальный свисток зафиксировал победу «Арсенала» с минимальным счетом 1-0. Канониры вышли в финал Лиги чемпионов и получили возможность выиграть этот турнир впервые в своей истории. И даже несмотря на тот факт, что соперником британской команды будет либо «Бавария», либо «ПСЖ», шансы «Арсенала» взять титул велики, уверен футбольный аналитик Константин Клещев.
18: Несмотря на всю красоту «Баварии» и «ПСЖ», я бы поставил на «Арсенал». Уж очень нацелен на результат в этом году английский клуб. Это нацеленность на результат, главное, что не необходимо в решающих матчах.
16: С кем сыграет «Арсенал» в финале Лиги чемпионов, мы узнаем сегодня вечером, после того, как ответную встречу 1/2 финала проведут «Бавария» и «Пари Сен-Жермен». Первый матч этих команд уже вошел в историю как самый результативный в плей-офф. Во Франции ПСЖ выиграл 5-4. Сегодня в Мюнхене на повторение этого голевого хит-парада вряд ли стоит рассчитывать, но без забитых мячей точно не обойдется, уверен футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает во Франции.
19: Нет, такого-то
3: Денисом и не ждем. Я думаю, будут сделаны определенные выводы. Я бы сказал, что 70-30 в пользу Пари Сен-Жермена. Я думаю, что забитые мячи будут и в те, и в другие ворота. Я поставил бы где-то на 3-2.
16: Ну а на разогреве полуфинала Лиги Чемпионов сегодня выступит отечественный футбол. Хотя по эмоциям и ожиданиям встреча «Спартак-ЦСКА» в Кубке России вполне может поспорить с любым, даже самым крутым европейским противостоянием. Так что в 8 вечера смотрим дерби «Спартак-ЦСКА» на Матч ТВ, а потом в 22:00 на ОККО полуфинал Лиги Чемпионов «Бавария-ПСЖ». Владимир Осипов, Коммерсант ФМ.
2: Число турфирм год к году сократилось на 34%. Только в первом квартале были ликвидированы 1200 таких компаний. Это подсчеты сервиса «Контурфокус». В прошлом году тенденция была обратной. По данным «Коммерсанта», связано это с уменьшением расходов на туристические услуги, сокращением числа рейсов за рубеж на фоне войны на Ближнем Востоке и компенсацией за отмененные туры в регион. Совокупный объем выплат ранее оценивался почти в 20 миллиардов рублей. При этом переключиться на внутренний туризм бизнесу не удалось, отмечает «Коммерсант». Впрочем, вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин с подсчетами не совсем согласен.
6: Анализируя цифры статистики, нужно учитывать тот факт, что, например, в сегменте туроператоров выездного туризма сокращений как таковых нет. 400 компаний, входящих в федеральный реестр туроператоров по выездному туризму, работают из года в год стабильно, и здесь не видна статистика по снижению количества компаний. В турагентском сегменте действительно могут быть изменения. Это связано в том числе с развитием и онлайн-продаж. И в этой ситуации, конечно, нужно учитывать тот факт, что этот год очень сложный, особенно после февральских событий. На Ближнем Востоке действительно сократился и выездной туризм на 10-15%. На 19% мы видим снижение статистики именно пакетных туров по России. Но делать прогнозы еще преждевременно, так как сейчас по глубине бронирования еще сложно представить, а какой же будет летний сезон. Увы, из-за проблем во въездном туризме, из-за закрытия воздушного сообщения, сложностей платежей и сложностей с связью, есть действительно и отток в въездном туризме.

0: 3 балла, 4 на МКАД, по 6 на третьем транспортном и садовом, 5 на бульварном. С экономическими новостями Олег Богданов.
1: Деньги и биржи.
2: Добрый день. Начнем с цен на нефть. Минус 6%. Сейчас фьючерсы 103.79 стоит Brent, WTI 96 долларов ровно. Появились сообщения о том, что США и Иран близки к заключению мирного соглашения. Готовы подписать меморандум на это. Реакция. Резко пошли вверх все индексы в Европе и фьючерсы на американские индексы. Сейчас я посмотрю. Где-то сейчас на процент уже растет фьючерс на индекс S&P 500. Ну и индексы в Европе прибавляют около 2%. Позитивная информация, которая меняет конфигурацию на рынке, если так оно случится, потому что вбросов в последнее время очень много. Ну и цены на нефть падают, резко растут цены на драгметаллы. Золото прибавило 3%, 4710 стоит унция. Серебро растет уже на 5%, и унция стоит 77,44. Так, европейские индексы. Здесь рост 2,2% в Великобритании, 2,6% в Германии. Во Франции индекс вырос на 2,7%. У нас индекс Мосбиржи в минусе. Мы теряем 0,1%. Облигации тоже падают. RGBI на 0,1%, 119,50. Его значения снижаются. У нас на рынке нефтяные компании. Сургутнефтегаз 0,2%. Привилегированный. Татнефть 0,2%. Лукойл 0,7, Роснефть 0,7%. На валютном рынке доллар падает, индекс доллара 0,6% уже потерял, евро-доллар 1,1767, так бывает, когда риски снижаются, фунт британский 1,3632, иена 155,90, иена, кстати, на проценты 0,2 доллара выросла.
0: 11:57. Это Алексей Нарышкин. Следующий час на Коммерсант ФМ проведет Оксана Барыкина. Связаться с нами вы можете через чат-бот в телеграм-канале KFM936.
1: Коммерсант ФМ. Время и место. 7 мая. Москва. В день рождения Петра Ильича Чайковского в зале «Зарядье» прозвучит опера «Евгений Онегин». В главных партиях Надежда Павлова сопрано и Алексей Марков баритон. В спектакле участвуют Государственный академический русский хор имени Свешникова и Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19:00. Недвижимость со Светланой Бардиной.
3: Покупатели квартиры в новостройках класса «Делюкс» нередко учитывают в планировочных решениях отдельные пространства для проживания и работы домашнего персонала, личного повара, охраны, помощницы по хозяйству или няни. По оценкам экспертов компании «Форсайт», в среднем на эти цели владельцы элитной недвижимости готовы выделять до 10% от общей площади жилья. Размер таких помещений напрямую зависит от метража квартиры. В квартирах и апартаментах площадью до 400 квадратных метров комнаты для персонала, как правило, занимают около 15 метров. При этом ключевым требованием становится наличие отдельного санузла и душевой. Еще один тренд в сегменте высокобюджетной недвижимости – обустройство черновых кухонь. В квартирах среднего метража их площадь составляет до 10 метров, а при наличии дополнительного пространства – до 18 метров с профессиональным оборудованием. В жилье площадью более 500 квадратов наличие полноценного черновой кухни уже становится стандартом. При проектировании больших квартир важно предусматривать и отдельный вход в зону персонала, отмечают эксперты компании «Кононенко Про». Если это возможно, то дизайнеры стараются четко разграничить жилую и рабочую части уже на уровне входной группы. Для этого используются двери с автопорогом и усиленной шумоизоляцией. Такое решение позволяет комфортно сосуществовать всем жильцам, не нарушая приватность друг друга. В отдельных случаях из комнаты помощницы по дому предусматривается прямой доступ в технические помещения или в черновую кухню, а из комнаты няни – в детскую. Возможных сценариев множество, если позволяет площадь.
1: Недвижимость со Светланой Бардиной на Коммерсант ФМ. каждый день

0: Мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы. 93,6. Новости и мнения. Коммерсант ФМ 93,6.
1: Полдень в Москве, в студии Оксана Барыкина. Здравствуйте.
0: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93,6 FM.
1: 6 мая, среда. Сейчас в Москве температура воздуха уже плюс 24. Пробки 3 балла в этом часе. Пентагон перестанет сопровождать танкеры и сухогрузы, но сохранит блокаду Ормузского пролива. Трамп поставил на паузу проект «Свобода». Почему Вашингтон принял такое решение и как на него реагируют нефтяные котировки? Глава Минпромторга обещает полностью российский суперджет отправиться в первый рейс уже в этом году. Сейчас самолет летает с французско-российскими двигателями. Реалистичен ли план Антона Алиханова, рассуждают эксперты. Лишь 11% умеют себя продавать. Согласно опросу компании «Скиллас» и «ХХРУ», шаблонные фразы и сбивчивая речь встречаются у большинства соискателей. Как научиться проходить собеседование грамотно? И сразу в 10 раз Франция повысила стоимость обучения для иностранцев. США и Иран близки к подписанию меморандума о завершении конфликта. Вашингтон ожидает ответа от Тегерана по ключевым пунктам соглашения в течение ближайших 2 суток. Пишет об этом агентство Axios со ссылкой на американских чиновников.
0: Война на Ближнем Востоке.
1: На этом фоне нефть продолжает дешеветь. Июньские фьючерсы на марку Brent теряют 6%, торгуясь в районе $103 за баррель. Минувшей ночью Дональд Трамп объявил о приостановке операции по освобождению судов, застрявших в Персидском заливе. Президент объяснил решение тем, что Вашингтон достиг прогресса в переговорах с Тегераном. Вдобавок приостановить миссию попросил Пакистан, который выступает посредником между Белым домом и иранскими властями. При этом сообщение Трампа появилось спустя несколько часов после того, как госсекретарь Марко Рубио заявил о завершении военной операции против Ирана.
2: В выходные президент объявил о начале операции «Проект Свобода», и его цель – спасти 23 тысячи мирных жителей из 87 стран, которые оказались в ловушке в Персидском заливе и были брошены на произвол судьбы иранским режимом. Что действительно важно, это не наступательная операция, а оборонительная. Никакой стрельбы не будет, если только в нас не выстрелят первыми. Мы не нападаем на иранский флот, но если они атакуют нас, то придется на это отвечать. А вот операция «Эпич» Политическая ярость завершена. Президент уже уведомил об этом Конгресс. Мы закончили этот этап. Теперь переходим к проекту «Свобода». Что касается переговоров, то президент ясно дал понять, что они должны касаться не только обогащения урана, но и того материала, что зарыт где-то глубоко на базах Ирана. Этот вопрос уже решается на переговорах. Я не буду вдаваться в подробности, не хочу ставить под угрозу сделку, но достаточно сказать, что президент и вся команда осознают важность этого вопроса, и его придется решить. Решить тем или иным способом.
1: Операция «Проект Свободы» длилась 2 дня. После ее начала в Персидский залив вошли 2 американских эсминца и попали под обстрел. По данным CBS News, накануне к ним присоединился 3-й корабль. Ранее Тегеран заявлял, что не будет пропускать суда без согласования с Корпусом Стражи Исламской Революции. Такая позиция Ирана не изменила обстановку в акватории, и за время операции американский флот помог выйти из залива только нескольким судам, пишут зарубежные СМИ. Подробнее в обзоре иностранной прессы.
3: Внезапное заявление Трампа о приостановке операции – последний пример того, как президент подрывает авторитет своих соратников в Белом доме, пишет «Политика». Издание напоминает, что госсекретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хексет всего за несколько часов до публикации Трампа высоко оценили операцию «Проект Свобода». Они отмечали, что миссия активно помогает союзникам США и спасает застрявших в Персидском заливе. Пауза в операции может быть попыткой США восстановить контакты с Ираном и вернуться на дипломатический трек, предполагают собеседники CNN. Причем они допускают, что такая тактика может стать успешной и даже вернуть за стол переговоров менее враждебных Вашингтону дипломатов из Тегерана. Итоги операции подводит Associated Press. К среде известно лишь о двух гражданских судах, которые смогли пересечь Ормузский пролив при поддержке американских военных. Оба шли под флагом США. Один из танкеров принадлежит Маэрск. Это один из крупнейших мировых перевозчиков. В компании подтвердили, что судно благополучно покинуло Персидский залив в понедельник. Впрочем, другие собеседники агентства отмечают, что акватория по-прежнему остается опасной для судоходства, даже с учетом сопровождения американскими военными. И массово вывести из Персидского залива танкеры нельзя. CBS News со ссылкой на американских чиновников пишет и о последних инцидентах в акватории. Накануне было атаковано грузовое судно, принадлежащее французской компании. В корпус попала неизвестная крылатая ракета, из-за чего пострадали несколько моряков. А где находится танкер сейчас, неизвестно.
1: Прежде Тегеран требовал от Вашингтона выплатить репарации и позволить обогащать уран в мирных целях. Именно эти пункты ключевые в ходе переговоров, отмечает старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин.
4: В этом-то и заключается их тактика – вводить в заблуждение. Трамп сейчас пытается выиграть время. Текущая ситуация его устраивает. Она позволяет и удерживать цены на бензин на необходимом уровне. Сейчас невыгодна эскалация. Ему выгодна риторика – играть в сильного лидера, который умеет говорить с позиции силы. Сейчас же у нас электоральный сезон. Говорить о серьезной эскалации – все равно, что самоубийство для республиканцев будет. То есть Трамп тогда просто их похоронит на промежуточных выборах. Ему, конечно же, это не нужно, потому что потом демократы ему устроят импичмент.
5: Рубио накануне объявил, что завершена и операция «Эпическая ярость», с которой началась война на Ближнем Востоке. Получается, сейчас Белый дом полностью исключает вариант боевых действий.
4: Речь идет о том, что они хотят избежать юридических проволочек, обязательно необходимость согласовывать войну с Конгрессом после истечения 60 дней. В этом-то и заключается риторика о завершении операции. По сути, сейчас они заморозили конфликт, не решив корни проблемы. Конфликт может возобновиться, когда это будет удобно Трампу, в зависимости от внутриполитической динамики. Я думаю, пока переговоры ему выгодны, как минимум на этой неделе, к новой операции вряд ли предвидится.
5: Тогда чего будут добиваться стороны на переговорах? И какие условия примет Вашингтон?
4: Это недопустимость обогащения урана, вот, потому что Трамп и затеял всю операцию ради этого. Но это такой пункт, который не вызывает взаимопонимания. Репарации Трамп не готов выплачивать Ирану. Вот эти два пункта минимум, они вряд ли будут урегулированы. Поэтому конфликт неразрешим на данном этапе.
1: На прошлой неделе Иран предлагал США заключить бессрочное перемирие и открыть Ормузский пролив. При этом вопрос ядерной программы Тегерана стороны должны были отложить. Трамп отверг такой сценарий и назвал условия Исламской Республики неприемлемыми. Полностью импортозамещенный российский суперджет отправится в первый рейс до конца года. По крайней мере, такое развитие событий допустил глава Минпромторга Антон Алиханов. Новая модификация самолета должна получить российский двигатель ПД-8 и полностью отечественную авионику. Параллельно власти пытаются продлить и срок службы уже летающих суперджетов, сообщают «Ведомости». Однако переоборудование уже находящихся в эксплуатации самолетов – задача даже более сложная, чем выпуск полностью новой модификации, отмечает основатель сервиса «РАНАВИА» Андрей Патраков.
6: Как минимум продвижение есть. Мы регулярно наблюдаем заявленных успехов в продолжении сертификации. Недавно ПД-8 прошел тест, важный на попадание воды и града. Но это не значит, что это единственное испытание, которое осталось. Есть еще ряд других. Сколько и когда их удастся завершить, на самом деле не знает никто. Этот процесс сложно планировать, потому что по результатам испытаний, даже если его прошли, могут выясниться какие-то моменты, которые требуют доработки. Тронешь какой-то один элемент, это может по цепочке затронуть и другие элементы. Уже было объявлено еще в прошлом году сокращение нефинансированной авиапрома, и это, конечно, сказывается.
7: СМИ сообщали, что Минпромторг также рассматривает вариант продления ресурса текущих суперджетов. Это из-за того, что ПД-8 задерживается? И вообще, насколько возможен вариант ремоторизации самолетов на полностью импортозамещенные двигатели?
6: Так быстро, как изначально планировалось реализовать программу 2030, производство 1000 самолетов к 2030 году, не получается. И понятно, что надо максимально продлить жизнь тому, что есть. Проблема в том, что даже еще и до всяких санкций не было прецедентов ремонта. То, что изначально ремонтопригодность его была очень ограничена. Зачастую планировалось даже просто замена этого двигателя на случай, если у него случаются какие-то серьезные неплановые поломки, как, например, с камерой сгорания. Обсуждался, начиная с 22 года, вариант ремоторизации оригинальной конструкции суперджета с иностранно-российским двигателем на полностью отечественный двигатель. Но вот это все упиралось в то, что ПД-8 еще сам в процессе разработки. Ремоторизация, уже находящаяся в эксплуатации самолетов, является задачей более даже сложной, чем фактически фактически производство нового суперджета с новым двигателем, как новой модификации. И этот проект, насколько я знаю, еще не начинался. И если даже условно его сегодня начать, то это как минимум пройдет 3-5 лет, когда его можно будет начать реализовывать.
1: Сейчас в эксплуатации находится около 160 самолетов семейства «Суперджет», хотя изначально к 2030-му российским авиакомпаниям обещали порядка 1000 отечественных самолетов. Между тем, Антон Алиханов заявил, что создание полностью российского пассажирского лайнера – крайне долгий процесс, который может занять более 20 лет. Бизнес проверяют на серый нал. Налоговая обратила внимание на рост оборота наличных денег у предпринимателей, узнал об этом «Коммерсант ФМ».
0: Коммерсант ФМ. Эксклюзив.
1: Пока проверки ограничиваются запросом документов, говорят финансовые консультанты. Кому могут предъявить все претензии и как быстро можно решить возникшие вопросы, разбиралась Юлия Савина.
8: Отсутствие стабильной связи стало основной причиной роста наличных платежей в сфере услуг. Общепит оказался наиболее чувствителен к изменениям потребительского поведения, говорит владелец сети кофеен Take and Wake Алексей Петропольский.
9: Проблема глобальная, потому что мы раньше в общепите получали 90% выручки именно безналичные оплаты картами, QR-кодами. Сейчас мы просто физически не имели такой возможности, и уже более 50% людей стали платить кэшем. И даже крупные заказчики иногда привозят деньги наличными. Когда мы отражаем все это в РСС, расчет собственных средств, то налоговая звонит и интересуется, откуда у вас столько кэша, и когда вы его сдадите. Как правило, это запрос налоговый приходит в бухгалтерскую программу, и там же и формируется ответ. Конечно, если ответ их не устроит, это может привести к камеральной проверке, а потом и к выездной более глубокой.
8: Акты, накладные, договоры с контрагентами, банковские выписки и документы по сотрудникам могут запросить для сопоставления движения средств, говорят эксперты по защите бизнеса и капитала. Использование наличных само по себе нарушением не является, однако изменение в структуре платежей компании может послужить поводом для автоматической проверки, говорит адвокат, советник Федеральной палаты адвокатов Ирина Фаст.
10: Предприниматели сейчас действительно стали сталкиваться с запросами пояснений. Из разных сфер, конечно, это традиционные сферы, которые работают с наличными, и общепит в том числе. Но обычно это происходит сейчас не в формате жесткой проверки, а именно на уровне предпроверочного анализа. Система учета, она видит вообще всю структуру расчетов. Она смотрит по отрасли, какая может быть выручка, налоговая нагрузка. Вот когда видно, что модель нетипична, то, конечно же, они просят предпринимателей объяснить их экономическую логику. Задача у налоговой понять, совпадает ли движение денег с реальной хозяйственной деятельностью. Я думаю, что паниковать из-за этих запросов не стоит. Ключевой фактор все равно это прозрачность, ну и, в общем-то, вот тот самый белый бизнес, про который мы постоянно говорим.
8: В сфере услуг многие предприниматели даже просят своих клиентов оплату наличными или переводом, чтобы оптимизировать свои издержки. В мини-маркетах, барбершопах и барах таким образом чек можно снизить на 2-5%. Речь про честный бизнес, который соблюдает правила применения КАС, говорит основатель компании «Бизнес и налоги» Евгения Мемрук.
11: Выросла комиссия по эквайрингу из-за того, что у нас эквайринг теперь облагается НДС. И, естественно, предприниматели не хотят платить высокую комиссию, им проще принять наличные. Я думаю, участится количество проверок, в том числе дистанционных применения ККТ, потому что у нас сейчас в разработке еще законопроект, который очень резко поднимает штрафы за неприменение ККТ. У ИПшников штрафы за неприменение вырастут 15 раз. И, конечно, сейчас расчеты наличными у налоговой будут под особым контролем.
8: 77% нарушений, выявленных при этих проверках, неприменение КАС. У такого бизнеса почти не остается шансов на существование, говорит управляющий партнер юридической компании Sakura Legal Даниил Базалев.
12: Если мы говорим про какие-то, скажем так, полумахинации, попытки обналичивания денег, то если бизнес занимается этим регулярно, то рано или поздно налоговая, скорее всего, заметит такую подозрительную активность. И в целом здесь ничего нового нет. Просто за короткий промежуток времени немного участилось количество и качество проверок.
8: До 2030 года правительством предусмотрен план по обелению экономики. Он предполагает снижение доли теневого сектора с нынешних 10-12% на 1,5 процентных пункта. Дополнительный доход бюджета от этого может составить до 1 триллиона рублей в год. Юлия Савина, Коммерсант ФМ.
0: Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто ее создал. Альберт Эйнштейн. Реклама.
13: BMW. Здесь, сейчас. Большой выбор автомобилей BMW в наличии у официального дилера Балт-Автотрейдем. Более 120 BMW в различных комплектациях. Только официальный дилер BMW Балт-Автотрейдем предлагает вам уникальные условия. Покупка в день обращения, прозрачность сделки, гарантия дилера, премиальный сервис и индивидуальный подход. Рублевское шоссе 64. Телефон +7 495 5 7 33. BMW. С удовольствием за рулем.
14: Телефон рекламной службы 646-3046, код 495. Вы слушаете Коммерсант ФМ.
1: 12:15 в Москве. В студии с последними новостями Дарья Надина. Здравствуйте.
15: Здравствуйте.
16: Latest news.
15: США и Иран близки к подписанию одностраничного меморандума о завершении конфликта, сообщает Axios. Проект прокладывает путь к прекращению войны и переговорам по ядерной программе. По словам официальных лиц и источников, США ожидают от Ирана ответ по ключевым пунктам возможного соглашения в течение 48 часов. На этом фоне цена нефти Brent опустилась до $103 за баррель. Минфин в мае и начале июня этого года будет ежедневно покупать валюту и золото на 5 миллиардов 800 миллионов в день в рамках бюджетного правила. Как говорится в сообщении ведомства, Банк России, как и раньше, продолжит зеркалировать эти операции на внутреннем валютном рынке. То есть будет ежедневно покупать юани на 5 миллиардов 800 миллионов. Последний раз Минфин покупал валюту и золото в июне 25-го. Тогда ежедневный объем операций ведомства составлял 2 миллиарда 300 миллионов. Из-за хорошей погоды в Москве начали отключать отопление. По данным комплекса городского хозяйства столицы, отопление предстоит отключить более чем в 74 тысячах зданий, среди которых 34 тысячи жилые дома. Сначала батареи отключат в промышленных и административных зданиях, а после в жилых домах, образовательных и медицинских учреждениях. Отопление отключают, если среднесуточная температура держится выше плюс 8 5 дней подряд и ожидается ее повышение. Ну и прямо сейчас в Москве 24 градуса. Ясно и солнечно, давление в норме. Дует ветер со скоростью 5 метров в секунду. В течение дня сегодня осадков не ожидается. Дарья Надина, радио «Коммерсант ФМ».
1: Шаблонные фразы, сбивчивая речь и холодность на собеседовании. Большинство россиян не умеют продавать себя потенциальному работодателю. К такому выводу по итогам исследования пришли специалисты HeadHunter и Skillz.
13: Тренды.
1: Согласно опросу, только 11% россиян могут грамотно презентовать себя и свои навыки. В итоге большинство кандидатов не проходит дальше первого этапа отбора, и руководители лишаются потенциально золотых сотрудников. Причина в том, что соискатели либо не готовятся к собеседованиям, либо эта тренировка слишком универсальна, говорит карьерный консультант для руководителей Виктория Войтович.
17: Решение о найме во многом принимается эмоционально. Хороших, сильных специалистов сейчас много. Важно уметь показать на собеседовании свою ценность так, чтобы работодатель сразу увидел вашу пользу, ваш стиль мышления, ваш опыт и ваше конкурентное преимущество. Приходят 90% неподготовленными. Если вы неправильно выстроили самопрезентацию, неправильно ответили на ключевые вопросы, не показали свои результаты, то на выходе это уже не тот образ, который нужен работодателю. Тогда выбирают, конечно, другого кандидата.
18: А на что именно обращают внимание HR или руководители на собеседованиях?
17: Человек уверен в себе или нет? Структурно он мыслит? Умеет ли он объяснять сложные вещи просто? Понимает ли он свою ценность? Собеседование – это стрессовая ситуация. Мозг часто блокируется. Человек начинает говорить менее уверенно, теряет структуру мысли, забывает важные примеры. Нужно заранее продумать самопрезентацию для конкретной компании. То, что вы подготовите в одну компанию, может вас утопить на переговорах в другой. Особенно сыпятся на вопросах о заработной плате. Начинают объяснять, что он там получал на предыдущем месте столько. У него ипотека, трое детей. Научитесь говорить о своих достижениях конкретно и убедительно. Важно показать не просто свой опыт, а результат и влияние этого опыта на бизнес.
1: Сами соискатели делают ставку на дисциплину и ответственность. Эти качества называют в своих резюме 73% опрошенных. При этом лишь каждый второй считает их ключевыми для трудоустройства. 70% отметили, что готовы обучаться, а вот ценности классического образования снижаются. Только четверть считают его преимуществом. Значение деловых контактов признают треть опрошенных, а реально ими обладает лишь четверть. Однако чрезмерная, слишком яркая и грамотная самопрезентация может быть опасным сигналом, говорит владелец юридического агентства для экспертов и бизнеса Наталья Красакова.
19: Такие кандидаты бывали, когда вроде бы и компетенции хорошие, и образование прекрасное. Человек просто двух слов связать не может. Мы сразу понимаем, что это либо какая-то прямо стартовая позиция, где мы будем нарабатывать вот этот навык, либо это просто уже не наш человек, потому что юрист, который не умеет говорить, это плохой юрист. Был у меня недавно такой случай, когда пришел кандидат. Прямые односложные ответы на вопросы. Да, нет, не знаю. Был такой опыт, не было такого опыта. Тут уже помогают наводящие вопросы, какие-то кандидаты раскрываются.
18: Если человек, наоборот, излишне в себе уверен и рассказывает слишком много личного, можно ли сказать, что это такой red flag?
19: Я бы, наверное, смотрела на конкретную позицию. Иногда много дополнительных деталей, это тоже плохо. У меня были ситуации, когда человек, наоборот, слишком хорошо умеет себя презентовать. Я бы даже это назвала продавать себя как специалиста. Я смотрю, все устраивает, мы берем этого человека на работу, а потом по факту понимаем, что это просто была красивая презентация, ну и приходится расставаться с таким человеком, тоже неприятно.
1: Иногда для того, чтобы проверить, как мыслит соискатель, работодатель устраивает для него внезапные необычные проверки. Например, в зарубежных СМИ встречаются истории людей, которые проходили собеседование в Google, Microsoft или Apple. Например, Стив Джобс якобы любил вопросы в духе «Сколько автомобилей в Соединенных Штатах?» или «Если бы вы были доставщиком пиццы, какую пользу вам принесли бы ножницы?» Илон Маск в интервью CNBC признавался, что проверяет, лжет ли соискатель, просто спрашивая его, какие самые сложные проблемы вы решили. Однако порой и кандидаты на должность топ-менеджера теряются на собеседованиях, говорит директор практики корпоративных коммуникаций Михайлов и партнеры Виктор Чуков.
20: На этапе подготовки резюме использование общих фраз, типа ответственные, дисциплинированные, сплошь и рядом, характерные для топов и для рядовых сотрудников. Но еще хуже – это описание опыта в формате должностных инструкций, разработка стратегии продвижения, подготовка стратегических текстов, составление отчетности для там акционеров и топ-менеджмента. Все это формальности, в реальности ничего не говорящие про опыт кандидата. Часто люди грешат и используют нейросети для подготовки таких текстов, это тоже становится видно.
18: А если вот даже у человека не такой большой опыт, как ему грамотно на очном собеседовании этот опыт презентовать и как правильно рассказать о себе?
20: Даже человек с отсутствующим опытом может мыслить уникально и наверняка мыслит. Нешаблонный подход нужно и транслировать. Если ты пришел устраиваться в компанию, заниматься какой-то конкретной работой, предложи какие-то идеи, задавай больше вопросов, уточняй и показывай, что тебе не все равно, ты не к любому работодателю готов выйти, а выбираешь конкретно эту компанию. Большинство собеседований, к сожалению, проходят по принципу «я бы хотел получать от вас зарплату, работать 8 часов в сутки».
1: Специалисты по подбору персонала делятся, что в среднем соискатели проходят 15 собеседований, прежде чем получить работу. А каждый третий предприниматель обращается к услугам карьерных коучей. Например, на HeadHunter есть опция репетиции собеседования. Она обойдется в 4 500 рублей. Частные специалисты предлагают помощь под ключ. Они составят кандидату резюме и проведут консультации по трудоустройству. Стоимость таких услуг начинается от 5 000. Учиться в Сорбонне станет дороже. Франция повышает стоимость обучения для иностранцев сразу в 10 раз и сворачивает жилищные субсидии для студентов. Что стоит за этим шагом и как меняется география зарубежного высшего образования, разбиралась Айлит Курмукова.
21: Франция ужесточает правила для всех студентов из неевропейских стран. Россияне, как отмечают собеседники «Коммерсант ФМ», занимают 15% рынка. В стране учатся 500 000 иностранцев. В Сорбонне, Гренобле, во всех государственных вузах Франции можно было учиться практически бесплатно. Нужен был только регистрационный взнос в районе 200 евро. Все остальное субсидировало правительство. На каждого студента выделялось порядка 10 тысяч евро. Столько примерно стоит год обучения в частных вузах страны. Сейчас Франция переходит в режим экономии режет бюджет на образование. Год бакалавриата обойдется в 3000 евро, магистратура будет стоить 4. Но это не сильно повлияет на выбор россиян, считает гендиректор агентства Global Dialog Вячеслав Лычагин.
2: Те ребята, которые поступали в этом году, они вынуждены уже платить будут новые цены. Те, которые поступали в прошлых годах, они продолжат платить по старым расценкам. Никто не будет отказываться от этого, что это стало дорого. Нет. Французское образование котируется, но у тех, кто знает французский язык. В России в наших школах, наверное, на третьем месте популярности. Первый английский, немецкий, только потом французский, там, испанский. Ребят, которые хотели бы учиться на французском языке, ну, их в целом-то гораздо меньше, потому что в основном требования английские. И даже во Франции программ мало на английском языке, и в основном это коммерческие учебные заведения, где изучают там бизнес, маркетинг.
21: Знание официального языка страны, по сути, пропуск в лучшие государственные вузы Европы. С немецким пока еще можно бесплатно учиться в университетах Германии и Нидерландов. Итальянские и испанские вузы стоят как французские. Но льготы для иностранцев вслед за Парижем могут урезать и другие страны. ЕС не исключает гендиректор агентства Open World Григорий Угаров.
3: Еще много стран, которые предлагают либо бесплатное образование для всех, либо достаточно экономичное. Там, конечно, проблема в квотировании до 10% от общего количества мест. Это вот в немецких вузах. И поэтому формально, как бы, да, оно бесплатно, но бывает, что и туда не поступишь. Вот эти льготные меры для чего государство придумывают? Им нужны не просто мигранты, которые будут работать на стройке, а нужны талантливые, умные мигранты, которые будут заниматься наукой, дизайном, бизнесом. Раз сейчас вот эти квоты уменьшают, повышают стоимость на обучение, возможно, что государство в меньшей степени нуждается в большом количестве образованных мигрантов, потому что в любом случае есть и большой европейский рынок отовсюду, из Прибалтики, из балканских стран.
21: Европейское образование, что дает иностранцам еще и ВНЖ на год, чтобы найти работу, как в Германии, во Франции, например, уже начинает терять позиции. И не только в мировых рейтингах лучших вузов. Тренд смещается все больше на восток, подчеркивает гендиректор компании «Академконсалт» Ирина Следева.
22: Продолжается Китай, Корею, Сингапур, Японию. Все страны предлагают не очень дорогое образование на английском языке в том числе. И довольно много стипендий, особенно в Корее и в Китае. Но также это связано с тем, что рынок труда там есть. А это очень важный момент для выбора, где получать диплом. Эти страны растут по многим индустриям. И начинает появляться интерес к Латинской Америке, которую обычно никто раньше вообще не рассматривал. Бразилия, Аргентина в первую очередь. Там возможности получения быстрых ПМЖ и гражданства в этих странах, наверное, будут появляться российские студенты скоро.
21: А вслед за интересом растут и цены. О повышении стоимости обучения для иностранцев с этого года объявили университеты Южной Кореи и Вьетнама. Бакалавриат в некоторых частных вузах подорожает почти вдвое, до 2500 долларов в год. А Элита Курмакова, Коммерсант ФМ.
1: О трафике в эти минуты. В Москве 3 балла общая оценка. Практически все кольца в желтом свете. Хуже всего на внешней стороне третьего транспортного. Там 6 баллов. Самая крупная пробка на Носовихинском от платформы Заря до переезда платформы 33 километр. 38 минут там потеряете. И 35 простоите на Дмитровке от 8-й северной линии до моста через канал. Новости экономики. Олег Богданов в студии.
23: Деньги и биржи.
24: Добрый день. Сегодня российский Минфин объявил параметры операции на валютном рынке в рамках бюджетного правила. Объем операции на май они рассчитали в рамках 110 миллиардов рублей. Это объем покупки валюты. 5,8 миллиарда рублей в день будет расходоваться на эти цели. Меньше, чем анонсировал до этого министр финансов Силуанов, который говорил о превышении на 200 миллиардов. Март и апрель получился ноль у них. Они засальдировали это, и в результате рынок валютный, который с утра демонстрировал снижение российской валюты, юань, рубль находился на отметке 11.08, отыграли обратно 10 копеек, текущий уровень 10.97. Рубль растет, акции наши снижаются на 0,6%, сейчас на 0,4%, извините, падает индекс Мосбиржи, в лидерах снижения Сургутнефтегаз, привилегированная акция упала на 2%, ну, рубль укрепляется, Сургут снижается. Сегодня еще одно событие, это возможное подписание мирного соглашения между США и Ираном, привело к резкому снижению цен на нефть. На 6% упали фьючерсы, Brent стоит 103.35, WTI 95.46. На рынках в Европе бурный рост. После анонса соглашения между США и Ираном 2,2% рост в Германии, 2% в Великобритании, 2,3% рост во Франции. На валютном рынке индекс доллара потерял 0,6%, евро-доллар 1,1769, фунт 1,3624, иена 156,06. И активно растут золото с серебром. Золото сразу на 3% выросло, унция 104 710 долларов.
4: На страх и риск. Самые невероятные случаи в истории. Жизнь современного туриста иногда напоминает сюжет для сюрреалистического фильма. В 2018-м на долю случаев кражи или повреждения личных вещей в Индонезии приходилось почти 30% всех страховых случаев. Виновниками многих из них оказались обезьяны, которых особенно интересовали телефоны, часы и солнцезащитные очки. Только Southern Cross Travel Insurance по подобным заявлениям за 5 лет выплатила путешественникам больше 18 тысяч долларов. Такие кражи покрываются стандартным разделом страхования багажа и личных вещей.
1: Половина первого в Москве, в студии Оксана Барыкина. Здравствуйте.
4: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93,6 FM.
1: 6 мая, среда, плюс 24 градуса в Москве. Ясно, пробки 3 балла в этом часе. Почти 40% считают бережливость поводом для гордости. Сервис «Выбери.ру» выяснил, как россияне относятся к своему финансовому положению. Многие ли достигли желаемого заработка? Проверка на глобальный офлайн-бизнес, рассказал Коммерсант ФМ, как пережил шатдаун в Москве, случившийся накануне. Поможет ли этот опыт справиться с подобной ситуацией, если она повторится? Инфлюенсеры смогут претендовать на пенсию 43 тысячи рублей. Об этом в интервью Коммерсант ФМ рассказал профессор финансового университета Александр Сафонов. А что придется сделать блогерам для этого? И через полчаса о том, что США и Иран близки к подписанию меморандума о завершении конфликта. Умеют экономить, но недовольны уровнем доходов. Россияне рассказали о своем финансовом положении. По данным исследования сервиса «Выбери.ру», только 12% респондентов достигли желаемого заработка, а почти 40% считают бережливость поводом для гордости. Подробнее об отношении россиян к деньгам в справке Коммерсантов.
4: Детали.
5: Согласно исследованию, большинство россиян недовольны текущим уровнем дохода. 31% оценивает свое положение как близкое к цели, но почти 60% считают, что существенно отстают от нее. При этом финансовые ожидания остаются высокими. Треть граждан хотят увеличить заработок в полтора раза, а почти 50% хотели бы его удвоить. Практически каждый второй рассчитывает добиться этого за счет инвестиций, запуска своего дела или смены профессии. Аналитики отмечают, что у россиян эмоциональное отношение к деньгам. Для 40% доходы напрямую связаны с ощущением личного успеха. При этом почти треть респондентов испытывает неловкость из-за своего заработка, а четверть, наоборот, гордится финансовыми результатами. Кроме того, внутреннее удовлетворение россиянам приносит экономия. Умение копить деньги считают своей сильной стороной почти 40% опрошенных. Впрочем, еще примерно треть называет бережливость вынужденной мерой. В целом, регулярные накопления делают 40% россиян. Остальные откладывают средства несистемно или вовсе не считают такую стратегию эффективной. При этом рост доходов не всегда приводит к улучшению материального состояния. Около трети респондентов отмечают, что их потребности растут быстрее заработка, а часть финансового прироста съедают инфляция и кредиты. В результате даже при увеличении зарплаты ощущение финансового комфорта для значительной доли россиян остается недостижимым.
1: По данным опроса ФОМ, у четверти россиян за последние 2-3 месяца ухудшилось материальное положение. При этом многие отмечают, что на ситуацию не влияет даже рост зарплаты. Наличка, платежи авансом и оскорбления. Бизнес рассказал, как пережил шатдаун 5 мая.
4: Москва.
1: Во вторник днем Москва почти на 4 часа оказалась в режиме тотального офлайна. И ситуация повторится, предупреждают эксперты. Коммерсант ФМ спросил у бизнеса, какие у них варианты выживания. Подробности у Екатерины Вихаревой.
6: Утро 5 мая у многих началось не с кофе, а с попыток связаться с внешним миром или хотя бы не опоздать на работу. Мобильный интернет, белые списки, VPN и даже СМС были недоступны. На этом фоне многие остались без плана «Б» в виде кикшеринга. Не повезло и с такси. Машину можно было заказать по звонку, но время ожидания в отдельных случаях превышало 40 минут. При этом многие водители не вышли на смену вовсе, а те, кто решился, пытались ловить Wi-Fi в заведениях общепита, работать за МКАДом или подбирать голосующих. Бизнес к полному шатдауну не был готов. Основатель и руководитель кондитерской Полина Пастри Валерий Чиж только за утро вторника потерял около 100 тысяч рублей.
7: Клиент не могли оплатить свой заказ через терминал. Мы не могли вызвать курьера, либо Яндекс.Такси с каршерингом. Та же история. Очень много недовольных заказчиков. Сервисы по доставке, где мы работаем, жестко отключают. План Б, как раньше, вешаешь на себя табличку, принимая заказы. Идешь по улице.
6: В марте совокупный ущерб столичного бизнеса за 5 дней перебоев достигал 5 миллиардов рублей, подсчитывали собеседники Коммерсанта. И это не считая волны негатива от клиентов, отмечает президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, руководитель сети фитнес-клубов World Gym в России Ольга Киселева.
9: Часть не может уточнить расписание, если вдруг оно изменилось, приезжают, возникают конфликтные ситуации. Единственный выход – переход на телефонную связь. Конечно, если человек приходит, у него нет наличных, а у него тренировка, которая не оплачена, мы вешаем ему депозит. Для бизнеса это тоже не очень правильно, потому что это отложенный платеж. Деньги все равно стоят каких-то денег. Мы не можем пока оценить, сколько в деньгах мы потеряем. Тем не менее, выход ищем.
6: Из-за шатдауна с перебоями работали приложения банков, задерживались курьеры, а брокеры не могли по СМС подтвердить торговые операции. Запастись наличкой в моменте удалось не всем. Некоторые банкоматы тоже работают от мобильной сети. А парковку удавалось оплатить только по звонку. При этом с трудностями столкнулись и компании с проводным интернетом, говорит основатель сети салонов «Красота». Красоты персона Игорь Стоянов.
10: У нас на Play перегрузилась линия стационарный интернет. Если клиент к нам приходит, мы его сразу записываем на следующий визит. Серьезные финансовые проблемы будут для тех, кто не умеет работать с клиентской базой. 70% рынка – это моностудии, бывший мастер открыл. Сетевому бизнесу попроще. Прошлым годом мы процентов на 20 упали. Будем продолжать медленно падать. Для нас контакт с клиентом является.
6: Проблемы с интернетом затронули даже кладбище, рассказала слушательница Коммерсанта ФМ Арина.
11: В администрации кладбища все базы висели. Людей, которые пришли хранить, если нужно было оформить заявление, буквально в ручном режиме оформляли. А если люди приходили переоформлять документы, просили уже подойти после 10 числа. В 13 часов начали постепенно работать базы. Я села к оператору в течение часа. Наверное, она мной занималась, потому что постоянно висли системы, но у меня все получилось.
6: Примерно к полудню Минцифры рассказали, что согласовывают со спецслужбами оперативную активацию белых списков в условиях ограничений. А продлятся они вплоть до 9 мая. Но насколько интенсивно, неизвестно. Пользователи соцсетей, между тем, продолжают искать альтернативные варианты, как оставаться на связи. И уже переизобрели новый мессенджер – факс. Екатерина Вихрева, Анна Кулецкая, Астон О'Салливан, Коммерсант ФМ.
25: Число турфирм год к году сократилось на 34%. Только за первый квартал были ликвидированы 1200 таких компаний, подсчитали в сервисе «Контурфокус». В прошлом году тенденция была обратной. По данным Коммерсанта, это связано с уменьшением расходов на туристические услуги, сокращением числа рейсов за рубеж на фоне войны на Ближнем Востоке и компенсацией за отмененные туры в регион. Совокупный объем выплаты ранее оценивался почти в 20 миллиардов рублей. При этом переключиться на внутренний туризм бизнесу не удалось, отмечает Коммерсант. Впрочем, вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин с подсчетами не совсем согласен.
26: Анализируя цифры статистики, нужно учитывать тот факт, что, например, в сегменте туроператоров выездного туризма сокращений как таковых нет. 400 компаний, входящих в федеральный реестр туроператоров по выездному туризму, работают из года в год стабильно, и здесь не видна статистика по снижению количества компаний. В турагентском сегменте действительно могут быть изменения, это связано в том числе с развитием и онлайн-продаж. И в этой ситуации, конечно, нужно учитывать тот факт, что этот год очень сложный, особенно особенно после февральских событий, на Ближнем Востоке действительно сократился и выездной туризм на 10-15%. На 19% мы видим снижение статистики именно пакетных туров по России. Но делать прогнозы еще преждевременно, так как сейчас по глубине бронирования еще сложно представить, а какой же будет летний сезон. Увы, из-за проблем во въездном туризме, из-за закрытия воздушного сообщения, сложностей платежей и сложностей с связью, есть действительно и отток в въездном туризме. Но здесь, наверное, после определенных моментов, связанных со стабилизацией, могут быть и позитивные изменения.
25: Туркомпании – это преимущественно малый бизнес. Почти у половины таких фирм в стране статус ИП. И не все выдерживают растущие налоговые нагрузки и прочих издержек, отмечает «Коммерсант». Охлаждение сказалось и на гостиничном рынке. Там московские ательеры из-за ограниченного спроса в первом квартале впервые за 5 лет снизили цены. Дональд Трамп собирается потратить на свой бальный зал уже $1 миллиард. Стоимость проекта выросла больше, чем в 5 раз с момента, когда президент США впервые рассказал об идее в начале 25-го. В октябре прошлого года строители снесли восточное крыло Белого дома, чтобы построить на его месте более крупное здание государственного бального зала. Накануне республиканцы представили в Сенате проект финансирования внутренней безопасности на сумму около $70 миллиардов. Из них 1 миллиард планируется выделить на укрепление будущего бального зала в Белом доме. По данным CNN, для принятия законопроекта хватит лишь голосов республиканцев. В случае одобрения финансирования будет действовать до осени 29-го. Впрочем, ситуацией уже очень недовольны демократы, говорит корреспондент NBC News Гейб Гутьеррес.
0: В сети появились новые кадры бурного строительства бального зала в Белом доме. Однако сегодня демократы обвиняют администрацию в подмене условий после того, как республиканцы в Конгрессе представили новый законопроект, предусматривающий выделение $1 миллиарда на меры безопасности, которые связаны с этим проектом. Президент в течение нескольких месяцев утверждал, что строительство будет полностью оплачено частными инвесторами. Теперь Белый дом настаивает, что деньги налогоплательщиков пойдут только на обеспечение безопасности, а сам бальный зал по-прежнему оплатят доноры. Чтобы оправдать строительство в суде, администрация в том месяце утверждала, что здание построят должным образом. Оно будет выдерживать атаки дронов, а также там предусмотрены подземные медицинские лаборатории и бомбоубежища. После того, как на ужине Ассоциации корреспондентов в Белом доме на президента, судя по всему, было совершено покушение, Трамп заявил, что большое и хорошо защищенное пространство для мероприятий — это просто необходимость. Строительные работы пока продолжаются. В следующем месяце апелляционный суд рассмотрит вопрос о том, можно ли их продолжать.
25: Национальный фонд сохранения исторического наследия США подал на Трампа в суд за снос восточного крыла Белого дома. Технические президенты не имеют прав на здание, не могут менять что-то в нем без разрешения Конгресса. В апреле суд запретил строительство бального зала, но с оговоркой: работы можно продолжать в целях обеспечения безопасности. Спустя 2 недели апелляция признала формулировку слишком размытой и отправила дело на повторное рассмотрение. На это время стройку разрешено вести дальше. 26 апреля во время ужина президента с журналистами в отеле «Вашингтон Хилтон» началась стрельба. После этого Трамп стал еще более одержим идеей возведения пуленепробиваемого бального зала, отметил ведущий Джимми Киммел.
8: Может, в следующем году Мет-гала проведут в бальном зале Белого дома? Не знаю, в чем там дело, но Трамп просто одержим идеей его построить. И особенно активно продвигает ее с момента стрельбы на ужине Ассоциации корреспондентов. При этом сначала он говорил, что проект будет стоить $200 миллионов, и оплатят все частные инвесторы. Потом цена выросла до 400 миллионов. В итоге администрация хочет, чтобы за все платили мы. $1 миллиард за бальный зал. Ну, что сказать, человек любит танцевать. Проект вообще крайне непопулярен. Только 28% американцев с одобрением отнеслись к тому, что Трамп снес половину Белого дома посреди ночи, чтобы начать строительство своего бального зала. И такие данные соцопроса были еще до того, как мы узнали, что платить придется нам. Кстати, в True Social Трамп минимум 13 раз писал, что на проект не уйдет ни доллара из налогов. Я вообще не понимаю, зачем ему бальный зал. Он и так неплохо правит бал. Джей Ди Вэнс, Линдси Грэм, да и в целом республиканцы почти все танцуют под его дудку.
25: Джей Ди Вэнс' балл, он имеет Линдси Грэм's балл, он держит балл. По словам Трампа, ему удалось собрать 350 миллионов долларов отличных спонсоров на строительство бального зала. Предполагалось, что работы завершат к лету 2028 года. 12:43 в Москве. Через пару минут новости. Далее о том, в каком случае блогеры смогут получать пенсию от государства.
23: Офф-топ с Яной Лубниной. Стиль.
12: Бабушкины часы стали одним из модных трендов. После многих лет доминирования крупных часов на рынке молодые покупатели переходят к более мелким и изящным моделям. Аксессуары с компактным циферблатом и тонким браслетом выбирают из-за универсальности, ностальгической привлекательности и возможности носить их как украшение, так уже делают знаменитости, например, Хейли Бибер или Бэд Банни. Поколение зумеров, особенно женщины 20-30 лет, считают, что маленькие часы легко сочетаются с повседневными образами, выглядят менее демонстративно, пишет Business of Fashion. Такие вещи хорошо вписываются в минималистичную эстетику Clean Girl. Спрос на маленькие часы подпитывает мода на тихую роскошь. Часы должны не кричать о статусе, а составлять аккуратную деталь образа. Кроме того, для многих молодых людей часы – первая серьезная покупка, поэтому важны такие характеристики, как компактность и практичность. Интересно, что тренд работает на всех ценовых уровнях – от дорогих мини-часов в духе 50-х до более доступных моделей за несколько сотен долларов. Состоятельные модницы охотятся за новой нашумевшей моделью «Бенюар» от «Картье». Название переводится с французского как «ванна» и, наверное, действительно ее напоминает своими плавными линиями. Аналитики рассуждают, что для брендов вроде Rolex, Piaget или Dior это важный сигнал. Маленький формат снова стал коммерчески перспективным. Тем временем молодые покупательницы без весомого бюджета ищут бабушкины часы в секонд-хендах, на онлайн-аукционах и, конечно, в шкатулках своих мам и бабушек. Вот где настоящая сокровищница.
25: 12:45 в Москве. В студии с последними новостями Дарья Надина. Здравствуйте.
13: Здравствуйте.
23: Latest news.
13: Нефтегазовые доходы федерального бюджета в апреле составили 855,5 миллиардов рублей против 617 миллиардов в марте. Это следует из отчета Минфина. Показатели за месяц увеличились на 239 миллиардов рублей из-за резкого роста цен на нефть в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. Таким образом, доходы от энергоносителей за апрель стали рекордными с октября прошлого года. Ну а всего за первые 4 месяца текущего года в госбюджет поступило 2 триллиона 300 миллиардов рублей нефтегазовых доходов. В Чебоксарах после массированной атаки запустили горячую линию для предпринимателей. Собственники пострадавшего бизнеса также могут получить консультацию, обратившись в Министерство экономического развития Чувашии и Министерство промышленности, сообщил глава города Станислав Трофимов. В ночь на 5 мая ВСУ атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ. 2 человека погибли, повреждены 28 многоквартирных домов. В республике введен режим ЧС регионального характера. В Еврокомиссии назвали нарушением санкций участие России в Венецианской биеннале. Структура предупредила об этом правительство Италии и оргкомитет мероприятия. Как пишет Financial Times, любые расходы, покрываемые Москвой для участия в выставке, приносят выгоду биеннале и могут квалифицироваться как косвенная экономическая поддержка. Культурное мероприятие пройдет с 9 мая по 22 ноября. Россия будет участвовать в биеннале впервые с начала СВО. В Министерстве культуры Италии заявили, что руководство биеннале пригласило нашу страну к участию самостоятельно. Теперь погода. В Москве 24 градуса, ясно и солнечно, давление в норме. До конца дня сегодня осадков не ожидается. Дарья Надина, Радио Коммерсант ФМ.
25: 43 тысячи рублей. Такая пенсия ждет блогеров. Правда, для этого им придется на протяжении 25 лет делать страховые взносы. Совокупно 14 миллионов рублей. Об этом в интервью «Коммерсант ФМ» рассказал профессор финансового университета Александр Сафонов. Пенсия блогеров, которые добровольно делают страховые взносы, зависит только от двух параметров – размера отчислений и продолжительности стажа. При этом государственное пенсионное страхование – более предпочтительный вариант, говорит Александр Сафонов.
14: любая профессия, которая носит такое красивое название фриланс, креативность, если в ней не присутствует трудовой договор, они при этом не имеют права на страховую пенсию. Почему? Потому что с их заработной платой никто не перечисляет фонд социального страхования взносы.
15: А что в таком случае им делать?
14: Они должны поучаствовать в добровольном подписании договора с фондом социального страхования и платить страховые взносы по установленному тарифу. Минимальный тариф – это вот оплата 20% самого рота. Максимальный взнос может составить там 576 тысяч. Вот если коллеги будут в течение как минимум 15 лет производить такие взносы, то у них появится право либо на минимальную пенсию, либо там на ту пенсию, которую они заработают с максимального размера. Но максимальная пенсия, в принципе, может достигать 50 тысяч. И минимальная планка – это личный минимум в субъекте Российской Федерации, где проживает представитель вот этой социальной, красивой, креативной профессии.
15: А есть ли еще какой-нибудь вариант?
14: Выбрать государственный пенсионный фонд, вносить туда деньги. Ну, там есть одна проблема, связанная с тем, что нужно достаточно большое количество денег туда вносить. Это раз. А вторая проблема заключается в том, что мы с вами не можем предположить, как будет развиваться финансовый рынок. Ну, во всяком случае, мировая практика подчеркивает, что самым надежным элементом это все-таки является государственное обязательное пенсионное страхование.
15: А многие ли блогеры пользуются этими инструментами?
14: Большинство людей не думают о будущем. Единицы участвуют в этом процессе. А остальные считают, что если они заработают на рекламе какие-то деньги, то смогут их вложить в недвижимость, в депозиты, в конечном итоге таким образом обеспечить себе старт.
25: Как сейчас блогеры готовятся к пенсии, техноблогер Валентин Петухов, известный как Вилсаком, говорит, что сейчас блогеры часто открывают свой бизнес, чтобы обеспечить себя в старости.
16: Я так думаю, что я не одинок в предположениях, что люди, которые занимаются блогингом, там, инфлюенс-маркетингом и прочее, скорее всего, сталкивались действительно с инструментами инвестиций, вкладов и так далее. Но и у них есть преимущество, в отличие от многих других профессий, даже когда они уже будут находиться, скажем так, в пассивном варианте своего существования, они продолжат зарабатывать деньги на той аудитории, которую они успели скопить. То есть, мне кажется, для блогера накопление и подготовка к пенсии не выглядит как классический инструмент. То есть это не деньги. Это тот медиа-актив, который люди успели скопить за время своей деятельности.
15: А какого рода инвестиции сейчас популярны среди блогеров?
16: Тренд, который сейчас актуален в блогинге, это то, что многие открывают бизнесы, используя свой ресурс как, в кавычках, бесплатную рекламу для продвижения собственных брендов. Это могут быть как и бренды в разных сферах, так и какие-то там заведения, кафе, рестораны и так далее, и так далее. Поэтому вот, мне кажется, пенсия блогера будет складываться из многих факторов, и классические пенсионные накопления, наверное, будут занимать последнюю позицию.
25: В нынешних условиях сложно полагаться в вопросах пенсии на государство, считает автор YouTube-канала Bad Comedian Евгений Баженов.
17: Глобально я не планировал эту идею просто потому, что экономическая ситуация не позволяет рассчитывать что-то на горизонт даже после года. У нас, как у там, блогерского сообщества, частично работу в целом отбирают, можно сказать, закрывая площадки и так далее, и так далее. И просчитывать на пенсии еще в этих условиях – это тяжело. Как просто человек, который зарегистрировал индивидуального предпринимателя, отчисления регулярные производятся, там надежда на какую-то пенсию-то есть, безусловно, но тут расчет на собственные средства. Безусловно, там вклады, все это используется. Каких-то гениальных многоходовочек нет. Мне кажется, вообще блогеров как-то выделять отдельно не стоит. Я думаю, что этот вопрос в целом висит в воздухе. Если люди следят за новостями, они понимают, что надежда на социальные обещанные какие-то гарантии, они могут за секунду испариться.
25: Как сообщал ТАСС, самый высокий средний размер пенсии в России в Дальневосточном федеральном округе. Он составляет чуть больше 28 тысяч рублей. При этом самый низкий порог в Северокавказском округе. Там он почти на 8 тысяч рублей меньше. А средний показатель по стране – 25 тысяч. Rolling Stones выпустит новый альбом впервые за 3 года. Пластинка под названием Foreign Dance станет уже 25-й студийной работы группы. Релиз запланирован на июль. Накануне музыканты представили новый сингл Rough and Twisted на закрытой презентации в Нью-Йорке. Среди гостей были Леонардо Ди Каприо и оскароносный режиссер Баз Лурман.

0: В записи нового альбома приняли участие Пол Маккартни, фронтмен Кьюр Роберта Смит и барабанщик Red Hot Chili Peppers Чет Смит. При этом сами Rolling Stones говорят, что по-прежнему не хотят превращаться в группу из прошлого и продолжают экспериментировать со звучанием. Станет ли новый альбом группы большим событием? Редактор раздела «Культура» газеты «Ру» Ярослав Забалуев считает, что для Rolling Stones успех давно уже не зависит только от качества материала.
1: Прошлый альбом Rolling Stones был супер успешен, они из него получили Грэмми. Поп-культура постоянно переживает какую-то ностальгию. Rolling Stones, безусловно, достойны этой ностальгии объект. Они не выходят из моды. Я был на Rolling Stones в 2018 году в Польше. Это был переполненный стадион, людей всех возрастов. Был последний тур мировой в Чарли Уотсон, как потом выяснилось. Живьем совершенно очевидно, что эта музыка вне времени.
2: Как вы считаете, качество записанного материала повлияет на коммерческий успех пластинки?
1: Мне кажется, это уже не важно. Потому что альбом Rolling Stones – это артефакт. Я уверен, что он будет издан во всех возможных, очень дорогих вариантах на виниле. Все эти тиражи будут проданы и принесут группе большие деньги, в которых, впрочем, эти музыканты уже давно-давно нуждаются. Очевидно, что все хорошо провели время и потом еще на этом хорошо заработали. Что касается новизны стилистической, я не уверен, что Rolling Stones в ней нуждаются, но я читал, что Мик Джаггер контролирует процесс не только сочинения песен, но и продюсирования, и он говорил, что им не нужен еще один альбом «Six Fingers», что Rolling Stones — это группа, которая должна двигаться вперед. Но мне кажется, что если эти изменения не будут, то они будут заметны, ну, для самого Мика Джаггера и для самых преданных и последовательных поклонников группы.
0: Предыдущий альбом Hackney Diamonds стал первой пластинкой группы с оригинальным материалом почти за два десятилетия. За всю свою карьеру Rolling Stones продали свыше 250 миллионов пластинок и остаются одной из

0: 4 балла практически везде. И на МКАД в обе стороны, и на Садовом в обе стороны, и на внешней стороне Бульварного, на внутренней третьего транспортного. Новости экономики. Олег Богданов в студии.
1: Деньги и биржи.
2: Добрый день. Очень важное событие сегодня развивается на рынке, как на внешнем, так и на российском внутреннем рынке. Внешний рынок живет заявлением о том, что в скором времени будет подписано мирное соглашение между США и Ираном. Все средства массовой информации об этом говорят. Нефть упала на 8%. Brent стоит 101,78. WTI 93,74. Бурный рост идет на рынках в Европе. Индексы сейчас европейские подрастают на 2,5% в Германии, Франции, в Великобритании. Они на 2% и 1%. Растут цены на золото, серебро очень активно. 3% золота, 5% серебро. Унция золота 4,712. Серебро 77 долларов 62 цента. А вот на российском рынке акции падения 0,9% снижения индекса Мосбиржи. У нас, понятно, нефтяные компании в минусе. Сейчас в лидерах снижения в данный момент акции Сургутнефтегаза привилегированы. Но здесь еще больше влияния российского рубля. Рубль укрепился сегодня. С утра на открытии 11.08 такая была котировка в паре юань-рубль. А после анонса Минфина параметров операции по бюджетному правилу на внутреннем валютном рынке рубль отыграл 10 копеек. Сейчас 10.97. Минфин меньше ожиданий объявил сумму покупки валюты 110 миллиардов рублей на предстоящий месяц, на май. За день получается 5,8 миллиарда рублей. У нас на рынке, помимо Сургутнефтегаза, падает Татнефть на 2,5%, Лукойл на 1,7%, 1,5% снижение Новатека, Роснефти. Может быть, еще сказываются геополитические различные новости. Зеленский только что заявил, что Россия сорвала объявленное Украиной перемирие. Ну, что это значит? Наверное, значит эскалация, и рынок реагирует тоже дополнительным снижением. На валютном рынке глобальном доллар упал, индекс доллара потерял 0,7%.
0: 12.57 в Москве, в студии Оксана Барыкина. А следующий час на Коммерсант ФМ проведет Алексей Нарышкин. Связаться с нами вы можете через чат-бот в телеграм-канале KFM936.
3: Стиль с Анной Минаковой.
4: Меня до сих пор на предаукционных выставках коробит соседство кроссовок и сумок с тиарами 19 века и картинами Пикассо. Но таким снобом, как я, остается только признать. Аукционные дома взялись за этот сегмент всерьез и надолго. В том числе и просветительской деятельностью в вопросах коллекционирования этих самых сумок и кроссовок. Недавно на сайте Sotheby's вышла статья о Chanel Mini Flapback. И весьма неплохая. Перескажу самое интересное. Chanel Mini Flapback появилась в 2010 году и быстро стала одной из самых востребованных моделей бренда. У нее два основных формата. Прямоугольный мини размером 16,5 на 14 на 6,5 сантиметров и Square Mini 14 на 14 на 6,5. В отличие от больших Classic Flap, у Mini Flap нет двойного клапана, поэтому она легче и дешевле, но сохраняет все узнаваемые коды Chanel. Стеганую кожу, замок с поворотом и цепочку с кожаным плетением. По данным Sotheby's, на 2026 год розничные цены на эту модель в районе 5600 долларов США, в зависимости от кожи и фурнитуры. Но на вторичном рынке разброс куда шире. В подборке Sotheby's есть, например, сумка 2021 года за 2750 долларов. А есть Cavia Mini Square 2009 года за 7100. Denim Mini 26 уже за 11400 долларов. И рекордсмен Alligator Mini Rectangular 2017 года за 22900 долларов. Экзотические кожи вообще отдельная история. Шанель прекратила их производство в 2018 году, поэтому такие версии теперь существуют только на вторичном рынке и становятся уже не просто аксессуаром, а коллекционным объектом.
3: Стиль с Анной Минаковой.
1: Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы.

0: новости и мнения. Коммерсант ФМ 93.6.
1: В Москве 13 часов, в студии Алексей Нарышкин.
0: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93.6 FM.
1: 6 мая, среда, за окном 24 градуса, пробки 3 балла в этом часе. Иран и США, возможно, приближаются к заключению сделки. По данным Axios, Тегеран якобы согласен вывести из страны обогащенный уран. Вашингтон обязуется снять санкции и разблокировать замороженные средства. Иранским властям дали 2 дня на обсуждение этих предложений. Все подробности через минуту. Минфин России в пятницу возобновит покупку валюты и золота по бюджетному правилу. На эти цели власти направят 110 миллиардов рублей. Большинство россиян не умеют себя правильно представить при трудоустройстве. При этом каждый второй соискатель уверен в своих навыках. Как это можно исправить? Импортозамещенная версия сухого Superjet 100 начнет регулярные рейсы до конца года. Такие сроки обозначил сегодня Минпромторг. Насколько лайнер готов к полетам? США и Иран близки к подписанию меморандума о завершении конфликта. Вашингтон ожидает ответа от Тегерана по ключевым пунктам соглашения в течение ближайших 2 суток. Об этом пишет Axios со ссылкой на американских чиновников.
0: Война на Ближнем Востоке.
1: Сделка предполагает, что Иран согласится ввести мораторий на обогащение урана, а США снимут с республики санкции и разблокируют миллиарды долларов замороженных активов. Обе стороны при этом должны будут открыть Ормузский пролив для коммерческих судов. Минувшей ночью Трамп объявил о приостановке операции по освобождению танкеров и сухогрузов, застрявших в Персидском заливе. Президент объяснил решение именно тем, что Вашингтон достиг прогресса в переговорах с Тегераном. Вдобавок, приостановить миссию попросил Пакистан, который выступает посредником между Белым домом и иранскими властями. Какие перспективы у мирных переговоров? Этот вопрос «Коммерсант ФМ» обсудил с научным сотрудником Института США и Канады РАН Павлом Кошкиным.
2: В этом-то и заключается их тактика – вводить заблуждение. Трамп сейчас пытается выиграть время. Текущая ситуация его устраивает. Она позволяет и удерживать цены на бензин на необходимом уровне. Сейчас невыгодна эскалация. Ему выгодна риторика – играть в сильного лидера, который умеет говорить с позиции силы. Сейчас же у нас электоральный сезон. Говорить о серьезной эскалации все равно, что самоубийство для республиканцев будет. То есть Трамп тогда просто их похоронит на промежуточных выборах. Ему, конечно же, это не нужно, потому что потом демократы ему устроят импичмент.
3: Рубио накануне объявил, что завершена и операция «Эпическая ярость», с которой началась война на Ближнем Востоке. Получается, сейчас Белый дом полностью исключает вариант боевых действий.
2: Речь идет о том, что они хотят избежать юридических проволочек, обязательно необходимость согласовывать войну с Конгрессом после истечения 60 дней. То в этом-то и заключается риторика о завершении операции. По сути, сейчас они заморозили конфликт, не решив корни проблемы. Конфликт может возобновиться, когда это будет удобно Трампу, в зависимости от внутриполитической динамики. Я думаю, пока переговоры ему выгодны, как минимум на этой неделе, к новой операции вряд ли предвидится.
3: Тогда чего будут добиваться стороны на переговорах? И какие условия примет Вашингтон?
2: Это недопустимость обогащения урана, вот, потому что Трамп и затеял всю операцию ради этого. Но это такой пункт, который не вызывает взаимопонимания. Репарации Трамп не готов выплачивать Ирану. Вот эти 2 пункта минимум, они вряд ли будут урегулированы. Поэтому конфликт неразрешим на данном этапе.
1: Операция «Проект Свобода» по освобождению судов, застрявших в Персидском заливе, продлилась 2 дня. После ее начала в акваторию вошли 2 американских эсминца и попали под обстрел. По данным CBS News, накануне к ним присоединился 3-й корабль. Ранее Тегеран заявлял, что не будет пропускать суда без согласования с Корпусом Стражи Исламской Революции. Такая позиция Ирана не изменила обстановку в акватории. И за время операции американский флот помог выйти из залива только нескольким судам, пишут зарубежные СМИ. Подробности в обзоре иностранной прессы.
4: Внезапное заявление Трампа о приостановке операции – последний пример того, как президент подрывает авторитет своих соратников в Белом доме, пишет «Политика». Издание напоминает, что госсекретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хексет всего за несколько часов до публикации Трампа высоко оценили операцию «Проект Свобода». Они отмечали, что миссия активно помогает союзникам США и спасает застрявших в Персидском заливе. Пауза в операции может быть попыткой США восстановить контакты с Ираном и вернуться на дипломатический трек, предполагают собеседники CNN. Причем они допускают, что такая тактика может стать успешной и даже вернуть за стол переговоров менее враждебных Вашингтону дипломатов из Тегерана. Итоги операции подводят Associated Press. К среде известно лишь о двух гражданских судах, которые смогли пересечь Ормузский пролив при поддержке американских военных. Оба шли под флагом США. Один из танкеров принадлежит Маэрск. Это один из крупнейших мировых перевозчиков. В компании подтвердили, что судно благополучно покинуло Персидский залив в понедельник. Впрочем, другие собеседники агентства отмечают, что акватория по-прежнему остается опасной для судоходства, даже с учетом сопровождения американскими военными. И массово вывести из Персидского залива танкеры нельзя. CBS News со ссылкой на американских чиновников пишет и о последних инцидентах в акватории. Накануне было атаковано грузовое судно, принадлежащее французской компании. В корпус попала неизвестная крылатая ракета, из-за чего пострадали несколько моряков. А где находится танкер сейчас, неизвестно.
1: На фоне заявлений из Вашингтона и сообщений Axios нефть стремительно дешевеет. Июльские фьючерсы на марку Brent теряют больше 7%, торгуясь уже ниже $101 за баррель. Рубль позитивно отреагировал на публикацию Минфина о закупке валюты в рамках бюджетного правила. Согласно пресс-релизу, в мае министерство будет ежедневно покупать валюту и золото на 5 миллиардов 800 миллионов рублей. Всего же на эти цели в этом месяце направят больше 110 миллиардов. До этого почти год министерство лишь продавало активы, а в марте и апреле все сделки были поставлены на паузу. Однако рынок рассчитывал, что вложения Минфина будут примерно в 2 раза больше. На этом фоне рубль начал резко укрепляться. Доллар на межбанке сейчас торгуется ниже 75, евро стоит чуть больше 88. Впрочем, директор Центра исследований экономической политики МГУ Олег Буклемишев не ожидает, что возвращение к закупкам валюты окажет существенное влияние на экономику.
5: Во многом благодаря тому, что политика действительно то проводится, то не проводится, и устойчивого понимания, что будет дальше, нет. С другой стороны, на ближайшую перспективу будут учитываться закупки, которые были пропущены, а это были закупки не валюты, а как раз операции в обратную сторону. Наверное, рынок не ждет серьезных подвижек в рыночных объемах или другого кардинального изменения факторов. Поэтому, может быть, так рынок на все на это смотрит, что если будут закупки, то они не окажут существенного воздействия ни объемного на рынок, ни, соответственно, ценового.
4: А нет ли такого, что рынок ожидал чего-то большего и задается вопросом, почему Минфин так осторожно себя ведет?
5: Просто они так посчитали. Я думаю, что это все по формуле считалось. Если бы были приняты решения забыть про те обратные операции, которые надо было делать раньше, то, может быть, что-то такое и произошло. Как было заявлено, все пропущенные операции тоже, по сути, будут установлены. А это означает, что на ближайшую перспективу будут объемы не такие большие. Может быть, кто-то что-то ожидал, но простейший подсчет показывал, что так оно и будет.
4: А как это в целом влияет на экономику и ваши прогнозы по курсу?
5: С точки зрения совсем уже далекой перспективы, вряд ли удастся закупить какие-то существенные объемы валюты, которые позволят преодолевать будущий кризис, каким-то образом влиять на операции бюджета в объемах, что называется. Что касается подвижки курса, неопределенности тут значительно больше, чем какой-то определенности по поводу этих самых операций. Сейчас рубль — это настолько валюта, цена на которую формируется не благодаря фундаментальным факторам, а каким-то вещам, которые скрыты от публики. Инсайды отсутствуют. Говорить о том, что что-то серьезно изменится, пока не подвинутся тектонические процессы в российской экономике в ту или иную сторону, будет введено какое-то новое регулирование или отменено старое, мне кажется, это особого смысла не имеет.
1: По оценке Минфина, нефтегазовые доходы российского бюджета в апреле превысили 855 миллиардов рублей. Это почти на 40% больше, чем в марте. Продажи новых автомобилей в России в апреле выросли на 15% год к году. Дилерам удалось реализовать 118 тысяч машин, сообщает Коммерсант со ссылкой на Автостат. Лидером рынка остается «Лада», на втором месте «Хавейл», следом «Теннет», «Джили» и «Белджи». Рост более 70% показали «Джейку» и «Тойота». Несмотря на позитивные показатели по итогам двух весенних месяцев, говорить о восстановлении рынка еще рано, так считает президент Ассоциации российские автомобильные дилеры Алексей Подщеколдин.
6: В мае, похоже, немножечко будут продажи чуть-чуть поменьше. То есть говорить о том, что продажи будут сейчас нарастать, ну, вряд ли. Еще какая-то ситуация связана, наверное, с тем, что все-таки благотворно начинает влиять постепенное снижение ставки Центрального банка. Все-таки это уже не 21%, а 14,5%. Увеличилось количество роста продаж автомобилей, произведенных в России, собранных из китайских комплектующих на территории России. Часть этих брендов начали, я полагаю, получать некую компенсацию от Минпромторга по утильсбору, что позволило им предоставить на ряд моделей дополнительные скидки, что оживило продаж. Например, G-Code G6, которая продавалась на 2 200 000, а модели, которые здесь не собираются в России, у них такого большого роста нет. Кредитование, по крайней мере, начало расти. Выдача увеличилась по сравнению с прошлым годом. Ну, и люди, кто-то из депозитов стал забирать деньги.
7: Дилеры продолжат предлагать специальные программы?
6: Думаю, что будут продолжаться акции. Сейчас на рынке достаточно автомобилей, то есть нет дефицита автомобилей почти ни у кого из брендов. Есть уже даже двухлечные, порой даже чуть больше склады, поэтому, наверное, скидки будут предоставляться. Но только уже не в таком объеме, в котором они были раньше, там, в прошлом 25-м году, когда у дилеров были 3-4-лечные склады.
1: По данным Минпромторга, доля российских автомобилей на внутреннем рынке в январе-апреле составила 62%. На четверть выросли продажи электромобилей. В этом сегменте половину составляет отечественная продукция. Меняются лидеры и в альтернативном ввозе. Бренд Mazda, который входил в десятку по продажам с начала года, на минувшей неделе опустился на 24-е место. Сейчас его опережают Toyota, BMW, Audi и Volkswagen. Растет интерес и к китайским моделям, которые официально не представлены в России, рассказал основатель компании EN Cars Евгений Забелин.
8: В первую очередь сезонный фактор, весной некоторое оживление. И второй фактор благоприятный для продаж в апреле это курс доллара, который немного снизился, точнее вернулся к своим прежним значениям. Цены стали немного выгоднее.
7: Какие бренды пользуются популярностью?
8: У нас в параллельном импорте в сегменте относительно дорогом лидер прежний это Линко 900 с ценой порядка 7,5 миллионов средней. Очень сильно сейчас растет бюджетный сегмент автомобилей именно до 160 лошадиных сил. Среди топов продаж это Geely Colray и Линко 06, новый игрок на нашем рынке, достаточно небольшой кроссовер. В целом сейчас наметилась некая тенденция. Китайские производители стараются адаптироваться под наш рынок и действительно выпускают автомобили мощностью до 160 лошадиных сил.
1: В апреле на российский рынок вышли сразу 9 легковых моделей. Среди новинок кроссоферы Alfa Romeo, Gillant, Lotus, Soulist и Rox, а также пикапы Dongfeng и KGM. 13.13 в Москве. Через пару минут последние новости.
0: Коммерсант ФМ. Время и место. 16 мая. Москва. Главный хранитель органа зала зарядья Лада Лабзина и сопрано Александра Соколова представят программу «Две стихии. Орган и голос». Концерт – музыкальное путешествие по эпохам и странам. От барокко до джаза. Место проведения – концертный зал зарядья. Начало в 13 часов.

0: снижать уровень кортизола, гормона, который при затяжном стрессе незаметно подтачивает сердце, талию и способность противостоять простудам, оказалось гораздо проще. Без дорогостоящих ретритов, медитаций и даже без внепланового отпуска. Очевидно, это движение. Масштабное исследование, опубликованное в Journal of Sport and Health Science, выстроило причинно-следственную цепочку. В течение года испытуемые занимались спортом. Нагрузка была средней, по 150 минут в неделю. Ходьба, легкий бег, велотренажер. Ученые измеряли стресс не по ощущениям, а по химии тела. Главным показателем как раз выступал кортизол. Сам по себе он не враг и считается гормоном выживания. Проблемы там, где начинается перекос. При хронически высоком уровне кортизол влияет на сон, настроение, иммунитет и даже повышает риск болезней. И вот главный результат эксперимента. У людей, которые регулярно занимались аэробными упражнениями, уровень кортизола заметно снижался. Проще говоря, организм стал менее напряженным по умолчанию. Словно внутренний навигатор тревоги потерял чувствительность. И здесь интересная мысль про само понимание стресса. Обычно мы думаем: сначала я успокоюсь, разберусь с задачами на работе и начну бегать, запишусь на танцы и куплю велосипед. А исследование предлагает включить обратную логику. Двигайся, и тело само начнет расслабляться. И не нужен героизм, марафоны и изнуряющие тренировки. Речь скорее о той самой скучной дисциплине, которая на длинной дистанции дает эффект сильнее любых ретритов.
1: Тринадцать пятнадцать в Москве. В студии с последними новостями Дарья Надина.
2: Здравствуйте. Latest news. Цена на WTI упала ниже $93 за баррель. Brent также снижается до $101. Цены на нефть идут вниз на фоне сообщения о том, что США и Иран близки к подписанию одностраничного меморандума о завершении конфликта. Как пишет Axios, проект прокладывает путь к прекращению войны и переговорам по ядерной программе. Россияне чаще интересуются жильем в Беларуси. За год спрос на квартиры в Минске вырос на 10-15%. По словам риэлторов, Беларусь становится более привлекательной для россиян, потому что в стране не ограничивают интернет и соцсети. При этом часть покупателей относится к жилью как к инвестиции. За год квадратный метр в Минске подорожал почти на 24%. Дональд Трамп объявил май национальным месяцем физической подготовки и спорта. Американский лидер призвал всех госслужащих и жителей США привести себя в форму. Сообщение размещено на сайте Белого дома. Трамп также заявил, что вовлечение американцев в занятия спортом должно способствовать укреплению силы нации. Погода. В эти минуты в Москве 25 градусов. Ясно и солнечно, давление в норме. Сегодня осадков не ожидается. Дарья Надина, радио «Коммерсант ФМ».
1: Шаблонные фразы, сбивчивая речь и холодность на собеседовании. Большинство россиян не умеют продавать себя потенциальному работодателю. К такому выводу по итогам исследования пришли специалисты HeadHunter и Skillz.
3: Тренды.
1: Согласно опросу, только 11% россиян могут грамотно презентовать себя и свои навыки. В итоге большинство кандидатов не проходят дальше первого этапа отбора, и руководители лишаются потенциально золотых сотрудников. Причина в том, что соискатели либо не готовятся к собеседованиям, либо эта тренировка слишком универсальна, объясняет карьерный консультант для руководителей Виктория Войтович.
4: Решение о найме во многом принимается эмоционально. Хороших, сильных специалистов сейчас много. Важно уметь показать на собеседовании свою ценность так, чтобы работодатель сразу увидел вашу пользу, ваш стиль мышления, ваш опыт и ваше конкурентное преимущество. Приходят 90% неподготовленными. Если вы неправильно выстроили самопрезентацию, неправильно ответили на ключевые вопросы, не показали свои результаты, то на выходе это уже не тот образ, который нужен работодателю. Тогда выбирают, конечно, другого кандидата.
5: А на что именно обращают внимание HR или руководители на собеседованиях?
4: Человек уверен в себе или нет? Структурно он мыслит? Умеет ли он объяснять сложные вещи просто? Понимает ли он свою ценность? Собеседование – это стрессовая ситуация. Мозг часто блокируется. Человек начинает говорить менее уверенно, теряет структуру мысли, забывает важные примеры. Нужно заранее продумать самопрезентацию. презентацию для конкретной компании. То, что вы подготовите в одну компанию, может вас утопить на переговорах в другой. Особенно сыпятся на вопросах о заработной плате, начинают объяснять, что он там получал на предыдущем месте столько, у него ипотека, трое детей. Научитесь говорить о своих достижениях конкретно и убедительно. Важно показать не просто свой опыт, а результат и влияние этого опыта на бизнес.
1: Сами соискатели делают ставку на дисциплину и ответственность. Эти качества называют в своих резюме 73% опрошенных. При этом лишь каждый второй считает их ключевыми для трудоустройства. 70% отметили, что готовы обучаться, а вот ценность классического образования снижается. Только четверть считает его преимуществом. Значение деловых контактов признают треть опрошенных, а реально ими обладает лишь треть. Однако чрезмерная, слишком яркая и грамотная самопрезентация может быть опасным сигналом, говорит владелец юридического агентства для экспертов и бизнеса Наталья Корсакова.
6: Такие кандидаты бывали, когда вроде бы и компетенции хорошие, и образование прекрасное. Человек просто двух слов связать не может. Мы сразу понимаем, что это либо какая-то прямо стартовая позиция, где мы будем нарабатывать вот этот навык, либо это просто уже не наш человек, потому что юрист, который не умеет говорить, это плохой юрист. Был у меня недавно такой случай, когда пришел кандидат. Прямые односложные ответы на вопросы. Да, нет, не знаю. Был такой опыт, не было такого опыта. Тут уже помогают наводящие вопросы, какие-то кандидаты раскрываются.
5: Если человек, наоборот, излишне в себе уверен и рассказывает слишком много личного, можно ли сказать, что это такой red flag?
6: Я бы, наверное, смотрела на конкретную позицию. Иногда много дополнительных деталей, это тоже плохо. У меня были ситуации, когда человек, наоборот, слишком хорошо умеет себя презентовать. Я бы даже это назвала продавать себя как специалиста. Я смотрю, все устраивает, мы берем этого человека на работу, а потом по факту понимаем, что это просто была красивая презентация, ну и приходится расставаться с таким человеком, тоже неприятно.
1: Иногда для того, чтобы проверить, как мыслит соискатель, работодатель устраивает для него внезапные и необычные проверки. Например, в зарубежных СМИ встречаются истории людей, которые проходили собеседование в Google, Microsoft или Apple. Так Стив Джобс якобы любил вопросы в духе «Сколько автомобилей в Соединенных Штатах?» или «Если бы вы были доставщиком пиццы, какую пользу вам принесли бы ножницы?» Илон Маск в интервью CNBC признавался, что проверяет, лжет ли соискатель, просто спрашивая его, какие самые сложные проблемы вы решили. Однако порой и кандидаты на должность топ-менеджера теряются на собеседованиях, говорит директор практики корпоративных коммуникаций Михайлов и партнеры Виктор Чуков.
7: На этапе подготовки резюме использование общих фраз, типа ответственные, дисциплинированные, сплошь и рядом, характерные для топов и для рядовых сотрудников. Но еще хуже – это описание опыта в формате должностных инструкций, разработка стратегии продвижения, подготовка стратегических текстов, составление отчетности для там акционеров и топ-менеджмента. Все это формальности, в реальности ничего не говорящие про опыт кандидата. Часто люди грешат и используют нейросети для подготовки таких текстов, это тоже становится видно.
5: А если вот даже у человека не такой большой опыт, как ему грамотно на очном собеседовании этот опыт презентовать и как правильно рассказать о себе?
7: Даже человек с отсутствующим опытом может мыслить уникально и наверняка мыслит. Нешаблонный подход нужно и транслировать. Если ты пришел устраиваться в компанию, заниматься какой-то конкретной работой, предложи какие-то идеи, задавай больше вопросов, уточняй и показывай, что тебе не все равно, ты не к любому работодателю готов выйти, а выбираешь конкретно эту компанию. Большинство собеседований, к сожалению, проходят по принципу «я бы хотел получать от вас зарплату, работать 8 часов в сутки».
1: Специалисты по подбору персонала делятся, что в среднем соискатели проходят 15 собеседований, прежде чем получить работу. А каждый третий предприниматель обращается к услугам карьерных коучей. Например, на HeadHunter есть опция репетиции собеседования. Она обойдется в 4 500 рублей. Частные специалисты предлагают помощь под ключ. Они составят кандидату резюме и проведут консультации по трудоустройству. Стоимость услуг начинается от 5 000 рублей. Теперь о трафике в Москве. По информации Яндекс.Карт, местами затруднения сейчас 3 балла, 4 на МКАД, по 5 на третьем транспортном, Садовом и Бульварном. 13 часов 23 минуты в Москве. Это «Коммерсант ФМ». Слово Дарьи Надиной.
3: Новости города.
2: Из-за хорошей погоды в Москве начали отключать отопление. По данным комплекса городского хозяйства столицы, отопление предстоит отключить более чем в 74 тысячах зданий, среди которых 34 тысячи – это жилые дома. Сначала батареи отключат в промышленных и административных зданиях, после – в жилых домах, образовательных, медицинских учреждениях. Отопление отключают, если среднесуточная температура держится выше плюс 8 5 дней подряд, и ожидается ее дальнейшее повышение. Количество беспилотных трамваев в Москве будет увеличено до 15 к концу года. А к 2030-му беспилотными станут примерно 2/3 столичного парка трамваев, сообщил Сергей Собянин. Пока в городе 4 беспилотных трамвая, часть входит в тестовом режиме, изучают маршруты и составляют высокоточную карту. Мэр рассказал, что программное обеспечение для беспилотного трамвая создали сотрудники московского метрополитена. Умная технология уникальна, работает точнее и стабильнее зарубежных аналогов. В Москве открылись уличные выставки, посвященные героям Великой Отечественной войны. Увидеть их можно на Арбате, Чистопрудном, Рождественском бульварах. Посетители посмотрят редкие кадры, военную фотохронику, снимки маршалов, актеров, уникальные фотографии с Лидией Руслановой и многое другое.
1: С экономическими новостями Олег Богданов.
3: Деньги и биржи.
8: На 9% уже падают цены на нефть. $100.38 стоит Brent, WTI $92.29. Заявление о том, что Иран и США близки к подписанию мирного соглашения, привело к такому движению. Мощное движение на нефтяном рынке. Соответственно, рисков меньше. Акции ушли вверх. Европейские индексы растут на 2,5% в среднем. Это и в Германии, и во Франции. Даже 2,6% в Германии, 2,7% во Франции, 2% и 2,2% рост в Великобритании. Фьючерсы на американские индексы тоже ушли вверх под процент. Темпы роста резко снизился доллар США на мировом рынке. Рисков меньше, доллар слабее. Старая зависимость 0,6% теряет индекс доллара. Евро-доллар 1,1768, фунт 1,3615, иена 155,93, иена на проценты 0,2, кстати, выросла. Российский рынок, ну, у нас, понятно, обратное движение, у нас индекс Мосбиржи падает на проценты 0,1, 2,616 текущий уровень. Ну, тут еще реакция на геополитику, на внутренние дела. Украинские власти заявляют, что перемирие, которое они обозначили, сорвано. Но это значит, что эскалация будет нарастать. Рынок падает. Падают и нефтяные компании, они тянут рынок вниз. Сургут привилегирован на 3%, Татнефть на 3,3%. Российский рубль. Здесь была реакция на заявление Минфина о начале операции на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила. Минфин обозначил объем операций в 110 миллиардов рублей на май и начало июня. В день получается 5,8 миллиарда рублей. Зеркалирование СЦБ приводит к тому, что чистая сумма будет 1,2 миллиарда рублей. Рубль отыграл 10 копеек у юаня, но сейчас постепенно снова начинает снижаться. 10,98 последняя цена.
3: Коммерсант ФМ. Время и место. С 22 по 31 мая. 26-й международный театральный фестиваль «Мельховская весна». Спектакли по произведениям Чехова и Булгакова из театров России, Вьетнама, Сербии, Ирана, Казахстана и других стран в неповторимой атмосфере чеховской усадьбы среди цветущих садов. Место проведения – музей-заповедник Антона Павловича Чехова «Мельхова». Автопилот с Дмитрием Гронским.
9: Спроси любого из нас, что он знает об автопромышленности Португалии, просто пожмут плечами даже те, кому довелось посетить эту маленькую симпатичную страну. Между тем, автомобилестроение – один из ключевых секторов экономики страны. В Португалии работают заводы Toyota, Peugeot, Citroën и, конечно же, Volkswagen. А есть ли там свои автомобильные бренды? С конца 70-х годов прошлого века и до начала века нынешнего в Португалии успешно трудилась компания UMM. Эта марка из Лиссабона производила брутальные спортивные внедорожники. Внешне это было что-то среднее между Land Rover Defender и мерседесовским Унимогом. Машина славилась своей надежностью и проходимостью, успешно участвовала в ралли-рейдах Дакар. Примерно тогда же на слуху был местный бренд Partara, который, как можно догадаться из названия, производил в Португалии по лицензии румынские внедорожники Ara, тоже по-своему легендарные машины. О суперкарах из Португалии вы что-нибудь слышали? Так вот, есть шанс, что теперь услышите. Компания Adamastor из Порту представила свой первый гиперкар, модель Фурия. Автомобиль оснащен 3,5-литровым твин-турбо V6 от Ford GT мощностью 650 лошадиных сил. Разгон с 0 до сотни занимает около 3,5 секунд, а максимальная скорость превышает 300 км в час. Машина создается с прицелом на гоночную трассу, но предполагает и версии для дорог общего пользования. Фурия – это полностью оригинальная конструкция, главный акцент которой сделан на аэродинамику и низкий вес. Он у Фурии чуть более тонны. Кузов выполнен полностью из углепластика, а под днищем установлены 2 вентиляционных канала Вентури для создания прижимной силы. Предполагается, что тираж Adamastor Фурия будет ограничен всего 60 экземпляров. На всех желающих машин, вероятно, не хватит, но главное не это. Сегодня, похоже, все уже смирились с тем, что автомобильный масс-маркет будет весь за китайцами. И, пожалуй, единственный сегодня способ заявить о себе на ниве автомобилестроения – это сконструировать и построить спорткар. Как это сделала маленькая фирма Adamastor из города Порту.
3: Автопилот с Дмитрием Гронским. Государственные финансы – это искусство передавать деньги из рук в руки до тех пор, пока они не исчезнут. Роберт Сарнов, американский предприниматель. Реклама.
10: Эта брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя, потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы 646-3046, код 495.
1: В Москве 13:30, в студии Алексей Нарышкин.
3: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93.6 FM.
1: 6 мая, среда, за окном 25 градусов, пробки в городе 3 балла в этом часе. Российские власти решают, как продлить срок службы самолетов Сухой Суперджет 100. Самый проблемный агрегат – это двигатель, который делали вместе с французами. Какой ресурс у самолетов этой модели? Каждый восьмой россиянин получает столько, сколько он и планировал. Но большинство граждан признаются, к обозначенным финансовым целям они не могут приблизиться. Почему реальность не совпадает с ожиданиями? Пенсия российского блогера может превысить 40 тысяч рублей. Как инфлюенсерам сформировать подобные накопления? США предложили Ирану подписать меморандум о завершении войны. Будущая сделка предполагает в том числе вывоз урана из республики и снятие американских санкций. Вашингтон, по данным Axios, ждет ответа от Тегерана в течение 2 дней. Готовы ли стороны к миру и на каких условиях? Полностью импортозамещенный российский суперджет отправится в первый рейс до конца года. По крайней мере, такое развитие событий допустил глава Минпромторга Антон Алиханов. Новая модификация самолета должна получить российский двигатель ПД-8 и полностью отечественную авионику. Насколько реалистичны планы по запуску полностью импортозамещенного самолета? На этот вопрос «Коммерсант ФМ» ответил исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
11: Фактически большая часть программы сертификационных испытаний завершена благополучно. То есть осталось, по большому счету, только лишь оформление доказательной документации, которую рассмотрит Росавиация. Как ожидается, в августе нынешнего года может быть выдан сертификат на импортозамещенный суперджет. После выдачи сертификата откроется возможность для передачи самолета в эксплуатацию заказчика. Те заявления, которые сейчас делают представители Минпромторга, указывают на то, что есть довольно-таки внушительный производственный задел, который сейчас оценивается примерно 26 самолетов в разной степени готовности, что даст возможность после получения сертификата достаточно быстро поставить авиакомпании некоторое количество лайков.
1: Параллельно власти пытаются продлить срок службы уже летающих суперджетов, сообщают ведомости. Однако переоборудование уже находящихся в эксплуатации самолетов – задача даже более сложная, чем выпуск полностью новой модификации, отмечает основатель сервиса РАН Авиа Андрей Петраков.
12: Так быстро, как изначально планировалось реализовать программу 2030, производство 1000 самолетов к 2030 году, ну, не получается. И понятно, что надо максимально продлить жизнь тому, что есть. Проблема в том, что даже еще и до всяких санкций не было прецедентов ремонта. Потому что изначально ремонтопригодность его была очень ограничена. Зачастую планировалась даже просто замена этого двигателя на случай, если у него случаются какие-то серьезные неплановые поломки, как, например, с камерой сгорания. Обсуждался, начиная с 2022 года, вариант ремоторизации оригинальной конструкции суперджета с иностранно-российским двигателем на полностью отечественный двигатель. Но вот это все упиралось в то, что ПТ-8 еще сам в процессе разработки. Ремоторизация уже находящаяся в эксплуатации самолетов является задачей более даже сложной, чем фактически производство нового суперджета с новым двигателем, как новой модификации. И этот проект, насколько я знаю, еще не начинался. И если даже условно его сегодня начать, то это как минимум пройдет 3-5 лет, когда его можно будет начать реализовывать.
1: Сейчас в эксплуатации около 160 самолетов семейства Суперджет. Хотя изначально к 2030 году российским авиакомпаниям обещали порядка тысячи отечественных бортов. Между тем, Антон Алиханов заявил, что создание полностью российского пассажирского лайнера – крайне долгий процесс, и он может занять более 20 лет. Умеют экономить, но недовольны уровнем доходов. Россияне рассказали о своем финансовом положении. По данным исследования сервиса Выберу.ру, только 12% респондентов достигли желаемого заработка, а почти 40% считают бережливость поводом для гордости. Подробнее об отношении россиян к деньгам в справке Коммерсанта ФМ.
3: Детали.
13: Согласно исследованию, большинство россиян недовольны текущим уровнем дохода. 31% оценивает свое положение как близкое к цели, но почти 60% считают, что существенно отстают от нее. При этом финансовые ожидания остаются высокими. Треть граждан хотят увеличить заработок в 1.5 раза, а почти 50% хотели бы его удвоить. Практически каждый второй рассчитывает добиться этого за счет инвестиций, запуска своего дела или смены профессии. Аналитики отмечают, что у россиян эмоциональное отношение к деньгам. Для 40% доходы напрямую связаны с ощущением личного успеха. При этом почти треть респондентов испытывает неловкость из-за своего заработка, а четверть, наоборот, гордится финансовыми результатами. Кроме того, внутреннее удовлетворение россиянам приносит экономия. Умение копить деньги считают своей сильной стороной почти 40% опрошенных. Впрочем, еще примерно треть называет бережливость вынужденной мерой. В целом, регулярные накопления делают 40% россиян. Остальные откладывают средства несистемно или вовсе не считают такую стратегию эффективной. При этом рост доходов не всегда приводит к улучшению материального состояния. Около трети респондентов отмечают, что их потребности растут быстрее заработка, а часть финансового прироста съедают инфляция и кредиты. В результате даже при увеличении зарплаты ощущение финансового комфорта для значительной доли россиян остается недостижимым.
1: По данным опроса ФОМ, у четверти россиян за последние 2-3 месяца ухудшилось материальное положение. При этом многие отмечают, что на ситуацию не влияет даже рост зарплаты. Число турфирм год к году сократилось на 34%. Только за первый квартал были ликвидированы 1200 таких компаний. Это подсчеты сервиса «Контурфокус». В прошлом году тенденция была обратной. По данным «Коммерсанта», связано это с уменьшением расходов на туристические услуги, сокращением числа рейсов за рубеж на фоне войны на Ближнем Востоке и компенсацией за отмененные туры в регион. Совокупный объем выплат ранее оценивали почти в 20 миллиардов рублей. При этом переключиться на внутренний туризм бизнесу не удалось. Впрочем, вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин с подсчетами не совсем согласен.
14: Анализируя цифры статистики, нужно учитывать тот факт, что, например, в сегменте туроператоров выездного туризма сокращений как таковых нет. 400 компаний, входящих в федеральный реестр туроператоров по выездному туризму, работают из года в год стабильно, и здесь не видно. видна статистика по снижению количества компаний. В турагентском сегменте действительно могут быть изменения. Это связано в том числе с развитием и онлайн-продаж. И в этой ситуации, конечно, нужно учитывать тот факт, что этот год очень сложный, особенно после февральских событий. На Ближнем Востоке действительно сократился и выездной туризм на 10-15%. На 19% мы видим снижение статистики именно пакетных туров по России. Но делать прогнозы еще преждевременно, так как сейчас по глубине бронирования еще сложно представить, а какой же будет летний сезон. Увы, из-за проблем во въездном туризме, из-за закрытия воздушного сообщения, сложностей платежей и сложностей с связью, есть действительно и отток в въездном туризме. Но здесь, наверное, после определенных моментов, связанных со стабилизацией, могут быть и позитивные изменения.
1: Проблема сокращений коснулась в большей степени малый бизнес, рассказали Коммерсант ФМ представители рынка. По данным Контор Фокус, почти половина всех турфирм в России работают сейчас в статусе ИП. И с начала года многие из них не выдерживают нагрузку по налогам и новые расходы, отмечает Коммерсант. Гендиректор туроператора «Пантеон» Анатолий Гаркушин рассказал, что с новыми рисками сталкивается и крупный бизнес.
15: Не слышал о закрытии массового турфирм, тем более, что приведенная статистика не отражает количество открывшихся и закрывшихся туроператоров. И это, скорее всего, какие-то небольшие турагентства или индивидуальные предприниматели.
16: А есть ли у крупных игроков предпосылки к сокращениям? Насколько изменились расходы и спрос с начала 2026 года?
15: Да, у нас сейчас нет направлений Эмиратов, Катара, Бахрейна, но открыто еще много стран. Спрос идет на Египет, на Турцию, Мальдивы, Сейшелы, Маврикий. Есть еще, конечно же, сложность, что перелеты были со стыковкой в тех же Эмиратах. Падение спроса небольшое есть, конечно же, отрицать это нельзя, но это не глобальное. Ну и вторая сложность, то, что у туроператоров, которые работали Эмиратами, остались большие депозиты в отелях и в авиакомпаниях. Тех же Fly Dubai, те, кто брали блоки, до сих пор не получили деньги от авиакомпании обратно.
1: Охлаждение сказалось и на гостиничном рынке. Так, московские отельеры из-за ограниченного спроса в первом квартале впервые за 5 лет снизили цены. Дональд Трамп собирается потратить на свой бальный зал уже 1 миллиард долларов. Стоимость проекта выросла больше, чем в 5 раз с момента, когда президент США впервые рассказал об идее в начале 2025-го. В октябре строители снесли восточное крыло Белого дома, чтобы построить на его месте более крупное здание государственного бального зала. Накануне республиканцы представили в Сенате проект финансирования внутренней безопасности на сумму около 70 миллиардов долларов. Из них 1 миллиард планируется выделить на укрепление будущего бального зала. По данным CNN, для принятия законопроекта хватит лишь голосов республиканцев. В случае одобрения финансирование будет действовать до осени 2029-го. Впрочем, ситуацией уже очень недовольны демократы, говорит корреспондент NBC News Гейб Гутьеррес.
17: В сети появились новые кадры бурного строительства бального зала в Белом доме. Однако сегодня демократы обвиняют администрацию в подмене условий, после того, как республиканцы в Конгрессе представили новый законопроект, предусматривающий выделение миллиарда долларов на меры безопасности, которые связаны с этим проектом. Президент в течение нескольких месяцев утверждал, что строительство будет полностью оплачено частными инвесторами. Теперь Белый дом настаивает, что деньги налогоплательщиков пойдут только на обеспечение безопасности, а сам бальный зал по-прежнему оплатят доноры. Чтобы оправдать строительство в суде, администрация в том месяце утверждала, что здание построят должным образом. Оно будет выдерживать атаки дронов, а также там предусмотрены подземные медицинские лаборатории и бомбоубежища. После того, как на ужине ассоциации корреспондентов в Белом доме на президента, судя по всему, было совершено покушение, Трамп заявил, что большое и хорошо защищенное пространство для мероприятий — это просто необходимость. Строительные работы пока продолжаются. В следующем месяце апелляционный суд рассмотрит вопрос о том, можно ли их продолжать.
1: Национальный фонд сохранения исторического наследия США подал на Трампа в суд за снос восточного крыла Белого дома. Технически президенты не имеют прав на здание и не могут менять в нем что-то без разрешения Конгресса. В апреле суд запретил строительство бального зала, но с оговоркой: работы можно продолжать в целях обеспечения безопасности. Спустя 2 недели апелляция признала формулировку слишком размытой и отправила дело на повторное рассмотрение. На это время стройку разрешено вести дальше. 26 апреля во время ужина президента с журналистами в отеле «Вашингтон Хилтон» началась стрельба. После этого Трамп стал еще больше зацикливаться на идее пули непробиваемого бального зала, отметил ведущий Джимми Киммел.
18: Может, в следующем году Мет-гала проведут в бальном зале Белого дома? Не знаю, в чем там дело, но Трамп просто одержим идеей его построить. И особенно активно продвигает ее с момента стрельбы на ужине Ассоциации корреспондентов. При этом сначала он говорил, что проект будет стоить 200 миллионов долларов и оплатят все частные инвесторы. Потом цена выросла до 400 миллионов. В итоге администрация хочет, чтобы за все платили мы. Миллиард долларов за бальный зал. Ну, что сказать, человек любит танцевать. Проект вообще крайне непопулярен. Только 28% американцев с одобрением отнеслись к тому, что Трамп снес половину Белого дома посреди ночи, чтобы начать строительство своего бального зала. И такие данные соцопроса были еще до того, как мы узнали, что платить придется нам. Кстати, в True Social Трамп минимум 13 раз писал, что на проект не уйдет ни доллара из налогов. Я вообще не понимаю, зачем ему бальный зал. Он и так неплохо правит бал. Джей Ди Вэнс, Линдси Грэм, да и в целом республиканцы почти все танцуют под его дудку.
1: По словам Трампа, ему удалось собрать 350 миллионов долларов от личных спонсоров на строительство бального зала. Работы, как ожидается, завершатся к лету 2028-го.
3: Коммерсант ФМ. Время и место. 16 мая. Москва. Сольный концерт Дениса Мацуева. В программе фортепианные произведения Шуберта, Шумана и Листа. Место проведения – концертный зал Чайковского. Триумфальная площадь 4. Начало в 7 вечера. Подробности на сайте meloman.ru.
19: Идея. На Аляске защитники редких птиц готовы присвоить имя бывшего мучному червю или грызуну.
3: Ниша.
19: В последние годы многие азиатские тренды неплохо приживались в России. От бабл-чая до кимчи.
3: Технологии.
19: Теперь мошенники все чаще выдают себя за знакомых, смешивая киберпреступность с эмоциональными манипуляциями.
3: Идеи для жизни, работы и отдыха в программе «Офф-топ» с Яной Лубниной. Ежедневно. На Коммерсант ФМ.
1: 13:45 в Москве, в студии с последними новостями Дарья Надина.
20: Здравствуйте.
3: Latest news.
20: Владимир Зеленский заявил, что Россия сорвала объявленное Украиной перемирие. При этом будет ли Киев соблюдать предложенный России режим тишины 8 и 9 мая, Зеленский уточнить не стал. В свою очередь, российская Минобороны сообщила, что российские военные в течение суток нанесли удары по цехам сборки беспилотников самолетного типа и украинским складам горючего. По данным ведомства, ударам подверглись позиции ВСУ в 156 районах. Российские военные в течение суток уничтожили 605 беспилотников самолетного типа вооруженных сил Украины. Минпромторг поддержал НДС в 22% на зарубежные интернет-заказы с 2027 года. При этом в ведомстве рассказали, что совместно с Минфином разрабатывают план более плавного введения НДС на импортируемые товары. В 2027 году его должны установить на уровне 7%, в 2028 году увеличить до 14%, а в 2029 уже до 22%. Европротокол о ДТП нельзя оформить онлайн при отсутствии интернета. Водителям лучше возить с собой бумажный бланк. Об этом арти заявили в Российском союзе автостраховщиков. Кроме того, там посоветовали водителям иметь при себе распечатанный полис ОСАГО. На фоне ограничений связи сотрудник ГАИ не всегда сможет проверить полис, используя служебный интернет-сервис. Погода. В Москве в эти минуты 25 градусов, облачно с прояснениями. Давление в норме. Осадков сегодня до конца дня не ожидается. Дарья Надина, радио «Коммерсант ФМ».
1: 43 тысячи рублей. Такая пенсия ждет блогеров. Правда, для этого им придется на протяжении 25 лет делать страховые взносы. Совокупно 14 миллионов рублей. Об этом в интервью «Коммерсант ФМ» рассказал профессор финансового университета Александр Сафонов. Пенсия блогеров, которые добровольно делают страховые взносы, зависит только от двух параметров – размера отчислений и продолжительности стажа. В большинстве случаев инфлюенсеры работают в режиме самозанятости или ИП, поэтому о своей старости им лучше задуматься уже сейчас, говорит Александр Сафонов.
0: Любая профессия, которая носит такое красивое название фриланс, креативность, если у нее не присутствует трудовой договор, они при этом не имеют права на страховую пенсию. Почему? Потому что с их заработной платы никто не перечисляет фонд социального страхования взносы.
21: А что в таком случае им делать?
0: Они должны поучаствовать в добровольном подписании договора с фондом социального страхования и платить страховые взносы по установленному тарифу. Минимальный тариф – это вот оплата 20% самрота, максимальный взнос может составлять там 576 тысяч. Вот если коллеги будут в течение как минимум 15 лет производить такие взносы, то у них появится право либо на минимальную пенсию, либо там на ту пенсию, которую они заработают с максимального размера. Но максимальная пенсия, в принципе, может достигать 50 тысяч. И минимальная планка – это различный минимум в субъекте Российской Федерации, где проживает представитель вот этой социальной, красивой, креативной профессии.
21: А есть ли еще какой-нибудь вариант?
0: Выбрать государственный пенсионный фонд, вносить туда деньги. Ну, там есть одна проблема, связанная с тем, что нужно достаточно большое количество денег туда вносить. Это раз. А вторая проблема заключается в том, что мы с вами не можем предположить, как будет развиваться финансовый рынок. Ну, во всяком случае, мировая практика вот подчеркивает, что самым надежным элементом это все-таки является государственное обязательное пенсионное страхование.
21: А многие ли блогеры пользуются этими инструментами?
0: Большинство людей не думают о будущем. Единицы участвуют в этом процессе. Остальные считают, что если они заработают на рекламе какие-то деньги, то смогут их вложить в недвижимость, в депозиты, в конечном итоге таким образом обеспечить себе старость.
1: Как сейчас блогеры готовятся к пенсии? Валентин Петухов, известный как Вилсаком, говорит, что многие рассчитывают обеспечивать себя за счет своей аудитории. Кто-то дополнительно открывает свой бизнес.
22: Я так думаю, что я не одинок в предположениях, что люди, которые занимаются блогингом, там, инфлюенс-маркетингом и прочее, скорее всего, сталкивались действительно с инструментами инвестиций, вкладов и так далее. Но и у них есть преимущество, в отличие от многих других профессий, даже когда они уже будут находиться, скажем так, в пассивном варианте своего существования, они продолжат зарабатывать деньги на той аудитории, которую они успели скопить. То есть, мне кажется, для блогера накопление и подготовка к пенсии не выглядит как классический инструмент. То есть это не деньги, это тот медиа-актив, который люди успели скопить за время своей деятельности.
21: А какого рода инвестиции сейчас популярны среди блогеров?
22: Тренд, который сейчас актуален в блогинге, это то, что многие открывают бизнесы, используя свой ресурс как, в кавычках, бесплатную рекламу для продвижения собственных брендов. Это могут быть как и бренды в разных сферах, так и какие-то там заведения, кафе, рестораны и так далее, и так далее. Поэтому, вот, мне кажется, пенсия блогера будет складываться из многих факторов, и классические пенсионные накопления, наверное, будут занимать последнюю позицию.
1: По данным опроса группы «Ренессанс страхования», чуть больше половины россиян полностью полагаются на госпенсию. Свыше треть респондентов ответили, что пока только планируют свои вклады, но рассчитывают только на собственные накопления. Каждый восьмой ответил, что уже откладывает деньги. Главными инструментами они называют вложения в недвижимость, банковские вклады и инвестиции. Автор YouTube-канала «Бэткомедиан» Евгений Баженов признается, с учетом экономической ситуации и неопределенности, надежды на государственную пенсию у него нет.
23: Глобально я не планировал эту идею просто потому, что экономическая ситуация не позволяет рассчитывать что-то на горизонт даже после года. У нас, как у там, блогерского сообщества, частично работу в целом отбирают, можно сказать, закрывая площадки и так далее, и так далее. И просчитывать на пенсии еще в этих условиях – это тяжело. Как просто человек, который зарегистрировал индивидуального предпринимателя, отчисления регулярные производятся, там надежда на какую-то пенсию-то есть, безусловно, но тут расчет на собственные средства. Безусловно, там вклады, все это используется. Каких-то гениальных многоходовочек нет. Мне кажется, тут вообще блогеров как-то выделять отдельно не стоит. Я думаю, что этот вопрос в целом висит в воздухе. Если люди следят за новостями, они понимают, что надежда на социальные обещанные какие-то гарантии, они могут за секунду испариться.
1: Как показало исследование Superjob, большинство россиян считает, что их вполне бы устроила пенсия в 54 тысячи рублей. При этом, по данным социального фонда, на деле средний размер пенсии в России сейчас в два раза меньше. Rolling Stones выпустят новый альбом впервые за 3 года. Пластинка под названием Foreign Dance станет уже 25-й студийной работой группы. Релиз запланирован на июль. Накануне музыканты представили новый сингл Rough and Twisted на закрытой презентации в Нью-Йорке. Среди гостей были Леонардо Ди Каприо и оскароносный режиссер Бас Лурман.

0: В записи нового альбома приняли участие Пол Маккартни, фронтмен The Cure Роберт Смит и барабанщик Red Hot Chili Peppers Чет Смит. При этом сами Rolling Stones говорят, что по-прежнему не хотят превращаться в группу из прошлого и продолжают экспериментировать со звучанием. Станет ли новый альбом группы большим событием? Редактор раздела «Культура» газеты «Ру» Ярослав Забалуев считает, что для Rolling Stones успех давно уже не зависит только от качества материала.
1: Прошлый альбом Rolling Stones был супер успешен, они из него получили Грэмми. Поп-культура постоянно переживает какую-то ностальгию. Rolling Stones, безусловно, достойны этой ностальгии объект. Они не выходят из моды. Я был на Rolling Stones в 2018 году в Польше. Это был переполненный стадион людей всех возрастов. Был последний тур мировой в Чарли Уотсу, как потом выяснилось. Живьем совершенно очевидно, что эта музыка вне времени.
2: Как вы считаете, качество записанного материала повлияет на коммерческий успех пластинки?
1: Мне кажется, это уже не важно. Потому что альбом Rolling Stones — это артефакт. Я уверен, что он будет издан во всех возможных, очень дорогих вариантах на виниле. Все эти тиражи будут проданы и принесут группе большие деньги, в которых, впрочем, эти музыканты уже давно-давно нуждаются. Очевидно, что все хорошо провели время и потом еще на этом хорошо заработают. Что касается новизны стилистической, я не уверен, что Rolling Stones в ней нуждаются, но я читал, что Мик Джаггер контролирует процесс не только сочинения песен, но и продюсирования, и он говорил, что им не нужен еще один альбом Six Fingers, что Rolling Stones — это группа, которая должна двигаться вперед. Но мне кажется, что если эти изменения будут, то они будут заметны, ну, для самого Мика Джаггера и для самых преданных и последовательных поклонников группы.
0: Предыдущий альбом Hackney Diamonds стал первой пластинкой группы с оригинальным материалом почти за два десятилетия. За всю свою карьеру Rolling Stones продали свыше 250 миллионов пластинок и остаются одной из самых популярных рок-групп в мире. Теперь столичные пробки. По информации Яндекс.Карт, местами есть затруднения. 3 балла в целом. 4 на третьем транспортном, Садовом и Бульварном. 7 на Московской кольцевой. Там крупная пробка на полтора часа на внешней стороне от Строгино до Рублево-Успенского шоссе. 13.55 в Москве. Это Коммерсант ФМ. Слово Дарьи Надиной.
3: Новости города.
4: Москва потратила рекордно мало денег на празднование Дня Победы в этом году. Всего 45 миллионов 300 тысяч рублей. Для сравнения, на празднование 75-й годовщины Победы 6 лет назад московские власти потратили более 1 миллиарда. И добавлю также, что сегодня в городе прошла репетиция воздушной части парка.

0: одно транспортное средство. Однако министерство планирует внести изменения в рекомендации по управлению парковочным пространством в городах до конца июня. Документ уже направлен в регионы, где местные власти самостоятельно определяют порядок предоставления льгот.
1: С экономическими новостями Олег Богданов.
2: Деньги и биржи.
3: Добрый день. Появились подробности меморандума, который подписали Иран и Соединенные Штаты. Американцы предлагают открыть полностью Ормузский пролив. Они, в свою очередь, снимут блокаду Ирана. По ядерной сделке переговоры откладываются, то есть переносятся на более поздний период. И американцы предлагают Ирану, чтобы те обязались ввести мораторий на обогащение урана. Нефть реагирует бурным снижением. 10,5% потерял Brent, уже ниже $100. Идет 98,35. WTI падает на $12.14. Цена $89.90. Растут активно все мировые рынки, кроме российского. У нас снижение, понятно, связано с нефтегазовым сегментом. В Германии рост уже 3%, во Франции больше 3%, 3,1%, в Великобритании 2,4%. На процент вырос фьючерс на индекс S&P 500. Доллар падает на мировом рынке очень активно, он снижается на 0,9% по индексу. Доллар упал, евро-доллар 1,1792, фунт британский 1,3638, иена 155,66. У нас рубль укрепился, но здесь другая причина решения Минфина по операциям в рамках бюджетного правила. Объем операции гораздо ниже, чем ожидали игроки. Ну и это 110 миллиардов рублей на май и начало июня обозначил Минфин, 5,8 миллиарда рублей. С учетом солидирования с Центробанком получится всего 1,2 миллиарда рублей. Рубль укрепился, юань-рубль 10,92, ну где-то на процент и 0,3 рубль растет. Доллар-рубль на внебиржевом рынке идет по 74 рубля 95 копеек.
1: 13:58. Это Алексей Нарышкин. Следующий час на Коммерсант ФМ проведет Оксана Барыкина. Связаться с нами вы можете через чат-бот в телеграм-канале KFM936.
2: Коммерсант ФМ. Время и место. С 6 по 9 июля. Екатеринбург. Международная промышленная выставка «Иннопром». Основная площадка для бизнеса, технологий и международного сотрудничества. 15 тысяч организаций-участников. Делегации из разных стран. Передовые решения для промышленности и новые партнерства. Подробности и регистрация на официальном сайте expo.inoprom.com. Чем больше моя слава, тем я больше тупею. И таково, несомненно, общее правило. Альберт Эйнштейн. Реклама. Газета «Коммерсант». Оперативно, объективно и достоверно о главных событиях. Журналисты издательского дома «Коммерсант» готовы подписаться под каждым своим словом. Подпишитесь и вы. Телефон службы подписки 8 800 600 0556. Для лиц старше 16 лет. Телефон рекламной службы 646-3046, код 495. Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы. 93 и мнения. Коммерсант ФМ 93.6.
0: 2 часа дня в Москве. В студии Оксана Барыкина. Здравствуйте.
2: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93.6 FM.
0: 6 мая, среда, плюс 25 градусов в Москве. Пробки 3 балла в этом часе. Дело ближайших 2 суток. Агентство «Аксиос» утверждает, США и Иран близки к подписанию меморандума о завершении конфликта. Каких соглашений уже удалось достичь странам? Минфин с 8 мая возобновит покупку валют.

0: валюты и золота по бюджетному правилу. Рубль позитивно отреагировал на эту новость. До этого почти год министерство лишь продавало активы, а в марте и апреле все сделки были поставлены на паузу. Сервис Выбери.ру выяснил, как россияне относятся к своему финансовому положению. Оказалось, почти 40% считают бережливость поводом для гордости, а многие ли достигли желаемого заработка. Искусство себя продавать. Согласно опросу, шаблонные фразы и сбивчивые речи встречаются у большинства соискателей. Как же научиться проходить собеседование грамотно? США и Иран близки к подписанию меморандума о завершении конфликта. Вашингтон ожидает ответа от Тегерана по ключевым пунктам соглашения в течение ближайших двух суток. Об этом пишет Рейтер и Аксиос со ссылкой на американских и пакистанских чиновников.
1: Война на Ближнем Востоке.
0: Сделка предполагает, что страны объявят о завершении войны и начнут 30-дневные переговоры по ядерной программе. США согласятся снять с Ирана санкции, разблокировать замороженные активы республики за рубежом. Тегеран, в свою очередь, будет готов ввести мораторий на обогащение урана. Обе стороны при этом должны будут открыть Ормузский пролив для коммерческих судов. Каковы шансы на заключение мира? Эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов допускает, что Вашингтон и Тегеран смогут договориться.
2: Действительно похоже, что стороны приближаются к заключению соглашения. На Дональда Трампа давит необходимость заканчивать войну без согласования с Конгрессом. На него давит ситуация в мировой экономике. На Иран давит ситуация в их собственной стране. За последние два месяца страна практически не функционирует, не работают предприятия. Что касается условий соглашения, я полагаю, что у Ирана есть необходимость получить какую-то гарантию безопасности. Или ядерное оружие, или контроль Ормузского пролива. А судя по утечкам, Иран будет согласен на разблокировку Ормузского пролива. Не означает, что в нужный момент, когда США и Израиль решатся на повторное нападение, Ормузский пролив будет заново заблокирован. И в этом плане в руках у Исламской Республики остается довольно влиятельный рычаг, который позволит быть уверенным в собственной безопасности.
0: Как пишет Аксиос, Иран предлагает ввести мораторий на обогащение урана на 5 лет. США, в свою очередь, требует 20-летний срок. Тегеран также готов вывести из страны уже имеющееся топливо, отмечает Аксиос. Впрочем, руководитель Восточного культурного центра Института Востоковедения Иран Лана Равандиев-Фадаи сомневается в том, что Исламская Республика готова отказаться от ядерной программы.
3: С одной стороны, иранцы не хотят воевать, они не хотят, чтобы гибли люди. С другой стороны, то, что американцы диктуют время, условия, это не совсем нормально. В Иране уже очень многие люди сейчас наоборот считают, что правительству не надо ни на какие переговоры идти. Внутри правительства есть споры, а вообще нужно ли нам требовать отмены санкций? Это не гарантирует то, что войну заново не начнут. Отказаться от своей ядерная программа – это и прорыв технологии, это и суверенитет государства. Будет ли Израиль бомбить Ливан дальше, отказаться от своих союзников? Для Ирана это вопрос о безопасности самого Ирана в том числе.
0: Минувшей ночью Дональд Трамп объявил о приостановке операции по освобождению танкеров и сухогрузов, застрявших в Персидском заливе. Президент объяснил решение именно тем, что Вашингтон достиг прогресса в переговорах с Тегераном. Вдобавок приостановить миссию попросил Пакистан, который выступает посредником между Белым домом и иранскими властями. Несмотря на это, старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кушкин сомневается в том, что стороны смогут заключить сделку в скором времени.
4: Трамп сейчас пытается выиграть время. Текущая ситуация его устраивает. Она позволяет и удерживать цены на бензин на необходимом уровне. Сейчас невыгодна эскалация. Ему выгодна риторика играть в сильного лидера, который умеет говорить с позиции силы. Сейчас же у нас электоральный сезон. Говорить о серьезной эскалации все равно, что самоубийство для республиканцев будет. То есть Трамп тогда просто их похоронит на промежуточных выборах. Ему, конечно же, это не нужно, потому что потом демократы ему устроят импичмент.
5: Рубио накануне объявил, что завершена и операция «Эпическая ярость», с которой началась война на Ближнем Востоке. Получается, сейчас Белый дом полностью исключает вариант боевых действий.
4: Речь идет о том, что они хотят избежать юридических проволочек, обязательно необходимость согласовывать войну с Конгрессом после истечения 60 дней. То в этом-то и заключается риторика о завершении операции. По сути, сейчас они заморозили конфликт, не решив корни проблемы. Конфликт может возобновиться, когда это будет удобно Трампу, в зависимости от внутриполитической динамики. Я думаю, пока переговоры ему выгодны, как минимум на этой неделе, к новой операции вряд ли. предвидится.
5: Тогда чего будут добиваться стороны на переговорах? И какие условия примет Вашингтон?
4: Это недопустимость обогащения урана, вот, потому что Трамп и затеял всю операцию ради этого. Но это такой пункт, который не вызывает взаимопонимания. Репарации Трамп не готов выплачивать Ирану. Вот эти два пункта минимум, они вряд ли будут урегулированы. Поэтому конфликт неразрешим на данном этапе.
0: На фоне новостей о переговорах нефть с утра стремительно дешевеет. Июльские фьючерсы на марку Brent теряют почти 11% и торгуются уже ниже $99 за баррель. Рубль укрепляется на фоне сообщений Минфина о возобновлении покупки валюты и золота. Министерство раскрыло плановый объем сделок в рамках бюджетного правила. Согласно пресс-релизу, в мае министерство будет ежедневно покупать валюту и золото на 5 800 000 000 рублей. Всего на эти цели за месяц направят больше 110 миллиардов. На стратегию влияют мировые цены на нефть. При превышении порогов $59 за баррель ЦБ пополняет бюджет за счет покупки золота и валюты. До этого почти год котировки были низкими, и Минфин только распродавал резервы. В марте и апреле все сделки были поставлены на паузу. Однако рынок рассчитывал, что вложения государства будут примерно в два раза больше. На этом фоне рубль начал резко расти. Доллар на межбанке торгуется ниже 75 рублей, а евро стоит чуть больше 88. Впрочем, значительного влияния на экономику ситуация не окажет, считает директор Центра исследований экономической политики МГУ Олег Буклемишев.
6: Во многом благодаря тому, что политика действительно то проводится, то не проводится, и устойчивого понимания, что будет дальше, нет. С другой стороны, на ближайшую перспективу будут учитываться закупки, которые были пропущены, а это были закупки не валюты, а как раз операции в обратную сторону. Наверное, рынок не ждет серьезных подвижек в рыночных объемах или другого кардинального изменения факторов. Поэтому, может быть, так рынок на все на это смотрит, что если будут закупки, то они не окажут существенного воздействия ни объемного на рынок, не соответственно ценового.
7: А нет ли такого, что рынок ожидал чего-то большего и задается вопросом, почему Минфин так осторожно себя ведет?
6: Просто они так посчитали. Я думаю, что это все по формуле считалось. Если бы были приняты решения забыть про те обратные операции, которые надо было делать раньше, то, может быть, что-то такое и произошло. Как было заявлено, все пропущенные операции тоже, по сути, будут установлены. А это означает, что на ближайшую перспективу будут объемы не такие большие. Может быть, кто-то что-то ожидал, но простейший подсчет показывал, что так оно и будет.
7: А как это в целом влияет на экономику и ваши прогнозы по курсу?
6: С точки зрения совсем уже далекой перспективы, вряд ли удастся закупить какие-то существенные объемы валюты, которые позволят преодолевать будущий кризис, каким-то образом влиять на операции бюджета в объемах, что называется. Что касается подвижки курса, неопределенности тут значительно больше, чем какой-то определенности по поводу этих самых операций. Сейчас рубль — это настолько валюта, цена на которую формируется не благодаря фундаментальным факторам, а каким-то вещам, которые скрыты от публики. Инсайды отсутствуют. Говорить о том, что что-то серьезно изменится, пока не подвинутся тектонические процессы в российской экономике в ту или иную сторону, будет введено какое-то новое регулирование или отменено старое, мне кажется, это особого смысла не имеет.
0: По оценке Минфина, нефтегазовые доходы российского бюджета в апреле превысили 855 миллиардов рублей. Это почти на 40% больше, чем в марте. Умеет экономить, но недовольны уровнем доходов. Россияне рассказали о своем финансовом положении. По данным исследования сервиса Выбери.ру, только 12% респондентов достигли желаемого заработка, а почти 40% считают бережливость поводом для гордости. Подробнее об отношении россиян к деньгам – справки Коммерсант ФМ.
8: Детали.
9: Согласно исследованию, большинство россиян недовольны текущим уровнем дохода. 31% оценивает свое положение как близкое к цели, но почти 60% считают, что существенно отстают от нее. При этом финансовые ожидания остаются высокими. Треть граждан хотят увеличить заработок в полтора раза, а почти 50% хотели бы его удвоить. Практически каждый второй рассчитывает добиться этого за счет инвестиций, запуска своего дела или смены профессии. Аналитики отмечают, что у россиян эмоциональное отношение к деньгам. Для 40% доходы напрямую связаны с ощущением личного успеха. При этом почти треть респондентов испытывает неловкость из-за своего заработка, а четверть, наоборот, гордится финансовыми результатами. Кроме того, внутреннее удовлетворение россиянам приносит экономия. Умение копить деньги считают своей сильной стороной почти 40% опрошенных. Впрочем, еще примерно треть называет бережливость вынужденной мерой. В целом, регулярные накопления делают 40% россиян. Остальные откладывают средства несистемно или вовсе не считают такую стратегию эффективной. трудной. При этом рост доходов не всегда приводит к улучшению материального состояния. Около трети респондентов отмечают, что их потребности растут быстрее заработка, а часть финансового прироста съедают инфляция и кредиты. В результате даже при увеличении зарплаты ощущение финансового комфорта для значительной доли россиян остается недостижимым.
0: По данным опроса ФОМУ, четверть россиян за последние 2-3 месяца ухудшилось материальное положение. При этом многие отмечают, что на ситуацию не влияет даже рост зарплаты.
1: Коммерсант ФМ. Время и место. 6 и 7 мая. Москва. Премьера оперы «Леди Макбет» Мценского уезда Дмитрия Шостаковича в постановке Федора Леднева и Александра Тетеля. История Катерины Львовны, молодой женщины в провинциальном купеческом доме, где страсть становится бунтом, а любовь оборачивается преступлением. Это опера о желании вырваться из замкнутого круга и о цене, которую приходится за это платить. Место проведения – музыкальный театр имени Станиславского и Немировича Данченко. Подробнее на stanmus.ru.
8: Мужские игрушки.
1: Легендарный немецкий Neumann U47 – один из самых популярных ламповых микрофонов всех времен. И один из самых дорогих. На аукционах цена на него может достигать 40 тысяч долларов. U47 был особенно популярен на американских студиях. По словам производителя, трудно найти альбом, записанный в 50-х или 60-х, на котором не было бы U47. Его использовали, например, Луи Армстронг, Майкл Джексон, Битлз и Мадонна. В 2004-м Neumann U47 включили в зал славы Technology.
8: Деньги и средства.
1: Деньги Туркменистана. Туркменский манат равен 100 тенге. Вошел в обращение с конца 1993 года. На всех банкнотах и монетах старого образца, которые использовались до 2009-го, присутствовало изображение Сапармурата Ниязова, бывшего президента республики. Однако затем была проведена деноминация из расчета 1 к 5 тысячам. На новых банкнотах, утвержденных президентом Берды Мухамедовым, изображены известные представители туркменского народа и архитектурные памятники страны. Памятные монеты выпускаются из золота и серебра. В исключительных случаях используется платина, и у таких монет номинал отсутствует.
8: На страх и риск. Самые невероятные случаи в истории.
1: Жизнь современного туриста иногда напоминает сюжет для сюрреалистического фильма. В 2018-м на долю случаев кражи или повреждения личных вещей в Индонезии приходилось почти 30% всех страховых случаев. Виновниками многих из них оказались обезьяны, которых особенно интересовали телефоны, часы и солнцезащитные очки. Только Southern Cross Travel Insurance по подобным заявлениям за 5 лет выплатила путешественникам больше 18 тысяч долларов. Такие кражи покрываются стандартным разделом страхования багажа и личных вещей.
8: Вы слушаете «Коммерсант ФМ». Среди сотни разных каналов и одинаковых новостей пишем и показываем только то, что имеет значение. Деньги, тренды, оценки и смыслы. Все важные темы в одном сообщении. Мнения экспертов и эксклюзивные заметки редакторов «Коммерсант ФМ». Ну и, конечно, Дризе. Специальный Дризе. Читайте, смотрите и комментируйте, где и когда вам удобно. Телеграм-канал KFM936. С нами все ясно.
0: 14:15 в Москве. В студии с последними новостями Дарья Надина. Здравствуйте.
10: Здравствуйте. Latest news. Росавиация классифицировала крушение самолета в Омской области как катастрофу. К расследованию привлекут Западно-Сибирское межрегиональное территориальное управление Росавиации. Инцидент произошел сегодня днем. ТАСС со ссылкой на источник писал, что воздушное судно упало в поле, погибли 2 человека. СКР возбудил дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна. Из Минцифры могут уйти два замминистра. Это Сергей Кучушев, который курирует три направления, включая Департамент экономики и финансов, Департамент развития IT-отрасли и Департамент развития цифровых компетенций и образования. И Александр Шуйтов, который отвечает за деятельность Департамента информационной безопасности. Об этом со ссылкой на источники пишет РБК. Кадровые перестановки в министерстве связаны с планами по организации и изменению структуры департаментов, добавляет издание. Правительство обсуждает введение заградительных пошлин на импортную мебель. Речь идет о товарах из недружественных стран. Производство российской мебели сейчас снижается. По итогам 2025 года индекс промышленного производства в отрасли сократился почти на 7% год-году. Участники рынка объясняют это снижением спроса. Мебель не товар первой необходимости, поэтому сейчас люди откладывают ее покупку. Если заградительные пошлины введут, это приведет к росту цен. Импортная мебель подорожает за счет пошлин, а отечественная за счет роста цен на комплектующие и общего роста издержек. Погода. 24 градуса в Москве, ясно и солнечно, давление в норме. Сегодня до конца дня осадков не ожидается. Дарья Янайдзина, радио «Коммерсант ФМ».
11: Шаблонные фразы, сбивчивая речь и холодность на собеседовании. Большинство россиян не умеют продавать себя потенциальному работодателю. К такому выводу по итогам исследования пришли специалисты HeadHunter и Skillas.
12: Тренды.
11: Согласно опросу, только 11% россиян могут грамотно презентовать себя и свои навыки. В итоге большинство кандидатов не проходит дальше первого этапа отбора, и руководители лишаются потенциально золотых сотрудников. Причина в том, что соискатели либо не готовятся к собеседованиям, либо эта тренировка слишком универсальна, говорит карьерный консультант для руководителей Виктория Войтович.
13: Решение о найме во многом принимается эмоционально. Хороших, сильных специалистов сейчас много. Важно уметь показать на собеседовании свою ценность так, чтобы работодатель сразу увидел вашу пользу, ваш стиль мышления, ваш опыт и ваше конкурентное преимущество. Приходят 90% неподготовленными. Если вы неправильно выстроили самопрезентацию, неправильно ответили на ключевые вопросы, не показали свои результаты, то на выходе это уже не тот образ, который нужен работодателю. Тогда выбирают, конечно, другого кандидата.
7: А на что именно обращают внимание HR или руководители на собеседованиях?
13: Человек уверен в себе или нет? Структурно он мыслит? Умеет ли он объяснять сложные вещи просто? Понимает ли он свою ценность? Собеседование – это стрессовая ситуация. Мозг часто блокируется. Человек начинает говорить менее уверенно, теряет структуру мысли, забывает важные примеры. Нужно заранее продумать самопрезентацию. Презентацию для конкретной компании. То, что вы подготовите в одну компанию, может вас утопить на переговорах в другой. Особенно сыпятся на вопросах о заработной плате, начинают объяснять, что он там получал на предыдущем месте столько, у него ипотека, трое детей. Научитесь говорить о своих достижениях конкретно и убедительно. Важно показать не просто свой опыт, а результат и влияние этого опыта на бизнес.
11: Сами соискатели делают ставку на дисциплину и ответственность. Эти качества называют в своих резюме 73% опрошенных. При этом лишь каждый второй считает их ключевыми для трудоустройства. 70% отметили, что готовы обучаться, а вот ценность классического образования снижается. Только четверть считают его преимуществом. Значение деловых контактов признают треть опрошенных. Реально ими обладают лишь 8%. Однако чрезмерная, слишком яркая и грамотная самопрезентация может быть опасным сигналом, говорит владелец юридического агентства для экспертов и бизнеса Наталья Корсакова.
14: Такие кандидаты бывали, когда вроде бы и компетенции хорошие, и образование прекрасное. Человек просто двух слов связать не может. Мы сразу понимаем, что это либо какая-то прямо стартовая позиция, где мы будем нарабатывать вот этот навык, либо это просто уже не наш человек, потому что юрист, который не умеет говорить, это плохой юрист. Был у меня недавно такой случай, когда пришел кандидат. Прямые односложные ответы на вопросы. Да, нет, не знаю. Был такой опыт, не было такого опыта. Тут уже помогают наводящие вопросы, какие-то кандидаты раскрываются.
7: Если человек, наоборот, излишне в себе уверен и рассказывает слишком много личного, можно ли сказать, что это такой red flag?
14: Я бы, наверное, смотрела на конкретную позицию. Иногда много дополнительных деталей, это тоже плохо. У меня были ситуации, когда человек, наоборот, слишком хорошо умеет себя презентовать. Я бы даже это назвала продавать себя как специалиста. Я смотрю, все устраивает, мы берем этого человека на работу, а потом по факту понимаем, что это просто была красивая презентация, ну и приходится расставаться с таким человеком, тоже неприятно.
0: Иногда для того, чтобы проверить, как мыслит соискатель, работодатель устраивает для него внезапно необычные проверки. Например, в зарубежных СМИ встречаются истории людей, которые проходили собеседование в Google, Microsoft или Apple. Например, Стив Джобс якобы любил вопросы в духе «Сколько автомобилей в Соединенных Штатах?» или «Если бы вы были доставщиком пиццы, какую пользу вам принесли бы ножницы?» Илон Маск в интервью CNBC признавался, что проверяет, лжет ли соискатель, просто спрашивая его, какие самые сложные проблемы вы решили. Однако порой и кандидаты на должность топ-менеджера теряются на собеседованиях, говорят директор практики корпоративных коммуникаций Михайлов и партнеры Виктор Чуков.
12: На этапе подготовки резюме использование общих фраз, типа ответственные, дисциплинированные, сплошь и рядом, характерные для топов и для рядовых сотрудников. Но еще хуже – это описание опыта в формате должностных инструкций, разработка стратегий продвижения, подготовка стратегических текстов, составление отчетности для там акционеров и топ-менеджмента. Все это формальности, в реальности ничего не говорящие про опыт кандидата. Часто люди грешат используют нейросети для подготовки таких текстов, это тоже становится видно.
7: А если вот даже у человека не такой большой опыт, как ему грамотно на очном собеседовании этот опыт презентовать и как правильно рассказать о себе?
12: Даже человек с отсутствующим опытом может мыслить уникально и наверняка мыслит. Нешаблонный подход нужно и транслировать. Если ты пришел устраиваться в компанию, заниматься какой-то конкретной работой, предложи какие-то идеи, задавай больше вопросов, уточняй и показывай, что тебе не все равно, ты не к любому работодателю готов выйти, а выбираешь конкретно эту компанию. Большинство собеседований, к сожалению, проходят по принципу «я бы хотел получать от вас зарплату, работать 8 часов в сутки».
0: Специалисты по подбору персонала делятся, что в среднем соискатели проходят 15 собеседований, прежде чем получить работу. А каждый третий предприниматель обращается к услугам карьерных коучей. Например, на HeadHunter есть опция репетиции собеседования. Она обойдется в 4 500 рублей. Частные специалисты предлагают помощь под ключ. Они составят кандидату резюме и проведут консультации по трудоустройству. Стоимость таких услуг начинается от 5000. Обувь из-за рубежа предлагают облагать повышенным 22% НДС со следующего года. Обращение к правительству направил Российский союз кожевников и обувщиков, узнал «Коммерсант». По словам производителей, последний год местный бизнес сталкивается с повальными закрытиями и падением производства из-за неравной конкуренции. Сейчас взносом в 15% облагаются лишь позиции с таможенной стоимостью выше 200 евро. Однако, если одномоментно увеличить сборы, покупатели скорее перейдут на серый импорт, чем станут платить больше, полагает председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов.
15: В целом предложение это не ново. Желающих по разного рода сегментам отбалансировать конечную стоимость этой продукции. Вопрос просто идет дальше в том, что предприниматели, которые полноценно платят все налоги, они считают, что есть какие-то иные участники рынка, которые не платят, и они предлагают выровнять эту ситуацию. С точки зрения покупателя, ситуация для него будет выглядеть негативно. Все крупные бренды, торгующие товарами легкой промышленности, Спортмастер, например, Остин, у них же там есть Миника, обувная, все везут, соответственно, эту продукцию официальными путями. Основная масса продукции, которая возится, она вся производится за пределами нашей страны. Раньше, может быть, он покупал у этого продавца, который предлагает самые низкие цены, она, соответственно, вырастет.
16: Получается, если предложение поддержит, то товары подорожают вот на эти 22%?
15: Первое – это продукция в рамках трансграничных закупок с физиками через онлайн-ресурсы. Второе – есть разного рода схемы завоза через страны таможенного союза, через Киргизию, например, где эта продукция растамаживается по совершенно другим ставкам. Оптовый покупатель, селлер, который продукцию возит, какие-то деньги с него собирает. Соответственно, говорить прям полноценное отражение и увеличение прям вот именно эти 22%, это как бы тоже неоднозначно. Я не верю в то, что государство закроет абсолютно все возможные схемы и все равно будут дальше искать то, что они могут найти. Либо покупатель будет переориентироваться в другом ценовом сегменте.
0: Как пишет «Коммерсант», введение НДС на трансграничные товары обсуждается с осени 25-го. Соответствующие поправки на налоговый кодекс подготовил Минфин. В планах министерства поэтапно поднимать налог для зарубежных товаров. В 2027 году НДС составит 7%, к 2028 – 14%, а в 2029 – уже 22%. Столичный трафик стал легче на дорогах. Сейчас общая оценка 2 балла. По информации Яндекс.Карт, самая крупная пробка на Ярославке. От поворота на Красноармейск до поселка Лесной. Полтора часа там простоите. Хуже всего среди колец на Бульварном, на внутренней стороне. Там сейчас 5 баллов. Новости экономики. Олег Богданов в студии.
17: Деньги и биржи.
18: Добрый день. Бурная половина среды, первая половина дня. Очень активно сегодня двигаются рынки. Связано это с анонсом соглашения мирного между Ираном и Соединенными Штатами. Есть подробности, которые подразумевают, что освобождается, полностью деблокируется Ормузский пролив со стороны Ирана, со стороны США. Иранские маршруты деблокируются. Нефть в итоге падает на 11%. Brent стоит 98.22, WTI 90 долларов и 80 центов. Вопрос по ядерной программе Ирана откладывается. Ну и Иран обещает прекратить обогащение дальнейшее урана. Рынки в плюсе, акции бурно растут. В Европе на 3% индексы выросли. Во Франции вообще 3%, 3%. В Германии 2,9%, 2,5% британский индекс. Нефть падает, растут цены на золото, серебро. Золото выросло на 3,4%. Он сейчас стоит 4722 доллара. Серебро 78 долларов и 7 центов. Доходности гособлигаций американских государственных снизились. Цены выросли. Сейчас десятилетняя торгуется с доходностью 4,34 на 7 базисных пунктов. Там упала доходность. И упал доллар на мировом рынке. Индекс доллара уже на 0,8% снижается. Евро-доллар 1,1789. У нас на рынке другая ситуация. Индекс Мосбиржи падает на процент. 2,619. Понятно, нефтегазовый сегмент хуже рынка. Татнефть 3%, 2%. Сургутнефтегаз 2,9%. Роснефть 2,5%. Лукойл на 2%. Снизился Новатек на проценты 0,9%. Тут еще рубль укрепился. Не Минфин неожиданно обозначил небольшую сумму покупки валюты по бюджетному правилу. 110 миллиардов рублей. Рынок отреагировал ростом рубля. До анонса Минфина рубль стоял на отметке 11.08, минимально 10.90, сейчас 10.95, это пара юань-рубль.
19: Арт и факты с Дмитрием Буткевичем.
20: Ушла одна из легенд современного мирового искусства Георг Базелец, выдающийся художник послевоенной Германии, один из лидеров неоэкспрессионистского движения 80-х годов. Он скончался в возрасте 88 лет. Базелец ворвался в немецкое художественное сознание в 60-е годы, продемонстрировав формальную жесткость, подкрепленную мучительными сюжетами. Его прорывная серия «Герои» изображает раздутые угловатые фигуры, балансирующие на разрушенных зданиях и поваленных флагах. В его представлении послевоенное немецкое общество предстает грубым и напряженным, как обнаженные мышцы. Затем последовала серия «Перелом», в которой дровосеки и жертвы разорваны на полосы и сшиты обратно в мифические германские леса, раненые пейзажи, как он их описывал. Базелец вывел фигуративное искусство за пределы узнаваемых форм, перейдя к абстракции. И это стало его знаменитым достижением, перевернув саму среду. Его эксперименты достигли кульминации в фирменных перевернутых портретах, пейзажах. Оба жанра идеально подходили для его уникального анализа мужественности. Ханс Георг Бруно Керн родился в 1938 году в Дойч-Базелице, деревне под Дрезденом, в разгар нацизма. В 1957 году его исключили из художественной школы, после чего в 1961 он переехал в Западный Берлин и взял в качестве псевдонима окончание названия родной деревни. Он вспоминал, цитата: «Можно было писать реалистично или абстрактно. Реализм был связан с социализмом, а абстракция означала поддержку капитализма. Он не признавал заслуги женщин-художниц». Цитаты: «Женщины не очень хорошо рисуют. И рынок не лжет. Во время пандемии выступал ярым антиваксером. Цитата: «Ужасная история о ковиде – полная чушь». В интервью, взятых в конце жизни, он часто возвращался к своему прошлому, ретроспективно связывая начало своего творческого пути с разрушением Дрездена, бомбардировками союзников в начале 45-го года. Цитата: «Я всегда считал, что то, что я делаю, это настоящая меланхолия», – говорил он. «Быть антиутопистом означает лишь выдумывать плохое будущее. Утописты выдумывают рай, а антиутописты – ад. Но и то, и другое будущее. А моя позиция далека от этого. Я не заглядываю в будущее».
2: Арт и факты с Дмитрием Буткевичем.
0: Половина третьего в Москве, в студии Оксана Барыкина. Здравствуйте.
2: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93.6 FM.
0: 6 мая, среда, плюс 25 градусов в Москве, пробки 2 балла в этом часе. Глава Минпромторга обещает, полностью российский суперджет отправится в первый рейс в этом году. Сейчас самолет летает с французско-российскими двигателями. Насколько реалистичен план Антона Алиханова, рассуждают эксперты. Тенденция к сокращению. Число туркомпаний в России уменьшилось год к году на 34%. Причин сразу несколько, пишет «Коммерсант». Каких именно? Инфлюенсеры могут претендовать на пенсию, причем в 43 тысячи рублей, рассказал «Коммерсант ФМ» профессор финансового университета Александр Сафонов. Что придется сделать блогерам для этого? И через полчаса все подробности того, как США и Иран подпишут меморандум о завершении конфликта, обещают это сделать страны в ближайшие двое суток. Полностью импортозамещенный российский суперджет отправится в первый рейс до конца года. По крайней мере, такое развитие событий допустил глава Минпромторга Антон Алиханов. Новая модификация самолета должна получить российский двигатель ПД-8 и полностью отечественную авионику. Насколько реалистичны планы по запуску полностью импортозамещенного самолета? На этот вопрос «Коммерсант ФМ» ответил исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
21: Фактически большая часть программы сертификационных испытаний завершена благополучно. То есть осталось, по большому счету, только лишь оформление доказательной документации, которую рассмотрит Росавиация. Как ожидается, в августе нынешнего года может быть выдан сертификат на импортозамещенный суперджет. После выдачи сертификата откроется возможность для передачи самолета в эксплуатацию заказчика. Те заявления, которые сейчас делают представители Минпромторга, указывают на то, что есть довольно-таки внушительный производственный задел, который сейчас оценивается примерно 26 самолетов в разной степени готовности, что даст возможность после получения сертификата достаточно быстро поставить авиакомпании некоторое количество лайков.
0: Параллельно власти пытаются продлить срок службы уже летающих суперджетов, сообщают ведомости. Однако переоборудование находящихся в эксплуатации самолетов – задача даже более сложная, чем выпуск полностью новой модификации, отмечает основатель сервиса «Аранавиа» Андрей Петраков.
22: Так быстро, как изначально планировалось реализовать программу 2030, производство 1000 самолетов к 2030 году, не получается. И понятно, что надо максимально продлить жизнь тому, что есть. Проблема в том, что даже еще и до всяких санкций не было прецедентов ремонта. То есть изначально ремонтопригодность его была очень ограничена. Зачастую планировалось даже просто замена этого двигателя на случай, если у него случаются какие-то серьезные неплановые поломки, как, например, с камерой сгорания. Обсуждался, начиная с 22 года, вариант ремоторизации оригинальной конструкции суперджета с иностранно-российским двигателем на полностью отечественный двигатель. Но вот это все упиралось в то, что ПД-8 еще сам в процессе разработки. Ремоторизация уже находящаяся в эксплуатации самолетов это задача более даже сложной, чем фактически производство нового суперджета с новым двигателем, как новой модификации. И этот проект, насколько я знаю, еще не начинался. И если даже условно его сегодня начать, то это как минимум пройдет 3-5 лет, когда его можно будет начать реализовывать.
0: Сейчас в эксплуатации находится около 160 самолетов семейства «Суперджет», хотя изначально к 2030-му российским авиакомпаниям обещали порядка 1000 отечественных самолетов. Между тем, Алиханов заявил, что создание полностью российского пассажирского лайнера – крайне долгий процесс, который может занять более 20 лет.
11: Число турфирм год к году сократилось на 34%. Только за первый квартал были ликвидированы 1200 таких компаний, подсчитали в сервисе «Контурфокус». В прошлом году тенденция была обратной. По данным «Коммерсанта», это связано с уменьшением расходов на туристические услуги, сокращением числа рейсов за рубеж на фоне войны на Ближнем Востоке и компенсацией за отмененные туры в регион. Совокупный объем выплат ранее оценивался почти в 20 миллиардов рублей. При этом переключиться на внутренний туризм бизнесу не удалось, отмечает «Коммерсант». Впрочем, вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин с подсчетами не совсем согласен.
3: Анализируя цифры статистики, нужно учитывать тот факт, что, например, в сегменте туроператоров выездного туризма сокращений как таковых нет. 400 компаний, входящих в федеральный реестр туроператоров по выездному туризму, работают из года в год стабильно, и здесь не видна статистика по снижению количества компаний. В турагентском сегменте действительно могут быть изменения. Это связано в том числе с развитием и онлайн-продаж. И в этой ситуации, конечно, нужно учитывать тот факт, что этот год очень сложный, особенно после февральских событий на Ближнем Востоке, действительно сократился и выездной туризм на 10-15%. На 19% мы видим снижение статистики именно пакетных туров по России. Но делать прогнозы еще преждевременно, так как сейчас по глубине бронирования еще сложно представить, а какой же будет летний сезон. Увы, из-за проблем во въездном туризме, из-за закрытия воздушного сообщения, сложностей платежей и сложностей с связью, есть действительно и отток въездного туризме. Но здесь, наверное, после определенных моментов, связанных со стабилизацией, могут быть и позитивные изменения.
11: Проблема сокращений коснулась в большей степени малый бизнес, рассказали «Коммерсант ФМ» представители рынка. По данным «Контурфокуса», почти половина всех турфирм в России работает в статусе ИП. И с начала года многие из них не выдерживают нагрузки по налогам и новые расходы, отмечает «Коммерсант». Гендиректор туроператора «Пантеон» Анатолий Горкушин рассказал, что с новыми рисками сталкивается и крупный бизнес.
4: Не слышал о закрытии массового турфирм, тем более, что приведенная статистика не отражает количество открывшихся и закрывшихся туроператоров. И это, скорее всего, какие-то небольшие турагентства или индивидуальные предприниматели.
5: А есть ли у крупных игроков предпосылки к сокращениям? Насколько изменились расходы и спрос с начала 2026 года?
4: Да, у нас сейчас нет направлений Эмиратов, Катара, Бахрейна, но открыто еще много стран. Спрос идет на Египет, на Турцию, Мальдивы, Сейшелы, Маврикий. Есть еще, конечно же, сложность, что перелеты были со стыковкой в тех же Эмиратах. Падение спроса небольшое есть, конечно же, отрицать это нельзя, но это не глобальное. Ну и вторая сложность, то, что у туроператоров, которые работали с Эмиратами, остались большие депозиты в отелях и в авиакомпаниях, тех же Fly Dubai, те, кто брали блоки, до сих пор не получили деньги от авиакомпании обратно.
11: Охлаждение сказалось и на гостиничном рынке. Так, московские отельеры из-за ограниченного спроса в первом квартале впервые за 5 лет снизили цены. Дональд Трамп собирается потратить на свой бальный зал уже $1 миллиард. Стоимость проекта выросла более чем в 5 раз с момента, когда президент США впервые рассказал об идее в начале 25-го. В октябре строители снесли восточное крыло Белого дома, чтобы построить на его месте более крупное здание государственного бального зала. Накануне республиканцы представили в Сенате проект финансирования внутренней безопасности на сумму около $70 миллиардов. Из них 1 миллиард планируется выделить на укрепление будущего бального зала. По данным CNN, для принятия законопроекта хватит лишь голосов республиканцев. В случае одобрения финансирования будет действовать до осени 29-го. Впрочем, ситуацией уже очень недовольны демократы, говорит корреспондент NBC News Гейб Гутьеррес.
23: В сети появились новые кадры бурного строительства бального зала в Белом доме. Однако сегодня демократы обвиняют администрацию в подмене условий, после того, как республиканцы в Конгрессе представили новый законопроект, предусматривающий выделение $1 миллиарда на меры безопасности, которые связаны с этим проектом. Президент в течение нескольких месяцев утверждал, что строительство будет полностью оплачено частными инвесторами. Теперь Белый дом настаивает, что деньги налогоплательщиков пойдут только на обеспечение безопасности, а сам бальный зал по-прежнему оплатят доноры. Чтобы оправдать строительство в суде, администрация в том месяце утверждала, что здание построить должным образом. Оно будет выдерживать атаки дронов, а также там предусмотрены подземные медицинские лаборатории и бомбоубежища. После того, как на ужине ассоциации корреспондентов в Белом доме на президента, судя по всему, было совершено покушение, Трамп заявил, что большое и хорошо защищенное пространство для мероприятий — это просто необходимость. Строительные работы пока продолжаются. В следующем месяце апелляционный суд рассмотрит вопрос о том, можно ли их продолжать.
0: Национальный фонд сохранения исторического наследия США подал на Трампа в суд за снос восточного крыла Белого дома. Технически президенты не имеют прав на здание и не могут менять в нем что-то без разрешения Конгресса. В апреле суд запретил строительство бального зала, но с оговоркой «работы можно продолжать в целях обеспечения безопасности». Спустя 2 недели апелляция признала формулировку слишком размытой и отправила дело на повторное рассмотрение. На это время стройку разрешено вести дальше. 26 апреля во время ужина президента с журналистами в отеле «Вашингтон Хилтон» началась стрельба. После этого Трамп еще больше зациклился на идее пуленепробиваемого бального зала, отметил ведущий Джимми Киммел.
1: Может, в следующем году Мет-гала проведут в бальном зале Белого дома? Не знаю, в чем там дело, но Трамп просто одержим идеей его построить. И особенно активно продвигает ее с момента стрельбы на ужине Ассоциации корреспондентов. При этом сначала он говорил, что проект будет стоить 200 миллионов долларов и оплатят все частные инвесторы. Потом цена выросла до 400 миллионов. В итоге администрация хочет, чтобы за все платили мы. Миллиард долларов за бальный зал. Ну, что сказать, человек любит танцевать. Проект вообще крайне непопулярен. Только 28% американцев с одобрением отнеслись к тому, что Трамп снес половину Белого дома посреди ночи, чтобы начать строительство своего бального зала. И такие данные соцопроса были еще до того, как мы узнали, что платить придется нам. Кстати, в True Social Трамп минимум 13 раз писал, что на проект не уйдет ни доллара из налогов. Я вообще не понимаю, зачем ему бальный зал. Он и так неплохо правит бал. Джей Ди Вэнс, Линдси Грэм, да и в целом республиканцы почти все танцуют под его дудку.
0: По словам Трампа, ему удалось собрать 350 миллионов долларов от личных спонсоров на строительство бального зала. Предполагалось, что работы завершат к лету 2028-го. 14.41 в Москве. Через пару минут новости. А далее о том, смогут ли блогеры получать пенсию от государства.
6: Коммерсант ФМ. Время и место. 21 мая. Москва. Вечер посвящения Людвигу ван Бетховену. В исполнении Камерного оркестра России под управлением Филиппа Чижевского прозвучат третий фортепианный концерт и героическая симфония. Солистка, лауреат международных конкурсов Ольга Давнис. Хаммер-клавир. Место проведения – концертный зал Чайковского. Триумфальная площадь 4. Начало в 7 вечера. Подробности на сайте meloman.ru.
8: Совет на миллиард. Инвестирование – это бизнес, где вы можете выглядеть очень глупо в течение длительного периода времени, прежде чем вы докажете, что вы правы. Билл Экман, американский финансист и предприниматель. Офф-топ с Яной Лубниной. Стиль.
9: Бабушкины часы стали одним из модных трендов. После многих лет доминирования крупных часов на рынке молодые покупатели переходят к более мелким и изящным моделям. Аксессуары с компактным циферблатом и тонким браслетом выбирают из-за универсальности, ностальгической привлекательности и возможности носить их как украшения, так уже делают знаменитости, например, Хейли Бибер или Бэд Банни. Поколение зумеров, особенно женщины 20-30 лет, считают, что маленькие часы легко сочетаются с повседневными образами, выглядят менее демонстративно, пишет Business of Fashion. Такие вещи хорошо вписываются в минималистичную эстетику Clean Girl.
7: Спрос на маленькие часы подпитывает моду на тихую роскошь. Часы должны не кричать о статусе, а составлять аккуратную деталь образа. Кроме того, для многих молодых людей часы – первая серьезная покупка, поэтому важны такие характеристики, как компактность и практичность. Интересно, что тренд работает на всех ценовых уровнях – от дорогих мини-часов в духе 50-х до более доступных моделей за несколько сотен долларов. Состоятельные модницы охотятся за новой нашумевшей моделью «Бенюар» от «Картье». Название переводится с французского как «ванна» и, наверное, действительно ее напоминает своими плавными линиями. Аналитики рассуждают, что для брендов вроде Rolex, Piaget или Dior это важный сигнал. Маленький формат снова стал коммерчески перспективным. Тем временем молодые покупательницы без весомого бюджета ищут бабушкины часы в секонд-хендах, на онлайн-аукционах и, конечно, в шкатулках своих мам и бабушек. Вот где настоящая сокровищница.
10: Вы слушаете Коммерсант ФМ.
13: Они готовы на все ради победы. Подменить анализы, инсценировать ДТП и даже переписать собственный генетический код. Добро пожаловать в закулисье, где правила пишутся не на стадионах. О, спорт. Ты – боль.
14: Голы, очки, секунды. Как рождаются легенды и почему рушатся карьеры.
13: Мир высоких достижений и низких поступков. Обратная сторона большого спорта. В программе «Арена» с Владимиром Осиповым. Всю неделю на «Коммерсант-ФМ».
11: 14:45 в Москве. В студии с последними новостями Дарья Надина. Здравствуйте.
24: Здравствуйте.
25: Latest news.
24: Цена нефти Brent упала уже более чем на 10% и опустилась до 98 долларов за баррель. WTI торгуется ниже 92. Цены на нефть падают второй день подряд после заявления Дональда Трампа о возможном перемирии с Ираном в ближайшее время. Глава Белого дома также объявила о приостановке операции «Проект Свобода» по сопровождению судов в Ормузском проливе. Страны ЕС начали чаще выдавать визы россиянам. В прошлом году граждане России получили более 620 тысяч виз. Это на 10% больше, чем годом ранее. Чаще всего для россиян Шенген одобряют Испания, Италия, Франция и Греция, несмотря на ужесточение правил и ограничения. В Северной Корее изменили конституцию. Южная Корея теперь официально признана враждебным государством. Из обновленной версии документа убрали упоминание о воссоединении, фактически окончательно отказавшись от идеи «Единой Кореи». В Сингапуре ведут телесные наказания для школьников за травлю. Как сообщает Guardian, наказывать их будут ударами ротанговой тростью от 1 до 3 ударов в зависимости от тяжести проступка. Власти страны называют наказание палкой крайним средством, которое используется в случаях, когда все остальные меры недостаточны. О погоде. 27 градусов уже в Москве. Ясно и солнечно, давление в норме. Сегодня до конца дня осадков не ожидается. Завтра еще более жаркая погода, плюс 28 по прогнозам синоптиков. При этом временами завтра возможен небольшой дождь. Дарья Геннадьевна, радио «Коммерсант ФМ».
11: $43 000. Такая пенсия ждет блогеров. Правда, для этого им придется на протяжении 25 лет делать страховые взносы. Совокупно 14 миллионов рублей. Об этом в интервью «Коммерсант ФМ» рассказал профессор финансового университета Александр Сафонов. Пенсия блогеров, которые добровольно делают страховые взносы, зависит только от двух параметров – размера отчислений и продолжительности стажа. В большинстве случаев инфлюенсеры работают в режиме самозанятости или ИП. Поэтому о своей старости им лучше задуматься уже сейчас, говорит Александр Сафонов.
26: Любая профессия, которая носит такое красивое название фриланс, креативность, если в ней не присутствует трудовой договор, они при этом не имеют права на страховую пенсию. Почему? Потому что с их заработной платой никто не перечисляет в фонд социального страхования взносы.
27: А что в таком случае им делать?
26: Они должны поучаствовать в добровольном подписании договора с фондом социального страхования и платить страховые взносы по установленному тарифу. Минимальный тариф – это вот оплата 20% самого рода. это максимальный взнос может составить там 576 тысяч. Вот если коллеги будут в течение как минимум 15 лет производить такие взносы, то у них появится право либо на минимальную пенсию, либо там на пенсию, которую они заработают с максимального размера. Но максимальная пенсия, в принципе, может быть достигать 50 тысяч. И минимальная планка – это личный минимум в субъекте Российской Федерации, где проживает представитель вот этой социальной, красивой, креативной профессии.
27: А есть ли еще какой-нибудь вариант?
26: Выбрать негосударственный пенсионный фонд, вносить туда деньги. Ну, там есть одна проблема, связанная с тем, что нужно достаточно большое количество денег туда вносить. Это раз. А вторая проблема заключается в том, что мы с вами не можем предположить, как будет развиваться финансовый рынок. Ну, во всяком случае, мировая практика вот подчеркивает, что самым надежным элементом это все-таки является государственное обязательное пенсионное страхование.
27: А многие ли блогеры пользуются этими инструментами?
26: Большинство людей не думают о будущем. Единицы участвуют вот в этом процессе. Остальные считают, что если они заработают на рекламе какие-то деньги, то смогут их вложить в недвижимость, в депозиты, в конечном итоге таким образом обеспечить себе старость.
0: А как сейчас блогеры готовятся к пенсии? Валентин Петухов, известный как Вилсаком, говорит, что многие рассчитывают обеспечивать себя за счет своей аудитории, а кто-то дополнительно открывает бизнес.
2: Я так думаю, что я не одинок в предположениях, что люди, которые занимаются блогингом, там, инфлюенс-маркетингом и прочее, скорее всего, сталкивались действительно с инструментами инвестиций, вкладов и так далее. Но и у них есть преимущество, в отличие от многих других профессий, даже когда они уже будут находиться, скажем так, в пассивном варианте своего существования, они продолжат зарабатывать деньги на той аудитории, которую они успели скопить. То есть, мне кажется, для блогера накопление и подготовка к пенсии не выглядит как классический инструмент, то есть это не деньги, это тот медиа-актив, который люди успели скопить за время своей деятельности.
27: А какого рода инвестиции сейчас популярны среди блогеров?
2: Тренд, который сейчас актуален в блогинге, это то, что многие открывают бизнесы, используя свой ресурс как, в кавычках, бесплатную рекламу для продвижения собственных брендов. Это могут быть как и бренды в разных сферах, так и какие-то там заведения, кафе, рестораны и так далее, и так далее. Поэтому вот, мне кажется, пенсия блогера будет складываться из многих факторов, и классические пенсионные накопления, наверное, будут занимать последнюю позицию.
0: По данным опроса группы «Ренессанса страхования», чуть больше половины россиян полностью полагаются на госпенсию. Свыше трети респондентов ответили, что пока только планируют свои вклады, но рассчитывают на собственные накопления. Каждый восьмой ответил, что уже откладывает деньги. Главными инструментами они называют вложения в недвижимость, банковские вклады и инвестиции. Автор YouTube-канала «Бэдкомедиан» Евгений Баженов признается, что с учетом экономической ситуации неопределенности надежды на госпенсию у него нет.
12: Глобально я не планировал эту идею просто потому, что экономическая ситуация не позволяет рассчитывать что-то на горизонт даже после года. У нас, как у там, блогерского сообщества, частично работу в целом отбирают, можно сказать, закрывая площадки и так далее, и просчитывать на пенсии еще в этих условиях – это тяжело. Как просто человек, который зарегистрировал индивидуального предпринимателя, отчисления регулярные производятся, там надежда на какую-то пенсию-то есть, безусловно, но тут расчет на собственные средства. Безусловно, там вклады, все это используется, каких-то гениальных многоходовочек нет. Мне кажется, вообще блогеров как-то выделять отдельно не стоит. Я думаю, что этот вопрос в целом висит в воздухе. Если люди следят за новостями, они понимают, что надежда на социальные обещанные какие-то гарантии, они могут за секунду испариться.
0: Как показало исследование «Суперджоп», большинство россиян считает, что их вполне бы устроила пенсия в 54 тысячи рублей. При этом, по данным социального фонда, на деле средний размер пенсии в России сейчас в два раза меньше. Rolling Stones выпустит новый альбом впервые за три года. Пластинка под названием Foreign Times станет уже 25-й студийной работой группы. Релиз запланирован на июль. Накануне музыканты представили новый сингл «Rough and Twisted» на закрытой презентации в Нью-Йорке. Среди гостей были Леонардо Ди Каприо и режиссер Баз Лурман.

0: В записи нового альбома приняли участие Пол Маккартни, фронтмен Кьюра Роберта Смит и барабанщик Red Hot Chili Peppers Чет Смит. При этом сами Rolling Stones говорят, что по-прежнему не хотят превращаться в группу из прошлого и продолжают экспериментировать со звучанием. Станет ли новый альбом группы большим событием? Редактор раздела «Культура» газеты «Ру» Ярослав Забалуев считает, что для Rolling Stones успех давно уже не зависит только от качества материала.
1: Прошлый альбом Rolling Stones был супер успешен, они из него получили Грэмми. Поп-культура постоянно переживает какую-то ностальгию. Rolling Stones, безусловно, достойны этой ностальгии объект. Они не выходят из моды. Я был на Rolling Stones в 2018 году в Польше. Это был переполненный стадион, людей всех возрастов. Был последний тур мировой в Чарли Уотсон, как потом выяснилось. Живьем совершенно очевидно, что эта музыка вне времени.
2: Как вы считаете, качество записанного материала повлияет на коммерческий успех пластинки?
1: Мне кажется, это уже не важно. Потому что альбом Rolling Stones – это артефакт. Я уверен, что он будет издан во всех возможных, очень дорогих вариантах на виниле. Все эти тиражи будут проданы и принесут группе большие деньги, в которых, впрочем, эти музыканты уже давно-давно нуждаются. Очевидно, что все хорошо провели время и потом еще на этом хорошо заработают. Что касается новизны стилистической, я не уверен, что Rolling Stones в ней нуждаются, но я читал, что Мик Джаггер контролирует процесс не только сочинения песен, но и продюсирования, и он говорил, что им не нужен еще один альбом Six Fingers, что Rolling Stones — это группа, которая должна двигаться вперед. Но мне кажется, что если эти изменения не будут, то они будут заметны, ну, для самого Мика Джаггера и для самых преданных и последовательных поклонников группы.
0: Предыдущий альбом Hackney Diamonds стал первой пластинкой группы с оригинальным материалом почти за два десятилетия. За всю свою карьеру Rolling Stones продали свыше 250 миллионов пластинок и остаются одной из самых популярных рок-групп в мире. Трафик в эти минуты. По информации Яндекс.Карт, снова 3 балла. Общая оценка. Есть крупная пробка. Она сегодня на Ярославском от Ивантеевского шоссе до поселка Лесной. Сейчас там уже простоите 2,5 часа. Третья транспортная загружена сейчас на внешней стороне на 5 баллов. Внутренняя оценивается на 4. Столько же в обе стороны на Бульварном. Новости компании, в студии Дарья Надина.
3: Корпоративные новости.
4: В Чебоксарах после массированной атаки запустили горячую линию для предпринимателей. Собственники пострадавшего бизнеса также могут получить консультацию, обратившись в Министерство экономического развития Чувашии или Министерство промышленности, сообщил глава города Станислав Трофимов. В ночь на 5 мая ВСУ атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ. 2 человека погибли, повреждены 28 многоквартирных

0: Оркестра под управлением Федора Леднева. Место проведения – концертный зал Чайковского. Триумфальная площадь, 4. Начало в 7 вечера. Подробности на сайте meloman.ru.
1: Хай-тек с Александром Леви.
2: iPhone планируют сделать маркетплейсом для инструментов искусственного интеллекта. По данным Bloomberg, в iOS 27 Apple позволит пользователям самим выбирать движок нейросети, который будет стоять за работой Siri и функциями Apple Intelligence. В частности, кроме решения от OpenAI, речь идет о моделях Gemini от Google и Claude от Anthropic. Подключаться они будут через новую функцию Extensions — расширение. Пользователи яблочных смартфонов смогут назначать их по умолчанию для различных задач, как, например, сегодня можно выбрать браузер или почтовый клиент. Отдельно акцент на голосовом интерфейсе. В iOS 27 можно будет выбирать разные голоса для Siri в зависимости от того, какая система ИИ отвечает на запрос. Подход с использованием разных нейросетей одновременно решает две задачи. Во-первых, он завершает период эксклюзивного партнерства с OpenAI. Сейчас ChatGPT — единственный внешний ИИ в экосистеме Apple. С выходом iOS 27 этот статус исчезнет. Во-вторых, своим намерением Apple признает, что хотела бы стать платформой для чужих ИИ-сервисов, а не просто поставщиком чужих мозгов для своих устройств. Полагаю, что мы наблюдаем следствие сильно запоздалой, а потому не состоявшейся собственной разработки ИИ. В этой ситуации стороннее решение остается единственным вариантом для выживания компании. Для сохранения конкурентного потенциала Apple нужно что-то больше. Например, дать пользователям возможность кастомизировать нейросетевые инструменты. Не исключаю вариант, при котором они будут включены в подписку iCloud. Какую-то часть вычислений ИИ было бы здорово реализовать прямо на устройстве, чтобы не зависеть полностью от наличия подключения к интернету. Какой путь выберет Купертиновская команда, узнаем во время анонсов на ежегодной конференции разработчиков 2WDC, которая начнется 8 июня. Другие обзоры и новости из мира IT на нашем сайте в разделе «Технологии».
1: Хай-тек с Александром Леви.
0: Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы. Новости и мнения. Коммерсант ФМ 93.6.
3: В Москве 15 часов, в студии Петр Косенко.
0: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93.6 FM.
3: 6 мая, среда, в Москве сейчас 27 градусов, в пробке 3 балла и в этом часе. Соединенные Штаты опять меняют концепцию. Вашингтон и Тегеран, оказывается, близки к подписанию соглашения об окончании конфликта, а Пентагон сворачивает операцию в Персидском заливе. Об этом сегодня написал портал Axios. Но, видимо, не все идет так гладко. Трамп снова пригрозил бомбардировками, если Иран не пойдет на его условия. Налог на добавленную стоимость на все товары из-за рубежа должен составить 22%, и ввести его нужно уже с 1 января следующего года. Минпромторг поддержал введение максимального налога без переходного периода. Как это отразится на ценах? Минфин отчитался о планах закупок валюты в рамках бюджетного правила. На это в мае пустят около 6 миллиардов рублей в день. Но рубль реагирует на новости ростом. Рынок ждал, что объемы будут в 2 раза больше. В России за год стало на треть меньше туристических компаний. Такими данными поделился «Контурфокус». В отрасли называют сразу несколько масштабных факторов, которые дали толчок к схлопыванию рынка. Первыми закрылись маленькие турфирмы, которые не потянули увеличение налогов и сокращение спроса. США и Иран близки к подписанию меморандума о завершении конфликта. Об этом пишут зарубежные СМИ. Вашингтон ожидает ответа от Тегерана по ключевым пунктам соглашений в течение ближайших 2 суток. А если иранские власти откажутся от условий Вашингтона, Пентагон начнет новые бомбардировки, заявил в своих соцсетях Дональд Трамп.
4: Война на Ближнем Востоке.
3: Сделка предполагает, что страны объявят о завершении войны, начнут 30-дневные переговоры по ядерной программе. Об этом говорят источники Axios и Reuter. США согласятся снять с Ирана санкции и разблокировать замороженные активы республики за рубежом. В свою очередь, Тегеран будет готов ввести мораторий на обогащение урана.

0: стороны при этом должны будут открыть Ормузский пролив для коммерческих судов. Каковы шансы на заключение мира? Эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов допускает, что Вашингтон и Тегеран смогут договориться.
1: Действительно, похоже, что стороны приближаются к заключению соглашения. На Дональда Трампа давит необходимость заканчивать войну без согласования с Конгрессом. На него давит ситуация в мировой экономике. На Иран давит ситуация в их собственной стране. За последние два месяца страна практически не функционирует, не работают предприятия. Что касается условий соглашения, я полагаю, что у Ирана есть необходимость получить какую-то гарантию безопасности. Или ядерное оружие, или контроль Ормузского пролива. А судя по утечкам, Иран будет согласен на разблокировку Ормузского пролива, не означает, что в нужный момент, когда США и Израиль решатся на повторное нападение, Ормузский пролив будет заново заблокирован. И в этом плане в руках у Исламской Республики остается довольно влиятельный рычаг, который позволит быть уверенным в собственной безопасности.
0: А как пишет Axios, Иран предлагает ввести мораторий на обогащение урана на 5 лет. США, в свою очередь, требуют 20-летний срок. Тегеран также готов вывести из страны уже имеющиеся запасы топлива, отмечает Axios. Впрочем, руководитель Восточного культурного центра Института Востоковедения РАН Лана Раванди Фадаи сомневается, что Исламская Республика готова отказаться от ядерной программы.
2: С одной стороны, иранцы не хотят воевать, они не хотят, чтобы гибли люди. С другой стороны, то, что американцы диктуют время, условия, это не совсем нормально. В Иране уже очень многие люди сейчас наоборот считают, что правительству не надо ни на какие переговоры идти. Внутри правительства есть споры, а вообще нужно ли нам требовать отмены санкций. Это не гарантирует то, что войну заново не начнут. Отказаться от своей ядерной программы – это и прорыв технологии, это и суверенитет государства. Будет ли Израиль бомбить Ливан дальше, отказаться от своих союзников? Для Ирана это вопрос о безопасности самого Ирана в том числе.
0: Минувшей ночью Дональд Трамп объявил о приостановке операции по освобождению танкеров и сухогрузов, застрявших в Персидском заливе. Президент объяснил решение именно тем, что Вашингтон достиг прогресса в переговорах с Тегераном. Вдобавок, приостановить миссию попросил Пакистан, который выступает посредником между Белым домом и иранскими властями. Несмотря на это, старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин сомневается, что стороны смогут заключить сделку в скором времени.
3: Трамп сейчас пытается выиграть время. Текущая ситуация его устраивает. Она позволяет и удерживать цены на бензин на необходимом уровне. Сейчас невыгодна эскалация. Ему выгодна риторика играть в сильного лидера, который умеет говорить с позиции силы. Сейчас же у нас электоральный сезон. Говорить о серьезной эскалации все равно, что самоубийство для республиканцев будет. То есть Трамп тогда просто их похоронит на промежуточных выборах. Ему, конечно же, это не нужно, потому что потом демократы ему устроят импичмент.
4: Тогда чего будут добиваться стороны на переговорах? И какие условия примет Вашингтон?
3: Это недопустимость обогащения урана, вот, потому что Трамп и затеял всю операцию ради этого. Но это такой пункт, который не вызывает взаимопонимания. Репарации Трамп не готов выплачивать Ирану. Вот эти два пункта минимум, они вряд ли будут урегулированы. Поэтому конфликт неразрешим на данном этапе. Конфликт может возобновиться, когда это будет удобно Трампу, в зависимости от внутриполитической динамики. Я думаю, пока переговоры ему выгодны, как минимум на этой неделе, к новой операции вряд ли предвидится.
0: На фоне новостей о переговорах нефть с утра резко подешевела. Июльские фьючерсы на марку Brent теряют 9% и торгуются в районе $100 за баррель. Рубль укрепляется на фоне сообщений Минфина о возобновлении покупок валюты и золота. Министерство раскрыло плановый объем сделок в рамках бюджетного правила. Согласно пресс-релизу, в мае министерство будет ежедневно покупать валюту и золото на 5 миллиардов 800 миллионов рублей. Всего на эти цели за месяц направят более 110 миллиардов. На стратегию влияют мировые цены на нефть. При превышении порогов $59 за баррель Минфин пополняет бюджет за счет покупки золота и валюты. До этого почти год котировки были низкими, и ведомство только распродавало резервы. В марте и в апреле все сделки были поставлены на паузу. Однако рынок рассчитывал, что вложения государства будут примерно в два раза больше. На этом фоне рубль начал резко расти. Доллар на межбанке торгуется ниже 75 рублей, а евро стоит чуть более 88. Впрочем, значительного влияния на экономику эта ситуация не окажет, считает директор Центра исследований экономической политики МГУ Олег Буклемишев.
5: Во многом благодаря тому, что политика действительно то проводится, то не проводится, и устойчивого понимания, что будет дальше, нет. С другой стороны, страны на ближайшую перспективу будут учитываться закупки, которые были пропущены, а это были закупки не валюты, а как раз операции в обратную сторону. Наверное, рынок не ждет серьезных подвижек в рыночных объемах или другого кардинального изменения факторов, поэтому, может быть, так рынок на все на это смотрит, что если будут закупки, то они не окажут существенного воздействия ни объемного на рынок, ни, соответственно, ценового.
6: А нет ли такого, что рынок ожидал чего-то большего и задается вопросом, почему Минфин так осторожно себя ведет?
5: Просто они так посчитали, я думаю, что это все по формуле считалось. Если бы были приняты решения забыть про те обратные операции, которые надо было делать раньше, то, может быть, что-то такое и произошло. Как было заявлено, все пропущенные операции тоже, по сути, будут установлены, а это означает, что на ближайшую перспективу будут объемы не такие большие. Может быть, кто-то что-то ожидал, но простейший подсчет показывал, что так оно и будет.
6: А как это в целом влияет на экономику и ваши прогнозы по курсу?
5: С точки зрения совсем уже далекой перспективы, вряд ли удастся закупить какие-то существенные объемы валюты, которые позволят преодолевать будущий кризис, каким-то образом влиять на операции бюджета в объемах, что называется. Что касается подвижки курса, неопределенности тут значительно больше, чем какой-то определенности по поводу этих самых операций. Сейчас рубль — это настолько валюта, цена на которую формируется не благодаря фундаментальным факторам, а каким-то вещам, которые скрыты от публики. Инсайды отсутствуют. Говорить о том, что что-то серьезно изменится, пока не подвинутся тектонические процессы в российской экономике в ту или иную сторону, будет введено какое-то новое регулирование или отменено старое, мне кажется, это особого смысла не имеет.
0: По оценке Минфина, нефтегазовые доходы российского бюджета в апреле превысили 855 миллиардов рублей. Это почти на 40% больше, чем в марте. Умеют экономить, но недовольны уровнем доходов. Россияне рассказали о своем финансовом положении. По данным исследования сервиса Выбери.ру, только 12% респондентов достигли желаемого заработка, а около 40% считают бережливость поводом для гордости. Подробнее об отношении россиян к деньгам в справке «Коммерсант ФМ».
7: Детали.
8: Согласно исследованию, большинство россиян недовольны текущим уровнем дохода. 31% оценивает свое положение как близкое к цели, но почти 60% считают, что существенно отстают от нее. При этом финансовые ожидания остаются высокими. Треть граждан хотят увеличить заработок в полтора раза, а почти 50% хотели бы его удвоить. Практически каждый второй рассчитывает добиться этого за счет инвестиций, запуска своего дела или смены профессии. Аналитики отмечают, что у россиян эмоциональное отношение к деньгам. Для 40% доходы напрямую связаны с ощущением личного успеха. При этом почти треть респондентов испытывает неловкость из-за своего заработка, а четверть, наоборот, гордится финансовыми результатами. Кроме того, внутреннее удовлетворение россиянам приносит экономия. Умение копить деньги считают своей сильной стороной почти 40% опрошенных. Впрочем, еще примерно треть называет бережливость вынужденной мерой. В целом, регулярные накопления делают 40% россиян. Остальные откладывают средства несистемно или вовсе не считают такую стратегию эффективной. При этом рост доходов не всегда приводит к улучшению материального состояния. Около трети респондентов отмечают, что их потребности растут быстрее заработка, а часть финансового прироста съедают инфляция и кредиты. В результате даже при увеличении зарплаты ощущение финансового комфорта для значительной доли россиян остается недостижимым.
0: По данным опроса ФОМ, у четверти россиян за последние 2-3 месяца ухудшилось материальное положение. При этом многие отмечают, что на ситуацию не влияет даже рост зарплаты. 15.11 в столице. Новости через пару минут.
7: Коммерсант ФМ. Время и место. 13 мая. Москва. Дмитрий Шишкин в сопровождении Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Дмитрия Саботиниса исполнит 5-й концерт для фортепиано с оркестром Бетховена. Также в этот вечер в программе поэма Рихарда Штрауса «Альпийская симфония». Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19 часов. Биохакинг с Анной Кулецкой.
9: Снижать уровень кортизола, гормона, который при затяжном стрессе незаметно подтачивает сердце, талию и способность противостоять простудам, оказалось гораздо проще. Без дорогостоящих ретритов, медитаций и даже без внепланового отпуска. Очевидно, это движение. Масштабное исследование, опубликованное в Journal of Sport and Health Science, выстроило причинно-следственную цепочку. В течение года испытуемые занимались спортом. Нагрузка была средней, по 150 минут в неделю. Ходьба, легкий бег, велотренажер. Ученые измеряли стресс не по ощущениям, а по химии тела. Главным показателем как раз выступал кортизол. Сам по себе он не враг и считается гормоном выживания. Проблемы там, где начинается перекос. При хронически высоком уровне кортизол влияет на сон, настроение, иммунитет и даже повышает риск болезней. И вот главный результат эксперимента. У людей, которые регулярно занимались аэробными упражнениями, уровень кортизола заметно снижался. Проще говоря, организм стал менее напряженным по умолчанию. Словно внутренний навигатор тревоги потерял чувствительность. И здесь интересная мысль про само понимание стресса. Обычно мы думаем: сначала я успокоюсь, разберусь с задачами на работе и начну бегать, запишусь на танцы и куплю велосипед. А исследование предлагает включить обратную логику. Двигайся, и тело само начнет расслабляться. И не нужен героизм, марафоны и изнуряющие тренировки. Речь скорее о той самой скучной дисциплине, которая на длинной дистанции дает эффект сильнее любых ретритов.
4: Пояснила корреспондент «Коммерсанта».
10: Источники «Коммерсанта» утверждают.
11: Об этом сообщил источник «Коммерсанта».
7: Конечно же, вы следите за новостями. И вам важно знать, что за ними стоит. Мы делаем все, чтобы вы знали.
12: Выплаты из казны ЕС по тем или иным предлогам прекращаются, вводятся фактически санкции, накладываются штрафы, и в стране, власти которой попали в немилость, ухудшается экономическая ситуация, растет недовольство избирателей, и на следующих выборах, как это случилось в Венгрии, бунтовщики терпят поражение, на смену им приходит политическая сила, более лояльная Брюсселю, более сговорчивая.
13: Шанс выиграть был как у «Арсенала», так и у «Атлетика», но финальный свисток зафиксировал ничью 1-1, которая на первый взгляд больше устраивает канониров. Если верить букмекерам, то «Арсенал» с большой долей вероятности должен выйти в финал Лиги чемпионов. Но не сомневаюсь, что игроки «Атлетика» с таким раскладом точно не согласны.
14: Трамп продолжает крушить старый мир, который погряз в бюрократии и коррупции, где поддержка экономической стабильности уступила место политическим играм. И это относится не только к ОПЕК. Нефтяной картель – первая крупная ласточка. ООН, Мировое олимпийское движение, МАГАТЭ и даже Евросоюз – все они в зоне риска.
7: Радио «Коммерсант», 93,6 FM. Новости и мнения.
0: 15:15 в Москве. Дарья Надина в студии с новостями.
15: Здравствуйте. Latest news. В настоящее время около 1500 судов ожидают разрешения от ВМС, Корпуса стражи Исламской революции, на проход через Ормузский пролив, пишет агентство ФАРС. Ранее КСИР заявил, что в связи с прекращением угроз со стороны агрессоров, возможность прохода через пролив будет обеспечена. Но в заявлении не уточнялось, что именно подразумевает новые процедуры. Накануне Дональд Трамп сообщил о приостановке операции «Проект Свобода» в Ормузском проливе в свете прогресса в переговорах. Власти США считают, что близки к подписанию с Ираном одностраничного меморандума о взаимопонимании. В России запретили один из старейших развлекательных порталов «Я плакал». Как пишет база, решение вынес Чертановский районный суд Москвы. С требованием о блокировке выступила районная прокуратура. Ее сотрудники проверили, как соблюдается законодательство в сфере межнациональных отношений, и обнаружили сайт «Я плакал», а также еще два портала с анекдотами. После вмешательства Татьяны Москалькова Верховный суд сократил срок участнику СВО Алексею Шарифетдинову. Сержант запаса был осужден на 4 года колонии поселения в Забайкальске за незаконную охоту на краснокнижных антилоп из незарегистрированного карабина. Он получил ранение, инвалидность на передовой. В итоге Верховный суд посчитал, что нижестоящие инстанции не дали оценки личности осужденного и его заслугам и снизил срок наказания до 2 лет. Погода в Москве. Сегодня по-летнему жарко. 26 градусов, облачно с прояснениями, давление в норме. До конца дня осадков не ожидается. Завтра днем до плюс 28, но временами возможен небольшой дождь и гроза. Дарья Надина, радио «Коммерсант ФМ».
0: Шаблонные фразы, сбивчивая речь и холодность на собеседовании. Большинство россиян не умеют продавать себя потенциальному работодателю. К такому выводу по итогам исследования пришли специалисты HeadHunter и Skillos.
7: Тренды.
0: Согласно опросу, лишь 11% россиян могут грамотно презентовать себя и свои навыки. В итоге большинство кандидатов не проходят дальше первого этапа отбора, и руководители лишаются потенциально золотых сотрудников. Причина в том, что соискатели либо не готовятся к собеседованиям, либо тренировка слишком универсальна, говорит карьерный консультант для руководителей Виктория Войтович.
10: Решение о найме во многом принимается эмоционально. Хороших, сильных специалистов сейчас много. Важно уметь показать на собеседовании свою ценность так, чтобы работодатель сразу увидел вашу пользу, ваш стиль мышления, ваш опыт и ваше конкурентное преимущество. Приходят 90% неподготовленными. Если вы неправильно выстроили самопрезентацию, неправильно ответили на ключевые вопросы, не показали свои результаты, то на выходе это уже не тот образ, который нужен работодателю. Тогда выбирают, конечно, другого кандидата.
6: А на что именно обращают внимание HR или руководители на собеседованиях?
10: Человек уверен в себе или нет? Структурно он мыслит? Умеет ли он объяснять сложные вещи просто? Понимает ли он свою ценность? Собеседование – это стрессовая ситуация. Мозг часто блокируется. Человек начинает говорить менее уверенно, теряет структуру мысли, забывает важные примеры. Нужно заранее продумать самопрезентацию для конкретной компании. То, что вы подготовите в одну компанию, может вас утопить на переговорах в другой. Особенно сыпятся на вопросах о заработной плате. Начинают объяснять, что он там получал на предыдущем месте столько, у него ипотека, трое детей. Научитесь говорить о своих достижениях конкретно и убедительно. Важно показать не просто свой опыт, а результат и влияние этого опыта на бизнес.
0: Сами соискатели делают ставку на дисциплину и ответственность. Эти качества называют в своих резюме 73% опрошенных. При этом лишь каждый второй считает их ключевыми для трудоустройства. 70% отмечают, что готовы обучаться, а вот ценность классического образования снижается. Лишь четверть считают его преимуществом. Значение деловых контактов признает треть опрошенных, а реально ими обладает лишь 8%. Однако чрезмерная, слишком яркая и грамотная самопрезентация может быть опасным сигналом, говорит владелец юридического агентства для экспертов и бизнеса Наталья Корсакова.
16: Такие кандидаты бывали, когда вроде бы и компетенции хорошие, и образование прекрасное. Человек просто двух слов связать не может. Мы сразу понимаем, что это либо какая-то прямо стартовая позиция, где мы будем нарабатывать вот этот навык, либо это просто уже не наш человек, потому что юрист, который не умеет говорить, это плохой юрист. Был у меня недавно такой случай, когда пришел кандидат. Прямые односложные ответы на вопросы. Да, нет, не знаю. Был такой опыт, не было такого опыта. Тут уже помогают наводящие вопросы, какие-то кандидаты раскрываются.
6: Если человек, наоборот, излишне в себе уверен и рассказывает слишком много личного, можно ли сказать, что это такой red flag?
16: Я бы, наверное, смотрела на конкретную позицию. Иногда много дополнительных деталей, это тоже плохо. У меня были ситуации, когда человек, наоборот, слишком хорошо умеет себя презентовать. Я бы даже это назвала продавать себя как специалиста. Я смотрю, все устраивает, мы берем этого человека на работу, а потом по факту понимаем, что это просто была красивая презентация, ну и приходится расставаться с таким человеком, тоже неприятно.
0: Иногда для того, чтобы проверить, как мыслит соискатель, работодатель устраивает для него внезапные и необычные проверки. Например, в зарубежных СМИ встречаются истории людей, которые проходили собеседование в Google, Microsoft или Apple. Так, Стив Джобс якобы любил вопросы в духе «Сколько автомобилей в Соединенных Штатах?» или «Если бы вы были доставщиком пиццы, какую пользу вам принесли бы ножницы?» Илон Маск в интервью CNBC признавался, что проверяет, лжет ли соискатель, просто спрашивая его, какие самые сложные проблемы вы решили. Однако порой и кандидаты на должность топ-менеджера теряются на собеседованиях, говорит директор практики корпоративных коммуникаций Михайлов и партнеры Виктор Чуков.
17: На этапе подготовки резюме использование общих фраз, типа ответственные, дисциплинированные, сплошь и рядом, характерные для топов и для рядовых сотрудников. Но еще хуже – это описание опыта в формате должностных инструкций, разработка стратегий продвижения, подготовка стратегических текстов, составление отчетности для там акционеров и топ-менеджмента. Все это формальности, в реальности ничего не говорящие про опыт кандидата. Часто люди грешат использовать нейросети для подготовки таких текстов. Это тоже становится видно.
6: А если вот даже у человека не такой большой опыт, как ему грамотно на очном собеседовании этот опыт презентовать и как правильно рассказать о себе?
17: Даже человек с отсутствующим опытом может мыслить уникально и наверняка мыслит. Нешаблонный подход нужно и транслировать. Если ты пришел устраиваться в компанию, заниматься какой-то конкретной работой, предложи какие-то идеи, задавай больше вопросов, уточняй и показывай, что тебе не все равно, ты не к любому работодателю готов выйти, а выбираешь конкретно эту компанию. Большинство собеседований, к сожалению, проходят по принципу: я бы хотел получать от вас зарплату, работать 8 часов в сутки.
0: Специалисты по подбору персонала делятся, что в среднем соискатели проходят 15 собеседований, прежде чем получить работу. А каждый третий предприниматель обращается к услугам карьерных коучей. Например, на HeadHunter есть опция репетиции собеседования. Она обойдется в 4500 рублей. Частные консультанты предлагают помощь под ключ. Они составят кандидату резюме и проведут консультации по трудоустройству. Стоимость услуг начинается от 5000 рублей. Число турфирм в России год к году сократилось на 34%. Только за первый квартал были ликвидированы 1200 таких компаний, подсчитали в сервисе «Контурфокус». В прошлом году тенденция была обратной. Связано это с сокращением числа рейсов за рубеж на фоне войны на Ближнем Востоке, а также компенсациями за отмененные туры в регион, рассказали «Коммерсант ФМ» представители рынка. Совокупный объем выплат ранее оценивался почти в 20 миллиардов рублей. Кроме того, у бизнеса выросли расходы и налоговая нагрузка, из-за которых в большей степени пострадали мелкие турфирмы, говорит директор Ассоциации турпомощи Александр Асауленко.
18: Если в прошлом году было 397 туроператоров, членов ассоциации, то в этом году 435. Это уже с учетом ротации. Но если брать федеральный реестр, в принципе, да, к сожалению, там идет. Это скорее малый микробизнес. Во всяком случае, пока крупный бизнес за счет того, что он работал в предыдущие годы, пока держится. Показатели 25 года более-менее стабильные на международке, но 26 год очень сильно начался со штормов. Скорее, больше туроператоры тратят, чем зарабатывают.
4: А за счет чего выросли расходы по зарубежным турам?
18: И компенсации, и переносы, и организация новых туров, потому что любой новый тур это все равно дороже, чем старый. По внутреннему турпирейтингу отсрочку сделали по налогам, но это по турпродукту, а по услугам-то, конечно, все остается. Рост цен на туристическую услугу достаточно серьезный. Верхняя граница всех налоговых послаблений резко пошли вниз. Нагрузка, конечно, идет. Особенно то, что касается малый бизнес, который был на упрощенке. Много моментов. Плюс у нас постоянно ковры, дополнительные расходы, эмоционально-психологическая нагрузка, отказы. Не факт, что улетишь, а если улетишь, соответственно, возникает вопрос, не дай бог, надо будет со сложностями возвращаться, как это будет происходить.
4: А на этом фоне не меняется спрос по направлениям?
18: Очень многие, кто путешествует регулярно, таких, слава богу, это десятки миллионов Российской Федерации, выбирают более лояльные для себя в этом плане маршруты на машине. Если это за границу, то супердружественные страны, желательно, которые граничат с Российской Федерацией.
0: На рынок сократился из-за экономящих россиян, пишет «Коммерсант». По данным Сбериндекса, в апреле номинальные траты на услуги турфирм снизились на 9%. Гендиректор туроператора «Пантеон» Анатолий Горкушин рассказал, что с новыми рисками сталкивается и крупный бизнес.
19: Да, у нас сейчас нет направлений Эмиратов, Катара, Бахрейна. Открыто еще много стран. Спрос идет на Египет, на Турцию, Мальдивы, Сейшелы, Маврикий. Есть еще, конечно же, сложность, что перелеты были со стыковкой в тех же Эмиратах. Падение спроса небольшое есть, конечно же, отрицать это нельзя, но это не глобальное. Ну и вторая сложность, то, что у туроператоров, которые работали с Эмиратами, остались большие депозиты в отелях и в авиакомпаниях. Тех же Fly Dubai, те, кто брали блоки, до сих пор не получили деньги от авиакомпании обратно.
0: Охлаждение сказалось на гостиничном рынке. Так, московские ательеры из-за ограниченного спроса в первом квартале впервые за 5 лет снизили цены. Трафик в Москве 3 балла сохраняется на дорогах, данные Яндекс.Карт. Затор на 40 минут на внутренней стороне МКАД от энтузиастов до Рязанского проспекта. 15.26, время новостей экономики. Я Олег Богданов в студии.
7: Деньги и биржи.
20: Добрый день. Сегодня на нефтяном рынке чрезмерная волатильность. Цены на нефть в моменте после анонса соглашения потенциального между США и Ираном о мире начали активно падать. Падали на 11%, но сейчас снижение сократилось до 8%. Брент снова вернулся выше 100, $100.71. Дело в том, что Трамп немножко охладил ситуацию, сказал, что рано пока говорить о переговорах с Ираном. Они должны на все предложения согласиться. Если не согласятся, он начнет бомбить. Это цитата из Дональда Трампа. WTI падает на 8,5%, $193. У нас на рынке ситуация развивается следующим образом. Акции падают, ну, понятно, нефтегазовый сегмент под давлением. Индекс Мосбиржи 0,6% теряет. В лидерах снижения сейчас Татнефть 2,6%. Сургутнефтегаз привилегированный 2,3%. Роснефть 0,9%. Новатек 0,7%. Лукойл на 1,5% снизился. Но есть и растущие акции. Это бумаги Полюса. Они выросли на 4,6%. Связано это с ростом цен на нефть на 3%. Унция золота стоит $4,695. Российский рубль – это другая история дня. Минфин анонсировал объем покупки валюты на май и начало июня – 110 миллиардов рублей. Это меньше, чем рассчитывали эксперты. Рубль в результате укрепился. Сейчас пара юань-рубль на отметке 10,96.
7: Культово с Павлом Шинским.
21: Катюша. Песня о девушке, тоскующей о бойце с дальнего пограничья, была, по-нашему говоря, эстрадным хитом. Поэт Михаил Исаковский и композитор Матвей Блантер написали ее в 1938-м. Первой «Катюшу» спела на сцене солистка государственного джаз-оркестра Татьяна Батищева, и восторженная публика трижды вызывала ее на бис. Через год вышла пластинка, и вскоре песню знал примерно каждый гражданин СССР. А во время Второй мировой «Катюша» завоевала сражающуюся Европу. Она была гимном греческого сопротивления, ее пели итальянские подпольщики, а болгарские партизаны по мелодии «Катюши» опознавали своих. После войны «Катюша» разошлась по миру еще шире. Собственные версии песни с оригинальным или переведенным текстом появились в десятки стран. Но особенно «Катюшу» полюбили в Китае. Здесь ее считают своей, народной. По слухам, первая маршевая версия «Катюши» появилась именно здесь. В России тоже без «Катюши» давно не обходится ни один крупный парад. Все-таки русские с китайцем – братья навек.
7: Культово с Павлом Шинским на Коммерсант ФМ. Зависть разрушительна. Зигмунд Фрейд. Реклама.
22: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы 646-3046, код 495.
23: 15:30 в Москве, в студии Петр Косенко.
7: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93.6 FM.
23: 6 мая, среда, в Москве сейчас плюс 26 градусов. На дорогах 3 балла и в этом часе. НДС на все импортные товары должен составить 22% уже с 1 января будущего года. Минпромторг поддержал введение максимального налога без переходного периода. Как это отразится на ценах? США и Иран готовятся подписать соглашение об окончании конфликта. Пентагон сворачивает операцию в Персидском заливе. Об этом сегодня написал портал Axios. Но, видимо, не все так гладко, поскольку Дональд Трамп снова грозит бомбардировками, если Иран не согласится на его условия. Первый рейс полностью импортозамещенного самолета «Сухой Суперджет-100» состоится до конца этого года, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. Самолет получит двигатели и авионику отечественного производства. Эксперты отрасли не уверены, что весь парк этих лайнеров получится оснастить российскими компонентами. Ветераны британского рок-н-ролла Rolling Stones выпустят новый альбом. Первый сингл с него был представлен этой ночью на презентации в Нью-Йорке. Примечательно, что в записи лонгплея принял участие заклятый конкурент роллингов – Битл Пол Маккартни. Минпромторг снова выступил за резкое повышение НДС для импортных онлайн-товаров. В ведомстве считают, что ставка в 22% должна заработать уже со следующего года. Впрочем, там подчеркнули, что параллельно разрабатывается план постепенного повышения налога для иностранных сейлеров до 7% с 27% с увеличением ставки в 2 раза в 28 году. Максимального значения в 22% НДС в этом случае достигнет только спустя 3 года. Этот вариант, в частности, поддерживает Минфин. Накануне производители обуви попросили правительство ввести налог одномоментно, а также ввести пошлины и обязательную маркировку на весь импорт. Впрочем, аналитик Data Insight Сергей Симко считает, что это станет серьезным ударом для потребителей.
1: Кажется, что введение 22-процентного НДС может повлиять сразу на несколько рынков. Безусловно, более всего повышение будут рады кирпичная розница и российские сейлеры большой тройки маркетплейсов, потому что они давно выступают за подобного рода введения, мотивируя тем, что китайские селлеры имеют преференции в сравнении с ними.
2: Каким последствиям может привести введение этого налога?
1: Главной проигравшей страной в этих обстоятельствах будет российский потребитель, который увидит повышение цен как минимум на ставку НДС, а возможно и более, потому что на самом деле для многих китайских селлеров станет неочевидным интерес в российском рынке. Второй главный аргумент – это повышение тарифов и с меньшей заинтересованностью китайских селлеров может значительно сузить ассортимент предложения. В этом случае товары, которых часто просто нет на российском рынке, просто могут уйти с рынка. Если их будут вести под заказ, то это будет стоить совсем другие деньги, кратно больше. А далее по цепочке принятия решения о цене товаров, это может распространиться и на российские товары.
2: А можно ли назвать постепенное повышение налога компромиссным решением?
1: Довольно странное состязание внутри правительства, когда главный инициатор разного рода фискальных решений Минфин выступал за более мягкое внедрение НДС на трансграничные покупки. Это более плавный вариант. Рынки попытаются приспособиться к этим нововведениям. В любом случае для российского потребителя ничего хорошего в этом не будет.
23: По данным компании YouMoney, треть россиян делает международные заказы ежемесячно. 60% из них приходится на товары из Китая. Оставшиеся доли занимают США и европейцы. Полностью импортозамещенный российский суперджет отправится в свой первый рейс до конца года. По крайней мере, такое развитие событий допустил глава Минпромторга Антон Алиханов. Новая модификация самолета должна получить российский двигатель ПД-8 и полностью отечественную авионику. Насколько реалистичны планы по запуску полностью импортозамещенного самолета? На этот вопрос «Коммерсант ФМ» ответил исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
3: И фактически большая часть программы сертификационных испытаний завершена благополучно. То есть осталось, по большому счету, только лишь оформление доказательной документации, которую рассмотрит Росавиация. Как ожидается, в августе нынешнего года может быть выдан сертификат на импортозамещенный. После выдачи сертификата кроется возможность для передачи самолета в эксплуатацию заказчика. Те заявления, которые сейчас делают представители Минпромторга, указывают на то, что есть довольно-таки внушительный производственный задел, который сейчас оценивается примерно 26 самолетов в разной степени готовности, что даст возможность после получения сертификата достаточно быстро поставить авиакомпании некоторое количество лайков.
23: Параллельно власти пытаются продлить срок службы уже летающих суперджетов, сообщают ведомости. Но переоборудование находящихся в эксплуатации самолетов задача даже более сложная, чем выпуск полностью новой модификации, отмечает основатель сервиса «Ранавиа» Андрей Потраков.
5: Так быстро, как изначально планировалось реализовать программу 2030, производство 1000 самолетов к 2030 году, не получается. И понятно, что надо максимально продлить жизнь тому, что есть. Проблема в том, что даже еще и до всяких санкций не было прецедентов ремонта. То, что изначально ремонтопригодность его была очень ограничена, зачастую планировалась даже просто замена этого двигателя на случай, если у него случаются какие-то серьезные неплановые поломки, как, например, с камеры сгорания. Обсуждался, начиная с 2022 года, вариант ремоторизации ротации оригинальной конструкции суперджета с иностранно-российским двигателем на полностью отечественный двигатель. Но вот это все упиралось в то, что ПТ-8 еще сам в процессе разработки. Ремоторизация уже находящая в эксплуатации самолетов является задачей более даже сложной, чем фактически производство нового суперджета с новым двигателем, как новой модификации. И этот проект, насколько я знаю, еще не начинался. И если даже условно его сегодня начать, то это как минимум пройдет 3-5 лет, когда его можно будет начать реализовывать.
23: Но сейчас в эксплуатации находится около 160 самолетов семейства Суперджет, хотя изначально к 30-му году российским авиакомпаниям обещали примерно 1000 отечественных самолетов. Между тем, Антон Алиханов заявил, что создание полностью российского пассажирского лайнера – крайне долгий процесс, который может занять более 20 лет. Дональд Трамп собирается потратить на свой бальный зал уже 1 миллиард долларов. Стоимость проекта выросла более чем в 5 раз с момента, когда президент США впервые рассказал об идее в начале 2025 года. В октябре строители снесли восточное крыло Белого дома, чтобы построить на его месте более крупное здание государственного бального зала. Накануне республиканцы представили в Сенате проект финансирования внутренней безопасности на сумму около 70 миллиардов долларов. Из них 1 миллиард планируют выделить на укрепление будущего бального зала. По данным CNN, для принятия законопроекта хватит лишь голосов республиканцев. В случае одобрения финансирование будет действовать до осени 2029 года. Впрочем, ситуацией уже очень недовольны демократы, говорит корреспондент NBC News Гейб Гутьеррес.
8: В сети появились новые кадры бурного строительства бального зала в Белом доме. Однако сегодня демократы обвиняют администрацию в подмене условий, после того, как республиканцы в Конгрессе представили новый законопроект, предусматривающий выделение миллиарда долларов на меры безопасности, которые связаны с этим проектом. Президент в течение нескольких месяцев утверждал, что строительство будет полностью оплачено частными инвесторами. Теперь Белый дом настаивает, что деньги налогоплательщиков пойдут только на обеспечение безопасности, а сам бальный зал по-прежнему оплатят доноры. Чтобы оправдать строительство в суде, администрация в том месяце утверждала, что здание построить должным образом. Оно будет выдерживать атаки дронов, а также там предусмотрены подземные медицинские лаборатории и бомбоубежища. После того, как на ужине ассоциации корреспондентов в Белом доме на президента, судя по всему, было совершено покушение, Трамп заявил, что большое и хорошо защищенное пространство для мероприятий — это просто необходимость. Строительные работы пока продолжаются. В следующем месяце апелляционный суд рассмотрит вопрос о том, можно ли их продолжать.
23: Национальный фонд сохранения исторического наследия США подал на Трампа в суд за снос восточного крыла Белого дома. Технически президенты не имеют прав на здание и не могут менять в нем что-либо без разрешения Конгресса. В апреле суд запретил строительство бального зала, но с оговоркой: работы можно продолжать в целях обеспечения безопасности. Спустя 2 недели апелляция признала формулировку слишком размытой и отправила дело на повторное рассмотрение. На это время стройку разрешено вести дальше. 26 апреля во время ужина президента с журналистами в отеле «Вашингтон Хилтон» началась стрельба. После этого Трамп еще больше зациклился на идее пуленепробиваемого бального зала, отметил ведущий Джимми Киммел.
9: Может, в следующем году Мет-гала проведут в бальном зале Белого дома? Не знаю, в чем там дело, но Трамп просто одержим идеей его построить. И особенно активно продвигает ее с момента стрельбы на ужине Ассоциации корреспондентов. При этом сначала он говорил, что проект будет стоить 200 миллионов долларов, и оплатят все частные инвесторы. Потом цена выросла до 400 миллионов. В итоге администрация хочет, чтобы за все платили мы. Миллиард долларов за бальный зал. Ну, что сказать, человек любит танцевать. Проект вообще крайне непопулярен. Только 28% американцев с одобрением отнеслись к тому, что Трамп снес половину Белого дома посреди ночи, чтобы начать строительство своего бального зала. И такие данные соцопроса были еще до того, как мы узнали, что платить придется нам. Кстати, в True Social Трамп минимум 13 раз писал, что на проект не уйдет ни доллара из налогов. Я вообще не понимаю, зачем ему бальный зал. Он и так неплохо правит бал. Джей Ди Вэнс, Линдси Грэм, да и в целом республиканцы почти все танцуют под его дудку.
23: По словам Трампа, ему удалось собрать 350 миллионов долларов от личных спонсоров на строительство бального зала. Предполагалось, что работы завершатся к лету 2028. 15:41 в столице. Через пару минут новости.
7: Коммерсант ФМ. Время и место.
11: 15 мая. Москва. Автор и ведущий цикла «Весь Стравинский» Ярослав Тимофеев представит три шедевра самого влиятельного композитора 20 века. В программе «Персифона» концерт «Дамбартон Оукс» и «Симфония псалмов». Произведения прозвучат в исполнении Российского национального молодежного симфонического оркестра под управлением Федора Леднева. Место проведения – концертный зал Чайковского. Триумфальная площадь 4. Начало в 7 вечера. Подробности на сайте meloman.ru.
7: Дороже золота. Цзяо Манфу. Великий китайский каллиграф и художник 13 века. Два его письма, отправленных братьям, сохранились до наших дней. В 2019-м их продали на аукционе за 38 миллионов долларов. И это самые дорогие письма в истории. Арена. С Владимиром Осиповым. Спортивные пенсионеры.
12: Боксер средневес Бернард Хопкинс – абсолютный рекордсмен по возрасту среди всех чемпионов мира на планете. Американец три раза переписывал рекорды в книге Гиннесса. Он становился чемпионом мира среди профессионалов в 46, 48 и 49 лет. В 2016-м боксер вышел на ринг, когда ему уже исполнился 51 год, но проиграл нокаутом. Его соперник тогда был почти вдвое младше. Причиной невероятного долголетия в столь жестком виде спорта, как бокс, да еще и на таком уровне, была дисциплина. Спортсмен почти не набирал лишний вес между боями и, как писала пресса, жил в режиме средневекового воина. Причем начал свой путь Бернард Хопкинс очень непросто. В 17 лет его приговорили аж к 18 годам заключения. Боксер вышел через 5 лет, принял ислам и поклялся больше никогда не возвращаться к криминалу, посвятив себя боксу. Это дало свои плоды. С 95 по 2005 год он безраздельно правил в среднем весе. Хопкинс провел 20 защит титула. Последний раз, когда он выходил на ринг в ранге чемпиона мира, ему было 49 лет и 297 дней. Повторить этот рекорд в обозримом будущем вряд ли кто-то сможет. Да, выставочных боев с участием звезд мы в последние годы видели немало, но Бернард Хопкинс-младший был в деле всерьез почти до 50 лет. И как бы невероятно это ни звучало, он владел чемпионскими титулами дольше, чем некоторые его соперники вообще жили на свете.
7: Вы слушаете «Коммерсант ФМ». Стиль.
13: Более 5 лет кроссовки были не только базой для любого образа, но оставались на пике трендов.
7: Тревел.
13: Кофе или вино, можно, наконец, нырнуть.
7: Технологии.
13: Влияние на жизнь людей сейчас будет происходить быстрее, чем прежде.
7: Идеи для жизни, работы и отдыха в программе «Офф-топ» с Яной Лубниной. Ежедневно на Коммерсант ФМ.
23: 15:44. Новости. Дарья Надина в студии.
14: Здравствуйте. Latest news. В результате вчерашней массированной атаки БПЛА в Чувашии получили повреждения несколько социальных объектов, в том числе школы, детские сады и электромеханический колледж. Также повреждены 40 многоквартирных домов, сообщил глава Чувашии Олег Николаев. Для оценки ущерба проводят поквартирные обходы, для этого привлечены 70 специалистов. В пунктах временного размещения приняли более 1000 человек. Также проводится очистка территорий, а строители приступили к замене остекления и ремонту, уточнил Николаев. В результате атаки БПЛА погибли 2 человека, пострадали 35. В Чувашии введен режим ЧС регионального уровня. СКР возбудил уголовное дело о теракте. Второй по величине производитель ОПЕК готов продавать нефть с дисконтом до 33 долларов за баррель, лишь бы покупатели согласились забрать груз через Армузский пролив. Государственная нефтетрейдинговая компания Ирака «Сома» направила такое уведомление клиентам, сообщает Bloomberg. Это при том, что цены на нефть так пошли вниз на фоне новостей о скором перемирии. В настоящее время Brent, например, торгуется ниже 100 долларов. Еврокомиссия предупредила Италию и организаторов Венецианской биеннале, что допуск России к участию в фестивале может быть нарушением санкций ЕС, пишет Financial Times со ссылкой на содержание письма, отправленного Еврокомиссией итальянским властям и организаторам биеннале. Брюссель заявляет, что расходы России на обеспечение участия своей делегации могут считаться косвенной экономической поддержкой мероприятия, а сама биеннале, не соблюдая санкции ЕС, ставит под сомнение приверженность европейским ценностям. теперь о погоде. По данным Яндекса, в Москве сейчас 26 градусов, облачно с прояснениями. Давление в норме, до конца дня осадков не ожидается. А вот завтра в Москве снова будет жарко, но при этом синоптики обещают небольшой дождь и грозу. Дарья Геннадьевна, радио «Коммерсант ФМ».
23: $43 000 такая пенсия ждет блогеров. Правда, для этого им придется на протяжении 25 лет делать страховые взносы совокупно 14 миллионов рублей. Об этом в интервью «Коммерсант ФМ» рассказал профессор финансового университета Александр Сафонов. Пенсия блогеров, которые добровольно делают страховые взносы, зависит только от двух параметров – размера отчислений и продолжительности стажа. В большинстве случаев инфлюенсеры работают в режиме самозанятости или ИП, поэтому о своей старости им лучше задумываться уже сейчас, говорит Александр Сафонов.
6: Любая профессия, которая носит такое красивое название – фриланс, креативность, если в ней не присутствует трудовой договор, они при этом не имеют права на страховую пенсию. Почему? Потому что с их заработной платой никто не перечисляет фонд социального страхования взносы.
10: А что в таком случае им делать?
6: Они должны поучаствовать в добровольном подписании договора с фондом социального страхования и платить страховые взносы по установленному тарифу. Минимальный тариф – это вот оплата 20% с МРОТа. Максимальный взнос может составлять 576 тысяч. Вот если коллеги будут в течение как минимум 15 лет производить такие взносы, то у них появится право либо на минимальную пенсию, либо там на ту пенсию, которую они заработают с максимального размера. Ну, максимальная пенсия, в принципе, может быть достигать 50 тысяч. И минимальная планка – это личный минимум в субъекте Российской Федерации, где проживает представитель вот этой социальной, красивой, креативной профессии.
10: А есть ли еще какой-нибудь вариант?
6: Выбрать государственный пенсионный фонд, вносить туда деньги. Ну, там есть одна проблема, связанная с тем, что нужно достаточно большое количество денег туда вносить. Это раз. А вторая проблема заключается в том, что мы с вами можем предположить, как будет развиваться финансовый рынок. Ну, во всяком случае, мировая практика подчеркивает, что самым надежным элементом это все-таки является государственное обязательное пенсионное страхование.
10: А многие ли блогеры пользуются этими инструментами?
6: Большинство людей не думают о будущем. Единицы участвуют в этом процессе. А остальные считают, что если они заработают на рекламе какие-то деньги, то смогут их вложить в недвижимость, в депозиты, в конечном итоге таким образом обеспечить себе старт.
23: Как сейчас блогеры готовятся к пенсии? Валентин Петухов, известный как Вилсаком, говорит, что многие рассчитывают обеспечить себя за счет собственной аудитории, а кто-то дополнительно открывает свой бизнес.
15: Я так думаю, что я не одинок в предположениях, что люди, которые занимаются блогингом, там, инфлюенс-маркетингом и прочее, скорее всего, сталкивались действительно с инструментами инвестиций, вкладов и так далее. Но и у них есть преимущество, в отличие от многих других профессий, даже когда они уже будут находиться, скажем так, в пассивном варианте своего существования, они продолжат зарабатывать деньги на той аудитории, которую они успели скопить. То есть, мне кажется, для блогера накопление и подготовка к пенсии не выглядит как классический инструмент. То есть, это не деньги. Это тот медиа-актив, который люди успели скопить за время своей деятельности.
10: А какого рода инвестиции сейчас популярны среди блогеров?
15: Тренд, который сейчас актуален в блогинге, это то, что многие открывают бизнесы, используя свой ресурс как в кавычках бесплатную рекламу для продвижения собственных брендов. Это могут быть как и бренды в разных сферах, так и какие-то там заведения, кафе, рестораны и так далее, и так далее. Поэтому вот, мне кажется, пенсия блогера будет складываться из многих факторов, и классические пенсионные накопления, наверное, будут занимать последнюю позицию.
23: По данным опроса группы «Ренессанс страхования», чуть более половины россиян полностью полагаются на госпенсию. Свыше трети респондентов ответили, что пока лишь планируют свои вклады, но рассчитывают только на собственные накопления. Каждый восьмой ответил, что уже откладывает деньги. Главными инструментами они называют вложения в недвижимость, банковские вклады и инвестиции. Автор YouTube-канала Bad Comedian Евгений Баженов признается, что с учетом экономической ситуации и неопределенности надежды на государственную пенсию у него нет.
16: Глобально я не планировал эту идею просто потому, что экономическая ситуация не позволяет рассчитывать что-то на горизонт даже после года. У нас, как у там, блогерского сообщества, частично работу в целом отбирают, можно сказать, закрывая площадки и так далее, и так далее. И просчитывать на пенсии еще в этих условиях, это тяжело. Как просто человек, который зарегистрировал индивидуального предпринимателя, отчисления регулярные производятся, там надежда на какую-то пенсию-то есть, безусловно, но тут расчет на собственные средства. Безусловно, там вклады, все это используется, каких-то гениальных многоходовочек нет. Мне кажется, тут вообще блогеров как-то выделять отдельно не стоит. Я думаю, что этот вопрос в целом висит в воздухе. Если люди следят за новостями, они понимают, что надежда на социальные обещанные какие-то гарантии, они могут за секунду испариться.
23: Ну, а как показало исследование «Суперджоб», большинство россиян считают, что их вполне бы устроила пенсия в 54 тысячи рублей. При этом, по данным соцфонда, на деле средний размер пенсии в России сейчас в два раза меньше. Rolling Stones выпустит новый альбом впервые за три года. Пластинка под названием Foreign Tans станет уже 25-й студийной работой группы. Релиз ее запланирован на июль. Накануне музыканты представили новый сингл Rough and Twisted на закрытой презентации в Нью-Йорке. Среди гостей были Леонардо Ди Каприо и оскароносный режиссер Баз Лурман.

0: В записи нового альбома приняли участие Пол Маккартни, фронтмен The Cure Роберт Смит и барабанщик Red Hot Chili Peppers Чет Смит. При этом сами Rolling Stones говорят, что по-прежнему не хотят превращаться в группу из прошлого и продолжают экспериментировать со звуком. Станет ли новый альбом группы большим событием? Редактор раздела «Культура» газеты «Ру» Ярослав Забалуев считает, что для Rolling Stones успех давно уже не зависит только от качества их материала.
1: Прошлый альбом Rolling Stones был супер успешен, они за него получили Грэмми. Поп-культура постоянно переживает какую-то ностальгию. Rolling Stones, безусловно, достойны этой ностальгии объект. Они не выходят из моды. Я был на Rolling Stones в 2018 году в Польше. Это был переполненный стадион, людей всех возрастов. Был последний тур мировой в Чарли Уотсон, как потом выяснилось. Живьем совершенно очевидно, что эта музыка вне времени.
2: Как вы считаете, качество записанного материала повлияет на коммерческий успех пластинки?
1: Мне кажется, это уже не важно. Потому что альбом Rolling Stones — это артефакт. Я уверен, что он будет издан во всех возможных, очень дорогих вариантах на виниле. Все эти тиражи будут проданы и принесут группе большие деньги, в которых, впрочем, эти музыканты уже давно-давно нуждаются. Очевидно, что все хорошо провели время и потом еще на этом хорошо заработают. Что касается новизны стилистической, я не уверен, что Rolling Stones в ней нуждаются, но я читал, что Мик Джаггер контролирует процесс не только сочинения песен, но и продюсирования, и он говорил, что им не нужен еще один альбом Six Fingers, что Rolling Stones — это группа, которая должна двигаться вперед. Но мне кажется, что если эти изменения не будут, то они будут заметны, ну, для самого Мика Джаггера и для самых преданных и последовательных поклонников группы.
0: Предыдущий альбом «Hackney Diamonds» стал первой пластинкой группы с оригинальным материалом почти за два десятка лет. За всю свою карьеру Rolling Stones продали более 250 миллионов пластинок и остаются одной из наиболее популярных рок-групп в мире. О трафике в городе. 3 балла на дорогах, данные Яндекс.Карт. Пробка на полчаса, без малого на МКАД. Внутри от энтузиастов до Рязанского проспекта. А сейчас время новостей компании. Дарья Назина в студии.
3: Корпоративные новости.
4: Суммарная выручка топ-100 крупнейших компаний в сфере онлайн-образования в первом квартале достигла 30,5 миллиардов рублей, прибавив 10% год-году. Участники рынка, помимо необходимости удерживать клиентов, теперь вынуждены заниматься поиском новых каналов для их привлечения. Пока альтернатив зарубежным платформам, против которых ввелись ограничения, крайне мало. В России наблюдается резкий рост складских запасов сыра, пишет российская газета со ссылкой на данные «Союзмолока». Согласно ведомству, причиной этому является существенное увеличение собственного производства и импорт из Беларуси. По словам аналитиков, переработчики наращивают выработку сыров, однако внутренний спрос растет медленнее. Кроме того, влияние оказывает замедление экспортных поставок и конкуренция с продукцией белорусских производителей. В 2025 году 77% новых гендиректоров крупнейших российских компаний – выходцы из тех же компаний, которые они и возглавили. Как пишет Forbes, это рекорд за 3 года наблюдений и прямая противоположность мировому тренду. По данным Spencer Start, доля внешних назначений в мире выросла с 40 до 56%. Но в России в условиях санкций и постоянной турбулентности советы директоров выбирают непредсказуемость. Внутренние SEO не тратят год на адаптацию, знают реальные центры принятия решений и не несет рисков сложного международного бэкграунда.

0: и другие. Место проведения – Театр Терезы Дуровой. Павловская улица, 6. Начало в 7 вечера. Подробности на сайте teatrium.ru.
1: Недвижимость со Светланой Бардиной.
2: Покупатели квартиры в новостройках класса «Делюкс» нередко учитывают в планировочных решениях отдельные пространства для проживания и работы домашнего персонала, личного повара, охраны, помощницы по хозяйству или няни. По оценкам экспертов компании «Форсайт», в среднем на эти цели владельцы элитной недвижимости готовы выделять до 10% от общей площади жилья. Размер таких помещений напрямую зависит от метража квартиры. В квартирах и апартаментах площадью до 400 квадратных метров комнаты для персонала, как правило, занимают около 15 метров. При этом ключевым требованием становится наличие отдельного санузла и душевой. Еще один тренд в сегменте высокобюджетной недвижимости – обустройство черновых кухонь. В квартирах среднего метража их площадь составляет до 10 метров, а при наличии дополнительного пространства – до 18 метров с профессиональным оборудованием. В жилье площадью более 500 квадратов наличие полноценной черновой кухни уже становится стандартом. При проектировании больших квартир важно предусматривать и отдельный вход в зону персонала, отмечают эксперты компании «Кононенко Про». Если это возможно, то дизайнеры стараются четко разграничить жилую и рабочую части уже на уровне входной группы. Для этого используются двери с автопорогом и усиленной шумоизоляцией. Такое решение позволяет комфортно сосуществовать всем жильцам, не нарушая приватность друг друга. В отдельных случаях из комнаты помощницы по дому предусматривается прямой доступ в технические помещения или в черновую кухню, а из комнаты няни – в детскую. Возможных сценариев множество, если позволяет площадь.
1: Недвижимость со Светланой Бардиной на Коммерсант ФМ.
0: Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы. 93,6. Новости и мнения. Коммерсант ФМ 93,6.
3: В Москве 16:00, в студии Олег Булгак.
0: Радио Коммерсант. Новости и мнения. 93,6 FM.
3: 6 мая, среда, в Москве плюс 26. На дорогах местами затруднения, пробки 3 балла в этом часе. Двое суток на размышления. Вашингтон и Тегеран могут подписать меморандум о завершении войны в ближайшее время. Каковы условия сделки, примут ли их иранские лидеры? Введение 22-процентного НДС на зарубежные интернет-покупки поддержало правительство. Минпромторг и Минфин разрабатывают план постепенного повышения налога. Как это отразится на ценах? В пятницу Минфин возобновит покупку валюты и золота по бюджетному правилу. На эти цели направят 110 миллиардов рублей. В марте и апреле сделки были поставлены на паузу. Как на этом фоне ведет себя рубль? Только 11% россиян могут грамотно презентовать себя и свои навыки на собеседовании. Большинство же кандидатов не проходят дальше первого этапа отбора. Возможно, таким образом руководители лишаются отличных сотрудников. Какой должна быть грамотная самопрезентация? США и Иран близки к подписанию меморандума о завершении конфликта, пишут зарубежные СМИ. Вашингтон ожидает ответа от Тегерана по ключевым пунктам соглашения в течение ближайших 2 суток. А если власти Ирана откажутся от условий Вашингтона, Пентагон начнет новые бомбардировки, заявил в своих соцсетях Дональд Трамп.
0: Война на Ближнем Востоке.
3: Сделка предполагает, что страны объявят о завершении войны и начнут 30-дневные переговоры по ядерной программе. Об этом говорят источники Axios и Рейтер. США согласятся снять с Ирана санкции и разблокировать замороженные активы республики за рубежом. Тегеран, в свою очередь, будет готов ввести мораторий на обогащение урана. Обе стороны при этом должны будут открыть Ормузский пролив для коммерческих судов. Каковы шансы на заключение мира? Эксперт российской

0: Совета по международным делам Алексей Наумов допускает, что Вашингтон и Тегеран смогут договориться.
1: Действительно, похоже, что стороны приближаются к заключению соглашения. На Дональда Трампа давит необходимость заканчивать войну без согласования с Конгрессом. На него давит ситуация в мировой экономике. На Иран давит ситуация в их собственной стране. За последние два месяца страна практически не функционирует, не работают предприятия. Что касается условий соглашения, я полагаю, что у Ирана есть необходимость получить какую-то гарантию безопасности. Ядерное оружие или контроль Ормузского пролива. А судя по утечкам, Иран будет согласен на разблокировку Ормузского пролива. Не означает, что в нужный момент, когда США и Израиль решатся на повторное нападение, Ормузский пролив будет заново заблокирован. И в этом плане в руках у Исламской Республики остается довольно влиятельный рычаг, который позволит быть уверенным в собственной безопасности.
0: Как пишет Axios, Иран предлагает ввести мораторий на обогащение урана на 5 лет. США, в свою очередь, требуют 20-летний срок. Тегеран также готов вывести из страны уже имеющееся топливо, отмечает Axios. Впрочем, руководитель Восточного культурного центра Института востоковедения РАН Лана Раванди Фадаи сомневается, что Исламская Республика готова отказаться от ядерной программы.
2: С одной стороны, иранцы не хотят воевать, они не хотят, чтобы гибли люди. С другой стороны, то, что американцы диктуют время, условия, это не совсем нормально. В Иране уже очень многие люди сейчас наоборот считают, что правительству не надо ни на какие переговоры идти. Внутри правительства есть споры, а вообще нужно ли нам требовать отмены санкций? Это не гарантирует то, что войну заново не начнут. Отказаться от своей ядерной программы – это и прорыв технологии, это и суверенитет государства. Будет ли Израиль бомбить Ливан дальше? Отказаться от своих союзников? Для Ирана это вопрос о безопасности самого Ирана в том числе.
0: Минувшей ночью Дональд Трамп объявил о приостановке операции по освобождению танкеров и сухогрузов, застрявших в Персидском заливе. Президент объяснил решение именно тем, что Вашингтон достиг прогресса в переговорах с Тегераном. Вдобавок приостановить миссию попросил Пакистан, который выступает посредником между Белым домом и иранскими властями. Несмотря на это, старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин сомневается, что стороны смогут заключить сделку в скором времени.
3: Трамп сейчас пытается выиграть время. Текущая ситуация его устраивает. Она позволяет и удерживать цены на бензин на необходимом уровне. Сейчас невыгодна эскалация. Ему выгодна риторика играть в сильного лидера, который умеет говорить с позиции силы. Сейчас же у нас электоральный сезон. Говорить о серьезной эскалации все равно, что самоубийство для республиканцев будет. То есть Трамп тогда просто их похоронит на промежуточных выборах. Ему, конечно же, это не нужно, потому что потом демократы ему устроят импичмент.
4: Тогда чего будут добиваться стороны на переговорах? И какие условия примет Вашингтон?
3: Это недопустимость обогащения урана, вот, потому что Трамп и затеял всю операцию ради этого. Но это такой пункт, который не вызывает взаимопонимания. Репарации Трамп не готов выплачивать Ирану. Вот эти два пункта минимум, они вряд ли будут урегулированы. Поэтому конфликт неразрешим на данном этапе. Конфликт может возобновиться, когда это будет удобно Трампу, в зависимости от внутриполитической динамики. Я думаю, пока переговоры ему выгодны, как минимум на этой неделе, к новой операции вряд ли предвидится.
0: На фоне новостей о переговорах нефть с утра стремительно подешевела. Июльские фьючерсы на марку Brent теряли до 11%. Впрочем, после новых угроз Трампа ударить по Исламской Республике, акции снова выросли в цене и сейчас торгуются в районе $103 за баррель. Рубль укрепляется на фоне сообщения Минфина о возобновлении покупок валюты и золота. Министерство раскрыло плановый объем сделок в рамках бюджетного правила. Согласно пресс-релизу, в мае министерство будет ежедневно покупать валюту и золото на 5 миллиардов 800 миллионов рублей. Всего на эти цели за месяц направят больше 110 миллиардов. На стратегию влияют мировые цены на нефть. При превышении порога в $59 за баррель Минфин пополняет бюджет за счет покупки золота и валюты. До этого почти год котировки были низкими, и ведомство только распродавало резервы. В марте и апреле все сделки были поставлены на паузу. Однако рынок рассчитывал, что вложения государства будут примерно в два раза больше. На этом фоне рубль начал резко расти. Доллар на межбанке торгуется ниже 75 рублей, а евро стоит чуть больше 88. Впрочем, значительного влияния на экономику ситуация не окажет, считает директор Центра исследований экономической политики МГУ Олег Буклемишев.
5: Во многом благодаря тому, что политика политика, действительно, то проводится, то не проводится, и устойчивого понимания, что будет дальше, нет. С другой стороны, на ближайшую перспективу будут учитываться закупки, которые были пропущены, а это были закупки не валюты, а как раз операции в обратную сторону. Наверное, рынок не ждет серьезных подвижек в рыночных объемах или другого кардинального изменения факторов, поэтому, может быть, так рынок на все на это смотрит, что если будут закупки, то они не окажут существенного воздействия ни объемного на рынок, ни, соответственно, ценового.
6: А нет ли такого, что рынок ожидал чего-то большего и задается вопросом, почему Минфин так осторожно себя ведет?
5: Просто они так посчитали, я думаю, что это все по формуле считалось. Если бы были приняты решения забыть про те обратные операции, которые надо было делать раньше, то, может быть, что-то такое и произошло. Как было заявлено, все пропущенные операции тоже, по сути, будут установлены, а это означает, что на ближайшую перспективу будут объемы не такие большие. Может быть, кто-то что-то ожидал, но простейший подсчет показывал, что так оно и будет.
6: А как это в целом влияет на экономику и ваши прогнозы по курсу?
5: С точки зрения совсем уже далекой перспективы, вряд ли удастся закупить какие-то существенные объемы валюты, которые позволят преодолевать будущий кризис, каким-то образом влиять на операции бюджета в объемах, что называется. Что касается подвижки курса, неопределенности тут значительно больше, чем какой-то определенности по поводу этих самых операций. Сейчас рубль — это настолько валюта, цена на которую формируется не благодаря фундаментальным факторам, а каким-то вещам, которые скрыты от публики. Инсайды отсутствуют. Говорить о том, что что-то серьезно изменится, пока не подвинутся тектонические процессы в российской экономике в ту или иную сторону, будет введено какое-то новое регулирование или отменено старое, но мне кажется, это особого смысла не имеет.
0: По оценке Минфина, нефтегазовые доходы российского бюджета в апреле превысили 855 миллиардов рублей. Это почти на 40% больше, чем в марте. Умеют экономить, но недовольны уровнем доходов. Россияне рассказали о своем финансовом положении. По данным исследования сервиса Выберу.ру, только 12% респондентов достигли желаемого заработка, а почти 40% считают бережливость поводом для гордости. Подробнее об отношении россиян к деньгам в справке «Коммерсант ФМ».
7: Детали.
8: Согласно исследованию, большинство россиян недовольны текущим уровнем дохода. 31% оценивает свое положение как близкое к цели, но почти 60% считают, что существенно отстают от нее. При этом финансовые ожидания остаются высокими. Треть граждан хотят увеличить заработок в 1.5 раза, а почти 50% хотели бы его удвоить. Практически каждый второй рассчитывает добиться этого за счет инвестиций, запуска своего дела или смены профессии. Аналитики отмечают, что у россиян эмоциональное отношение к деньгам. Для 40% доходы напрямую связаны с ощущением личного успеха. При этом почти треть респондентов испытывает неловкость из-за своего заработка, а четверть, наоборот, гордится финансовыми результатами. Кроме того, внутреннее удовлетворение россиянам приносит экономия. Умение копить деньги считают своей сильной стороной почти 40% опрошенных. Впрочем, еще примерно треть называет бережливость вынужденной мерой. В целом, регулярные накопления делают 40% россиян. Остальные откладывают средства несистемно или вовсе не считают такую стратегию эффективной. При этом рост доходов не всегда приводит к улучшению материального состояния. Около трети респондентов отмечают, что их потребности растут быстрее заработка, а часть финансового прироста съедают инфляция и кредиты. В результате даже при увеличении зарплаты ощущение финансового комфорта для значительной доли россиян остается недостижимым.
0: По данным опроса ФОМ, у четверти россиян за последние 2-3 месяца ухудшилось материальное положение. При этом многие отмечают, что на ситуацию не влияет даже рост зарплаты. Через несколько минут о том, что большинство россиян не умеют продавать себя потенциальному работодателю.
7: Коммерсант ФМ. Время и место. До 11 мая. Москва. Холст Масло. Первая выставка передвижников и нонконформистов из собрания центра «Солодовни». Выявленные шедевры и загадки атрибуции. Экспозиция выстраивает неожиданный диалог между двумя яркими эпохами отечественного искусства. Зрители смогут не только увидеть редкие полотна, но и погрузиться в настоящие детективные истории их реставрации и поиска авторов. Место проведения – Центр культуры «Солодовня». Улица Льва Толстого, 23, строение 4. Подробнее на солодовня.ру. Мужские игрушки. Легенда.
9: легендарный немецкий Neumann U47 – один из самых популярных ламповых микрофонов всех времен. И один из самых дорогих. На аукционах цена на него может достигать 40 тысяч долларов. U47 был особенно популярен на американских студиях. По словам производителя, трудно найти альбом, записанный в 50-х или 60-х, на котором не было бы U47. Его использовали, например, Луи Армстронг, Майкл Джексон, Битлз и Мадонна. В 2004-м Neumann U47 включили в зал славы Technology. Биржевой словарь. Сидеть на заборе, снимать скальп, ловить падающий нож. Это три тактики поведения инвестора. Сидеть на заборе, следить за рынком, выжидая. Снимать скальп, совершать множество сделок, зарабатывая на небольших движениях рынка. А вот поймать падающий нож, значит купить резко дешевеющий актив. В надежде, что вот-вот пойдет обратно. Деньги и средства. Иорданский динар. Название происходит от крупной древнеримской монеты «динария». Состоит из 100 пиастров. Это итальянское слово, переводится как «плитка». Пиастрами называли серебряные монеты, которые чеканились в форме плиток. Современные монеты чеканятся на королевском дворе в Саудовской Аравии. Банкноты печатаются в Омане. Дизайн и тех, и других разрабатывался в Великобритании. На аверсе всех банкнот изображены портреты королей Иордании разных периодов. Реверс украшен рисунками памятников архитектуры. Сегодня иорданский динар – одна из самых дорогих и устойчивых к инфляции валют мира. Познай самого себя. Прекрасный и полезный совет. Жаль только, что древние не догадались указать способ, как пользоваться этим советом. Антон Чехов. Реклама. Газета «Коммерсант». Оперативно, объективно и достоверно о главных событиях. Журналисты издательского дома «Коммерсант» готовы подписаться под каждым своим словом. Подпишитесь и вы. Телефон службы подписки 8 800 600 0556. Для лиц старше 16 лет. Телефон рекламной службы 646 3046. Код 495. Их судьбу решали войны, эмбарго, случайные изобретения и капризы правителей.
10: Доктор Джон Харви Келлок из Мичигана был врачом, мракобесом и расистом.
9: Уверены, что знаете настоящую историю вещей, которые вас окружают.
10: Откуда на вашем столе кетчуп и что подарил человечеству ботаник-шпион?
9: Главные тайны и исторические загадки самых обычных вещей в программе «Культово» с Павлом Шинским. Ежедневно на «Коммерсант ФМ».
0: В Москве 16:15. В студии с последними новостями Дарья Надина.
11: Здравствуйте. Latest news. Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин подписал указ об отставке правительства региона. Также из документа следует, что в РИО председателя правительства Дагестана назначен Магомед Рамазанов. Временно исполняющим обязанности главы региона Щукина назначил Владимир Путин 2 дня назад. ФАС выдала предостережение экспертам, которые прогнозировали рост цен на продукты и топливо в России в 2026 году. Такие прогнозы могут быть восприняты участниками рынка как побуждение к изменению стоимости товаров, заявили ведомстве, добавив, что такая информация также может спровоцировать повышенный спрос со стороны потребителей. ФАС пояснили, что предостережение за публичные заявления о росте цен может быть направлено за высказывание любому должностному лицу или организации. Из-за хорошей погоды в Москве начали отключать отопление. Сначала батареи отключат в промышленных и административных зданиях, а после в жилых домах, образовательных и медицинских учреждениях. Отопление перестает подавать, если среднесуточная температура держится выше плюс 8 5 дней подряд и ожидается ее повышение. Погода. В Москве 26 градусов, малооблачно, давление в норме. Сегодня до конца дня осадков не ожидается. Завтра возможен дождь и гроза. Температура воздуха при этом в четверг поднимется до плюс 27. Дарья Надина, радио «Коммерсант ФМ».
0: Апатия на собеседовании, неуверенная речь и резюме, написанные нейросетью. Большинство россиян не умеют продавать себя потенциальному работодателю. К такому выводу по итогам исследования пришли специалисты HeadHunter и Skillless.
7: Тренды.
0: Согласно опросу, только 11% россиян могут грамотно презентовать себя и свои навыки. А в итоге большинство кандидатов не проходят дальше первого этапа отбора, и у руководителей лишаются потенциально золотых сотрудников. Стоит ли нанимать на работу неуверенных специалистов? С предпринимателями и карьерными консультантами беседовала Анна Кулецкая.
6: Желанный оффер ожидается искателей в среднем лишь после 15 собеседований. Одна из причин – ошибки, которыми грешат кандидаты. Шаблонные фразы, сбивчивая речь и излишняя холодность даже при идеальном резюме могут сыграть злую шутку. Все это из-за стресса или слабой подготовки, допускает карьерный консультант для руководителей Виктория Войтович.
12: Хороших, сильных специалистов сейчас много. Приходят 90% неподготовленными. Если вы неправильно выстроили самопрезентацию, неправильно ответили на ключевые вопросы, не показали свои результаты, то на выходе это уже не тот образ, который нужен работодателю. Собеседование – это стрессовая ситуация. Особенно сыпятся на вопросах о заработной плате, начинают объяснять, что он там получал на предыдущем месте столько, у него ипотека, трое детей. Научитесь говорить о своих достижениях конкретно и убедительно.
6: Соискатели часто делают ставку на свою дисциплину и ответственность. Эти качества считают основными 73% опрошенных. В любом случае, все это надо логично и связано сформулировать в резюме, говорит директор практики корпоративных коммуникаций Михайлов и партнеры Виктор Чуков.
13: Использование общих фраз, типа ответственные, дисциплинированные, сплошь и рядом, характерные для топов и для рядовых сотрудников. Но еще хуже – это описание опыта в формате должностных инструкций, разработка стратегий продвижения, подготовка стратегических текстов, составление отчетности для акционеров и топ-менеджмента. Часто люди грешат использовать нейросети для подготовки таких текстов, это тоже становится видно.
6: Бизнес-консультант и предприниматель Лев Овчинников признается, что на заре своей карьеры сам допускал ошибки. Но уверенность в себе, по его словам, один из ключевых ингредиентов.
14: Все приходит с опытом. Когда-то я не готовился, думал, да я и так классно. Потом почитал, проконсультировался, как это делается, на что обращает внимание и какие вопросы будет задавать владелец бизнеса. Бывают ошибки, бывают неудобные вопросы на интервью из моего опыта. Что вы будете делать, чтобы компания выросла 5 раз? Сейчас я говорю, да я вообще не знаю, что я буду делать, потому что мне нужен контекст. И будет зависеть от того, какие есть возможности у бизнеса, ресурсы, какая у него цель. Сам могу 50 вопросов задать.
6: Как всегда, у медали две стороны. Слишком яркая, грамотная самопрезентация с обилием личных деталей может оказаться лишь красивой оберткой, считает владелец юридического агентства для экспертов и бизнеса Наталья Корсакова.
15: Иногда много дополнительных деталей – это тоже плохо. У меня были ситуации, когда человек, наоборот, слишком хорошо умеет себя презентовать. Я бы даже это назвала продавать себя как специалиста. Я смотрю, все устраивает, мы берем этого человека на работу, а потом по факту понимаем, что это просто была красивая презентация, ну и приходится расставаться с таким человеком, тоже неприятно.
6: Но есть проверки, к которым не подготовиться. На зарубежных форумах часто пересказывают легенды о том, как кандидаты проходили собеседование в Apple. Якобы Стив Джобс любил внезапные вопросы в духе «Сколько автомобилей в Соединенных Штатах? Если бы вы были доставщиком пиццы, зачем вам ножницы?» Или «Каким самым оригинальным способом вы можете сломать часы?» Тут остается уповать только на свою фантазию. Анна Кулецкая, Коммерсант ФМ.
0: Число турфирм год к году сократилось на 34%. Только за первый квартал были ликвидированы 1200 таких компаний, подсчитали в сервисе «Контурфокус». В прошлом году тенденция была обратной. Это связано с выросшими расходами, нагрузкой по налогам и сокращением числа рейсов за рубеж на фоне войны на Ближнем Востоке, рассказали «Коммерсант ФМ» представители рынка. В большей степени с начала года пострадали мелкие турфирмы, говорит директор Ассоциации «Турпомощь» Александр Сауленко.
16: Если в прошлом году было 397 туроператоров, членов ассоциации, то в этом году 435. Это уже с учетом ротации. Но если брать федеральный реестр, в принципе, да, к сожалению, там идет. Это скорее малый микробизнес. Во всяком случае, пока крупный бизнес за счет того, что он работал в предыдущие годы, пока держится. Показатели 25 года более-менее стабильные на международке, но 26 год очень сильно начался со штормов. Скорее больше туроператоры тратят, чем зарабатывают.
4: А за счет чего выросли расходы по зарубежным турам?
16: И компенсации, и переносы, и организация новых туров, потому что любой новый тур — это все равно дороже, чем старый. По внутреннему туроперейтингу отсрочку сделали по налогам, но это по турпродукту, а по услугам-то, конечно, все остается. Рост цен на туристскую услугу достаточно серьезный. Верхняя граница всех налоговых послаблений резко пошли вниз. Нагрузка, конечно, идет. Особенно то, что касается малый бизнес, который был на упрощенке. Много моментов. Плюс у нас постоянно ковры, дополнительные расходы, эмоционально-психологическая нагрузка, отказы. Не факт, что улетишь, а если улетишь, соответственно, возникает вопрос, не дай бог, надо будет со сложностями возвращаться. Как это будет происходить?
4: А на этом фоне не меняется спрос по направлениям?
16: Очень многие, кто путешествует регулярно, таких, слава богу, это десятки миллионов Российской Федерации, выбирают более лояльные для себя в этом плане маршруты на машине. Если это за границу, то супердружественные страны, желательно, которые граничат с Российской Федерацией.
0: По данным «Контурфокус», почти половина всех турфирм в России работают в статусе ИП. Гендиректор туроператора «Пантеон» Анатолий Горкушин рассказал, что с новыми рисками сталкивается и крупный бизнес.
17: Да, у нас сейчас нет направлений Эмиратов, Катара, Бахрейна. Но открыто еще много стран. Спрос идет на Египет, на Турцию, Мальдивы, Сейшелы, Маврикий. Есть еще, конечно же, сложность, что перелеты были со стыковкой в тех же Эмиратах. Падение спроса небольшое есть, конечно же. Отрицать это нельзя, но это не глобально. Ну и вторая сложность, то, что у туроператоров, которые работали Эмиратами, остались большие депозиты в отелях и в авиакомпаниях. Тех же Fly Dubai, те, кто брали блоки, до сих пор не получили деньги от авиакомпании обратно.
0: Рынок сократился отчасти из-за экономящих россиян, пишет «Коммерсант». По данным Сбериндекса, в апреле номинальные траты на услуги турфирм снизились до 9%. Охлаждение сказалось и на гостиничном рынке. Так, московские отельеры из-за ограниченного спроса в первом квартале впервые за 5 лет снизили цены. О движении в городе 3 балла, местами затруднения, на кольцах уже до 6, самая большая пробка на полчаса на МКАД от шоссе энтузиастов до Рязанского проспекта, чуть поменьше на Ярославке от поворота на Красноармейск до поворота на Костина, Киевское шоссе от Внуковского шоссе до поворота на Внуково, здесь затор на 25 минут и 20-минутная пробка на Горьковском шоссе от АЗС «Лукойл» до поворота на Монино. 16:24, студия Олег Богданов.
7: Деньги и биржи.
18: Добрый день. Очень волатильный день сегодня на всех рынках, прежде всего на рынке нефти. В моменте цены падали на 11% ниже $100, опускался фьючерс Brent. Связано это было с заявлением о том, что есть некий документ, по которому достигнуто согласие между США и Ираном по мирному решению проблемы. Ну и в скором времени документ будет подписан. Это привело как раз к такому снижению. Сейчас выясняется, что это всего лишь предложение со стороны американской администрации. Дональд Трамп сказал, что если Иран его не примет, начнут бомбить. Нефть сразу же развернулась, и теперь уже снижение фьючерса не 11%, а 5%. 103,42 стоит Brent, WTI 96,42. Ну, соответственно, меняется и конфигурация на рынках. До этого был бурный рост в Европе. Сейчас он пока сохраняется. 2% рост он по всем индексам. Немецкий DAX, FTSE 100 британский, CAC 40 французский растет на 2,9%. И снижается доллар на мировом рынке. Индекс доллара потерял 0,5%. Сейчас евро-доллар 1,1752. В США начали выходить макроэкономические данные. Это индекс ипотечного кредитования. Он за неделю упал на 4,4%. Связано это с ростом доходности по кредитам и по ставке по 30-летней ипотеке. Ставка выросла до уровня 6,45, была 6,37%. Были данные по числу занятых в несельскохозяйственном секторе от агентства EDP. Количество 109 тысяч, чуть ниже ожиданий. Российский фондовый рынок. У нас акции падали сегодня, понятно, в связи со снижением цен на нефть. Сейчас падали на процент, сейчас минус 0,5%. Рынок реагирует на движение нефтяных фьючерсов. Рубль укрепился примерно на 1% к юаню. 10,96 сейчас юань. Рубль, а это связано с анонсом Минфина операции по бюджетному правилу на внутреннем валютном рынке. Минфин обозначил сумму ниже ожиданий — 110 миллиардов рублей.
7: Коммерсант ФМ. Время и место. 28 мая. Москва. Спектакль «Безгалош элегантнее». Путешествие в стиле джаз по миру моды и чувственной поэзии Владимира Маяковского, задававшего моду во всем – одежде, литературе и образе жизни. Режиссер Тереза Дурова. В ролях Руфат Акчурин, Сергей Батов, Михаил Бубер, Павел Повалихин, Георгий Шабанов. Место проведения – Театр Терезы Дуровой. Павловская улица, 6. Начало в 7 вечера. Подробности на сайте teatrium.ru.
19: Стиль с Анной Минаковой.
20: Меня до сих пор на предаукционных выставках коробит соседство кроссовок и сумок с тиарами 19 века и картинами Пикассо. Но таким снобом, как я, остается только признать. Аукционные дома взялись за этот сегмент всерьез и надолго. В том числе и просветительской деятельностью в вопросах коллекционирования этих самых сумок и кроссовок. Недавно на сайте Sotheby's вышла статья о Chanel Mini Flapback. И весьма неплохая. Перескажу самое интересное. Chanel Mini Flapback появилась в 2010 году и быстро стала одной из самых востребованных моделей бренда. У нее два основных формата. Прямоугольный мини размером 16,5 на 14 на 6,5 сантиметров и Square Mini 14 на 14 на 6,5. В отличие от больших Classic Flap, у Mini Flap нет двойного клапана, поэтому она легче и дешевле, но сохраняет все узнаваемые коды Chanel. Стеганую кожу, замок с поворотом и цепочку с кожаным плетением. По данным Sotheby's на 2026 год розничные цены на эту модель в районе 5600 долларов США, в зависимости от кожи и фурнитуры. Но на вторичном рынке разброс куда шире. В подборке Sotheby's есть, например, сумка 21 года за 2750 долларов. А есть Cavia Mini Square 2009 года за 7100. Denim Mini 26 уже за 11400 долларов. И рекордсмен Alligator Mini Rectangular 2017 года за 22900 долларов. Экзотические кожи вообще отдельная история. Chanel прекратила их производство в 2018 году, поэтому такие версии теперь существуют только на вторичном рынке и становятся уже не просто аксессуаром, а коллекционным объектом.
19: Стиль с Анной Минаковой.
7: На страх и риск. Самые невероятные случаи в истории. Жизнь современного туриста иногда напоминает сюжет для сюрреалистического фильма. В 2018-м на долю случаев кражи или повреждения личных вещей в Индонезии приходилось почти 30% всех страховых случаев. Виновниками многих из них оказались обезьяны, которых особенно интересовали телефоны, часы и солнцезащитные очки. Только Southern Cross Travel Insurance по подобным заявлениям за 5 лет выплатила путешественникам больше 18 тысяч долларов. Такие кражи покрываются стандартным разделом страхования багажа и личных вещей. Вы же знаете, как звучит шум. А как звучит информационный шум?
21: Дайте я скажу!
7: Как звучат новости, которые ни на что не влияют.
22: Побывал губернатор или в детском саду Калинка.
23: Коммуникации. Власти останавливаться на этом не собираются.
7: Кому дать право говорить? И кто решает? Решают все и всегда амбиции и деньги. Мы следим за тем и другим, слышим всех, но говорим только с теми, кто знает свое дело лучше других. Коммерсант ФМ 93.6. Новости и мнения.
0: В Москве 16.30, в студии Олег Булгак.
7: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93.6 FM.
0: Сегодня среда, 6 мая, в Москве плюс 26. На дорогах местами затруднения, пробки 3 балла в этом часе. Постепенное повышение. Правительство поддержало введение 22-процентного НДС на зарубежные интернет-покупки. Как будет расти ставка, что будет с ценами? США и Иран близки к подписанию меморандума о завершении конфликта. Об этом пишут зарубежные СМИ. Вашингтон ожидает ответа от Тегерана по ключевым пунктам соглашения в течение ближайших 2 суток. Каковы условия сделки? Уже в нынешнем году в первый рейс отправится полностью импортозамещенный российский суперджет. Такое обещание дал глава Минпромторга Алиханов. Насколько реалистичны эти планы? Блогеров ждет пенсия в 43 тысячи рублей, но для этого им придется на протяжении 25 лет делать страховые взносы. О каком размере отчислений идет речь? Минпромторг выступил за резкое повышение НДС для импортных онлайн-товаров. В министерстве считают, что ставка в 22% должна заработать уже со следующего года. Впрочем, там подчеркнули, что параллельно разрабатывается план постепенного повышения налога для иностранных селлеров до 7% с 27-го, с увеличением ставки в два раза в 28-м. Максимального значения в 22% НДС в таком случае достигнет только через 3 года. Этот вариант, в частности, поддерживает Минфин. Накануне производители обуви попросили правительство ввести налог одномоментно, а также ввести пошлины и обязательную маркировку на весь импорт. Впрочем, аналитик Data Insight Сергей Семко считает, что это станет серьезным ударом для потребителей.
1: Кажется, что введение 22-процентного НДС может повлиять сразу на несколько рынков. Безусловно, более всего повышение будут рады кирпичная розница и российские селлеры большой тройки маркетплейсов, потому что они давно выступают за подобного рода введение, мотивируя тем, что китайские селлеры имеют преференции в сравнении с ними.
2: Каким последствиям может привести введение этого налога?
1: Главной проигравшей страной в этих обстоятельствах будет российский потребитель, который увидит повышение цен, как минимум на ставку НДС, а возможно и более, потому что, на самом деле, для многих китайских селлеров станет неочевидным интерес в российском рынке. Второй главный аргумент – это повышение тарифов и с меньшей заинтересованностью китайских селлеров может значительно сузиться ассортимент предложения. В этом случае товары, которых часто просто нет на российском рынке, просто могут уйти с рынка. Если их будут вести под заказ, то это будет стоить совсем другие деньги, кратно больше. А далее по цепочке принятия решения о цене товаров это может распространиться и на российские товары.
2: А можно ли назвать постепенное повышение налога компромиссным решением?
1: Довольно странное состязание внутри правительства, когда главный инициатор разного рода фискальных решений Минфин выступал за более мягкое внедрение НДС на трансграничные покупки. Это более плавный вариант. Рынки попытаются приспособиться к этим нововведениям. В любом случае для российского потребителя ничего хорошего в этом не будет.
0: По данным компании Юмани, треть россиян делает международные заказы ежемесячно. 60% из них приходится на товары из Китая. Оставшуюся долю занимают США и Европа. Полностью импортозамещенный российский суперджет отправится в первый рейс до конца года. По крайней мере, такое развитие событий допустил глава Минпромторга Антон Алиханов. Новая модификация самолета должна получить российский двигатель ПД-8 и полностью отечественную авионику. Насколько реалистичны планы по запуску полностью импортозамещенного самолета? На этот вопрос Коммерсант ФМ ответил исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
3: И фактически большая часть программы сертификационных испытаний завершена благополучно, то есть осталось по большому счету только лишь оформление доказательной документации, которую рассмотрит Росавиация, как ожидается в августе нынешнего года, может быть выдан сертификат на импортозамещенный суперджет. После выдачи сертификата откроется возможность для передачи самолета в эксплуатацию заказчиков. Те заявления, которые сейчас делают представители Минпромторга, указывают на то, что есть довольно-таки внушительный производственный задел, который сейчас оценивается примерно 26 самолетов разной степени готовности, что даст возможность после получения сертификата достаточно быстро поставить авиакомпании некоторое количество лайков.
0: Параллельно власти пытаются продлить срок службы уже летающих суперджетов, сообщают ведомости. Однако переоборудование находящихся в эксплуатации самолетов – задача даже более сложная, чем выпуск полностью новой модификации, отмечает основатель сервиса «РАНАВИА» Андрей Патраков.
21: Так быстро, как изначально планировалось реализовать программу 2030, производство 1000 самолетов к 2030 году, не получается. И понятно, что надо максимально продлить жизнь тому, что есть. Проблема в том, что даже еще и до всяких санкций не было прецедентов ремонта. Потому что изначально ремонтопригодность его была очень ограничена. Зачастую планировалась даже просто замена этого двигателя на случай, если у него случаются какие-то серьезные неплановые поломки, как, например, с камеры сгорания. Обсуждался, начиная с 22 года, вариант ремоторизации оригинальной конструкции Суперджета с иностранно-российским двигателем на полностью отечественный двигатель. Но вот это все упиралось в то, что ПД-8 еще сам в процессе разработки. Ремоторизация, уже находящаяся в эксплуатации самолетов, является задачей более даже сложной, чем фактически производство нового Суперджета с новым двигателем, как новой модификацией. И этот проект, насколько я знаю, еще не начинался. И если даже условно его сегодня начать, то это как минимум пройдет 3-5 лет, когда его можно будет начать реализовывать.
0: Сейчас в эксплуатации находятся около 160 самолетов семейства Суперджет. Хотя изначально к 30-му году российским авиакомпаниям обещали порядка 1000 отечественных самолетов. Между тем, Антон Алиханов заявил, что создание полностью российского пассажирского лайнера – крайне долгий процесс, который может занять более 20 лет. Дональд Трамп собирается потратить на свой бальный зал уже миллиард долларов. Стоимость проекта выросла больше, чем в 5 раз с момента, когда президент США впервые рассказал об идее в начале 25-го. В октябре строители снесли восточное крыло Белого дома, чтобы построить на его месте более крупное здание государственного бального зала. Накануне республиканцы представили в Сенате проект финансирования внутренней безопасности на сумму около 70 миллиардов долларов. Из них 1 миллиард планируется выделить на укрепление будущего бального зала. По данным CNN, для принятия законопроекта хватит лишь голосов республиканцев. А в случае одобрения финансирование будет действовать до осени 29 года. Впрочем, ситуацией уже очень недовольны демократы, говорит корреспондент NBC News Гейб Гутьеррес.
5: В сети появились новые кадры бурного строительства бального зала в Белом доме. Однако сегодня демократы обвиняют администрацию в подмене условий после того, как республиканцы в Конгрессе представили новый законопроект, предусматривающий выделение миллиарда долларов на меры безопасности, которые связаны с этим проектом. Президент в течение нескольких месяцев утверждал, что строительство будет полностью оплачено частными инвесторами. Теперь Белый дом настаивает, что деньги налогоплательщиков пойдут только на обеспечение безопасности, а сам зал по-прежнему оплатят доноры. Чтобы оправдать строительство в суде, администрация в том месяце утверждала, что здание построят должным образом. Оно будет выдерживать атаки дронов, а также там предусмотрены подземные медицинские лаборатории и бомбоубежища. После того, как на ужине ассоциации корреспондентов в Белом доме на президента, судя по всему, было совершено покушение, Трамп заявил, что большое и хорошо защищенное пространство для мероприятий — это просто необходимость. Строительные работы пока продолжаются. В следующем месяце апелляционный суд рассмотрит вопрос о том, можно ли их продолжать.
0: Национальный фонд сохранения исторического наследия США подал на Трампа в суд за снос восточного крыла Белого дома. Технически президенты не имеют прав на здание и не могут менять в нем что-то без разрешения Конгресса. В апреле суд запретил строительство бального зала, но с оговоркой: работы можно продолжать в целях обеспечения безопасности. Спустя 2 недели апелляция признала формулировку слишком размытой и отправила дело на повторное рассмотрение. На это время стройку разрешено вести дальше. 26 апреля во время ужина президента с журналистами в отеле «Вашингтон Хилтон» началась стрельба. После этого Трамп еще больше зациклился на идее пуленепробиваемого бального зала, отметил ведущий Джимми Киммел.
8: Может, в следующем году Мет-гала проведут в бальном зале Белого дома? Не знаю, в чем там дело, но Трамп просто одержим идеей его построить. И особенно активно продвигает ее с момента стрельбы на ужине Ассоциации корреспондентов. При этом сначала он говорил, что проект будет стоить 200 миллионов долларов, и оплатят все частные инвесторы. Потом цена выросла до 400 миллионов. В итоге администрация хочет, чтобы за все платили мы. Миллиард долларов за бальный зал. Ну, что сказать, человек любит танцевать. Проект вообще крайне непопулярен. Только 28% американцев с одобрением отнеслись к тому, что Трамп снес половину Белого дома посреди ночи, чтобы начать строительство своего бального зала. И такие данные соцопроса были еще до того, как мы узнали, что платить придется нам. Кстати, в True Social Трамп минимум 13 раз писал, что на проект не уйдет ни доллара из налогов. Я вообще не понимаю, зачем ему бальный зал. Он и так неплохо правит бал. Джей Ди Вэнс, Линдси Грэм, да и в целом республиканцы почти все танцуют под его дудку.
0: Джей Ди Вэнс' балл, он имеет Линдси Грэм's балл, он держит балл. По словам Трампа, ему удалось собрать $350 миллионов от личных спонсоров на строительство бального зала. Предполагалось, что работы завершат к лету 2028 года. Новости через несколько минут.
7: Коммерсант ФМ. Время и место. С 1 по 11 мая. Москва. Ежедневная музыкальная программа от ретро-джаза 20-х до советской классики и современных стандартов в исполнении артистов с мировой известностью. Ансамбль «Мелодия» Георгия Гороняна. Американский трубач и вокалист Рональд Бейкер. Большой джазовый оркестр Петра Востокова. Певица Анастасия Лютова. Пианист и народный артист России Даниил Крамер. Место проведения – джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке. Начало в 19:30. Программа на сайте moscow.butmanclub.ru. Совет на миллиард. Суть финансового благополучия не в покупке различных вещей. Она в том, чтобы научиться тратить на жизнь меньше, чем вы зарабатываете, а остаток инвестировать. Без этого вы не победите. Дэйв Рэмси, эксперт по персональным финансам. Офф-топ с Яной Лубниной. Стиль.
6: Бабушкины часы стали одним из модных трендов. После многих лет доминирования крупных часов на рынке молодые покупатели переходят к более мелким и изящным моделям. Аксессуары с компактным циферблатом и тонким браслетом выбирают из-за универсальности, ностальгической привлекательности и возможности носить их как украшения, так уже делают знаменитости, например, Хейли Бибер или Бэд Банни. Поколение зумеров, особенно женщины 20-30 лет, считают, что маленькие часы легко сочетаются с повседневными образами, выглядят менее демонстративно, пишет Business of Fashion. Такие вещи хорошо вписываются в минималистичную эстетику Clean Girl. Спрос на маленькие часы подпитывает мода на тихую роскошь. Часы должны не кричать о статусе, а составлять аккуратную деталь образа. Кроме того, для многих молодых людей часы – первая серьезная покупка, поэтому важны такие характеристики, как компактность и практичность. Интересно, что тренд работает на всех ценовых уровнях – от дорогих мини-часов в духе 50-х до более доступных моделей за несколько сотен долларов. Состоятельные модницы охотятся за новой нашумевшей моделью «Бенюар» от «Картье». Название переводится с французского как «ванна» и, наверное, действительно ее напоминает своими плавными линиями. Аналитики рассуждают, что для брендов вроде Rolex, Piaget или Dior это важный сигнал. Маленький формат снова стал коммерчески перспективным. Тем временем молодые покупательницы без весомого бюджета ищут бабушкины часы в секонд-хендах, на онлайн-аукционах и, конечно, в шкатулках своих мам и бабушек. Вот где настоящая сокровищница.
7: Вы слушаете Коммерсант ФМ.
9: $4 миллиона за неубранную кровать. 6 миллионов за банан на скотче. 12 миллионов за надпись трафаретом «Дурак». И $18 миллионов за голубой прямоугольник.
10: Thank you.
7: Серьезно? Искусство или розыгрыш? Гениальность или безумие? И почему за это платят миллионы? Явления в мире искусства и их ценность. В программе «Арт и факты» с Дмитрием Буткевичем.
10: Штыривает? Mm-mm. Ну, значит, это не твое.
7: Всю неделю на Коммерсант ФМ.
0: 16:45 в Москве, в студии с последними новостями Дарья Надина.
11: Здравствуйте.
7: Latest news.
11: Президент Дональд Трамп заявил в «Нью-Йорк-Пост», что пока слишком рано говорить о очных мирных переговорах с Ираном. На вопрос, готов ли он отправиться в Пакистан для переговоров, Трамп дал понять, что такая поездка сейчас маловероятна. «Не думаю, это слишком далеко и слишком сложно», — сказал он. Решение администрации США отменить планы по размещению в Германии ракет большей дальности снижает потенциал Европы по сдерживанию России и осложняет планирование возможной войны. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на анонимных официальных лиц НАТО. При этом, как отмечает газета, Европа в последние десятилетия пренебрегала развитием таких типов вооружений. Это было обусловлено гарантиями США об их предоставлении, а также опасениями спровоцировать конфликт с Москвой. О том, что США, вопреки прежним договоренностям, не собираются размещать ракеты «Томагавк», рассказал канцлер Германии Фридрих Мерц. В России запретили один из старейших развлекательных порталов «Я плакал», а также сайты «Анекдотов Стрит» и «Анекдоты.нет». Решение принял Чертановский районный суд Москвы. Оно вступит в силу 28 мая, пока сайты не были добавлены в реестр Роскомнадзора, убедился «Коммерсант». Утверждается, что там размещены юмористические материалы, содержащие высказывания, которые можно квалифицировать как унижающие человеческое достоинство, а также направленные на дискриминацию и оскорбление лиц по признакам национальной и расовой принадлежности. О погоде. Жаркий летний день. 26 градусов, облачно с прояснениями, давление в норме. До конца дня осадков не ожидается. Завтра возможны грозы, дождь. Температура воздуха поднимется до плюс 27. Дарья Геннадина, радио «Коммерсант ФМ».
0: 43 тысячи рублей. Такая пенсия ждет блогеров. Правда, для этого им придется на протяжении 25 лет делать страховые взносы. Совокупно 14 миллионов рублей. Об этом в интервью «Коммерсант ФМ» рассказал профессор финансового университета Александр Сафонов. Пенсия блогеров, которые добровольно делают страховые взносы, зависит только от двух параметров – размера отчислений и продолжительности стажа. В большинстве случаев инфлюенсеры работают в режиме самозанятости или ИП, поэтому о своей старости им лучше задумываться уже сейчас, говорит Александр Сафонов.
12: Любая профессия, которая носит такое красивое название фриланс, креативность, если в ней не присутствует трудовой договор, они при этом не имеют права на страховую пенсию. Почему? Потому что с их заработной платой никто не перечисляет фонд социального страхования взносы.
13: А что в таком случае им делать?
12: Они должны поучаствовать в добровольном подписании договора с фондом социального страхования и платить страховые взносы по установленному тарифу. Минимальный тариф – это вот оплата 20% самого максимальный взнос может составлять 576 тысяч. Вот если коллеги будут в течение как минимум 15 лет производить такие взносы, то у них появится право либо на минимальную пенсию, либо там на ту пенсию, которую они заработают с максимального размера. Но максимальная пенсия, в принципе, может достигать 50 тысяч. И минимальная планка – это логичный минимум в субъекте Российской Федерации, где проживает представитель вот этой социальной, красивой, креативной профессии.
13: А есть ли еще какой-нибудь вариант?
12: Выбрать негосударственный пенсионный фонд, вносить туда деньги. Ну, там есть одна проблема, связана с тем, что нужно достаточно большое количество денег туда вносить. Это раз. А вторая проблема заключается в том, что мы с вами не можем предположить, как будет развиваться финансовый рынок. Ну, во всяком случае, мировая практика подчеркивает, что самым надежным элементом это все-таки является государственное обязательное пенсионное страхование.
13: А многие ли блогеры пользуются этими инструментами?
12: Большинство людей не думают о будущем. Единицы участвуют в этом процессе. Остальные считают, что если они заработают на рекламе какие-то деньги, то смогут их вложить в недвижимость, в депозиты, в конечном итоге таким образом обеспечить себе старт.
0: Как сейчас блогеры готовятся к пенсии? А Валентин Подпетухов, известный как Вилсаком, говорит, что многие рассчитывают обеспечивать себя за счет своей аудитории, а кто-то дополнительно открывает свой бизнес.
14: Я так думаю, что я не одинок в предположениях, что люди, которые занимаются блогингом, там, инфлюенс-маркетингом и прочее, скорее всего, сталкивались действительно с инструментами инвестиций, вкладов и так далее. Но и у них есть преимущество, в отличие от многих других профессий, даже когда они уже будут находиться, скажем так, в пассивном варианте своего существования, они продолжат зарабатывать деньги на той аудитории, которую они успели скопить. То есть, мне кажется, для блогера накопление и подготовка к пенсии не выглядит как классический инструмент, то есть это не деньги. Это тот медиа-актив, который люди успели скопить за время своей деятельности.
13: А какого рода инвестиции сейчас популярны среди блогеров?
14: Тренд, который сейчас актуален в блогинге, это то, что многие открывают бизнесы, используя свой ресурс как, в кавычках, бесплатную рекламу для продвижения собственных брендов. Это могут быть как и бренды в разных сферах, так и какие-то там заведения, кафе, рестораны и так далее, и так далее. Поэтому, вот, мне кажется, пенсия блогера будет складываться из многих факторов, и классические пенсионные накопления, наверное, будут занимать последнюю позицию.
0: По данным опроса группы «Ренессанс страхования», чуть больше половины россиян полностью полагаются на госпенсию. Свыше трети респондентов ответили, что пока только планируют свои вклады, но рассчитывают только на собственные накопления. Каждый восьмой ответил, что уже откладывает деньги. Главными инструментами они называют вложения в недвижимость, банковские вклады и инвестиции. Автор YouTube-канала Bad Comedian Евгений Баженов признался, что с учетом экономической ситуации и неопределенности – надежды на государственную пенсию у него нет.
4: глобально. Я не планировал эту идею просто потому, что экономическая ситуация не позволяет рассчитывать что-то на горизонт даже после года. У нас, как у там, блогерского сообщества, частично работу в целом отбирают, можно сказать, закрывая площадки и так далее, и просчитывать на пенсии еще в этих условиях, это тяжело. Как просто человек, который зарегистрировал индивидуального предпринимателя, отчисления регулярные производятся, там надежда на какую-то пенсию-то есть, безусловно, но тут расчет на собственные средства. Безусловно, там вклады, все это используется, каких-то гениальных многоходовочек нет. Мне кажется, тут вообще блогеров как-то выделять отдельно не стоит. Я думаю, что этот вопрос в целом висит в воздухе. Если люди следят за новостями, они понимают, что надежда на социальные обещанные какие-то гарантии, они могут за секунду испариться.
0: Как показывало исследование Superjob, большинство россиян считает, что их вполне бы устроила пенсия в 54 тысячи рублей. При этом, по данным социального фонда, на деле средний размер пенсии в России сейчас в два раза меньше. Rolling Stones выпустят новый альбом впервые за три года. Пластинка под названием Foreign Tans станет уже 25-й студийной работой группы. Релиз запланирован на июль. Накануне музыканты представили новый сингл Rough and Twisted на закрытой презентации в Нью-Йорке. Среди гостей были Леонардо Ди Каприо и оскароносный режиссер Баз Лурман.

0: В записи нового альбома приняли участие Пол Маккартни, фронтмен The Cure Роберт Смит и барабанщик Red Hot Chili Peppers Чет Смит. При этом сами Rolling Stones говорят, что по-прежнему не хотят превращаться в группу из прошлого и продолжают экспериментировать со звучанием. Станет ли новый альбом группы большим событием? Редактор раздела «Культура» газеты «Ру» Ярослав Забалуев считает, что для Rolling Stones успех давно уже не зависит только от качества материала.
1: Прошлый альбом Rolling Stones был супер успешен, они из него получили Грэмми. Поп-культура постоянно переживает какую-то ностальгию. Rolling Stones, безусловно, достойны этой ностальгии объект. Они не выходят из моды. Я был на Rolling Stones в 2018 году в Польше. Это был переполненный стадион людей всех возрастов. Был последний тур мировой в Чарли Уотсон, как потом выяснилось. Живьем совершенно очевидно, что эта музыка вне времени.
2: Как вы считаете, качество записанного материала повлияет на коммерческий успех пластинки?
1: Мне кажется, это уже не важно. Потому что альбом Rolling Stones — это артефакт. Я уверен, что он будет издан во всех возможных, очень дорогих вариантах на виниле. Все эти тиражи будут проданы и принесут группе большие деньги, в которых, впрочем, эти музыканты уже давно-давно нуждаются. Очевидно, что все хорошо провели время и потом еще на этом хорошо заработают. Что касается новизны стилистической, я не уверен, что Rolling Stones в ней нуждаются, но я читал, что Мик Джаггер контролирует процесс не только сочинения песен, но и продюсирования, и он говорил, что им не нужен еще один альбом Six Fingers, что Rolling Stones — это группа, которая должна двигаться вперед. Но мне кажется, что если эти изменения не будут, то они будут заметны, ну, для самого Мика Джаггера и для самых преданных и последовательных поклонников группы.
0: Предыдущий альбом Hackney Diamonds стал первой пластинкой группы с оригинальным материалом почти за два десятилетия. За всю свою карьеру Rolling Stones продали свыше 250 миллионов пластинок и остаются одной из самых популярных рок-групп в мире. О движении. Местами затруднения 3 балла, сообщают Яндекс.Карты. Получасовая пробка, самая большая к этой минуте, на улице Миклуха-Маклая. Тут все стоит от улицы Академика Опарина до Ленинского проспекта. 25 минут потеряете на Лобачевского, от улицы Каштаянца до Ленинского проспекта и на МКАД от шоссе энтузиастов до Рязанского проспекта. 16.54 в студии Олег Богданов.
3: Деньги и биржи.
4: Открылись торги в Соединенных Штатах. Американские индексы растут. NASDAQ на 0,1%. Индекс S&P растет на 0,8%. Оптимизм связан с возможной сделкой между США и Ираном по мирному урегулированию вопросов в регионе. Об этом сегодня много говорят. Но вот последние заявления иранской стороны, они сводятся к тому, что это всего лишь пожелания американцев. Иран рассмотрит их и в скором времени ответит. Вот все эти заявления привели к тому, что цены на нефть, которые падали с утра в первой половине дня на 11%, сейчас снижаются на 6%. Brent стоит 102,88, сейчас 96,14. В США вышел ряд макроэкономических показателей. Это данные по занятости. Агентство ADP сообщило о том, что в апреле количество занятых выросло на 109 тысяч в частном секторе занятости. Был индекс ипотечных кредитов и ипотечного кредитования за неделю. Он упал на 4,4%. Будут еще данные по нефти от американского министерства энергетики. Институт нефти США сообщил ночью, что запасы коммерческой нефти в Америке снизились на 8 миллионов 100 тысяч баррелей. Рисков сегодня меньше, соответственно, доллар слабее выглядит, на 0,5% он упал по индексу, евро-доллар 1,1753, фунт британский 1,3606, иена 156,16. Российский рынок акций за нефть снижается, у нас сейчас индекс Мосбиржи теряет 0,7%, и в лидерах снижения как раз нефтегазовые компании: Сургутнефтегаз, Татнефть, Роснефть, Лукойл, Новатек. Эти бумаги от 2% потеряли. В лидерах роста Полюс, акции на 5% выросла, а цены на золото растут на 3%, унция 104,716.

0: мотивы объединятся с современным музыкальным звучанием. Место проведения – джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке. Начало в 19:30. Подробности на сайте moscow.butmanclub.ru.
1: Автопилот с Дмитрием Гронским.
2: Спроси любого из нас, что он знает об автопромышленности Португалии, просто пожмут плечами даже те, кому довелось посетить эту маленькую симпатичную страну. Между тем, автомобилестроение – один из ключевых секторов экономики страны. В Португалии работают заводы Toyota, Peugeot, Citroën и, конечно же, Volkswagen. А есть ли там свои автомобильные бренды? С конца 70-х годов прошлого века и до начала века нынешнего в Португалии успешно трудилась компания UMM. Эта марка из Лиссабона производила брутальные внедорожники. Внешне это было что-то среднее между Land Rover Defender и мерседесовским Унимогом. Машина славилась своей надежностью и проходимостью, успешно участвовала в ралли-рейдах Дакар. Примерно тогда же на слуху был местный бренд Portara, который, как можно догадаться из названия, производил в Португалии по лицензии румынские внедорожники Ара, тоже по-своему легендарные машины. О суперкарах из Португалии вы что-нибудь слышали? Так вот, есть шанс, что теперь услышите. Компания Adamastor из Порту представила свой первый гиперкар, модель Фурия. Автомобиль оснащен 3,5-литровым твин-турбо V6 от Ford GT мощностью 650 лошадиных сил. Разгон с 0 до сотни занимает около 3,5 секунд, а максимальная скорость превышает 300 км в час. Машина создается с прицелом на гоночную трассу, но предполагает и версии для дорог общего пользования. Фурия – это полностью оригинальная конструкция, главный акцент которой сделан на аэродинамику и низкий вес. Он у Фурии чуть более тонны. Кузов выполнен полностью из углепластика, а под днищем установлены два вентиляционных канала Venturi для создания прижимной силы. Предполагается, что тираж Adamastor Furia будет ограничен всего 60 экземпляров. На всех желающих машин, вероятно, не хватит, но главное не это. Сегодня, похоже, все уже смирились с тем, что автомобильный масс-маркет будет весь за китайцами. И, пожалуй, единственный сегодня способ заявить о себе на Ниве автомобилестроения – это сконструировать и построить спорткар. Как это сделала маленькая фирма Adamastor из города Порту.
1: Автопилот с Дмитрием Гронским.
0: Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы. Новости и мнения. Коммерсант ФМ 93.6.
3: 17 часов в Москве, в студии Петр Косенко.
0: Радио Коммерсант. Новости и мнения. 93.6 ФМ.
3: 6 мая, среда. В Москве сейчас 26 градусов, пробки 3 балла и в этом часе. Минфин озвучил планы возобновления закупок валюты и драгоценных металлов в рамках бюджетного правила. В мае на это пустят почти 6 миллиардов рублей каждый день. Но рубль отреагировал на новости не снижением, как ожидалось, а ростом. Рынок ждал, что объемы будут в 2 раза больше. Налог на добавленную стоимость на все импортные товары должен быть 22%. И ввести его нужно с 1 января будущего года. Минпромторг поддержал введение максимального налога без переходного периода на покупки на маркетплейсах. Как это отразится на ценах? Вашингтон и Тегеран близки к подписанию соглашения об окончании конфликта. Пентагон будет сворачивать операцию в Персидском заливе. Об этом сегодня написал портал Axios со ссылкой на источники. А спустя пару часов Дональд Трамп в очередной раз пообещал возобновить удары по Ирану. В России за год стало на треть меньше туристических компаний. Данными поделился «Контурфокус». В отрасли называют несколько масштабных причин, которые дали толчок схлопыванию рынка. Первыми закрылись маленькие турфирмы, которые не потянули увеличение налогов и сокращение спроса. Рубль укрепляется на фоне сообщений Минфина о возобновлении покупок валюты и золота. Министерство раскрыло плановый объем сделок в рамках бюджетного правила. Согласно пресс-релизу, в мае министерство будет ежедневно покупать валюту и драгметаллы на 5 миллиардов 800 миллионов рублей. Всего на эти цели за месяц на

0: отправят более 110 миллиардов рублей. На стратегию влияют мировые цены на нефть. При превышении порога в $59 за баррель Минфин пополняет бюджет за счет покупки золота и валюты. До этого почти год котировки были низкими, и ведомство только распродавало резервы. В марте и в апреле все сделки были поставлены на паузу, но рынок рассчитывал, что вложения государства будут примерно в два раза больше. На этом фоне рубль начал резко расти. Доллар на межбанке торгуется ниже 75, а евро стоит чуть более 88. Впрочем, значительного влияния на экономику ситуация не окажет, считает директор Центра исследований экономической политики экономфака МГУ Олег Буклемишев.
1: Во многом благодаря тому, что политика действительно то проводится, то не проводится, и устойчивого понимания, что будет дальше, нет. С другой стороны, на ближайшую перспективу будут учитываться закупки, которые были пропущены, а это были закупки не валюты, а как раз операции в обратную сторону. Наверное, рынок не ждет серьезных подвижек в рыночных объемах или другого кардинального изменения факторов, поэтому, может быть, так рынок на все на это смотрит, что если будут закупки, то они не окажут существенного воздействия ни объемного на рынок, ни, соответственно, ценового.
2: А нет ли такого, что рынок ожидал чего-то большего и задается вопросом, почему Минфин так осторожно себя ведет?
1: Просто они так посчитали, я думаю, что это все по формуле считалось. Если бы были приняты решения забыть про те обратные операции, которые надо было делать раньше, то, может быть, что-то такое и произошло. Как было заявлено, все пропущенные операции тоже по сути будут установлены, а это означает, что на ближайшую перспективу будут объемы не такие большие. Может быть, кто-то что-то ожидал, но простейший подсчет показывал, что так оно и будет.
2: А как это в целом влияет на экономику и ваши прогнозы по курсу?
1: С точки зрения совсем уже далекой перспективы, вряд ли удастся закупить какие-то существенные объемы валюты, которые позволят преодолевать будущий кризис, каким-то образом влиять на операции бюджета в объемах, что называется. Что касается подвижки курса, неопределенности тут значительно больше, чем какой-то определенность по поводу этих самых операций. Сейчас рубль – это настолько валюта, цена на которую формируется не благодаря фундаментальным факторам, а каким-то вещам, которые скрыты вот в публике. Инсайды отсутствуют. Говорить о том, что что-то серьезно изменится, пока не подвинутся тектонические процессы в российской экономике в ту или иную сторону, будет введено какое-то новое регулирование или отменено старое, мне кажется, это особого смысла не имеет.
0: По оценке Минфина, нефтегазовые доходы российского бюджета в апреле превысили 855 миллиардов рублей. Это почти на 40% больше, чем в марте. США и Иран близки к подписанию меморандума о завершении конфликта. Об этом сообщили зарубежные СМИ. Вашингтон ждет ответа от Тегерана по ключевым пунктам соглашения в ближайшие двое суток. А если власти Ирана откажутся от условий Вашингтона, Пентагон начнет бомбардировки, заявил в соцсети Дональд Трамп.
3: Война на Ближнем Востоке.
0: Сделка предполагает, что страны объявят о завершении войны, начнут 30-дневные переговоры по ядерной программе. Об этом сообщили источники Axios и Reuters. США согласятся снять с Ирана санкции и разблокировать замороженные активы республики за рубежом. В свою очередь, Тегеран будет готов ввести мораторий на обогащение урана. При этом обе стороны должны будут открыть Ормузский пролив для коммерческого судоходства. Каковы шансы на заключение мира? Эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов допускает, что Вашингтон и Тегеран смогут договориться.
4: Действительно, похоже, что стороны приближаются к заключению соглашения. На Дональда Трампа давит необходимость заканчивать войну без согласования с Конгрессом. На него давит ситуация в мировой экономике. На Иран давит ситуация в их собственной стране. За последние два месяца страна практически не функционирует, не работают предприятия. Что касается условий соглашения, я полагаю, что у Ирана есть необходимость получить какую-то гарантию безопасности. Или ядерное оружие, или контроль Ормузского пролива. А судя по утечкам, Иран будет согласен на разблокировку Ормузского пролива, не означает, что в нужный момент, когда США и Израиль решатся на повторное нападение, Ормузский пролив будет заново заблокирован. И в этом плане в руках у Исламской Республики остается довольно влиятельный рычаг, который позволит быть уверенным в собственной безопасности.
0: Как пишет Axios, Иран предлагает ввести мораторий на обогащение урана на 5 лет. США, в свою очередь, требуют 20-летний срок. Также Тегеран готов вывести из страны уже имеющееся топливо, отмечает Axios. Впрочем, руководитель Восточного культурного центра Института востоковедения Иран Лана Раванди Фадаи сомневается, что Исламская Республика готова отказаться от своей ядерной программы.
5: С одной стороны, иранцы не хотят воевать, они не хотят, чтобы гибли люди. С другой стороны, то, что американцы диктуют время, время условия, это не совсем нормально. В Иране уже очень многие люди сейчас наоборот считают, что правительству не надо ни на какие переговоры идти. Внутри правительства есть споры, а вообще нужно ли нам требовать отмены санкций. Это не гарантирует то, что войну заново не начнут. Отказаться от своей ядерной программы – это и прорыв технологии, это и суверенитет государства. Будет ли Израиль бомбить Ливан дальше? Отказаться от своих союзников? Для Ирана это вопрос о безопасности самого Ирана в том числе.
0: Минувшей ночью Дональд Трамп объявил о приостановке операции по освобождению танкеров и сухогрузов, застрявших в Персидском заливе. Президент объяснил решение именно тем, что Вашингтон достиг прогресса в переговорах с Тегераном. Вдобавок приостановить миссию попросил Пакистан. Он выступает посредником между Белым домом и иранскими властями. Несмотря на это, старший научный сотрудник Институт США и Канады РАН Павел Кошкин сомневается, что стороны смогут заключить сделку в скором времени.
6: Трамп сейчас пытается выиграть время. Текущая ситуация его устраивает. Она позволяет и удерживать цены на бензин на необходимом уровне. Сейчас невыгодна эскалация. Ему выгодна риторика играть в сильного лидера, который умеет говорить с позиции силы. Сейчас же у нас электоральный сезон. Говорить о серьезной эскалации все равно, что самоубийство для республиканцев будет. То есть Трамп тогда просто их похоронит на промежуточных выборах. Ему, конечно же, это не нужно, потому что потом демократы ему устроят импичмент.
7: Тогда чего будут добиваться стороны на переговорах? И какие условия примет Вашингтон?
6: Это недопустимость обогащения урана, вот, потому что Трамп и затеял всю операцию ради этого. Но это такой пункт, который не вызывает взаимопонимания. Репарации Трамп не готов выплачивать Ирану. Вот эти два пункта минимум, они вряд ли будут урегулированы. Поэтому конфликт неразрешим на данном этапе. Конфликт может возобновиться, когда это будет удобно Трампу, в зависимости от внутриполитической динамики. Я думаю, пока переговоры ему выгодны, как минимум на этой неделе, к новой операции вряд ли предвидится.
0: На фоне новостей о переговорах нефть с утра стремительно подешевела. Июльские фьючерсы на марку Brent теряли до 11%. Впрочем, после новых угроз Трампа ударить по Исламской Республике, акции снова выросли в цене и сейчас торгуются в районе $103 за баррель. Умеют экономить, но недовольны уровнем доходов. Россияне рассказали о своем финансовом положении. По данным исследования сервиса Выберу.ру, только 12% респондентов достигли желаемого заработка, а почти 40% считают бережливость поводом для гордости. Подробнее об отношении россиян к деньгам в справке Коммерсант ФМ.
8: Детали.
9: Согласно исследованию, большинство россиян недовольны текущим уровнем дохода. 31% оценивает свое положение как близкое к цели, но почти 60% считают, что существенно отстают от нее. При этом финансовые ожидания остаются высокими. Треть граждан хотят увеличить заработок в полтора раза, а почти 50% хотели бы его удвоить. Практически каждый второй рассчитывает добиться этого за счет инвестиций, запуска своего дела или смены профессии. Аналитики отмечают, что у россиян эмоциональное отношение к деньгам. Для 40% доходы напрямую связаны с ощущением личного успеха. При этом почти треть респондентов испытывает неловкость из-за своего заработка, а четверть, наоборот, гордится финансовыми результатами. Кроме того, внутреннее удовлетворение россиянам приносит экономия. Умение копить деньги считают своей сильной стороной почти 40% опрошенных. Впрочем, еще примерно треть называет бережливость вынужденной мерой. В целом, регулярные накопления делают 40% россиян. Остальные откладывают средства несистемно или вовсе не считают такую стратегию эффективной. При этом рост доходов не всегда приводит к улучшению материального состояния. Около трети респондентов отмечают, что их потребности растут быстрее заработка, а часть финансового прироста съедают инфляция и кредиты. В результате даже при увеличении зарплаты ощущение финансового комфорта для значительной доли россиян остается недостижимым.
0: По данным опроса ФОМ, у четверти россиян за последние 2-3 месяца ухудшилось материальное положение. При этом многие отмечают, что на ситуацию не влияет даже рост зарплаты. 17.11 в столице. Через пару минут выпуск новостей.
3: Коммерсант ФМ. Время и место. С 6 по 9 июля. Екатеринбург. Международная промышленная выставка «Иннопром». Основная площадка для бизнеса, технологий и международного сотрудничества. 15 тысяч организаций участников. Делегации из разных стран. Передовые решения для промышленности и новые партнерства. Подробности и регистрация на официальном сайте expo.inoprom.com.
10: Thank you.
3: Биохакинг с Анной Кулецкой.
2: Снижать уровень кортизола, гормона, который при затяжном стрессе незаметно подтачивает сердце, талию и способность противостоять простудам, оказалось гораздо проще. Без дорогостоящих ретритов, медитаций и даже без внепланового отпуска. Очевидно, это движение. Масштабное исследование, опубликованное в Journal of Sport and Health Science, выстроило причинно-следственную цепочку. В течение года испытуемые занимались спортом. Нагрузка была средней, по 150 минут в неделю. Ходьба, легкий бег, велотренажер. Ученые измеряли стресс не по ощущениям, а по химии тела. Главным показателем как раз выступал кортизол. Сам по себе он не враг и считается гормоном выживания. Проблемы там, где начинается перекос. При хронически высоком уровне кортизол влияет на сон, настроение, иммунитет и даже повышает риск болезней. И вот главный результат эксперимента. У людей, которые регулярно занимались аэробными упражнениями, уровень кортизола заметно снижался. Проще говоря, организм стал менее напряженным по умолчанию. Словно внутренний навигатор тревоги потерял чувствительность. И здесь интересная мысль про само понимание стресса. Обычно мы думаем: сначала я успокоюсь, разберусь с задачами на работе и начну бегать, запишусь на танцы и куплю велосипед. А исследование предлагает включить обратную логику. Двигайся, и тело само начнет расслабляться. И не нужен героизм, марафоны и изнуряющие тренировки. Речь скорее о той самой скучной дисциплине, которая на длинной дистанции дает эффект сильнее любых ретритов.
3: Если у вас есть яблоко, и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея, и у меня есть идея, и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи. Бернард Шоу. Реклама.
8: BMW. Здесь, сейчас. Большой выбор автомобилей BMW в наличии у официального дилера Балтавтотрейдем. Более 120 BMW в различных комплектациях. Только официальный дилер BMW Балтавтотрейдем предлагает вам уникальные условия. Покупка в день обращения, прозрачные сделки, гарантия дилера, премиальный сервис и индивидуальный подход. Рублевское шоссе 64. Телефон +7 495 57 33. BMW. С удовольствием за рулем.
3: Телефон рекламной службы 646-3046, код 495.
0: 17:15 в Москве. Дарья Надина, студия с новостями.
2: Здравствуйте. Latest news. США и Иран согласовали большинство пунктов мирной сделки, сообщает телеканал Аль-Арабия со ссылкой на пакистанские источники. По их информации, спецпосланник президента США Стив Уиткоф недавно провел непрямые переговоры с представителями Ирана. По словам собеседников телеканала, проект соглашения включает полное прекращение военных действий, возобновление судоходства в Ормузском проливе, вопросы, касающиеся обогащения урана в Иране, разблокировку замороженных иранских активов, а еще отказ Ирана от планов по получению ядерного оружия. США и Тегеран близки к подписанию предварительного соглашения о прекращении войны, однако последующие переговоры могут занять несколько месяцев, отметили источники Аль-Арабии. Российских ученых обяжут уведомлять Госведомство о любой научной или исследовательской публикации, содержащей генетическую информацию трех и более человек, если та передается за границу. Такой проект подготовило Федеральное медико-биологическое агентство. Эксперты, опрошенные Коммерсантом, говорят, что генетические данные требуют защиты, но госструктурам придется проверять не только фундаментальные исследования, но и рядовые онкологические, гематологические и кардиологические работы, а это может усложнить работу врачей. YouTube бесплатно открыл функцию «Картинка в картинке» для всех пользователей. Это не баг, доступа официально подтвердили. Теперь ролики можно смотреть в отдельном маленьком окне и без ограничений запускать в фоновом режиме. О погоде. 25 градусов в Москве, облачно с прояснениями, давление в норме. По данным Яндекса, до конца дня осадков не ожидается, а вот на завтра прогнозируют дожди и грозу. Температура воздуха поднимется в четверг до +27. Дарья Надина, радио «Коммерсант ФМ».
0: Апатия на собеседовании, неуверенные речи, резюме, написанное нейросетью. Большинство россиян не умеют продавать себя потенциальному работодателю. К такому выводу по итогам исследования пришли специалисты HeadHunter и Skillless.
3: Тренды.
0: Согласно опросу, лишь 11% россиян могут грамотно презентовать себя и свои навыки. В итоге большинство кандидатов не проходит дальше первого этапа отбора, и руководители лишаются потенциально золотых сотрудников. Стоит ли нанимать на работу неуверенных специалистов? С предпринимателями и с карьерными консультантами беседовала Анна Кулецкая.
2: Желанный оффер ожидается искателей в среднем лишь после 15 собеседований. Одна из причин – ошибки, которыми грешат кандидаты. Шаблонные фразы, сбивчивая речь и излишняя холодность даже при идеальном резюме могут сыграть злую шутку. Все это из-за стресса или слабой подготовки, допускает карьерный консультант для руководителей Виктория Войтович.
10: Хороших, сильных специалистов сейчас много. Приходят 90% неподготовленными. Если вы неправильно выстроили самопрезентацию, неправильно ответили на ключевые вопросы, не показали свои результаты, то на выходе это уже не тот образ, который нужен работодателю. Собеседование – это стрессовая ситуация. Особенно сыпятся на вопросах о заработной плате, начинают объяснять, что он там получал на предыдущем месте столько, у него ипотека, трое детей. Научитесь говорить о своих достижениях конкретно и убедительно.
2: Соискатели часто делают ставку на свою дисциплину и ответственность. Эти качества считают основными 73% опрошенных. В любом случае, все это надо логично и связано сформулировать в резюме, говорит директор практики корпоративных коммуникаций Михайлов и партнеры Виктор Чуков.
11: Использование общих фраз, типа ответственные, дисциплинированные, сплошь и рядом, характерные для топов и для рядовых сотрудников, но еще хуже – это описание опыта в формате должностных инструкций, разработка стратегий продвижения, подготовка стратегических текстов, составление отчетности для акционеров и топ-менеджмента. Люди грешат использовать нейросети для подготовки таких текстов, это тоже становится видно.
2: Бизнес-консультант и предприниматель Лев Овчинников признается, что на заре своей карьеры сам допускал ошибки. Но уверенность в себе, по его словам, один из ключевых ингредиентов.
12: Все приходит с опытом. Когда-то я не готовился, думал, да я и так классно. Потом почитал, проконсультировался, как это делается, на что обращают внимание и какие вопросы будет задавать владелец бизнеса. Бывают ошибки, бывают неудобные вопросы на интервью из моего опыта. А что вы будете делать, чтобы компания выросла 5 раз? Сейчас я говорю, да я вообще не знаю, что я буду делать, потому что мне нужен контекст. Будет зависеть от того, какие есть возможности у бизнеса, ресурсы, какая у него цель. Сам могу 50 вопросов задать.
2: Как всегда, у медали две стороны. Слишком яркая, грамотная самопрезентация с обилием личных деталей может оказаться лишь красивой оберткой, считает владелец юридического агентства для экспертов и бизнеса Наталья Корсакова.
13: Иногда много дополнительных деталей – это тоже плохо. У меня были ситуации, когда человек, наоборот, слишком хорошо умеет себя презентовать. Я бы даже это назвала продавать себя как специалиста. Я смотрю, все устраивает, мы берем этого человека на работу, а потом по факту понимаем, что это просто была красивая презентация, ну и приходится расставаться с таким человеком, тоже неприятно.
2: Но есть проверки, к которым не подготовиться. На зарубежных форумах часто пересказывают легенды о том, как кандидаты проходили собеседование в Apple. Якобы Стив Джобс любил внезапные вопросы в духе «Сколько автомобилей в Соединенных Штатах? Если бы вы были доставщиком пиццы, зачем вам ножницы?» Или «Каким самым оригинальным способом вы можете сломать часы?» Тут остается уповать только на свою фантазию. Анна Кулецкая, Коммерсант ФМ.
0: Число туристических фирм год к году в России сократилось на 34%. Только за первый квартал были ликвидированы 1200 таких компаний, посчитали в сервисе «Контурфокус». В прошлом году тенденция была обратной. Связано это с выросшими расходами, нагрузкой по налогам и сокращением числа рейсов за рубеж на фоне войны на Ближнем Востоке. Об этом «Коммерсант ФМ» рассказали представители рынка. В большей степени с начала года пострадали мелкие турфирмы, говорит директор ассоциации «Турпомощь» Александр Сауленко.
14: Если в прошлом году было 397 туроператоров, членов ассоциации, то в этом году 435. Это уже с учетом ротации. Но если брать федеральный реестр, в принципе, да, к сожалению, там идет. Это скорее малый микробизнес. Во всяком случае, пока крупный бизнес за счет того, что он работал в предыдущие годы, пока держится. Показатели 2025 года более-менее стабильны. стабильные на международке, но 26-й год очень сильно начался со штормов. Корея больше туроператоры тратят, чем зарабатывают.
7: А за счет чего выросли расходы по зарубежным турам?
14: И компенсации, и переносы, и организация новых туров, потому что любой новый тур это все равно дороже, чем старый. По внутреннему турпирейтингу отсрочку сделали по налогам, но это по турпродукту, а по услугам-то, конечно, все остается. Рост цен на туристскую услугу достаточно серьезный. Верхняя граница тех налоговых послаблений резко пошли вниз. Нагрузка, конечно, идет. Особенно то, что касается малый бизнес, который был на упрощенке. Много моментов. Плюс у нас постоянно ковры, дополнительные расходы, эмоционально-психологическая нагрузка, отказы. И не факт, что улетишь, а если улетишь, соответственно, возникает вопрос, не дай бог, надо будет со сложностями возвращаться, как это будет происходить.
7: А на этом фоне не меняется спрос по направлениям?
14: Очень многие, кто путешествует регулярно, таких, слава богу, это десятки миллионов Российской Федерации, выбирают более лояльные для себя в этом плане маршруты на машине. Если это за границу, то супердружественные страны, желательно, которые граничат с Российской Федерацией.
0: По данным «Контурфокус», почти половина всех турфирм в России работает в статусе ИП. Гендиректор туроператора «Пантеон» Анатолий Гаркушин рассказал, что с новыми рисками сталкивается и крупный бизнес.
15: Да, у нас сейчас нет направлений Эмиратов, Катара, Бахрейна. Открыто еще много стран. Спрос идет на Египет, на Турцию, Мальдивы, Сейшелы, Маврикий. Есть еще, конечно же, сложность, что перелеты были со стыковкой в тех же Эмиратах. Падение спроса небольшое, есть, конечно же, отрицательное. Это нельзя, но это не глобально. Ну и вторая сложность, то, что у туроператоров, которые работали Эмиратами, остались большие депозиты в отелях и в авиакомпаниях. Тех же Fly Dubai, те, кто брали блоки, до сих пор не получили деньги от авиакомпании обратно.
0: Рынок сократился отчасти из-за экономящих россиян, пишет «Коммерсант». По данным Сбериндекса, в апреле номинальные траты на услуги турфирм снизились до 9%. Охлаждение сказалось и на гостиничном рынке. Так, московские отельеры из-за ограниченного спроса в первом квартале впервые за 5 лет снизили цены. Трафик в Москве 4 балла сейчас на дорогах. Это оценка Яндекс.Карт. Затор на полчаса на внешней стороне МКАД от Рязанского шоссе, извините, проспекта до шоссе энтузиастов. Время новостей экономики. Приветствую в студии Олега Богданова.
16: Деньги и биржи.
17: Добрый вечер. Сегодня цены на золото активно растут. На 3,5% поднимается фьючерс. 4,721 он стоит. Серебро растет на 6%. Связано это с падением рисков на мировых рынках, завязанных на иранскую тематику, на геополитику. Есть активные разговоры по поводу возможного соглашения между Ираном и США. Пока все это не подтверждено, но фьючерсы на нефть упали, акции выросли, ну и золото с серебром тоже ушло вверх. Нефть минус 7%, $102 ровно стоит бренда, WTI 95.16, в моменте падали на 12% фьючерсы на нефть. Американские рынки открылись, торговля идет позитивно, NASDAQ растет на 1%, рекордные уровни, S&P тоже на уровне рекорда, 7.325, растет на 0.9%. Американская статистика последняя, это данные по занятости от агентства ADP за апрель, количество новых рабочих мест в частном несельскохозяйственном секторе выросло на 109 тысяч. Российский рынок акций снижается. Понятно, у нас нефтегазовый сектор хуже остальных. Индекс Мосбиржи сейчас теряет 0,7%. Уровень 2625 пунктов. В лидерах снижения Сургутнефтегаз привилегированный минус 3%. В лидерах роста Полюс плюс 5%.
3: Коммерсант ФМ. Время и место. 9 и 10 июня. Москва. Премьера спектакля «Великий комбинатор» Владимира Панкова по мотивам романа «Золотой теленок». Легендарный сюжет о великом мечтателе и плуте Остапе Бендере. Любимые герои, звездные артисты и, конечно, музыка. Джаз ревущих 20-х и авторские композиции. Узнайте, как честные способы отъема денег превратились в высокую трагикомедию. Подробности на сайте lincom.ru.
16: Культово с Павлом Шинским.
18: Катюша. Песня о девушке, тоскующей о бойце с дальнего пограничья, была, по-нашему говоря, эстрадным хитом. Поэт Михаил Исаковский и композитор Матвей Блантер написали ее в 1938-м. Первой «Катюшу» спела на сцене солистка государственного джаз-оркестра Татьяна Батищева, и восторженная публика трижды вызывала ее на бис. Через год вышла пластинка, и вскоре песню знал примерно каждый гражданин СССР. А во время Второй мировой «Катюша» завоевала сражающуюся Европу. Она была гимном греческого сопротивления, ее пели итальянские подпольщики, а болгарские партизаны по мелодии «Катюши» опознавали своих. После войны «Катюша» разошлась по миру еще шире. Собственные версии песни с оригинальным или переведенным текстом появились в десятки стран. Но особенно «Катюшу» полюбили в Китае. Здесь ее считают своей, народной. По слухам, первая маршевая версия «Катюши» появилась именно здесь. В России тоже без «Катюши» давно не обходится ни один крупный парад. Все-таки русские с китайцем – братья навек.
16: Культово с Павлом Шинским на Коммерсант-ФМ.
19: Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто ее создал. Альберт Эйнштейн.
20: Реклама. Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
21: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
22: Телефон рекламной службы 646-3046. Код 495.
23: Пояснила корреспондент «Коммерсант».
24: Источники «Коммерсанта» утверждают.
25: Об этом сообщил источник «Коммерсанта».
26: Конечно же, вы следите за новостями. И вам важно знать, что за ними стоит. Мы делаем все, чтобы вы знали.
27: Выплаты из казны ЕС по тем или иным предлогам прекращаются, вводятся фактически санкции, накладываются штрафы, и в стране, власти которой попали в немилость, ухудшается экономическая ситуация, растет недовольство избирателей, и на следующих выборах, как это случилось в Венгрии, бунтовщики терпят поражение, на смену им приходит политическая сила, более лояльная Брюсселю, более сговорчивая.
28: Шанс выиграть был как у «Арсенала», так и у «Атлетика», но финальный свисток зафиксировал ничью 1-1, которая на первый взгляд больше устраивает канониров. Если верить букмекерам, то «Арсенал» с большой долей вероятности должен выйти в финал Лиги чемпионов. Но не сомневаюсь, что игроки «Атлетика» с таким раскладом точно не согласны.
29: Трамп продолжает крушить старый мир, который погряз в бюрократии и коррупции, где поддержка экономической стабильности уступила место политическим играм. Это относится не только к ОПЕК. Нефтяной картель – первая крупная ласточка. ООН, Мировое олимпийское движение, МАГАТЭ и даже Евросоюз – все они в зоне риска.
16: Радио «Коммерсант», 93,6 FM. Новости и мнения.
18: 17:30 в Москве, в студии Петр Косенко.
16: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93,6 FM.
18: 6 мая, среда, в Москве плюс 25 градусов. Пробки 4 балла в этом часе. НДС на все импортные товары на маркетплейсах должен составить 22% уже с 1 января будущего года. Минпромторг поддержал введение максимального налога без переходного периода. Как это все скажется на ценах? Минфин возобновляет закупки валюты и драгметаллов в рамках бюджетного правила. На это в мае запланировано около 6 миллиардов рублей ежедневно. Но рубль отреагировал на эту новость не снижением, как ожидалось, а ростом. Рынок ждал, что объемы будут в 2 раза больше. Первый плановый полет полностью импортозамещенного самолета «Сухой Суперджет-100» состоится до конца этого года, заявили в Минпромторге. Лайнер должен получить отечественные двигатели и авионику. Правда, эксперты не уверены, что весь парк этих лайнеров получится оснастить российскими компонентами. И новость последних минут. Умер американский бизнесмен и медиа-менеджер, основатель новостного канала CNN Тед Тернер. Ему было 87 лет.
0: Минпромторг выступил за резкое повышение НДС для импортных онлайн-товаров. Министерство считает, что ставка в 22% должна заработать уже со следующего года. Впрочем, там подчеркнули, что параллельно разрабатывается план постепенного повышения налога для иностранных селлеров до 7% с 2027 с увеличением ставки в два раза в 2028 году. Максимального значения в 22% НДС в этом случае достигнет только через 3 года. Этот вариант, в частности, поддерживает Минфин. Накануне производители обуви попросили правительство ввести налог одномоментно, а также ввести пошлины и обязательную маркировку на весь импорт. Впрочем, аналитик Data Insight Сергей Симко считает, что это станет серьезным ударом для потребителей.
1: Кажется, что введение 22-процентного НДС может повлиять сразу на несколько рынков. Безусловно, более всего повышение будут рады кирпичная розница и российские селлеры большой тройки маркетплейсов, потому что они давно выступают за подобного рода введение, мотивируя тем, что китайские селлеры имеют преференции в сравнении с ними.
4: Каким последствиям может привести введение этого налога?
1: Главной проигравшей страной в этих обстоятельствах будет российский потребитель, который увидит повышение цен как минимум на ставку НДС, а возможно и более, потому что на самом деле для многих китайских селлеров станет неочевидным интерес в российском рынке. Второй главный аргумент – это повышение тарифов и с меньшей заинтересованностью китайских селлеров может значительно сузиться ассортимент предложения. В этом случае товары, которых часто просто нет на российском рынке, просто могут уйти с рынка. Если их будут вести под заказ, то это будет стоить совсем другие деньги, кратно больше. А далее по цепочке принятия решения о цене товаров это может распространиться и на российские товары.
4: А можно ли назвать постепенное повышение налога компромиссным решением?
1: Довольно странное состязание внутри правительства, когда главный инициатор разного рода фискальных решений Минфин выступал за более мягкое внедрение НДС на трансграничные покупки. Это более плавный вариант. Рынки попытаются приспособиться к этим нововведениям. В любом случае для российского потребителя ничего хорошего в этом не будет.
0: По данным компании Юмани, треть россиян делает международные заказы ежемесячно. 60% из них приходится на товары из Китая. Оставшуюся долю занимают США и Европа. Полностью импортозамещенный российский суперджет отправится в первый рейс до конца этого года. По крайней мере, такое развитие событий допустил глава Минпромторга Антон Алиханов. Новая модификация самолета должна получить российский двигатель ПД-8 и полностью отечественную авионику. Насколько реалистичны планы по запуску полностью импортозамещенного самолета? На этот вопрос «Коммерсант ФМ» ответил исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
5: Фактически большая часть программы сертификационных испытаний завершена благополучно. То есть осталось по большому счету только лишь оформление доказательной документации, которую рассмотрит Росавиация. Как ожидается, в августе нынешнего года может быть выдан сертификат на импортозамещенный суперджет. После выдачи сертификата откроется возможность для передачи самолета в эксплуатацию заказчиков. Те заявления, которые сейчас делают представители Минпромторга, указывают на то, что есть довольно-таки внушительный производственный задел, который сейчас оценивается примерно 26 самолетов в разной степени готовности, что даст возможность после получения сертификата достаточно быстро поставить авиакомпании некоторое количество лайков.
0: Параллельно власти пытаются продлить срок службы уже летающих суперджетов, сообщают ведомости. Однако переоборудование находящихся в эксплуатации самолетов – задача даже более сложная, чем выпуск полностью новой модификации, отмечает основатель сервиса «Ранавиа» Андрей Патраков.
6: Так быстро, как изначально планировалось реализовать программу 2030, производство 1000 самолетов к 2030 году, не получается. И понятно, что надо максимально продлить жизнь тому, что есть. Проблема в том, что даже еще и до всяких санкций не было прецедентов ремонта. То, что изначально ремонтопригодность его была очень ограничена. Зачастую планировалась даже просто замена этого двигателя на случай, если у него случаются какие-то серьезные неплановые поломки, как, например, с камерой сгорания. Обсуждался, начиная с 2022 года, вариант ремоторизации оригинальной конструкции суперджета с иностранно-российским двигателем на полностью отечественный двигатель. Но вот это все упиралось в то, что ПД-8 еще сам в процессе разработки. Ремоторизация уже находящаяся в эксплуатации самолетов является задачей более даже сложной, чем фактически производство нового суперджета с новым двигателем, как новой модификации. И этот проект, насколько я знаю, еще не начинался. И если даже, условно, его сегодня начать, то это как минимум пройдет 3-5 лет, когда его можно будет начать реализовывать.
18: Сейчас в эксплуатации находится примерно 160 самолетов семейства Суперджет, хотя изначально к 30-му году российским авиакомпаниям обещали примерно 1000 отечественных самолетов. Между тем, Антон Алиханов заявил, что создание полностью российского пассажирского лайнера – крайне долгий процесс, и он может занять более 20 лет. Дональд Трамп собирается потратить на свой бальный зал уже 1 миллиард долларов. Стоимость проекта выросла более чем в 5 раз с момента, когда президент США впервые рассказал об идее в начале 2025-го. В октябре строители снесли восточное крыло Белого дома, чтобы построить на его месте более крупное здание государственного бального зала. Накануне республиканцы представили в Сенате проект финансирования внутренней безопасности на сумму около 70 миллиардов долларов. Из них 1 миллиард планируется выделить на укрепление будущего бального зала. По данным CNN, для принятия законопроекта хватит лишь голосов республиканцев. В случае одобрения финансирование будет действовать до осени 2029-го. Впрочем, ситуацией уже очень недовольны демократы, говорит корреспондент NBC News Гейб Гутьеррес.
2: В сети появились новые кадры бурного строительства бального зала в Белом доме. Однако сегодня демократы обвиняют администрацию в подмене условий, после того, как республиканцы в Конгрессе представили новый законопроект, предусматривающий выделение миллиарда долларов на меры безопасности, которые связаны с этим проектом. Президент в течение нескольких месяцев утверждал, что строительство будет полностью оплачено частными инвесторами. Теперь Белый дом настаивает, что деньги налогоплательщиков пойдут только на обеспечение безопасности, а сам бальный зал по-прежнему оплатят доноры. Чтобы оправдать строительство в суде, администрация в том месяце утверждала, что здание построят должным образом. Оно будет выдерживать атаки дронов, а также там предусмотрены подземные медицинские лаборатории и бомбоубежище. После того, как на ужине ассоциации корреспондентов в Белом доме на президента, судя по всему, было совершено покушение, Трамп заявил, что большое и хорошо защищенное пространство для мероприятий — это просто необходимость. Строительные работы пока продолжаются. В следующем месяце апелляционный суд рассмотрит вопрос о том, можно ли их продолжать.
18: Национальный фонд сохранения исторического наследия США подал на Трампа в суд за снос восточного крыла Белого дома. Технически президенты не имеют прав на здание и не могут менять в нем что-либо без разрешения Конгресса. В апреле суд запретил строительство бального зала, но с оговоркой работы можно продолжить в целях обеспечения безопасности. Спустя 2 недели апелляция признала формулировку слишком размытой и отправила дело на повторное рассмотрение. На это время стройку разрешено вести дальше. 26 апреля во время ужина президент с журналистами в отеле «Вашингтон Хилтон» началась стрельба. После этого Трамп еще больше зациклился на идее пуленепробиваемого бального зала, отмечает ведущий Джимми Киммел.
7: Может, в следующем году Мет-гала проведут в бальном зале Белого дома? Не знаю, в чем там дело, но Трамп просто одержим идеей его построить. И особенно активно продвигает ее с момента стрельбы на ужине Ассоциации корреспондентов. При этом сначала он говорил, что проект будет стоить 200 миллионов долларов. И оплатят все частные инвесторы. Потом цена выросла до 400 миллионов. В итоге администрация хочет, чтобы за все платили мы. Миллиард долларов за бальный зал. Ну, что сказать, человек любит танцевать. Проект вообще крайне непопулярен. Только 28% американцев с одобрением отнеслись к тому, что Трамп снес половину Белого дома посреди ночи, чтобы начать строительство своего бального зала. И такие данные соцопроса были еще до того, как мы узнали, что платить придется нам. Кстати, в True Social Трамп минимум 13 раз писал, что на проект не уйдет ни доллара из налогов. Я вообще не понимаю, зачем ему бальный зал? Он и так неплохо правит бал. Джей Ди Вэнс, Линдси Грэм, да и в целом республиканцы почти все танцуют под его дудку.
18: По словам Трампа, ему удалось собрать 350 миллионов долларов от личных спонсоров на строительство бального зала. Предполагалось, что работы завершатся к лету 2028-го. 17:41 в столице. Новости через пару минут.
8: Коммерсант ФМ. Время и место. С 1 по 11 мая. Москва. Ежедневная музыкальная программа от ретро-джаза 20-х до советской классики и современных стандартов в исполнении артистов с мировой известностью. Ансамбль «Мелодия» Георгия Гороняна. Американский трубач и вокалист Рональд Бейкер. Большой джазовый оркестр Петра Востокова. Певица Анастасия Лютова. Пианист и народный артист России Даниил Крамер. Место проведения – джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке. Начало в 19:30. Программа на сайте moscow.butmanclub.ru.
9: Дороже золота. Джао Манфу. Великий китайский каллиграф и художник 13 века. Два его письма, отправленных братьям, сохранились до наших дней. В 2019-м их продали на аукционе за 38 миллионов долларов. И это самые дорогие письма в истории.
10: Арена с Владимиром Осиповым. Спортивные пенсионеры.
11: Боксер средний вес Бернард Хопкинс – абсолютный рекордсмен по возрасту среди всех чемпионов мира на планете. Американец три раза переписывал рекорды в книге Гиннесса. Он становился чемпионом мира среди профессионалов в 46, 48 и 49 лет. В 2016-м боксер вышел на ринг, когда ему уже исполнился 51 год, но проиграл нокаутом. Его соперник тогда был почти вдвое младше. Причиной невероятного долголетия в столь жестком виде спорта, как бокс, да еще и на таком уровне, была дисциплина. Спортсмен почти не набирал лишний вес между боями и, как писала пресса, жил в режиме средневекового воина. Причем начал свой путь Бернард Хопкинс очень непросто. В 17 лет его приговорили аж к 18 годам заключения. Боксер вышел через 5 лет, принял ислам и поклялся больше никогда не возвращаться к криминалу, посвятив себя боксу. Это дало свои плоды. С 95 по 2005 год он безраздельно правил в среднем весе. Хопкинс провел 20 защит титула. Последний раз, когда он выходил на ринг в ранге чемпиона мира, ему было 49 лет и 297 дней. Повторить этот рекорд в обозримом будущем вряд ли кто-то сможет. Да, выставочных боев с участием звезд мы в последние годы видели немало, но Бернард Хопкинс-младший был в деле всерьез почти до 50 лет. И как бы невероятно это ни звучало, он владел чемпионскими титулами дольше, чем некоторые его соперники вообще жили на свете.
12: Государственные финансы – это искусство передавать деньги из рук в руки до тех пор, пока они не исчезнут. Роберт Сарнов, американский предприниматель.
13: Реклама.
14: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
15: Телефон рекламной службы 646-3046. Код 495.
23: Идея. На Аляске защитники редких птиц готовы присвоить имя бывшего мучному червю или грызуну.
24: Ниша.
23: В последние годы многие азиатские тренды неплохо приживались в России. От бабл-чая до кимчи.
24: Технологии.
23: Теперь мошенники все чаще выдают себя за знакомых, смешивая киберпреступность с эмоциональными манипуляциями.
24: Идеи для жизни, работы и отдыха в программе «Офф-топ» с Яной Лубниной. Ежедневно на Коммерсант ФМ.
0: 17:45, время новостей, в студии Дарья Надина.
30: Здравствуйте. Latest news. Биржевые цены на газ на одном из основных европейских газовых хабов TTF упали сегодня на 15%. Снижение началось после публикации Axios о том, что США и Иран близки к заключению краткого меморандума о взаимопонимании. Телеканал «Аль-Арабия» сообщал, что страны согласовали большинство пунктов мирной сделки. В конце марта Еврокомиссия сообщала о росте цен на газ в ЕС на 70% после начала операции США против Ирана. В прошлом году страны ЕС выдали гражданам России более 620 тысяч виз, что на 10% больше, чем в 2024 году. Как сообщает Евроэкти, всего за прошлый год российские граждане подали более 670 тысяч заявлений. По данным издания, наиболее востребованными направлениями у россиян остаются Франция, Италия и Испания. На эти три страны пришлось почти 3/4 всех поданных заявлений. В России снимут ремейк фильма «Курьер» Карена Шахназарова. Съемки начнутся в июне. Состав актеров пока неизвестен. В студии «Кинотека» отмечают, что это будет новый взгляд на культовую историю в актуальных реалиях сегодняшнего дня. Режиссером выбран Илья Ермолов. Он отметил, что даже как таковая профессия курьера вызывает сейчас интерес, ведь за это время она эволюционировала в одну из самых востребованных. Умер американский медиамагнат Тед Тернер. Бизнесмену было 87 лет. В 1980-м он запустил CNN, первый в мире круглосуточный новостной канал, изменивший способ потребления новостей. Тернер также был известен своей благотворительностью. Среди прочего, он пожертвовал 1 миллиард долларов на создание фонда ООН. Погода. В Москве 26 градусов, облачно с прояснениями, давление в норме. По данным Яндекса, осадков сегодня не ожидается. Завтра пройдут дожди, возможно, гроза. Температура воздуха в четверг поднимется до плюс 27. Дарья Геннадина, радио «Коммерсант ФМ».
18: В России уже 3 года действует указ президента о временном управлении некоторым имуществом, который вводит механизм внешнего управления активами лиц из недружественных стран. Какова логика властей при вводе временного управления на предприятиях с иностранным участием и сравним ли этот инструмент контроля с конфискацией и заморозкой российских активов за рубежом? Об этом в программе «Цели и средства» с Дарьей Надиной.
30: 3 года назад Владимир Путин подписал 302-й указ о временном управлении некоторым имуществом, и до сих пор это один из самых жестких инструментов в ответ на санкционное давление. Сегодня подведем некоторые итоги его действия. С нами заведующий кафедрой госуправления и права МГИМО адвокат Константин Тропаидзе. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Дарья.
30: Можно ли говорить, что 302-й указ уравнял наши взаимные претензии со странами недружественными, как их называют?
3: Нельзя. Но он и не должен был, поскольку суть указа и его цель сильно отличается от западных санкций. По своей сути, это более гибкий инструмент государственного контроля, нежели санкции. Он позволяет сохранять производство, рабочие места, не разрывая полностью отношения с собственниками. Применяется он очень точечно и, конечно, с акцентом на стратегические отрасли. Цель указа также отличается от санкций. Если цель санкций – нанести максимальный ущерб России, то указ преследует защиту национальных интересов России. Это огромная разница, которая продиктована на вся логика принятия решений.
30: Ну вот мы видим, что иностранные бизнесмены часто жалуются, что логика им как раз не очень понятна. Почему на том или ином предприятии вводится временное управление, а на других нет?
3: Ну, может быть, потому что их собственные государства давно забыли, что такое национальные интересы, и действуют совершенно в иной логике. Впрочем, вы правы, отсутствие четких критериев в указе, безусловно, дает основания для спекуляций. Например, глава Роквелл объяснял ввод временного управления тем, что компания поддерживала фонд восстановления Украины, а его коллеги из других иностранных компаний в России говорили, что причина кроется в выводе датчанами средств, хотя их согласовала правительственная комиссия, а потому верить вообще никому нельзя, и попасть под временное управление может любой неугодный. Но, на мой взгляд, оба суждения далеки от правды, а датчане вовсе пытаются найти оправдание собственным действиям.
30: А тогда в чем реальная причина, как вы думаете?
3: Ну, если принять логику указа, а именно защиту национальных интересов, то все очень даже очевидно. Позиция датского руководства не подтверждается, потому что в России достаточно много иностранных компаний, которые оказывают гуманитарную помощь на Украине, и никто не вводит там временное управление. Теория о выводе средств тоже не работает, поскольку между согласием правительственной комиссии на вывод дивидендов и ввода временного управления в российском Роквелл прошли не месяцы, а годы. Спрашивается, чего так долго ждали. Смею предположить, что решение присмотреться внимательнее к Роквеллу возникло у правительственной комиссии после обращения датского менеджмента с просьбой зачесть внутригрупповой кредит и проценты по нему в качестве выплаты дивидендов. Иными словами, с просьбой обелить схему ухода от налогов. Я напомню, что Роквелл еще до СВО, а именно в 2020 году, выдал кредит своей материнской компании на 5 миллиардов рублей. Судя по всему, его уже тогда никто не собирался выплачивать, потому что к 2025 году из-за набежавших процентов этот долг вырос в 1,5 раза до 7,5 миллиардов рублей. Я полагаю, что именно в 2025 году кто-то посоветовал датскому менеджменту решить сразу две потенциальные проблемы. Во-первых, с налоговой. Только по налогу на прибыль российское государство не получило около полутора миллиардов рублей. А во-вторых, с правительственной комиссией под соусом того, что деньги все равно уже за границей, почему бы вам не одобрить конвертацию долга в выплату дивидендов? А когда в комиссии начали смотреть на Рокву более внимательно, то стали очевидны и другие проблемы с так называемым пассивным владением. Этот термин сами датчане ввели, и объясняя логику управления активами в России. Я могу зачитать прямо из оригинала, вот из их письма. «С тех пор российский бизнес не получал поддержки от датской штаб-квартиры или других компаний группы. Ни в виде экспертизы, ни оборудования, ни запчастей, ни инвестиций, ни сырья, ни какой-либо иной помощи». То есть комиссия увидела буквально следующее. Датчане бросили свой бизнес в России, бросили людей, а выручка и прибыль начали быстро падать. Один из четырех заводов уже приносил убытки. Добавьте сюда уход от налогов, добавьте крайне негативную, я бы сказал, политическую позицию руководства компании в отношении России, и результат вполне очевиден. Никому не нужно падение компании, которая обеспечивает около 20% рынка каменной ваты в стране. Является ли это защитой национальных интересов России? Ну, на мой взгляд, очевидно, да.
30: Ну, то есть, получается, что прививка от ведения внешнего управления – это развитие бизнеса в России?
3: В общем и целом, да.
30: Как бы вы оценили эффективность управления иностранными активами здесь?
3: Ну, хорошо, что этим не занимается государство, а передает частные руки. Как известно, это всегда эффективнее.
30: Ну, вот тут сразу вопрос возникает, потому что частные руки, эти владельцы новые, они подчас никому не известны, появляются как будто ниоткуда, критики довольно много, кстати, можно найти по этому поводу. Вот как с этим быть?
3: Никак, потому что это единственный способ защитить реальных кризисных менеджеров и инвесторов от ответных санкций Евросоюза. Был бы другой способ, были бы варианты. А так приходится полагаться на решение правительственной комиссии, которая, безусловно, прекрасно знает всех, кто реально стоит за этими компаниями.
30: Спасибо за эту беседу. Константин Тропаидзе, адвокат, заведующий кафедрой госуправления и правом ГИМО, был сегодня с нами.
18: На трафике в Москве сейчас в городе 4 балла на дорогах. Данные Яндекс.Карт. Пробка на полтора часа на живописном мосту и в северо-западном туннеле от проспекта Маршала Жукова до Мекининского шоссе. Это уже пересечение с Новорижским. Время новостей экономики. Олег Богданов в студии.
13: Деньги и биржи.
17: Добрый вечер. К данной минуте цены на нефть снизились на 7%, падали на 12%. Брент пока выше 102 доллара ровно. WTI 95.14. Помимо всего шума информационного вокруг соглашения между США и Ираном, сегодня на рынок нефти влияют данные. Это статистика Министерства энергетики США по запасам коммерческим нефти и нефтепродуктов, по стратегическим резервам. Запасы коммерческие в Америке за неделю упали на 2 300 000 баррелей, стратегические резервы упали на 5 200 000 баррелей. Продолжают американцы продавать нефть из стратегического резерва. Ну, соответственно, на экспорт идет в связи с закрытием Ормузского пролива. Но примечательно, что добыча нефти у американцев не растет. Месяца два она стоит на месте, даже немного снизилась на 13 тысяч баррелей. Добывают они в сутки 13 573 тысячи баррелей. В связи с падением цен на нефть российский рынок акций теряет 0,3%, падали на процент, и в лидерах снижения нефтегазовой компании. 2% упали Татнефть, Сургутнефтегаз, Роснефть, Лукойл потерял проценты 0,2%. Добавляет негатива некоторое укрепление российского рубля. Рубль немного подрос к юаню, 10,96 сейчас пара юань-рубль. Связано это с решением Минфина возобновить операции на валютном рынке по бюджетному правилу. Объем, правда, был намного ниже ожиданий. 110 миллиардов рублей Минфин обозначил на май и начало июня.
18: 17.55, это Петр Косенко. Следующий час на Коммерсант ФМ проведет Олег Булгак. А связаться с нами можно через чат-бот в телеграм-канале KFM936.
19: Коммерсант ФМ. Время и место. 6 и 7 мая. Москва.
1: премьера оперы «Леди Макбет» Мценского уезда Дмитрия Шостаковича в постановке Федора Леднева и Александра Тетеля. История Катерины Львовны, молодой женщины в провинциальном купеческом доме, где страсть становится бунтом, а любовь оборачивается преступлением. Это опера о желании вырваться из замкнутого круга и о цене, которую приходится за это платить. Место проведения – музыкальный театр имени Станиславского и Немировича Данченко. Подробнее на stanmus.ru.
4: Арт и факты с Дмитрием Буткевичем.
16: Ушла одна из легенд современного мирового искусства Георг Базелец, выдающийся художник послевоенной Германии, один из лидеров неоэкспрессионистского движения 80-х годов. Он скончался в возрасте 88 лет. Базелец ворвался в немецкое художественное сознание в 60-е годы, продемонстрировав формальную жесткость, подкрепленную мучительными сюжетами. Его прорывная серия «Герои» изображает раздутые угловатые фигуры, балансирующие на разрушенных зданиях и поваленных флагах. В его представлении послевоенное немецкое общество предстает грубым и напряженным, как обнаженные мышцы. Затем последовала серия «Перелом», в которой дровосеки и жертвы разорваны на полосы и сшиты обратно в мифические германские леса, раненые пейзажи, как он их описывал. Базелец вывел фигуративное искусство за пределы узнаваемых форм, перейдя к абстракции. И это стало его знаменитым достижением, перевернув саму среду. Его эксперименты достигли кульминации в фирменных перевернутых портретах, пейзажах. Оба жанра идеально подходили для его уникального анализа мужественности. Ханс Георг Бруно Керн родился в 1938 году в Дойч-Базелице, деревне под Дрезденом, в разгар нацизма. В 1957 году его исключили из художественной школы, после чего в 1961 он переехал в

0: союзников в начале 45-го года. Цитата. «Я всегда считал, что то, что я делаю, это настоящая меланхолия», — говорил он. «Быть антиутопистом означает лишь выдумывать плохое будущее. Утописты выдумывают рай, а антиутописты — ад. Но и то, и другое будущее. А моя позиция далека от этого. Я не заглядываю в будущее».
1: Арт и факты с Дмитрием Буткевичем. Если у вас есть яблоко, и у меня есть яблоко, если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея, и у меня есть идея, и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи. Бернард Шоу. Реклама.
2: Газета «Коммерсант». Оперативно, объективно и достоверно о главных событиях. Журналисты издательского дома «Коммерсант» готовы подписаться под каждым своим словом. Подпишитесь и вы. Телефон службы подписки 8 800 600 0556. Для лиц старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы 646 30 46. Код 495.
4: Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы.
5: 93,6. Новости и мнения. Коммерсант ФМ 93,6.
6: А в Москве 18 часов, в студии Олег Булгак.
7: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93,6 FM.
6: Среда, 6 мая, в Москве плюс 25, на дорогах движение плотное, 5 баллов в этом часе. Минпромторг и отечественные производители за резкое повышение НДС для импортных онлайн-товаров до 22%. Минфин за постепенное в течение нескольких лет. Какой вариант в итоге будет принят и что будет с ценами? Российские компании оптимизируют свои налоги через работу с самозанятыми. На рынке активно применяются схемы, когда сотрудник уходит из штата, но работает со своим прежним работодателем через посредника. Какие выгоды при этом получают стороны? В Российском союзе автостраховщиков призвали водителей брать с собой бумажный полис ОСАГО. У водителя также должны быть контакты его страховой компании, чтобы можно было оперативно сообщить о ДТП. Владимир Зеленский обвинил Москву в срыве перемирия, которое Киев объявил с полуночи 6 мая. В свою очередь, украинская сторона не ответила на российскую инициативу о режиме тишины в День Победы. О возможной эскалации конфликта реплика Дмитрия Дризе. Минпромторг выступил за резкое повышение НДС для импортных онлайн-товаров. В министерстве считают, что ставка в 22% должна заработать уже со следующего года. Впрочем, там подчеркнули, что параллельно разрабатывается план постепенного повышения налога для иностранных селлеров с 7% в 27-м до 22% в 29-м. Этот вариант, в частности, поддерживает Минфин. Аналитик Data Insight Сергей Семко считает, что это станет серьезным ударом для потребителей.
8: Кажется, что введение 22-процентного НДС может повлиять сразу на несколько рынков. Безусловно, более всего повышение будут рады кирпичная розница и российские селлеры большой тройки маркетплейсов, потому что они давно выступают за подобного рода введение, мотивируя тем, что китайские селлеры имеют преференции в сравнении с ними.
9: Каким последствиям может привести введение этого налога?
8: Главной проигравшей страной в этих обстоятельствах будет российский потребитель, который увидит повышение цен, как минимум на ставку НДС, а возможно и более, потому что, на самом деле, для многих китайских селлеров станет неочевидным интерес в российском рынке. Второй главный аргумент – это повышение тарифов и с меньшей заинтересованностью китайских селлеров может значительно сузиться ассортимент предложения. В этом случае товар товары, которых часто просто нет на российском рынке, просто могут уйти с рынка. Если их будут вести под заказ, то это будет стоить совсем другие деньги, кратно больше. А далее по цепочке принятия решения о цене товаров, это может

0: страниц и на российские товары.
1: А можно ли назвать постепенное повышение налога компромиссным решением?
0: Довольно странное состязание внутри правительства, когда главный инициатор разного рода фискальных решений Минфин выступал за более мягкое внедрение НДС на трансграничные покупки. Это более плавный вариант. Рынки попытаются приспособиться к этим нововведениям. В любом случае для российского потребителя ничего хорошего в этом не будет.
2: Ранее, как сообщил «Коммерсант», производители обуви попросили правительство ввести НДС на импорт одномоментно, а также ввести пошлины и обязательную маркировку на всю зарубежную продукцию. Участники рынка жаловались на падение производства на 30% и повальные закрытия. Из-за аналогичных проблем заградительные пошлины предлагается ввести на мебель из недружественных стран, пишут «Известия». Однако одного повышения налогов недостаточно, чтобы стабилизировать рынок, отмечает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Реком Траст» Олег Кабелев.
3: Что касается зарубежных продавцов, то тут российский рынок станет значительно менее привлекательным. Мелкие продавцы могут либо вообще уйти, либо крупные будут вынуждены снижать цены за свой счет. И усложнится логистика администрирования. Потребуется, видимо, регистрироваться в российской налоговой системе, как сейчас делают электронные площадки. Многие глобальные маркетплейсы могут просто ограничить продажи в РФ. Российским производителям это точно поможет, причем в основном тем, кто производит массовые, недорогие, технологически простые товары. Типа дешевую одежду, обувь, игрушки, посуда. И разрыв между ценами там российского и китайского аналогов теперь сократится, потому что китайский аналог будет стоить больше. Ну и также поможет крупным маркетплейсам, потому что они будут продавать в основном российские товары или импорт, уже завезенный крупными партиями через оптовый импорт. Не поможет производителям, которые сами импортируют комплектующие или которые производят какую-то продукцию, у которой нет российских аналогов, типа спецэлектроники, медицинского оборудования или какой-то оригинальной косметики. Но для долгосрочного эффекта важны какие-то еще параллельные меры, типа технологии, контроля издержек, чтобы налог не превратился просто в дополнительный сбор с населения и не ускорял инфляцию. Для рынка в целом будет снижаться конкуренция со стороны дешевого импорта, будет развиваться параллельный импорт и, видимо, потребуется администрировать сбор НДС с каждого пакета. Это может увеличить нагрузку на таможню, либо увеличить затраты на автоматизацию. Многие могут пытаться использовать посредников в странах ЕАЭС, где пороги беспошлинного вноса и ставки НДС могут отличаться.
2: По данным компании Юмани, треть россиян делает международные заказы ежемесячно. 60% из них приходится на товары из Китая. Оставшуюся долю занимают США и Европа. Водителей призвали распечатать полис ОСАГО и бланки для оформления ДТП. Из-за сбоев связи их отсутствие может обернуться проблемой для автомобилистов, заявили в Российском союзе автостраховщиков. Оформить ДТП по Европротоколу через приложение с самостоятельной фотофиксацией повреждений без мобильного интернета невозможно. Но только этот способ позволяет без вызова сотрудников ГАИ получить максимальное возмещение в 400 тысяч рублей, если у участников аварии нет разногласий. Оформление на бумажном бланке и без фото ограничит выплату по ОСАГО суммой в 100 тысяч. Но даже если ущерб кажется незначительным, уже при ремонте могут выявиться скрытые повреждения, говорит автор проекта «Про правила» юрист Сергей Смирнов.
4: В том случае, если проблемы со связью и невозможно оформить европротокол с использованием специальных приложений, здесь, конечно, настоятельно рекомендую автовладельцам, которые попали в такую неприятную ситуацию, дожидаться приезда сотрудников уполномоченных органов, то есть сотрудников ГИБДД, и оформлять дорожно-транспортное происшествие с их участием. Оформлять европротокол на бумажном носителе, заполняя бланк извещения, это возможно только когда, ну, на 100% есть уверенность в том, что положенных 100 тысяч рублей будет достаточно пострадавшей стороне для компенсации ущерба. Но, к сожалению, на сегодняшний момент при стоимости запчастей и дороговизне автомобилей и возможности, самое главное, в дальнейшем каких-то скрытых повреждений и дефектов, этой суммы, как правило, в большинстве случаев не хватает.
5: Обязаны ли водители иметь при себе распечатанную версию полиса ОСАГО?
4: На сегодняшний день достаточно инспектору предоставить либо реальный полис, либо предоставить электронный аналог, то есть это фотография, либо PDF-файл в смартфоне. Этого будет достаточно для того, чтобы инспектор убедился в наличии полиса ОСАГО. Если у инспектора возникнут какие-то сомнения в части наличия электронного полиса, он может это проверить по соответствующим базам. Если будут проблемы со связью, например, и у инспектора ДПС, то в целом он может связаться, например, с дежурной частью по простому телефону и как раз выяснить наличие или отсутствие полиса ОСАГО по конкретному транспортному средству. Сейчас с этим проблем нет никаких.
2: Масштабные ограничения связи в столице крупнейшие сотовые операторы анонсировали до 9 мая. На этом фоне Аэрофлот предупредил пассажиров о временной децифровизации авиаотрасли и рекомендовал заранее распечатывать билеты и посадочные талоны, а также иметь наличные для оплаты дополнительных услуг в аэропорту. Сбер, Т-банк, МТС-банк, ВТБ и другие финансовые организации также заявили о возможных сбоях в работе цифровых сервисов, банкоматов и проблемах с получением кодов подтверждения по СМС. Косметический ритейлер «Золотое яблоко» предупредил клиентов о сложностях с входом в приложение и посоветовал владельцам подарочных карт при походе в магазин иметь при себе скриншот ее номера и CVC-кода, чтобы назвать их на кассе. Рубль укрепился на фоне анонса о возобновлении покупок валюты и золота. Минфин раскрыл плановый объем сделок на май. С пятницы министерство начнет ежедневно проводить операции на 5 миллиардов 800 миллионов рублей. При этом рынок рассчитал, что объемы вложений государства будут в два раза больше. На этом фоне рубль начал резко расти. Доллар на межбанке ушел ниже 75 рублей. При этом ЦБ оставил официальный курс доллара на четверг выше 75 рублей. Ожидания рынка были основаны на новостях о значительной компенсации по демпферу, говорит глава аналитического департамента «Цифроброкер» Наталья Пырьева.
6: Соответственно, нефтегазовые доходы не так сильно превысили плановый уровень, поэтому объем операций достаточно несущественный. При этом, с учетом дополнительных самостоятельных операций Банка России по продаже валюты на 4,6 миллиарда рублей, в конечном итоге нетто-операция составит всего 1,2 миллиарда рублей в день. Это совсем несущественная величина, то есть она не оказывает какого-то глобального влияния на баланс предложения и спроса на валютном внутреннем рынке.
7: Получается, рубль укрепляется за счет того, что закладывалось, что валютных операций будет больше, но насколько вот это укрепление в моменте может быть существенным?
6: На текущий момент я думаю, что во многом укрепление носит эмоциональный характер. В остальном важно также понимать, конечно, в каком объеме поступает экспортная выручка, какой объем валюты экспортеры дополнительно продают и продают ли они его или нет. Но глобально, наверное, у рубля появляется локальное пространство для дальнейшего укрепления. Хотя и чисто технически все-таки рубль сегодня торгуется на определенных уровнях поддержки. Но я бы не ожидала какого-то существенного именно устойчивого движения вниз по парам валютным. Но локально, наверное, может и к 74, и к 73 за доллар США. Но в конечном итоге все-таки мы полагаем, что динамика будет в том узком диапазоне, в котором рубль в последнее время торгуется.
2: По данным Минфина, дополнительные нефтегазовые доходы бюджета в апреле составили лишь 21 миллиард рублей. По бюджетному правилу, при ценах на нефть выше 59 долларов за баррель, Министерство финансов пополняет бюджет за счет покупки золота и валюты. До этого почти год котировки были низкими, и ведомство только распродавало резервы. Однако со скачком мировых цен на сырье в марте и апреле все сделки были поставлены на паузу. Аэрофлот уточнил новые правила перевозки пауэрбанков. Теперь устройство можно брать только в салон и не больше двух аккумуляторов на пассажира. На борту пауэрбанк нельзя заряжать от бортовых розеток, использовать для зарядки других гаджетов и размещать в ручной кладе на багажных полках. Портативное зарядное устройство должно быть надежно защищено от короткого замыкания, быть в оригинальной упаковке и с изолированными клеммами. По мощности стандартный лимит прежний от 100 до 160 ватт в час только с разрешения авиакомпании. Все, что мощнее, провозить нельзя. Все эти изменения еще в конце марта внесла в техрегламент Международная организация гражданской авиации, и касаются они всех авиакомпаний в мире, отмечает аналитик, главный редактор портала «Авиару» Роман Гусаров.
8: Современные пауэрбанки, литиевые, различные технологии с содержанием лития подвержены так называемому тепловому разгону. То есть, когда пауэрбанк начинает нагреваться и происходит возгорание. Возгорание в багажном отделении крайне опасно, потому что это приведет к пожару в воздухе и аварийной ситуации. А возгорание в пассажирском салоне всегда очень быстро обнаруживается и быстро ликвидируется силами экипажа. Такие случаи тоже нередко происходят, но еще ни разу никаким серьезным последствиям последствиям это не приводило, но максимум кто-то палец обжег. Именно по этой причине и вводятся новые требования, новый регламент вступил в силу буквально с 1 марта. И все авиационные правила должны быть скорректированы под этот новый технический регламент. Именно по этой причине авиакомпании сейчас не приводят его в соответствие. Я больших проблем с этим не вижу. Во многих современных самолетах есть USB-порты, где можно также зарядить свой гаджет от бортовой сети. И на самом деле лично я с такой практикой изъятия массового пауэрбанков много лет назад столкнулся в том же Китае, когда они очень тщательно, очень внимательно, причем каждый пауэрбанк заставляли доставать, просматривали маркировку, и какие-то из них просто изымали. Не знаю, по каким критериям это делалось тогда в Китае, но эта практика уже давно существует.
2: На прошлой неделе Росавиация поручила подразделениям транспортной безопасности аэропортов перейти на проверку литиевых батарей и зарядных устройств по новым международным стандартам и срочно внести эти изменения в технологию досмотра пассажиров, багажа и ручной клади. Через несколько минут реплика Дмитрия Дризе.
9: Мужские игрушки. Легендарный немецкий Neumann U47 – один из самых популярных ламповых микрофонов всех времен. И один из самых дорогих. На аукционах цена на него может достигать 40 тысяч долларов. U47 был особенно популярен на американских студиях. По словам производителя, трудно найти альбом, записанный в 50-х или 60-х, на котором не было бы U47. Его использовали, например, Луи Армстронг, Майкл Джексон, Битлз и Мадонна. В 2004-м Neumann U47 включили в зал славы Technology. «Чем больше моя слава, тем я больше тупею». И таково, несомненно, общее правило. Альберт Эйнштейн. Реклама.
10: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы 646-3046, код 495.
2: 18:15 в Москве. В студии с последними новостями Ромас Чаурели.
11: Здравствуйте. Latest news. Американский президент Дональд Трамп допустил, что США и Иран могут заключить сделку до 14 мая. Об этом он заявил в интервью PBS. Эта дата выбрана не случайно. На 14 мая запланирован визит Трампа в Китай. В то же время премьер Израиля Бенямин Нетаньяху поручил армии обороны Израиля быть готовой к любому сценарию, включая возобновление боевых действий союзников против Ирана. В России проживают около 2 миллионов граждан Украины. Их число раскрыла уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. По данным омбудсмена, среди проживающих в России украинцев есть как те, кто принял российское гражданство, так и те, кто не имеет такового. Москалькова также сообщила о продолжающейся работе по вопросам воссоединения семей России и Украины, члены которых оказались разделены из-за закрытых границ. Телеканал Fox News, Fox Sports и платформа для поиска работы Indeed объявила о поиске кандидата на должность главного зрителя чемпионата мира по футболу. Будущий работник получит зарплату в размере 50 тысяч долларов. В его обязанности войдет просмотр всех 104 матчей мирового первенства, которое пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Также кандидат должен создавать контент для соцсетей и принимать участие в мероприятиях во время трансляции. Трансляции игр. На вакансию необходимо откликнуться до 17 мая. О погоде. 25 градусов за окном, облачно с прояснениями, ощущается как плюс 22, ветер около 3,5 метра в секунду, давление в норме. До конца сегодняшнего дня осадков не будет, хотя и действует предупреждение гидрометцентра о грозе, где она пройдет, непонятно. Но вот завтра осадки возможны, в том числе и гроза. Что касается температуры, то до 27 градусов прогреется воздух завтра. Ромас Чиаурели, радио «Коммерсант ФМ».
2: Владимир Зеленский обвинил Россию в срыве перемирия. Ранее президент Украины объявил об одностороннем прекращении огня, начиная с полуночи 6 мая. А в Москве на это никак не отреагировали. Между тем, украинская сторона так и не ответила на российскую инициативу о режиме тишины на время празднования Дня Победы 9 мая. Политический обозреватель «Коммерсант ФМ» не исключает очередной эскалации конфликта.
12: Генеральная линия с Дмитрием Дризе.
13: Украина в ответ на объявленное Россией одностороннее перемирие 8 и 9 мая объявила свой режим тишины, начиная с полуночи 6 числа, в расчете на то, что Москва это начинание поддержит и прекращение огня станет долгосрочным, что даст надежду на заключение мирного соглашения. РФ никак на это не отреагировала. Утром 6 мая Владимир Зеленский заявил, что Российская Федерация перемирие сорвала. Что касается инициативы Кремля, украинский президент ничего на этот счет не сказал. Неизвестно, остановит он боевые действия или нет. Ранее Киев неоднократно давал понять, что Украину ни о чем не спросили, поэтому и комментировать нечего. Так что ситуация остается подвешенной. Владимир Путин заявил о намерении объявить паузу в боевых действиях 29 апреля в ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом. Позже, общаясь с прессой, президент США объявил данную инициативу своей. В этом можно прочитать сигнал Зеленскому, что, мол, это не Кремль требует, а главный посредник предлагает. Логично предположить, что в Москве посчитали, что Трамп надавит в итоге на Киев, и проблем с перемирием не будет. Однако никакого развития указанной темы со стороны Вашингтона с тех пор так и не последовало. Трамп полностью занят Ираном. Его главные переговорщики Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер, хорошо знакомые в России, пытаются согласовать мирную сделку с Тегераном. В итоге Минобороны РФ выпустило сообщение, что в соответствии с решением президента страны будет придерживаться двухдневного прекращения огня 8 и 9 мая. Если Украина попытается сорвать парад, в ответ будет нанесен удар по центру Киева, о чем российская сторона предупреждает мирных жителей и представителей иностранных государств, там находящихся. Тем временем, согласно сообщениям различных СМИ, 5 мая 2026 года Государственный департамент Соединенных Штатов официально уведомил Конгресс об одобрении сделки по продаже Украине высокоточных авиационных боеприпасов «Джедам-ЕР». Это такое оборудование, которое превращает тупые бомбы в умные. Они могут планировать, дальность их полета увеличивается. Ранее Трамп в очередном интервью похвалил Зеленского, назвал его хорошим парнем, пусть и хитрым. Все это происходит на фоне явной эскалации российско-украинского конфликта. Создается такое впечатление, что впереди очередное повышение ставок. Если, конечно, Трамп оперативно не вмешается. Как бы то ни было, время до 9 мая еще есть. Во многом ход событий будет зависеть от ситуации на Ближнем Востоке. Там сейчас очередная развилка. То ли будет мирная сделка, то ли не будет. Если не будет, значит и на Украину у Трампа времени не останется. А Дмитрий Дризе, Коммерсант ФМ.
12: Генеральная линия.
2: Это был комментарий Дмитрия Дризе, автора телеграм-канала «Конструктивный аналитик». Всех заболевших хантавирусом пассажиров голландского лайнера эвакуировали. Их доставили в Нидерланды, заявили в Минздраве Испании. Речь о круизном пароходе «Хондиус». 1 апреля он вышел из города Ушуая на юге Аргентины и направлялся в Кабо-Верде. На борту находились около 150 человек, включая членов экипажа. В основном граждане США, Великобритании, Нидерландов и Испании. Во время круиза лайнер делал остановки в Антарктиде и на островах в Южной Атлантике. Первые симптомы тяжелого респираторного заболевания у пассажиров появились спустя неделю после начала путешествия. Несколько людей жаловались на лихорадку, расстройство ЖКТ и пневмонию. 5 мая число зараженных увеличилось до 7, 3 человека скончались. При этом ситуация на борту более-менее спокойная, рассказала Associated Press участница круиза Хелен Гессерт.
14: Атмосфера здесь, за редким исключением, относительно хорошая, несмотря на все обстоятельства. Мы обеспокоены состоянием двух наших попутчиков, которые заболели, и которым не разрешили сойти на берег. Сейчас продолжаются дипломатические переговоры, поэтому я не могу ничего комментировать. Но мы все хотим, чтобы наши больные пассажиры как можно скорее получили необходимую помощь. Конечно, мы не садились на паром с мыслью, что кто-то из 100 наших попутчиков умрет. Это шокирует. Нам нужно глобально это переосмыслить. выслушать и принять. Но в целом с этим ничего нельзя сделать. Никто ничего не может с этим сделать. Нас информируют об обстановке по 2, а то и по 3 раза в день. И как только появляются новости, мы снова получаем уведомления. Мы всегда в курсе событий.
2: По данным ВОЗ, заразиться участники круиза могли до посадки на борт, но источник заражения пока не установлен. Сейчас лайнер стоит на якоре у берегов Кабо-Верде. Ожидается, что после эвакуации зараженных Хондиус дойдет до Канарских островов. Там остальные пассажиры смогут сойти на берег и пройти медосмотр. По словам специалистов по хантавирусам, сценарий заболевания пассажиров Хондиуса предполагает возможность передачи вируса от человека к человеку. То есть речь, возможно, о южноамериканском вирусе Андес, который поражает легкие. Его инкубационный период составляет до 8 недель. Если развиваются респираторные синдромы, кашель, одышка и давление в груди, больше 30% пациентов умирают. Вакцины от этого вируса нет. Но риск для населения низкий, отметила эксперт ВОЗ доктор Мария Ван Керкхове на брифинге.
15: В какой-то момент было зарегистрировано 7 случаев заражения, 2 подтвержденных и 5 подозрительных. У одного из пассажиров лайнера сейчас все хорошо, и у него нет симптомов. Так что в процессе расследования число случаев может меняться. На данном этапе на борту нет других людей с симптомами заболевания. В качестве меры предосторожности мы попросили пассажиров оставаться в своих каютах на время проведения дезинфекции и других санитарно-гигиенических мероприятий. Медицинские бригады из Кабо-Верде оказывают поддержку на борту судна. Хантавирусы – это вирусы, которые переносятся некоторыми видами грызунов. Они могут вызывать тяжелые заболевания у людей и могут привести к летальному исходу. Хотя мы не часто слышим о них. По оценкам, ежегодно в мире происходят 1000 случаев инфицирования. Люди обычно заражаются через контакт с инфицированными грызунами или их мочой, пометом или слюной. Передача инфекции от человека к человеку встречается редко. В некоторых предыдущих вспышках одного из вирусов, андского вируса, наблюдалось ограниченное распространение среди лиц, имевших тесный контакт. ВОЗ тесно сотрудничает с властями Кабо-Верде, Нидерландов, Южной Африки, Испании и Соединенного Королевства, а также операторами судна в целях координации действий по обеспечению безопасности и здоровья всех людей на борту, а также ограничения дальнейшего распространения вируса.
2: Если позволит состояние здоровья эвакуированных на лечение в Нидерланды, их репатриируют, указали в испанском Минздраве. Карантин иностранным пассажирам в Испании проходить не придется. Решения об ограничительных мерах будут принимать их страны. О движении в городе. 5 баллов, движение плотное, сообщают Яндекс.Карты. 8 баллов на третьем транспортном кольце. Самая большая, серьезная пробка выросла на проспекте маршала Жукова. Живописный мост, северо-западный тоннель от бульвара генерала Карбышева до западного портала тоннеля. Примерно на час поток движется со скоростью 7 км в час. И МКАД от Молодогвардейской до Строгино. Здесь 40-минутный затор. Такой же на Щелковском шоссе от границы Щелковского района до реки Пехорка. 18:25 в студии Олег Богданов.
12: Деньги и биржи.
16: Добрый вечер. Сейчас на российском фондовом рынке снижение составляет 0,4%. Это индекс акций Мосбиржи. 2633 пункта его значения. Индекс гособлигаций падает на 0,1%. 119,44. Последний уровень. Рынок сегодня завязан на нефтяные цены, на динамику фьючерсов. 7% потери. Здесь реакция на возможное мирное соглашение между США и Ираном. Американцы активно об этом говорят. В Иране пока не подтверждают. 102.09 стоит бренд WTI 95.20. У нас, соответственно, на рынке акции в лидерах снижения нефтегазовые бумаги. Сургутнефтегаз 2%, это нефть 2%, Роснефть проценты 9%, 1,5% потери в Лукойле. Обстановка на валютном рынке у нас с другими факторами сегодня обусловлена. Минфин обозначил объем операций на валютном рынке в мае и начале июня. Он составит 110 миллиардов рублей. На эту сумму, превышающую доходы нефтегазового сегмента по отсечке в рамках бюджетного права, Минфин будет покупать валюту. Тут еще нужно сальдирование Центробанка вычесть. Но в целом позиция изменилась. То есть объем небольшой, и ситуация на рынке изменилась в пользу рубля. 10,95 юань, рубль, доллар, рубль. На внебиржевом рынке торгуются по 74 рубля 85 копеек. На внешнем валютном рынке из-за снижения рисков доллар снизился на 0,5%. Евро-доллар 1,1750, фунт 1,3598, иена 156,32.
12: Хай-тек с Александром Леви.
17: iPhone планируют сделать маркетплейсом для инструментов искусственного интеллекта. По данным Bloomberg, в iOS 27 Apple позволит пользователям самим выбирать движок нейросети, который будет стоять за работой Siri и функциями Apple Intelligence. В частности, кроме решения от OpenAI, речь идет о моделях Gemini от Google и Claude от Anthropic. Подключаться они будут через новую функцию Extensions — расширение. Пользователи яблочных смартфонов смогут назначать их по умолчанию для различных задач, как, например, сегодня можно выбрать браузер или почтовый клиент. Отдельно акцент на голосовом интерфейсе. В iOS 27 можно будет выбирать разные голоса для Siri в зависимости от того, какая система ИИ отвечает на запрос. Подход с использованием разных нейросетей одновременно решает две задачи. Во-первых, он завершает период эксклюзивного партнерства с OpenAI. Сейчас ChatGPT — единственный внешний ИИ в экосистеме Apple. С выходом iOS 27 этот статус исчезнет. Во-вторых, своим намерением Apple признает, что хотела бы стать платформой для чужих ИИ-сервисов, а не просто поставщиком чужих мозгов для своих устройств. Полагаю, что мы наблюдаем следствие сильно запоздалой, а потому несостоявшейся собственной разработки ИИ. В этой ситуации стороннее решение остается единственным вариантом для выживания компании. Для сохранения конкурентного потенциала Apple нужно что-то больше. Например, дать пользователям возможность кастомизировать нейросетевые инструменты. Не исключаю вариант, при котором они будут включены в подписку iCloud. Какую-то часть вычислений ИИ было бы здорово реализовать прямо на устройстве, чтобы не зависеть полностью от наличия подключения к интернету. Какой путь выберет купертиновская команда, узнаю во время анонсов на ежегодной конференции разработчиков 2WDC, которая начнется 8 июня. Другие обзоры и новости из мира IT на нашем сайте в разделе «Технологии».
12: Хай-тек с Александром Леви. Зависть разрушительна. Зигмунд Фрейд. Реклама.
18: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
19: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг — это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
20: Телефон рекламной службы 646-3046, код 495.
2: 18:30 в Москве, в студии Олег Булгак.
12: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93.6 FM.
2: Среда, 6 мая, в Москве плюс 25. На дорогах по-прежнему плотное движение, пробки 5 баллов в этом часе. Российский бизнес нашел способ переводить своих сотрудников в статус самозанятых в обход действующих ограничений. Они используют для этого посреднические платформы. Что это дает компаниям и работникам? Минпромторг считает, что повышение НДС для импортных онлайн-товаров до 22% должно быть резким и одномоментным. Минфин настаивает на постепенном повышении налога в течение 3 лет. Насколько серьезное решение ударит по потребителям? В Венеции прошла презентация российского павильона. Официальное открытие знаменитого биеннале запланировано на 9 мая. До этого пройдут мероприятия для прессы. Как открылся российский павильон? Только 11% россиян могут грамотно презентовать себя и свои навыки на собеседовании. Большинство кандидатов не проходят дальше первого этапа отбора. Какой же должна быть грамотная самопрезентация? Бизнес активно оптимизирует свои налоги через работу с самозанятыми. С использованием фирм-посредников к фактическим трудовым отношениям компании стали привлекать фрилансеров на льготном налоговом режиме. По данным ФНС, в 2025 году число самозанятых увеличилось более чем на четверть и составило почти 15,5 миллионов. Активнее всего на специализированных платформах регистрировались блогеры. С июля по декабрь прошлого года их стало на 50% больше. Но в основном налоговый режим самозанятости используют курьеры, мастера бьюти-индустрии, фотографы и учителя. На рынке активно применяются схемы, когда сотрудник уходит из штата, но фактически продолжает работать в своей прежней компании, говорит профессор финансового университета при правительстве Александр Сафонов.
1: Когда появилась самозанятость, была рассчитана на вывод из тени тех, кто действительно работал по трудовым договорам, но это не больше 2 600 000. Все остальное прирост – это либо фиксация в качестве самозанятой через службу занятости статуса работающего для получения единого социального пособия, ну и самая распространенная форма – это перевод работодателей в режим самозанятых. Государство среагировало на эту историю, запрещает, например, привлекать работника, который ранее у вас был на трудовом контракте в режим самозанятости не ранее, чем через 2 года. Схема совершенно спокойно обходится через прокладки. Это могут быть частные агентства занятости. А есть такие платформы. Бывшие сотрудники открывают аккаунты. И уже дальше работодатель фактически передает туда заказы. Надо понимать, что режим самозанятости был бы логичен с точки зрения экономики, если мы с вами бы видели экономический рост, дополнительные доходы населения, которые не просто номинальные, но реальные доходы. В условиях, когда всего этого нет, рост самозанятости абсолютно нелогичен.
2: Подмена трудовых отношений договорами ГПХ грозит бизнесу гораздо большими потерями, чем выгода от использования обходных схем, говорит юрист сервиса для автоматизации работы с самозанятыми «Моя удаленка» Валерия Минакова.
21: Если раньше самозанятость воспринималась как мягкий режим, то сегодня это зона повышенного внимания, контроля и ответственности. Такие схемы по-прежнему встречаются. Речь идет о классической модели, то есть сотрудника увольняют, он оформляется как самозанятый и продолжает работать с тем же заказчиком, иногда через фирму-посредника. Формально здесь структура может у нас усложняться, но для ФНС это уже не имеет определяющего значения. Налоговая анализирует сразу несколько параметров: долю дохода от одного заказчика, регулярность выплат, длительность сотрудничества и даже массовость перехода сотрудников в самозанятые. То есть, например, если более 10 сотрудников уволились и продолжают работать с тем же бизнесом, такая схема автоматически у нас попадает в зону контроля. Главный риск – это переквалификация отношений в трудовые. И тогда бизнес заплатит налоги дважды. То есть, по сути, то, что уже заплатил самозанятый, и дополнительно НДФЛ и страховые взносы, также штрафы. Все чаще для компании заканчивается последствиями и доначислениями.
2: Число фрилансеров на льготном режиме будет только расти, особенно в IT-индустрии, считает операционный директор компании «Архитех ИИ» платформы «Кодик» Артем Карпов.
22: Почему все это растет, несмотря на давление со стороны регуляторов? Потому что ценность для экономики перевешивает. Когда один специалист выполняет недельный объем работ за пару дней, статус самозанятого остается самой удобной и легальной формой фиксации подобного дохода. Компания получает готовый результат в разы быстрее и дешевле, без расходов на оплату труда и страховки. Один подобный усиленный и специалист, или как их называют, оркестратор на фрилансе, заменяет целую команду штатных сотрудников. И именно поэтому опосредованный наем – это не временная мода. Так что спрос на самозанятых, которые умеют дирижировать нейросетями, будет только расти. И в ближайшие месяцы мы увидим с вами взрывной рост таких и смежных услуг далеко за пределами IT-отрасли.
2: Если договор с самозанятыми признают трудовым, фирме может грозить попадание в реестр нелегальных работодателей, а это закроет доступ к господдержке, льготным кредитам и тендерам. В Венеции прошла презентация российского павильона. Это первое участие страны на Венецианской биеннале с 2022 года. Ранее решение организаторов допустить Россию и Израиль вызвало резкую критику со стороны правительства Италии и Еврокомиссии, включая указания на нарушение санкций. Официальное открытие форума запланировано на 9 мая. До него начались мероприятия для прессы, в том числе в российском павильоне, где проходит музыкальный перформанс. Его 3 дня будут снимать на камеру, затем запись начнут транслировать на экране. Искусствовед Ксения Коробейникова была у российского павильона. По ее словам, без протестных акций в среду не обошлось.
23: Видимо, каким-то образом хотели сорвать открытие павильона, но это ни на что абсолютно не повлияло, потому что павильон был окружен карабиньерами с щитами, которые никого из активистов не пропускали. А внутри в это время продолжался 2-й день музыкальный перформанс от российской команды. Там 50 музыкантов, выступления которых сменяются друг за другом, и все это периодически переходит в рейв. Это очень эффектно оказалось. Когда мы это читали в анонсах, казалось, что да, это ничего из себя представлять не будет. Но все получилось. Но надо понимать, что есть одна слабая сторона. Это вот цветочные композиции, которые расставлены по всему павильону. Они сделаны не художественно, это скорее такие декорации получились из дорогого цветочного магазина. Но это уже мелочи.
7: Как вообще организован российский павильон? То есть какой-то есть один куратор?
23: А вот это проблема. В этот раз у нас объявлен только комиссар. И впервые нет, по сути, куратора. Да, такое было уже при Семёне Михайловском, который был и комиссаром, ну и, по сути, выполнял кураторские функции, но в его случае это было абсолютно оправданно. А сейчас у нас куратора нет никакого. Официально он не объявлен. И я знаю несколько людей, кому предлагали быть кураторами, но они от этой миссии отказались. Видимо, получилось, что у нас кураторская команда собралась так или иначе, которую не озвучивают. Есть подозрение, что одним из таких кураторов может быть Тереза Марика, которая в свое время запускала фонд VAC и ГС-2 у нас. То есть она очень близка к команде организаторов. Она, кстати, на входе стоит на протяжении всего времени. Возможно, что она очень даже содействовала тому, чтобы наш павильон состоялся в этот раз.
2: В среду пресс-служба Венецианской биеннале сообщила, что в мероприятиях не сможет принять участие российский режиссер Александр Сокуров. Его выступления 6 и 7 мая отменили из-за, цитата, «внезапной недоступности». Сам он рассказал журналистам, что не смог прилететь в Италию по независящим от него причинам. Между тем, за несколько дней до начала мероприятий Министерство культуры Италии направило в фонд биеннале проверку, и все ее международное жюри ушло в отставку. Уже ясно, что министр культуры Александро Джули как минимум не посетит открытие, говорит журналист из Италии Сергей Иезуитов.
0: Обстановка сначала была довольно нервозная и, в общем-то, где-то попахивала скандалом, но так, судя по всему, сейчас уже все довольно сильно утряслось, и такой непосредственной угрозы каких-то экстраординарных событий, типа срыва открытия биеннале, не существует. Что касается жюри, жюри, естественно, не будет участвовать в присуждении призов, и, видимо, все это будет отнесено на суд публики. Но вот как будет публика голосовать, и будет ли голосовать только публика, будет ли присутствовать там еще экспертное сообщество, пока никто толком не знает. Но что касается самого открытия, которое состоится 9 числа, то вроде бы как все остается в силе, за исключением того, что не будет присутствовать министр культуры Италии. Что касается остальных гостей, ну, вот здесь представители мира искусства, потому что смотр, он, в общем-то, считается весьма престижным, и участие в нем тоже, конечно, всегда прибавляет репутации любому участнику.
2: До того, как уйти в отставку, жюри Венецианской биеннале исключило из претендентов на награды Россию и Израиль, руководителей которых обвиняют в Международном уголовном суде. Анекдотом нет. В России признали запрещенным юмористический портал «Я плакал». Решение вынес Чертановский районный суд Москвы. Оно вступит в силу 28 мая, если владелец сайта не подаст апелляцию. Кроме того, по делу проходят порталы «Анекдотов Стрит» и «Анекдота.нет». Они тоже будут заблокированы. Как сказано в постановлении, прокуратура выявила унижающие человеческое достоинство и направленные на дискриминацию материалы, а также оскорбления по признакам национальной и расовой принадлежности. Впрочем, экспертиза для вынесения решения не потребовалась, отмечает управляющий партнер коллегии медиа-юристов Федор Кравченко, который ознакомился с документами.
3: Приблизительно 6-страничное решение суда подробно расписывает то, как прокуратура нашла на этом сайте признаки экстремизма в виде унижения человеческого достоинства, дискриминации по признакам расы и так далее, но абсолютно не указывает, какие именно материалы подвергались анализу и что именно в этих материалах стало причиной предъявления административного иска. При этом понятно, что на шуточном сайте, где много мемов, анекдотов, можно найти практически любую информацию, в том числе и связанную с расой, с языком, которую, если рассматривать чересчур серьезно, можно подвести под резиновые определения закона о противодействии экстремистской деятельности и закона об информации, которые суд и применил в этом случае. Три сайта, которые объединены в этом административном иске, находятся на доменах ком и нет. Соответственно, регистраторами выступают украинская, канадская и американские компании. Владельцы же, те, кто администрирует эти домены, суд вообще не устанавливал. Дело рассматривалось только с участием прокурора, без участия Роскомнадзора и уж тем более без владельцев этих сайтов. В этом смысле, к сожалению, дело с этими сайтами абсолютно рядовое.
2: Владельцы портала «Я плакал» узнали о блокировке из новостей. Скорее всего, это вброс или фейк, отреагировали представители в посте в Телеграм. По их словам, жалоб от Роскомнадзора к ним не поступало. Коммерсант ФМ направил в службу запрос и ждет ответа. Сайт создан в 2004-м, имеет несколько премий Рунета и занимает 133-е место по посещаемости в России. Выручка по итогам 2025 года составила 178 миллионов рублей, чистая прибыль около 34,5 миллионов. Умеют экономить, но недовольны уровнем доходов. Россияне рассказали о своем финансовом положении. По данным исследования сервиса Выберу.ру, только 12% респондентов достигли желаемого заработка, а почти 40% считают бережливость поводом для гордости. Подробнее об отношении россиян к деньгам в справке «Коммерсант ФМ».
4: Детали.
5: Согласно исследованию, большинство россиян недовольны текущим уровнем дохода. 31% оценивает свое положение как близкое к цели, но почти 60% считают, что существенно отстают от нее. При этом финансовые ожидания остаются высокими. Треть граждан хотят увеличить заработок в полтора раза, а почти 50% хотели бы его удвоить. Практически каждый второй рассчитывает добиться этого за счет инвестиций, запуска своего дела или смены профессии. Аналитики отмечают, что у россиян эмоциональное отношение к деньгам. Для 40% доходы напрямую связаны с ощущением личного успеха. При этом почти треть респондентов испытывает неловкость из-за своего заработка, а четверть, наоборот, гордится финансовыми результатами. Кроме того, внутреннее удовлетворение россиянам приносит экономия. Умение копить деньги считают своей сильной стороной почти 40% опрошенных. Впрочем, еще примерно треть называет бережливость вынужденной мерой. В целом, регулярные накопления делают 40% россиян. Остальные откладывают средства несистемно или вовсе не считают такую стратегию эффективной. При этом рост доходов не всегда приводит к улучшению материального состояния. Около трети респондентов отмечают, что их потребности растут быстрее заработка, а часть финансового прироста съедают инфляция и кредиты. В результате даже при увеличении зарплаты ощущение финансового комфорта для значительной доли россиян остается недостижимым.
2: По данным опроса ФОМ, у четверти россиян за последние 2-3 месяца ухудшилось материальное положение. При этом многие отмечают, что на ситуацию не влияет даже рост зарплаты. Новости через полторы минуты.
6: Офф-топ с Яной Лубниной. Стиль.
8: Бабушкины часы стали одним из модных трендов. После многих лет доминирования крупных часов на рынке молодые покупатели переходят к более мелким и изящным моделям. Аксессуары с компактным циферблатом и тонким браслетом выбирают из-за универсальности, ностальгической привлекательности и возможности носить их как украшения. Так уже делают знаменитости, например, Хейли Бибер или Бэд Банни. Поколение зумеров, особенно женщины 20-30 лет, считают, что маленькие часы легко сочетаются с повседневными образами, выглядят менее демонстративно, пишет Business of Fashion. Такие вещи хорошо вписываются в минималистичную эстетику Clean Girl. Спрос на маленькие часы подпитывает мода на тихую роскошь. Часы должны не кричать о статусе, а составлять аккуратную деталь образа. Кроме того, для многих молодых людей часы – первая серьезная покупка, поэтому важны такие характеристики, как компактность и практичность. Интересно, что тренд работает на всех ценовых уровнях – от дорогих мини-часов в духе 50-х до более доступных моделей за несколько сотен долларов. Состоятельные модницы охотятся за новой нашумевшей моделью «Бенюар» от «Картье». Название переводится с французского как «ванна» и, наверное, действительно ее напоминает своими плавными линиями. Аналитики рассуждают, что для брендов вроде Rolex, Piaget или Dior это важный сигнал. Маленький формат снова стал коммерчески перспективным. Тем временем молодые покупательницы без весомого бюджета ищут бабушкины часы в секонд-хендах, на онлайн-аукционах и, конечно, в шкатулках своих мам и бабушек. Вот где настоящая сокровищница.
2: 18:45 в Москве, в студии с последними новостями Роман Чаурели.
24: Здравствуйте. Latest news.
4: Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о том, что проект возможной сделки с Тегераном предусматривает право Ирана возобновить обогащение урана до уровня 3,67% после временной заморозки ядерной программы. «Это не часть сделки, нет», — сказал Трамп в интервью PBS. По его словам, одним из условий будущего соглашения с Ираном является передача им всего обогащенного урана США. Также Трамп пообещал, что в случае заключения мирной сделки США не снимут, но ослабят санкции против Исламской Республики. Иран в ходе авиаударов повредил или полностью уничтожил не менее 228 американских военных объектов на Ближнем Востоке, сообщает Вашингтон-Пост. По данным издания, под удар попали ангары, казармы, хранилища топлива, радары, системы коммуникации и оборудование ПВО. Из-за сохраняющейся угрозы атак с воздуха американские военные не могут полноценно эксплуатировать свои базы в регионе. В ГАИ опровергли появившуюся в соцсетях и некоторых СМИ информацию о повышении с 1 мая штрафов за нарушение ПДД. В инспекции напомнили, что административная ответственность в области безопасности дорожного движения устанавливается федеральным законодательством. Информация о внесении изменений размещается на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, а утвержденный нормативный правовой акт публикуется на официальном интернет-портале правовой информации.
9: На погоде.
4: 24 градуса за окном, ясно, ощущается как плюс 22. Сегодня ясная погода так и сохранится до конца дня. В четверг, 7 мая, возможен небольшой дождь и даже местами гроза. Зато будет самый жаркий день. До плюс 27 обещают синоптики. Рамаз Чигаврели, радио «Коммерсант ФМ».
2: Вещи актера Мэтью Перри продадут на благотворительном аукционе. Торги проведет площадка Heritage Auctions 5 июня, сообщает Guardian. Среди лотов, подписанные актерами сериала «Друзья» сценарии, премия гильдии киноактеров США, которую исполнитель роли Чендлера получил в 1995 году. Вырученные средства направят в фонд Мэтью Перри Фаундейшн, созданный после смерти актера для помощи людям с зависимостями. Это может привлечь к торгам не только фанатов легендарного ситкома, говорит коллекционер, президент юридической фирмы «Левант и партнеры» Матвей Левант.
10: Коллекционирование имеет весьма эфемерные, я бы сказал, границы. Кто-то может собирать консервативное искусство старых мастеров, кто-то может собирать современное искусство, кто-то может собирать монеты или медали, а кто-то может собирать бабочек. Это всегда сугубо индивидуально, люди все разные, у всех разные страсти. Есть чисто коммерческие аукционы, есть благотворительные аукционы. Благотворительные аукционы направлены в первую очередь на поддержание фонда, но спрос трудно предугадать. Это будет, безусловно, зависеть от стоимости лотов, от числа участников и вот этой большой фан-базы покойного актера. Думаю, что аукцион состоится и будет успешным. Будут ли проданы все лоты, непонятно, неизвестно. Призы, которые он получал, вообще все имущество в его коллекции, это наследственная масса, и нужно в первую очередь, как мне кажется, проверять, прежде чем покупать. Это делают только специалисты в области арт-ло.
2: В 24-м году уже проводился аукцион, связанный с сериалом «Друзья». Реквизит распродавали по случаю 30-летия ситкома. Тогда онлайн-ставки на большинство лотов в разы превышали эстимейты. На Западе культура коллекционирования вещей, связанных с кинематографом, достаточно развита и может восприниматься как хорошая инвестиция, говорит главный редактор «Синемаплекс» Рифат Фазлыев.
11: В нашей стране действительно очень редкое явление. В мировой практике я сталкивался с подобными новостями довольно часто, потому что там действительно есть люди, которые, допустим, из тех же «Звездных войн», «Стар Трека» и так далее, известных франшиз, готовы приобретать те или иные вещи с площадки. Фанатам очень нравится возможность прикоснуться к вещам, которые участвовали в создании фильма. Это достояние именно известных франшиз, известных историй, которые имеют под собой уже достаточно большое количество фанфиков, творчества народного, сериалов, фильмов и так далее. Если это, условно говоря, какой-то даже блокбастер, выходящий в мире, он должен получить еще известность среди аудитории, он должен полюбиться фанатами, чтобы приобрести такую возможность распродавать вещи со площадки.
2: Актер Мэтью Перри умер от отравления препаратами в 23-м году. По делу о сильнодействующих веществах проходили врачи и голливудская кетаминовая королева, дилер знаменитостей Джасвин Санге, которая поставила актеру смертельную дозу препарата. Она получила 15 лет лишения свободы. Апатия на собеседовании, неуверенная речь и резюме, написанные нейросетью. Большинство россиян не умеют продавать себя потенциальному работодателю. К такому выводу по итогам исследования пришли специалисты HeadHunter и Skillless.
13: Тренды.
2: Согласно опросу, только 11% россиян могут грамотно презентовать себя и свои навыки. В итоге большинство кандидатов не проходят дальше первого этапа отбора, и руководители лишаются потенциально золотых сотрудников. Стоит ли нанимать на работу неуверенных специалистов? С предпринимателями и карьерными консультантами беседовала Анна Кулецкая.
14: Желанный оффер ожидается искателей в среднем лишь после 15 собеседований. Одна из причин – ошибки, которыми грешат кандидаты. Шаблонные фразы, сбивчивая речь и излишняя холодность даже при идеальном резюме могут сыграть злую шутку. Все это из-за стресса или слабой подготовки, допускает карьерный консультант для руководителей Виктория Войтович.
15: Хороших, сильных специалистов сейчас много. Приходят 90% неподготовленными. Если вы неправильно выстроили самопрезентацию, неправильно ответили на ключевые вопросы, не показали свои результаты, то на выходе это уже не тот образ, который нужен работодателю. Собеседование – это стрессовая ситуация. Особенно сыпятся на вопросах о заработной плате, начинают объяснять, что он там получал на предыдущем месте столько, у него ипотека, трое детей. Научитесь говорить о своих достижениях конкретно и убедительно.
14: Соискатели часто делают ставку на свою дисциплину и ответственность. Эти качества считают основными 73% опрошенных. В любом случае, все это надо логично и связано сформулировать в резюме, говорит директор практики корпоративных коммуникаций Михайлов и партнеры Виктор Чуков.
16: Использование общих фраз, типа ответственные, дисциплинированные, сплошь и рядом, характерные для топов и для рядовых сотрудников, но еще хуже – это описание опыта в формате должностных инструкций, разработка стратегий продвижения, подготовка стратегических текстов, составление отчетности для акционеров и топ-менеджмента. Часто люди грешат использовать нейросети для подготовки таких текстов, это тоже становится видно.
14: Бизнес-консультант и предприниматель Лев Овчинников признается, что на заре своей карьеры сам допускал ошибки. Но уверенность в себе, по его словам, один из ключевых ингредиентов.
24: Все приходит с опытом. Когда-то я не готовился, думал, да я и так классно. Потом почитал, проконсультировался, как это делается, на что обращают внимание и какие вопросы будет задавать владелец бизнеса. Бывают ошибки, бывают неудобные вопросы на интервью из моего опыта. А что вы будете делать, чтобы компания выросла 5 раз? Сейчас я говорю, да я вообще не знаю, что я буду делать, потому что мне нужен контекст. Будет зависеть от того, какие есть возможности у бизнеса, ресурсы, какая у него цель. Сам могу 50 вопросов задать.
14: Как всегда, у медали две стороны. Слишком яркая, грамотная самопрезентация с обилием личных деталей может оказаться лишь красивой оберткой, считает владелец юридического агентства для экспертов и бизнеса Наталья Корсакова.
25: Иногда много дополнительных деталей, это тоже плохо. У меня были ситуации, когда человек, наоборот, слишком хорошо умеет себя презентовать. Я бы даже это назвала продавать себя как специалиста. Я смотрю, все устраивает, мы берем этого человека на работу, а потом по факту понимаем, что это просто была красивая презентация, ну и приходится расставаться с таким человеком, тоже неприятно.
14: Но есть проверки, к которым не подготовиться. На зарубежных форумах часто пересказывают легенды о том, как кандидаты проходили собеседование в Apple. Якобы Стив Джобс любил внезапные вопросы в духе «Сколько автомобилей в Соединенных Штатах? Если бы вы были доставщиком пиццы, зачем вам ножницы?» Или «Каким самым оригинальным способом вы можете сломать часы?» Тут остается уповать только на свою фантазию. Анна Кулецкая, Коммерсант ФМ.
2: И о трафике. 5 баллов движения плотное. Полуторачасовая пробка на МКАД самая большая от Бесединского путепровода до Каширского шоссе. 18.55 и в студии Олег Богданов.
13: Деньги и биржи.
1: Подходит к концу торговли на российском фондовом рынке. У нас сегодня снижение. Индекс Мосбиржи потерял 0,4%. Отметка 2633 на закрытие. Облигации тоже упали на 0,1%. Снизился индекс гособлигаций РЖБ 119,44 на закрытие. Доминировали на рынке прежде всего настроения, которые были связаны с динамикой цен на нефть. Цены падали активно 12%. Максимальное падение было. Сейчас минус 7%. Это, в свою очередь, завязано на возможную сделку мирную между США и Ираном. Там очень много неопределенности, но рынок поверил сегодня. 102.25 стоит бренда, а WTI 95.38. У нас на рынке акций нефтегазовые компании тянули рынок вниз. Они были хуже остальных. Татнефть 2%, Сургутнефтегаз прев 2,3%. Роснефть потеряла 2%, Лукойл проценты 0,3%. Газпром минус 0,6% и Новатек минус 0,3%. Лучше рынка сегодня торговались у нас бумаги Полюса. Они выросли на 5%. Это, в свою очередь, связано с ростом бурным цен на золото. Они выросли на 2,9%, $4,703 унция. Рубль российский. Тут другая история. Рубль укрепился на 1%. Это связано с операциями Минфина на валютном рынке. Объем операций оказался ниже ожиданий. 110 миллиардов рублей объем покупки валюты. 5,8 миллиарда рублей в день Минфин будет тратить на покупку валюты. Внешние площадки. Там все позитивно. Бурный рост. Рекордное значение на американском рынке. Процент 1,1 S&P. Процент 0,4 NASDAQ.
2: В Москве 18.57, это Олег Булгак. Следующий час на Коммерсант ФМ проведет Петр Косенко. Связаться с нами вы можете через чат-бот в телеграм-канале KFM936.
12: Недвижимость со Светланой Бардиной.
17: Покупатели квартиры в новостройках класса «Делюкс» нередко учитывают в планировочных решениях отдельное пространство для проживания и работы домашнего персонала, личного повара, охраны, помощницы по хозяйству или няни. По оценкам экспертов компании «Форсайт», в среднем на эти цели владельцы элитной недвижимости готовы выделять до 10% от общей площади жилья. Размер

0: Жилье площадью более 500 квадратов, наличие полноценной черновой кухни уже становится стандартом. При проектировании больших квартир важно предусматривать и отдельный вход в зону персонала, отмечают эксперты компании «Кононенко Про». Если это возможно, то дизайнеры стараются четко разграничить жилую и рабочую части уже на уровне входной группы. Для этого используются двери с автопорогом и усиленной шумоизоляцией. Такое решение позволяет комфортно сосуществовать всем жильцам, не нарушая приватности друг друга. В отдельных случаях из комнаты помощницы по дому предусматривается прямой доступ в технические помещения или в черновую кухню, а из комнаты няни – в детскую. Возможных сценариев множество, если позволяет площадь.
1: Недвижимость со Светланой Бардиной на Коммерсант ФМ. Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы. 93,6. Новости и мнения. Коммерсант ФМ 93,6.
2: 19 часов в Москве, в студии Петр Косенко.
1: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93,6 ФМ.
2: 6 мая, среда, в Москве сейчас 25 градусов тепла, пробки 5 баллов в этом часе. Минпромторг считает, что налог на добавленную стоимость на все импортные товары на маркетплейсах должен быть 22%, и вводить его нужно сразу с 1 января будущего года на максимальном уровне без переходного периода. Как это скажется на ценах? Отечественный бизнес тестирует схему ухода от выросших налогов через привлечение самозанятых. Под это открывают фирмы-посредники, которые как бы сдают работодателям в аренду их собственных сотрудников. Эксперты предупреждают, государство не дремлет, и это грозит бизнесу серьезными потерями. Столичным водителям рекомендуют держать в машине бумажные копии полиса ОСАГО и бланки Европротокола на случай ДТП. На майские праздники ожидаются новые отключения мобильного интернета в столичном регионе. Смысл в том, что сотрудники ГАИ тоже останутся без связи. Испания согласилась принять на Канарских островах круизный лайнер, где произошла вспышка хантавируса. Это опасное заболевание, которое поражает легкие и почки. Трое пассажиров судна скончались. ВОЗ заявляет, что поводов для паники нет, и хантавирус новым ковидом не станет. Минпромторг выступил за резкое повышение НДС для импортных онлайн-товаров. В министерстве считают, что ставка в 22% должна заработать уже со следующего года. Впрочем, там подчеркнули, что параллельно разрабатывается план постепенного повышения налога для иностранных селлеров с 7% в 2027 году до 22% в 2029. В частности, такой вариант поддерживает Минфин. Аналитик Data Insight Сергей Симко считает, что это станет серьезным ударом для потребителей.
3: Кажется, что введение 22-процентного НДС может повлиять сразу на несколько рынков. Безусловно, более всего повышение будут рады кирпичная розница и российские селлеры большой тройки маркетплейсов, потому что они давно выступают за подобного рода введение, мотивируя тем, что китайские селлеры имеют преференции в сравнении с ними.
4: Каким последствиям может привести введение этого налога?
3: Главной проигравшей страной в этих обстоятельствах будет российский потребитель, который увидит повышение цен как минимум на ставку НДС, а возможно и более, потому что на самом деле для многих китайских селлеров станет неочевидным интерес в российском рынке. Второй главный аргумент – это повышение тарифов и с меньшей заинтересованностью китайских селлеров может значительно сузиться ассортимент предложения. В этом случае товар товары, которых часто просто нет на российском рынке, просто могут уйти с рынка. Если их будут вести под заказ, то это будет стоить совсем другие деньги, кратно больше. А далее по цепочке принятия решения о цене товаров, это может распространиться и на российские товары.
4: А можно ли назвать постепенное повышение налога компромиссным решением?
3: Довольно странное состязание внутри правительства, когда главный инициатор разного рода фискальных решений

0: Минфин выступал за более мягкое внедрение НДС на трансграничные покупки. Это более плавный вариант. Рынки попытаются приспособиться к этим нововведениям. В любом случае для российского потребителя ничего хорошего в этом не будет.
1: Ранее, как сообщал «Коммерсант», производители обуви попросили правительство ввести НДС на импорт одномоментно, а также ввести пошлины и обязательную маркировку на всю зарубежную продукцию. Участники рынка жаловались на падение производства на 30% и на повальные закрытия. Из-за аналогичных проблем заградительные пошлины предлагается ввести на мебель из недружественных стран, пишут «Известия». Однако одного повышения налогов недостаточно, чтобы стабилизировать рынок, отмечает начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст Олег Абелев.
2: Что касается зарубежных продавцов, то тут российский рынок станет значительно менее привлекательным. Мелкие продавцы могут либо вообще уйти, либо крупные будут вынуждены снижать цены за свой счет. И усложнится логистика и администрирование. Потребуется, видимо, регистрироваться в российской налоговой системе, как сейчас делают электронные площадки. Многие глобальные маркетплейсы могут просто ограничить продажи в РФ. Российским производителям это точно поможет, причем в основном тем, кто производит массовые, недорогие, технологически простые товары. Типа дешевую одежду, обувь, игрушки, посуду. И разрыв между ценами там российского и китайского аналогов теперь сократится, потому что китайский аналог будет стоить больше. Ну и также поможет крупным маркетплейсам, потому что они будут продавать в основном российские товары или импорт, уже завезенный крупными партиями через оптовый импорт. Не поможет производителям, которые сами импортируют комплектующие или которые производят какую-то продукцию, у которой нет российских аналогов, типа спецэлектроники, медицинского оборудования или какой-то оригинальной косметики. Но для долгосрочного эффекта важны какие-то еще параллельные меры, типа технологии, контроля издержек, чтобы налог не превратился просто в дополнительный сбор с населения и не ускорял инфляцию. Для рынка в целом будет снижаться конкуренция со стороны дешевого импорта, будет развиваться параллельный импорт и, видимо, потребуется администрировать сбор НДС с каждого пакета. Это может увеличить нагрузку на таможню, либо увеличить затраты на автоматизацию. Многие могут пытаться использовать посредников в странах ЕАЭС, где пороги беспошлинного вноса и ставки НДС могут отличаться.
1: По данным компании Юмани, треть россиян делает международные заказы ежемесячно. 60% из них приходится на товары из Китая. Оставшуюся долю занимают Соединенные Штаты и Европа. Водители призвали распечатать полис ОСАГО и бланки для оформления ДТП. Из-за сбоев связи их отсутствие может обернуться проблемой для автомобилистов, заявили в Российском союзе автостраховщиков. Оформить ДТП по Европротоколу через приложение с самостоятельной фотофиксацией повреждений без мобильного интернета невозможно. Но только этот способ позволяет без вызова сотрудников ГАИ получить максимальное возмещение в 400 тысяч рублей, если у участников аварии нет разногласий. Оформление на бумажном бланке и без фото ограничит выплату по ОСАГО суммой в 100 тысяч, но даже если ущерб кажется незначительным, уже при ремонте могут выявиться скрытые повреждения, говорит автор проекта «Про правила» юрист Сергей Смирнов.
3: В том случае, если проблемы со связью и невозможно оформить европротокол с использованием специальных приложений, здесь, конечно, настоятельно рекомендую автовладельцам, которые попали в такую неприятную ситуацию, дожидаться приезда сотрудников полномоченных органов, то есть сотрудников ГИБДД, и оформлять дорожно-транспортное происшествие с их участием. Оформлять европротокол на бумажном носителе, заполняя бланк извещения, это возможно только когда на 100% есть уверенность в том, что положенных 100 тысяч рублей будет достаточно пострадавшей стороне для компенсации ущерба. Но, к сожалению, на сегодняшний момент при стоимости запчастей и дороговизне автомобилей и возможности, самое главное, в дальнейшем каких-то скрытых повреждений и дефектов, этой суммы, как правило, в большинстве случаев не хватает.
4: Обязаны ли водители иметь при себе распечатанную версию полиса ОСАГО?
3: На сегодняшний день достаточно инспектору предоставить либо реальный полис, либо предоставить электронный аналог, то есть это фотография, либо PDF-файл в смартфоне. Этого будет достаточно для того, чтобы инспектор убедился в наличии полиса ОСАГО. Если у инспектора возникнут какие-то сомнения в части наличия электронного полиса, он может это проверить по соответствующим базам. Если будут проблемы со связью, например, и у инспектора ДПС, то в целом он может связаться, например, с дежурной частью по простому телефону и как раз выяснить наличие или отсутствие полиса ОСАГО по конкретному транспортному средству. Сейчас с этим проблем нет никаких.
1: Масштабные ограничения связи в столице крупнейшие сотовые операторы анонсировали до 9 мая. На этом фоне Аэрофлот предупредил пассажиров о временной децифровизации авиаотрасли и рекомендовал заранее распечатывать билеты и посадочные талоны, а также иметь при себе наличные для оплаты дополнительных услуг в аэропортах. Сбер, ТБанк, МТС-банк, ВТБ и другие финансовые организации также заявили о возможных сбоях в работе цифровых сервисов, банкоматов, также проблемах с получением кодов по подтверждение по СМС. Косметический ритейлер «Золотое яблоко» предупредил клиентов о сложностях со входом в приложение и посоветовал владельцам подарочных карт при походе в магазин иметь при себе скриншот ее номера и CVC-кода, чтобы назвать их на кассе. Рубль укрепился на фоне анонса о возобновлении покупок валюты и золота. Минфин раскрыл плановый объем сделок на май. С пятницы министерство начнет ежедневно проводить операции на 5 миллиардов 800 миллионов рублей. При этом рынок рассчитывал, что объемы вложений государства будут в два раза больше. На этом фоне рубль стал резко расти. Доллар на межбанке ушел ниже отметки 75 рублей. При этом ЦБ оставил официальный курс доллара на четверг выше отметки в 75. Ожидания рынка были основаны на новостях о значительной компенсации по демпферу, говорит глава аналитического департамента «Цифроброкер» Наталья Пырьева.
5: Соответственно, нефтегазовые доходы не так сильно превысили плановый уровень, поэтому объем операций достаточно несущественный. При этом, с учетом дополнительных самостоятельных операций Банка России по продаже валюты на 4,6 миллиарда рублей, в конечном итоге на эту операцию составит всего 1,2 миллиарда рублей в день. Это совсем несущественная величина, то есть она не оказывает какого-то глобального влияния на баланс предложения и спроса на валютном внутреннем рынке.
6: Получается, рубль укрепляется за счет того, что закладывалось, что валютных операций будет больше, но насколько вот это укрепление в моменте может быть существенным?
5: На текущий момент я думаю, что во многом укрепление носит эмоциональный характер. В остальном важно также понимать, конечно, в каком объеме поступает экспортная выручка, какой объем валюты экспортеры дополнительно продают и продают ли они его или нет. Но глобально, наверное, у рубля появляется локальное пространство для дальнейшего укрепления. Хотя и чисто технически все-таки рубль сегодня торгуется на определенных уровнях поддержки. Но я бы не ожидала какого-то существенного именно устойчивого движения вниз по парам валютным. Но локально, наверное, может и к 74, и к 73 за доллар США. Но в конечном итоге все-таки мы полагаем, что динамика будет в том узком диапазоне, в котором рубль в последнее время торгуется.
1: По данным Минфина, дополнительные нефтегазовые доходы бюджета в апреле составили только 21 миллиард рублей. По бюджетному правилу, при ценах на нефть выше 59 долларов за баррель, Министерство финансов пополняет бюджет за счет покупки золота и валюты. До этого почти год котировки были низкими, и ведомство только продавало резервы. Однако со скачком мировых цен на сырье в марте и в апреле все сделки были поставлены на паузу. Аэрофлот уточнил новые правила перевозки пауэрбанков. Теперь устройство можно брать только в салон и не более двух аккумуляторов на одного пассажира. На борту пауэрбанк нельзя заряжать от бортовых розеток, использовать для зарядки других гаджетов и размещать в ручной клади на багажных полках. Портативное зарядное устройство должно быть надежно защищено от короткого замыкания, быть в оригинальной упаковке и с изолированными клеммами. По мощности стандартный лимит прежний от 100 до 160 ватт в час, только с разрешения авиакомпании все, что мощнее, провозить вообще нельзя. Все эти изменения еще в конце марта внесла в техрегламент Международная организация гражданской авиации. Касаются они всех авиакомпаний в мире, отмечает аналитик, главный редактор портала «Авиару». Роман Гусаров.
7: Современные пауэрбанки, литиевые, различные технологии с содержанием лития подвержены так называемому тепловому разгону. То есть, когда пауэрбанк начинает нагреваться и происходит возгорание. Возгорание в багажном отделении крайне опасно, потому что это приведет к пожару в воздухе и аварийной ситуации. А возгорание в пассажирском салоне всегда очень быстро обнаруживается и быстро ликвидируется силами экипажа. Такие случаи тоже нередко происходят, но еще ни разу никаким серьезным последствиям это не приводило, ну, максимум кто-то палец обжег. Именно по этой причине и вводятся новые требования, новый регламент вступил в силу буквально с 1 марта. И все авиационные правила должны быть скорректированы под этот новый технический регламент. Именно по этой причине авиакомпании сейчас и приводят его в соответствие. Я больших проблем с этим не вижу. Во многих современных самолетах есть USB-порты, где можно также зарядить свой гаджет от бортовой сети. И на самом деле лично я с такой практикой изъятия массового пауэрбанков много лет назад столкнулся в том же Китае, когда они очень тщательно, очень внимательно, причем каждый пауэрбанк заставляли доставать, просматривали маркировку, и какие-то из них просто изымали. Не знаю, по каким критериям это делалось тогда в Китае, но эта практика уже давно существует.
1: На прошлой неделе Росавиация поручила подразделениям транспортной безопасности аэропортов перейти на проверку литиевых батарей и зарядных устройств по новым международным стандартам и срочно внести эти изменения в технологию досмотра пассажиров, багажа и ручной клади. 19.14 в Москве. Новости через минуту. Затем Дмитрий Дризе.
8: Коммерсант ФМ. Время и место. 19 мая. Москва. Заслуженный артист России, аккордеонист, композитор и дирижер Петр Дранга представит авторскую программу «Вектор», в которой традиционные этнические мотивы объединятся с современным музыкальным звучанием. Место проведения – джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке. Начало в 19.30. Подробности на сайте moscow.butmanclub.ru. Познай самого себя. Прекрасный и полезный совет. Жаль только, что древние не догадались указать способ, как пользоваться этим советом. Антон Чехов. Реклама.
9: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы 646-3046. Код 495.
1: А сейчас последние новости в студии. Ромас Чаурели.
10: Здравствуйте. Latest news. За последнюю неделю цены в России не выросли, а снизились. Дефляция составила 0,2%, следует из данных Росстата. Больше всего подешевела плодовочная продукция в среднем на 2,7%. Цены снизились на куриные яйца, вареные колбасы, свинину и так далее. В секторе непродовольственных товаров выросли цены на спички, зубные щетки, пасты, туалетную бумагу, пеленки для новорожденных и детские подгузники. Снизились цены на стиральные порошки и хозяйственное мыло. Стоимость бензина и дизельного топлива выросла на 0,1%. Правительство России выделило почти 6 миллиардов рублей на компенсацию расходов аэропортов центральных и южных регионов России в период временного ограничения полетов, сообщила пресс-служба Кабинета министров. Средства выделены из резервного фонда правительства и направлены на возмещение расходов аэропортов Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Липецка, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа и Симферополя. Объем выдачи ипотеки по рыночным ставкам в апреле вырос почти в 4 раза год к году и достиг 99 миллиардов рублей, следует из исследования «Домклик». Уточняется, что доля базовых ипотечных программ в общей структуре выдачи в апреле достигла почти 38,5%. В «Домклик» отмечают, что рост спроса на рыночную ипотеку напрямую связан со снижением ставок кредитования. О погоде. 24 градуса в эти минуты за окном, ощущается как плюс 22. Давление в норме, ветер слабый. Завтра вернутся осадки в город, возможен даже гроза. Зато будет жарко, около 27 градусов в дневные часы. Ромас Чаяурели, радио «Коммерсант ФМ».
1: Владимир Зеленский обвинил Россию в срыве перемирия. Ранее президент Украины объявил об одностороннем прекращении огня, начиная с полуночи 6 мая. В Москве на это никак не отреагировали. Между тем, украинская сторона так и не ответила на российскую инициативу о режиме тишины на время празднования Дня Победы 9 мая. Политический обозреватель «Коммерсант ФМ» не исключает очередной эскалации конфликта.
8: «Генеральная линия» с Дмитрием Дризе.
11: Украина в ответ на объявленное Россией одностороннее перемирие 8 и 9 мая объявила свой режим тишины, начиная с полуночи 6 числа, в расчете на то, что Москва это начинание поддержит и прекращение огня станет долгосрочным, что даст надежду на заключение мирного соглашения. РФ никак на это не отреагировала. Утром 6 мая Владимир Зеленский заявил, что Российская Федерация перемирие сорвала. Что касается инициативы Кремля, украинский президент ничего на этот счет не сказал. Неизвестно, остановит он боевые действия или нет. Ранее Киев неоднократно давал понять, что Украину ни о чем не спросили, поэтому и комментировать нечего. Так что ситуация остается подвешенной. Владимир Путин заявил о намерении объявить паузу в боевых действиях 29 апреля в ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом. Позже, общаясь с прессой, президент США объявил данную инициативу своей. В этом можно прочитать сигнал Зеленскому, что, мол, это не Кремль требует, а главный посредник предлагает. Логично предположить, что в Москве посчитали, что Трамп надавит в итоге на Киев, и проблем с перемирием не будет. Однако никакого развития указанной темы со стороны Вашингтона с тех пор так и не последовало. Трамп полностью занят Ираном. Его главные переговорщики Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер, хорошо знакомые в России, пытаются согласовать мирную сделку с Тегераном. В итоге Минобороны РФ выпустило сообщение, что в соответствии с решением президента страны будет придерживаться двухдневного прекращения огня 8 и 9 мая. Если Украина попытается сорвать парад, в ответ будет нанесен удар по центру Киева, о чем российская сторона предупреждает мирных жителей и представителей иностранных государств, там находящихся. Тем временем, согласно сообщениям различных СМИ, 5 мая 2026 года Государственный департамент Соединенных Штатов официально уведомил Конгресс об одобрении сделки по продаже Украине высокоточных авиационных боеприпасов «Джедам-ЕР». Это такое оборудование, которое превращает тупые бомбы в умные. Они могут планировать, дальность их полета увеличивается. Ранее Трамп в очередном интервью похвалил Зеленского, назвал его хорошим парнем, пусть и хитрым. Все это происходит на фоне явной эскалации российско-украинского конфликта. Создается такое впечатление, что впереди очередное повышение ставок. Если, конечно, Трамп оперативно не вмешается. Как бы то ни было, время до 9 мая еще есть. Во многом ход событий будет зависеть от ситуации на Ближнем Востоке. Там сейчас очередная развилка. То ли будет мирная сделка, то ли не будет. Если не будет, значит и на Украину у Трампа времени не останется. А Дмитрий Дризе, Коммерсант ФМ.
8: Генеральная линия.
1: Это был комментарий Дмитрия Дризе, автора телеграм-канала «Конструктивный аналитик». Всех заболевших хантавирусом пассажиров голландского лайнера эвакуировали. Их доставили в Нидерланды, сообщили в Минздраве Испании. Речь идет о круизном пароходе «Хондиус». 1 апреля он вышел из города Ушуая на юге Аргентины и направлялся в Кабо-Верде. На борту находилось примерно 150 человек, в том числе экипаж. В основном граждане США, Великобритании, Нидерландов и Испании. Во время круиза лайнер делал остановки в Антарктиде и на островах в Южной Атлантике. Первые симптомы тяжелого респираторного заболевания у пассажиров появились спустя неделю после начала путешествия. Несколько человек пожаловались на лихорадку, расстройство ЖКТ и пневмонию. 5 мая число зараженных увеличилось до 7. 3 человека скончались. При этом ситуация на борту более-менее спокойна, рассказала Associated Press участница круиза Хелен Гессиард.
12: Атмосфера здесь, за редким исключением, относительно хорошая, несмотря на все обстоятельства. Мы обеспокоены состоянием двух наших попутчиков, которые заболели и которым не разрешили сойти на берег. Сейчас продолжаются дипломатические переговоры, поэтому я не могу ничего комментировать. Но мы все хотим, чтобы наши больные пассажиры как можно скорее получили необходимую помощь. Конечно, мы не садились на паром с мыслью, что кто-то из 100 наших попутчиков умрет. Это шокирует. Нам нужно глобально это переосмыслить и принять. Но в целом с этим ничего нельзя сделать. Никто ничего не может с этим сделать. Нас информируют об обстановке по 2, а то и по 3 раза в день. И как только появляются новости, мы снова получаем уведомления. Мы всегда в курсе событий.
1: По данным ВОЗ, заразиться участники круиза могли еще до посадки на борт, но источник заражения пока не установлен. Сейчас лайнер стоит на якоре у берегов Кабо-Верде. Ожидается, что после эвакуации зараженных Хондио дойдет до Канарских островов. Там остальные пассажиры могут сойти на берег и пройти медосмотр. По словам специалистов по хантавирусам, сценарий заболевания пассажиров Хондиуса предполагает возможность передачи вируса от человека к человеку. То есть речь, возможно, о южноамериканском вирусе Андес, который поражает легкие. Его инкубационный период составляет до 8 недель. Если развиваются респираторные синдромы, кашель, одышка и давление в груди, более 30% пациентов умирают. Вакцины от этого вируса нет. Но риск для населения низкий, отметил эксперт ВОЗ доктор Мария Ван Керхове на брифинге.
13: В какой-то момент было зарегистрировано 7 случаев заражения. 2 подтвержденных и 5 подозрительных. У одного из пассажиров лайнера сейчас все хорошо, и у него нет симптомов. Так что в процессе расследования число случаев может меняться. На данном этапе на борту нет других людей с симптомами заболевания. В качестве меры предосторожности мы попросили пассажиров оставаться в своих каютах на время проведения дезинфекции и других санитарно-гигиенических мероприятий. Медицинские бригады из Кабо-Верде оказывают поддержку на борту судна. Хантавирусы – это вирусы, которые переносятся некоторыми видами грызунов. Они могут вызывать тяжелые заболевания у людей и могут привести к летальному исходу. Хотя мы не часто слышим о них. По оценкам, ежегодно в мире происходят 1000 случаев инфицирования. Люди обычно заражаются через контакт с инфицированными грызунами или их мочой, пометом или слюной. Передача инфекции от человека к человеку встречается редко. В некоторых предыдущих вспышках одного из вирусов, андского вируса, наблюдалось ограниченное распространение среди лиц, имевших тесный контакт. ВОЗ тесно сотрудничает с властями Кабо-Верде, Нидерландов, Южной Африки, Испании и Соединенного Королевства, а также операторами судна в целях координации действий по обеспечению безопасности и здоровья всех людей на борту, а также ограничения дальнейшего распространения вируса.
1: Если позволит состояние здоровья эвакуированных на лечение в Нидерланды, их репатриируют, указали в испанском Минздраве. Карантин иностранным пассажирам в Испании проходить не придется. Решения об ограничительных мерах будут принимать их собственные страны. Трафик в Москве. 4 балла на дорогах сейчас, данные Яндекс.Карт. 50 минут внутренняя сторона МКАД, пробка от Белой дачи до Каширского шоссе. И внутри МКАД еще одна пробка, но уже на 40 минут она растянулась от Молодогвардейской улицы до Строгино. 19.25 в столице. Время новостей компании «Ромас Чаурели».
8: Корпоративные новости.
10: Китайский DeepSeek может впервые привлечь внешние инвестиции, получив оценку до 50 миллиардов долларов, сообщает Reuters. Компания рассчитывает привлечь от 3 до 4 миллиардов в рамках первого раунда финансирования. Один из источников отметил, что ведущим инвестором может выступить Китайский национальный фонд. При этом стартап ранее придерживался стратегии отказа от внешнего финансирования, но теперь меняет подход. США в марте импортировали из России удобрений на максимальную за все время торговли двух стран сумму – почти на 244 миллиона долларов. За месяц стоимость поставок выросла почти вдвое, следует из данных американской статслужбы. Больше всего в марте американцы приобретали азотные удобрения на 206,5 миллионов. Также импортировались калийные, фосфорные и смешанные удобрения. В результате Россия вернулась на второе место среди основных поставщиков удобрений штатам. Первую строчку традиционно занимает Канада. Американский издатель видеоигр Electronic Arts объявил о многолетнем стратегическом партнерстве с платежной системой Visa. Соглашение станет одним из крупнейших бренд-коллабораций в истории издателя и будет направлено на создание новых интерактивных сервисов и бонусов для игроков в спортивных играх EA.
8: Стиль с Анной Минаковой.
14: Меня до сих пор на предаукционных выставках коробит соседство кроссовок и сумок с тиарами 19 века и картинами Пикассо. Но таким снобом, как я, остается только признать. Аукционные дома взялись за этот сегмент всерьез и надолго. В том числе и просветительской деятельностью в вопросах коллекционирования этих самых сумок и кроссовок. Недавно на сайте Sotheby's вышла статья о Шанель мини-флэпбэк. И весьма неплохая. Перескажу самое интересное. Шанель мини-флэпбэк появилась в 2010 году и быстро стала одной из самых востребованных моделей бренда. У нее два основных формата. Прямоугольный мини размером 16,5 на 14 на 6,5 сантиметров и square мини 14 на 14 на 6,5. В отличие от больших Classic Flap, у мини-флэп нет двойного клапана, поэтому она легче и дешевле, но сохраняет все узнаваемые коды Шанель. Стеганую кожу, замок с поворотом и цепочку с кожаным плетением. По данным Sotheby's на 2026 год розничные цены на эту модель в районе 5600 долларов США, в зависимости от кожи и фурнитуры. Но на вторичном рынке разброс куда шире. В подборке Sotheby's есть, например, сумка 2021 года за 2750 долларов, а есть Cavia Mini Square 2009 года за 7100, Denim Mini 26 уже за 11400 долларов и рекордсмен Alligator Mini Rectangular 2017 года за 22900 долларов. Экзотические кожи вообще отдельная история. Шанель прекратила их производство в 2018 году, поэтому такие версии теперь существуют только на вторичном рынке и становятся уже не просто аксессуаром, а коллекционным объектом.
8: Стиль с Анной Минаковой.
15: Пояснила корреспондент «Коммерсанта».
16: Источники «Коммерсанта» утверждают.
17: Об этом сообщил источник «Коммерсанта».
8: Конечно же, вы следите за новостями. И вам важно знать, что за ними стоит. Мы делаем все, чтобы вы знали.
18: Выплаты из казны ЕС по тем или иным предлогам прекращаются, вводятся фактически санкции, накладываются штрафы, и в стране, власти которой попали в немилость, ухудшается экономическая ситуация, растет недовольство избирателей, и на следующих выборах, как это случилось в Венгрии, бунтовщики терпят поражение, на смену им приходит политическая сила, более лояльная Брюсселю, более сговорчивая.
19: Шанс выиграть был как у «Арсенала», так и у «Атлетика», но финальный свисток зафиксировал ничью 1-1, которая на первый взгляд больше устраивает канониров. Если верить букмекерам, то «Арсенал» с большой долей вероятности должен выйти в финал Лиги чемпионов. Но не сомневаюсь, что игроки «Атлетика» с таким раскладом точно не согласны.
11: Трамп продолжает крушить старый мир, который погряз в бюрократии и коррупции, где поддержка экономической стабильности уступила место политическим играм. И это относится не только к ОПЕК. Нефтяной картель – первая крупная ласточка. ООН, Мировое олимпийское движение, МАГАТЭ и даже Евросоюз – все они в зоне риска.
8: Радио «Коммерсант», 93,6 FM. Новости и мнения.
20: 19.30 в Москве, студии Петр Косенко.
8: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93,6 FM.
20: 6 мая, среда, в Москве сейчас 24 градуса, на дорогах 4 балла в этом часе. Отечественный бизнес начал активно использовать схемы ухода от возросших налогов через привлечение самозанятых. Под это открывают фирмы-посредники, которые как бы сдают работодателям в аренду их собственных сотрудников. Эксперты говорят, что налоговая не дремлет, это грозит бизнесу серьезными проблемами. Налог на добавленную стоимость на все импортные товары должен быть 22%, и вводить его нужно сразу с 1 января следующего года. Такую позицию озвучили в Минпромторге. НДС должен быть сразу на максимальном уровне, без переходного периода. Как это скажется на ценах? Лекция Александра Сокурова к открытию Венецианской биеннале отменена. Режиссер не поедет в Италию. Организаторы отменили выступление режиссеров по неофициальной версии из-за санкций, хотя Россию к участию допустили. Само мероприятие в этом году сотрясают громкие скандалы. Чертановский суд Москвы по требованию прокуратуры заблокировал юмористический портал «Я плакал». На сайте нашли дискриминацию, расизм и унижающие человеческое достоинство материалы. Владельцы ресурса с анекдотами узнали о претензиях из новостей. Бизнес активно оптимизирует свои налоги через работу с самозанятыми. С использованием фирм-посредников к фактическим трудовым отношениям компании стали привлекать фрилансеров на льготном налоговом режиме. По данным ФНС, в 2025-м число самозанятых увеличилось более чем на четверть и составило почти 15,5 миллионов. А активнее всего на специализированных платформах регистрировались блогеры. С июля по декабрь прошлого года их стало на 50% больше. Но в основном налоговый режим самозанятости используют курьеры, мастера бьюти-индустрии, и фотографы и учителя. На рынке активно применяются схемы, когда сотрудник уходит из штата, но фактически продолжает работать в своей прежней компании, говорит профессор финансового университета при правительстве Александр Сафонов.
16: Когда появилась самозанятость, было рассчитано на вывод из тени тех, кто действительно работал по трудовым договорам, но это не больше 2 600 000. Все остальное прирост – это либо фиксация в качестве самозанятой через службу занятости статуса работы еще для получения единого социального пособия, ну и самая распространенная форма – это перевод работодатели режим самозанятых. Государство среагировало на эту историю, запрещает, например, привлекать работника, который ранее у вас был на трудовом контракте в режим самозанятости не ранее, чем через 2 года. Схема совершенно спокойно обходится через прокладки. Это могут быть частные агентства занятости, а есть такие платформы. Бывшие сотрудники открывают аккаунты, и уже дальше работодатель фактически передает туда заказы. Надо понимать, что режим самозанятости был бы логичен с точки зрения экономики, если мы с вами бы видели экономический рост, дополнительные доходы населения, которые не просто номинальные, а реальные доходы. В условиях, когда всего этого нет, рост самозанятости абсолютно нелогичен.
20: Подмена трудовых отношений договорами ГПХ грозит бизнесу гораздо большими потерями, чем выгода от использования обходных схем, говорит юрист сервиса для автоматизации работы с самозанятыми «Моя удаленка» Валерия Минакова.
21: Если раньше самозанятость воспринималась как мягкий режим, то сегодня это зона повышенного внимания, контроля и ответственности. Такие схемы по-прежнему встречаются. Речь идет о классической модели, то есть сотрудник увольняют, он оформляется как самозанятый и продолжает работать с тем же заказчиком, иногда через фирму-посредника. Формально здесь структура может у нас усложняться, но для ФНС это уже не имеет определяющего значения. Налоговая анализирует сразу несколько параметров: долю дохода от одного заказчика, регулярность выплат, длительность сотрудничества и даже массовость перехода сотрудников в самозанятые. То есть, например, если более 10 сотрудников уволились и продолжают работать с тем же бизнесом, такая схема автоматически у нас попадает в зону контроля. Главный риск – это переквалификация отношений в трудовые. И тогда бизнес заплатит налоги дважды. То есть, по сути, то, что уже заплатил самозанятый, и дополнительно НДФЛ и страховые взносы. Также штрафы. Все чаще для компаний заканчивается последствиями и доначислениями.
20: Число фрилансеров на льготном режиме будет только расти, особенно в IT-индустрии, считает операционный директор компании «Архитех ИИ» и платформы «Кодик» Артем Карпов.
22: Почему все это растет, несмотря на давление со стороны регуляторов? Потому что ценность для экономики перевешивает. Когда один специалист выполняет недельный объем работ за пару дней, статус самозанятого остается самой удобной и легальной формой фиксации подобного дохода. Компания получает готовый результат в разы быстрее и дешевле, без расходов на оплату труда и страховки. Один подобный усиленный и специалист, или как их называют, оркестратор, на фрилансе заменяет целую команду штатных сотрудников. И именно поэтому опосредованный наем – это не временная мода. Так что спрос на самозанятых, которые умеют дирижировать нейросетями, будет только расти. И в ближайшие месяцы мы увидим с вами взрывной рост таких и смежных услуг далеко за пределами IT-отрасли.
20: Если договор с самозанятым признают трудовым, фирме может грозить попадание в реестр нелегальных работодателей, а это закроет доступ к господдержке, льготным кредитам и тендерам. В Венеции прошла презентация российского павильона. Это первое участие страны на Венецианской биеннале с 2022 года. Ранее решение организаторов допустить Россию и Израиль вызвало резкую критику со стороны правительства Израиля и Еврокомиссии, включая указания на нарушение санкций. Официальное открытие форума запланировано на 9 мая. До него начались мероприятия для прессы, в том числе в российском павильоне, где проходит музыкальный перформанс. Его 3 дня будут снимать на камеру, затем запись начнут транслировать на экране. Искусствовед Ксения Коробейникова была у российского павильона. По ее словам, без протестных акций в среду не обошлось.
23: Видимо, каким-то образом хотели сорвать открытие павильона, но это ни на что абсолютно не повлияло, потому что павильон был окружен карабиньерами с щитами, которые никого из активистов не пропускали. А внутри в это время продолжался 2-й день музыкальный перформанс от российской команды. Там 50 музыкантов, выступления которых сменяются друг за другом, и все это периодически переходит в рейв. Это очень эффектно оказалось. Когда мы это читали в анонсах, казалось, что да, это ничего из себя представлять не будет. Но все получилось. Но надо понимать, что есть одна слабая сторона. Это вот цветочные композиции, которые расставлены по всему павильону. Они сделаны не художественно, это скорее такие декорации получились из дорогого цветочного магазина. Но это уже мелочи.
6: Как вообще организован российский павильон? То есть какой-то есть один куратор?
23: А вот это проблема. В этот раз у нас объявлен только комиссар. И впервые нет, по сути, куратора. Да, такое было уже при Семёне Михайловском, который был и комиссаром, ну и, по сути, выполнял кураторские функции. Но в его случае это было абсолютно оправданно. А сейчас у нас куратора нет никакого. Официально он не объявлен. И я знаю несколько людей, кому предлагали быть кураторами, но они от этой миссии отказались. Видимо, получилось, что у нас кураторская команда собралась так или иначе, которую не озвучивают. Есть подозрение, что одним из таких кураторов может быть Тереза Малика, которая в свое время запускала фонд VAC и GS2 у нас. То есть она очень близка к команде организаторов. Она, кстати, на входе стоит на протяжении всего времени. Возможно, что она очень даже содействовала тому, чтобы наш павильон состоялся в этот раз.
20: В среду пресс-служба Венецианской биеннале сообщила, что в мероприятиях не сможет принять участие российский режиссер Александр Сокуров. Его выступления 6 и 7 мая отменили из-за, цитирую, «внезапной недоступности». Сам Сокуров рассказал журналистам, что не смог прилететь в Италию по независящим от него причинам. Между тем, за несколько дней до начала мероприятия Министерство культуры Италии направило в фонд биеннале проверку, а все ее международное жюри ушло в отставку. Уже ясно, что министр культуры Алессандро Джули как минимум не посетит открытие, говорит журналист из Италии Сергей Изуитов.
0: Обстановка сначала была довольно нервозная и, в общем-то, где-то попахивала скандалом, но так, судя по всему, сейчас уже все довольно сильно утряслось, и такой непосредственной угрозы каких-то экстраординарных событий, типа срыва открытия биеннале, не существует. Что касается жюри, жюри, естественно, не будет участвовать в присуждении призов, и, видимо, все это будет отнесено на суд публики. Но вот как будет публика голосовать, и будет ли голосовать только публика, будет ли присутствовать там еще экспертное сообщество, пока никто толком не знает. Но что касается самого открытия, которое состоится 9 числа, то вроде бы как все остается в силе, за исключением того, что не будет присутствовать министр культуры Италии. Что касается остальных гостей, ну, будут здесь представители мира искусства, потому что смотр, он, в общем-то, считается весьма престижным, и участие в нем тоже, конечно, всегда прибавляет репутации любому участнику.
20: До того, как уйти в отставку, жюри Венецианской биеннале исключило из претендентов на награды Россию и Израиль, руководителей которых обвиняют в Международном уголовном суде. Анекдотом нет. В России признали запрещенным юмористический портал «Я плакал». Решение вынес Чертановский райсуд Москвы. Вступит оно в силу с 28 мая, если владелец сайта не подаст апелляцию. Кроме того, по делу проходят порталы анекдотов «Стрит» и анекдотов.нет. Они тоже будут заблокированы. Как сказано в постановлении, прокуратура выявила унижающее человеческое достоинство и направленные на дискриминацию материалы, а также оскорбления по признакам национальной и расовой принадлежности. Впрочем, экспертиза для вынесения решения не потребовалась, отмечает управляющий партнер коллегия медиа-юристов Федор Кравченко, который ознакомился с документами.
2: Приблизительно 6-страничное решение суда подробно расписывает то, как прокуратура нашла на этом сайте признаки экстремизма в виде унижения человеческого достоинства, дискриминации по признакам расы и так далее, но абсолютно не указывает, какие именно материалы подвергались анализу и что именно в этих материалах стало причиной предъявления административного иска. При этом понятно, что на шуточном сайте, где много мемов, анекдотов, можно найти практически любую информацию, в том числе и связанную с расой, с языком, которую, если рассматривать чересчур серьезно, можно подвести под резиновые определения закона о противодействии экстремистской деятельности и закона об информации, который суд и применил в этом случае. Три сайта, которые объединены в этом административном иске, находятся на доменах ком и нет. Соответственно, регистраторами выступают украинская, канадская и американские компании. Владельцы же, те, кто администрирует эти домены, суд вообще не устанавливал. Дело рассматривалось только с участием прокурора, без участия Роскомнадзора и уж тем более без владельцев этих сайтов. В этом смысле, к сожалению, дело с этими сайтами фирме абсолютно рядовой.
20: Владельцы портала «Я плакал» узнали о блокировке из новостей. Скорее всего, это вброс или фейк, отреагировали представители в посте в Телеграм. По их словам, жалоб от Роскомнадзора к ним не поступало. Коммерсант ФМ направил в службу запрос и ждет ответа. Сайт был создан в 2004-м, имеет несколько премий Рунета, занимая 133 место по посещаемости в России. Выручка по итогам 2025 года составила 178 миллионов рублей, а чистая прибыль около 34,5 миллионов. 19:42 в столице. Новости через пару минут.
3: Дороже золота. Цзяо Манфу, великий китайский каллиграф и художник 13 века. Два его письма, отправленных братьям, сохранились до наших дней. В 2019-м их продали на аукционе за 38 миллионов долларов. И это самые дорогие письма в истории. Арена с Владимиром Осиповым. Спортивные пенсионеры.
4: Боксер средневес Бернард Хопкинс – абсолютный рекордсмен по возрасту среди всех чемпионов мира на планете. Американец три раза переписывал рекорды в книге Гиннесса. Он становился чемпионом мира среди профессионалов в 46, 48 и 49 лет. В 2016-м боксер вышел на ринг, когда ему уже исполнился 51 год, но проиграл нокаутом. Его соперник тогда был почти вдвое младше. Причиной невероятного долголетия в столь жестком виде спорта, как бокс, да еще и на таком уровне, была дисциплина. Спортсмен почти не набирал лишний вес между боями и, как писала пресса, жил в режиме средневекового воина. Причем начал свой путь Бернард Хопкинс очень непросто. В 17 лет его приговорили аж к 18 годам заключения. Боксер вышел через 5 лет, принял ислам и поклялся больше никогда не возвращаться к криминалу, посвятив себя боксу. Это дало свои плоды. С 95 по 2005 год он безраздельно правил в среднем весе. Хопкинс провел 20 защит титула. Последний раз, когда он выходил на ринг в ранге чемпиона мира, ему было 49 лет и 297 дней. Повторить этот рекорд в обозримом будущем вряд ли кто-то сможет. Да, выставочных боев с участием звезд мы в последние годы видели немало, но Бернард Хопкинс-младший был в деле всерьез почти до 50 лет. И как бы невероятно это ни звучало, он владел чемпионскими титулами дольше, чем некоторые его соперники вообще жили на свете.
3: Вы слушаете «Коммерсант ФМ».
5: Стиль. Более 5 лет кроссовки были не только базой для любого образа, но оставались на пике трендов.
3: Тревел.
5: Кофе или вино, можно, наконец, нырнуть.
3: Технологии.
5: Влияние на жизнь людей сейчас будет происходить быстрее, чем прежде.
3: Идеи для жизни, работы и отдыха в программе «Офф-топ» с Яной Лубниной. Ежедневно на «Коммерсант ФМ».
20: Сейчас последние новости в студии Ромас Чаурели.
7: Здравствуйте.
24: Latest news.
7: Цены на социально значимые товары в 11 регионах снизились на 11,5% после заключения соглашения о стабилизации цен. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба. Больше всего снизились цены на помидоры почти 35%, творог 28,5%, картофель 20,5%, говорится в сообщении. В региональном разрезе наибольшее снижение цен зафиксировано в Вологодской области. Там средняя цена организации торговли по категории, в отношении которых действует соглашение, снижено на 36,7%. ФАС России продолжит анализировать эффект от заключения соглашений в регионах, говорится в сообщении. Транзит судов через Босфорский пролив в Турции на данный момент парализован. Об этом сообщает газета «Турецкая Милет». Судоходство в Босфоре приостановлено из-за вышедшего из строя двигателя сухогруза Queen Bee под флагом Панамы, говорится в сообщении издания. Уточняется, что к судну уже направлены буксиры. Президент США Дональд Трамп хочет перенести президентские инаугурации в строящийся бальный зал Белого дома. Он достаточно велик для того, чтобы устраивать там инаугурации. И там есть пуленепробиваемые стекла, сказал Трамп в интервью PBS. Он отметил, что здание Капитолия построено уже давно и такими стеклами не располагает. Кроме того, по мнению Трампа, бальный зал избавит президентов от необходимости идти по улицам, что небезопасно. За редким исключением президентские инаугурации проводятся около или в самом здании Капитолия с 1801 года, когда там был приведен к присяге третий президент США Томас Джефферсон. О погоде. 24 градуса и солнечно в Москве, ощущается как плюс 22, ветер слабый, давление в норме, 745 миллиметров ртутного столба. Завтра жарко, 27 градусов, но вернутся в город осадки. Рамас Чия Урели, радио Коммерсант ФМ.
20: Вещи актера Мэтью Перри продадут на благотворительном аукционе. Торги проводит площадка Heritage Auctions 5 июня, сообщает издание Guardian. Среди лотов, подписанные актерами сериала «Друзья» сценарии, премии гильдии киноактеров США, которую исполнитель роли Чендлера получил в 1995 году. Вырученные средства направят фонд Мэтью Перри Фаундейшн, созданный после смерти актера, для помощи людям с зависимостями. Это может привлечь к торгам не только фанатов легендарного ситкома, говорит коллекционер, президент юридической фирмы «Левант» и партнеры Матвей Левант.
1: Коллекционирование имеет весьма эфемерные, я бы сказал, границы. Кто-то может собирать консервативное искусство старых мастеров, кто-то может собирать современное искусство, кто-то может собирать монеты или медали, а кто-то может собирать бабочек. Это всегда сугубо индивидуально, люди все разные, у всех разные страсти. Есть чисто коммерческие аукционы, есть благотворительные аукционы. Благотворительные аукционы направлены в первую очередь на поддержание фонда, но спрос трудно предугадать. Это будет, безусловно, зависеть от стоимости лотов, от числа участников и вот этой большой фан-базы покойного актера. Думаю, что аукцион состоится и будет успешен. Будут ли проданы все лоты, непонятно, неизвестно. Призы, которые он получал, вообще все имущество в его коллекции, это наследственная масса, и нужно в первую очередь, как мне кажется, проверять, прежде чем покупать. Это делают только специалисты в области арт-ло.
20: В 24-м году уже проводился аукцион, связанный с сериалом «Друзья». Реквизиты распродавали по случаю 30-летия ситкома. Тогда онлайн-ставки на большинство лотов в разы превышали эстимейты. На Западе культура коллекционирования вещей, связанных с кинематографом, достаточно развита и может восприниматься как хорошая инвестиция, говорит главный редактор «Cinemaplex» Рифат Фазлыев.
9: В нашей стране действительно очень редкое явление. В мировой практике я сталкивался с подобными новостями довольно часто. Потому что там действительно есть люди, которые, допустим, из тех же «Звездных войн», «Стар Трека» и так далее, известных франшиз, готовы приобретать те или иные вещи с площадки. Фанатам очень нравится возможность прикоснуться к вещам, которые участвовали в создании фильма. Это достояние именно известных франшиз, известных историй, которые имеют под собой уже достаточно большое количество фанфиков, творчества народного, сериалов, фильмов и так далее. Если это, условно говоря, какой-то даже блокбастер, выходящий в мире, он должен получить еще известность среди аудитории, он должен полюбиться фанатами, чтобы приобрести такую возможность распродавать вещи со площадки.
20: Актер Мэтью Перри умер от отравления препаратами в 2023 году. По делу о сильнодействующих веществах проходили врачи и голливудская кетаминовая королева, дилер знаменитости Джасвин Санги, которая поставляла актеру смертельную дозу препарата. Она получила 15 лет лишения свободы. Апатия на собеседовании, неуверенная речь и резюме, написанные нейросетью. Большинство россиян не умеют продавать себя потенциальному работодателю. К такому выводу по итогам исследования пришли специалисты HeadHunter и Skillus.
10: Тренды.
20: Согласно опросу, только 11% россиян могут грамотно презентовать себя и свои навыки. В итоге большинство кандидатов не проходит дальше первого этапа отбора, и руководители лишаются потенциально золотых сотрудников. Стоит ли нанимать на работу неуверенных в себе специалистов? С предпринимателями и с карьерными консультантами беседовала Анна Кулецкая.
12: Желанный оффер ожидается искателей в среднем лишь после 15 собеседований. Одна из причин – ошибки, которыми грешат кандидаты. Шаблонные фразы, сбивчивая речь и излишняя холодность даже при идеальном резюме могут сыграть злую шутку. Все это из-за стресса или слабой подготовки, допускает карьерный консультант для руководителей Виктория Войтович.
13: Хороших, сильных специалистов сейчас много. Приходят 90% неподготовленными. Если вы неправильно выстроили самопрезентацию, неправильно ответили ответили на ключевые вопросы, не показали свои результаты, то на выходе это уже не тот образ, который нужен работодателю. Собеседование – это стрессовая ситуация. Особенно сыпятся на вопросах о заработной плате, начинают объяснять, что он там получал на предыдущем месте столько, у него ипотека, трое детей. Научитесь говорить о своих достижениях конкретно и убедительно.
12: Соискатели часто делают ставку на свою дисциплину и ответственность. Эти качества считают основными 73% опрошенных. В любом случае, все это надо логично и связано сформулировать в резюме, говорит директор практики корпоративных коммуникаций Михайлов и партнеры Виктор Чуков.
14: Использование общих фраз, типа ответственные, дисциплинированные, сплошь и рядом, характерные для топов и для рядовых сотрудников, но еще хуже – это описание опыта в формате должностных инструкций, разработка стратегии продвижения, подготовка стратегических текстов, составление отчетности для акционеров и топ-менеджмента. Часто люди грешат использовать нейросети для подготовки таких текстов, это тоже становится видно.
12: Бизнес-консультант и предприниматель Лев Овчинников признается, что на заре своей карьеры сам допускал ошибки. Но уверенность в себе, по его словам, один из ключевых ингредиентов.
15: Все приходит с опытом. Когда-то я не готовился, думал, да я и так классно. Потом почитал, проконсультировался, как это делается, на что обращают внимание и какие вопросы будет задавать владелец бизнеса. Бывают ошибки, бывают неудобные вопросы на интервью из моего опыта. А что вы будете делать, чтобы компания выросла 5 раз? Сейчас я говорю, да я вообще не знаю, что я буду делать, потому что мне нужен контекст. И будет зависеть от того, какие есть возможности у бизнеса, ресурсы, какая у него цель. Сам могу 50 вопросов задать.
12: Как всегда, у медали две стороны. Слишком яркая, грамотная самопрезентация с обилием личных деталей может оказаться лишь красивой оберткой, считает владелец юридического агентства для экспертов и бизнеса Наталья Корсакова.
17: Иногда много дополнительных деталей – это тоже плохо. У меня были ситуации, когда человек, наоборот, слишком хорошо умеет себя презентовать. Я бы даже это назвала продавать себя как специалиста. Я смотрю, все устраивает, мы берем этого человека на работу, а потом по факту понимаем, что это просто была красивая презентация, ну и приходится расставаться с таким человеком, тоже неприятно.
12: Но есть проверки, к которым не подготовиться. На зарубежных форумах часто пересказывают легенды о том, как кандидаты проходили собеседование в Apple. Якобы Стив Джобс любил внезапные вопросы в духе «Сколько автомобилей в Соединенных Штатах? Если бы вы были доставщиком пиццы, зачем вам ножницы?» Или «Каким самым оригинальным способом вы можете сломать часы?» Тут остается уповать только на свою фантазию. Анна Кулецкая, Коммерсант ФМ.
20: Смотрим на московские дороги. Сейчас 3 балла в городе, в зеленом цвете уже в целом столица. Яндекс.Карт сообщает, самый заметный затор 35 минут МКАД внутри от Молодогвардейской улицы до Строгино. Новости компании сейчас в студии Ромас Чаурели.
18: Корпоративные новости.
7: Недавно созданная сербская компания KFT, сенатор Трежери, предложила российским «Газпромнефти» и «Газпрому» 2,3 миллиарда долларов за долю в сербской НИС, которая превышает 56%. Об этом сообщили в самой компании, передает Рейтер. KFT, сенатор Трежери, была основана летом прошлого года. Ее возглавляет Ранко Мимович. По его словам, предложение было, цитата, «в целом принято российскими владельцами НИС». Девелопер «Самолет» допустил технический дефолт при выплате купонов по 3 выпускам облигаций, следует из информации на сайте Мосбиржи. Платежи должны были пройти 4 мая, но средства в полном объеме поступили в национальный расчетный депозитарий только 5 числа. В НРД зафиксировали получение всех купонов с пометкой «не исполнен эмитентом срок». Сам эмитент объяснил неисполнение обязательств техническими причинами. Хорватский стартап «Верны» стал первой компанией в Европе, начавшей оказывать услуги роботакси на коммерческой основе, пишет Bloomberg. Компания в настоящее время владеет 10 автомобилями производства китайской «Байк Мотор», оснащенными оборудованием для автономного вождения от Pony AI. Они развозят пассажиров в Загребе, в том числе осуществляя поездки до аэропорта хорватской столицы. При этом стоимость поездки на начальном этапе составляет всего 1 евро 99 евроцентов. По нормам местного законодательства в такси присутствует оператор, отвечающий за безопасность.
20: 19:56 в Москве. Это Петр Косенко. Следующий час на Коммерсант ФМ проведет Олег Булгак. Связаться с нами можно через чат-бот в телеграм-канале KFM936.
18: Автопилот с Дмитрием Гронским.
8: спроси любого из нас, что он знает об автопромышленности Португалии, просто пожмут плечами даже те, кому довелось посетить эту маленькую симпатичную страну. Между тем, автомобилестроение – один из ключевых секторов экономики страны. В Португалии работают заводы Toyota, Peugeot, Citroën и, конечно же, Volkswagen. А есть ли там свои автомобильные бренды? С конца 70-х годов прошлого века и до начала века нынешнего в Португалии успешно трудилась компания UMM. Эта марка из Лиссабона производила брутальные внедорожники. Внешне это было что-то среднее между Land Rover Defender и мерседесовским Унимогом. Машина славилась своей надежностью и проходимостью, успешно участвовала в ралли-рейдах Дакар. Примерно тогда же на слуху был местный бренд Portaro, который, как можно догадаться из названия, производил в Португалии по лицензии румынские внедорожники Ара, тоже по-своему легендарные машины. О суперкарах из Португалии вы что-нибудь слышали? Так вот, есть шанс, что теперь услышите. Компания Adamastor из Порту представила свой первый гиперкар, модель Фурия. Автомобиль оснащен 3,5-литровым твин-турбо V6 от Ford GT мощностью 650 лошадиных сил. Разгон с 0 до сотни занимает около 3,5 секунд, а максимальная скорость превышает 300 км в час. Машина создается с прицелом на гоночную трассу, но предполагает и версии для дорог общего пользования. Фурия – это полностью оригинальная конструкция, главный акцент которой сделан на аэродинамику и низкий вес. Он у Фурии чуть более тонны. Кузов выполнен полностью из углепластика, а под днищем установлены два вентиляционных канала Вентури для создания прижимной силы. Предполагается, что тираж Adamastor Фурия будет ограничен всего 6 десятками экземпляров. На всех желающих машин, вероятно, не хватит, но главное не это.

0: «Коммерсант». Оперативно, объективно и достоверно о главных событиях. Журналисты издательского дома «Коммерсант» готовы подписаться под каждым своим словом. Подпишитесь и вы. Телефон службы подписки 8 800 600 0556. Для лиц старше 16 лет.
1: Телефон рекламной службы 646 30 46. Код 495.
2: Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы.
3: 93,6.
2: Новости и мнения. Коммерсант ФМ 93,6.
4: В Москве 20:00, в студии Олег Булгак.
2: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93,6 FM.
4: Сегодня 6 мая, среда, в Москве плюс 23, на дорогах местами затруднения, пробки 3 балла в этом часе. Российские компании оптимизируют свои налоги через работу с самозанятыми. На рынке активно применяются схемы, когда сотрудник уходит из штата, но работает со своим прежним работодателем через посредника. Какие выгоды при этом получают стороны? Минпромторг и отечественные производители за резкое повышение НДС для импортных онлайн-товаров до 22%. Минфин за постепенное в течение нескольких лет. Какой вариант в итоге будет принят? Аэрофлот уточнил новые правила перевозки пауэрбанков. Не больше 2 аккумуляторов на пассажира и перевозить только в салоне. На борту самолета пауэрбанк нельзя использовать для зарядки гаджетов. Какие еще правила придется выполнять? И прямо сейчас в России впервые с августа 25-го зафиксировали дефляцию. По данным Росстата, за неделю цены снизились на 0,02%.
2: Цены.
4: Росстат при этом пока не опубликовал данные по годовой инфляции на конец апреля, они появятся 15 мая. В основном за неделю подешевели фрукты и овощи, за исключением капусты, лука и свеклы. Снизились цены на яйца и свинину. Среди непродовольственных товаров на телевизоры и электропылесосы. Стоимость бензина и дизеля при этом выросла на 0,1%. Кроме того, значительно подорожали турпутевки. Но пока статистика сигнализирует о том, что динамика цен в мае и июне будет умеренной, говорит директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг.
5: То, что инфляция будет низкой, еще некоторое время было понятно по трендам, которые мы наблюдали еще в апреле. И один из этих трендов – это явное чуть-чуть с опережением сезонности подешевление плодово-овощной продукции. На этой неделе отчетной тоже действительно плодово-овощная продукция большой отрицательный вклад внесла, то есть нивелировала даже в том числе прирост стоимости туризма. Но к этому, наверное, стоит добавить, что подешевели, в принципе, неделя к неделе некоторые продовольственные товары промышленные, переработки мяса, что действительно достаточно удивительно, учитывая, что до этого и на завершившей неделе тоже сырье, то есть мясо дорожало, и получается, что отчасти, может быть, вот этот тренд, он свидетельствует о некотором охлаждении потребительского спроса. Действительно, спрос относительно рыхлый. В целом, можно сказать, что по сравнению с предыдущими неделями, все-таки, наверное, категории товаров, которые подешевели и свой вклад в замедление инфляции внесли, больше, чем было раньше. Наверное, никаких скрытых вне недельной корзины больших категорий, которые могут внести какой-то сюрприз, нет. Поэтому я думаю, что порядка 0,35 по апрелю мы будем в целом иметь.
4: Если суммировать статистические данные, с начала года инфляция почти достигла отметки 3,2%. При этом Центробанк прогнозирует рост цен в этом году в диапазоне 4,5-5,5%. В то же время экономика России в первом квартале сократилась впервые за 3 года, сообщает Минэкономразвитие. Минпромторг выступил за резкое повышение НДС для импортных онлайн-товаров. В министерстве считают, что ставка в 22% должна заработать уже со следующего года. Впрочем, там подчеркнули, что параллельно разрабатывается план постепенного повышения налога для иностранных селлеров с 7% в 2027 до 22% в 2029 году. Этот вариант, в частности, поддерживает Минфин. Аналитик Data Insight Сергей Симко считает, что это станет серьезным ударом для потребителей.

0: Кажется, что введение 22-процентного НДС может повлиять сразу на несколько рынков. Безусловно, более всего повышение будут рады кирпичная розница и российские селлеры большой тройки маркетплейсов, потому что они давно выступают за подобного рода введение, мотивируя тем, что китайские селлеры имеют преференции в сравнении с ними.
1: Каким последствиям может привести введение этого налога?
0: Главной проигравшей страной в этих обстоятельствах будет российский потребитель, который увидит повышение цен, как минимум на ставку НДС, а возможно и более, потому что на самом деле для многих китайских селлеров станет неочевидным интерес в российском рынке. Второй главный аргумент – это повышение тарифов и с меньшей заинтересованностью китайских селлеров может значительно сузиться ассортимент предложения. В этом случае товары, которых часто просто нет на российском рынке, просто могут уйти с рынка. Если их будут вести под заказ, то это будет стоить совсем другие деньги, кратно больше. А далее по цепочке принятия решения о цене товаров это может распространиться и на российские товары.
1: А можно ли назвать постепенное повышение налога компромиссным решением?
0: Довольно странное состязание внутри правительства, когда главный инициатор разного рода фискальных решений Минфин выступал за более мягкое внедрение НДС на трансграничные покупки. Это более плавный вариант. Рынки попытаются приспособиться к этим нововведениям. В любом случае для российского потребителя ничего хорошего в этом не будет.
2: Ранее, как сообщал Коммерсант, производители обуви попросили правительство ввести НДС на импорт одномоментно, а также ввести пошлины и обязательную маркировку на всю зарубежную продукцию. Участники рынка жаловались на падение производства на 30% и повальные закрытия. Из-за аналогичных проблем заградительные пошлины предлагается ввести на мебель из недружественных стран, пишут «Известия». Однако одного повышения налогов недостаточно, чтобы стабилизировать рынок, отмечает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст» Олег Кабелев.
3: Что касается зарубежных продавцов, то тут российский рынок станет значительно менее привлекательным. Мелкие продавцы могут либо вообще уйти, либо крупные будут вынуждены снижать цены за свой счет. И усложнится логистика и администрирование. Потребуется, видимо, регистрироваться в российской налоговой системе, как сейчас делают электронные площадки. Многие глобальные маркетплейсы могут просто ограничить продажи в РФ. Российским производителям это точно поможет, причем в основном тем, кто производит массовые, недорогие, технологически простые товары. Типа дешевую одежду, обувь, игрушки, посуда. И разрыв между ценами там российского и китайского аналогов теперь сократится, потому что китайский аналог будет стоить больше. Ну и также поможет крупным маркетплейсам, потому что они будут продавать в основном российские товары или импорт, уже завезенный крупными партиями через оптовый импорт. Не поможет производителям, которые сами импортируют комплектующие или которые производят какую-то продукцию, у которой нет российских аналогов, типа спецэлектроники, медицинского оборудования или какой-то оригинальной косметики. Но для долгосрочного эффекта важны какие-то еще параллельные меры, типа технологий, контроля издержек, чтобы налог не превратился просто в дополнительный сбор с населения и не ускорял инфляцию. Для рынка в целом будет снижаться конкуренция со стороны дешевого импорта, будет развиваться параллельный импорт и, видимо, потребуется администрировать сбор НДС с каждого пакета. Это может увеличить нагрузку на таможню, либо увеличить затраты на автоматизацию. Многие могут пытаться использовать посредников в странах ЕАЭС, где пороги беспошлинного вноса и ставки НДС могут отличаться.
2: По данным компании Юмани, треть россиян делает международные заказы ежемесячно. 60% из них приходится на товары из Китая. Оставшуюся долю занимают США и Европа. Водители призвали распечатать полис ОСАГО и бланки для оформления ДТП. Из-за сбоев связи их отсутствие может обернуться проблемой для автомобилистов, заявили в Российском союзе автостраховщиков. Оформить ДТП по Европротоколу через приложение с самостоятельной фотофиксацией повреждений без мобильного интернета невозможно. Но только этот способ позволяет без вызова сотрудников ГАИ получить максимальное возмещение в 400 тысяч рублей, если у участников аварии нет разногласий. Оформление на бумажном бланке и без фото ограничит выплату по ОСАГО суммой в 100 тысяч. Но даже если ущерб окажется незначительным, уже при ремонте могут выявиться скрытые повреждения, говорит автор проекта «Про правила» юрист Сергей Смирнов.
4: В том случае, если проблемы со связью и невозможно оформить европротокол с использованием специальных приложений, здесь, конечно, настоятельно рекомендую автовладельцам, которые попали в такую неприятную ситуацию, дожидаться приезда сотрудников уполномоченных органов, то есть сотрудников ГИБДД, и оформлять дорожно-транспортное происшествие с их участием. Оформлять европротокол на бумажном носителе, заполняя бланк извещения, это возможно только когда, ну, на 100% есть уверенность в том, что положенных 100 тысяч рублей будет достаточно по пострадавшей стороне для компенсации ущерба. Но, к сожалению, на сегодняшний момент при стоимости запчастей и дороговизне автомобилей и возможности, самое главное, в дальнейшем каких-то скрытых повреждений и дефектов, этой суммы, как правило, в большинстве случаев не хватает.
5: Обязаны ли водители иметь при себе распечатанную версию полиса ОСАГО?
4: На сегодняшний день достаточно инспектору предоставить либо реальный полис, либо предоставить электронный аналог, то есть это фотография, либо PDF-файл в смартфоне. Этого будет достаточно для того, чтобы инспектор убедился в наличии полиса ОСАГО. Если у инспектора возникнут какие-то сомнения в части наличия электронного полиса, он может это проверить по соответствующим базам. Если будут проблемы со связью, например, и у инспектора ДПС, то в целом он может связаться, например, с дежурной частью по простому телефону и как раз выяснить наличие или отсутствие полиса ОСАГО по конкретному транспортному средству. Сейчас с этим проблем нет никаких.
2: Масштабные ограничения связи в столице крупнейшие сотовые операторы анонсировали до 9 мая. На этом фоне Аэрофлот предупредил пассажиров о временной децифровизации авиаотрасли и рекомендовал заранее распечатывать билеты и посадочные талоны, а также иметь наличные для оплаты дополнительных услуг в аэропорту. Сбер, Т-банк, МТС-банк, ВТБ и другие финансовые организации также заявили о возможных сбоях в работе цифровых сервисов, банкоматов, а также проблемах с получением кодов подтверждения по СМС. Косметический ритейлер «Золотое яблоко» предупредил клиентов о сложностях с входом в приложение и посоветовал владельцам подарочных карт при походе в магазин иметь при себе скриншот ее номера и CVC-кода, чтобы назвать их на кассе. Рубль укрепился на фоне анонса о возобновлении покупок валюты и золота. Минфин раскрыл плановый объем сделок на май. С пятницы министерство начнет ежедневно проводить операции на 5 миллиардов 800 миллионов рублей. При этом рынок рассчитывал, что объемы вложений государства будут в два раза больше. На этом фоне рубль начал резко расти. Доллар на межбанке ушел ниже 75 рублей. При этом ЦБ оставил официальный курс доллара на четверг выше 75. Ожидания рынка были основаны на новостях о значительной компенсации по демпферу, говорит глава аналитического департамента «Цифроброкер» Наталья Пырьева.
6: Соответственно, нефтегазовые доходы не так сильно превысили плановый уровень, поэтому объем операций достаточно несущественный. При этом, с учетом дополнительных самостоятельных операций Банка России по продаже валюты на 4,6 миллиарда рублей, в конечном итоге нетто-операции составят всего 1,2 миллиарда рублей в день. Это совсем несущественная величина, то есть она не оказывает какого-то глобального влияния на баланс предложения и спроса на валютном внутреннем рынке.
7: Получается, рубль укрепляется за счет того, что закладывалось, что валютных операций будет больше, но насколько вот это укрепление в моменте может быть существенным?
6: На текущий момент я думаю, что во многом укрепление носит эмоциональный характер. В остальном важно также понимать, конечно, в каком объеме поступает экспортная выручка, какой объем валюты экспортеры дополнительно продают и продают ли они его или нет. Но глобально, наверное, у рубля появляется локальное пространство для дальнейшего укрепления. Хотя и чисто технически все-таки рубль сегодня торгуется на определенных уровнях поддержки. Но я бы не ожидала какого-то существенного именно устойчивого движения вниз по парам валютным. Но локально, наверное, может и к 74, и к 73 за доллар США. Но в конечном итоге все-таки мы полагаем, что динамика будет в том узком диапазоне, в котором рубль в последнее время торгуется.
2: По данным Минфина, дополнительные нефтегазовые доходы бюджета в апреле составили лишь 21 миллиард рублей. По бюджетному правилу, при ценах на нефть выше 59 долларов за баррель, Министерство финансов пополняет бюджет за счет покупки золота и валюты. До этого год почти год котировки были низкими, и ведомство только распродавало резервы. Однако со скачком мировых цен на сырье в марте и апреле все сделки были поставлены на паузу. Через несколько минут реплика Дмитрия Дризе.
8: Мужские игрушки. Легендарный немецкий Neumann U47 – один из самых популярных ламповых микрофонов всех времен. И один из самых дорогих. На аукционах цена на него может достигать 40 тысяч долларов. U47 был особенно популярен на американских студиях. По словам производителя, трудно найти альбом, записанный в 50-х или 60-х, на котором не было бы U47. Его использовали, например, Луи Армстронг, Майкл Джексон, Битлз и Мадонна. В 2004-м Neumann U47 включили в зал славы Technology.
9: Деньги и средства. Иорданский динар. Название происходит от крупной древнеримской монеты динария. Состоит из 100 пиастров. Это итальянское слово, переводится как «плитка». Пиастрами называли серебряные монеты, которые чеканились в форме плиток. Современные монеты чеканятся на королевском дворе в Саудовской Аравии. Банкноты печатаются в Омане. Дизайн и тех, и других разрабатывался в Великобритании. На аверсе всех банкнот изображены портреты королей Иордании разных периодов. Реверс украшен рисунками памятников архитектуры. Сегодня иорданский динар – одна из самых дорогих и устойчивых к инфляции валют мира.
2: В Москве 20:15, в студии с последними новостями Ромас Чаурели.
10: Здравствуйте. Latest news. Франция, направив Красное море, авианосец «Шарль де Голь» продемонстрировала готовность к обеспечению безопасности в Ормузском проливе. Об этом сообщил представитель Елисейского дворца. В то же время он указал, что у Парижа есть требования как к Вашингтону, так и к Тегерану. Иран должен согласиться вести переговоры по существу, к которым его приглашает американская сторона, тогда как США должны снять блокаду Ормузского пролива и ответить на готовность Ирана к переговорам. После того, как эти условия будут выполнены, морская коалиция сможет развернуть в регионе средства, гарантирующие безопасность судов, проходящих через пролив, отметили в Елисейском дворце. Добыча нефти странами ОПЕК в апреле составила чуть более 20,5 миллионов баррелей в сутки. Показатель стал минимальным с 1990 года, сообщает Bloomberg. Это связано с перебоями в поставках нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке. Больше всего добыча нефти упала в Кувейте. Показатель сократился до 800 тысяч баррелей в сутки. Это меньше трети от объемов, добываемых до ближневосточного конфликта. Опрос Bloomberg проводился до выхода Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК и ОПЕК+, так что статистика учитывает и нефтедобычу Эмиратов. «Газпромнефть» не ведет переговоров о продаже доли в сербской НИС ни с кем, кроме венгерской МОЛ, рассказали в российской компании. Таким образом, там отвергли появившуюся ранее новость о том, что в процесс включилась недавно созданная сербская компания KFT Senator Treasury, которая предложила «Газпрому» и «Газпромнефти» 2,3 миллиарда долларов за 56% долю в НИС. Владельцы сербской компании вынуждены продавать свои активы, поскольку оказались под американскими санкциями. О погоде. 22 градуса за окном, ясно, ощущается как плюс 20, давление в норме, ветер слабый. В четверг возможен небольшой дождь, местами грозы, зато жарко. 27 градусов обещают синоптики Яндекса. Их коллеги из других сервисов идут еще дальше и прогнозируют 30+. Ромас Чаурели, радио Коммерсант ФМ.
2: Владимир Зеленский обвинил Россию в срыве перемирия. Ранее президент Украины объявил об одностороннем прекращении огня, начиная с полуночи 6 мая. В Москве на это никак не отреагировали. Между тем, украинская сторона так и не ответила на российскую инициативу о режиме тишины на время празднования Дня Победы 9 мая. Политический обозреватель «Коммерсант ФМ» не исключает очередной эскалации конфликта.
9: Генеральная линия с Дмитрием Дризе.
11: Украина в ответ на объявленное Россией одностороннее перемирие 8 и 9 мая объявила свой режим тишины, начиная с полуночи 6 числа, в расчете на то, что Москва это начинание поддержит и прекращение огня станет долгосрочным, что даст надежду на заключение мирного соглашения. РФ никак на это не отреагировала. Утром 6 мая Владимир Зеленский заявил, что Российская Федерация перемирие сорвала. Что касается инициативы Кремля, украинский президент ничего на этот счет не сказал. Неизвестно, остановит он боевые действия или нет. Ранее Киев неоднократно давал понять, что Украину ни о чем не спросили, поэтому и комментировать нечего. Так что ситуация остается подвешенной. Владимир Путин заявил о намерении объявить паузу в боевых действиях 29 апреля в ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом. Позже, общаясь с прессой, президент США объявил данную инициативу своей. В этом можно прочитать сигнал Зеленскому, что, мол, это не Кремль требует, а главный посредник предлагает. Логично предположить, что в Москве посчитали, что Трамп надавит в итоге на Киев, и проблем с перемирием не будет. Однако никакого развития указанной темы со стороны Вашингтона с тех пор так и не последовало. Трамп полностью занят Ираном. Его главные переговорщики Стивен Уитков и Джаред Кушнер, хорошо знакомые в России, пытаются согласовать мирную сделку с Тегераном. В итоге Минобороны РФ выпустило сообщение, что в соответствии с решением президента страны будет придерживаться двухдневного прекращения огня 8 и 9 мая. Если Украина попытается сорвать парад, в ответ будет нанесен удар по центру Киева, о чем российская сторона предупреждает мирных жителей и представителей иностранных государств, там находящихся. Тем временем, согласно сообщениям различных СМИ, 5 мая 2026 года Государственный департамент Соединенных Штатов официально уведомил Конгресс об одобрении сделки по продаже Украине высокоточных авиационных боеприпасов «Джедам-ЕР». Это такое оборудование, которое превращает тупые бомбы в умные. Они могут планировать, дальность их полета увеличивается. Ранее Трамп в очередном интервью похвалил Зеленского, назвал его хорошим парнем, пусть и хитрым. Все это происходит на фоне явной эскалации российско-украинского конфликта. Создается такое впечатление, что впереди очередное повышение ставок. Если, конечно, Трамп оперативно не вмешается. Как бы то ни было, время до 9 мая еще есть. Во многом ход событий будет зависеть от ситуации на Ближнем Востоке. Там сейчас очередная развилка. То ли будет мирная сделка, то ли не будет. Если не будет, значит и на Украину у Трампа времени не останется. А Дмитрий Дризе, Коммерсант ФМ.
12: Генеральная линия.
2: Это был комментарий Дмитрия Дризе, автора телеграм-канала «Конструктивный аналитик». Всех заболевших хантавирусом пассажиров голландского лайнера эвакуировали. Их доставили в Нидерланды, сообщили в Минздраве Испании. Речь о круизном пароходе «Хондиус». 1 апреля он вышел из города Ушуая на юге Аргентины и направлялся в Кабо-Верде. На борту находились около 150 человек, включая членов экипажа. В основном граждане США, Великобритании, Нидерландов и Испании. Во время круиза лайнер делал остановки в Антарктиде и на островах в Южной Атлантике. Первые симптомы тяжелого респираторного заболевания у пассажиров появились спустя неделю после начала путешествия. Несколько человек жаловались на лихорадку, расстройство ЖКТ и пневмонию. 5 мая число зараженных увеличилось до 7, 3 человека скончались. При этом ситуация на борту более-менее спокойная, рассказала Associated Press участница круиза Хелен Гессерт.
13: Атмосфера здесь, за редким исключением, относительно хорошая, несмотря на все обстоятельства. Мы обеспокоены состоянием двух наших попутчиков, которые заболели и которым не разрешили сойти на берег. Сейчас продолжаются дипломатические переговоры, поэтому я не могу ничего комментировать. Но мы все хотим, чтобы наши больные пассажиры как можно скорее получили необходимую помощь. Конечно, мы не садились на паром с мыслью, что кто-то из 100 наших попутчиков умрет. Это шокирует. Нам нужно глобально это переосмыслить и принять. Но в целом с этим ничего нельзя сделать. Никто ничего не может с этим сделать. Нас информируют об обстановке по 2, а то и по 3 раза в день. И как только появляются новости, мы снова получаем уведомления. Мы всегда в курсе событий.
2: По данным следствия, погибшая пара из Нидерландов могла заразиться хантавирусом во время бёрдвотчинга в Аргентине перед посадкой на борт. Как указывает Associated Press, супруги посещали свалку, где и могли контактировать с грызунами, переносящими инфекцию. Сейчас лайнер стоит на якоре у берегов Кабо-Верде. Ожидается, что после эвакуации зараженных «Хондиус» дойдет до Канарских островов. Там остальные пассажиры смогут сойти на берег и пройти медосмотр. По словам специалистов, сценарий заболевания пассажиров лайнера предполагает, что вирус передался от человека к человеку. То есть речь, возможно, о южноамериканском вирусе Андес, который поражает легкие. Его инкубационный период составляет до 8 недель. Если развиваются кашель, одышка и давление в груди, больше 30% пациентов умирают. Вакцины от этого вируса нет, но риск для населения низкий, отметила эксперт ВОЗ доктор Мария Ван Керкхофе на брифинге.
14: В какой-то момент было зарегистрировано 7 случаев заражения, 2 подтвержденных и 5 подозрительных. У одного из пассажиров лайнера сейчас все хорошо, и у него нет симптомов. Так что в процессе расследования число случаев может меняться. На данном этапе на борту нет других людей с симптомами заболевания. В качестве меры предосторожности мы попросили пассажиров оставаться в своих каютах на время проведения дезинфекции и других санитарно-гигиенических мероприятий. Медицинские бригады из Кабо-Верде оказывают поддержку на борту судна. Хантавирусы – это вирусы, которые переносятся некоторыми видами грызунов. Они могут вызывать тяжелые заболевания у людей и могут привести к летальному исходу. Хотя мы не часто слышим о них. По оценкам, ежегодно в мире происходят 1000 случаев инфицирования. Люди обычно заражаются через контакт с инфицированными грызунами или их мочой, пометом или слюной. Передача инфекции от человека к человеку встречается редко. В некоторых предыдущих вспышках одного из вирусов, андского вируса, наблюдалось ограниченное распространение среди лиц, имевших тесный контакт. ВОЗ тесно сотрудничает с властями Кабо-Верде, Нидерландов, Южной Африки, Испании и Соединенного Королевства, а также операторами судна в целях координации действий по обеспечению безопасности и здоровья всех людей на борту, а также ограничения дальнейшего распространения вируса.
2: Если позволит состояние здоровья эвакуированных на лечение в Нидерланды, их репатриируют, указали в испанском Минздраве. Карантин иностранным пассажирам в Испании проходить не придется. Решения об ограничительных мерах будут принимать их страны. Между тем, первый случай хантавируса выявили в Швейцарии. Заболевший был среди пассажиров Хондиуса в Атлантике. Аэрофлот уточнил новые правила перевозки пауэрбанков. Теперь устройство можно брать только в салон и не больше 2 аккумуляторов на пассажира. На борту пауэрбанк нельзя заряжать от бортовых розеток, использовать для зарядки других гаджетов и размещать в ручной клади на багажных полках. Портативное зарядное устройство должно быть надежно защищено от короткого замыкания, быть в оригинальной упаковке и с изолированными клеммами. По мощности стандартный лимит прежний, от 100 до 160 Вт в час, только с разрешения авиакомпании. Все, что мощнее, провозить нельзя. Все эти изменения еще в конце марта внесла в техрегламент Международная организация гражданской авиации, и касаются они всех авиакомпаний в мире, отмечает аналитик, главный редактор портала Авиару Роман Гусаров.
15: Современные пауэрбанки, литиевые, различные технологии с содержанием лития подвержены так называемому тепловому разгону. То есть, когда пауэрбанк начинает нагреваться и происходит возгорание. Возгорание в багажном отделении крайне опасно, потому что это приведет к пожару в воздухе и аварийной ситуации. А возгорание в пассажирском салоне всегда очень быстро обнаруживается и быстро ликвидируется силами экипажа. Такие случаи тоже нередко происходят, но еще ни разу никаким серьезным последствиям это не приводило, но максимум кто-то палец обжег. Именно по этой причине и вводятся новые требования, новый регламент вступил в силу буквально с 1 марта. И все авиационные правила должны быть скорректированы под этот новый технический регламент. Именно по этой причине авиакомпании сейчас и приводят его в соответствие. Я больших проблем с этим не вижу. Во многих современных самолетах есть USB-порты, где можно также зарядить свой гаджет от бортовой сети. И на самом деле лично я с такой практикой изъятия массового пауэрбанков много лет назад столкнулся в том же Китае, когда они очень тщательно, очень внимательно, причем каждый пауэрбанк заставляли доставать, просматривали маркировку, и какие-то из них просто изымали. Не знаю, по каким критериям это делалось тогда в Китае, но эта практика уже давно существует.
2: На прошлой неделе Росавиация поручила подразделениям транспортной безопасности аэропортов перейти на проверку литиевых батарей и зарядных устройств по новым международным стандартам и срочно внести эти изменения в технологию досмотра пассажиров, багажа и ручной клади. О том, что происходит на дорогах, сообщают Яндекс.Карты. 2 балла, дороги почти свободны, получасовая пробка самая большая к этой минуте на Носовихинском от Южной улицы до шоссе Ильича. 20 минут потеряете на Широкой от Полярной улицы до Осташковской. Далее новости компании в студии Рамас Чаурели.
16: Корпоративные новости.
10: В ходе своего первого отчетного звонка в качестве гендиректора Джош Дамара обозначил принципиальный сдвиг в том, как компания Walt Disney оценивает свою империю. Вместо разрозненных подразделений – единая технологическая экосистема. Стратегия Дамара строится на использовании позиций Disney как в цифровой, так и в физической среде для углубления вовлеченности поклонников. «Наши парки – это, по сути, физический центр компании», – заявил Дамара. Акции крупнейшего в мире производителя памяти Samsung Electronics выросли на 16 с лишним процентов. В результате капитализация компании превысила 1 триллион долларов. Samsung стала второй азиатской компанией, преодолевшей триллионный рубеж после тайваньской TSMC. Ралли последовало за рекордной квартальной отчетностью Samsung за первый квартал. Кроме того, рост котировок также способствовала новость о том, что Apple провела предварительные переговоры с Samsung и Intel о производстве чипов для устройств Apple в США. Торговая сеть «Перекресток» открыла кафе «Селект» в парке Горького в Москве. Кафе расположено на Пушкинской набережной рядом с Москвой-рекой. Для нас было важно создать кафе, которое станет естественной частью городской среды. «Селект Перекресток» в парке Горького – это принципиально новый формат для нас, говорит управляющий директор торговой сети «Перекресток» Раиса Полякова.
16: Вы же знаете, как звучит шум. А как звучит информационный шум?
17: Дайте я скажу!
16: Как звучат новости, которые ни на что не влияют?
18: Побывал губернатор в Ленинском районе новой
19: коммуникации. Власти останавливаться на этом не собираются.
16: Кому дать право говорить? И кто решает? Решают все и всегда амбиции и деньги. Мы следим за тем и другим. Слышим всех, но говорим только с теми, кто знает свое дело лучше других. Коммерсант ФМ 93.6. Новости и мнения.
2: В Москве 20.30, в студии Олег Булгак.
16: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93.6 ФМ.
2: Сегодня 6 мая, среда, в Москве плюс 21, дороги почти свободны, 2 балла в этом часе. В обход действующих ограничений российский бизнес нашел способ переводить своих сотрудников в статус самозанятых. Они используют для этого посреднические платформы. Сколько на этом экономят компании? В России впервые с августа 25-го зафиксировали дефляцию. По данным Росстата, за неделю цены снизились на 0,02%. Что подешевело, что подорожало и какой будет динамика цен в ближайшее время? Участие России в Биеннале в Венеции обернулось проблемами для организаторов. Минкульт Италии направил в фонд выставки проверку, и международное жюри ушло в отставку в полном составе. Как прошло открытие российского павильона? Вещи актера Мэтью Перри продадут на благотворительном аукционе, а вырученные средства направят в фонд, созданный после смерти актера, что выставят на торги. Бизнес активно оптимизирует свои налоги через работу с самозанятыми. С использованием фирм-посредников к фактическим трудовым отношениям компании стали привлекать фрилансеров на льготном налоговом режиме. По данным ФНС, в 25-м число самозанятых увеличилось более чем на четверть и составило почти 15,5 миллионов. Активнее всего на специализированных платформах регистрировались блогеры. С июля по декабрь прошлого года их стало на 50% больше. Но в основном налоговый режим самозанятости используют курьеры, мастера бьюти-индустрии, фотографы и учителя. На рынке активно применяются схемы, когда сотрудник уходит из штата, но фактически продолжает работать в своей прежней компании, говорит профессор финансового университета при правительстве Александр Сафонов.
20: Когда появилась самозанятость, было рассчитано на вывод из тени тех, кто действительно работал по трудовым договорам, но это не больше 2 миллионов 600 тысяч. Все остальное прирост – это либо фиксация в качестве самозанятой через службу занятости статуса работающего для получения единого социального пособия. Ну и самая распространенная форма – это перевод работодателей в режим самозанятых. Государство среагировало на эту историю, запрещает, например, привлекать работника, который ранее у вас был на трудовом контракте, в режим самозанятости не ранее, чем через 2 года. года. Схемы совершенно спокойно обходятся через прокладки. Это могут быть частные агентства занятости. А есть такие платформы. Бывшие сотрудники открывают аккаунты. И уже дальше работодатель фактически передает туда заказы. Надо понимать, что режим самозанятости был бы логичен с точки зрения экономики, если мы с вами бы видели экономический рост, дополнительные доходы населения, которые не просто номинальные, а реальные доходы. В условиях, когда всего этого нет, рост самозанятости абсолютно нелогичен.
2: Подмена трудовых отношений договорами ГПХ грозит бизнесу гораздо большими потерями, чем выгода от использования обходных схем, говорит юрист сервиса для автоматизации работы с самозанятыми «Моя удаленка» Валерия Минакова.
17: Если раньше самозанятость воспринималась как мягкий режим, то сегодня это зона повышенного внимания, контроля и ответственности. Такие схемы по-прежнему встречаются. Речь идет о классической модели, то есть сотрудника увольняют, он оформляется как самозанятый и продолжает работать с тем же заказчиком, иногда через фирму-посредника. Формально здесь структура может у нас усложняться, но для ФНС это уже не имеет определяющего значения. Налоговая анализирует сразу несколько параметров: долю дохода от одного заказчика, регулярность выплат, длительность сотрудничества и даже массовость перехода сотрудников в самозанятый. То есть, например, если более 10 сотрудников уволились и продолжают работать с тем же бизнесом, такая схема автоматически у нас попадает в зону контроля. Главный риск – это переквалификация отношений в трудовые. И тогда бизнес заплатит налоги дважды. То есть, по сути, то, что уже заплатил самозанятый, и дополнительно НДФЛ и страховые взносы, также штрафы. Все чаще для компании заканчивается последствиями и доначислениями.
2: Число фрилансеров на льготном режиме будет только расти, особенно в IT-индустрии, считает операционный директор компании «Архитех ИИ» и платформы «Кодик» Артем Карпов.
21: Почему все это растет, несмотря на давление со стороны регуляторов? Потому что ценность для экономики перевешивает. Когда один специалист выполняет недельный объем работ за пару дней, статус самозанятого остается самой удобной и легальной формой фиксации подобного дохода. Компания получает готовый результат в разы быстрее и дешевле, без расходов на оплату труда и страховки. Один подобный усиленный и специалист, или как их называют, оркестратор на фрилансе, заменяет целую команду штатных сотрудников. И именно поэтому опосредованный наем – это не временная мода. Так что спрос на самозанятых, которые умеют дирижировать нейросетями, будет только расти. И в ближайшие месяцы мы увидим с вами взрывной рост таких и смежных услуг далеко за пределами IT-отрасли.
2: Если договор с самозанятым признают трудовым, фирме может грозить попадание в реестр нелегальных работодателей, а это закроет доступ к господдержке, льготным кредитам и тендерам. В Венеции прошла презентация российского павильона. Это первое участие страны на Венецианской биеннале с 22 года. Ранее решение организаторов допустить Россию и Израиль вызвало резкую критику со стороны правительства Италии и Еврокомиссии, включая указания на нарушение санкций. Официальное открытие форума запланировано на 9 мая. До него начались мероприятия для прессы. В том числе в российском павильоне, где проходит музыкальный перформанс. Его 3 дня будут снимать на камеру, затем запись начнут транслировать на экране. Искусствовед Ксения Коробейникова была у российского павильона. По ее словам, без протестных акций в среду не обошлось.
22: Видимо, каким-то образом хотели сорвать открытие павильона, но это ни на что абсолютно не повлияло, потому что павильон был окружен карабиньерами с щитами, которые никого из активистов не пропускали. А внутри в это время продолжался 2-й день музыкальный перформанс от российской команды. Там 50 музыкантов, выступления которых сменяются друг за другом, и все это периодически переходит в рейв. Это очень эффектно оказалось. Когда мы это читали в анонсах, казалось, что да, это ничего из себя представлять не будет. Но все получилось. Но надо понимать, что есть одна слабая сторона. Это вот цветочные композиции, которые расставлены по всему павильону. Они сделаны не художественно, это скорее такие декорации получились из дорогого цветочного магазина. Но это уже мелочи.
23: Как вообще организован российский павильон? То есть какой-то есть один куратор?
22: А вот это проблема. В этот раз у нас объявлен только комиссар. И впервые нет, по сути, куратора. Да, такое было уже при Семёне Михайловском, который был и комиссаром, ну и, по сути, выполнял кураторские функции, но в его случае это было абсолютно оправданно. А сейчас у нас куратора нет никакого. Официально он не объявлен. И я знаю несколько людей, кому предлагали быть кураторами, но они от этой миссии отказались. Видимо, получилось, что у нас кураторская команда собралась так или иначе, которую не озвучивают. Есть подозрение, что одним из таких кураторов может быть Тереза Майя, как это которая в свое время запускала фонд VAC GS2 у нас, то есть она очень близка к команде организаторов, она, кстати, на входе стоит на протяжении всего времени. Возможно, что она очень даже содействовала тому, чтобы наш павильон состоялся в этот раз.
2: В среду пресс-служба Венецианской биеннале сообщила, что в мероприятиях не сможет принять участие российский режиссер Александр Сокуров. Его выступления 6 и 7 мая отменили из-за, цитата, «внезапной недоступности». Сам он в беседе с «Коммерсант ФМ» сказал, что не знает, откуда возникла такая формулировка. Однако Сокуров подтвердил, что не смог прибыть в Италию из-за организационных проблем, в том числе связанных с перелетами. Между тем, за несколько дней до начала мероприятий Минкульт Италии направил в фонд Биеннале проверку, и все ее международное жюри ушло в отставку. Уже ясно, что министр культуры Алессандро Джули как минимум не посетит открытие, говорит журналист из Италии Сергей Иезуитов.
0: Обстановка сначала была довольно нервозная и, в общем-то, где-то попахивала скандалом, но так, судя по всему, сейчас уже все довольно сильно утряслось, и такой непосредственной угрозы каких-то экстраординарных событий, типа срыва открытия биеннале, не существует. Что касается жюри, жюри, естественно, не будет участвовать в присуждении призов, и, видимо, все это будет отнесено на суд публики. Но вот как будет публика голосовать, и будет ли голосовать только публика, будет ли присутствовать там еще экспертное сообщество, пока никто толком не знает. Но что касается самого открытия, которое состоится 9 числа, то вроде бы как все остается в силе, за исключением того, что не будет присутствовать министр культуры Италии. Что касается остальных гостей, ну, вот здесь представители мира искусства, потому что смотр, он, в общем-то, считается весьма престижным, и участие в нем тоже, конечно, всегда прибавляет репутации любому участнику.
2: До того, как уйти в отставку, жюри Венецианской биеннале исключило из претендентов на награды Россию и Израиль, руководителей которых обвиняют в Международном уголовном суде. Анекдотом нет. В России признали запрещенным юмористический портал «Я плакал». Решение вынес Чертановский районный суд Москвы. Оно вступит в силу 28 мая, если владелец сайта не подаст апелляцию. Кроме того, по делу проходят порталы «Анекдотов стрит» и «Анекдота.нет». Они тоже будут заблокированы. Как сказано в постановлении, прокуратура выявила унижающие человеческое достоинство и направленные на дискриминацию материалы, а также оскорбления по признакам национальной и расовой принадлежности. Впрочем, экспертиза для вынесения решения не потребовалась, отмечает управляющий партнер коллегии медиа-юристов Федор Кравченко, который ознакомился с документами.
1: Приблизительно 6-страничное решение суда подробно расписывает то, как прокуратура нашла на этом сайте признаки экстремизма в виде унижения человеческого достоинства, дискриминации по признакам расы и так далее, но абсолютно не указывает, какие именно материалы подвергались анализу и что именно в этих материалах стало причиной предъявления административного иска. При этом понятно, что на шуточном сайте, где много мемов, анекдотов, можно найти практически любую информацию, в том числе и связанную с расой, с языком, которую, если рассматривать чересчур серьезно, можно подвести под резиновые определения закона о противодействии экстремистской деятельности и закона об информации, которые суд и применил в этом случае. Три сайта, которые объединены в этом административном иске, находятся на доменах ком и нет. Соответственно, регистраторами выступают украинская, канадская и американские компании. Владельцы же, те, кто администрирует эти домены, суд вообще не устанавливал. Дело рассматривалось только с участием прокурора, без участия Роскомнадзора и уж тем более без владельцев этих сайтов. В этом смысле, к сожалению, дело с этими сайтами абсолютно рядовое.
2: Владельцы портала «Я плакал» узнали о блокировке из новостей. Скорее всего, это вброс или фейк, отреагировали представители в посте в Телеграм. По их словам, жалоб от Роскомнадзора к ним не поступало. «Коммерсант ФМ» направил в службу запрос и ждет ответа. Сайт создан в 2004-м, имеет несколько премий Рунета и занимает 133-е место по посещаемости в России. Выручка по итогам 25-го составила 178 миллионов рублей, чистая прибыль около 34,5 миллионов. Через пару минут новости.
3: Коммерсант ФМ. Время и место. С 22 по 31 мая. 26-й международный театральный фестиваль «Мельховская весна». Спектакли по произведениям Чехова и Булгакова из театров России, Вьетнама, Сербии, Ирана, Казахстана и других стран в неповторимой атмосфере чеховской усадьбы среди цветущих садов. Место проведения – музей-заповедник Антона Павловича Чехова «Мельхова». Совет на миллиард. Суть финансового благополучия не в покупке различных вещей. Она в том, чтобы научиться тратить на жизнь меньше, чем вы зарабатываете, а остаток инвестировать. Без этого вы не победите. Дэйв Рэмси, эксперт по персональным финансам. Офф-топ с Яной Лубниной.
4: Бабушкины часы стали одним из модных трендов. После многих лет доминирования крупных часов на рынке молодые покупатели переходят к более мелким и изящным моделям. Аксессуары с компактным циферблатом и тонким браслетом выбирают из-за универсальности, ностальгической привлекательности и возможности носить их как украшения. Так уже делают знаменитости, например, Хейли Бибер или Бэд Банни. Поколение зумеров, особенно женщины 20-30 лет, считают, что маленькие часы легко сочетаются с повседневными образами, выглядят менее демонстративно, пишет Business of Fashion. Такие вещи хорошо вписываются в минималистичную эстетику Clean Girl. Спрос на маленькие часы подпитывает мода на тихую роскошь. Часы должны не кричать о статусе, а составлять аккуратную деталь образа. Кроме того, для многих молодых людей часы – первая серьезная покупка, поэтому важны такие характеристики, как компактность и практичность. Интересно, что тренд работает на всех ценовых уровнях – от дорогих мини-часов в духе 50-х до более доступных моделей за несколько сотен долларов. Состоятельные модницы охотятся за новой нашумевшей моделью «Бенюар» от Cartier. Название переводится с французского как «ванна» и, наверное, действительно ее напоминает своими плавными линиями. Аналитики рассуждают, что для брендов вроде Rolex, Piaget или Dior это важный сигнал. Маленький формат снова стал коммерчески перспективным. Тем временем молодые покупательницы без весомого бюджета ищут бабушкины часы в секонд-хендах, на онлайн-аукционах и, конечно, в шкатулках своих мам и бабушек. Вот где настоящая сокровищница.
2: В Москве 20:45. В студии с последними новостями Ромас Чаурели.
10: Здравствуйте. Latest news. Истребитель военно-морских сил США открыл огонь по иранскому танкеру «Хасна» и вывел его из строя. Об этом заявило Центральное командование вооруженных сил США. Инцидент произошел в районе Оманского залива. Утверждается, что силы США неоднократно предупреждали судно о том, что оно нарушает американскую блокаду, но танкер не реагировал. Тогда с авианосца «Абрахам Линкольн» был запущен истребитель «Супер Хорнет» F-18, который произвел несколько выстрелов из пушки и вывел из строя руль танкера. Бывший президент Франции Николя Саркози получил условно-досрочное освобождение в рамках исполнения наказания по делу о превышении расходов на избирательную кампанию 2012 года. Об этом сообщает радиостанция RTL. Суд удовлетворил ходатайство Саркози о смягчении порядка исполнения наказания. Таким образом, бывший президент не будет носить электронный браслет, с которым он должен был отбывать 6 месяцев реального срока по этому делу. Крупнейший американский инвестбанк JP Morgan Chase создал индекс, отслеживающий частные компании среднего бизнеса в США с совокупной годовой выручкой в 1 триллион долларов. Новый индекс станет первым из серии планируемых инструментов, призванных обеспечить инвесторам большую прозрачность в мире непубличных компаний. В отчетах JP Morgan подчеркивается, что продукт ориентирован на то, чтобы предоставить генеральным партнерам, партнерам с ограниченной ответственностью, корпорациям и компаниям среднего рынка измерительный инструмент институционального класса. Индекс включает около 6400 компаний с годовой выручкой от 10 миллионов до 1 миллиарда долларов каждая. О погоде. Все еще тепло в Москве, 22 градуса, ветра практически нет, давление в норме. Осадков до конца сегодняшнего дня не обещается, собственно, и облаков тоже. А вот в четверг возможны осадки в виде дождя и даже местами гроз. И будет жарко, плюс 27. Ромас Чаурели, радио «Коммерсант ФМ».
2: Вещи актера Мэтью Перри продадут на благотворительном аукционе. Торги проведет площадка Heritage Auctions 5 июня, сообщает Guardian. Среди лотов, подписанные актерами сериала «Друзья сценарии», премия гильдии киноактеров США, которую исполнитель роли Чендлера получил в 1995 году. Вырученные средства направят в фонд Мэтью Перри Фаундейшн, созданный после смерти актера для помощи людям с зависимостями. Это может привлечь к торгам не только фанатов легендарного ситкома, говорит коллекционер, президент юридической фирмы «Левант и партнеры» Матвей Левант.
5: Коллекционирование имеет весьма эфемерные, я бы сказал, границы. Кто-то может собирать консервативное искусство старых мастеров, кто-то может собирать современное искусство, кто-то может собирать монеты или медали, а кто-то может собирать бабочек. Это всегда сугубо индивидуально, люди все разные, у всех разные страсти. Есть чисто коммерческие аукционы, есть благотворительные аукционы. Благотворительные аукционы направлены в первую очередь на поддержание фонда, но спрос трудно предугадать. Это будет, безусловно, зависеть от стоимости лотов, от числа участников и вот этой большой фан-базы покойного актера. Думаю, что аукцион состоится и будет успешным. Будут ли проданы все лоты, непонятно, неизвестно. Призы, которые он получал, вообще все имущество в его коллекции, это наследственная масса, и нужно в первую очередь, как мне кажется, проверять, прежде чем покупать. Это делают только специалисты в области арт-лоа.
2: В 24-м году уже проводился аукцион, связанный с сериалом «Друзья». Реквизит распродавали по случаю 30-летия ситкома. Тогда онлайн-ставки на большинство лотов в разы превышали эстимейты. На Западе культура коллекционирования вещей, связанных с кинематографом, достаточно развита и может восприниматься как хорошая инвестиция, говорит главный редактор «Синемаплекс» Рифат Фазлыев.
6: В нашей стране действительно очень редкое явление. В мировой практике я сталкивался с подобными новостями довольно часто, потому что там действительно есть люди, которые, допустим, из тех же «Звездных войн», «Стартрека» и так далее, известных франшиз, готовы приобретать те или иные вещи с площадки. Фанатам очень нравится возможность прикоснуться к вещам, которые участвовали в создании фильма. Это достояние именно известных франшиз, известных историй, которые имеют под собой уже достаточно большое количество фанфиков, творчества народного, сериалов, фильмов и так далее. Если это, условно говоря, какой-то даже блокбастер, выходящий в мире, он должен получить еще известность среди аудитории, он должен полюбиться фанатами, чтобы приобрести такую возможность распродавать вещи с площадки.
2: Актер Мэтью Перри умер от отравления препаратами в 23-м году. По делу о сильнодействующих веществах проходили врачи и голливудская так называемая кетаминовая королева, дилер знаменитостей Джасвин Санге, которая поставила актеру смертельную дозу препарата. Она получила 15 лет лишения свободы. Апатия на собеседовании, неуверенная речь и резюме, написанные нейросетью. Большинство россиян не умеют продавать себя потенциальному работодателю. К такому выводу по итогам исследования пришли специалисты HeadHunter и Skillless.
12: Тренды.
2: Согласно опросу, только 11% россиян могут грамотно презентовать себя и свои навыки. В итоге большинство кандидатов не проходят дальше первого этапа отбора, и руководители лишаются потенциально золотых сотрудников. Стоит ли нанимать на работу неуверенных специалистов? С предпринимателями и карьерными консультантами беседовала Анна Кулецкая.
7: Желанный оффер ожидается искателей в среднем лишь после 15 собеседований. Одна из причин – ошибки, которыми грешат кандидаты. Шаблонные фразы, сбивчивая речь и излишняя холодность даже при идеальном резюме могут сыграть злую шутку. Все это из-за стресса или слабой подготовки, допускает карьерный консультант для руководителей Виктория Войтович.
8: Хороших и сильных специалистов сейчас много. Приходят 90% неподготовленными. Если вы неправильно выстроили самопрезентацию, неправильно ответили на ключевые вопросы, не показали свои результаты, то на выходе это уже не тот образ, который нужен работодателю. Собеседование – это стрессовая ситуация. Особенно сыпятся на вопросах о заработной плате, начинают объяснять, что он там получал на предыдущем месте столько, у него ипотека, трое детей. Научитесь говорить о своих достижениях конкретно и убедительно.
7: Соискатели часто делают ставку на свою дисциплину и ответственность. Эти качества считают основными 73% опрошенных. В любом любом случае, все это надо логично и связано сформулировать в резюме, говорит директор практики корпоративных коммуникаций Михайлов и партнеры Виктор Чуков.
9: Использование общих фраз, типа ответственные, дисциплинированные, сплошь и рядом, характерные для топов и для рядовых сотрудников, но еще хуже, это описание опыта в формате должностных инструкций, разработка стратегий продвижения, подготовка стратегических текстов, составление отчетности для акционеров и топ-менеджмента. Часто люди грешат использовать нейросети для подготовки таких текстов, это тоже становится видно.
7: Бизнес-консультант и предприниматель Лев Овчинников признается, что на заре своей карьеры сам допускал ошибки. Но уверенность в себе, по его словам, один из ключевых ингредиентов.
11: Все приходит с опытом. Когда-то я не готовился, думал, да я и так классно. Потом почитал, проконсультировался, как это делается, на что обращают внимание и какие вопросы будет задавать владелец бизнеса. Бывают ошибки, бывают неудобные вопросы на интервью из моего опыта. Что вы будете делать, чтобы компания выросла 5 раз? Сейчас я говорю, да я вообще не знаю, что я буду делать, потому что мне нужен контекст. Будет зависеть от того, какие есть возможности у бизнеса, ресурсы, какая у него цель. Сам могу 50 вопросов задать.
7: Как всегда, у медали две стороны. Слишком яркая, грамотная самопрезентация с обилием личных деталей может оказаться лишь красивой оберткой, считает владелец юридического агентства для экспертов и бизнеса Наталья Корсакова.
13: Иногда много дополнительных деталей – это тоже плохо. У меня были ситуации, когда человек, наоборот, слишком хорошо умеет себя презентовать. Я бы даже это назвала продавать себя как специалиста. Я смотрю, все устраивает, мы берем этого человека на работу, а потом по факту понимаем, что это просто была красивая презентация, ну и приходится расставаться с таким человеком, тоже неприятно.
7: Но есть проверки, к которым не подготовиться. На зарубежных форумах часто пересказывают легенды о том, как кандидаты проходили собеседование в Apple. Якобы Стив Джобс любил внезапные вопросы в духе «Сколько автомобилей в Соединенных Штатах? Если бы вы были доставщиком пиццы, зачем вам ножницы?» Или «Каким самым оригинальным способом вы можете сломать часы?» Тут остается уповать только на свою фантазию. Анна Кулецкая, Коммерсант ФМ.
2: Движение на дорогах там свободно, 1 балл, сообщают Яндекс.Карты. Заторы к этой минуте не превышают 20 минут. Щелковское шоссе от Хабаровска до поворота на Восточный. Ленинградка от улицы Репина до Юбилейного проспекта. Волоколамское шоссе от Речной улицы до Народного ополчения. Международная от парковочной зоны до Ленинградского шоссе. Далее новости компании, в студии Ромас Чаурели.
16: Корпоративные новости.
10: Anthropic подписала соглашение со SpaceX о доступе к Colossus One. Это суперкомпьютер для задач искусственного интеллекта, оснащенный более чем 220 000 графическими процессорами от NVIDIA. Сделка обеспечит Anthropic более 300 мегаватт новых вычислительных мощностей в течение месяца. Компания сообщила, что использует дополнительные ресурсы для увеличения производительности сервисов для подписчиков Claude Pro и Claude Max. Управление по конкуренции Израиля страны признало 5 крупнейших банков олигополии и обязало их изменить работу с депозитами. По версии ведомства, 2 банка, Апуалим и Леуми Ле Израиль, наконец 2024 года контролировали чуть менее 50% активов банковской системы страны. А вместе с еще 3 структурами доля достигала 98%. Эти 5 банков были объявлены концентрационной группой. Это юридический статус, который дает антимонопольному ведомству наравне с Центробанком право контролировать их розничные операции. Центробанк назвал это решение крайним и несоразмерным. Sony Music находится на финальной стадии переговоров по приобретению Recognition Music Group у Blackstone, что может стать одной из крупнейших сделок с музыкальными каталогами в истории, сообщает Bloomberg. Стоимость сделки оценивается в диапазоне от 3,5 миллиардов до 4 миллиардов долларов. Recognition Music Group владеет правами или управляет правами более чем на 45 тысяч песен, в том числе произведениями Джастина Бибера и Нила Янга. В настоящее время Sony Music ведет эксклюзивные переговоры о завершении сделки.
2: «20.57» в Москве. Это Олег Булгак. Следующий час на Коммерсант ФМ проведет Петр Косенко. Связаться с нами вы можете через чат-бот в телеграм-канале KFM936.
16: «Арт и факты» с Дмитрием Буткевичем.
14: Ушла одна из легенд современного мирового искусства Георг Базелец, выдающийся художник послевоенной Германии, один из лидеров неоэкспрессионистского движения 80-х годов. Он скончался в возрасте 88 лет. Базелец ворвался в немецкое художественное сознание в 60-е годы, продемонстрировав формальную жесткость, подкрепленную мучительными сюжетами. Его прорывная серия «Герои» изображает раздутые угловатые фигуры, балансирующие на разрушенных зданиях и поваленных флагах. В его представлении послевоенное немецкое общество предстает грубым и напряженным, как обнаженные мышцы. Затем последовала серия «Перелом», в которой дровосеки и жертвы разорваны на полосы и сшиты обратно в мифические германские леса, раненые пейзажи, как он их описывал. Базелец вывел фигуративное искусство за пределы узнаваемых форм, перейдя к абстракции. И это стало его знаменитым достижением, перевернув саму среду. Его эксперименты достигли кульминации в фирменных перевернутых портретах, пейзажах. Оба жанра идеально подходили для его уникального анализа мужественности. Ханс Георг Бруно Керн родился в 1938 году в Дойч-Базелице, деревне под Дрезденом, в разгар нацизма. В 1957 году его исключили из художественной школы, после чего в 1961 он переехал в Западный Берлин и взял в качестве псевдонима окончание названия родной деревни. Он вспоминал, цитата, «Можно было писать реалистично или абстрактно. Реализм был связан с социализмом, а абстракция означала поддержку капитализма. Он не признавал заслуги женщин-художниц». Цитаты, «Женщины не очень хорошо рисуют» и «Рынок не лжет». Во время пандемии выступал ярым антиваксером. Цитата, «Ужасная история о ковиде, полная чушь». В интервью, взятых в конце жизни, он часто возвращался

0: Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы. 93,6. Новости и мнения. Коммерсант ФМ. 93,6.
1: 21 час в Москве, в студии Петр Косенко.
0: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93,6 FM.
1: 6 мая, среда, в Москве сейчас 22 градуса. На дорогах 1 балл в этом часе. Росстат впервые в нынешнем году зафиксировал дефляцию. С 28 апреля по 4 мая она составила 0,02%. При этом годовой показатель, разумеется, не сильно изменился – 5,6%. Удержится ли тренд на снижение? Отечественный бизнес тестирует схему ухода от растущих налогов через привлечение самозанятых граждан. Под это открывают фирмы-посредники, которые как бы сдают работодателям в аренду их собственных сотрудников. Эксперты предупреждают, государство не дремлет, это грозит бизнесу серьезными проблемами. Столичным водителям рекомендовали возить с собой в машине бумажные копии полиса ОСАГО и бланки Европротокола на случай ДТП. На майских праздниках ожидается новое отключение мобильного интернета. Дело в том, что даже сотрудники ГАИ тоже останутся без связи. Испания согласилась принять на Канарских островах круизный лайнер, где произошла вспышка хантавируса. Это опасное заболевание, оно поражает легкие и почки. Трое пассажиров судна скончались. ВОЗ заявляет, что поводов для паники нет, и хантавирус не станет новым ковидом. В России впервые с августа 2025-го зафиксировали дефляцию. По данным Росстата, за неделю цены снизились на 0,02%.
0: Цены.
1: При этом пока Росстат не публиковал данные по инфляции в годовом выражении на конец апреля. Они появятся 15 мая. В основном за неделю подешевели фрукты и овощи, за исключением капусты, лука и свеклы. Цены снизились на яйца и свинину. Среди непродовольственных товаров снижение на телевизоры и электропылесосы. Стоимость бензина и дизеля при этом выросла на 0,1%. Кроме того, значительно подорожали туристические путевки. Но пока статистика сигнализирует о том, что динамика цен в мае-июне будет умеренной, говорит директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг.
2: То, что инфляция будет низкой, еще некоторое время было понятно по трендам, которые мы наблюдали еще в апреле. И один из этих трендов – это явное чуть-чуть с опережением сезонности, подешевление плодово-овощной продукции на этой неделе. Отчетные тоже действительно плодово-овощная продукция большой отрицательный вклад внесла, то есть нивелировала даже в том числе прирост стоимости туризма. Но к этому, наверное, стоит добавить, что подешевели, в принципе, неделя к неделе некоторые продовольственные товары промышленные, переработки мяса, что действительно достаточно удивительно, учитывая, что до этого и на завершившей неделе тоже сырье, то есть мясо дорожало, и получается, что отчасти, может быть, вот этот тренд, он свидетельствует о некотором охлаждении потребительского спроса. Действительно, спрос относительно рыхлый. В целом, можно сказать, что по сравнению с предыдущими неделями, все-таки, наверное, категории товаров, которые подешевели и свой вклад в замедление инфляции внесли, больше, чем было раньше. Наверное, никаких скрытых вне недельной корзины больших категорий, которые могут внести какой-то сюрприз, нет. Поэтому я думаю, что порядка 0,35 по апрелю мы будем в целом иметь.
1: Центробанк прогнозирует рост цен в этом году в диапазоне 4,5-5,5%. В то же время экономика России в первом квартале сократилась впервые за 3 года. Об этом сообщили в Минэкономразвитии. Минпромторг выступил за резкое повышение НДС для импортных онлайн-товаров. Министерство считает, что ставка в 22% должна заработать уже со следующего года. Впрочем, там подчеркнули, что параллельно разрабатывается план постепенного повышения налога для иностранных селлеров с 7% в 2027 до 22% в 2029. Такой вариант, в частности, поддерживает Минфин. Аналитик Data Insider Гесимко считает, что это станет серьезным ударом для потребителей.
3: Что введение 22-процентного НДС может повлиять сразу на несколько рынков. Безусловно, более всего повышение будут рады кирпичные

0: Розница. И российские селлеры большой тройки маркетплейсов, потому что они давно выступают за подобного рода введение, мотивируя тем, что китайские селлеры имеют преференции в сравнении с ними.
1: Каким последствиям может привести введение этого налога?
0: Главной проигравшей страной в этих обстоятельствах будет российский потребитель, который увидит повышение цен, как минимум на ставку НДС, а возможно и более, потому что на самом деле для многих китайских селлеров станет неочевидным интерес российском рынке. Второй главный аргумент – это повышение тарифов и с меньшей заинтересованностью китайских селлеров может значительно сузиться ассортимент предложения. В этом случае товары, которых часто просто нет на российском рынке, просто могут уйти с рынка. Если их будут вести под заказ, то это будет стоить совсем другие деньги, кратно больше. А далее по цепочке принятия решения о цене товаров это может распространиться и на российские товары.
1: А можно ли назвать постепенное повышение налога компромиссным решением?
0: Довольно странное состязание внутри правительства, когда главный инициатор разного рода фискальных решений Минфин выступал за более мягкое внедрение НДС на трансграничные покупки. Это более плавный вариант. Рынки попытаются приспособиться к этим нововведениям. В любом случае для российского потребителя ничего хорошего в этом не будет.
2: Ранее, как сообщал Коммерсант, производители обуви попросили правительство ввести НДС на импорт одномоментно, а также ввести пошлины и обязательную маркировку на всю зарубежную продукцию. Участники рынка жаловались на падение производства на 30% и на повальные закрытия. Из-за аналогичных проблем заградительные пошлины предлагается ввести на мебель из недружественных стран, пишут об этом «Известия». Однако одного повышения налогов недостаточно, чтобы стабилизировать рынок, отмечает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст» Олег Абелев.
3: Что касается зарубежных продавцов, то тут российский рынок станет значительно менее привлекательным. Мелкие продавцы могут либо вообще уйти, либо крупные будут вынуждены снижать цены за свой счет. И усложнится логистика администрирования. Потребуется, видимо, регистрироваться в российской налоговой системе, как сейчас делают электронные площадки. Многие глобальные маркетплейсы могут просто ограничить продажи в РФ. Российские производителям это точно поможет, причем в основном тем, кто производит массовые, недорогие, технологически простые товары, типа дешевую одежду, обувь, игрушки, посуда. И разрыв между ценами там российского и китайского аналогов теперь сократится, потому что китайский аналог будет стоить больше. Ну и также поможет крупным маркетплейсам, потому что они будут продавать в основном российские товары или импорт, уже завезенный крупными партиями через оптовый импорт. Не поможет производителям, которые сами импортируют комплектующие или которые производят какую-то продукцию, у которой нет российских аналогов, типа спецэлектроники, медицинского оборудования или какой-то оригинальной косметики. Но для долгосрочного эффекта важны какие-то еще параллельные меры, типа технологии, контроля издержек, чтобы налог не превратился просто в дополнительный сбор с населения и не ускорял инфляцию. Для рынка в целом будет снижаться конкуренция со стороны дешевого импорта, будет развиваться параллельный импорт и, видимо, потребуется администрировать сбор НДС с каждого пакета. Это может увеличить нагрузку на таможню, либо увеличить затраты на автоматизацию. Многие могут пытаться использовать посредников в странах ЕАЭС, где пороги беспошлинного вноса и ставки НДС могут отличаться.
2: По данным компании Юмани, треть россиян делает международные заказы ежемесячно. 60% из них приходится на товары из Китая. Оставшуюся долю занимают США и Европа. Водители призвали распечатать полис ОСАГО и бланки для оформления ДТП. Из-за сбоев связи их отсутствие может обернуться проблемой для автомобилистов, заявили в Российском союзе автостраховщиков. Оформить ДТП по Европротоколу через приложение с самостоятельной фотофиксацией повреждений без мобильного интернета невозможно. Но только этот способ позволяет без вызова сотрудников ГАИ получить максимальное возмещение в 400 тысяч рублей, если у участников аварии нет разногласий. Оформление на бумажном бланке и без фото ограничит выплату по ОСАГО суммой в 100 тысяч, но даже если ущерб кажется незначительным, уже при ремонте могут выявиться скрытые повреждения, говорит автор проекта «Про правила» юрист Сергей Смирнов.
4: В том случае, если проблемы со связью и невозможно оформить европротокол с использованием специальных приложений, здесь, конечно, настоятельно рекомендую автовладельцам, которые попали в такую неприятную ситуацию, дожидаться приезда сотрудников уполномоченных органов, то есть сотрудников ГИБДД, и оформлять дорожно-транспортные происшествия с их участием. Оформлять европротокол на бумажном носителе, заполняя бланк извещения, это возможно только когда, ну, на 100% есть уверенность в том, что положенных 100 тысяч рублей будет достаточно пострадавшей стороне для компенсации ущерба. Но, к сожалению, на сегодняшний момент при стоимости запчастей и дороговизне автомобилей и возможности, самое главное, в дальнейшем каких-то скрытых повреждений и дефектов, этой суммы, как правило, в большинстве случаев не хватает.
5: Обязаны ли водители иметь при себе распечатанную версию полиса ОСАГО?
4: На сегодняшний день достаточно инспектору предоставить либо реальный полис, либо предоставить электронный аналог, то есть это фотография, либо PDF-файл в смартфоне. Этого будет достаточно для того, чтобы инспектор убедился в наличии полиса ОСАГО. Если у инспектора возникнут какие-то сомнения в части наличия электронного полиса, он может это проверить по соответствующим базам. Если будут проблемы со связью, например, и у инспектора ДПС, то в целом он может связаться, например, с дежурной частью по простому телефону и как раз выяснить наличие или отсутствие полиса ОСАГО по конкретному транспортному средству. Сейчас с этим проблем нет никаких.
2: Масштабное ограничение связи в столице крупнейшие сотовые операторы анонсировали до 9 мая. На этом фоне Аэрофлот предупредил пассажиров о временной децифровизации авиаотрасли и рекомендовал заранее распечатывать билеты и посадочные талоны, а также иметь наличные для оплаты дополнительных услуг в аэропорту. Сберт и банк, МТС, банк и ВТБ и другие финансовые организации также заявили о возможных сбоях в работе цифровых сервисов, банкоматов и проблемах с получением кодов подтверждения по СМС. Косметический ритейлер «Золотое яблоко» предупредил клиентов о сложностях со входом в приложение и советует владельцам подарочных карт при походе в магазин иметь при себе скриншот ее номера и CVC-кода, чтобы назвать их на кассе. Рубль укрепился на фоне анонса о возобновлении покупок валюты и золота. Минфин раскрыл плановый объем сделок на май. С пятницы министерство начнет ежедневно проводить операции на 5 миллиардов 800 миллионов рублей. При этом рынок рассчитывал, что объемы вложений государства будут в два раза больше. На этом фоне рубль начал резко расти. Доллар на межбанке ушел ниже 75 рублей. При этом ЦБ оставил официальный курс доллара на четверг выше 75. Ожидания рынка были основаны на новостях о значительной компенсации по демпферу, говорит глава аналитического департамента «Цифроброкер» Наталья Пырьева.
6: Соответственно, нефтегазовые доходы не так сильно превысили плановый уровень, поэтому объем операций достаточно несущественный. При этом, с учетом дополнительных самостоятельных операций Банка России по продаже валюты на 4,6 миллиарда рублей, в конечном итоге нетто-операции составит всего 1,2 миллиарда рублей в день. Это совсем несущественная величина. То есть она не оказывает какого-то глобального влияния на баланс предложения и спроса на валютном внутреннем рынке.
7: Получается, рубль укрепляется за счет того, что закладывалось, что валютных операций будет больше, но насколько вот это укрепление в моменте может быть существенным?
6: На текущий момент я думаю, что во многом укрепление носит эмоциональный характер. В остальном важно также понимать, конечно, в каком объеме поступает экспортная выручка, какой объем валюты экспортеры дополнительно продают ли они его или нет. Но глобально, наверное, у рубля появляется локальное пространство для дальнейшего укрепления, хотя и чисто технически все-таки рубль сегодня торгуется на определенных уровнях поддержки. Но я бы не ожидала какого-то существенного именно устойчивого движения вниз по парам валютным, но локально, наверное, может и к 74, и к 73 за доллар США. Но в конечном итоге все-таки мы полагаем, что динамика будет в том узком диапазоне, в котором рубль в последнее время торгуется.
2: По данным Минфина, дополнительные нефтегазовые доходы бюджета в апреле составили лишь 21 миллиард рублей. По бюджетному правилу, при ценах на нефть выше 59 долларов за баррель, Министерство финансов пополняет бюджет за счет покупки золота и валюты. До этого почти год котировки были низкими, и ведомство только распродавало резервы. Однако со скачком мировых цен на сырье в марте и в апреле все сделки были поставлены на паузу. 21.13, новости через полторы минуты, а затем Дмитрий Дризе.
8: Биохакинг с Анной Кулецкой. снижать уровень кортизола, гормона, который при затяжном стрессе незаметно подтачивает сердце, талию и способность противостоять простудам, оказалось гораздо проще. Без дорогостоящих ретритов, медитаций и даже без внепланового отпуска. Очевидно, это движение. Масштабное исследование, опубликованное в Journal of Sport and Health Science, выстроило причинно-следственную цепочку. В течение года испытуемые занимались спортом. Нагрузка была средней, по 150 минут в неделю. Ходьба, легкий бег, велотренажер. Ученые измеряли стресс не по ощущениям, а по химии тела. Главным показателем как раз выступал кортизол. Сам по себе он не враг и считается гормоном выживания. Проблемы там, где начинается перекос. При хронически высоком уровне кортизол влияет на сон, настроение, иммунитет и даже повышает риск болезней. И вот главный результат эксперимента. У людей, которые регулярно занимались аэробными упражнениями, уровень кортизола заметно снижался. Проще говоря, организм стал менее напряженным по умолчанию. Словно внутренний навигатор тревоги потерял чувствительность. И здесь интересная мысль про само понимание стресса. Обычно мы думаем, сначала я успокоюсь, разберусь с задачами на работе и начну бегать, запишусь на танцы и куплю велосипед. А исследование предлагает включить обратную логику. Двигайся, и тело само начнет расслабляться. И не нужен героизм, марафоны и изнуряющие тренировки. Речь скорее о той самой скучной дисциплине, которая на длинной дистанции дает эффект сильнее любых ретритов.
2: 21.15. Выпуск новостей в студии. Ромас Чаурели.
9: Здравствуйте. Latest news. Офис премьера Израиля Бенямина Нетаньяху подтвердил атаку Израиля по Бейруту, назвав ее целью командующего спецподразделением Радван шиитской группировки Хезболла. В соответствии с одобрением премьер-министра Бенямина Нетаньяху и министра обороны Израиля Каца, армия обороны Израиля атаковала в Бейруте командующего подразделением Радван с целью его нейтрализации, говорится в заявлении офиса. Позднее саудовский телеканал Аль-Гадат подтвердил, что Малек Балут был убит в результате удара израильских ВВС по ливанской столице. В России проживают около 2 миллионов граждан Украины. Их число раскрыла уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. По данным омбудсмена, среди проживающих в России украинцев есть как те, кто принял российское гражданство, так и те, кто не имеет такового. Москалькова также сообщила о продолжающейся работе по вопросам воссоединения семей России и Украины, члены которых оказались разделены из-за закрытых границ. Вашингтон наращивает производство зенитных ракетных комплексов «Патриот» и крылатых ракет «Томагавк», об этом заявил Дональд Трамп. Производители вооружений строят по 6-7 заводов прямо сейчас, чтобы штамповать «Патриоты» и «Томагавки», сказал Трамп в Белом доме, добавив, что эти образцы вооружений невероятные. О погоде. 22 градуса сейчас за окном, ощущается как 21, ветра практически нет, давление в норме. В четверг вернутся осадки в город, дождь небольшой, обещают синоптики, даже местами грозы, зато жарко, плюс 27. Ромас Чаурели, радио «Коммерсант ФМ».
2: Владимир Зеленский обвинил Россию в срыве перемирия. Ранее президент Украины объявил об одностороннем прекращении огня, начиная с полуночи 6 мая. В Москве на это никак не отреагировали. Между тем, украинская сторона так и не ответила на российскую инициативу о режиме тишины на время празднования Дня Победы 9 мая. Политический обозреватель «Коммерсант ФМ» не исключает очередной эскалации конфликта.
10: Генеральная линия с Дмитрием Дризе.
11: Украина в ответ на объявленное Россией одностороннее перемирие 8 и 9 мая объявила свой режим тишины, начиная с полуночи 6 числа, в расчете на то, что Москва это начинание поддержит и прекращение огня станет долгосрочным, что даст надежду на заключение мирного соглашения. РФ никак на это не отреагировала. Утром 6 мая Владимир Зеленский заявил, что Российская Федерация перемирие сорвала. Что касается инициативы Кремля, украинский президент ничего на этот счет не сказал. Неизвестно, остановит он боевые действия или нет. Ранее Киев неоднократно давал понять, что Украину ни о чем не спросили, поэтому и комментировать нечего. Так что ситуация остается подвешенной. Владимир Путин заявил о намерении объявить паузу в боевых действиях 29 апреля в ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом. Позже, общаясь с прессой, президент США объявил данную инициативу своей. В этом можно прочитать сигнал Зеленскому, что, мол, это не Кремль требует, а главный посредник предлагает. Логично предположить, что в Москве посчитали, что Трамп надавит в итоге на Киев, и проблем с перемирием не будет. Однако никакого развития указанной темы со стороны Вашингтона с тех пор так и не последовало. Трамп полностью занят Ираном. Его главные переговорщики Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер, хорошо знакомые в России, пытаются согласовать мирную сделку с Тегераном. В итоге Минобороны РФ выпустило сообщение, что в соответствии с решением президента страны будет придерживаться двухдневного прекращения огня 8 и 9 мая. Если Украина попытается сорвать парад, в ответ будет нанесен удар по центру Киева, о чем российская сторона предупреждает мирных жителей и представителей иностранных государств, там находящихся. Тем временем, согласно сообщениям различных СМИ, 5 мая 2026 года Государственный департамент Соединенных Штатов официально уведомил Конгресс об одобрении сделки по продаже Украине высокоточных авиационных боеприпасов «Джедам-ЕР». Это такое оборудование, которое превращает тупые бомбы в умные. Они могут планировать, дальность их полета увеличивается. Ранее Трамп в очередном интервью похвалил Зеленского, назвал его хорошим парнем, пусть и хитрым. Все это происходит на фоне явной эскалации российско-украинского конфликта. Создается такое впечатление, что впереди очередное повышение ставок. Если, конечно, Трамп оперативно не вмешается. Как бы то ни было, время до 9 мая еще есть. Во многом ход событий будет зависеть от ситуации на Ближнем Востоке. Там сейчас очередная развилка. То ли будет мирная сделка, то ли не будет. Если не будет, значит и на Украину у Трампа времени не останется. А Дмитрий Дризе, Коммерсант ФМ.
10: Генеральная линия.
2: Это был комментарий Дмитрия Дризе, автора телеграм-канала «Конструктивный аналитик». Всех заболевших хантавирусом пассажиров голландского лайнера эвакуировали. Их доставили в Нидерланды, заявили в Минздраве Испании. Речь идет о круизном пароходе «Хондиус». 1 апреля он вышел из города Ушуая на юге Аргентины и направлялся в Кабо-Верде. На борту находилось около 150 человек, в том числе экипаж. В основном это граждане США, Великобритании, Нидерландов и Испании. Во время круиза лайнер делал остановки в Антарктиде и на островах в Южной Атлантике. Первые симптомы тяжелого респираторного заболевания у пассажиров появились спустя неделю после начала путешествия. Несколько человек пожаловались на лихорадку, расстройство ЖКТ и пневмонию. 5 мая число зараженных увеличилось до 7, трое из них скончались. При этом ситуация на борту более-менее спокойная, рассказала Associated Press участница круиза Хелен Гиссеард.
12: Атмосфера здесь за редким исключением относительно хорошая, несмотря на все обстоятельства. Мы обеспокоены состоянием двух наших попутчиков, которые заболели и которым не разрешили сойти на берег. Сейчас продолжаются дипломатические переговоры, поэтому я не могу ничего комментировать. Но мы все хотим, чтобы наши больные пассажиры как можно скорее получили необходимую помощь. Конечно, мы не садились на паром с мыслью, что кто-то из 100 наших попутчиков умрет. Это шокирует. Нам нужно глобально это переосмыслить и принять. Но в целом с этим ничего нельзя сделать. Никто ничего не может с этим сделать. Нас информируют об обстановке по 2, а то и по 3 раза в день. И как только появляются новости, мы снова получаем уведомления. Мы всегда в курсе событий.
2: По данным следствия, погибшая пара из Нидерландов могла заразиться хантавирусом во время бёрдвотчинга в Аргентине перед посадкой на борт. Как указывает Associated Press, супруги посещали свалку, где могли контактировать с грызунами, переносящими инфекцию. Сейчас лайнер стоит на якоре у берегов Кабо-Верде. Ожидается, что после эвакуации зараженных «Хондиус» дойдет до Канарских островов. Там остальные пассажиры смогут сойти на берег и пройти медосмотр. По словам специалистов, сценарий заболевания пассажиров лайнера предполагает, что вирус передался от человека к человеку, то есть речь, возможно, о южноамериканском вирусе Андес, он поражает легкие. Его инкубационный период составляет до 8 недель. Если развиваются кашель, одышка и давление в груди, то более 30% пациентов умирают. При этом вакцины от вируса нет. Но риск для населения низкий, отмечает эксперт ВОЗ доктор Мария Ван Керхове.
7: В какой-то момент было зарегистрировано 7 случаев заражения, 2 подтвержденных и 5 подозрительных. У одного из пассажиров лайнера сейчас все хорошо, и у него нет симптомов. Так что в процессе расследования число случаев может меняться. На данном этапе на борту нет других людей с симптомами заболевания. В качестве меры предосторожности мы попросили пассажиров оставаться в своих каютах на время проведения дезинфекции и других санитарно-гигиенических мероприятий. Медицинские бригады из Кабо-Верде оказывают поддержку на борту судна. Хантавирусы – это вирусы, которые переносятся некоторыми видами грызунов. Они могут вызывать тяжелые заболевания у людей и могут привести к летальному исходу. Хотя мы не часто слышим о них. По оценкам, ежегодно в мире происходят 1000 случаев инфицирования. Люди обычно заражаются через контакт с инфицированными грызунами или их мочой, пометом или слюной. Передача инфекции от человека к человеку встречается редко. В некоторых предыдущих вспышках одного из вирусов, андского вируса, наблюдалось ограниченное распространение среди лиц, имевших тесный контакт. ВОЗ тесно сотрудничает с властями Кабо-Верде, Нидерландов, Южной Африки, Испании и Соединенного Королевства, а также операторами судна в целях координации действий по обеспечению безопасности и здоровья всех людей на борту, а также ограничения дальнейшего распространения вируса.
2: Если позволить состояние здоровья эвакуированных на лечение в Нидерланды, их репатриируют, указали в испанском Минздраве. Карантин иностранным пассажирам в Испании проходить не придется, решения об ограничительных мерах будут принимать их собственные страны. Между тем, первый случай хантавируса выявили в Швейцарии. Заболевший был среди пассажиров «Хондиуса» в Атлантике. Полностью импортозамещенный российский суперджет отправится в первый рейс до конца года. По крайней мере, такое развитие событий допустил глава Минпромторга Антон Алиханов. Новая модификация самолета должна получить российский двигатель ПД-8 и полностью отечественную авионику. Насколько реалистичны планы по запуску полностью импортозамещенного самолета? На этот вопрос «Коммерсант ФМ» ответил исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
13: И фактически большая часть программы сертификационных испытаний завершена благополучно. То есть осталось, по большому счету, только лишь оформление доказательной документации, которую рассмотрит Росавиация. Как ожидается, в августе нынешнего года может быть выдан сертификат на импортозамещение. После выдачи сертификата откроется возможность для передачи самолета в эксплуатацию заказчика. Те заявления, которые сейчас делают представители Минпромторга, указывают на то, что есть довольно-таки внушительный производственный задел, который сейчас оценивается примерно 26 самолетов в разной степени готовности, что даст возможность после получения сертификата достаточно быстро поставить авиакомпании некоторое количество лайков.
2: Параллельно власти пытаются продлить срок службы уже летающих суперджетов, пишут «Ведомости». Однако переоборудование находящихся в эксплуатации самолетов – задача даже более сложная, чем выпуск полностью новой модификации, отмечает основатель сервиса «Ранавиа» Андрей Патраков.
14: Так быстро, как изначально планировалось реализовать программу 2030, производство 1000 самолетов к 2030 году, не получается. И понятно, что надо максимально продлить жизнь тому, что есть. Проблема в том, что даже еще и до всяких санкций не было прецедентов ремонта. Потому что изначально ремонтопригодность его была очень ограничена. Зачастую планировалась даже просто замена этого двигателя на случай, если у него случаются какие-то серьезные неплановые поломки, как, например, с камерой сгорания. Обсуждался, начиная с 2022 года, вариант ремоторизации оригинальной конструкции суперджета с иностранно-российским двигателем на полностью отечественный двигатель. Но вот это все упиралось в то, что ПД-8 еще сам в процессе разработки. Ремоторизация уже находящая в эксплуатации самолетов является задачей более даже сложной, чем фактически производство нового суперджета с новым двигателем, как новой модификации. И этот проект, насколько я знаю, еще не начинался. И если даже условно его сегодня начать, то это как минимум пройдет 3-5 лет, когда его можно будет начать реализовывать.
2: Сейчас в эксплуатации находится около 160 самолетов семейства «Суперджет», хотя изначально к 30-му году российским авиакомпаниям обещали примерно 1000 этих самолетов. Между тем, Антон Алиханов заявил, что создание полностью российского пассажирского лайнера – крайне долгий процесс, он может занять более 20 лет.
10: Культово с Павлом Шинским.
15: «Катюша». Песня о девушке, тоскующей о бойце с дальнего пограничья, была, по-нашему говоря, эстрадным хитом. Поэт Михаил Исаковский и композитор Матвей Блантер написали ее в 1938-м. первой «Катюшу» спела на сцене солистка государственного джаз-оркестра Татьяна Батищева. И восторженная публика трижды вызывала ее на бис. Через год вышла пластинка, и вскоре песню знал примерно каждый гражданин СССР. А во время Второй мировой «Катюша» завоевала сражающуюся Европу. Она была гимном греческого сопротивления, ее пели итальянские подпольщики, а болгарские партизаны по мелодии «Катюши» опознавали своих. После войны «Катюша» разошлась по миру еще шире. Собственные версии песни с оригинальным или переведенным текстом появились в десятки стран. Но особенно «Катюшу» полюбили в Китае. Здесь ее считают своей, народной. По слухам, первая маршевая версия «Катюши» появилась именно здесь. В России тоже без «Катюши» давно не обходится ни один крупный парад. Все-таки русские с китайцем – братья навек.
10: Культово с Павлом Шинским на Коммерсант ФМ. Государственные финансы – это искусство передавать деньги из рук в руки до тех пор, пока они не исчезнут. Роберт Сарнов, американский предприниматель. Реклама.
16: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
10: Телефон рекламной службы 646-3046, код 495.
2: 21:30 в Москве, в студии Петр Косенко.
10: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93.6 FM.
2: 6 мая, среда, в Москве плюс 21 градус. На дорогах свободно в этом часе. Российский бизнес стал активно использовать схемы ухода от растущих налогов через привлечение самозанятых. Под это открывают фирмы-посредники. Они как бы сдаются работодателям в аренду их собственных сотрудников. Эксперты предупреждают, налоговая не дремлет, это грозит бизнесу серьезными проблемами. Росстат впервые в этом году зафиксировал дефляцию в России. С 28 апреля по 4 мая она составила 0,02%. При этом годовой показатель не сильно изменился. Сейчас он составляет 5,6%. Но удержится ли тренд на снижение инфляции? Лекция Александра Сокурова к открытию Венецианской биеннале отменена. Режиссер не приедет в Италию. Организаторы отменили выступление из-за санкций, хотя Россию к участию допустили. Само мероприятие в этом году сотрясают громкие скандалы. И Чертановский суд Москвы по требованию прокуратуры заблокировал юмористический портал «Я плакал». На сайте нашли дискриминацию, расизм и унижающие человеческое достоинство материалы. Владельцы ресурса говорят, что узнали о претензиях из новостей. Бизнес активно оптимизирует свои налоги через работу с самозанятыми. С использованием фирм-посредников к фактическим трудовым отношениям компании стали привлекать фрилансеров на льготном налоговом режиме. По данным ФНС, в 2025-м число самозанятых увеличилось более чем на четверть и составило почти 15,5 миллионов человек. Активнее всего на специализированных платформах регистрировались блогеры. С июля по декабрь прошлого года их стало на 50% больше. Но в основном налоговый режим самозанятости используют курьеры, мастера бьюти-индустрии, фотографы и учителя. На рынке активно применяются схемы, когда сотрудник уходит из штата, но фактически продолжает работать в своей прежней компании, говорит профессор финансового университета при правительстве Александр Сафонов.
17: Когда появилась самозанятость, был рассчитан на вывод из тени тех, кто действительно работал по трудовым договорам, но это не больше 2 миллиона 700 тысяч. Все остальное прирост – это либо фиксация в качестве самозанятой через службу занятости статуса работающего для получения единого социального пособия, ну и самая распространенная форма – это перевод работодателей в режим самозанятых. Государство среагировало на эту историю, запрещает, например, привлекать работника, который ранее у вас был работал на трудовом контракте в режим самозанятости не ранее, чем через 2 года. Схема совершенно спокойно обходится через прокладки. Это могут быть частные агентства занятости. А есть такие платформы, бывшие сотрудники открывают аккаунты, и уже дальше работодатель фактически передает туда заказы. Значит, надо понимать, что режим самозанятости был бы логичен с точки зрения экономики, если мы с вами бы видели экономический рост, дополнительные доходы населения, которые не просто номинальные, но реальные доходы. В условиях, когда всего этого нет, рост самозанятости абсолютно нелогичен.
2: Подмена трудовых отношений договорами ГПХ грозит бизнесу гораздо большими потерями, чем выгода от использования обходных схем, говорит юрист сервиса для автоматизации работы с самозанятыми «Моя удаленка» Валерия Минакова.
18: Если раньше самозанятость воспринималась как мягкий режим, то сегодня это зона повышенного внимания, контроля и ответственности. Такие схемы по-прежнему встречаются. Речь идет о классической модели, то есть сотрудника увольняют, он оформляется как самозанятый и продолжает работать с тем же заказчиком, иногда через фирму-посредника. Формально здесь структура может у нас усложняться, но для ФНС это уже не имеет определяющего значения. Налоговая анализирует сразу несколько параметров: долю дохода от одного заказчика, регулярность выплат, длительность сотрудничества и даже массовость перехода сотрудников в самозанятые. То есть, например, если более 10 сотрудников уволились и продолжают работать с тем же бизнесом, такая схема автоматически у нас попадает в зону контроля. Главный риск – это переквалификация отношений в трудовые. И тогда бизнес заплатит налоги дважды. То есть, по сути, то, что уже заплатил самозанятый, и дополнительно НДФЛ и страховые взносы. Также штрафы все чаще для компании заканчивается последствиями и доначислениями.
2: Число фрилансеров на льготном режиме будет только расти, особенно в IT-индустрии, считает операционный директор компании «Архитех ИИ» и платформы «Кодик» Артем Карпов.
19: Почему все это растет, несмотря на давление со стороны регуляторов? Потому что ценность для экономики перевешивает. Когда один специалист выполняет недельный объем работ за пару дней, статус самозанятого остается самой удобной и легальной формой фиксации подобного дохода. Компания получает готовый результат в разы быстрее и дешевле, без расходов на оплату труда и страховки. Один подобный усиленный и специалист, или как их называют, оркестратор, на фрилансе заменяет целую команду штатных сотрудников. И именно поэтому опосредованный наем – это не временная мода. Так что спрос на самозанятых, которые умеют дирижировать нейросетями, будет только расти. И в ближайшие месяцы мы увидим с вами взрывной рост таких и смежных услуг далеко за пределами IT-отрасли.
2: Если договор с самозанятыми признают трудовым, фирме может грозить попадание в реестр нелегальных работодателей. Это закроет доступ к господдержке, льготным кредитам и тендерам. В Венеции прошла презентация российского павильона. Это первое участие нашей страны на Венецианской биеннале с 22 года. Ранее решение организаторов допустить Россию и Израиль вызвало резкую критику со стороны правительства Италии и Еврокомиссии, в том числе указание на нарушение санкций. Официальное открытие форума запланировано на 9 мая. До него начались мероприятия для прессы, в том числе в российском павильоне, где проходит музыкальный перформанс. 3 дня его будут снимать на камеру, затем запись будут транслировать на экране. Искусствовед Ксения Коробейникова была у российского павильона. По ее словам, без протестных акций в среду не обошлось.
20: Видимо, каким-то образом хотели сорвать открытие павильона, но это ни на что абсолютно не повлияло, потому что павильон был окружен карабиньерами с щитами, которые никого из активистов не пропускали. А внутри в это время продолжался 2-й день музыкальный перформанс от российской команды. Там 50 музыкантов, выступления которых сменяются друг за другом. И все это периодически переходит в рейв. Это очень эффектно оказалось. Когда мы это читали в анонсах, казалось, что да, это ничего из себя представлять не будет. Но все получилось. Но надо понимать, что есть одна слабая сторона. Это вот цветочные композиции, которые расставлены по всему павильону. Они сделаны не художественно, это скорее такие декорации получились из дорогого цветочного магазина. Но это уже мелочи.
21: Как вообще организован российский павильон? То есть какой-то есть один куратор?
20: А вот это проблема. В этот раз у нас объявлен только комиссар. И впервые нет, по сути, куратора. Да, такое было уже при Семёне Михайловском, который был и комиссаром, ну и, по сути, выполнял кураторские функции. Но в его случае это было абсолютно оправдано. оправдано. А сейчас у нас куратора нет никакого. Официально он не объявлен. И я знаю несколько людей, кому предлагали быть кураторами, но они от этой миссии отказались. Видимо, получилось, что у нас кураторская команда собралась так или иначе, которую не озвучивают. Есть подозрение, что одним из таких кураторов может быть Тереза Марика, которая в свое время запускала фонд VAC и ГС-2 у нас. То есть она очень близка к команде организаторов. Она, кстати, на входе стоит на протяжении всего времени. Возможно, что она очень даже содействовала тому, чтобы наш павильон состоялся в этот раз.
2: В среду пресс-служба Венецианской биеннале сообщила, что в мероприятиях не сможет принять участие российский режиссер Александр Сокуров. Его выступление 6 и 7 мая отменили из-за, цитирую, «внезапной недоступности». Сам Сокуров в беседе с «Коммерсант ФМ» сообщил, что не знает, откуда возникла такая формулировка, но он подтвердил, что не смог прибыть в Италию из-за организационных проблем, в том числе связанных с перелетами. Между тем, за несколько дней до начала мероприятия Министерство культуры Италии направила в фонд Биеннале проверку, и все ее международное жюри ушло в отставку. Уже ясно, что министр культуры Италии Алессандро Джули как минимум не посетит открытие, говорит журналист из Италии Сергей Иезуитов.
0: Обстановка сначала была довольно нервозная и, в общем-то, где-то попахивала скандалом, но так, судя по всему, сейчас уже все довольно сильно утряслось, и такой непосредственной угрозы каких-то экстраординарных событий, типа срыва открытия Биеннале, не существует. Что касается жюри, жюри, естественно, не будет участвовать в присуждении призов, и, видимо, все это будет отнесено на суд публики. Но вот как будет публика голосовать, и будет ли голосовать только публика, будет ли присутствовать там еще экспертное сообщество, пока никто толком не знает. Но что касается самого открытия, которое состоится 9 числа, то вроде бы как все остается в силе, за исключением того, что не будет присутствовать министр культуры Италии. Что касается остальных гостей, но вот здесь представитель мира искусства, потому что смотр, он, в общем-то, считается весьма престижным, и участие в нем тоже, конечно, всегда прибавляет репутации любому участнику.
2: До того, как уйти в отставку, жюри Венецианской биеннале исключило из претендентов на награды Россию и Израиль, руководители которых обвиняют в Международном уголовном суде. Анекдотом нет. В России признали запрещенным юмористический портал «Я плакал». Решение вынес Чертановский райсуд Москвы. Вступит оно в силу 28 мая, если владелец сайта не подаст апелляцию. Кроме того, по делу проходят порталы «Анекдотов Стрит» и «Анекдотов.нет». Они тоже будут заблокированы. Как сказано в постановлении, прокуратура выявила унижающее человеческое достоинство и направленные на дискриминацию материалы, а также оскорбления по признакам национальной и расовой принадлежности. Впрочем, экспертиза для вынесения решения не потребовалась, отмечает управляющий партнер коллегии медиа-юристов Федор Кравченко. Он ознакомился с документами.
1: Приблизительно 6-страничное решение суда подробно расписывает то, как прокуратура нашла на этом сайте признаки экстремизма в виде унижения человеческого достоинства, дискриминации по признакам расы и так далее, но абсолютно не указывает, какие именно материалы подвергались анализу и что именно в этих материалах стало причиной предъявления административного иска. При этом понятно, что на шуточном сайте, где много мемов, анекдотов, можно найти практически любую информацию, в том числе и связанную с расой, с языком, которую, если рассматривать чересчур серьезно, можно подвести под резиновые определения закона о противодействии экстремистской деятельности и закона об информации, которые суд и применил в этом случае. Три сайта, которые объединены в этом административном иске, находятся на доменах ком и нет. Соответственно, регистраторами выступают украинская, канадская и американские компании. Владельцы же, те, кто администрирует эти домены, суд вообще не устанавливал. Дело рассматривалось только с участием прокурора, без участия Роскомнадзора и уж тем более без владельцев этих сайтов. В этом смысле, к сожалению, дело с этими сайтами абсолютно рядовое.
2: Владельцы портала «Я плакал» узнали о блокировке из новостей. Скорее всего, это вброс или фейк, отреагировали представители в посте в Телеграм. По их словам, жалоб от Роскомнадзора к ним не поступало. «Коммерсант ФМ» направил службу запроса и ждет ответа. Сайт был создан в 2004-м, имеет несколько премий Рунета и занимает 133-е место по посещаемости в России. Выручка по итогам 25-го составила 178 миллионов рублей, чистая прибыль около 34,5 миллионов. Аэрофлот уточнил новые правила перевозки пауэрбанков. Теперь устройство можно брать только в салон и не больше 2 штук на пассажира. На борту пауэрбанк нельзя заряжать от бортовых розеток, использовать для зарядки других гаджетов и размещать в ручной клади на багажных полках. Портативное зарядное устройство должно быть надежно защищено от короткого замыкания, быть в оригинальной упаковке и с изолированными клеммами. По мощности стандартный лимит прежний от 100 до 160 Вт в час, только с разрешения авиакомпании, все, что мощнее, провозить нельзя. О подобных планах заявили и West7 Airlines. Все эти изменения еще в конце марта внесла в техрегламент Международная организация гражданской авиации, касаются они всех авиакомпаний в мире, отмечает аналитик, главный редактор портала Авиа.ру Роман Гусаров.
3: Современные пауэрбанки, литиевые, различные технологии с содержанием лития подвержены так называемому тепловому разгону. То есть, когда пауэрбанк начинает нагреваться и происходит возгорание. Возгорание в багажном отделении крайне опасно, потому что это приведет к пожару в воздухе и аварийной ситуации. А возгорание в пассажирском салоне всегда очень быстро обнаруживается и быстро ликвидируется силами экипажа. Такие случаи тоже нередко происходят, но еще ни разу никаким серьезным последствиям это не приводило, ну, максимум кто-то палец обжег. Именно по этой причине и вводятся новые требования, новый регламент вступил в силу буквально с 1 марта. И все авиационные правила должны быть скорректированы под этот новый технический регламент. Именно по этой причине авиакомпании сейчас и приводят его в соответствии, я больших проблем с этим не вижу. Во многих современных самолетах есть USB-порты, где можно также зарядить свой гаджет от бортовой сети. И на самом деле, лично я с такой практикой изъятия массового пауэрбанков много лет назад столкнулся в том же Китае, когда они очень тщательно, очень внимательно, причем каждый пауэрбанк заставляли доставать, просматривали маркировку, и какие-то из них просто изымали. Не знаю, по каким критериям это делалось тогда в Китае, но эта практика уже давно существует.
2: На прошлой неделе Росавиация поручила подразделениям транспортной безопасности аэропортов перейти на проверку литиевых батарей и зарядных устройств по новым международным стандартам и срочно внести эти изменения в технологию досмотра пассажиров, багажа и ручной клади.
10: Коммерсант ФМ. Время и место. 13 мая. Москва. Дмитрий Шишкин в сопровождении Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Дмитрия Саботиниса исполнит 5-й концерт для фортепиано с оркестром Бетховена. Также в этот вечер в программе поэма Рихарда Штрауса «Альпийская симфония». Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19 часов.
2: «21:45. Сейчас новости в студии. Рамас Чаурели.
5: Здравствуйте. Latest news. Никулинский суд Москвы арестовал имущество бывшего замминистра обороны Руслана Цаликова по иску Генпрокуратуры. Стоимость арестованного имущества оценивается в 7 миллиардов рублей. Генпрокуратура настаивает на обращении в доход государства земельных участков и зданий в Подмосковье и Северной Осетии, оформленных на доверенных лиц и аффилированные коммерческие организации, а также денежных средств, транспортных средств премиум-класса. Предварительное судебное заседание назначено на 13 мая. Цаликов находится под арестом по обвинению в создании преступного сообщества, хищении бюджетных средств, а также легализации похищенного и взяточничестве. США продлили лицензию для компании BP на проведение платежей находящимся под американскими санкциями российским и иранским партнерам в газовом проекте «Шах Денис» в Азербайджане, сообщает Bloomberg. Одна из лицензий касается иранской компании «Нафтеран Интертрейд», другим крупным партнером BP в проекте выступает российский «Лукойл». Космические силы США обладают самым мощным потенциалом в мире и превосходят аналогичные силы России и Китая, об этом заявил американский президент Дональд Трамп. «Наши космические силы теперь ведущие по сравнению с другими странами. Мы настолько сильно превосходим всех в космосе, что нас никто не догонит», — сказал Трамп. По его словам, ранее США уступали России и Китаю в этой области, но ситуация радикально изменилась в 2019-м после создания космических сил как отдельного рода американских войск. О погоде.
9: 21 градус за окном, ощущается как плюс 20, ветра нет, давление в норме, осадков тоже нет пока. В четверг все изменится, вернутся дожди и даже грозы, зато будет еще жарче, около 27 градусов. Ну, а дальше весенняя температура будет в Москве не больше 16 градусов. Роман Чия, Урели, радио «Коммерсант ФМ».
2: Вещи актера Мэтью Перри продадут на благотворительном аукционе. Торги проведет площадка Heritage Auctions 5 июня, сообщает издание «Гардиан». Среди лотов, подписанные актерами сериала «Друзья» сценарии, премия гильдии киноактеров США, которую исполнитель роли Чендлера получил в 1995 году. Вырученные средства направят фонд Мэтью Перри Foundation, созданный после смерти актера для помощи людям с зависимостями. Это может привлечь к торгам не только фанатов легендарного ситкома, говорит коллекционер, президент юрфирмы «Левант» и партнеры Матвей Левант.
4: Коллекционирование имеет весьма эфемерные, я бы сказал, границы. Кто-то может собирать консервативное искусство старых мастеров, кто-то может собирать современное искусство, кто-то может собирать монеты или медали, а кто-то может собирать бабочек. Это всегда сугубо индивидуально, люди все разные, у всех разные страсти. Есть чисто коммерческие аукционы, есть благотворительные аукционы. Благотворительные аукционы направлены в первую очередь на поддержание фонда, но спрос трудно предугадать. Это будет, безусловно, зависеть от стоимости лотов, от числа участников и вот этой большой фан-базы покойного актера. Думаю, что аукцион состоится и будет успешным. Будут ли проданы все лоты, непонятно, неизвестно. Призы, которые он получал, вообще все имущество в его коллекции, это наследственная масса, и нужно в первую очередь, как мне кажется, проверять, прежде чем покупать. Это делают только специалисты в области арт-ло.
2: В 24-м году уже проводился аукцион, связанный с сериалом «Друзья». Реквизиты распродавали по случаю 30-летия ситкома. Тогда онлайн-ставки на большинство лотов в разы превышали эстимейты. На Западе культура коллекционирования вещей, связанных с кинематографом, довольно развита и может восприниматься как хорошая инвестиция, говорит главный редактор «Синемаплекс» Рифат Фазлыев.
6: В нашей стране действительно очень редкое явление. В мировой практике я сталкивался с подобными новостями довольно часто, потому что там действительно есть люди, которые, допустим, из тех же «Звездных войн», «Стартрека» и так далее, известных франшиз, готовы приобретать те или иные вещи с площадки. Фанатам очень нравится возможность прикоснуться к вещам, которые участвовали в создании фильма. Это достояние именно известных франшиз, известных историй, которые имеют под собой уже достаточно большое количество фанфиков, творчества народного, сериалов, фильмов и так далее. Если это, условно говоря, какой-то даже блокбастер, выходящий в мире, он должен получить еще известность среди аудитории, он должен полюбиться фанатами, чтобы приобрести такую возможность распродавать вещи с площадки.
2: Актер Мэтью Перри умер от отравления препаратами в 23-м году. По делу о сильнодействующих веществах проходили врачи и голливудская кетаминовая королева, дилер знаменитости Джасвин Санге. Она поставила актеру смертельную дозу препарата. В итоге она получила 15 лет лишения свободы. Апатия на собеседовании, неуверенная речь и резюме, написанное нейросетью. Большинство россиян не умеют продавать себя потенциальному работодателю. К такому выводу по итогам исследований пришли специалисты HeadHunter и Skillz.
10: Тренды.
2: Согласно опросу, лишь 11% россиян могут грамотно презентовать себя и свои навыки. В итоге большинство кандидатов не проходит дальше первого этапа отбора, и руководители лишаются потенциально золотых сотрудников. Стоит ли нанимать на работу неуверенных специалистов? С предпринимателями и с карьерными консультантами беседовала Анна Кулецкая.
22: Желанный оффер ожидается искателей в среднем лишь после 15 собеседований. Одна из причин – ошибки, которыми грешат кандидаты. Шаблонные фразы, сбивчивая речь и излишняя холодность даже при идеальном резюме могут сыграть злую шутку. Все это из-за стресса или слабой подготовки, допускает карьерный консультант для руководителей Виктория Войтович.
23: Хороших и сильных специалистов сейчас много. Приходят 90% неподготовленными. Если вы неправильно выстроили самопрезентацию, неправильно ответили ответили на ключевые вопросы, не показали свои результаты, то на выходе это уже не тот образ, который нужен работодателю. Собеседование – это стрессовая ситуация. Особенно сыпятся на вопросах о заработной плате, начинают объяснять, что он там получал на предыдущем месте столько, у него ипотека, трое детей. Научитесь говорить о своих достижениях конкретно и убедительно.
22: Соискатели часто делают ставку на свою дисциплину и ответственность. Эти качества считают основными 73% опрошенных. В любом случае, все это надо логично и связано сформулировать в резюме, говорит директор практики корпоративных коммуникаций Михайлов и партнеры Виктор Чуков.
7: Использование общих фраз, типа ответственные, дисциплинированные, сплошь и рядом, характерные для топов и для рядовых сотрудников, но еще хуже, это описание опыта в формате должностных инструкций, разработка стратегии продвижения, подготовка стратегических текстов, составление отчетности для акционеров и топ-менеджмента. Часто люди грешат использовать нейросети для подготовки таких текстов, это тоже становится видно.
22: Бизнес-консультант и предприниматель Лев Овчинников признается, что на заре своей карьеры сам допускал ошибки. Но уверенность в себе, по его словам, один из ключевых ингредиентов.
8: Все приходит с опытом. Когда-то я не готовился, думал, да я и так классно. Потом почитал, проконсультировался, как это делается, на что обращают внимание и какие вопросы будет задавать владелец бизнеса. Бывают ошибки, бывают неудобные вопросы на интервью из моего опыта. А что вы будете делать, чтобы компания выросла 5 раз? Сейчас я говорю, да я вообще не знаю, что я буду делать, потому что мне нужен контекст. Будет зависеть от того, какие есть возможности у бизнеса, ресурсы, какая у него цель. Сам могу 50 вопросов задать.
22: Как всегда, у медали две стороны. Слишком яркая, грамотная самопрезентация с обилием личных деталей может оказаться лишь красивой оберткой, считает владелец юридического агентства для экспертов и бизнеса Наталья Корсакова.
11: Иногда много дополнительных деталей – это тоже плохо. У меня были ситуации, когда человек, наоборот, слишком хорошо умеет себя презентовать. Я бы даже это назвала продавать себя как специалиста. Я смотрю, все устраивает, мы берем этого человека на работу, а потом по факту понимаем, что это просто была красивая презентация, ну и приходится расставаться с таким человеком, тоже неприятно.
22: Но есть проверки, к которым не подготовиться. На зарубежных форумах часто пересказывают легенды о том, как кандидаты проходили собеседование в Apple. Якобы Стив Джобс любил внезапные вопросы в духе «Сколько автомобилей в Соединенных Штатах? Если бы вы были доставщиком пиццы, зачем вам ножницы?» Или «Каким самым оригинальным способом вы можете сломать часы?» Тут остается уповать только на свою фантазию. Анна Кулецкая, Коммерсант ФМ.
2: Дональд Трамп собирается потратить на свой бальный зал уже 1 миллиард долларов. Стоимость проекта выросла более чем в 5 раз в момент, когда президент США впервые рассказал об идее в начале 2025-го. В октябре строители снесли восточное крыло Белого дома, чтобы построить на его месте более крупное здание государственного бального зала. Накануне республиканцы представили в Сенате проект финансирования внутренней безопасности на сумму около 70 миллиардов долларов, из них 1 миллиард планируют выделить на укрепление будущего бального зала. По данным CNN, для принятия законопроекта хватит только голосов республиканцев. В случае одобрения финансирование будет действовать до осени 29-го. Впрочем, ситуация уже очень недовольны демократы, говорит корреспондент NBC News Гейб Гутьеррес.
12: В сети появились новые кадры бурного строительства бального зала в Белом доме. Однако сегодня демократы обвиняют администрацию в подмене условий после того, как республиканцы в Конгрессе представили новый законопроект, предусматривающий выделение миллиарда долларов на меры безопасности, которые связаны с этим проектом. Президент в течение нескольких месяцев утверждал, что строительство будет полностью оплачено частными инвесторами. Теперь Белый дом настаивает, что деньги налогоплательщиков пойдут только на обеспечение безопасности, а сам бальный зал по-прежнему оплатят доноры. Чтобы оправдать строительство в суде, администрация в том месяце утверждала, что здание построят должным образом. Оно будет выдерживать атаки дронов, а также там предусмотрены подземные медицинские лаборатории и бомбоубежище. После того, как на ужине ассоциации корреспондентов в Белом доме на президента, судя по всему, было совершено покушение, Трамп заявил, что большое и хорошо защищенное пространство для мероприятий — это просто необходимость. Строительные работы пока продолжаются. В следующем месяце апелляционный суд рассмотрит вопрос о том, можно ли их продолжать.
2: Национальный фонд сохранения исторического наследия США подал на Трампа в суд за снос восточного крыла Белого дома. Технически президенты не имеют права на здание и не могут менять в нем что-либо без разрешения Конгресса. В апреле суд запретил строительство бального зала, но с оговоркой: работы можно продолжать в целях обеспечения безопасности. Спустя две недели апелляция признала формулировку слишком размытой и отправила дело на повторное рассмотрение. На это время стройку разрешено вести дальше. 26 апреля во время ужина президента с журналистами в отеле «Вашингтон Хилтон» началась стрельба, после чего Трамп еще больше зациклился на идее пули непробиваемого бального зала, отметил ведущий Джимми Киммел.
13: Может, в следующем году Мет-гала проведут в бальном зале Белого дома? Не знаю, в чем там дело, но Трамп просто одержим идеей его построить. И особенно активно продвигает ее с момента стрельбы на ужине Ассоциации корреспондентов. При этом сначала он говорил, что проект будет стоить $200 миллионов, и оплатят все частные инвесторы. Потом цена выросла до 400 миллионов. В итоге администрация хочет, чтобы за все платили мы. $1 миллиард за бальный зал. Ну, что сказать, человек любит танцевать. Проект вообще крайне непопулярен. Только 28% американцев с одобрением отнеслись к тому, что Трамп снес половину Белого дома посреди ночи, чтобы начать строительство своего бального зала. И такие данные соцопроса были еще до того, как мы узнали, что платить придется нам. Кстати, в True Social Трамп минимум 13 раз писал, что на проект не уйдет ни доллара из налогов. Я вообще не понимаю, зачем ему бальный зал. Он и так неплохо правит бал. Джей Ди Вэнс, Линдси Грэм, да и в целом республиканцы почти все танцуют под его дудку.
2: По словам Трампа, ему удалось собрать $350 миллионов от личных спонсоров на строительство бального зала. Предполагалось, что работы завершат к лету 2028 года. 21.58. Это Петр Косенко. Следующий час на Коммерсант ФМ проведет Олег Булгак. А связаться с нами можно через чат-бот в телеграм-канале KFM936.
10: Коммерсант ФМ. Время и место. С 13 по 15 мая. Москва. 21-й Всероссийский форум-выставка «Госзаказ». Одна из главных федеральных площадок в сфере закупок, где обсуждают технологический суверенитет, поддержку российских производителей, цифровизацию и практику закупок. Место проведения – инновационный центр «Сколково». Подробности и регистрация на сайте forum-госзаказ.ру.

0: А прямо сейчас в России впервые с августа 25-го зафиксировали дефляцию. По данным Росстата, за неделю цены снизились на 0,02%.
1: Цены.
0: Росстат при этом пока не опубликовал данные по инфляции в годовом выражении на конец апреля. Они появятся 15 мая. В основном за неделю подешевели фрукты и овощи, за исключением капусты, лука и свеклы. Снизились цены на яйца и свинину. Среди непродовольственных товаров – на телевизоры и электропылесосы. Стоимость бензина и дизеля при этом выросла на 0,1%. Кроме того, значительно подорожали турпутевки. Но пока статистика сигнализирует о том, что динамика цен в мае и июне будет умеренный, говорит директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг.
2: То, что инфляция будет низкой, еще некоторое время было понятно по трендам, которые мы наблюдали еще в апреле, и один из этих трендов – это явное чуть-чуть с опережением сезонности подешевление плодово-овощной продукции. На этой неделе отчетной тоже действительно плодово-овощная продукция большой отрицательный вклад внесла, то есть нивелировала даже в том числе прирост стоимости туризма. Но к этому, наверное, стоит добавить, что подешевели, в принципе, неделя к неделе некоторые продовольственные товары промышленной переработки мяса, что действительно достаточно удивительно, учитывая, что до этого и на завершившей неделе тоже сырье, то есть мясо дорожало, и получается, что отчасти, может быть, вот этот тренд, он свидетельствует о некотором охлаждении потребительского спроса. Действительно, спрос относительно рыхлый. В целом, можно сказать, что по сравнению с предыдущими неделями, все-таки, наверное, категории товаров, которые подешевели и свой вклад в замедление инфляции внесли, больше, чем было раньше. Наверное, никаких скрытых вне недельной корзины больших категорий, которые могут внести какой-то сюрприз, нет. Поэтому я думаю, что порядка 0,35 по апрелю мы будем в целом иметь.
0: Центробанк прогнозирует рост цен в этом году в диапазоне 4,5-5,5%. В то же время экономика России в первом квартале сократилась впервые за 3 года, сообщает Минэкономразвития. Минпромторг выступил за резкое повышение НДС для импортных онлайн-товаров. В министерстве считают, что ставка в 22% должна заработать уже со следующего года. Впрочем, там подчеркнули, что параллельно разрабатывается план постепенного повышения налога для иностранных селлеров с 7% в 2027 году до 22% в 2029. Этот вариант, в частности, поддерживает Минфин. Аналитик Data Insight Сергей Семко считает, что это станет серьезным ударом для потребителей.
3: Кажется, что введение 22-процентного НДС может повлиять сразу на несколько рынков. Безусловно, более всего повышение будут рады кирпичная розница и российские селлеры большой тройки маркетплейсов, потому что они давно выступают за подобного рода введение, мотивируя тем, что китайские селлеры имеют преференции в сравнении с ними.
4: Каким последствиям может привести введение этого налога?
3: Главной проигравшей страной в этих обстоятельствах будет российский потребитель, который увидит повышение цен, как минимум на ставку НДС, а возможно и более, потому что, на самом деле, для многих китайских селлеров станет неочевидным интерес в российском рынке. Второй главный аргумент – это повышение тарифов и с меньшей заинтересованностью китайских селлеров может значительно сузиться ассортимент предложения. В этом случае товары, которых часто просто нет на российском рынке, просто могут уйти с рынка. Если их будут вести под заказ, то это будет стоить совсем другие деньги, кратно больше. А далее по цепочке принятия решения о цене товаров это может распространиться и на российские товары.
4: А можно ли назвать постепенное повышение налога компромиссным решением?
3: Довольно странное состязание внутри правительства, когда главный инициатор разного рода фискальных решений Минфин выступал за более мягкое внедрение НДС на трансграничные покупки. Это более плавный вариант. Рынки попытаются приспособиться к этим нововведениям. В любом случае для российского потребителя ничего хорошего в этом не будет.
0: Ранее, как сообщил «Коммерсант», производители обуви попросили правительство ввести НДС на импорт одномоментно, а также ввести пошлины и обязательную маркировку на всю зарубежную продукцию. Участники рынка жаловались на падение производства на 30% и повальные закрытия. Из-за аналогичных проблем заградительные пошлины предлагается ввести на мебель из недружественных стран, пишут «Известия». Однако одного повышения налогов недостаточно, чтобы стабилизировать рынок, отмечает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст» Олег Кабелев.
5: Что касается зарубежных продавцов, то тут российский рынок станет значительно менее привлекательным. Мелкие продавцы могут либо вообще уйти, либо крупные будут вынуждены снижать цены за свой счет.

0: И усложнится логистика администрирования. Потребуется, видимо, регистрироваться в российской налоговой системе, как сейчас делают электронные площадки. Многие глобальные маркетплейсы могут просто ограничить продажи в РФ. Российским производителям это точно поможет, причем в основном тем, кто производит массовые, недорогие, технологически простые товары. Типа дешевую одежду, обувь, игрушки, посуда. И разрыв между ценами там российского и китайского аналогов теперь сократится, потому что китайский аналог будет стоить больше. Ну и также поможет крупным маркетплейсам, потому что они будут продавать в основном российские товары или импорт, уже завезенный крупными партиями через оптовый импорт. Не поможет производителям, которые сами импортируют комплектующие или которые производят какую-то продукцию, у которой нет российских аналогов, типа спецэлектроники, медицинского оборудования или какой-то оригинальной косметики. Но для долгосрочного эффекта важны какие-то еще параллельные меры, типа технологии, контроля издержек, чтобы налог не превратился просто в дополнительный сбор с населения и не ускорял инфляцию. Для рынка в целом будет снижаться конкуренция со стороны дешевого импорта, будет развиваться параллельный импорт и, видимо, потребуется администрировать сбор НДС с каждого пакета. Это может увеличить нагрузку на таможню, либо увеличить затраты на автоматизацию. Многие могут пытаться использовать посредников в странах ЕАЭС, где пороги беспошлинного вноса и ставки НДС могут отличаться.
1: По данным компании Юмани, треть россиян делает международные заказы ежемесячно. 60% из них приходится на товары из Китая. Оставшуюся долю занимают США и Европа. Водителей призвали распечатать полис ОСАГО и бланки для оформления ДТП. Из-за сбоев связи их отсутствие может обернуться проблемой для автомобилистов, заявили в Российском союзе автостраховщиков. Оформить ДТП по европротоколу через приложение с самостоятельной фотофиксацией повреждений без мобильного интернета невозможно. Но только этот способ позволяет без вызова сотрудников ГАИ получить максимальное возмещение в 400 тысяч рублей, если у участников аварии нет разногласий. Оформление на бумажном бланке и без фото ограничит выплату по ОСАГО суммой в 100 тысяч. Но даже если ущерб кажется незначительным, уже при ремонте могут выявиться скрытые повреждения, говорит автор проекта «Про правила» юрист Сергей Смирнов.
2: В том случае, если проблемы со связью и невозможно оформить европротокол с использованием специальных приложений, здесь, конечно, настоятельно рекомендую автовладельцам, которые попали в такую неприятную ситуацию, дожидаться приезда сотрудников уполномоченных органов, то есть сотрудников ГИБДД, и оформлять дорожно-транспортное происшествие с их участием. Оформлять европротокол на бумажном носителе, заполняя бланк извещения, это возможно только когда на 100% есть уверенность в том, что положенных 100 тысяч рублей будет достаточно пострадавшей стороне для компенсации ущерба. Но, к сожалению, на сегодняшний момент при стоимости запчастей и дороговизне автомобилей и возможности, самое главное, в дальнейшем каких-то скрытых повреждений и дефектов, этой суммы, как правило, в большинстве случаев не хватает.
3: Обязаны ли водители иметь при себе распечатанную версию полиса ОСАГО?
2: На сегодняшний день достаточно инспектору предоставить либо реальный полис, либо предоставить электронный аналог, то есть это фотография, либо PDF-файл в смартфоне. Этого будет достаточно для того, чтобы инспектор убедился в наличии полиса ОСАГО. Если у инспектора возникнут какие-то сомнения в части наличия электронного полиса, он может это проверить по соответствующим базам. Если будут проблемы со связью, например, и у инспектора ДПС, то в целом он может связаться, например, с дежурной частью по простому телефону и как раз выяснить наличие или отсутствие полиса ОСАГО по конкретному транспортному средству. Сейчас с этим проблем нет никаких.
1: Масштабные ограничения связи в столице крупнейшие сотовые операторы анонсировали до 9 мая. На этом фоне Аэрофлот предупредил пассажиров о временной децифровизации авиаотрасли и рекомендовал заранее распечатывать билеты и посадочные талоны, а также иметь наличные для оплаты дополнительных услуг в аэропорту. Сбер, Т-банк, МТС-банк, ВТБ и другие финансовые организации также заявили о возможных сбоях в работе цифровых сервисов, банкоматов, а также проблемах с получением кодов подтверждения по СМС. Косметический ритейлер «Золотое яблоко» предупредил клиентов о сложностях с входом в приложение и посоветовал владельцам подарочных карт при походе в магазин иметь при себе скриншот ее номера и CVC-кода, чтобы назвать их на кассе. Рубль укрепился на фоне анонса о возобновлении покупок валюты и золота. Минфин раскрыл плановый объем сделок на май. С пятницы министерство начнет ежедневно проводить операции на 5 миллиардов 800 миллионов рублей. При этом рынок рассчитывал, что объемы вложений государства будут в два раза больше. На этом фоне рубль начал резко расти. Доллар на межбанке ушел ниже 75 рублей, при этом ЦБ оставил официальный курс доллара на четверг выше 75. Ожидания рынка были основаны на новостях о значительной компенсации по демпферу, говорит глава аналитического департамента «Цифроброкер» Наталья Пырьева.
4: Соответственно, нефтегазовые доходы не так сильно превысили плановый уровень, поэтому объем операций достаточно несущественный. При этом, с учетом дополнительных самостоятельных операций Банка России по продаже валюты на 4,6 миллиарда рублей, в конечном итоге нетто-операции составят всего 1,2 миллиарда рублей в день. Это совсем несущественная величина, то есть она не оказывает какого-то глобального влияния на баланс предложения и спроса на валютном внутреннем рынке.
5: Получается, рубль укрепляется за счет того, что закладывалось, что валютных операций будет больше, но насколько вот это укрепление в моменте может быть существенным?
4: На текущий момент я думаю, что во многом укрепление носит эмоциональный характер. В остальном важно также понимать, конечно, в каком объеме поступает экспортная выручка, какой объем валюты экспортеры дополнительно продают и продают ли они его или нет. Но глобально, наверное, у рубля появляется локальное пространство для дальнейшего укрепления. Хотя и чисто технически все-таки рубль сегодня торгуется на определенных уровнях поддержки. Но я бы не ожидала какого-то существенного именно устойчивого движения вниз по парам валютным. Но локально, наверное, может и к 74, и к 73 за доллар США. Но в конечном итоге все-таки мы полагаем, что динамика будет в том узком диапазоне, в котором рубль в последнее время торгуется.
1: По данным Минфина, дополнительные нефтегазовые доходы бюджета в апреле составили лишь 21 миллиард рублей. По бюджетному правилу, при ценах на нефть выше 59 долларов за баррель, Министерство финансов пополняет бюджет за счет покупки золота и валюты. До этого почти год котировки были низкими, и ведомство только распродавало резервы. Однако со скачком мировых цен на сырье в марте и апреле все сделки были поставлены на паузу. Через несколько минут реплика Дмитрия Дризе.
6: Мужские игрушки. Легендарный немецкий Neumann U47 – один из самых популярных ламповых микрофонов всех времен. И один из самых дорогих. На аукционах цена на него может достигать 40 тысяч долларов. U47 был особенно популярен на американских студиях. По словам производителя, трудно найти альбом, записанный в 50-х или 60-х, на котором не было бы U47. Его использовали, например, Луи Армстронг, Майкл Джексон, Битлз и Мадонна. В 2004-м Neumann U47 включили в зал славы Technology. Вы слушаете Коммерсант ФМ. Среди сотни разных каналов и одинаковых новостей пишем и показываем только то, что имеет значение. Деньги, тренды, оценки и смыслы. Все важные темы в одном сообщении. Мнение экспертов и эксклюзивные заметки редакторов Коммерсант ФМ. Ну и, конечно, Дризе. Специальный Дризе. Читайте, смотрите и комментируйте, где и когда вам удобно. Телеграм-канал KFM936. С нами все ясно.
1: В студии с последними новостями Ромас Чаурели.
7: Здравствуйте.
8: Latest news.
7: За последние 24 часа США провели очень хорошие переговоры с Ираном. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. Он допустил, что стороны могут заключить сделку уже до 14 мая. Об этом он заявил в интервью PBS. Дата выбрана не случайно. На 14 мая запланирован визит Трампа в Китай. США не удивили израильское руководство утверждениями о возможности скорого заключения сделки с Ираном. Премьер-министр Нетаньяху находится в постоянном контакте с президентом Трампом, и они почти ежедневно общаются, сказал правительственный чиновник агентству ТАСС. Вместе с тем, Нетаньяху поручил армии обороны Израиля быть готовой к любому развитию событий, включая возобновление боевых действий против Ирана в случае необходимости, добавил собеседник агентства. «Газпромнефть» не ведет переговоров о продаже своей доли в сербской нефтегазовой компании «НИС» ни с кем, кроме венгерской «МОЛ». Так в России прокомментировали новость о том, что появилась некая сербская компания KFT Senator Treasury. Она была создана только в прошлом году, но уже нашла почти 2,5 миллиарда долларов, чтобы предложить их «Газпрому» и «Газпромнефти» за их совместную 56-процентную долю в «НИС». По словам главы KFT Senator Treasury Ранка Мимовича, это предложение было в целом принято. Информация Яндекса. Жаркая погода в Москве в четверг сохранится. Столбики термометров подберутся вплотную к 30-градусной отметке, но вернутся дожди, местами и грозы. Ромас Чиеврель, радио Коммерсант ФМ.
1: Владимир Зеленский обвинил Россию в срыве перемирия. Ранее президент Украины объявил об одностороннем прекращении огня, начиная с полуночи 6 мая. В Москве на это никак не отреагировали. Между тем, украинская сторона так и не ответила на российскую инициативу о режиме тишины на время празднования Дня Победы 9 мая. Политический обозреватель «Коммерсант ФМ» не исключает очередной эскалации конфликта.
9: Генеральная линия с Дмитрием Дризе.
10: Украина в ответ на объявленное Россией одностороннее перемирие 8 и 9 мая объявила свой режим тишины, начиная с полуночи 6 числа, в расчете на то, что Москва это начинание поддержит и прекращение огня станет долгосрочным, что даст надежду на заключение мирного соглашения. РФ никак на это не отреагировала. Утром 6 мая Владимир Зеленский заявил, что Российская Федерация перемирие сорвала. Что касается инициативы Кремля, украинский президент ничего на этот счет не сказал. Неизвестно, остановит он боевые действия или нет. Ранее Киев неоднократно давал понять, что Украину ни о чем не спросили, поэтому и комментировать нечего. Так что ситуация остается подвешенной. Владимир Путин заявил о намерении объявить паузу в боевых действиях 29 апреля в ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом. Позже, общаясь с прессой, президент США объявил данную инициативу своей. В этом можно прочитать сигнал Зеленскому, что, мол, это не Кремль требует, а главный посредник предлагает. Логично предположить, что в Москве посчитали, что Трамп надавит в итоге на Киев, и проблем с перемирием не будет. Однако никакого развития указанной темы со стороны Вашингтона с тех пор так и не последовало. Трамп полностью занят Ираном. Его главные переговорщики Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер, хорошо знакомые в России, пытаются согласовать мирную сделку с Тегераном. В итоге Минобороны РФ выпустило сообщение, что в соответствии с решением президента страны будет придерживаться двухдневного прекращения огня 8 и 9 мая. Если Украина попытается сорвать парад, в ответ будет нанесен удар по центру Киева, о чем российская сторона предупреждает мирных жителей и представителей иностранных государств, там находящихся. Тем временем, согласно сообщениям различных СМИ, 5 мая 2026 года Государственный департамент Соединенных Штатов официально уведомил Конгресс об одобрении сделки по продаже Украине высокоточных авиационных боеприпасов «Джедам-ЕР». Это такое оборудование, которое превращает тупые бомбы в умные. Они могут планировать, дальность их полета увеличивается. Ранее Трамп в очередном интервью похвалил Зеленского, назвал его хорошим парнем, пусть и хитрым. Все это происходит на фоне явной эскалации российско-украинского конфликта. Создается такое впечатление, что впереди очередное повышение ставок. Если, конечно, Трамп оперативно не вмешается. Как бы то ни было, время до 9 мая еще есть. Во многом ход событий будет зависеть от ситуации на Ближнем Востоке. Там сейчас очередная развилка. То ли будет мирная сделка, то ли не будет. Если не будет, значит, и на Украину у Трампа времени не останется. А Дмитрий Дризе, Коммерсант ФМ.
9: Генеральная линия.
1: Это был комментарий Дмитрия Дризе, автора телеграм-канала «Конструктивный аналитик». Всех заболевших хантавирусом пассажиров голландского лайнера эвакуировали. Их доставили в Нидерланды, заявили в Минздраве Испании. Речь о круизном пароходе «Хондиус». 1 апреля он вышел из города Ушуайя на юге Аргентины и направлялся в Кабо-Верде. На борту находились около 150 человек, включая членов экипажа. В основном граждане США, Великобритании, Нидерландов и Испании. Во время круиза лайнер делал остановки в Антарктиде и на островах в Южной Атлантике. первые симптомы тяжелого респираторного заболевания у пассажиров появились спустя неделю после начала путешествия. Несколько людей жаловались на лихорадку, расстройство ЖКТ и пневмонию. 5 мая число зараженных увеличилось до 7, 3 человека скончались. При этом ситуация на борту более-менее спокойная, рассказала Associated Press участница круиза Хелен Гессиард.
11: Атмосфера здесь, за редким исключением, относительно хорошая, несмотря на все обстоятельства. Мы обеспокоены состоянием двух наших попутчиков, которые заболели и которым не разрешили сойти на берег. Сейчас продолжаются дипломатические переговоры, поэтому я не могу ничего комментировать. Но мы все хотим, чтобы наши больные пассажиры как можно скорее получили необходимую помощь. Конечно, мы не садились на паром с мыслью, что кто-то из 100 наших попутчиков умрет. Это шокирует. Нам нужно глобально это переосмыслить и принять. Но в целом с этим ничего нельзя сделать. Никто ничего не может с этим сделать. Нас информируют об обстановке по 2, а то и по 3 раза в день. И как только появляются новости, мы снова получаем уведомления. Мы всегда в курсе событий.
1: По данным следствия, погибшая пара из Нидерландов могла заразиться хантавирусом во время бёрдвотчинга в Аргентине перед посадкой на борт. Как указывает Associated Press, супруги посещали свалку, где и могли контактировать с грызунами, переносящими инфекцию. Сейчас лайнер стоит на якоре у берегов Кабо-Верде. Ожидается, что после эвакуации зараженных Хондиус дойдет до Канарских островов. Там остальные пассажиры смогут сойти на берег и пройти медосмотр. По словам специалистов, сценарий заболевания пассажиров лайнера предполагает, что вирус передался от человека к человеку. То есть речь, возможно, о южноамериканском вирусе Андес, который поражает легкие. Его инкубационный период составляет до 8 недель. Если развиваются кашель, одышка и давление в груди, больше 30% пациентов умирают. Вакцины от этого вируса нет, но риск для населения низкий, отметила эксперт ВОЗ доктор Мария Ван Керкхофе на брифинге.
12: В какой-то момент было зарегистрировано 7 случаев заражения, 2 подтвержденных и 5 подозрительных. У одного из пассажиров лайнера сейчас все хорошо, и у него нет симптомов. Так что в процессе расследования число случаев может меняться. На данном этапе на борту нет других людей с симптомами заболевания. В качестве меры предосторожности мы попросили пассажиров оставаться в своих каютах на время проведения дезинфекции и других санитарно-гигиенических мероприятий. Медицинские бригады из Кабо-Верде оказывают поддержку на борту судна. Хантавирусы – это вирусы, которые переносятся некоторыми видами грызунов. Они могут вызывать тяжелые заболевания у людей и могут привести к летальному исходу. Хотя мы не часто слышим о них. По оценкам, ежегодно в мире происходят 1000 случаев инфицирования. Люди обычно заражаются через контакт с инфицированными грызунами или их мочой, пометом или слюной. Передача инфекции от человека к человеку встречается редко. В некоторых предыдущих вспышках одного из вирусов, андского вируса, наблюдалось ограниченное распространение среди лиц, имевших тесный контакт. ВОЗ тесно сотрудничает с властями Кабо-Верде, Нидерландов, Южной Африки, Испании и Соединенного Королевства, а также операторами судна в целях координации действий по обеспечению безопасности и здоровья всех людей на борту, а также ограничения дальнейшего распространения вируса.
1: Если позволит состояние здоровья эвакуированных на лечение в Нидерланды, их репатриируют, указали в испанском Минздраве. Карантин иностранным пассажирам в Испании проходить не придется, решения об ограничительных мерах будут принимать их страны. Между тем, первый случай хантавируса выявили в Швейцарии. Заболевший был среди пассажиров Хондиуса в Атлантике. Полностью импортозамещенный российский суперджет отправится в первый рейс до конца года. По крайней мере, такое развитие событий допустил глава Минпромторга Антон Алиханов. Новая модификация самолета должна получить российский двигатель ПД-8 и полностью отечественную авионику. Насколько реалистичны планы по запуску полностью импортозамещенного самолета? На этот вопрос Коммерсант ФМ ответил исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
13: Фактически большая часть программы сертификационных испытаний завершена благополучно. То есть осталось, по большому счету, только лишь оформление доказательной документации, которую рассмотрит Росавиация. Как ожидается, в августе нынешнего года может быть выдан сертификат на импортозамещенный суперджет. После выдачи сертификата откроется возможность для передачи самолета в эксплуатацию заказчиков. Те заявления, которые сейчас делают представители Минпромторга указывают на то, что есть довольно-таки внушительный производственный задел, который сейчас оценивается примерно 26 самолетов в разной степени готовности, что даст возможность после получения сертификата достаточно быстро поставить авиакомпании некоторое количество лайков.
1: Параллельно власти пытаются продлить срок службы уже летающих суперджетов, сообщают ведомости. Однако переоборудование находящихся в эксплуатации самолетов – задача даже более сложная, чем выпуск полностью новой модификации, отмечает основатель сервиса «РАНАВИА» Андрей Патраков.
14: Так быстро, как изначально планировалось реализовать программу 2030, производство 1000 самолетов к 2030 году, ну, не получается. И понятно, что надо максимально продлить жизнь тому, что есть. Проблема в том, что даже еще и до всяких санкций не было прецедентов ремонта. Потому что изначально ремонтопригодность его была очень ограничена. Зачастую планировалась даже просто замена этого двигателя на случай, если у него случаются какие-то серьезные неплановые поломки, как, например, с камеры сгорания. Обсуждался, начиная с 2022 года, вариант ремоторизации оригинальной конструкции суперджета с иностранно-российским двигателем на полностью отечественный двигатель. Но вот это все упиралось в то, что ПТ-8 еще сам в процессе разработки. Ремоторизация уже находящаяся в эксплуатации самолетов является задачей более даже сложной, чем фактически производство нового суперджета с новым двигателем, как новой модификации. И этот проект, насколько я знаю, еще не начинался. И если даже условно его сегодня начать, то это как минимум пройдет 3-5 лет, когда его можно будет начать реализовывать.
1: Сейчас в эксплуатации находится около 160 самолетов семейства «Суперджет». Хотя изначально к 30-му году российским авиакомпаниям обещали порядка 1000 отечественных самолетов. Между тем, Антон Алиханов заявил, что создание полностью российского пассажирского лайнера – крайне долгий процесс, который может занять более 20 лет.
15: На страх и риск. Самые невероятные случаи в истории. Жизнь современного туриста иногда напоминает сюжет для сюрреалистического фильма. В 2018-м на долю случаев кражи или повреждения личных вещей в Индонезии приходилось почти 30% всех страховых случаев. Виновниками многих из них оказались обезьяны, которых особенно интересовали телефоны, часы и солнцезащитные очки. Только Southern Cross Travel Insurance по подобным заявлениям за 5 лет выплатила путешественникам больше 18 тысяч долларов. Такие кражи покрываются стандартным разделом страхования багажа и личных вещей. Вы слушаете Коммерсант ФМ. Если у вас есть яблоко, и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея, и у меня есть идея, и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи. Бернард Шоу. Реклама. Газета «Коммерсант». Оперативно, объективно и достоверно о главных событиях. Журналисты издательского дома «Коммерсант» готовы подписаться под каждым своим словом. Подпишитесь и вы. Телефон службы подписки 8 800 600 0556. Для лиц старше 16 лет. Телефон рекламной службы 646 3046. Код 495. Вы же знаете, как звучит шум. А как звучит информационный шум? Как звучат новости, которые ни на что не влияют?
16: Побывал губернатор в детском саду Калинково.
17: Коммуникации власти останавливаться на этом не собираются.
15: Кому дать право говорить? И кто решает? Решают все и всегда амбиции и деньги. Мы следим за тем и другим. Слышим всех, но говорим только с теми, кто знает свое дело лучше других. Коммерсант ФМ 93.6. Новости и мнения. Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93.6 FM.
1: В студии Олег Булгак в этом часе. Российский бизнес нашел способ переводить своих сотрудников в статус самозанятых в обход действующих ограничений. Они используют для этого посреднические платформы. Что это дает компаниям и работникам? Минпромторг считает, что повышение НДС для импортных онлайн-товаров до 22% должно быть резким и одномоментным. Минфин настаивает на постепенном повышении налога в течение 3 лет. А что будет в результате с ценами? В Венеции прошла презентация российского павильона. Официальное открытие биеннале запланировано на 9 мая. До этого пройдут мероприятия для прессы. Как открылся российский павильон? Вещи актера Мэтью Перри продадут на благотворительном аукционе, а вырученные средства направят в фонд, созданный после смерти актера для помощи людям с зависимостями, что выставят на торги. Бизнес активно оптимизирует свои налоги через работу с самозанятыми. С использованием фирм-посредников к фактическим трудовым отношениям компании стали привлекать фрилансеров на льготном налоговом режиме. По данным ФНС, в 2025 году число самозанятых увеличилось более чем на четверть и составило почти 15,5 миллионов. Активнее всего на специализированных платформах регистрировались блогеры. С июля по декабрь прошлого года их стало на 50% больше. Но в основном налоговый режим самозанятости используют курьеры, мастера бьюти-индустрии, фотографы и учителя. На рынке активно применяются схемы, когда сотрудник уходит из штата, но фактически продолжает работать в своей прежней компании, говорит профессор финансового университета при правительстве Александр Сафонов.
18: Когда появилась самозанятость, был рассчитан на вывод из тени тех, кто действительно работал по трудовым договорам, но это не больше 2 миллионов 600 тысяч. Все остальное прирост – это либо фиксация в качестве самозанятой через службу занятости статуса работающего для получения единого социального пособия. Ну и самая распространенная форма – это перевод работодателей в режим самозанятых. Государство среагировало на эту историю, запрещает, например, привлекать работника, который ранее у вас был на трудовом контракте в режим самозанятости не ранее, чем через 2 года. Схема совершенно спокойно обходится через прокладки. Это могут быть частные агентства занятости. А есть такие платформы, бывшие сотрудники открывают аккаунты, и уже дальше работодатель фактически передает туда заказы. Надо понимать, что режим самозанятости был бы логичен с точки зрения экономики, если мы с вами бы видели экономический рост, дополнительные доходы населения, которые не просто номинальные, а реальные доходы. В условиях, когда всего этого нет, рост самозанятости абсолютно нелогичен.
1: Подмена трудовых отношений договорами ГПХ грозит бизнесу гораздо большими потерями, чем выгода от использования обходных схем, говорит юрист сервиса для автоматизации работы с самозанятыми «Моя удаленка» Валерия Минакова.
19: Если раньше самозанятость воспринималась как мягкий режим, то сегодня это зона повышенного внимания, контроля и ответственности. Такие схемы по-прежнему встречаются. Речь идет о классической модели, то есть сотрудник увольняют, он оформляется как самозанятый и продолжает работать с тем же заказчиком, иногда через фирму-посредника. Формально здесь структура может у нас усложняться, но для ФНС это уже не имеет определяющего значения. Налоговая анализирует сразу несколько параметров: долю дохода от одного заказчика, регулярность выплат, длительность сотрудничества и даже массовость перехода сотрудников самозанятых. То есть, например, если более 10 сотрудников уволились и продолжают работать с тем же бизнесом, такая схема автоматически у нас попадает в зону контроля. Главный риск – это переквалификация отношений в трудовые. И тогда бизнес заплатит налоги дважды. То есть, по сути, то, что уже заплатил самозанятый, и дополнительно НДФЛ и страховые взносы, также штрафы. Все чаще для компании заканчивается последствиями и доначислениями.
1: Число фрилансеров на льготном режиме будет только расти, особенно в IT-индустрии, считает операционный директор компании «Архитех ИИ» и платформы «Кодик» Артем Карпов.
20: Почему все это растет, несмотря на давление со стороны регуляторов? Потому что ценность для экономики перевешивает. Когда один специалист выполняет недельный объем работ за пару дней, статус самозанятого остается самой удобной и легальной формой фиксации подобного дохода. Компания получает готовый результат в разы быстрее и дешевле, без расходов на оплату труда и страховки. Один подобный усиленный и специалист, или как их называют, оркестратор, на фрилансе заменяет целую команду штатных сотрудников. И именно поэтому опосредованно наем – это не временная мода. Так что спрос на самозанятых, которые умеют дирижировать нейросетями, будет только расти. И в ближайшие месяцы мы увидим с вами взрывной рост таких и смежных услуг далеко за пределами IT-отрасли.
1: Если договор с самозанятым признают трудовым, фирме может грозить попадание в реестр нелегальных работодателей, а это закроет доступ к господдержке, льготным кредитам и тендерам. В Венеции прошла презентация российского павильона. Это первое участие страны на Венецианской биеннале с 2022 года. Ранее решение организаторов допустить Россию и Израиль вызвало резкую критику со стороны правительства Италии и Еврокомиссии, включая указания на нарушение санкций. Официальное открытие форума запланировано на 9 мая. До него начались мероприятия для прессы, в том числе в российском павильоне, где проходит музыкальный перформанс. Его 3 дня будут снимать на камеру, затем запись начнут транслировать на экране. Искусствовед Ксения Коробейникова была у российского павильона. – По ее словам, без протестных акций в среду не обошлось.
0: Видимо, каким-то образом хотели сорвать открытие павильона, но это ни на что абсолютно не повлияло, потому что павильон был окружен карабиньерами с щитами, которые никого из активистов не пропускали. А внутри в это время продолжался 2-й день музыкальный перформанс от российской команды. Там 50 музыкантов, выступления которых сменяются друг за другом, и все это периодически переходит в рейв. Это очень эффектно оказалось. Когда мы это читали в анонсах, казалось, что да, это ничего из себя представлять не будет. Но все получилось. Но надо понимать, что есть одна слабая сторона. Это вот цветочные композиции, которые расставлены по всему павильону. Они сделаны не художественно, это скорее такие декорации получились из дорогого цветочного магазина. Но это уже мелочи.
21: Как вообще организован российский павильон? То есть какой-то есть один куратор?
0: А вот это проблема. В этот раз у нас объявлен только комиссар. И впервые нет, по сути, куратора. Да, такое было уже при Семёне Михайловском, который был и комиссаром, ну и, по сути, выполнял кураторские функции, но в его случае это было абсолютно оправданно. А сейчас у нас куратора нет никакого. Официально он не объявлен. И я знаю несколько людей, кому предлагали быть кураторами, но они от этой миссии отказались. Видимо, получилось, что у нас кураторская команда собралась так или иначе, которую не озвучивают. Есть подозрение, что одним из таких кураторов может быть Тереза Майя, которая в свое время запускала фонд VAC и GS2 у нас. То есть она очень близка к команде организаторов. Она, кстати, на входе стоит на протяжении всего времени. Возможно, что она очень даже содействовала тому, чтобы наш павильон состоялся в этот раз.
1: В среду пресс-служба Венецианской биеннале сообщила, что в мероприятиях не сможет принять участие российский режиссер Александр Сакуров. Его выступления 6 и 7 мая отменили из-за, цитата, «внезапной недоступности». Сам он в беседе с Коммерсант-ФМ сказал, что не знает, откуда возникла такая формулировка. Однако Сакуров подтвердил, что не смог прибыть в Италию из-за организационных проблем, в том числе связанных с перелетами. Между тем, за несколько дней до начала мероприятий Министерство культуры Италии направило в фонд Биеннале проверку, и все международные жюри ушло в отставку. Уже ясно, что министр культуры Алессандро Джули как минимум не посетит открытие, говорит журналист из Италии Сергей Иезуитов.
22: Обстановка сначала была довольно нервозная и, в общем-то, где-то попахивала скандалом, но так, судя по всему, сейчас уже все довольно сильно утряслось, и такой непосредственной угрозы каких-то экстраординарных событий, типа срыва открытия биеннале, не существует. Что касается жюри, жюри, естественно, не будет участвовать в присуждении призов, и, видимо, все это будет отнесено на суд публики. Но вот как будет публика голосовать, и будет ли голосовать только публика, будет ли присутствовать там еще экспертное сообщество, пока никто толком не знает. Но что касается самого открытия, которое состоится 9 числа, то вроде бы как все остается в силе, за исключением того, что не будет присутствовать министр культуры Италии. Что касается остальных гостей, могут здесь представители мира искусства, потому что смотр, он, в общем-то, считается весьма престижным, и участие в нем тоже, конечно, всегда прибавляет репутации любому участнику.
1: До того, как уйти в отставку, жюри Венецианской биеннале исключило из претендентов на награды Россию и Израиль, руководителей которых обвиняют в Международном уголовном суде. Анекдотом нет. В России признали запрещенным юмористический портал «Я плакал». Решение вынес Чертановский районный суд Москвы. Оно вступит в силу 28 мая, если владелец сайта не подаст апелляцию. Кроме того, по делу проходят порталы «Анекдотов стрит» и «Анекдото.нет». Они тоже будут заблокированы. Как сказано в постановлении, прокуратура выявила унижающие человеческое достоинство и направленные на дискриминацию материалы, а также оскорбленные оскорбления по признакам национальной и расовой принадлежности. Впрочем, экспертиза для вынесения решения не потребовалась, отмечает управляющий партнер коллегии медиа-юристов Федор Кравченко, который ознакомился с документами.
2: Приблизительно 6-страничное решение суда подробно расписывает то, как прокуратура нашла на этом сайте признаки экстремизма в виде унижения человеческого достоинства, дискриминации по признакам расы и так далее, но абсолютно не указывает, какие именно материалы подвергались анализу и что именно в этих материалах стало причиной предъявления административного иска. При этом понятно, что на шуточном сайте, где много мемов, анекдотов, можно найти практически любую информацию, в том числе и связанную с расой, с языком, которую, если рассматривать чересчур серьезно, можно подвести под резиновые определения закона о противодействии экстремистской деятельности и закона об информации, которые суд и применил в этом случае. Три сайта, которые объединены в этом административном иске, находятся на доменах ком и нет. Соответственно, регистраторами выступают украинская, канадская и американские компании. Владельцы же, те, кто администрирует эти домены, суд вообще не устанавливал. Дело рассматривалось только с участием прокурора, без участия Роскомнадзора и уж тем более без владельцев этих сайтов. В этом смысле, к сожалению, дело с этими сайтами абсолютно рядовое.
1: Владельцы портала «Я плакал» узнали о блокировке из новостей. Скорее всего, это вброс или фейк, отреагировали представители в посте в Телеграм. По их словам, жалоб от Роскомнадзора к ним не поступало. Коммерсант ФМ направил в службу запрос и ждет ответа. Сайт создан в 2004 году, имеет несколько премий Рунета и занимает 133 место по посещаемости в России. Выручка по итогам 25-го составила 178 миллионов рублей, чистая прибыль около 34,5 миллионов. Аэрофлот уточнил новые правила перевозки пауэрбанков. Теперь устройство можно брать только в салон и не больше 2 аккумуляторов на пассажира. На борту пауэрбанк нельзя заряжать от бортовых розеток, использовать для зарядки других гаджетов и размещать в ручной клади на багажных полках. Портативное зарядное устройство должно быть надежно защищено от короткого замыкания, быть в оригинальной упаковке и с изолированными клеммами. По мощности стандартный лимит прежний – от 100 до 160 ватт в час только с разрешения авиакомпании. Все, что мощнее, провозить нельзя. О подобных планах заявили и West7 Airlines. Все эти изменения еще в конце марта внесла в техрегламент Международная организация гражданской авиации, и касаются они всех авиакомпаний в мире, отмечает аналитик, главный редактор портала Aviaru Роман Гусаров.
3: Современные пауэрбанки, литиевые, различные технологии с содержанием лития, подвержены так называемому тепловому разгону. То есть, когда пауэрбанк начинает нагреваться и происходит возгорание. Возгорание в багажном отделении крайне опасно, потому что это приведет к пожару в воздухе и аварийной ситуации. А возгорание в пассажирском салоне всегда очень быстро обнаруживается и быстро ликвидируется силами экипажа. Такие случаи тоже нередко происходят, но еще ни разу никаким серьезным последствиям это не приводило, но максимум кто-то палец обжег. Именно по этой причине и вводятся новые требования, новый регламент вступил в силу буквально с 1 марта. И все авиационные правила должны быть скорректированы под этот новый технический регламент. Именно по этой причине авиакомпании сейчас и приводят его в соответствие. Я больших проблем с этим не вижу. Во многих современных самолетах есть USB-порты, где можно также зарядить свой гаджет от бортовой сети. И на самом деле лично я с такой практикой изъятия массового пауэрбанков много лет назад столкнулся в том же Китае, когда они очень тщательно, очень внимательно, причем каждый пауэрбанк заставляли доставать, просматривали маркировку, и какие-то из них просто изымали. Не знаю, по каким критериям это делалось тогда в Китае, но эта практика уже давно существует.
1: На прошлой неделе Росавиация поручила подразделениям транспортной безопасности аэропортов перейти на проверку литиевых батарей и зарядных устройств по новым международным стандартам и срочно внести эти изменения в технологию досмотра пассажиров, багажа и ручной клади.
5: Совет на миллиард. Иногда самое удачное инвестирование то, которое вы не осуществили. Дональд Трамп. Вы слушаете «Коммерсант ФМ». Они готовы на все ради победы. Подменить анализы, инсценировать ДТП и даже переписать собственный генетический код.
4: Добро пожаловать в закулисье, где правила пишутся не на стадионах. О, спорт. Ты – боль.
6: Голы, очки, секунды. Как рождаются легенды и почему рушатся карьеры.
4: Мир высоких достижений и низких поступков. Обратная сторона большого спорта. В программе «Арена» с Владимиром Осиповым. Всю неделю на «Коммерсант-ФМ».
1: В студии с последними новостями Ромас Чаурели.
7: Здравствуйте. Latest news. Нефтегазовые доходы федерального бюджета за апрель превысили 855 миллиардов рублей, что на 239 миллиардов больше мартовских значений. Это следует из данных Минфина. Причина увеличения сборов, выросшая в марте до 77 долларов за баррель цена Urals. Это первая месячная прибавка нефтегазовых доходов, вызванная начавшимся в конце февраля конфликтом на Ближнем Востоке. В мае дополнительные доходы должны вырасти еще, поскольку в апреле российская нефть стоило в среднем уже 95 долларов за баррель. А вот у стран, входящих в картель крупнейших экспортеров нефти, ситуация гораздо хуже. В апреле совокупная добыча сырья членами ОПЕК составила всего 20,5 миллионов баррелей в сутки. Показатель стал минимальным с 1990 года, сообщает Bloomberg. Это связано с перебоями в поставках нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке. Сильнее всего добыча просела в Кувейте, сократившись до 800 тысяч баррелей в сутки. Это меньше трети от объемов, добываемых до ближневосточного конфликта. Опрос Bloomberg проводился еще до выхода Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК и ОПЕК+, так что статистика учитывает и нефтедобычу ОАЭ. Московский «Спартак» стал первым суперфиналистом Кубка России. В решающем матче «Пути регионов» красно-белые принимали на родной арене самого принципиального соперника ЦСКА. Интриги добавляло еще и то, что армейцы буквально за два дня до матча расстались со своим тренером, швейцарцем Челестини. Но это армейцам не помогло, и взять рекордный 10-й кубок им не суждено. Все решил единственный гол, забитый в начале матча полузащитником «Спартака» Русланом Литвиновым. Теперь «Спартак» ждет в суперфинале Кубка либо «Краснодар», либо «Динамо». По информации Яндекса, последний жаркий день ожидает москвичей в четверг. Воздух прогреется до 27 градусов, и даже дождь не сможет его остудить. Зато уже с пятницы станет существенно прохладнее. Ромас Чаурели, радио «Коммерсант ФМ».
1: Вещи актера Мэтью Перри продадут на благотворительном аукционе. Торги проведет площадка Heritage Auctions 5 июня, сообщает Guardian. Среди лотов, подписанные актерами сериала «Друзья» сценарии, премия гильдии киноактеров США, которую исполнитель роли Чендлера получил в 1995 году. Вырученные средства направят в фонд Мэтью Перри Foundation, созданный после смерти актера для помощи людям с зависимостями. Это поможет привлечь к торгам не только фанатов легендарного ситкома, говорит коллекционер, президент юридической фирмы «Левант и партнеры» Матвей Левант.
8: Коллекционирование имеет весьма эфемерные, я бы сказал, границы. Кто-то может собирать консервативное искусство старых мастеров, кто-то может собирать современное искусство, кто-то может собирать монеты или медали, а кто-то может собирать бабочек. Это всегда сугубо индивидуально, люди все разные, у всех разные страсти. Есть чисто коммерческие аукционы, есть благотворительные аукционы. Благотворительные аукционы направлены в первую очередь на поддержание фонда, но спрос трудно предугадать. Это будет, безусловно, зависеть от стоимости лотов, от числа участников и вот этой большой фан-базы покойного актера. Думаю, что аукцион состоится и будет успешен. Будут ли проданы все лоты, непонятно, неизвестно. Призы, которые он получал, вообще все имущество в его коллекции, это наследственная масса, и нужно в первую очередь, как мне кажется, проверять, прежде чем покупать. Это делают только специалисты в области арт-ло.
1: В 2024 году уже проводился аукцион, связанный с сериалом «Друзья». Реквизит распродавали по случаю 30-летия ситкома. Тогда онлайн-ставки на большинство лотов в разы превышали эстимейты. На Западе культура коллекционирования вещей, связанных с кинематографом, достаточно развита и может восприниматься как хорошая инвестиция, говорит главный редактор «Синемаплекс» Рифат Фазлыев.
9: В нашей стране действительно очень редкое явление. В мировой практике я сталкивался с подобными новостями довольно часто, потому что там действительно есть люди, которые, допустим, из тех же «Звездных войн», «Стар Трека» и так далее, известных франшиз, готовы приобретать те или иные вещи с площадки. Фанатам очень нравится возможность прикоснуться к вещам, которые участвовали в создании фильма. Это достояние именно известных франшиз, известных историй, которые имеют под собой уже достаточно большое количество фанфиков, творчества народного, сериалов, фильмов и так далее. Если это, условно говоря, какой-то даже блокбастер, выходящий в мире, он должен получить еще известность среди аудитории, он должен полюбиться фанатами, чтобы приобрести такую возможность распродавать вещи с площадки.
1: Актер Мэтью Перри умер от отравления препаратами в 23-м году. По делу о сильнодействующих веществах проходили врачи и голливудская кетаминовая королева, дилер знаменитостей Джасвин Санге, которая поставила актеру смертельную дозу препарата. Она получила 15 лет лишения свободы. Апатия на собеседовании, неуверенная речь и резюме, написанные нейросетью. Большинство россиян не умеют продавать себя потенциальному работодателю. К такому выводу по итогам исследования пришли специалисты HeadHunter и Skillos.
10: Тренды.
1: Согласно опросу, только 11% россиян могут грамотно презентовать себя и свои навыки. В итоге большинство кандидатов не проходят дальше первого этапа отбора, и руководители лишаются потенциально золотых сотрудников. Стоит ли нанимать на работу неуверенных специалистов? С предпринимателями и карьерными консультантами беседовала Анна Кулецкая.
11: Желанный оффер ожидается искателей в среднем лишь после 15 собеседований. Одна из причин – ошибки, которыми грешат кандидаты. Шаблонные фразы, сбивчивая речь и излишняя холодность даже при идеальном резюме могут сыграть злую шутку. Все это из-за стресса или слабой подготовки, допускает карьерный консультант для руководителей Виктория Войтович.
23: Хороших, сильных специалистов сейчас много. Приходят 90% неподготовленными. Если вы неправильно выстроили самопрезентацию, неправильно ответили на ключевые вопросы, не показали свои результаты, то на выходе это уже не тот образ, который нужен работодателю. Собеседование – это стрессовая ситуация. Особенно сыпятся на вопросах о заработной плате, начинают объяснять, что он там получал на предыдущем месте столько, у него ипотека, трое детей. Научитесь говорить о своих достижениях конкретно и убедительно.
11: Соискатели часто делают ставку на свою дисциплину и ответственность. Эти качества считают основными 73% опрошенных. В любом случае, все это надо логично и связано сформулировать в резюме, говорит директор практики корпоративных коммуникаций Михайлов и партнеры Виктор Чуков.
24: Использование общих фраз, типа ответственные, дисциплинированные, сплошь и рядом, характерные для топов и для рядовых сотрудников, но еще хуже, это описание опыта в формате должностных инструкций, разработка стратегий продвижения, подготовка стратегических текстов, составление отчетности для акционеров и топ-менеджмента. Часто люди грешат использовать нейросети для подготовки таких текстов, это тоже становится видно.
11: Бизнес-консультант и предприниматель Лев Овчинников признается, что на заре своей карьеры сам допускал ошибки. Но уверенность в себе, по его словам, один из ключевых ингредиентов.
25: Все приходит с опытом. Когда-то я не готовился, думал, да я и так классно. Потом почитал, проконсультировался, как это делается, на что обращают внимание и какие вопросы будет задавать владелец бизнеса. Бывают ошибки, бывают неудобные вопросы на интервью из моего опыта. А что вы будете делать, чтобы компания выросла 5 раз? Сейчас я говорю, да я вообще не знаю, что я буду делать, потому что мне нужен контекст. И будет зависеть от того, какие есть возможности у бизнеса, ресурсы, какая у него цель. Сам могу 50 вопросов задать.
11: Как всегда, у медали две стороны. Слишком яркая, грамотная самопрезентация с обилием личных деталей может оказаться лишь красивой оберткой, считает владелец юридического агентства для экспертов и бизнеса Наталья Корсакова.
26: Иногда много дополнительных деталей – это тоже плохо. У меня были ситуации, когда человек, наоборот, слишком хорошо умеет себя презентовать. Я бы даже это назвала продавать себя как специалиста. Я смотрю, все устраивает, мы берем этого человека на работу, а потом по факту понимаем, что это просто была красивая презентация, ну и приходится расставаться с таким человеком, тоже неприятно.
11: Но есть проверки, к которым не подготовиться. На зарубежных форумах часто пересказывают легенды о том, как кандидаты проходили собеседование в Apple. Якобы Стив Джобс любил внезапные вопросы в духе «Сколько автомобилей в Соединенных Штатах? Если бы вы были доставщиком пиццы, зачем вам ножницы?» Или «Каким самым оригинальным способом вы можете сломать часы?» Тут остается уповать только на свою фантазию. Анна Кулецкая, Коммерсант ФМ.
1: Дональд Трамп собирается потратить на свой бальный зал уже миллиард долларов. Стоимость проекта выросла больше, чем в 5 раз с момента, когда президент США впервые рассказал об идее в начале 25-го. В октябре строители снесли восточное крыло Белого дома, чтобы построить на его месте более крупное здание государственного бального зала. Накануне республиканцы представили в Сенате проект финансирования внутренней безопасности на сумму около 70 миллиардов долларов. Из них 1 миллиард планируется выделить на укрепление будущего бального зала. По данным CNN, для принятия законопроекта хватит лишь голосов республиканцев. В случае одобрения финансирование будет действовать до осени 29 года. Впрочем, ситуацией уже очень недовольны демократы, говорит корреспондент NBC News Гейб Гутьеррес.
12: В сети появились новые кадры бурного строительства бального зала в Белом доме. Однако сегодня демократы обвиняют администрацию в подмене условий после того, как республиканцы в Конгрессе представили новый законопроект, предусматривающий выделение миллиарда долларов на меры безопасности, которые связаны с этим проектом. Президент в течение нескольких месяцев утверждал, что строительство будет полностью оплачено частными инвесторами. Теперь Белый дом настаивает, что деньги налогоплательщиков пойдут только на обеспечение безопасности, а сам бальный зал по-прежнему оплатят доноры. Чтобы оправдать строительство в суде, администрация в том месяце утверждала, что здание построят должным образом. Оно будет выдерживать атаки дронов, а также там предусмотрены подземные медицинские лаборатории и бомбоубежища. После того, как на ужине ассоциации корреспондентов в Белом доме на президента, судя по всему, было совершено покушение, Трамп заявил, что большое и хорошо защищенное пространство для мероприятий — это просто необходимость. Строительные работы пока продолжаются. В следующем месяце апелляционный суд рассмотрит вопрос о том, можно ли их продолжать.
1: Национальный фонд сохранения исторического наследия США подал на Трампа в суд за снос восточного крыла Белого дома. Технически президенты не имеют прав на здание и не могут менять в нем что-то без разрешения Конгресса. В апреле суд запретил строительство бального зала, но с оговоркой: работы можно продолжать в целях обеспечения безопасности. Спустя 2 недели апелляция признала формулировку слишком размытой и отправила дело на повторное рассмотрение. На это время стройку разрешено вести дальше. 26 апреля во время ужина президента с журналистами в отеле «Вашингтон Хилтон» началась стрельба. После этого Трамп еще больше зациклился на идее пуленепробиваемого бального зала, отметил ведущий Джимми Киммел.
13: Может, в следующем году Мет-гала проведут в бальном зале Белого дома? Не знаю, в чем там дело, но Трамп просто одержим идеей его построить. И особенно активно продвигает ее с момента стрельбы на ужине Ассоциации корреспондентов. При этом сначала он говорил, что проект будет стоить 200 миллионов долларов и оплатят все частные инвесторы. Потом цена выросла до 400 миллионов. В итоге администрация хочет, чтобы за все платили мы. Миллиард долларов за бальный зал. Ну, что сказать, человек любит танцевать. Проект вообще крайне непопулярен. Только 28% американцев с одобрением отнеслись к тому, что Трамп снес половину Белого дома посреди ночи, чтобы начать строительство своего бального зала. И такие данные соцопроса были еще до того, как мы узнали, что платить придется нам. Кстати, в True Social Трамп минимум 13 раз писал, что на проект не уйдет ни доллара из налогов. Я вообще не понимаю, зачем ему бальный зал. Он и так неплохо правит бал. Джей Ди Вэнс, Линдси Грэм, да и в целом республиканцы почти все танцуют под его дудку.
1: По словам Трампа, ему удалось собрать 350 миллионов долларов от личных спонсоров на строительство бального зала. Предполагалось, что работы завершат к лету 2028 года.
14: В 1885 году кондитер Чарльз Критерс купил аппарат для обжаривания арахиса, но остался не очень доволен качеством получаемого продукта. Тогда он решил бросить в растопленный жир зерна маиса. Так человечество узнало о попкорне. Думайте иначе. Коммерсант ФМ. Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем 1000 вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы. 93.6. 93.6. 93.6.
15: гости и мнения.

0: какие выгоды при этом получают компании? Введение 22-процентного НДС на зарубежные интернет-покупки поддержало правительство. При этом Минпромторг считает, что это нужно сделать одномоментно, а в Минфине разрабатывают план постепенного повышения налога. Какую стратегию выберут в итоге? Владимир Зеленский обвинил Москву в срыве перемирия, которое Киев объявил с полуночи 6 мая. В свою очередь, украинская сторона не ответила на российскую инициативу о режиме тишины на время празднования Дня Победы. О возможной эскалации конфликта – реплика Дмитрия Дризе. А прямо сейчас в России впервые с августа 25-го зафиксировали дефляцию. По данным Росстата, за неделю цены снизились на 0,02%.
1: Цены.
0: Росстат при этом пока не опубликовал данные по инфляции в годовом выражении на конец апреля. Они появятся 15 мая. В основном за неделю подешевели фрукты и овощи, за исключением капусты, лука и свеклы, снизились цены на яйца и свинину. Среди непродовольственных товаров – на телевизоры и электропылесосы. Стоимость бензина и дизеля при этом выросла на 0,1%. Кроме того, значительно подорожали турпутевки. Но пока статистика сигнализирует о том, что динамика цен в мае и июне будет умеренный, говорит директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг.
2: То, что инфляция будет низкой, еще некоторое время было понятно по трендам, которые мы наблюдали еще в апреле, и один из этих трендов – это явное чуть-чуть с опережением сезонности подешевление плодово-овощной продукции. На этой неделе отчетной тоже действительно плодово-овощная продукция большой отрицательный вклад внесла, то есть нивелировала даже в том числе прирост стоимости туризма. Но к этому, наверное, стоит добавить, что подешевели, в принципе, неделя к неделе некоторые продовольственные товары промышленные, переработки мяса, что действительно достаточно удивительно, учитывая, что до этого и на завершившей неделе тоже сырье, то есть мясо дорожало, и получается, что отчасти, может быть, вот этот тренд, он свидетельствует о некотором охлаждении потребительского спроса. Действительно, спрос относительно рыхлый. В целом, можно сказать, что по сравнению с предыдущими неделями, все-таки, наверное, категории товаров, которые подешевели и свой вклад в замедление инфляции внесли, больше, чем было раньше. Наверное, никаких скрытых вне недельной корзины больших категорий, которые могут внести какой-то сюрприз, нет. Поэтому я думаю, что порядка 0,35 по апрелю мы будем в целом иметь.
0: Центробанк прогнозирует рост цен в этом году в диапазоне 4,5-5,5%. В то же время экономика России в первом квартале сократилась впервые за 3 года, сообщает Минэкономразвития. Минпромторг выступил за резкое повышение НДС для импортных онлайн-товаров. В министерстве считают, что ставка в 22% должна заработать уже со следующего года. Впрочем, там подчеркнули, что параллельно разрабатывается план постепенного повышения налога для иностранных селлеров с 7% в 2027 году до 22% в 2029. Этот вариант, в частности, поддерживает Минфин. Аналитик Data Insight Сергей Семко считает, что это станет серьезным ударом для потребителей.
3: Кажется, что введение 22-процентного НДС может повлиять сразу на несколько рынков. Безусловно, более всего повышение будут рады кирпичная розница и российские селлеры большой тройки маркетплейсов, потому что они давно выступают за подобного рода введение, мотивируя тем, что китайские селлеры имеют преференции в сравнении с ними.
4: Каким последствиям может привести введение этого налога?
3: Главной проигравшей страной в этих обстоятельствах будет российский потребитель, который увидит повышение цен, как минимум на ставку НДС, а возможно и более, потому что, на самом деле, для многих китайских селлеров станет неочевидным интерес в российском рынке. Второй главный аргумент – это повышение тарифов и с меньшей заинтересованностью китайских селлеров может значительно сузиться ассортимент предложения. В этом случае товары, которых часто просто нет на российском рынке, просто могут уйти с рынка. Если их будут вести под заказ, то это будет стоить совсем другие деньги, кратно больше. А далее по цепочке принятия решения о цене товаров это может распространиться и на российские товары.
4: А можно ли назвать постепенное повышение налога компромиссным решением?
3: Довольно странное состязание внутри правительства, когда главный инициатор разного рода фискальных решений Минфин выступал за более мягкое внедрение НДС на трансграничные покупки. Это более плавный вариант. Рынки попытаются приспособиться к этим нововведениям. В любом случае для российского потребителя ничего хорошего в этом не будет.
0: Ранее, как сообщил Коммерсант, производители обуви попросили правительство ввести НДС на импорт одномоментно, а также

0: ввести пошлины и обязательную маркировку на всю зарубежную продукцию. Участники рынка жаловались на падение производства на 30% и повальные закрытия. Из-за аналогичных проблем заградительные пошлины предлагается ввести на мебель из недружественных стран, пишут «Известия». Однако одного повышения налогов недостаточно, чтобы стабилизировать рынок, отмечает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст» Олег Кабелев.
1: Что касается зарубежных продавцов, то тут российский рынок станет значительно менее привлекательным. Мелкие продавцы могут либо вообще уйти, либо крупные будут вынуждены снижать цены за свой счет. И усложнится логистика и администрирование. Потребуется, видимо, регистрироваться в российской налоговой системе, как сейчас делают электронные площадки. Многие глобальные маркетплейсы могут просто ограничить продажи в РФ. Российским производителям это точно поможет, причем в основном тем, кто производит массовые, недорогие, технологически простые товары. Типа дешевую одежду, обувь, игрушки, посуда. И разрыв между ценами там российского и китайского аналогов теперь сократится, потому что китайский аналог будет стоить больше. Ну и также поможет крупным маркетплейсам, потому что они будут продавать в основном российские товары или импорт, уже завезенный крупными партиями через оптовый импорт. Не поможет производителям, которые сами импортируют комплектующие или которые производят какую-то продукцию, у которой нет российских аналогов, типа спецэлектроники, медицинского оборудования или какой-то оригинальной косметики. Но для долгосрочного эффекта важны какие-то еще параллельные меры, типа технологии, контроля издержек, чтобы налог не превратился просто в дополнительный сбор с населения и не ускорял инфляцию. Для рынка в целом будет снижаться конкуренция со стороны дешевого импорта, будет развиваться параллельный импорт и, видимо, потребуется администрировать сбор НДС с каждого пакета. Это может увеличить нагрузку на таможню, либо увеличить затраты на автоматизацию. Многие могут пытаться использовать посредников в странах ЕАЭС, где пороги беспошлинного вноса и ставки НДС могут отличаться.
0: По данным компании Юмани, треть россиян делает международные заказы ежемесячно. 60% из них приходится на товары из Китая. Оставшуюся долю занимают США и Европа. Водителей призвали распечатать полис ОСАГО и бланки для оформления ДТП. Из-за сбоев связи их отсутствие может обернуться проблемой для автомобилистов, заявили в Российском союзе автостраховщиков. Оформить ДТП по европротоколу через приложение с самостоятельной фотофиксацией повреждений без мобильного интернета невозможно. Но только этот способ позволяет без вызова сотрудников ГАИ получить максимальное возмещение в 400 тысяч рублей, если у участников аварии нет разногласий. Оформление на бумажном бланке и без фото ограничит выплату по ОСАГО суммой в 100 тысяч. Но даже если ущерб кажется незначительным, уже при ремонте могут выявиться скрытые повреждения, говорит автор проекта «Про правила» юрист Сергей Смирнов.
2: В том случае, если проблемы со связью и невозможно оформить европротокол с использованием специальных приложений, здесь, конечно, настоятельно рекомендую автовладельцам, которые попали в такую неприятную ситуацию, дожидаться приезда сотрудников уполномоченных органов, то есть сотрудников ГИБДД, и оформлять дорожно-транспортное происшествие с их участием. Оформлять европротокол на бумажном носителе, заполняя бланк извещения, это возможно только когда, ну, на 100% есть уверенность в том, что положенных 100 тысяч рублей будет достаточно пострадавшей стороне для компенсации ущерба. Но, к сожалению, на сегодняшний момент при стоимости запчастей и дороговизне автомобилей и возможности, самое главное, в дальнейшем каких-то скрытых повреждений и дефектов, этой суммы, как правило, в большинстве случаев не хватает.
3: Обязаны ли водители иметь при себе распечатанную версию полиса ОСАГО?
2: На сегодняшний день достаточно инспектору предоставить либо реальный полис, либо предоставить электронный аналог, то есть это фотография, либо PDF-файл в смартфоне. Этого будет достаточно для того, чтобы инспектор убедился в наличии полиса ОСАГО. Если у инспектора возникнут какие-то сомнения в части наличия электронного полиса, он может это проверить по соответствующим базам. Если будут проблемы со связью, например, и у инспектора ДПС, то в целом он может связаться, например, с дежурной частью по простому телефону и как раз выяснить наличие или отсутствие полиса ОСАГО по конкретному транспортному средству. Сейчас с этим проблем нет никаких.
0: Масштабные ограничения связи в столице крупнейшие сотовые операторы анонсировали до 9 мая. На этом фоне Аэрофлот предупредил пассажиров о временной децифровизации авиаотрасли и рекомендовал заранее распечатывать билеты и посадочные талоны, а также иметь наличные для оплаты дополнительных услуг в аэропорту. Сбер, Т-банк, МТС-банк, ВТБ и другие финансовые организации также заявили о возможных сбоях в работе цифровых сервисов, банкоматов, а также проблемах с получением кодов подтверждения по СМС. Косметический ритейлер «Золотое яблоко» предупредил клиентов о сложностях с входом в приложение и посоветовал владельцам подарочных карт при походе в магазин иметь при себе скриншот ее номера и CVC-кода, чтобы назвать их на кассе. Рубль укрепился на фоне анонса о возобновлении покупок валюты и золота. Минфин раскрыл плановый объем сделок на май. С пятницы министерство начнет ежедневно проводить операции на 5 миллиардов 800 миллионов рублей. При этом рынок рассчитывал, что объемы вложений государства будут в два раза больше. На этом фоне рубль начал резко расти. Доллар на межбанке ушел ниже 75 рублей, при этом ЦБ оставил официальный курс доллара на четверг выше 75. Ожидания рынка были основаны на новостях о значительной компенсации по демпферу, говорит глава аналитического департамента «Цифроброкер» Наталья Пырьева.
4: Соответственно, нефтегазовые доходы не так сильно превысили плановый уровень, поэтому объем операций достаточно несущественный. При этом, с учетом дополнительных самостоятельных операций Банка России по продаже валюты на 4,6 миллиарда рублей, в конечном итоге на эту операцию составит всего 1,2 миллиарда рублей в день. Это совсем несущественная величина, то есть она не оказывает какого-то глобального влияния на баланс предложения и спроса на валютном внутреннем рынке.
5: Получается, рубль укрепляется за счет того, что закладывалось, что валютных операций будет больше, но насколько вот это укрепление в моменте может быть существенным?
4: На текущий момент я думаю, что во многом укрепление носит эмоциональный характер. В остальном важно также понимать, конечно, в каком объеме поступает экспортная выручка, какой объем валюты экспортеры дополнительно продают и продают ли они его или нет. Но глобально, наверное, у рубля появляется локальное пространство для дальнейшего укрепления. Хотя и чисто технически все-таки рубль сегодня торгуется на определенных уровнях поддержки. Но я бы не ожидала какого-то существенного именно устойчивого движения вниз по парам валютным. Но локально, наверное, может и к 74, и к 73 за доллар США. Но в конечном итоге все-таки мы полагаем, что динамика будет в том узком диапазоне, в котором рубль в последнее время торгуется.
0: По данным Минфина, дополнительные нефтегазовые доходы бюджета в апреле составили лишь 21 миллиард рублей. По бюджетному правилу, при ценах на нефть выше 59 долларов за баррель, Министерство финансов пополняет бюджет за счет покупки золота и валюты. До этого почти год котировки были низкими, и ведомство только распродавало резервы. Однако со скачком мировых цен на сырье в марте и апреле все сделки были поставлены на паузу. Через несколько минут реплика Дмитрия Дризе.
6: На всякий случай. До 1974 года Великобритания и США обозначали словом «миллиард» разные суммы. Американский миллиард означал тысячу миллионов, а британский – миллион миллионов. Но потом Великобритания приняла американскую версию. Биохакинг с Анной Кулецкой.
7: Снижать уровень кортизола, гормона, который при затяжном стрессе незаметно подтачивает сердце, талию и способность противостоять простудам, оказалось гораздо проще. Без дорогостоящих ретритов, медитаций и даже без внепланового отпуска. Очевидно, это движение. Масштабное исследование, опубликованное в Journal of Sport and Health Science, выстроило причинно-следственную цепочку. В течение года испытуемые занимались спортом. Нагрузка была средней, по 150 минут в неделю. Ходьба, легкий бег, велотренажер. Ученые измеряли стресс не по ощущениям, а по химии тела. Главным показателем как раз выступал кортизол. Сам по себе он не враг и считается гормоном выживания. Проблемы там, где начинается перекос. При хронически высоком уровне кортизол влияет на сон, настроение, иммунитет и даже повышает риск болезней. И вот главный результат эксперимента. У людей, которые регулярно занимались аэробными упражнениями, уровень кортизола заметно снижался. Проще говоря, организм стал менее напряженным по умолчанию. Словно внутренний навигатор тревоги потерял чувствительность. И здесь интересная мысль про само понимание стресса. Обычно мы думаем, сначала я успокоюсь, разберусь с задачами на работе и начну бегать, запишусь на танцы и куплю велосипед. А исследование предлагает включить обратную логику. Двигайся, и тело само начнет расслабляться. И не нужен героизм, марафоны и изнуряющие тренировки. Речь скорее о той самой скучной дисциплине, которая на длинной дистанции дает эффект сильнее любых ретритов.
0: студии с последними новостями Ромас Чаурели.
8: Здравствуйте.
9: Latest news.
8: За последние 24 часа США провели очень хорошие переговоры с Ираном. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. Он допустил, что стороны могут заключить сделку уже до 14 мая. Об этом он заявил в интервью PBS. Дата выбрана не случайно. На 14 мая запланирован визит Трампа в Китай. США не удивили израильское руководство утверждениями о возможности скорого заключения сделки с Ираном. Премьер-министр Нетаньяху находится в постоянном контакте с президентом Трампом, и они почти ежедневно общаются, сказал правительственный чиновник агентству ТАСС. Вместе с тем, Нетаньяху поручил армии обороны Израиля быть готовой к любому развитию событий, включая возобновление боевых действий против Ирана в случае необходимости, добавил собеседник агентства. «Газпромнефть» не ведет переговоров о продаже своей доли в сербской нефтегазовой компании «НИС» ни с кем, кроме венгерской «МОЛ». Так в России прокомментировали новость о том, что появилась некая сербская компания KFT Senator Treasury. Она была создана только в прошлом году, но уже нашла почти 2,5 миллиарда долларов, чтобы предложить их «Газпрому» и «Газпромнефти» за их совместную 56-процентную долю в «НИС». По словам главы KFT Senator Treasury Ранка Мимовича, это предложение было в целом принято. По информации Яндекса, жаркая погода в Москве в четверг сохранится. Столбики термометров подберутся вплотную к 30-градусной отметке, но вернутся дожди, а местами и грозы. Ромас Чаурели, радио «Коммерсант ФМ».
0: Владимир Зеленский обвинил Россию в срыве перемирия. Ранее президент Украины объявил об одностороннем прекращении огня, начиная с полуночи 6 мая. В Москве на это никак не отреагировали. Между тем, украинская сторона так и не ответила на российскую инициативу о режиме тишины на время празднования Дня Победы 9 мая. Политический обозреватель «Коммерсант ФМ» не исключает очередной эскалации конфликта.
10: Генеральная линия с Дмитрием Дризе.
11: Украина в ответ на объявленное Россией одностороннее перемирие 8 и 9 мая объявила свой режим тишины, начиная с полуночи 6 числа, в расчете на то, что Москва это начинание поддержит и прекращение огня станет долгосрочным, что даст надежду на заключение мирного соглашения. РФ никак на это не отреагировала. Утром 6 мая Владимир Зеленский заявил, что Российская Федерация перемирие сорвала. Что касается инициативы Кремля, украинский президент ничего на этот счет не сказал. Неизвестно, остановит он боевые действия или нет. Ранее Киев неоднократно давал понять, что Украину ни о чем не спросили, поэтому и комментировать нечего. Так что ситуация остается подвешенной. Владимир Путин заявил о намерении объявить паузу в боевых действиях 29 апреля в ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом. Позже, общаясь с прессой, президент США объявил данную инициативу своей. В этом можно прочитать сигнал Зеленскому, что, мол, это не Кремль требует, а главный посредник предлагает. Логично предположить, что в Москве посчитали, что Трамп надавит в итоге на Киев, и проблем с перемирием не будет. Однако никакого развития указанной темы со стороны Вашингтона с тех пор так и не последовало. Трамп полностью занят Ираном. Его главные переговорщики Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер, хорошо знакомые в России, пытаются согласовать мирную сделку с Тегераном. В итоге Минобороны РФ выпустила сообщение, что в соответствии с решением президента страны будет придерживаться двухдневного прекращения огня 8 и 9 мая. Если Украина попытается сорвать парад, в ответ будет нанесен удар по центру Киева, о чем российская сторона предупреждает мирных жителей и представителей иностранных государств, там находящихся. Тем временем, согласно сообщениям различных СМИ, 5 мая 2026 года Государственный департамент Соединенных Штатов официально уведомил Конгресс об одобрении сделки по продаже Украине высокоточных авиационных боеприпасов «Джедам-ЕР». Это такое оборудование, которое превращает тупые бомбы в умные. Они могут планировать, дальность их полета увеличивается. Ранее Трамп в очередном интервью похвалил Зеленского, назвал его хорошим парнем, пусть и хитрым. Все это происходит на фоне явной эскалации российско-украинского конфликта. Создается такое впечатление, что впереди очередное повышение ставок. Если, конечно, Трамп оперативно не вмешается. Как бы то ни было, время до 9 мая еще есть. Во многом ход событий будет зависеть от ситуации на Ближнем Востоке. Там сейчас очередная развилка. То ли будет мирная сделка, то ли не будет. Если не будет, значит, и на Украину у Трампа времени не останется. А Дмитрий Дризе, Коммерсант ФМ.
10: Генеральная линия.
0: Это был комментарий Дмитрия Дризе, автора телеграм-канала «Конструктивный аналитик». Всех заболевших хантавирусом пассажиров голландского лайнера эвакуировали. Их доставили в Нидерланды, заявили в Минздраве Испании. Речь о круизном пароходе «Хондиус». 1 апреля он вышел из города Ушуая на юге Аргентины и направлялся в Кабо-Верде. На борту находились около 150 человек, включая членов экипажа. В основном граждане США, Великобритании, Нидерландов и Испании. Во время круиза лайнер делал остановки в Антарктиде и на островах в Южной Атлантике. Первые симптомы тяжелого респираторного заболевания у пассажиров появились спустя неделю после начала путешествия. Несколько людей жаловались на лихорадку, расстройство ЖКТ и пневмонию. 5 мая число зараженных увеличилось до 7, 3 человека скончались. При этом ситуация на борту более-менее спокойная, рассказала Associated Press участница круиза Хелен Гессиард.
12: Атмосфера здесь, за редким исключением, относительно хорошая, несмотря на все обстоятельства. Мы обеспокоены состоянием двух наших попутчиков, которые заболели и которым не разрешили сойти на берег. Сейчас продолжаются дипломатические переговоры, поэтому я не могу ничего комментировать. Но мы все хотим, чтобы наши больные пассажиры как можно скорее получили необходимую помощь. Конечно, мы не садились на паром с мыслью, что кто-то из 100 наших попутчиков умрет. Это шокирует. Нам нужно глобально это переосмыслить и принять. Но в целом с этим ничего нельзя сделать. Никто ничего не может с этим сделать. Нас информируют об обстановке по 2, а то и по 3 раза в день. И как только появляются новости, мы снова получаем уведомления. Мы всегда в курсе событий.
0: По данным следствия, погибшая пара из Нидерландов могла заразиться хантавирусом во время бёрдвотчинга в Аргентине перед посадкой на борт. Как указывает Associated Press, супруги посещали свалку, где и могли контактировать с грызунами, переносящими инфекцию. Сейчас лайнер стоит на якоре у берегов Кабо-Верде. Ожидается, что после эвакуации зараженных «Хондиус» дойдет до Канарских островов. Там остальные пассажиры смогут сойти на берег и пройти медосмотр. По словам специалистов, сценарий заболевания пассажиров лайнера предполагает, что вирус передался от человека к человеку. То есть речь, возможно, о южноамериканском вирусе Андес, который поражает легкие. Его инкубационный период составляет до 8 недель. Если развиваются кашель, одышка и давление в груди, больше 30% пациентов умирают. Вакцины от этого вируса нет, но риск для населения низкий, отметила эксперт ВОЗ доктор Мария Ван Керкхофен на брифинге.
13: В какой-то момент было зарегистрировано 7 случаев заражения, 2 подтвержденных и 5 подозрительных. У одного из пассажиров лайнера сейчас все хорошо, и у него нет симптомов. Так что в процессе расследования число случаев может меняться. На данном этапе на борту нет других людей с симптомами заболевания. В качестве меры предосторожности мы попросили пассажиров оставаться в своих каютах на время проведения дезинфекции и других санитарно-гигиенических мероприятий. Медицинские бригады из Кабо-Верде оказывают поддержку на борту судна. Хантавирусы – это вирусы, которые переносятся некоторыми видами грызунов. Они могут вызывать тяжелые заболевания у людей и могут привести к летальному исходу. Хотя мы не часто слышим о них. По оценкам, ежегодно в мире происходят 1000 случаев инфицирования. Люди обычно заражаются через контакт с инфицированными грызунами или их мочой, пометом или слюной. Передача инфекции от человека к человеку встречается редко. В некоторых предыдущих вспышках одного из вирусов, андского вируса, наблюдалось ограниченное распространение среди лиц, имевших тесный контакт. ВОЗ тесно сотрудничает с властями Кабо-Верде, Нидерландов, Южной Африки, Испании и Соединенного Королевства, а также операторами судна в целях координации действий по обеспечению безопасности и здоровья всех людей на борту, а также ограничения дальнейшего распространения вируса.
0: Если позволит состояние здоровья эвакуированных на лечение в Нидерланды, их репатриируют, указали в испанском Минздраве. Карантин иностранным пассажирам в Испании проходить не придется, решения об ограничительных мерах будут принимать их страны. Между тем, первый случай хантавируса выявили в Швейцарии. Заболевший был среди пассажиров «Хондиуса» в Атлантике. Полностью импортозамещенный российский суперджет отправится в первый рейс до конца года. По крайней мере, такое развитие событий допустил глава Минпромторга Антон Алиханов. Новая модификация самолета должна получить российский двигатель ПД-8 и полностью отечественную авионику. Насколько реалистичны планы по запуску полностью импортозамещенного самолета? На этот вопрос «Коммерсант ФМ» ответил исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
14: Фактически большая часть программы сертификационных испытаний завершена благополучно. То есть осталось, по большому счету, только лишь оформление доказательной документации, которую рассмотрит Росавиация. Как ожидается, в августе нынешнего года может быть выдан сертификат на импортозамещенный суперджет. После выдачи сертификата кроется возможность для передачи самолета в эксплуатацию заказчиков. Те заявления, которые сейчас делают представители Минпромторга, указывают на то, что есть довольно-таки внушительный производственный задел, который сейчас оценивается примерно 26 самолетов разной степени готовности, что даст возможность после получения сертификата достаточно быстро поставить авиакомпании некоторое количество лайков.
0: Параллельно власти пытаются продлить срок службы уже летающих суперджетов, сообщают ведомости. Однако переоборудование находящихся в эксплуатации самолетов – задача даже более сложная, чем выпуск полностью новой модификации, отмечает основатель сервиса «РАНАВИА» Андрей Патраков.
15: Так быстро, как изначально планировалось реализовать программу 2030, производство 1000 самолетов к 2030 году, не получается. И понятно, что надо максимально продлить жизнь тому, что есть. Проблема в том, что даже еще и до всяких санкций не было прецедентов ремонта. Потому что изначально ремонтопригодность его была очень ограничена. Зачастую планировалось даже просто замена этого двигателя на случай, если у него случаются какие-то серьезные неплановые поломки, как, например, с камеры сгорания. Обсуждался, начиная с 2022 года, вариант ремоторизации оригинальной конструкции суперджета с иностранно-российским двигателем на полностью отечественный двигатель. Но вот это все упиралось в то, что ПД-8 еще сам в процессе разработки. Ремоторизация уже находящаяся в эксплуатации самолетов является задачей более даже сложной, чем фактически производство нового суперджета с новым двигателем, как новой модификации. И этот проект, насколько я знаю, еще не начинался. И если даже условно его сегодня начать, то это как минимум пройдет 3-5 лет, когда его можно будет начать реализовывать.
0: Сейчас в эксплуатации находится около 160 самолетов семейства «Суперджет». Хотя изначально к 2030 году российским авиакомпаниям обещали порядка 1000 отечественных самолетов. Между тем, Антон Алиханов заявил, что создание полностью российского пассажирского лайнера – крайне долгий процесс, который может занять более 20 лет.
10: «Коммерсант ФМ. Время и место». До 29 мая принимаются заявки на участие в ежегодном рейтинге профессиональной репутации управленцев топ-1000 российских менеджеров. Кандидаты будут оцениваться по критериям: деловая репутация, вклад в развитие компании и другим профильным показателям. Лауреатов выберет деловое сообщество. Организатор – Ассоциация менеджеров. Подробнее на сайте top1000.amr.ru.
16: Пояснила корреспондент «Коммерсант».
17: Источники «Коммерсанта» утверждают.
18: Об этом сообщил источник «Коммерсанта».
10: Конечно же, вы следите за новостями. И вам важно знать, что за ними стоит. Мы делаем все, чтобы вы знали.
19: Выплаты из казны ЕС по тем или иным предлогам прекращаются, вводятся фактически санкции, накладываются штрафы, и в стране, власти которой попали в немилость, ухудшается экономическая ситуация, растет недовольство избирателей, и на следующих выборах, как это случилось в Венгрии, бунтовщики терпят поражение, на смену им приходит политическая сила, более лояльная Брюсселю, более сговорчивая.
20: Шанс выиграть был как у «Арсенала», так и у «Атлетика», но финальный свисток зафиксировал ничью 1-1, которая на первый взгляд больше устраивает канониров. Если верить букмекерам, то «Арсенал» с большой долей вероятности должен выйти в финал Лиги чемпионов. Но не сомневаюсь, что игроки «Атлетика» с таким раскладом точно не согласны.
11: Трамп продолжает крушить старый мир, который погряз в бюрократии и коррупции, где поддержка экономической стабильности уступила место политическим играм. И это относится не только к ОПЕК. Нефтяной картель – первая крупная ласточка. ООН, Мировое олимпийское движение, МАГАТЭ и даже Евросоюз – все они в зоне риска.
10: Радио «Коммерсант», 93,6 FM. Новости и мнения. Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93.6 FM.
0: В студии Олег Булгак в этом часе. Российский бизнес нашел способ переводить своих сотрудников в статус самозанятых в обход действующих ограничений. Они используют для этого посреднические платформы. Что это дает компаниям и работникам? Минпромторг считает, что повышение НДС для импортных онлайн-товаров до 22% должно быть резким и одномоментным. Минфин настаивает на постепенном повышении налога в течение 3 лет. А что будет в результате с ценами? В Венеции прошла презентация российского павильона. Официальное открытие биеннале запланировано на 9 мая. До этого пройдут мероприятия для прессы. Как открылся российский павильон? Вещи актера Мэтью Перри продадут на благотворительном аукционе, а вырученные средства направят в фонд, созданный после смерти актера для помощи людям с зависимостями, что выставят на торги. Бизнес активно оптимизирует свои налоги через работу с самозанятыми. С использованием фирм-посредников к фактическим трудовым отношениям компании стали привлекать фрилансеров на льготном налоговом режиме. По данным ФНС, в 2025 году число самозанятых увеличилось более чем на четверть и составило почти 15,5 миллионов. Активнее всего на специализированных платформах регистрировались блогеры. С июля по декабрь прошлого года их стало на 50% больше. Но в основном налоговый режим самозанятости используют курьеры, мастера бьюти-индустрии, фотографы и учителя. На рынке активно применяются схемы, когда сотрудник уходит из штата, но фактически продолжает работать в своей прежней компании, говорит профессор финансового университета при правительстве Александр Сафонов.
16: Когда появилась самозанятость, было рассчитано на вывод из тени тех, кто действительно работал по трудовым договорам. Но это не 82 миллионов 600 тысяч. Все остальное прирост – это либо фиксация в качестве самозанятого через службу занятости статуса работающего для получения единого социального пособия. Ну и самая распространенная форма – это перевод работодателей в режим самозанятых. Государство среагировало на эту историю. Запрещает, например, привлекать работника, который ранее у вас был на трудовом контракте в режим самозанятости не ранее, чем через 2 года. Схемы совершенно спокойно обходятся через прокладки. Это могут быть частные агентства занятости. А есть такие платформы. Бывшие сотрудники открывают аккаунты. И уже дальше работодатель фактически передает туда заказы. Надо понимать, что режим самозанятости был бы логичен с точки зрения экономики, если мы с вами бы видели экономический рост, дополнительные доходы населения, которые не просто номинальные, а реальные доходы. В условиях, когда всего этого нет, рост самозанятости абсолютно нелогичен.
0: Подмена трудовых отношений договорами ГПХ грозит бизнесу гораздо большими потерями, чем выгода от использования обходных схем, говорит юрист сервиса для автоматизации работы с самозанятыми «Моя удаленка» Валерия Минакова.
17: Если раньше самозанятость воспринималась как мягкий режим, то сегодня это зона повышенного внимания, контроля и ответственности. Такие схемы по-прежнему встречаются. Речь идет о классической модели, то есть сотрудника увольняют, он оформляется как самозанятый и продолжает работать с тем же заказчиком, иногда через фирму-посредника. Формально здесь структура может у нас усложняться, но для ФНС это уже не имеет определяющего значения. Налоговая анализирует сразу несколько параметров: долю дохода от одного заказчика, регулярность выплат, длительность сотрудничества и даже массовость перехода сотрудников в самозанятый. То есть, например, если более 10 сотрудников уволились и продолжают работать с тем же бизнесом, такая схема автоматически у нас попадает в зону контроля. Главный риск – это переквалификация отношений в трудовые. И тогда бизнес заплатит налоги дважды. То есть, по сути, то, что уже заплатил самозанятый, и дополнительно НДФЛ и страховые взносы, также штрафы. Все чаще для компании заканчивается последствиями и доначислениями.
0: Число фрилансеров на льготном режиме будет только расти, особенно в IT-индустрии, считает операционный директор компании «Архитех ИИ» и платформы «Кодик» Артем Карпов.
21: Почему все это растет, несмотря на давление со стороны регуляторов? Потому что ценность для экономики перевешивает. Когда один специалист выполняет недельный объем работ за пару дней, статус самозанятого остается самой удобной и легальной формой фиксации подобного дохода. Компания получает готовый результат в разы быстрее и дешевле, без расходов на оплату труда и страховки. Один подобный усиленный и специалист, или как их называют, оркестратор на фрилансе, заменяет целую команду штатных сотрудников. И именно поэтому опосредованно Фрикционный наем – это не временная мода. Так что спрос на самозанятых, которые умеют дирижировать нейросетями, будет только расти. И в ближайшие месяцы мы увидим с вами взрывной рост таких и смежных услуг далеко за пределами IT-отрасли.
0: Если договор с самозанятым признают трудовым, фирме может грозить попадание в реестр нелегальных работодателей, а это закроет доступ к господдержке, льготным кредитам и тендерам. В Венеции прошла презентация российского павильона. Это первое участие страны на Венецианской биеннале с 2022 года. Ранее решение организаторов допустить Россию и Израиль вызвало резкую критику со стороны правительства Италии и Еврокомиссии, включая указания на нарушение санкций. Официальное открытие форума запланировано на 9 мая. До него начались мероприятия для прессы, в том числе в российском павильоне, где проходит музыкальный перформанс. Его 3 дня будут снимать на камеру, затем запись начнут транслировать на экране. Искусствовед Ксения Коробейникова была у российского павильона. По ее словам, без протестных акций в среду не обошлось.
1: Видимо, каким-то образом хотели сорвать открытие павильона, но это ни на что абсолютно не повлияло, потому что павильон был окружен карабиньерами с щитами, которые никого из активистов не пропускали. А внутри в это время продолжался 2-й день музыкальный перформанс от российской команды. Там 50 музыкантов, выступления которых сменяются друг за другом, и все это периодически переходит в рейв. Это очень эффектно оказалось. Когда мы это читали в анонсах, казалось, что да, это ничего из себя представлять не будет. Но все получилось. Но надо понимать, что есть одна слабая сторона. Это вот цветочные композиции, которые расставлены по всему павильону. Они сделаны не художественно, это скорее такие декорации получились из дорогого цветочного магазина. Но это уже мелочи.
3: Как вообще организован российский павильон? То есть какой-то есть один куратор?
1: А вот это проблема. В этот раз у нас объявлен только комиссар. И впервые нет, по сути, куратора. Да, такое было уже при Семёне Михайловском, который был и комиссаром, ну и, по сути, выполнял кураторские функции, но в его случае это было абсолютно оправданно. А сейчас у нас куратора нет никакого. Официально он не объявлен. И я знаю несколько людей, кому предлагали быть кураторами, но они от этой миссии отказались. Видимо, получилось, что у нас кураторская команда собралась так или иначе, которую не озвучивают. Есть подозрение, что одним из таких кураторов может быть Тереза Малик, которая в свое время запускала фонд VAC и GS2 у нас. То есть она очень близка к команде организаторов. Она, кстати, на входе стоит на протяжении всего времени. Возможно, что она очень даже содействовала тому, чтобы наш павильон состоялся в этот раз.
0: В среду пресс-служба Венецианской биеннале сообщила, что в мероприятиях не сможет принять участие российский режиссер Александр Сакуров. Его выступления 6 и 7 мая отменили из-за, цитата, «внезапной недоступности». Сам он в беседе с Коммерсант-ФМ сказал, что не знает, откуда возникла такая формулировка. Однако Сакуров подтвердил, что не смог прибыть в Италию из-за организационных проблем, в том числе связанных с перелетами. Между тем, за несколько дней до начала мероприятия Министерство культуры Италии направило в фонд Биеннале проверку, и все международные жюри ушло в отставку. Уже ясно, что министр культуры Алессандро Джули как минимум не посетит открытие, говорит журналист из Италии Сергей Иезуитов.
22: Обстановка сначала была довольно нервозная и, в общем-то, где-то попахивала скандалом, но так, судя по всему, сейчас уже все довольно сильно утряслось, и такой непосредственной угрозы каких-то экстраординарных событий, типа срыва открытия биеннале, не существует. Что касается жюри, жюри, естественно, не будет участвовать в присуждении призов, и, видимо, все это будет отнесено на суд публики. Но вот как будет публика голосовать, и будет ли голосовать только публика, будет ли присутствовать там еще экспертное сообщество, пока никто толком не знает. Но что касается самого открытия, которое состоится 9 числа, то вроде бы как все остается в силе, за исключением того, что не будет присутствовать министр культуры Италии. Что касается остальных гостей, ну, вот здесь представители мира искусства, потому что смотр, он, в общем-то, считается весьма престижным, и участие в нем тоже, конечно, всегда прибавляет репутации любому участнику.
0: До того, как уйти в отставку, жюри Венецианской биеннале исключило из претендентов на награды Россию и Израиль, руководителей которых обвиняют в Международном уголовном суде. Анекдотом нет. В России признали запрещенным юмористический портал «Я плакал». Решение вынес Чертановский районный суд Москвы. Оно вступит в силу 28 мая, если владелец сайта не подаст апелляцию. Кроме того, по делу проходят порталы «Анекдотов стрит» и «Анекдото.нет». Они тоже будут заблокированы. Как сказано в постановлении, прокуратура выявила унижающие человеческое достоинство и направленные на дискриминацию материалы, а также оскорбления по признакам национальной и расовой принадлежности. Впрочем, экспертиза для вынесения решения не потребовалась, отмечает управляющий партнер коллегии медиа-юристов Федор Кравченко, который ознакомился с документами.
2: Приблизительно 6-страничное решение суда подробно расписывает то, как прокуратура нашла на этом сайте признаки экстремизма в виде унижения человеческого достоинства, дискриминации по признакам расы и так далее, но абсолютно не указывает, какие именно материалы подвергались анализу и что именно в этих материалах стало причиной предъявления административного иска. При этом понятно, что на шуточном сайте, где много мемов, анекдотов, можно найти практически любую информацию, в том числе и связанную с расой, с языком, которую, если рассматривать чересчур серьезно, можно подвести под резиновые определения закона о противодействии экстремистской деятельности и закона об информации, который суд и применил в этом случае. Три сайта, которые объединены в этом административном иске, находятся на доменах ком и нет. Соответственно, регистраторами выступают украинская, канадская и американские компании. Владельцы же, те, кто администрирует эти домены, суд вообще не устанавливал. Дело рассматривалось только с участием прокурора, без участия Роскомнадзора и уж тем более без владельцев этих сайтов. В этом смысле, к сожалению, дело с этими сайтами абсолютно рядовое.
0: Владельцы портала «Я плакал» узнали о блокировке из новостей. Скорее всего, это вброс или фейк, отреагировали представители в посте в Телеграм. По их словам, жалоб от Роскомнадзора к ним не поступало. Коммерсант ФМ направил в службу запрос и ждет ответа. Сайт создан в 2004 году, имеет несколько премий Рунета и занимает 133 место по посещаемости в России. Выручка по итогам 25-го составила 178 миллионов рублей – чистая прибыль около 34,5 миллионов. Аэрофлот уточнил новые правила перевозки пауэрбанков. Теперь устройство можно брать только в салон и не больше 2 аккумуляторов на пассажира. На борту пауэрбанк нельзя заряжать от бортовых розеток, использовать для зарядки других гаджетов и размещать в ручной клади на багажных полках. Портативное зарядное устройство должно быть надежно защищено от короткого замыкания, быть в оригинальной упаковке и с изолированными клеммами. По мощности стандартный лимит прежний – от 100 до 160 ватт в час только с разрешения авиакомпании. Все, что мощнее, провозить нельзя. О подобных планах заявили и West7 Airlines. Все эти изменения еще в конце марта внесла в техрегламент Международная организация гражданской авиации, и касаются они всех авиакомпаний в мире, отмечает аналитик, главный редактор портала Авиару Роман Гусаров.
4: Современные пауэрбанки, литиевые, различные технологии с содержанием лития подвержены так называемому тепловому разгону. То есть, когда пауэрбанк начинает нагреваться и происходит возгорание. Возгорание в багажном отделении крайне опасно, потому что это приведет к пожару в воздухе и аварийной ситуации. А возгорание в пассажирском салоне всегда очень быстро обнаруживается и быстро ликвидируется силами экипажа. Такие случаи тоже нередко происходят, но еще ни разу никаким серьезным последствиям это не приводило, но максимум кто-то палец обжег. Именно по этой причине и вводятся новые требования, новый регламент вступил в силу буквально с 1 марта. И все авиационные правила должны быть скорректированы под этот новый технический регламент. Именно по этой причине авиакомпании сейчас и приводят его в соответствие. Я больших проблем с этим не вижу. Во многих современных самолетах есть USB-порты, где можно также зарядить свой гаджет от бортовой сети. И на самом деле лично я с такой практикой изъятия массового пауэрбанков много лет назад столкнулся в том же Китае, когда они очень тщательно, очень внимательно, причем каждый пауэрбанк заставляли доставать, просматривали маркировку, и какие-то из них просто изымали. Не знаю, по каким критериям это делалось тогда в Китае, но эта практика уже давно существует.
0: На прошлой неделе Росавиация поручила подразделениям транспортной безопасности аэропортов перейти на проверку литиевых батарей и зарядных устройств по новым международным стандартам и срочно внести эти изменения в технологию досмотра пассажиров, багажа и ручной клади.
10: Коммерсант ФМ. Время и место.
5: 26 мая. Азербайджан. Выездная сессия клуба «Коммерсант» совместно с «Сибриз». Новая география инвестиций. Обсудим с экспертами экономику региона, экологические инициативы и реализованные проекты на территории города-курорта. Среди спикеров – основатель проекта Эмин Агаларов и чрезвычайный и полномочный посол РФ в Азербайджанской республике Михаил Евдокимов. Регистрация на сайте коммерсант.ру в разделе «Мероприятия».
10: Вы слушаете «Коммерсант ФМ». Стиль.
6: Более 5 лет кроссовки были не только базой для любого образа, но оставались на пике трендов.
10: Тревел.
6: Кофе или вино можно, наконец, нырнуть.
10: Технологии.
6: Влияние на жизнь людей сейчас будет происходить быстрее, чем прежде.
10: Идеи для жизни, работы и отдыха в программе «Офф-топ» с Яной Лубниной. Ежедневно на «Коммерсант-ФМ».
0: В студии с последними новостями Ромас Чаурели.
7: Здравствуйте.
10: Latest news.
7: Нефтегазовые доходы федерального бюджета за апрель превысили 855 миллиардов рублей, что на 239 миллиардов больше мартовских значений. Это следует из данных Минфина. Причина увеличения сборов, выросшая в марте до $77 за баррель цена Urals. Это первая месячная прибавка нефтегазовых доходов, вызванная начавшимся в конце февраля конфликтом на Ближнем Востоке. В мае дополнительные доходы должны вырасти еще, поскольку в апреле российская нефть стоило в среднем уже $95 за баррель. А вот у стран, входящих в картель крупнейших экспортеров нефти, ситуация гораздо хуже. В апреле совокупная добыча сырья членами ОПЕК составила всего 20,5 миллионов баррелей в сутки. Показатель стал минимальным с 1990 года, сообщает Bloomberg. Это связано с перебоями в поставках нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке. Сильнее всего добыча просела в Кувейте, сократившись до 800 тысяч баррелей в сутки. Это меньше трети от объемов, добываемых до ближневосточного конфликта. Опрос Bloomberg проводился еще до выхода Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК и ОПЕК+, так что статистика учитывает и нефтедобычу ОАЭ. Московский «Спартак» стал первым суперфиналистом Кубка России. В решающем матче «Пути регионов» красно-белые принимали на родной арене самого принципиального соперника ЦСКА. Интриги добавляло еще и то, что армейцы буквально за 2 дня до матча расстались со своим тренером, швейцарцем Челестини. Но это армейцам не помогло, и взять рекордный 10-й кубок им не суждено. Все решил единственный гол, забитый в начале матча полузащитником «Спартака» Русланом Литвиновым. Теперь «Спартак» ждет в суперфинале Кубка либо «Краснодар», либо «Динамо». По информации Яндекса, последний жаркий день ожидает москвичей в четверг. Воздух прогреется до 27 градусов, и даже дождь не сможет его остудить. Зато уже с пятницы станет существенно прохладнее. Ромас Чаурели, радио «Коммерсант ФМ».
0: Вещи актера Мэтью Перри продадут на благотворительном аукционе. Торги проведет площадка Heritage Auctions 5 июня, сообщает Guardian. Среди лотов, подписанные актерами сериала «Друзья» сценарии, премия гильдии киноактеров США, которую исполнитель роли Чендлера получил в 1995 году. Вырученные средства направят в фонд Мэтью Перри Foundation, созданный после смерти актера для помощи людям с зависимостями. Это поможет привлечь к торгам не только фанатов легендарного ситкома, говорит коллекционер, президент юридической фирмы «Левант и партнеры» Матвей Левант.
23: Коллекционирование имеет весьма эфемерные, я бы сказал, границы. Кто-то может собирать консервативное искусство старых мастеров, кто-то может собирать современное искусство, кто-то может собирать монеты или медали, а кто-то может собирать бабочек. Это всегда сугубо индивидуально, люди все разные, у всех разные страсти. Есть чисто коммерческие аукционы, есть благотворительные аукционы. Благотворительные аукционы направлены в первую очередь на поддержание фонда, но спрос трудно предугадать. Это будет, безусловно, зависеть от стоимости лотов, от числа участников и вот этой большой фан-базы покойного актера. Думаю, что аукцион состоится и будет успешен. Будут ли проданы все лоты, непонятно, неизвестно. призы, которые он получал, вообще все имущество в его коллекции, это наследственная масса, и нужно в первую очередь, как мне кажется, проверять, прежде чем покупать. Это делают только специалисты в области арт-ло.
0: В 2024 году уже проводился аукцион, связанный с сериалом «Друзья». Реквизит распродавали по случаю 30-летия ситкома. Тогда онлайн-ставки на большинство лотов в разы превышали эстимейты. На Западе культура коллекционирования вещей, связанных с кинематографом, достаточно развита и может восприниматься как хорошая инвестиция, говорит главный редактор «Cinemaplex» Рифат Фазлыев.
8: В нашей стране это действительно очень редкое явление. В мировой практике я сталкивался с подобными новостями довольно часто, потому что там действительно есть люди, которые, допустим, из тех же «Звездных войн», «Стар Трека» и так далее, известных франшиз, готовы приобретать те или иные вещи с площадки. Фанатам очень нравится возможность прикоснуться к вещам, которые участвовали в создании фильма. Это достояние именно известных франшиз, известных историй, которые имеют под собой уже достаточно большой количество фанфиков, творчества народного, сериалов, фильмов и так далее. Если это, условно говоря, какой-то даже блокбастер, выходящий в мире, он должен получить еще известность среди аудитории, он должен полюбиться фанатами, чтобы приобрести такую возможность распродавать вещи со площадки.
0: Актер Мэтью Перри умер от отравления препаратами в 23-м году. По делу о сильнодействующих веществах проходили врачи и голливудская кетаминовая королева, дилер знаменитостей Джасвин Санге, которая поставила актеру смертельную дозу препарата. Она получила 15 лет лишения свободы. Апатия на собеседовании, неуверенная речь и резюме, написанные нейросетью. Большинство россиян не умеют продавать себя потенциальному работодателю. К такому выводу по итогам исследования пришли специалисты HeadHunter и Skillos.
10: Тренды.
0: Согласно опросу, только 11% россиян могут грамотно презентовать себя и свои навыки. В итоге большинство кандидатов не проходят дальше первого этапа отбора, и руководители лишаются потенциально золотых сотрудников. Стоит ли нанимать на работу неуверенных специалистов? С предпринимателями и карьерными консультантами беседовала Анна Кулецкая.
9: Желанный оффер ожидается искателей в среднем лишь после 15 собеседований. Одна из причин – ошибки, которыми грешат кандидаты. Шаблонные фразы, сбивчивая речь и излишняя холодность даже при идеальном резюме могут сыграть злую шутку. Все это из-за стресса или слабой подготовки, допускает карьерный консультант для руководителей Виктория Войтович.
12: Хороших и сильных специалистов сейчас много. Приходят 90% неподготовленными. Если вы неправильно выстроили самопрезентацию, неправильно ответили на ключевые вопросы, не показали свои результаты, то на выходе это уже не тот образ, который нужен работодателю. Собеседование – это стрессовая ситуация. Особенно сыпятся на вопросах о заработной плате, начинают объяснять, что он там получал на предыдущем месте столько, у него ипотека, трое детей. Научитесь говорить о своих достижениях конкретно и убедительно.
9: Соискатели часто делают ставку на свою дисциплину и ответственность. Эти качества считают основными 73% опрошенных. В любом случае, все это надо логично и связано сформулировать в резюме, говорит директор практики корпоративных коммуникаций «Михайлов и партнеры» Виктор Чуков.
13: Использование общих фраз, типа ответственные, дисциплинированные, сплошь и рядом, характерные для топов и для рядовых сотрудников. Но еще хуже – это описание опыта в формате должностных инструкций, разработка стратегий продвижения, подготовка стратегических текстов, составление отчетности для акционеров и топ-менеджмента. Часто люди грешат использовать нейросети для подготовки таких текстов. Это тоже становится видно.
9: Бизнес-консультант и предприниматель Лев Овчинников признается, что на заре своей карьеры сам допускал ошибки. Но уверенность в себе, по его словам, один из ключевых ингредиентов.
24: Все приходит с опытом. Когда-то я не готовился, думал, да я и так классно. Потом почитал, проконсультировался, как это делается, на что обращают внимание и какие вопросы будет задавать владелец бизнеса. Бывают ошибки, бывают неудобные вопросы на интервью из моего опыта. А что вы будете делать, чтобы компания выросла 5 раз? Сейчас я говорю, да я вообще не знаю, что я буду делать, потому что мне нужен контекст. Будет зависеть от того, какие есть возможности у бизнеса. ресурсы, какая у него цель. Сам могу 50 вопросов задать.
9: Как всегда, у медали две стороны. Слишком яркая, грамотная самопрезентация с обилием личных деталей может оказаться лишь красивой оберткой, считает владелец юридического агентства для экспертов и бизнеса Наталья Корсакова.
14: Иногда много дополнительных деталей, это тоже плохо. У меня были ситуации, когда человек, наоборот, слишком хорошо умеет себя презентовать. Я бы даже это назвала продавать себя как специалиста. Я смотрю, все устраивает, мы берем этого человека на работу, а потом по факту понимаем, что это просто была красивая презентация, ну и приходится расставаться с таким человеком, тоже неприятно.
9: Но есть проверки, к которым не подготовиться. На зарубежных форумах часто пересказывают легенды о том, как кандидаты проходили собеседование в Apple. Якобы Стив Джобс любил внезапные вопросы в духе «Сколько автомобилей в Соединенных Штатах? Если бы вы были доставщиком пиццы, зачем вам ножницы?» Или «Каким самым оригинальным способом вы можете сломать часы?» Тут остается уповать только на свою фантазию. Анна Кулецкая, Коммерсант ФМ.
0: Дональд Трамп собирается потратить на свой бальный зал уже миллиард долларов. Стоимость проекта выросла больше, чем в 5 раз с момента, когда президент США впервые рассказал об идее в начале 25-го. В октябре строители снесли восточное крыло Белого дома, чтобы построить на его месте более крупное здание государственного бального зала. Накануне республиканцы представили в Сенате проект финансирования внутренней безопасности на сумму около 70 миллиардов долларов. Из них 1 миллиард планируется выделить на укрепление будущего бального зала. По данным CNN, для принятия законопроекта хватит лишь голосов республиканцев. В случае одобрения финансирование будет действовать до осени 29 года. Впрочем, ситуацией уже очень недовольны демократы, говорит корреспондент NBC News Гейб Гутьеррес.
15: В сети появились новые кадры бурного строительства бального зала в Белом доме. Однако сегодня демократы обвиняют администрацию в подмене условий, после того, как республиканцы в Конгрессе представили новый законопроект, предусматривающий выделение миллиарда долларов на меры безопасности, которые связаны с этим проектом. Президент в течение нескольких месяцев утверждал, что строительство будет полностью оплачено частными инвесторами. Теперь Белый дом настаивает, что деньги налогоплательщиков пойдут только на обеспечение безопасности, а сам бальный зал по-прежнему оплатят доноры. Чтобы оправдать строительство в суде, администрация в том месяце утверждала, что здание построить должным образом. Оно будет выдерживать атаки дронов, а также там предусмотрены подземные медицинские лаборатории и бомбоубежища. После того, как на ужине ассоциации корреспондентов в Белом доме на президента, судя по всему, было совершено покушение, Трамп заявил, что большое и хорошо защищенное пространство для мероприятий — это просто необходимость. Строительные работы пока продолжаются. В следующем месяце апелляционный суд рассмотрит вопрос о том, можно ли их продолжать.
0: Национальный фонд сохранения исторического наследия США подал на Трампа в суд за снос восточного крыла Белого дома. Технически президенты не имеют прав на здание и не могут менять в нем что-то без разрешения Конгресса. В апреле суд запретил строительство бального зала, но с оговоркой: работы можно продолжать в целях обеспечения безопасности. Спустя 2 недели апелляция признала формулировку слишком размытой и отправила дело на повторное рассмотрение. На это время стройку разрешено вести дальше. 26 апреля во время ужина президента с журналистами в отеле «Вашингтон Хилтон» началась стрельба. После этого Трамп еще больше зациклился на идее пуленепробиваемого бального зала, отметил ведущий Джимми Киммел.
18: Может, в следующем году Мет-гала проведут в бальном зале Белого дома? Не знаю, в чем там дело, но Трамп просто одержим идеей его построить. И особенно активно продвигает ее с момента стрельбы на ужине Ассоциации корреспондентов. При этом сначала он говорил, что проект будет стоить 200 миллионов долларов и оплатят все частные инвесторы. Потом цена выросла до 400 миллионов. В итоге администрация хочет, чтобы за все платили мы. Миллиард долларов за бальный зал. Ну, что сказать, человек любит танцевать. Проект вообще крайне непопулярен. Только 28% американцев с одобрением отнеслись к тому, что Трамп снес половину Белого дома посреди ночи, чтобы начать строительство своего бального зала. И такие данные соцопроса были еще до того, как мы узнали, что платить придется нам. Кстати, в True Social Трамп минимум 13 раз писал, что на проект не уйдет ни доллара из налогов. Я вообще не понимаю, зачем ему бальный зал? бальный зал. Он и так неплохо правит бал. Джей Ди Вэнс, Линдси Грэм, да и в целом республиканцы почти все танцуют под его дудку.
0: По словам Трампа, ему удалось собрать $350 миллионов от личных спонсоров на строительство бального зала. Предполагалось, что работы завершат к лету 2028 года.
10: Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы. 93,6. Новости и мнения. Коммерсант ФМ 93,6. Радио Коммерсант. Новости и мнения. 93,6 FM.
0: В студии Олег Булгак в этом часе. Российские компании оптимизируют свои налоги через работу с самозанятыми. На рынке активно применяются схемы, когда сотрудник уходит из штата, но работает со своим прежним работодателем через посредника. Какие выгоды при этом получают компании?

0: На эскалации конфликта реплика Дмитрия Дризе. А прямо сейчас в России впервые с августа 25-го зафиксировали дефляцию. По данным Росстата, за неделю цены снизились на 0,02%.
1: Цены.
0: Росстат при этом пока не опубликовал данные по инфляции в годовом выражении на конец апреля. Они появятся 15 мая. В основном за неделю подешевели фрукты и овощи, за исключением капусты, лука и свеклы. Снизились цены на яйца и свинину. Среди непродовольственных товаров – на телевизоры и электропылесосы. Стоимость бензина и дизеля при этом выросла на 0,1%. Кроме того, значительно подорожали турпутевки. Но пока статистика сигнализирует о том, что динамика цен в мае и июне будет умеренный, говорит директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг.
2: То, что инфляция будет низкой, еще некоторое время было понятно по трендам, которые мы наблюдали еще в апреле, и один из этих трендов – это явное чуть-чуть с опережением сезонности подешевление плодово-овощной продукции. На этой неделе отчетной тоже действительно плодово-овощная продукция большой отрицательный вклад внесла, то есть нивелировала даже в том числе прирост стоимости туризма. Но к этому, наверное, стоит добавить, что подешевели, в принципе, неделя к неделе некоторые продовольственные товары промышленной переработки мяса, что действительно достаточно удивительно, учитывая, что до этого и на завершившей неделе тоже сырье, то есть мясо дорожало, и получается, что отчасти, может быть, вот этот тренд, он свидетельствует о некотором охлаждении потребительского спроса. Действительно, спрос относительно рыхлый. В целом, можно сказать, что по сравнению с предыдущими неделями, все-таки, наверное, категории товаров, которые подешевели и свой вклад в замедление инфляции внесли, больше, чем было раньше. Наверное, никаких скрытых вне недельной корзины больших категорий, которые могут внести какой-то сюрприз, нет. Поэтому я думаю, что порядка 0,35 по апрелю мы будем в целом иметь.
0: Центробанк прогнозирует рост цен в этом году в диапазоне 4,5-5,5%. В то же время экономика России в первом квартале сократилась впервые за 3 года, сообщает Минэкономразвития. Минпромторг выступил за резкое повышение НДС для импортных онлайн-товаров. В министерстве считают, что ставка в 22% должна заработать уже со следующего года. Впрочем, там подчеркнули, что параллельно разрабатывается план постепенного повышения налога для иностранных селлеров с 7% в 2027 году до 22% в 2029. Этот вариант, в частности, поддерживает Минфин. Аналитик Data Insight Сергей Семко считает, что это станет серьезным ударом для потребителей.
3: Кажется, что введение 22-процентного НДС может повлиять сразу на несколько рынков. Безусловно, более всего повышение будут рады кирпичная розница и российские селлеры большой тройки маркетплейсов, потому что они давно выступают за подобного рода введение, мотивируя тем, что китайские селлеры имеют преференции в сравнении с ними.
4: Каким последствиям может привести введение этого налога?
3: Главной проигравшей страной в этих обстоятельствах будет российский потребитель, который увидит повышение цен, как минимум на ставку НДС, а возможно и более, потому что на самом деле для многих китайских селлеров станет неочевидным интерес в российском рынке. Второй главный аргумент – это повышение тарифов и с меньшей заинтересованностью китайских селлеров может значительно сузиться ассортимент предложения. В этом случае товары, которых часто просто нет на российском рынке, просто могут уйти с рынка. Если их будут вести под заказ, то это будет стоить совсем другие деньги, кратно больше. А далее по цепочке принятия решения о цене товаров это может распространиться и на российские товары.
4: А можно ли назвать постепенное повышение налога компромиссным решением?
3: Довольно странное состязание внутри правительства, когда главный инициатор разного рода фискальных решений Минфин выступал за более мягкое внедрение НДС на трансграничные покупки. Это более плавный вариант. Рынки попытаются приспособиться к этим нововведениям. В любом случае для российского потребителя ничего хорошего в этом не будет.
0: Ранее, как сообщил Коммерсант, производители обуви попросили правительство ввести НДС на импорт одномоментно, а также ввести пошлины и обязательную маркировку на всю зарубежную продукцию. Участники рынка жаловались на падение производства на 30% и повальные закрытия. Из-за аналогичных проблем заградительные пошлины предлагается ввести на мебель из недружественных стран, пишут «Известия». Однако одного повышения налогов недостаточно, чтобы стабилизировать рынок, отмечает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Реком Траст» Олег Кабелев.
1: Что касается зарубежных продавцов, то тут российский рынок станет значительно менее привлекательным. Мелкие продавцы могут либо

0: вообще уйти, либо крупные будут вынуждены снижать цены за свой счет. И усложнится логистика администрирования. Потребуется, видимо, регистрироваться в российской налоговой системе, как сейчас делают электронные площадки. Многие глобальные маркетплейсы могут просто ограничить продажи в РФ. Российским производителям это точно поможет, причем в основном тем, кто производит массовые, недорогие, технологически простые товары. Типа дешевую одежду, обувь, игрушки, посуда. И разрыв между ценами там, российского и китайского аналогов теперь сократится, потому что китайский аналог будет стоить больше. Ну и также поможет крупным маркетплейсам, потому что они будут продавать в основном российские товары или импорт, уже завезенный крупными партиями через оптовый импорт. Не поможет производителям, которые сами импортируют комплектующие или которые производят какую-то продукцию, у которой нет российских аналогов, типа спецэлектроники, медицинского оборудования или какой-то оригинальной косметики. Но для долгосрочного эффекта важны какие-то еще параллельные меры, типа технологии, контроля издержек, чтобы налог не превратился просто в дополнительный сбор с населения и не ускорял инфляцию. Для рынка в целом будет снижаться конкуренция со стороны дешевого импорта, будет развиваться параллельный импорт и, видимо, потребуется администрировать сбор НДС с каждого пакета. Это может увеличить нагрузку на таможню, либо увеличить затраты на автоматизацию. Многие могут пытаться использовать посредников в странах ЕАЭС, где пороги беспошлинного вноса и ставки НДС могут отличаться.
1: По данным компании Юмани, треть россиян делает международные заказы ежемесячно. 60% из них приходится на товары из Китая. Оставшуюся долю занимают США и Европа. Водителей призвали распечатать полис ОСАГО и бланки для оформления ДТП. Из-за сбоев связи их отсутствие может обернуться проблемой для автомобилистов, заявили в Российском союзе автостраховщиков. Оформить ДТП по европротоколу через приложение с самостоятельной фотофиксацией повреждений без мобильного интернета невозможно. Но только этот способ позволяет без вызова сотрудников ГАИ получить максимальное возмещение в 400 тысяч рублей, если у участника в аварии нет разногласий. Оформление на бумажном бланке и без фото ограничит выплату по ОСАГО суммой в 100 тысяч. Но даже если ущерб кажется незначительным, уже при ремонте могут выявиться скрытые повреждения, говорит автор проекта «Про правила» юрист Сергей Смирнов.
2: В том случае, если проблемы со связью и невозможно оформить европротокол с использованием специальных приложений, здесь, конечно, настоятельно рекомендую автовладельцам, которые попали в такую неприятную ситуацию, дожидаться приезда сотрудников уполномоченных органов, то есть сотрудников ГИБДД, и оформлять дорожно-транспортное происшествие с их участием. Оформлять европротокол на бумажном носителе, заполняя бланк извещения, это возможно только когда на 100% есть уверенность в том, что положенных 100 тысяч рублей будет достаточно пострадавшей стороне для компенсации ущерба. Но, к сожалению, на сегодняшний момент при стоимости запчастей и дороговизне автомобилей и возможности, самое главное, в дальнейшем каких-то скрытых повреждений и дефектов, этой суммы, как правило, в большинстве случаев не хватает.
3: Обязаны ли водители иметь при себе распечатанную версию полиса ОСАГО?
2: На сегодняшний день достаточно инспектору предоставить либо реальный полис, либо предоставить электронный аналог, то есть это фотография, либо PDF-файл в смартфоне. Этого будет достаточно для того, чтобы инспектор убедился в наличии полиса ОСАГО. Если у инспектора возникнут какие-то сомнения в части наличия электронного полиса, он может это проверить по соответствующим базам. Если будут проблемы со связью, например, и у инспектора ДПС, то в целом он может связаться, например, с дежурной частью по простому телефону и как раз выяснить наличие или отсутствие полиса ОСАГО по конкретному транспортному средству. Сейчас с этим проблем нет никаких.
1: Масштабные ограничения связи в столице крупнейшие сотовые операторы анонсировали до 9 мая. На этом фоне Аэрофлот предупредил пассажиров о временной децифровизации авиаотрасли и рекомендовал заранее распечатывать билеты и посадочные талоны, а также иметь наличные для оплаты дополнительных услуг в аэропорту. Сбер, Т-банк, МТС-банк, ВТБ и другие финансовые организации также заявили о возможных сбоях в работе цифровых сервисов, банкоматов, а также проблемах с получением кодов подтверждения по СМС. Косметический ритейлер «Золотое яблоко» предупредил клиентов о сложностях с входом в приложение и посоветовал владельцам подарочных карт при походе в магазин иметь при себе скриншот ее номера и CVC-кода, чтобы назвать их на кассе. Рубль укрепился на фоне анонса о возобновлении покупок валюты и золота. Минфин раскрыл плановый объем сделок на май. С пятницы министерство начнет ежедневно проводить операции на 5 миллиардов 800 миллионов рублей. При этом рынок рассчитывал, что объемы вложений государства будут в два раза больше. На этом фоне рубль начал резко расти. Доллар на межбанке ушел ниже 75 рублей, при этом ЦБ оставил официальный курс доллара на четверг выше 75. Ожидания рынка были основаны на новостях о значительной компенсации по демпферу, говорит глава аналитического департамента «Цифроброкер» Наталья Пырьева.
4: Соответственно, нефтегазовые доходы не так сильно превысили плановый уровень, поэтому объем операций достаточно несущественный. При этом, с учетом дополнительных самостоятельных операций Банка России по продаже валюты на 4,6 миллиарда рублей, в конечном итоге нет-операции составит всего 1,2 миллиарда рублей в день. Это совсем несущественная величина, то есть она не оказывает какого-то глобального влияния на баланс предложения и спроса на валютном внутреннем рынке.
5: Получается, рубль укрепляется за счет того, что закладывалось, что валютных операций будет больше, но насколько вот это укрепление в моменте может быть существенным?
4: На текущий момент я думаю, что во многом укрепление носит эмоциональный характер. В остальном важно также понимать, конечно, в каком объеме поступает экспортная выручка, какой объем валюты экспортеры дополнительно продают и продают ли они его или нет. Но глобально, наверное, у рубля появляется локальное пространство для дальнейшего укрепления. Хотя и чисто технически все-таки рубль сегодня торгуется на определенных уровнях поддержки. Но я бы не ожидала какого-то существенного именно устойчивого движения вниз по парам валютным. Но локально, наверное, может и к 74, и к 73 за доллар США. Но в конечном итоге все-таки мы полагаем, что динамика будет в том узком диапазоне, в котором рубль в последнее время торгуется.
1: По данным Минфина, дополнительные нефтегазовые доходы бюджета в апреле составили лишь 21 миллиард рублей. По бюджетному правилу, при ценах на нефть выше 59 долларов за баррель, Министерство финансов пополняет бюджет за счет покупки золота и валюты. До этого почти год котировки были низкими, и ведомство только распродавало резервы. Однако со скачком мировых цен на сырье в марте и апреле все сделки были поставлены на паузу. Через несколько минут реплика Дмитрия Дризе.
6: Биохакинг с Анной Кулецкой.
7: И выживет остроумнейший. Естественный отбор – это не только про силу, выносливость и даже не про дружелюбие, а еще и про умение вовремя сказать иронично хлесткую фразу. Не ударить, а переиграть. Эту мысль развивают лингвисты в исследовании от NAS Nexus. Его главная идея заключается в том, что важную роль в нашем развитии сыграла способность быстро, гибко и изобретательно использовать язык. Под остроумием авторы понимают умение комбинировать слова и создавать неожиданные связи. Один из примеров в английском Killjoy – зануда, вечно портящий всем веселье. В русском языке похожую функцию выполняют слова вроде «сорви голова» или «несуразный». Ученые даже протестировали влияние таких конструкций на человека и пришли к выводу, что они особенно ярко воздействуют на область мозга, которая отвечает за визуальную обработку, понимание метафор, а также за распознавание лиц. Отдельно в работе подчеркивается и роль полового отбора. Остроумие могло служить сигналом интеллектуальной гибкости и креативности. Люди, которые умели шутить и говорить ярко, чаще привлекали внимание противоположного пола и получали социальные преимущества. А передается ли чувство юмора по наследству? Да, но лишь частично. Исследования показывают, что у человека могут быть врожденные склонности к определенному типу шуток или восприятию смешного. Но вот смешливость, как навык, формируется лишь под влиянием среды, общения и личного опыта. Так что чувство юмора почти не зависит от генов.
6: Вы слушаете Коммерсант ФМ. Полис от непорочного зачатия, от травмы среднего пальца, от кражи багажа обезьянами или от риска зомби-апокалипсиса. Как, кто и где страхует то, что не страхуется? Самые невероятные случаи в истории в программе «На страх и риск». Всю неделю на Коммерсант ФМ.
1: В студии с последними новостями Ромас Чаурели.
8: Здравствуйте.
9: Latest news.
8: За последние 24 часа США провели очень хорошие переговоры с Ираном. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. Он допустил, что стороны могут заключить сделку уже до 14 мая. Об этом он заявил в интервью PBS. Дата выбрана не случайно. На 14 мая запланирован визит Трампа в Китай. США не удивили израильское руководство утверждениями о возможности скорого заключения сделки с Ираном. Премьер-министр Нетаньяху находится в постоянном контакте с президентом Трампом, и они почти ежедневно общаются, сказал правительственный чиновник агентству ТАСС. Вместе с тем, Нетаньяху поручил армии обороны Израиля быть готовой к любому развитию событий, включая возобновление боевых действий против Ирана в случае необходимости, добавил собеседник агентства. «Газпромнефть» не ведет переговоров о продаже своей доли в сербской нефтегазовой компании «НИС» ни с кем, кроме венгерской «МОЛ». Так в России прокомментировали новость о том, что появилась некая сербская компания KFT Senator Treasury. Она была создана только в прошлом году, но уже нашла почти 2,5 миллиарда долларов, чтобы предложить их «Газпрому» и «Газпромнефти» за их совместную 56-процентную долю в «НИС». По словам главы KFT Senator Treasury Ранка Мимовича, это предложение было в целом принято. Информация Яндекса. Жаркая погода в Москве в четверг сохранится. Столбики термометров подберутся вплотную к 30-градусной отметке, но вернутся дожди, а местами и грозы. Рамаз Чиеурели, радио «Коммерсант ФМ».
1: Владимир Зеленский обвинил Россию в срыве перемирия. Ранее президент Украины объявил об одностороннем прекращении огня, начиная с полуночи 6 мая. В Москве на это никак не отреагировали. Между тем, украинская сторона так и не ответила на российскую инициативу о режиме тишины на время празднования Дня Победы 9 мая. Политический обозреватель «Коммерсант ФМ» не исключает очередной эскалации конфликта.
10: Генеральная линия с Дмитрием Дризе.
11: Украина в ответ на объявленное Россией одностороннее перемирие 8 и 9 мая объявила свой режим тишины, начиная с полуночи 6 числа, в расчете на то, что Москва это начинание поддержит и прекращение огня станет долгосрочным, что даст надежду на заключение мирного соглашения. РФ никак на это не отреагировала. Утром 6 мая Владимир Зеленский заявил, что Российская Федерация перемирие сорвала. Что касается инициативы Кремля, украинский президент ничего на этот счет не сказал. Неизвестно, остановит он боевые действия или нет. Ранее Киев неоднократно давал понять, что Украину ни о чем не спросили, поэтому и комментировать нечего. Так что ситуация остается подвешенной. Владимир Путин заявил о намерении объявить паузу в боевых действиях 29 апреля в ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом. Позже, общаясь с прессой, президент США объявил данную инициативу своей. В этом можно прочитать сигнал Зеленскому, что, мол, это не Кремль требует, а главный посредник предлагает. Логично предположить, что в Москве посчитали, что Трамп надавит в итоге на Киев, и проблем с перемирием не будет. Однако никакого развития указанной темы со стороны Вашингтона с тех пор так и не последовало. Трамп полностью занят Ираном. Его главные переговорщики Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер, хорошо знакомые в России, пытаются согласовать мирную сделку с Тегераном. В итоге Минобороны РФ выпустило сообщение, что в соответствии с решением президента страны будет придерживаться двухдневного прекращения огня 8 и 9 мая. Если Украина попытается сорвать парад, в ответ будет нанесен удар по центру Киева, о чем российская сторона предупреждает мирных жителей и представителей иностранных государств, там находящихся. Тем временем, согласно сообщениям различных СМИ, 5 мая 2026 года Государственный департамент Соединенных Штатов официально уведомил Конгресс об одобрении сделки по продаже Украине высокоточных авиационных боеприпасов «Джедам-ЕР». Это такое оборудование, которое превращает тупые бомбы в умные. Они могут планировать, дальность их полета увеличивается. Ранее Трамп в очередном интервью похвалил Зеленского, назвал его хорошим парнем, пусть и хитрым. Все это происходит на фоне явной эскалации российско-украинского конфликта. Создается такое впечатление, что впереди очередное повышение ставок. Если, конечно, Трамп оперативно не вмешается. Как бы то ни было, время до 9 мая еще есть. Во многом ход событий будет зависеть от ситуации на Ближнем Востоке. Там сейчас очередная развилка. То ли будет мирная сделка, то ли не будет. Если не будет, значит и на Украину у Трампа времени не останется. А Дмитрий Дризе, Коммерсант ФМ.
10: Генеральная линия.
1: Это был комментарий Дмитрия Дризе, автора телеграм-канала «Конструктивный аналитик». Всех заболевших хантавирусом пассажиров голландского лайнера эвакуировали. Их доставили в Нидерланды, заявили в Минздраве Испании. Речь о круизном пароходе «Хондиус». 1 апреля он вышел из города Ушуайя на юге Аргентины и направлялся в Кабо-Верде. На борту находились около 150 человек, включая членов экипажа. В основном граждане США, Великобритании, Нидерландов и Испании. Во время круиза лайнер делал остановки в Антарктиде и на островах в Южной Атлантике. Первые симптомы тяжелого респираторного заболевания у пассажиров появились спустя неделю после начала путешествия. Несколько людей жаловались на лихорадку, расстройство ЖКТ и пневмонию. 5 мая число зараженных увеличилось до 7, 3 человека скончались. При этом ситуация на борту более-менее спокойная, рассказала Associated Press участница круиза Хелен Гессиард.
12: Атмосфера здесь, за редким исключением, относительно хорошая, несмотря на все обстоятельства. Мы обеспокоены состоянием двух наших попутчиков, которые заболели и которым не разрешили сойти на берег. Сейчас продолжаются дипломатические переговоры, поэтому я не могу ничего комментировать. Но мы все хотим, чтобы наши больные пассажиры как можно скорее получили необходимую помощь. Конечно, мы не садились на паром с мыслью, что кто-то из 100 наших попутчиков умрет. Это шокирует. Нам нужно глобально это переосмыслить. И принять. Но в целом с этим ничего нельзя сделать. Никто ничего не может с этим сделать. Нас информируют об обстановке по 2, а то и по 3 раза в день. И как только появляются новости, мы снова получаем уведомления. Мы всегда в курсе событий.
1: По данным следствия, погибшая пара из Нидерландов могла заразиться хантавирусом во время бёрдвотчинга в Аргентине перед посадкой на борт. Как указывает Associated Press, супруги посещали свалку, где и могли контактировать с грызунами, переносящими инфекцию. Сейчас лайнер стоит на якоре у берегов Кабо-Верде. Ожидается, что после эвакуации зараженных «Хондиус» дойдет до Канарских островов. Там остальные пассажиры смогут сойти на берег и пройти медосмотр. По словам специалистов, сценарий заболевания пассажиров лайнера предполагает, что вирус передался от человека к человеку. То есть речь, возможно, о южноамериканском вирусе Андес, который поражает легкие. Его инкубационный период составляет до 8 недель. Если развиваются кашель, одышка и давление в груди, больше 30% пациентов умирают. Вакцины от этого вируса нет, но риск для населения низкий, отметила эксперт ВОЗ доктор Мария Ван Керкхофе на брифинге.
13: В какой-то момент было зарегистрировано 7 случаев заражения, 2 подтвержденных и 5 подозрительных. У одного из пассажиров лайнера сейчас все хорошо, и у него нет симптомов. Так что в процессе расследования число случаев может меняться. На данном этапе на борту нет других людей с симптомами заболевания. В качестве меры предосторожности мы попросили пассажиров оставаться в своих каютах на время проведения дезинфекции и других санитарно-гигиенических мероприятий. Медицинские бригады из Кабо-Верде оказывают поддержку на борту судна. Хантавирусы – это вирусы, которые переносятся некоторыми видами грызунов. Они могут вызывать тяжелые заболевания у людей и могут привести к летальному исходу. Хотя мы не часто слышим о них. По оценкам, ежегодно в мире происходят 1000 случаев инфицирования. Люди обычно заражаются через контакт с инфицированными грызунами или их мочой, пометом или слюной. Передача инфекции от человека к человеку встречается редко. В некоторых предыдущих вспышках одного из вирусов, андского вируса, наблюдалось ограниченное распространение среди лиц, имевших тесный контакт. ВОЗ тесно сотрудничает с властями Кабо-Верде, Нидерландов, Южной Африки, Испании и Соединенного Королевства, а также операторами судна в целях координации действий по обеспечению безопасности и здоровья всех людей на борту, а также ограничения дальнейшего распространения вируса.
1: Если позволит состояние здоровья эвакуированных на лечение в Нидерланды, их репатриируют, указали в испанском Минздраве. Карантин иностранным пассажирам в Испании проходить не придется, решения об ограничительных мерах будут принимать их страны. Между тем, первый случай хантавируса выявили в Швейцарии. Заболевший был среди пассажиров «Хондиуса» в Атлантике. Полностью импортозамещенный российский суперджет отправится в первый рейс до конца года. По крайней мере, такое развитие событий допустил глава Минпромторга Антон Алиханов. Новая модификация самолета должна получить российский двигатель ПД-8 и полностью отечественную авионику. Насколько реалистичны планы по запуску полностью импортозамещенного самолета? На этот вопрос Коммерсант ФМ ответил исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
14: Фактически большая часть программы сертификационных испытаний завершена благополучно. То есть осталось по большому счету только лишь оформление доказательной документации, которую рассмотрит Росавиация, как ожидается в августе нынешнего года, может быть выдан сертификат на импортозамещенный суперджет. После выдачи сертификата откроется возможность для передачи самолета в эксплуатацию заказчика. Те заявления, которые сейчас делают представители Минпромторга, указывают на то, что есть довольно-таки внушительный производственный задел, который сейчас оценивается примерно 26 самолетов в разной степени готовности, что даст возможность после получения сертификата достаточно быстро поставить авиакомпании некоторое количество лайков.
1: Параллельно власти пытаются продлить срок службы уже летающих суперджетов, сообщают ведомости. Однако переоборудование находящихся в эксплуатации самолетов – задача даже более сложная, чем выпуск полностью новой модификации, отмечает основатель сервиса «РАНАВИА» Андрей Патраков.
15: Так быстро, как изначально планировалось реализовать программу 2030, производство 1000 самолетов к 2030 году, ну, не получается. И понятно, что надо максимально продлить жизнь тому, что есть. Проблема в том, что даже еще и до всяких санкций не было прецедентов ремонта. Потому что изначально ремонтопригодность его была очень ограничена. Зачастую планировалась даже просто замена этого двигателя на случай, если у него случаются какие-то серьезные неплановые поломки, как, например, с камеры сгорания. Обсуждался, начиная с 2022 года, вариант ремоторизации оригинальной конструкции суперджета с иностранно-российским двигателем на полностью отечественный двигатель. Но вот это все упиралось в то, что ПД-8 еще сам в процессе разработки. Ремоторизация уже находящаяся в эксплуатации самолетов является задачей более даже сложной, чем фактически производство нового суперджета с новым двигателем, как новой модификацией. И этот проект, насколько я знаю, еще не начинался. И если даже условно его сегодня начать, то это как минимум пройдет 3-5 лет, когда его можно будет начать реализовывать.
1: Сейчас в эксплуатации находится около 160 самолетов семейства «Суперджет». Хотя изначально к 2030 году российским авиакомпаниям обещали порядка 1000 отечественных самолетов. Между тем, Антон Алиханов заявил, что создание полностью российского пассажирского лайнера – крайне долгий процесс, который может занять более 20 лет.
6: «Коммерсант ФМ. Время и место». С 23 апреля в кинотеатрах России премьера фильма «Коммерсант. Лихие 90-е». Молодой банкир стоит на пороге головокружительной карьеры, мечтая о власти и богатстве. Но одна роковая сделка превращает его жизнь в кошмар. По автобиографическому роману Андрея Рубанова. В главных ролях Александр Петров, Елизавета Базыкина, Михаил Тройник, Хаски и другие.
16: Пояснила корреспондент «Коммерсанта».
17: Источники «Коммерсанта» утверждают.
16: Об этом сообщил источник «Коммерсанта».
6: Конечно же, вы следите за новостями. И вам важно знать, что за ними стоит. Мы делаем все, чтобы вы знали.
18: Выплаты из казны ЕС по тем или иным предлогам прекращаются, вводятся фактически санкции, накладываются штрафы, и в стране, власти которой попали в немилость, ухудшается экономическая ситуация, растет недовольство избирателей, и на следующих выборах, как это случилось в Венгрии, бунтовщики терпят поражение, на смену им приходит политическая сила, более лояльная Брюсселю, более сговорчивая.
19: Шанс выиграть был как у «Арсенала», так и у «Атлетика», но финальный свисток зафиксировал ничью 1-1, которая на первый взгляд больше устраивает канониров. Если верить букмекерам, то «Арсенал» с большой долей вероятности должен выйти в финал Лиги чемпионов. Но не сомневаюсь, что игроки «Атлетика» с таким раскладом точно не согласны.
11: Трамп продолжает крушить старый мир, который погряз в бюрократии и коррупции, где поддержка экономической стабильности уступила место политическим играм. И это относится не только к ОПЕК. Нефтяной картель – первая крупная ласточка. ООН, Мировое олимпийское движение, МАГАТЭ и даже Евросоюз – все они в зоне риска.
6: Радио «Коммерсант», 93,6 FM. Новости и мнения. Радио «Коммерсант», новости и мнения. 93,6 FM.
1: В студии Олег Булгак в этом часе. Российский бизнес нашел способ переводить своих сотрудников в статус самозанятых в обход действующих ограничений. Они используют для этого посреднические платформы. Что это дает компаниям и работникам? Минпромторг считает, что повышение НДС для импортных онлайн-товаров до 22% должно быть резким и одномоментным. Минфин настаивает на постепенном повышении налога в течение 3 лет. А что будет в результате с ценами? В Венеции прошла презентация российского павильона. На официальное открытие Биеннале запланировано на 9 мая. До этого пройдут мероприятия для прессы. Как открылся российский павильон? Вещи актера Мэтью Перри продадут на благотворительном аукционе, а вырученные средства направят в фонд, созданный после смерти актера для помощи людям с зависимостями, что выставят на торги. Бизнес активно оптимизирует свои налоги через работу с самозанятыми. С использованием фирм-посредников к фактическим трудовым отношениям компании стали привлекать фрилансеров на льготном налоговом режиме. По данным ФНС, в 2025 году число самозанятых увеличилось более чем на четверть и составило почти 15,5 миллионов. Активнее всего на специализированных платформах регистрировались блогеры. С июля по декабрь прошлого года их стало на 50% больше. Но в основном налоговый режим самозанятости используют курьеры, мастера бьюти-индустрии, фотографы и учителя. На рынке активно применяются схемы, когда сотрудник уходит из штата, но фактически продолжает работать в своей прежней компании, говорит профессор финансового университета при правительстве Александр Сафонов.
17: Когда появилась самозанятость, было рассчитано на вывод из тени тех, кто действительно работал по трудовым договорам, но это не больше 2 миллиона 700 тысяч. Все остальное прирост – это либо фиксация в качестве самозанятого через службу занятости статуса работающего для получения единого социального пособия. Ну и самая распространенная форма – это перевод работодателей в режим самозанятых. Государство среагировало на эту историю, запрещает, например, привлекать работника, который ранее у вас был на трудовом контракте в режим самозанятости не ранее, чем через 2 года. Схема совершенно спокойно обходится через прокладки. Это могут быть частные агентства занятости. А есть такие платформы. Бывшие сотрудники открывают аккаунты. И уже дальше работодатель фактически передает туда заказы. Надо понимать, что режим самозанятости был бы логичен с точки зрения экономики, если мы с вами бы видели экономический рост, дополнительные доходы населения, которые не просто номинальные, но реальные доходы. В условиях, когда всего этого нет, рост самозанятости абсолютно нелогичен.
1: Подмена трудовых отношений договорами ГПХ грозит бизнесу гораздо большими потерями, чем выгода от использования обходных схем, говорит юрист сервиса для автоматизации работы с самозанятыми «Моя удаленка» Валерия Минакова.
20: Если раньше самозанятость воспринималась как мягкий режим, то сегодня это зона повышенного внимания, контроля и ответственности. Такие схемы по-прежнему встречаются. Речь идет о классической модели, то есть сотрудника увольняют, он оформляется как самозанятый и продолжает работать с тем же заказчиком, иногда через фирму-посредника. Формально здесь структура может у нас усложняться, но для ФНС это уже не имеет определяющего значения. Налоговая анализирует сразу несколько параметров: долю дохода от одного заказчика, регулярность выплат, длительность сотрудничества и даже массовость перехода сотрудников в самозанятый. То есть, например, если более 10 сотрудников уволились и продолжают работать с тем же бизнесом, такая схема автоматически у нас попадает в зону контроля. Главный риск – это переквалификация отношений в трудовые. И тогда бизнес заплатит налоги дважды. То есть, по сути, то, что уже заплатил самозанятый, и дополнительно НДФЛ и страховые взносы, также штрафы. Все чаще для компании заканчивается последствиями и доначислениями.
1: Число фрилансеров на льготном режиме будет только расти, особенно в IT-индустрии, считает операционный директор компании «Архитех ИИ» и платформы «Кодик» Артем Карпов.
21: Почему все это растет, несмотря на давление со стороны регуляторов? Потому что ценность для экономики перевешивает. Когда один специалист выполняет недельный объем работ за пару дней, статус самозанятого остается самой удобной и легальной формой фиксации подобного дохода. Компания получает готовый результат в разы быстрее и дешевле, без расходов на оплату труда и страховки. Один подобный усиленный и специалист, или как их называют, оркестратор, на фрилансе заменяет целую команду штатных сотрудников. И именно поэтому опосредованно наем – это не временная мода. Так что спрос на самозанятых, которые умеют дирижировать нейросетями, будет только расти. И в ближайшие месяцы мы увидим с вами взрывной рост таких и смежных услуг далеко за пределами IT-отрасли.
1: Если договор с самозанятым признают трудовым, фирме может грозить попадание в реестр нелегальных работодателей, а это закроет доступ к господдержке, льготным кредитам и тендерам. В Венеции прошла презентация российского павильона. Это первое участие страны на Венецианской биеннале с 22 года. Ранее решение организаторов допустить Россию и Израиль вызвало резкую критику со стороны правительства Италии и Еврокомиссии, включая указания на нарушение санкций. Официальное открытие форума запланировано на 9 мая. До него начались мероприятия для прессы, в том числе в российском павильоне, где проходит музыкальный перформанс. Его 3 дня будут снимать на камеру, затем запись начнут транслировать на экране. Искусствовед Ксения Коробейникова была у российского павильона. По ее словам, без протестных акций в среду не обошлось.
0: Видимо, каким-то образом хотели сорвать открытие павильона, но это ни на что абсолютно не повлияло, потому что павильон был окружен карабиньерами с щитами, которые никого из активистов не пропускали. А внутри в это время продолжался 2-й день музыкальный перформанс от российской команды. Там 50 музыкантов, выступления которых сменяются друг за другом, и все это периодически переходит в рейв. Это очень эффектно оказалось. Когда мы это читали в анонсах, казалось, что да, это ничего из себя представлять не будет. Но все получилось. Но надо понимать, что есть одна слабая сторона. Это вот цветочные композиции, которые расставлены по всему павильону. Они сделаны не художественно, это скорее такие декорации получились из дорогого цветочного магазина. Но это уже мелочи.
3: Как вообще организован российский павильон? То есть какой-то есть один куратор?
0: А вот это проблема. В этот раз у нас объявлен только комиссар. И впервые нет, по сути, куратора. Да, такое было уже при Семёне Михайловском, который был и комиссаром, ну и, по сути, выполнял кураторские функции, но в его случае это было абсолютно оправданно. А сейчас у нас куратора нет никакого. Официально он не объявлен. И я знаю несколько людей, кому предлагали быть кураторами, но они от этой миссии отказались. Видимо, получилось, что у нас кураторская команда собралась так или иначе, которую не озвучивают. Есть подозрение, что одним из таких кураторов может быть Тереза Марик, которая в свое время запускала фонд VAC GS2 у нас. То есть она очень близка к команде организаторов. Она, кстати, на входе стоит на протяжении всего времени. Возможно, что она очень даже содействовала тому, чтобы наш павильон состоялся в этот раз.
1: В среду пресс-служба Венецианской биеннале сообщила, что в мероприятиях не сможет принять участие российский режиссер Александр Сакуров. Его выступления 6 и 7 мая отменили из-за, цитата, «внезапной недоступности». Сам он в беседе с Коммерсант-ФМ сказал, что не знает, откуда возникла такая формулировка. Однако Сакуров подтвердил, что не смог прибыть в Италию из-за организационных проблем, в том числе связанных с перелетами. Между тем, за несколько дней до начала мероприятия, Министерство культуры Италии направило в фонд Биеннале проверку, и все международные жюри ушло в отставку. Уже ясно, что министр культуры Алессандро Джули как минимум не посетит открытие, говорит журналист из Италии Сергей Иезуитов.
22: Обстановка сначала была довольно нервозная и, в общем-то, где-то попахивала скандалом, но так, судя по всему, сейчас уже все довольно сильно утряслось, и такой непосредственной угрозы каких-то экстраординарных событий, типа срыва открытия биеннале, не существует. Что касается жюри, жюри, естественно, не будет участвовать в присуждении призов, и, видимо, все это будет отнесено на суд публики. Но вот как будет публика голосовать, и будет ли голосовать только публика, будет ли присутствовать там еще экспертное сообщество, пока никто толком не знает. Но что касается самого открытия, которое состоится 9 числа, то вроде бы как все остается в силе, за исключением того, что не будет присутствовать министр культуры Италии. Что касается остальных гостей, ну, вот здесь представители мира искусства, потому что смотр, он, в общем-то, считается весьма престижным, и участие в нем тоже, конечно, всегда прибавляет репутации любому участнику.
1: До того, как уйти в отставку, жюри Венецианской биеннале исключило из претендентов на награды Россию и Израиль, руководителей которых обвиняют в Международном уголовном суде. Анекдотом нет. В России признали запрещенным юмористический портал «Я плакал». Решение вынес Чертановский районный суд Москвы. Оно вступит в силу 28 мая, если владелец сайта не подаст апелляцию. Кроме того, по делу проходят порталы «Анекдотов стрит» и «Анекдото.нет». Они тоже будут заблокированы. Как сказано в постановлении, прокуратура выявила унижающие человеческое достоинство и направленные на дискриминацию материалы, а также оскорбленные оскорбления по признакам национальной и расовой принадлежности. Впрочем, экспертиза для вынесения решения не потребовалась, отмечает управляющий партнер коллегии медиа-юристов Федор Кравченко, который ознакомился с документами.
2: Приблизительно 6-страничное решение суда подробно расписывает то, как прокуратура нашла на этом сайте признаки экстремизма в виде унижения человеческого достоинства, дискриминации по признакам расы и так далее, но абсолютно не указывает, какие именно материалы подвергались анализу и что именно в этих материалах стало причиной предъявления административного иска. При этом понятно, что на шуточном сайте, где много мемов, анекдотов, можно найти практически любую информацию, в том числе и связанную с расой, с языком, которую, если рассматривать чересчур серьезно, можно подвести под резиновые определения закона о противодействии экстремистской деятельности и закона об информации, который суд и применил в этом случае. Три сайта, которые объединены в этом административном иске, находятся на доменах ком и нет. Соответственно, регистраторами выступают украинская, канадская и американские компании. Владельцы же, те, кто администрирует эти домены, суд вообще не устанавливал. Дело рассматривалось только с участием прокурора, без участия Роскомнадзора и уж тем более без владельцев этих сайтов. В этом смысле, к сожалению, дело с этими сайтами абсолютно рядовое.
1: Владельцы портала «Я плакал» узнали о блокировке из новостей. Скорее всего, это вброс или фейк, отреагировали представители в посте в Телеграм. По их словам, жалоб от Роскомнадзора к ним не поступало. Коммерсант ФМ направил в службу запрос и ждет ответа. Сайт создан в 2004 году, имеет несколько премий Рунета и занимает 133 место по посещаемости в России. Выручка по итогам 25-го составила 178 миллионов рублей – чистая прибыль около 34,5 миллионов. Аэрофлот уточнил новые правила перевозки пауэрбанков. Теперь устройство можно брать только в салон и не больше 2 аккумуляторов на пассажира. На борту пауэрбанк нельзя заряжать от бортовых розеток, использовать для зарядки других гаджетов и размещать в ручной клади на багажных полках. Портативное зарядное устройство должно быть надежно защищено от короткого замыкания, быть в оригинальной упаковке и с изолированными клеммами. По мощности стандартный лимит прежний – от 100 до 160 ватт в час только с разрешения авиакомпании. Все, что мощнее, провозить нельзя. О подобных планах заявили и West7 Airlines. Все эти изменения еще в конце марта внесла в техрегламент Международная организация гражданской авиации, и касаются они всех авиакомпаний в мире, отмечает аналитик, главный редактор портала Авиару Роман Гусаров.
4: Современные пауэрбанки, литиевые, различные технологии с содержанием лития подвержены так называемому тепловому разгону. То есть, когда пауэрбанк начинает нагреваться и происходит возгорание. Возгорание в багажном отделении крайне опасно, потому что это приведет к пожару в воздухе и аварийной ситуации. А возгорание в пассажирском салоне всегда очень быстро обнаруживается и быстро ликвидируется силами экипажа. Такие случаи тоже нередко происходят, но еще ни разу никаким серьезным последствиям это не приводило, но максимум кто-то палец обжег. Именно по этой причине и вводятся новые требования, новый регламент вступил в силу буквально с 1 марта. И все авиационные правила должны быть скорректированы под этот новый технический регламент. Именно по этой причине авиакомпании сейчас и приводят его в соответствие. Я больших проблем с этим не вижу. Во многих современных самолетах есть USB-порты, где можно также зарядить свой гаджет от бортовой сети. И на самом деле лично я с такой практикой изъятия массового пауэрбанков много лет назад столкнулся в том же Китае, когда они очень тщательно, очень внимательно, причем каждый пауэрбанк заставляли доставать, просматривали маркировку, и какие-то из них просто изымали. Не знаю, по каким критериям это делалось тогда в Китае, но эта практика уже давно существует.
1: На прошлой неделе Росавиация поручила подразделениям транспортной безопасности аэропортов перейти на проверку литиевых батарей и зарядных устройств по новым международным стандартам и срочно внести эти изменения в технологию досмотра пассажиров, багажа и ручной клади.
5: Дороже золота. Самое дорогое ношенное нижнее белье в мире – трусы Элвиса Пресли. Исподняя, которую король рок-н-ролла надел на шоу в 1977 году, продали на аукционе за 5000 фунтов. Что, впрочем, ниже изначально объявленной цены в 7000 фунтов. Вы слушаете «Коммерсант ФМ».
7: Идея.
8: На Аляске защитники редких птиц готовы присвоить имя бывшего мучному червю или грызуну.
7: Ниша.
8: В последние годы многие азиатские тренды неплохо приживались в России. От бабл-чая до кимчи.
7: Технологии.
8: Теперь мошенники все чаще выдают себя за знакомых, смешивая киберпреступность с эмоциональными манипуляциями.
7: Идеи для жизни, работы и отдыха в программе «Офф-топ» с Яной Лубниной. Ежедневно на Коммерсант ФМ.
1: В студии с последними новостями Ромас Чаурели.
9: Здравствуйте. Latest news. Нефтегазовые доходы федерального бюджета за апрель превысили 855 миллиардов рублей, что на 239 миллиардов больше мартовских значений. Это следует из данных Минфина. Причина увеличения сборов, выросшая в марте до 77 долларов за баррель, цена Urals. Это первая месячная прибавка нефтегазовых доходов, вызванная начавшимся в конце февраля конфликтом на Ближнем Востоке. В мае дополнительные доходы должны вырасти еще, поскольку в апреле российская нефть стоило в среднем уже 95 долларов за баррель. А вот у стран, входящих в картель крупнейших экспортеров нефти, ситуация гораздо хуже. В апреле совокупная добыча сырья членами ОПЕК составила всего 20,5 миллионов баррелей в сутки. Показатель стал минимальным с 1990 года, сообщает Bloomberg. Это связано с перебоями в поставках нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке. Сильнее всего добыча просела в Кувейте, сократившись до 800 тысяч баррелей в сутки. Это меньше трети от объемов, добываемых до ближневосточного конфликта. Опрос Bloomberg проводился еще до выхода Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК и ОПЕК+, так что статистика учитывает и нефтедобычу ОАЭ. Московский «Спартак» стал первым суперфиналистом Кубка России. В решающем матче «Пути регионов» красно-белые принимали на родной арене самого принципиального соперника ЦСКА. Интриги добавляло еще и то, что армейцы буквально за два дня до матча расстались со своим тренером, швейцарцем Челестини. Но это армейцам не помогло, и взять рекордный 10-й кубок им не суждено. Все решил единственный гол, забитый в начале матча полузащитником «Спартака» Русланом Литвиновым. Теперь «Спартак» ждет в суперфинале Кубка либо «Краснодар», либо «Динамо». По информации Яндекса, последний жаркий день ожидает москвичей в четверг. Воздух прогреется до 27 градусов, и даже дождь не сможет его остудить. Зато уже с пятницы станет существенно прохладнее. Ромас Чаурели, радио «Коммерсант ФМ».
1: Вещи актера Мэтью Перри продадут на благотворительном аукционе. Торги проведет площадка Heritage Auctions 5 июня, сообщает Guardian. Среди лотов, подписанные актерами сериала «Друзья» сценарии, премия гильдии киноактеров США, которую исполнитель роли Чендлера получил в 1995 году. Вырученные средства направят в фонд Мэтью Перри Foundation, созданный после смерти актера для помощи людям с зависимостями. Это поможет привлечь к торгам не только фанатов легендарного ситкома, говорит коллекционер, президент юридической фирмы «Левант и партнеры» Матвей Левант.
23: Коллекционирование имеет весьма эфемерные, я бы сказал, границы. Кто-то может собирать консервативное искусство старых мастеров, кто-то может собирать современное искусство, кто-то может собирать монеты или медали, а кто-то может собирать бабочек. Это всегда сугубо индивидуально, люди все разные, у всех разные страсти. Есть чисто коммерческие аукционы, есть благотворительные аукционы. Благотворительные аукционы направлены в первую очередь на поддержание фонда, но спрос трудно предугадать. Это будет, безусловно, зависеть от стоимости лотов, от числа участников и вот этой большой фан-базы покойного актера. Думаю, что аукцион состоится и будет успешен. Будут ли проданы все лоты, непонятно, неизвестно. Призы, которые он получал, вообще все имущество в его коллекции, это наследственная масса, и нужно в первую очередь, как мне кажется, проверять, прежде чем покупать. Это делают только специалисты в области арт-ло.
1: В 24-м году уже проводился аукцион, связанный с сериалом «Друзья». Реквизит распродавали по случаю 30-летия ситкома. Тогда онлайн-ставки на большинство лотов в разы превышали эстимейты. На Западе культура коллекционирования вещей, связанных с кинематографом, достаточно развита и может восприниматься как хорошая инвестиция, говорит главный редактор «Синемаплекс» Рифат Фазлыев.
10: В нашей стране это действительно очень редкое явление. В мировой практике я сталкивался с подобными новостями довольно часто, потому что там действительно есть люди, которые, допустим, из тех же «Звездных войн», «Стар Трека» и так далее, известных франшиз, готовы приобретать те или иные вещи с площадки. Фанатам очень нравится возможность прикоснуться к вещам, которые участвовали в создании фильма. Это достояние именно известных франшиз, известных историй, которые имеют под собой уже достаточно большое количество фанфиков, творчества народного, сериалов, фильмов и так далее. Если это, условно говоря, какой-то даже блокбастер, выходящий в мире, он должен получить еще известность среди аудитории, он должен полюбиться фанатами, чтобы приобрести такую возможность распродавать вещи с площадки.
1: Актер Мэтью Перри умер от отравления препаратами в 23-м году. По делу о сильнодействующих веществах проходили врачи и голливудская кетаминовая королева, дилер знаменитостей Джасвин Санге, которая поставила актеру смертельную дозу препарата. Она получила 15 лет лишения свободы. Апатия на собеседовании, неуверенная речь и резюме, написанные нейросетью. Большинство россиян не умеют продавать себя потенциальному работодателю. К такому выводу по итогам исследования пришли специалисты HeadHunter и Skillos.
12: Тренды.
1: Согласно опросу, только 11% россиян могут грамотно презентовать себя и свои навыки. В итоге большинство кандидатов не проходят дальше первого этапа отбора, и руководители лишаются потенциально золотых сотрудников. Стоит ли нанимать на работу неуверенных специалистов? С предпринимателями и карьерными консультантами беседовала Анна Кулецкая.
13: Желанный оффер ожидается искателей в среднем лишь после 15 собеседований. Одна из причин – ошибки, которыми грешат кандидаты. Шаблонные фразы, сбивчивая речь и излишняя холодность даже при идеальном резюме могут сыграть злую шутку. Все это из-за стресса или слабой подготовки, допускает карьерный консультант для руководителей Виктория Войтович.
14: Хороших и сильных специалистов сейчас много. Приходят 90% неподготовленными. Если вы неправильно выстроили самопрезентацию, неправильно ответили на ключевые вопросы, не показали свои результаты, то на выходе это уже не тот образ, который нужен работодателю. Собеседование – это стрессовая ситуация. Особенно сыпятся на вопросах о заработной плате, начинают объяснять, что он там получал на предыдущем месте столько, у него ипотека, трое детей. Научитесь говорить о своих достижениях конкретно и убедительно.
13: Соискатели часто делают ставку на свою дисциплину и ответственность. Эти качества считают основными 73% опрошенных. В любом случае, все это надо логично и связано сформулировать в резюме, говорит директор практики корпоративных коммуникаций Михайлов и партнеры Виктор Чуков.
24: Использование общих фраз, типа ответственные, дисциплинированные, сплошь и рядом, характерные для топов и для рядовых сотрудников. Но еще хуже – это описание опыта в формате должностных инструкций, разработка стратегий продвижения, подготовка стратегических текстов, составление отчетности для акционеров и топ-менеджмента. Часто люди грешат использовать нейросети для подготовки таких текстов, это тоже становится видно.
13: Бизнес-консультант и предприниматель Лев Овчинников признается, что на заре своей карьеры сам допускал ошибки. Но уверенность в себе, по его словам, один из ключевых ингредиентов.
25: Все приходит с опытом. Когда-то я не готовился, думал, да я и так классно. Потом почитал, проконсультировался, как это делается, на что обращают внимание и какие вопросы будет задавать владелец бизнеса. Бывают ошибки, бывают неудобные вопросы на интервью из моего опыта. Что вы будете делать, чтобы компания выросла 5 раз? Сейчас я говорю, да я вообще не знаю, что я буду делать, потому что мне нужен контекст. Будет зависеть от того, какие есть возможности у бизнеса, ресурсы, какая у него цель. Сам могу 50 вопросов задать.
13: Как всегда, у медали две стороны. Слишком яркая, грамотная самопрезентация с обилием личных деталей может оказаться лишь красивой оберткой, считает владелец юридического агентства для экспертов и бизнеса Наталья Корсакова.
26: Иногда много дополнительных деталей – это тоже плохо. У меня были ситуации, когда человек, наоборот, слишком хорошо умеет себя презентовать. Я бы даже это назвала продавать себя как специалиста. Я смотрю, все устраивает, мы берем этого человека на работу, а потом по факту понимаем, что это просто была красивая презентация, ну и приходится расставаться с таким человеком, тоже неприятно.
13: Но есть проверки, к которым не подготовиться. На зарубежных форумах часто пересказывают легенды о том, как кандидаты проходили собеседование в Apple. Якобы Стив Джобс любил внезапные вопросы в духе «Сколько автомобилей в Соединенных Штатах? Если бы вы были доставщиком пиццы, зачем вам ножницы?» Или «Каким самым оригинальным способом вы можете сломать часы?» Тут остается уповать только на свою фантазию. Анна Кулецкая, Коммерсант ФМ.
1: Дональд Трамп собирается потратить на свой бальный зал уже миллиард долларов. Стоимость проекта выросла больше, чем в 5 раз с момента, когда президент США впервые рассказал об идее в начале 25-го. В октябре строители снесли восточное крыло Белого дома, чтобы построить на его месте более крупное здание государственного бального зала. Накануне республиканцы представили в Сенате проект финансирования внутренней безопасности на сумму около 70 миллиардов долларов. Из них 1 миллиард планируется выделить на укрепление будущего бального зала. По данным CNN, для принятия законопроекта хватит лишь голосов республиканцев. В случае одобрения финансирование будет действовать до осени 29 года. Впрочем, ситуацией уже очень недовольны демократы, говорит корреспондент NBC News Гейб Гутьеррес.
6: В сети появились новые кадры бурного строительства бального зала в Белом доме. Однако сегодня демократы обвиняют администрацию в подмене условий, после того, как республиканцы в Конгрессе представили новый законопроект, предусматривающий выделение миллиарда долларов на меры безопасности, которые связаны с этим проектом. Президент в течение нескольких месяцев утверждал, что строительство будет полностью оплачено частными инвесторами. Теперь Белый дом настаивает, что деньги налогоплательщиков пойдут только на обеспечение безопасности, а сам бальный зал по-прежнему оплатят доноры. Чтобы оправдать строительство в суде, администрация в том месяце утверждала, что здание построить должным образом. Оно будет выдерживать атаки дронов, а также там предусмотрены подземные медицинские лаборатории и бомбоубежища. После того, как на ужине ассоциации корреспондентов в Белом доме на президента, судя по всему, было совершено покушение, Трамп заявил, что большое и хорошо защищенное пространство для мероприятий — это просто необходимость. Строительные работы пока продолжаются. В следующем месяце апелляционный суд рассмотрит вопрос о том, можно ли их продолжать.
1: Национальный фонд сохранения исторического наследия США подал на Трампа в суд за снос восточного крыла Белого дома. Технически президенты не имеют прав на здание и не могут менять в нем что-то без разрешения Конгресса. В апреле суд запретил строительство бального зала, но с оговоркой: работы можно продолжать в целях обеспечения безопасности. Спустя 2 недели апелляция признала формулировку слишком размытой и отправила дело на повторное рассмотрение. На это время стройку разрешено вести дальше. 26 апреля во время ужина президента с журналистами в отеле «Вашингтон Хилтон» началась стрельба. После этого Трамп еще больше зациклился на идее пуленепробиваемого бального зала, отметил ведущий Джимми Киммел.
11: Может, в следующем году Мет-гала проведут в бальном зале Белого дома? Не знаю, в чем там дело, но Трамп просто одержим идеей его построить. И особенно активно продвигает ее с момента стрельбы на ужине Ассоциации корреспондентов. При этом сначала он говорил, что проект будет стоить 200 миллионов долларов и оплатят все частные инвесторы. Потом цена выросла до 400 миллионов. В итоге администрация хочет, чтобы за все платили мы. Миллиард долларов за бальный зал. Ну, что сказать, человек любит танцевать. Проект вообще крайне непопулярен. Только 28% американцев с одобрением отнеслись к тому, что Трамп снес половину Белого дома посреди ночи, чтобы начать строительство своего бального зала. И такие данные соцопроса были еще до того, как мы узнали, что платить придется нам. Кстати, в True Social Трамп минимум 13 раз писал, что на проект не уйдет ни доллара из налогов. Я вообще не понимаю, зачем ему бальный зал. Он и так неплохо правит бал. Джей Ди Вэнс, Линдси Грэм, да и в целом республиканцы почти все танцуют под его дудку.
1: По словам Трампа, ему удалось собрать 350 миллионов долларов от личных спонсоров на строительство бального зала. Предполагалось, что работы завершат к лету 2028 года.
15: Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем 1000 вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы.
16: 93,6. И мнения. Коммерсант ФМ 93,6.
5: Радиоканал «Коммерсант». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-77-63-782. Выдано Роскомнадзором 27 ноября 2015 года. Для лиц старше 16 лет. Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93.6 FM.
1: В студии Олег Булгак в этом часе. Российские компании оптимизируют свои налоги через работу с самозанятыми. На рынке активно применяются схемы, когда сотрудник уходит из штата, но работает со своим прежним работодателем через посредника. Какие выгоды при этом получают компании? Введение 22-процентного НДС на зарубежные интернет-покупки поддержало правительство. При этом Минпромторг считает, что это нужно сделать одномоментно, а в Минфине разрабатывают план постепенного повышения налога. Какую стратегию выберут в итоге? Владимир Зеленский обвинил Москву в срыве перемирия, которое Киев объявил с полуночи 6 мая. В свою очередь, украинская сторона не ответила на российскую инициативу о режиме тишины на время.

0: 16 мая. В основном за неделю подешевели фрукты и овощи, за исключением капусты, лука и свеклы, снизились цены на яйца и свинину. Среди непродовольственных товаров – на телевизоры и электропылесосы. Стоимость бензина и дизеля при этом выросла на 0,1%. Кроме того, значительно подорожали турпутевки. Но пока статистика сигнализирует о том, что динамика цен в мае и июне будет умеренной, говорит директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг.
1: То, что инфляция будет низкой, еще некоторое время было понятно по трендам, которые мы наблюдали еще в апреле. И один из этих трендов – это явное чуть-чуть с опережением сезонности подешевление плодово-овощной продукции. На этой неделе отчетной тоже действительно плодово-овощная продукция большой отрицательный вклад внесла, то есть нивелировала даже в том числе прирост стоимости туризма. Но к этому, наверное, стоит добавить, что подешевели, в принципе, неделя к неделе некоторые продовольственные товары промышленной переработки мяса, что действительно достаточно удивительно, учитывая, что до этого и на завершившей неделе тоже сырье, то есть мясо дорожало, и получается, что отчасти, может быть, вот этот тренд, он свидетельствует о некотором охлаждении потребительского спроса. Действительно, спрос относительно рыхлый. В целом, можно сказать, что по сравнению с предыдущими неделями, все-таки, наверное, категории товаров, которые подешевели и свой вклад в замедление инфляции внесли, больше, чем было раньше. Наверное, никаких скрытых вне недельной корзины больших категорий, которые могут внести какой-то сюрприз, нет. Поэтому я думаю, что порядка 0,35 по апрелю мы будем в целом иметь.
0: Центробанк прогнозирует рост цен в этом году в диапазоне 4,5-5,5%. В то же время экономика России в первом квартале сократилась впервые за 3 года, сообщает Минэкономразвития. Минпромторг выступил за резкое повышение НДС для импортных онлайн-товаров. В министерстве считают, что ставка в 22% должна заработать уже со следующего года. Впрочем, там подчеркнули, что параллельно разрабатывается план постепенного повышения налога для иностранных селлеров с 7% в 2027 году до 22% в 2029. Этот вариант, в частности, поддерживает Минфин. Аналитик Data Insight Сергей Семко считает, что это станет серьезным ударом для потребителей.
2: Кажется, что введение 22% НДС может повлиять сразу на несколько рынков. Безусловно, более всего повышение будут рады кирпичная розница и российские селлеры большой тройки маркетплейсов, потому что они давно выступают за подобного рода введение, мотивируя тем, что китайские селлеры имеют преференции в сравнении с ними.
3: Каким последствиям может привести введение этого налога?
2: Главной проигравшей страной в этих обстоятельствах будет российский потребитель, который увидит повышение цен, как минимум на ставку НДС, а возможно и более, потому что на самом деле для многих китайских селлеров станет неочевидным интерес в российском рынке. Второй главный аргумент – это повышение тарифов и с меньшей заинтересованностью китайских селлеров может значительно сузиться ассортимент предложения. В этом случае товары, которых часто просто нет на российском рынке, просто могут уйти с рынка. Если их будут вести под заказ, то это будет стоить совсем другие деньги, кратно больше. А далее по цепочке принятия решения о цене товаров это может распространиться и на российские товары.
3: А можно ли назвать постепенное повышение налога компромиссным решением?
2: Довольно странное состязание внутри правительства, когда главный инициатор разного рода фискальных решений Минфин выступал за более мягкое внедрение НДС на трансграничные покупки. Это более плавный вариант. Рынки попытаются приспособиться к этим нововведениям. В любом случае для российского потребителя ничего хорошего в этом не будет.
0: Ранее, как сообщил Коммерсант, производители обуви попросили правительство ввести НДС на импорт одномоментно, а также ввести пошлины и обязательную маркировку на всю зарубежную продукцию. Участники рынка жаловались на падение производства на 30% и повальные закрытия. Из-за аналогичных проблем заградительные пошлины предлагается ввести на мебель из недружественных стран, пишут «Известия». Однако одного повышения налогов недостаточно, чтобы стабилизировать рынок, отмечает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Реком Траст» Олег Кабелев.
4: Что касается зарубежных продавцов, то тут российский рынок станет значительно менее привлекательным. Мелкие продавцы могут либо вообще уйти, либо крупные будут вынуждены снижать цены за свой счет. И усложнится логистика администрирования. Потребуется, видимо, регистрироваться в российской налоговой системе, как сейчас делают электронные площадки. Многие глобальные маркетплейсы могут просто ограничить продажи в РФ. Российским производителям это точно поможет, причем в основном тем, кто производит массовые, недорогие, технологически простые товары. Типа дешевую одежду, обувь, игрушки, посуда. И разрыв между ценами российского и китайского аналогов теперь сократится, потому что китайский аналог будет стоить больше. Ну и

0: также поможет крупным маркетплейсам, потому что они будут продавать в основном российские товары или импорт, уже завезенный крупными партиями через оптовый импорт. Не поможет производителям, которые сами импортируют комплектующие или которые производят какую-то продукцию, у которой нет российских аналогов, типа спецэлектроники, медицинского оборудования или какой-то оригинальной косметики. Но для долгосрочного эффекта важны какие-то еще параллельные меры, типа технологии, контроля издержек, чтобы налог не превратился просто в дополнительный сбор с населения и не ускорял инфляцию. Для рынка в целом будет снижаться конкуренция со стороны дешевого импорта, будет развиваться параллельный импорт и, видимо, потребуется администрировать сбор НДС с каждого пакета. Это может увеличить нагрузку на таможню, либо увеличить затраты на автоматизацию. Многие могут пытаться использовать посредников в странах ЕАЭС, где пороги беспошлинного вноса и ставки НДС могут отличаться.
1: По данным компании Юмани, треть россиян делает международные заказы ежемесячно. 60% из них приходится на товары из Китая. Оставшуюся долю занимают США и Европа. Водителей призвали распечатать полис ОСАГО и бланки для оформления ДТП. Из-за сбоев связи их отсутствие может обернуться проблемой для автомобилистов, заявили в Российском союзе автостраховщиков. Оформить ДТП по европротоколу через приложение с самостоятельной фотофиксацией повреждений без мобильного интернета невозможно. Но только этот способ позволяет без вызова сотрудников ГАИ получить максимальное возмещение в 400 тысяч рублей, если у участника в аварии нет разногласий. Оформление на бумажном бланке и без фото ограничит выплату по ОСАГО суммой в 100 тысяч. Но даже если ущерб кажется незначительным, уже при ремонте могут выявиться скрытые повреждения, говорит автор проекта «Про правила» юрист Сергей Смирнов.
2: В том случае, если проблемы со связью и невозможно оформить европротокол с использованием специальных приложений, здесь, конечно, настоятельно рекомендую автовладельцам, которые попали в такую неприятную ситуацию, дожидаться приезда сотрудников уполномоченных органов, то есть сотрудников ГИБДД, и оформлять дорожно-транспортное происшествие с их участием. Оформлять европротокол на бумажном носителе, заполняя бланк извещения, это возможно только когда, ну, на 100% есть уверенность в том, что положенных 100 тысяч рублей будет достаточно пострадавшей стороне для компенсации ущерба. Но, к сожалению, на сегодняшний момент при стоимости запчастей и дороговизне автомобилей и возможности, самое главное, в дальнейшем каких-то скрытых повреждений и дефектов, этой суммы, как правило, в большинстве случаев не хватает.
3: Обязаны ли водители иметь при себе распечатанную версию полиса ОСАГО?
2: На сегодняшний день достаточно инспектору предоставить либо реальный полис, либо предоставить электронный аналог, то есть это фотография, либо PDF-файл в смартфоне. Этого будет достаточно для того, чтобы инспектор убедился в наличии полиса ОСАГО. Если у инспектора возникнут какие-то сомнения в части наличия электронного полиса, он может это проверить по соответствующим базам. Если будут проблемы со связью, например, и у инспектора ДПС, то в целом он может связаться, например, с дежурной частью по простому телефону и как раз выяснить наличие или отсутствие полиса ОСАГО по конкретному транспортному средству. Сейчас с этим проблем нет никаких.
1: Масштабные ограничения связи в столице крупнейшие сотовые операторы анонсировали до 9 мая. На этом фоне Аэрофлот предупредил пассажиров о временной децифровизации авиаотрасли и рекомендовал заранее распечатывать билеты и посадочные талоны, а также иметь наличные для оплаты дополнительных услуг в аэропорту. Сбер, Т-банк, МТС-банк, ВТБ и другие финансовые организации также заявили о возможных сбоях в работе цифровых сервисов, банкоматов, а также проблемах с получением кодов подтверждения по СМС. Косметический ритейлер «Золотое яблоко» предупредил клиентов о сложностях с входом в приложение и посоветовал владельцам подарочных карт при походе в магазин иметь при себе скриншот ее номера и CVC-кода, чтобы назвать их на кассе. Рубль укрепился на фоне анонса о возобновлении покупок валюты и золота. Минфин раскрыл плановый объем сделок на май. С пятницы министерство начнет ежедневно проводить операции на 5 миллиардов 800 миллионов рублей. При этом рынок рассчитывал, что объемы вложений государства будут в два раза больше. На этом фоне рубль начал резко расти. Доллар на межбанке ушел ниже 75 рублей, при этом ЦБ оставил официальный курс доллара на четверг выше 75. Ожидания рынка были основаны на новостях о значительной компенсации по демпферу, говорит глава аналитического департамента «Цифроброкер» Наталья Пырьева.
4: соответственно, нефтегазовые доходы не так сильно превысили плановый уровень, поэтому объем операций достаточно несущественный. При этом, с учетом дополнительных самостоятельных операций Банка России по продаже валюты на 4,6 миллиарда рублей, в конечном итоге нетто-операции составят всего 1,2 миллиарда рублей в день. Это совсем несущественная величина, то есть она не оказывает какого-то глобального влияния на баланс предложения и спроса на валютном внутреннем рынке.
5: Получается, рубль укрепляется за счет того, что закладывалось, что валютных операций будет больше, но насколько вот это укрепление в моменте может быть существенным?
4: На текущий момент я думаю, что во многом укрепление носит эмоциональный характер. В остальном важно также понимать, конечно, в каком объеме поступает экспортная выручка, какой объем валюты экспортеры дополнительно продают и продают ли они его или нет. Но глобально, наверное, у рубля появляется локальное пространство для дальнейшего укрепления, хотя и чисто технически все-таки рубль сегодня торгуется на определенных уровнях поддержки. Но я бы не ожидала какого-то существенного именно устойчивого движения вниз по парам валютным, но локально, наверное, может и к 74, и к 73 за доллар США. Но в конечном итоге все-таки мы полагаем, что динамика будет в том узком диапазоне, в котором рубль в последнее время торгуется.
1: По данным Минфина, дополнительные нефтегазовые доходы бюджета в апреле составили лишь 21 миллиард рублей. По бюджетному правилу, при ценах на нефть выше 59 долларов за баррель, Министерство финансов пополняет бюджет за счет покупки золота и валюты. До этого почти год котировки были низкими, и ведомство только распродавало резервы. Однако со скачком мировых цен на сырье в марте и апреле все сделки были поставлены на паузу. Через несколько минут реплика Дмитрия Дризе.
6: Мужские игрушки. Heart Audio DNW Oral Pleasure – самая дорогая акустическая система в мире. Единственная в мире пара из 18-каратного золота стоит 5 миллионов долларов. У колонок необычная форма. Они напоминают гигантский зуб или боксерскую перчатку на телескопической ножке. И весит каждая около 50 килограммов. Из-за сверхжесткого корпуса колонки выдают исключительно чистый звук. Но все же это больше ювелирная скульптура, чем рабочий аппарат. На студиях и радиостанциях работают с более традиционными мониторами. Линейка широкая, от Yamaha до Genelec. Деньги и средства. Ботсванская пула в переводе с языка цвана означает «пусть будет дождь». Также звучит приветствие и девиз государства. Состоит из статхебе. Сегодня одна из самых стабильных африканских валют. Современные ассигнации выполнены по новым технологиям. На аверсе печатаются портреты государственных деятелей и вождей. Но не на всех. Так на дензнаке в 200 пула изображена школьная учительница с детьми. Реверс украшает изображение алмазных рудников, объекты архитектуры, а также представители фауны. Вы слушаете «Коммерсант ФМ». Их судьбу решали войны, эмбарго, случайные изобретения и капризы правителей.
7: Доктор Джон Харви Келлок из Мичигана был врачом, мракобесом и расистом.
6: Уверены, что знаете настоящую историю вещей, которые вас окружают.
7: Откуда на вашем столе кетчуп и что подарил человечеству ботаник-шпион?
6: Главные тайны и исторические загадки самых обычных вещей в программе «Культово» с Павлом Шинским. Ежедневно на «Коммерсант ФМ».
1: В студии с последними новостями Ромас Чаурели.
8: Здравствуйте.
9: Latest news.
8: За последние 24 часа США провели очень хорошие переговоры с Ираном. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. Он допустил, что стороны могут заключить сделку уже до 14 мая. Об этом он заявил в интервью PBS. Дата выбрана не случайно. На 14 мая запланирован визит Трампа в Китай. США не удивили израильское руководство утверждениями о возможности скорого заключения сделки с Ираном. Премьер-министр Нетаньяху находится в постоянном контакте с президентом Трампом, и они почти ежедневно общаются, сказал правительственный чиновник агентству ТАСС. Вместе с тем, Нетаньяху поручил армии обороны Израиля быть готовой к любому развитию событий, включая возобновление боевых действий против Ирана в случае необходимости, добавил собеседник агентства. «Газпромнефть» не ведет переговоров о продаже своей доли в сербской нефтегазовой компании «НИС» ни с кем, кроме венгерской «МОЛ». Так в России прокомментировали новость о том, что появилась некая сербская компания KFT «Сенатор Трежери». Она была создана только в прошлом году, но уже нашла почти 2,5 миллиарда долларов, чтобы предложить их «Газпрому» и «Газпромнефти» за их совместную 56-процентную долю в «НИС». По словам главы KFT «Сенатор Трежери» Ранка Мимовича, это предложение было в целом принято. Информация Яндекса. Жаркая погода в Москве в четверг сохранится. Столбики термометров подберутся вплотную к 30-градусной отметке, но вернутся дожди, а местами и грозы. Ромас Чиеурели, радио «Коммерсант ФМ».
1: Владимир Зеленский обвинил Россию в срыве перемирия. Ранее президент Украины объявил об одностороннем прекращении огня, начиная с полуночи 6 мая. В Москве на это никак не отреагировали. Между тем, украинская сторона так и не ответила на российскую инициативу о режиме тишины на время празднования Дня Победы 9 мая. Политический обозреватель «Коммерсант ФМ» не исключает очередной эскалации конфликта.
6: Генеральная линия с Дмитрием Дризе.
10: Украина в ответ на объявленное Россией одностороннее перемирие 8 и 9 мая объявила свой режим тишины, начиная с полуночи 6 числа, в расчете на то, что Москва это начинание поддержит и прекращение огня станет долгосрочным, что даст надежду на заключение мирного соглашения. РФ никак на это не отреагировала. Утром 6 мая Владимир Зеленский заявил, что Российская Федерация перемирие сорвала. Что касается инициативы Кремля, украинский президент ничего на этот счет не сказал. Неизвестно, остановит он боевые действия или нет. Ранее Киев неоднократно давал понять, что Украину ни о чем не спросили, поэтому и комментировать нечего. Так что ситуация остается подвешенной. Владимир Путин заявил о намерении объявить паузу в боевых действиях 29 апреля в ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом. Позже, общаясь с прессой, президент США объявил данную инициативу своей. В этом можно прочитать сигнал Зеленскому, что, мол, это не Кремль требует, а главный посредник предлагает. Логично предположить, что в Москве посчитали, что Трамп надавит в итоге на Киев, и проблем с перемирием не будет. Однако никакого развития указанной темы со стороны Вашингтона с тех пор так и не последовало. Трамп полностью занят Ираном. Его главные переговорщики Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер, хорошо знакомые в России, пытаются согласовать мирную сделку с Тегераном. В итоге Минобороны РФ выпустила сообщение, что в соответствии с решением президента страны будет придерживаться двухдневного прекращения огня 8 и 9 мая. Если Украина попытается сорвать парад, в ответ будет нанесен удар по центру Киева, о чем российская сторона предупреждает мирных жителей и представителей иностранных государств, там находящихся. Тем временем, согласно сообщениям различных СМИ, 5 мая 2026 года Государственный департамент Соединенных Штатов официально уведомил Конгресс об одобрении сделки по продаже Украине высокоточных авиационных боеприпасов «Джедам-ЕР». Это такое оборудование, которое превращает тупые бомбы в умные. Они могут планировать, дальность их полета увеличивается. Ранее Трамп в очередном интервью похвалил Зеленского, назвал его хорошим парнем, пусть и хитрым. Все это происходит на фоне явной эскалации российско-украинского конфликта. Создается такое впечатление, что впереди очередное повышение ставок. Если, конечно, Трамп оперативно не вмешается. Как бы то ни было, время до 9 мая еще есть. Во многом ход событий будет зависеть от ситуации на Ближнем Востоке. Там сейчас очередная развилка. То ли будет мирная сделка, то ли не будет. Если не будет, значит и на Украину у Трампа времени не останется. А Дмитрий Дризе, Коммерсант ФМ.
6: Генеральная линия.
1: Это был комментарий Дмитрия Дризе, автора телеграм-канала «Конструктивный аналитик». Всех заболевших хантавирусом пассажиров голландского лайнера эвакуировали. Их доставили в Нидерланды, заявили в Минздраве Испании. Речь о круизном пароходе «Хондиус». 1 апреля он вышел из города Ушуайя на юге Аргентины и направлялся в Кабо-Верде. На борту находились около 150 человек, включая членов экипажа. В основном граждане США, Великобритании, Нидерландов и Испании. Во время круиза лайнер делал остановки в Антарктиде и на островах в Южной Атлантике. Первые симптомы тяжелого респираторного заболевания у пассажиров появились спустя неделю после начала путешествия. Несколько людей жаловались на лихорадку, расстройство ЖКТ и пневмонию. 5 мая число зараженных увеличилось до 7, 3 человека скончались. При этом ситуация на борту более-менее спокойная, рассказала Associated Press участница круиза Хелен Гессиард.
11: Атмосфера здесь, за редким исключением, относительно хорошая, несмотря на все обстоятельства. Мы обеспокоены состоянием двух наших попутчиков, которые заболели и которым не разрешили сойти на берег. Сейчас продолжаются дипломатические переговоры, поэтому я не могу ничего комментировать. Но мы все хотим, чтобы наши больные пассажиры как можно скорее получили необходимую помощь. Конечно, мы не садились на паром с мыслью, что кто-то из 100 наших попутчиков умрет. Это шокирует. Нам нужно глобально это переосмыслить и принять. Но в целом с этим ничего нельзя сделать. Никто ничего не может с этим сделать. Нас информируют об обстановке по 2, а то и по 3 раза в день. И как только появляются новости, мы снова получаем уведомления. Мы всегда в курсе событий.
1: По данным следствия, погибшая пара из Нидерландов могла заразиться хантавирусом во время бёрдвотчинга в Аргентине перед посадкой на борт. Как указывает Associated Press, супруги посещали свалку, где и могли контактировать с грызунами, переносящими инфекцию. Сейчас лайнер стоит на якоре у берегов Кабо-Верде. Ожидается, что после эвакуации зараженных «Хондиус» дойдет до Канарских островов. Там остальные пассажиры смогут сойти на берег и пройти медосмотр. По словам специалистов, сценарий заболевания пассажиров лайнера предполагает, что вирус передался от человека к человеку. То есть речь, возможно, о южноамериканском вирусе Андес, который поражает легкие. Его инкубационный период составляет до 8 недель. Если развиваются кашель, одышка и давление в груди, больше 30% пациентов умирают. Вакцины от этого вируса нет, но риск для населения низкий, отметила эксперт ВОЗ доктор Мария Ван Керкхофе на брифинге.
12: В какой-то момент было зарегистрировано 7 случаев заражения, 2 подтвержденных и 5 подозрительных. У одного из пассажиров лайнера сейчас все хорошо, и у него нет симптомов. Так что в процессе расследования число случаев может меняться. На данном этапе на борту нет других людей с симптомами заболевания. В качестве меры предосторожности мы попросили пассажиров оставаться в своих каютах на время проведения дезинфекции и других санитарно-гигиенических мероприятий. Медицинские бригады из Кабо-Верде оказывают поддержку на борту судна. Хантавирусы – это вирусы, которые переносятся некоторыми видами грызунов. Они могут вызывать тяжелые заболевания у людей и могут привести к летальному исходу. Хотя мы не часто слышим о них. По оценкам, ежегодно в мире происходят 1000 случаев инфицирования. Люди обычно заражаются через контакт с инфицированными грызунами или их мочой, пометом или слюной. Передача инфекции от человека к человеку встречается редко. В некоторых предыдущих вспышках одного из вирусов, андского вируса, наблюдалось ограниченное распространение среди лиц, имевших тесный контакт. ВОЗ тесно сотрудничает с властями Кабо-Верде, Нидерландов, Южной Африки, Испании и Соединенного Королевства, а также операторами судна в целях координации действий по обеспечению безопасности и здоровья всех людей на борту, а также ограничения дальнейшего распространения вируса.
1: Если позволит состояние здоровья эвакуированных на лечение в Нидерланды, их репатриируют, указали в испанском Минздраве. Карантин иностранным пассажирам в Испании проходить не придется, решения об ограничительных мерах будут принимать их страны. Между тем, первый случай хантавируса выявили в Швейцарии. Заболевший был среди пассажиров «Хондиуса» в Атлантике. Полностью импортозамещенный российский суперджет отправится в первый рейс до конца года. По крайней мере, такое развитие событий допустил глава Минпромторга Антон Алиханов. Новая модификация самолета должна получить российский двигатель ПД-8 и полностью отечественную авионику. Насколько реалистичны планы по запуску полностью импортозамещенного самолета? На этот вопрос «Коммерсант-ФМ» ответил исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
13: И фактически большая часть программы сертификационных испытаний завершена благополучно. То есть осталось, по большому счету, только лишь оформление доказательной документации, которую рассмотрит Росавиация. Как ожидается, в августе нынешнего года может быть выдан сертификат на импортозамещенный Суперджет. После выдачи сертификата откроется возможность для передачи самолета в эксплуатацию заказчиков. Те заявления, которые сейчас делают представители Минпромторга, указывают на то, что есть довольно-таки внушительный производственный задел, который сейчас оценивается примерно 26 самолетов разной степени готовности, что даст возможность после получения сертификата достаточно быстро поставить авиакомпании некоторое количество лайков.
1: Параллельно власти пытаются продлить срок службы уже летающих суперджетов, сообщают ведомости. Однако переоборудование находящихся в эксплуатации самолетов – задача даже более сложная, чем выпуск полностью новой модификации, отмечает основатель сервиса «РАНАВИА» Андрей Патраков.
14: Так быстро, как изначально планировалось реализовать программу 2030, производство 1000 самолетов к 2030 году, не получается. И понятно, что надо максимально продлить жизнь тому, что есть. Проблема в том, что даже еще и до всяких санкций не было прецедентов ремонта. То есть изначально ремонтопригодность его была очень ограничена. Зачастую планировалась даже просто замена этого двигателя на случай, если у него случаются какие-то серьезные неплановые поломки, как, например, с камеры сгорания. Обсуждался, начиная с 2022 года, вариант ремоторизации оригинальной конструкции Суперджета с иностранно-российским двигателем на полностью отечественный двигатель. Но вот это все упиралось в то, что ПД-8 еще сам в процессе разработки. Ремоторизация уже находящаяся в эксплуатации самолетов является задачей более даже сложной, чем фактически производство нового Суперджета с новым двигателем, как новой модификации. И этот проект, насколько я знаю, еще не начинался. И если даже условно его сегодня начать, то это как минимум пройдет 3-5 лет, когда его можно будет начать реализовывать.
1: Сейчас в эксплуатации находится около 160 самолетов семейства Суперджет. Хотя изначально к 2030 году российским авиакомпаниям обещали порядка 1000 отечественных самолетов. Между тем, Антон Алиханов заявил, что создание полностью российского пассажирского лайнера – крайне долгий процесс, который может занять более 20 лет.
6: Коммерсант ФМ. Время и место. 12 и 14 мая. Москва. Актер театра и кино, заслуженный артист России Виктор Добронравов и ЛРК-трио. В программе «Вечная джазовая классика» и музыка советских лет в джазовых аранжировках. Место проведения – джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке. Начало в 19:30. Подробности на сайте moscow.butmanclub.ru. На страх и риск. Самые невероятные случаи в истории. В 2004 году во время съемок «Девятой роты» режиссер Федор Бондарчук приобрел один из первых в России комплексных страховых полисов для фильма. Общая страховая сумма составила 3 миллиона долларов, что было сопоставимо с бюджетом картины. Полис защищал актеров и съемочную группу от несчастного случая, а негативы и реквизит – от любых повреждений. Для середины нулевых такой подход был новаторством. Страхование фильмов тогда только начинало развиваться после трагедии со съемочной группой Сергея Бодрова в Кармадонском ущелье. Вы же знаете, как звучит шум. А как звучит информационный шум? Как звучат новости, которые ни на что не влияют?
15: Побывал губернатор в Ленинском районе Калинково.
16: Власти останавливаться на этом не собираются.
6: Кому дать право говорить? И кто решает? Решают все и всегда амбиции и деньги. Мы следим за тем и другим. Слышим всех, но говорим только с теми, кто знает свое дело лучше других. Коммерсант ФМ 93.6. Новости и мнения. Радио Коммерсант. Новости и мнения. 93.6 FM.
1: В студии Олег Булгак в этом часе. Российский бизнес нашел способ переводить своих сотрудников в статус самозанятых в обход действующих ограничений. Они используют для этого посреднические платформы. Что это дает компаниям и работникам? Минпромторг считает, что повышение НДС для импортных онлайн-товаров до 22% должно быть резким и одномоментным. Минфин настаивает на постепенном повышении налога в течение 3 лет. А что будет в результате с ценами? В Венеции прошла презентация российского павильона. Официальное открытие биеннале запланировано на 9 мая. До этого пройдут мероприятия для прессы. Как открылся российский павильон? Вещи актера Мэтью Перри продадут на благотворительном аукционе, а вырученные средства направят в фонд, созданный после смерти актера для помощи людям с зависимостями, что выставят на торги. Бизнес активно оптимизирует свои налоги через работу с самозанятыми. С использованием фирм-посредников к фактическим трудовым отношениям компании стали привлекать фрилансеров на льготном налоговом режиме. По данным ФНС, в 2025 году число самозанятых увеличилось более чем на четверть и составило почти 15,5 миллионов. Активнее всего на специализированных платформах регистрировались блогеры. С июля по декабрь прошлого года их стало на 50% больше. Но в основном налоговый режим самозанятости используют курьеры, мастера бьюти-индустрии, фотографы и учителя. На рынке активно применяются схемы, когда сотрудник уходит из штата, но фактически продолжает работать в своей прежней компании, говорит профессор финансового университета при правительстве Александр Сафонов.
17: Когда появилась самозанятость, был рассчитан на вывод из тени тех, кто действительно работал по трудовым договорам, но это не больше 2 миллионов 600 тысяч. Все остальное прирост – это либо фиксация в качестве самозанятой через службу занятости статуса работающего для получения единого социального пособия. Ну и самая распространенная форма – это перевод работодателей в режим самозанятых. Государство среагировало на эту историю, запрещает, например, привлекать работника, который ранее у вас был на трудовом контракте в режим самозанятости не ранее, чем через 2 года. Схема совершенно спокойно обходится через прокладки. Это могут быть частные агентства занятости. А есть такие платформы, бывшие сотрудники открывают аккаунты, и уже дальше работодатель фактически передает туда заказы. Надо понимать, что режим самозанятости был бы логичен с точки зрения экономики, если мы с вами бы видели экономический рост, дополнительные доходы населения, которые не просто номинальные, а реальные доходы. В условиях, когда всего этого нет, рост самозанятости абсолютно нелогичен.
1: Подмена трудовых отношений договорами ГПХ грозит бизнесу гораздо большими потерями, чем выгода от использования обходных схем, говорит юрист сервиса для автоматизации работы с самозанятыми «Моя удаленка» Валерия Минакова.
18: Если раньше самозанятость воспринималась как мягкий режим, то сегодня это зона повышенного внимания, контроля и ответственности. Такие схемы по-прежнему встречаются. Речь идет о классической модели, то есть сотрудник увольняют, он оформляется как самозанятый и продолжает работать с тем же заказчиком, иногда через фирму-посредника. Формально здесь структура может у нас усложняться, но для ФНС это уже не имеет определяющего значения. Налоговая анализирует сразу несколько параметров: долю дохода от одного заказчика, регулярность выплат, длительность сотрудничества и даже массовость перехода сотрудников в самозанятый. То есть, например, если более 10 сотрудников уволились и продолжают работать с тем же бизнесом, такая схема автоматически у нас попадает в зону контроля. Главный риск – это переквалификация отношений в трудовые. И тогда бизнес заплатит налоги дважды. То есть, по сути, то, что уже заплатил самозанятый, и дополнительно НДФЛ и страховые взносы, также штрафы. Все чаще для компании заканчивается последствиями и доначислениями.
1: Число фрилансеров на льготном режиме будет только расти, особенно в IT-индустрии, считает операционный директор компании «Архитех ИИ» и платформы «Кодик» Артем Карпов.
19: Почему все это растет, несмотря на давление со стороны регуляторов? Потому что ценность для экономики перевешивает. Когда один специалист выполняет недельный объем работ за пару дней, статус самозанятого остается самой удобной и легальной формой фиксации подобного дохода. Компания получает готовый результат в разы быстрее и дешевле, без расходов на оплату труда и страховки. Один подобный усиленный и специалист, или как их называют, оркестратор, на фрилансе заменяет целую команду штатных сотрудников. И именно поэтому опосредованно наем – это не временная мода. Так что спрос на самозанятых, которые умеют дирижировать нейросетями, будет только расти. И в ближайшие месяцы мы увидим с вами взрывной рост таких и смежных услуг далеко за пределами IT-отрасли.
1: Если договор с самозанятым признают трудовым, фирме может грозить попадание в реестр нелегальных работодателей, а это закроет доступ к господдержке, льготным кредитам и тендерам. В Венеции прошла презентация российского павильона. Это первое участие страны на Венецианской биеннале с 2022 года. Ранее решение организаторов допустить Россию и Израиль вызвало резкую критику со стороны правительства Италии и Еврокомиссии, включая указания на нарушение санкций. Официальное открытие форума запланировано на 9 мая. До него начались мероприятия для прессы, в том числе в российском павильоне, где проходит музыкальный перформанс. Его 3 дня будут снимать на камеру, затем запись начнут транслировать на экране. Искусствовед Ксения Коробейникова была у российского павильона. По ее словам, без протестных акций в среду не обошлось.
20: Видимо, каким-то образом хотели сорвать открытие павильона, но это ни на что абсолютно не повлияло, потому что павильон был окружен карабиньерами с щитами, которые никого из активистов не пропускали. А внутри в это время продолжался 2-й день музыкальный перформанс от российской команды. Там 50 музыкантов, выступления которых сменяются друг за другом, и все это периодически переходит в рейв. Это очень эффектно оказалось. Когда мы это читали в анонсах, казалось, что да, это ничего из себя представлять не будет. Но все получилось. Но надо понимать, что есть одна слабая сторона. Это вот цветочные композиции, которые расставлены по всему павильону. Они сделаны не художественно, это скорее такие декорации получились из дорогого цветочного магазина. Но это уже мелочи.
21: Как вообще организован российский павильон? То есть какой-то есть один куратор?
20: А вот это проблема. В этот раз у нас объявлен только комиссар. И впервые нет, по сути, куратора. Да, такое было уже при Семёне Михайловском, который был и комиссаром, ну и, по сути, выполнял кураторские функции, но в его случае это было абсолютно оправданно. А сейчас у нас куратора нет никакого. Официально он не объявлен. И я знаю несколько людей, кому предлагали быть кураторами, но они от этой миссии отказались. Видимо, получилось, что у нас кураторская команда собралась так или иначе, которую не озвучивают. Есть подозрение, что одним из таких кураторов может быть Тереза Маника, которая в свое время запускала фонд VAC и ГС-2 у нас. То есть она очень близка к команде организаторов. Она, кстати, на входе стоит на протяжении всего времени. Возможно, что она очень даже содействовала тому, чтобы наш павильон состоялся в этот раз.
1: В среду пресс-служба Венецианской биеннале сообщила, что в мероприятиях не сможет принять участие российский режиссер Александр Сокуров. Его выступления 6 и 7 мая отменили из-за, цитата, «внезапной недоступности». Сам он в беседе с Коммерсант-ФМ сказал, что не знает, откуда возникла такая формулировка. Однако Сокуров подтвердил, что не смог прибыть в Италию из-за организационных проблем, в том числе связанных с перелетами. Между тем, за несколько дней до начала мероприятий Министерство культуры Италии направило в фонд Биеннале проверку, и все международные жюри ушло в отставку. Уже ясно, что министр культуры Алессандро Джули как минимум не посетит открытие, говорит журналист из Италии Сергей Иезуитов.
22: Обстановка сначала была довольно нервозная и, в общем-то, где-то попахивала скандалом, но так, судя по всему, сейчас уже все довольно сильно утряслось, и такой непосредственной угрозы каких-то экстраординарных событий, типа срыва открытия биеннале, не существует. Что касается жюри, жюри, естественно, не будет участвовать в присуждении призов, и, видимо, все это будет отнесено на суд публики. Но вот как будет публика голосовать, и будет ли голосовать только публика, будет ли присутствовать там еще экспертное сообщество, пока никто толком не знает. Но что касается самого открытия, которое состоится 9 числа, то вроде бы как все остается в силе, за исключением того, что не будет присутствовать министр культуры Италии. Что касается остальных гостей, могут здесь представители мира искусства, потому что смотр, он, в общем-то, считается весьма престижным, и участие в нем тоже, конечно, всегда прибавляет репутации любому участнику.
1: До того, как уйти в отставку, жюри Венецианской биеннале исключило из претендентов на награды Россию и Израиль, руководителей которых обвиняют в Международном уголовном суде. Анекдотом нет. В России признали запрещенным юмористический портал «Я плакал». Решение вынес Чертановский районный суд Москвы. Оно вступит в силу 28 мая, если владелец сайта не подаст апелляцию. Кроме того, по делу проходят порталы «Анекдотов стрит» и «Анекдото.нет». Они тоже будут заблокированы. Как сказано в постановлении, прокуратура выявила унижающие человеческое достоинство и направленные на дискриминацию материалы, а также оскорбления по признакам национальной и расовой принадлежности. Впрочем, экспертиза для вынесения решения не потребовалась, отмечает управляющий партнер коллегии медиа-юристов Федор Кравченко, который ознакомился с документами.
0: Приблизительно шестистраничное решение суда подробно расписывает то, как прокуратура нашла на этом сайте признаки экстремизма в виде унижения человеческого достоинства, дискриминации по признакам расы и так далее, но абсолютно не указывает, какие именно материалы подвергались анализу и что именно в этих материалах стало причиной предъявления административного иска. При этом понятно, что на шуточном сайте, где много мемов, анекдотов, можно найти практически любую информацию, в том числе и связанную с расой, с языком, которую, если рассматривать чересчур серьезно, можно подвести под резиновые определения закона о противодействии экстремистской деятельности и закона об информации, которые суд и применил в этом случае. Три сайта, которые объединены в этом административном иске, находятся на доменах ком и нет. Соответственно, регистраторами выступают украинская, канадская и американские компании. Владельцы же, те, кто администрирует эти домены, суд вообще не устанавливал. Дело рассматривалось только с участием прокурора, без участия Роскомнадзора и уж тем более без владельцев этих сайтов. В этом смысле, к сожалению, дело с этими сайтами абсолютно рядовое.
1: Владельцы портала «Я плакал» узнали о блокировке из новостей. Скорее всего, это вброс или фейк, отреагировали представители в посте в Телеграм. По их словам, жалоб от Роскомнадзора к ним не поступало. Коммерсант ФМ направил в службу запрос и ждет ответа. Сайт создан в 2004 году, имеет несколько премий Рунета и занимает 133 место по посещаемости в России. Выручка по итогам 25-го составила 178 миллионов рублей, чистая прибыль около 34,5 миллионов. Аэрофлот уточнил новые правила перевозки пауэрбанков. Теперь устройство можно брать только в салон и не больше двух аккумуляторов на пассажира. На борту пауэрбанк нельзя заряжать от бортовых розеток, использовать для зарядки других гаджетов и размещать в ручной клади на багажных полках. Портативное зарядное устройство должно быть надежно защищено от короткого замыкания, быть в оригинальной упаковке и с изолированными клеммами. По мощности стандартный лимит прежний – от 100 до 160 ватт в час только с разрешения авиакомпании. Все, что мощнее, провозить нельзя. О подобных планах заявили и West7 Airlines. Все эти изменения еще в конце марта внесла в техрегламент Международная организация гражданской авиации, и касаются они всех авиакомпаний в мире, отмечает аналитик, главный редактор портала Aviaru Роман Гусаров.
2: Современные пауэрбанки, литиевые, различные технологии с содержанием лития, подвержены так называемому тепловому разгону. То есть, когда пауэрбанк начинает нагреваться и происходит возгорание. Возгорание в багажном отделении крайне опасно, потому что это приведет к пожару в воздухе и аварийной ситуации. А возгорание в пассажирском салоне всегда очень быстро обнаруживается и быстро ликвидируется силами экипажа. Такие случаи тоже нередко происходят, но еще ни разу никаким серьезным последствиям это не приводило, но максимум кто-то палец обжег. Именно по этой причине и вводятся новые требования, новый регламент вступил в силу буквально с 1 марта. И все авиационные правила должны быть скорректированы под этот новый технический регламент. Именно по этой причине авиакомпании сейчас и приводят его в соответствие. Я больших проблем с этим не вижу. Во многих современных самолетах есть USB-порты, где можно также зарядить свой гаджет от бортовой сети. И на самом деле лично я с такой практикой изъятия массового пауэрбанков много лет назад столкнулся в том же Китае, когда они очень тщательно, очень внимательно, причем каждый пауэрбанк заставляли доставать, просматривали маркировку, и какие-то из них просто изымали. Не знаю, по каким критериям это делалось тогда в Китае, но эта практика уже давно существует.
1: На прошлой неделе Росавиация поручила подразделениям транспортной безопасности аэропортов перейти на проверку литиевых батарей и зарядных устройств по новым международным стандартам и срочно внести эти изменения в технологию досмотра пассажиров, багажа и ручной клади.
3: Совет на миллиард. Финансовый рынок – это устройство перераспределения денег от нетерпеливых инвесторов к терпеливым. Уоррен Баффет, американский предприниматель, инвестор. Вы слушаете «Коммерсант ФМ».
23: 4 миллиона долларов за неубранную кровать. 6 миллионов за банан на скотче. 12 миллионов за надпись трафаретом «Дурак». И 18 миллионов долларов за голубой прямоугольник.
24: Серьезно?
23: Искусство или розыгрыш? Гениальность или безумие? И почему за это платят миллионы? Явления в мире искусства и их ценность. В программе «Арт и факты» с Дмитрием Буткевичем.
4: Штыривает?
5: Mm-mm.
4: Ну, значит, это не твое.
23: Всю неделю на Коммерсант ФМ.
1: В студии с последними новостями Ромас Чаурели.
7: Здравствуйте. Latest news. Нефтегазовые доходы федерального бюджета за апрель превысили 855 миллиардов рублей, что на 239 миллиардов больше мартовских значений. Это следует из данных Минфина. Причина увеличения сборов, выросшая в марте до 77 долларов за баррель цена Urals. Это первая месячная прибавка нефтегазовых доходов, вызванная начавшимся в конце февраля конфликтом на Ближнем Востоке. В мае дополнительные доходы должны вырасти еще, поскольку в апреле российская нефть стоило в среднем уже 95 долларов за баррель. А вот у стран, входящих в картель крупнейших экспортеров нефти, ситуация гораздо хуже. В апреле совокупная добыча сырья членами ОПЕК составила всего 20,5 миллионов баррелей в сутки. Показатель стал минимальным с 1990 года, сообщает Bloomberg. Это связано с перебоями в поставках нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке. Сильнее всего добыча просела в Кувейте, сократившись до 800 тысяч баррелей в сутки. Это меньше трети от объемов, добываемых до ближневосточного конфликта. Опрос Bloomberg проводился еще до выхода Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК и ОПЕК+, так что статистика учитывает и нефтедобычу ОАЭ. Московский «Спартак» стал первым суперфиналистом Кубка России. В решающем матче «Пути регионов» красно-белые принимали на родной арене самого принципиального соперника ЦСКА. Интриги добавляло еще и то, что армейцы буквально за два дня до матча расстались со своим тренером, швейцарцем Челестини. Но это армейцам не помогло, и взять рекордный 10-й кубок им не суждено. Все решил единственный гол, забитый в начале матча полузащитником «Спартака» Русланом Литвиновым. Теперь «Спартак» ждет в суперфинале Кубка либо «Краснодар», либо «Динамо». По информации Яндекса, последний жаркий день ожидает москвичей в четверг. Воздух прогреется до 27 градусов, и даже дождь не сможет его остудить. Зато уже с пятницы станет существенно прохладнее. Ромас Чаурели, радио «Коммерсант ФМ».
1: Вещи актера Мэтью Перри продадут на благотворительном аукционе. Торги проведет площадка Heritage Auctions 5 июня, сообщает Guardian. Среди лотов, подписанные актерами сериала «Друзья» сценарии, премия гильдии киноактеров США, которую исполнитель роли Чендлера получил в 1995 году. Вырученные средства направят в фонд Мэтью Перри Foundation, созданный после смерти актера для помощи людям с зависимостями. Это поможет привлечь к торгам не только фанатов легендарного ситкома, говорит коллекционер, президент юридической фирмы «Левант и партнеры» Матвей Левант.
9: Коллекционирование имеет весьма эфемерные, я бы сказал, границы. Кто-то может собирать консервативное искусство старых мастеров, кто-то может собирать современное искусство, кто-то может собирать монеты или медали, а кто-то может собирать бабочек. Это всегда сугубо индивидуально, люди все разные, у всех разные страсти. Есть чисто коммерческие аукционы, есть благотворительные аукционы. Благотворительные аукционы направлены в первую очередь на поддержание фонда, но спрос трудно предугадать. Это будет, безусловно, зависеть от стоимости лотов, от числа участников и вот этой большой фан-базы покойного актера. Думаю, что аукцион состоится и будет успешным. Будут ли проданы все лоты, непонятно, неизвестно. Призы, которые он получал, вообще все имущество в его коллекции, это наследственная масса, и нужно в первую очередь, как мне кажется, проверять, прежде чем покупать. Это делают только специалисты в области арт-ло.
1: В 2024 году уже проводился аукцион, связанный с сериалом «Друзья». Реквизит распродавали по случаю 30-летия ситкома. Тогда онлайн-ставки на большинство лотов в разы превышали эстимейты. На Западе культура коллекционирования вещей, связанных с кинематографом, достаточно развита и может восприниматься как хорошая инвестиция, говорит главный редактор «Синемаплекс» Рифат Фазлыев.
5: В нашей стране действительно очень редкое явление. В мировой практике я сталкивался с подобными новостями довольно часто, потому что там действительно есть люди, которые, допустим, из тех же «Звездных войн», «Стартрека» и так далее, известных франшиз, готовы приобретать те или иные вещи с площадки. Фанатам очень нравится возможность прикоснуться к вещам, которые участвовали в создании фильма. Это достояние именно известных франшиз, известных историй, которые имеют под собой уже достаточно большое количество фанфиков, творчества народного, сериалов, фильмов и так далее. Если это, условно говоря, какой-то даже блокбастер, выходящий в мире, он должен получить еще известность среди аудитории, он должен полюбиться фанатами, чтобы приобрести такую возможность распродавать вещи с площадки.
1: Актер Мэтью Перри умер от отравления препаратами в 23-м году. По делу о сильнодействующих веществах проходили врачи и голливудская кетаминовая королева, дилер знаменитостей Джасвин Санге, которая поставила актеру смертельную дозу препарата. Она получила 15 лет лишения свободы. Апатия на собеседовании, неуверенная речь и резюме, написанные нейросетью. Большинство россиян не умеют продавать себя потенциальному работодателю. К такому выводу по итогам исследования пришли специалисты HeadHunter и Skillos.
3: Тренды.
1: Согласно опросу, только 11% россиян могут грамотно презентовать себя и свои навыки. В итоге большинство кандидатов не проходят дальше первого этапа отбора, и руководители лишаются потенциально золотых сотрудников. Стоит ли нанимать на работу неуверенных специалистов? С предпринимателями и карьерными консультантами беседовала Анна Кулецкая.
8: Желанный оффер ожидается искателей в среднем лишь после 15 собеседований. Одна из причин – ошибки, которыми грешат кандидаты. Шаблонные фразы, сбивчивая речь и излишняя холодность даже при идеальном резюме могут сыграть злую шутку. Все это из-за стресса или слабой подготовки, допускает карьерный консультант для руководителей Виктория Войтович.
10: Хороших, сильных специалистов сейчас много. Приходят 90% неподготовленными. Если вы неправильно выстроили самопрезентацию, неправильно ответили на ключевые вопросы, не показали свои результаты, то на выходе это уже не тот образ, который нужен работодателю. Собеседование – это стрессовая ситуация. Особенно сыпятся на вопросах о заработной плате, начинают объяснять, что он там получал на предыдущем месте столько, у него ипотека, трое детей. Научитесь говорить о своих достижениях конкретно и убедительно.
8: Соискатели часто делают ставку на свою дисциплину и ответственность. Эти качества считают основными 73% опрошенных. В любом случае, все это надо логично и связано сформулировать в резюме, говорит директор практики корпоративных коммуникаций Михайлов и партнеры Виктор Чуков.
11: Использование общих фраз, типа ответственные, дисциплинированные, сплошь и рядом, характерные для топов и для рядовых сотрудников, но еще хуже, это описание опыта в формате должностных инструкций, разработка стратегии продвижения, подготовка стратегических текстов, составление отчетности для акционеров и топ-менеджмента. Часто люди грешат использовать нейросети для подготовки таких текстов, это тоже становится видно.
8: Бизнес-консультант и предприниматель Лев Овчинников признается, что на заре своей карьеры сам допускал ошибки. Но уверенность в себе, по его словам, один из ключевых ингредиентов.
24: Все приходит с опытом. Когда-то я не готовился, думал, да я и так классно. Потом почитал, проконсультировался, как это делается, на что обращают внимание и какие вопросы будет задавать владелец бизнеса. Бывают ошибки, бывают неудобные вопросы на интервью из моего опыта. А что вы будете делать, чтобы компания выросла 5 раз? Сейчас я говорю, да я вообще не знаю, что я буду делать, потому что мне нужен контекст. Будет зависеть от того, какие есть возможности у бизнеса, ресурсы, какая у него цель. Сам могу 50 вопросов задать.
8: Как всегда, у медали две стороны. Слишком яркая, грамотная самопрезентация с обилием личных деталей может оказаться лишь красивой оберткой, считает владелец юридического агентства для экспертов и бизнеса Наталья Корсакова.
25: Иногда много дополнительных деталей – это тоже плохо. У меня были ситуации, когда человек, наоборот, слишком хорошо умеет себя презентовать. Я бы даже это назвала продавать себя как специалиста. Я смотрю, все устраивает, мы берем этого человека на работу, а потом по факту понимаем, что это просто была красивая презентация, ну и приходится расставаться с таким человеком, тоже неприятно.
8: Но есть проверки, к которым не подготовиться. На зарубежных форумах часто пересказывают легенды о том, как кандидаты проходили собеседование в Apple. Якобы Стив Джобс любил внезапные вопросы в духе «Сколько автомобилей в Соединенных Штатах? Если бы вы были доставщиком пиццы, зачем вам ножницы?» Или «Каким самым оригинальным способом вы можете сломать часы?» Тут остается уповать только на свою фантазию. Анна Кулецкая, Коммерсант ФМ.
1: Дональд Трамп собирается потратить на свой бальный зал уже миллиард долларов. Стоимость проекта выросла больше, чем в 5 раз с момента, когда президент США впервые рассказал об идее в начале 25-го. В октябре строители снесли восточное крыло Белого дома, чтобы построить на его месте более крупное здание государственного бального зала. Накануне республиканцы представили в Сенате проект финансирования внутренней безопасности на сумму около 70 миллиардов долларов. Из них 1 миллиард планируется выделить на укрепление будущего бального зала. По данным CNN, для принятия законопроекта хватит лишь голосов республиканцев. В случае одобрения финансирование будет действовать до осени 2029 года. Впрочем, ситуацией уже очень недовольны демократы, говорит корреспондент NBC News Гейб Гутьеррес.
6: В сети появились новые кадры бурного строительства бального зала в Белом доме. Однако сегодня демократы обвиняют администрацию в подмене условий после того, как республиканцы в Конгрессе представили новый законопроект, предусматривающий выделение миллиарда долларов на меры безопасности, которые связаны с этим проектом. Президент в течение нескольких месяцев утверждал, что строительство будет полностью оплачено частными инвесторами. Теперь Белый дом настаивает, что деньги налогоплательщиков пойдут только на обеспечение безопасности, а сам зал по-прежнему оплатят доноры. Чтобы оправдать строительство в суде, администрация в том месяце утверждала, что здание построят должным образом. Оно будет выдерживать атаки дронов, а также там предусмотрены подземные медицинские лаборатории и бомбоубежище. После того, как на ужине Ассоциации корреспондентов в Белом доме на президента, судя по всему, было совершено покушение, Трамп заявил, что большое и хорошо защищенное пространство для мероприятий — это просто необходимость. Строительные работы пока продолжаются. В следующем месяце апелляционный суд рассмотрит вопрос о том, можно ли их продолжать.
1: Национальный фонд сохранения исторического наследия США подал на Трампа в суд за снос восточного крыла Белого дома. Технически президенты не имеют прав на здание и не могут менять в нем что-то без разрешения Конгресса. В апреле суд запретил строительство бального зала, но с оговоркой: работы можно продолжать в целях обеспечения безопасности. Спустя 2 недели апелляция признала формулировку слишком размытой и отправила дело на повторное рассмотрение. На это время стройку разрешено вести дальше. 26 апреля во время ужина президента с журналистами в отеле «Вашингтон Хилтон» началась стрельба. После этого Трамп еще больше зациклился на идее пуленепробиваемого бального зала, отметил ведущий Джимми Киммел.
12: Может, в следующем году Мет-гала проведут в бальном зале Белого дома? Не знаю, в чем там дело, но Трамп просто одержим идеей его построить. И особенно активно продвигает ее с момента стрельбы на ужине Ассоциации корреспондентов. При этом сначала он говорил, что проект будет стоить 200 миллионов долларов. И оплатят все частные инвесторы. Потом цена выросла до 400 миллионов. В итоге администрация хочет, чтобы за все платили мы. Миллиард долларов за бальный зал. Ну, что сказать, человек любит танцевать. Проект вообще крайне непопулярен. Только 28% американцев с одобрением отнеслись к тому, что Трамп снес половину Белого дома посреди ночи, чтобы начать строительство своего бального зала. И такие данные соцопроса были еще до того, как мы узнали, что платить придется нам. Кстати, в True Social Трамп минимум 13 раз писал, что на проект не уйдет ни доллара из налогов. Я вообще не понимаю, зачем ему бальный зал. Он и так неплохо правит бал. Джей Ди Вэнс, Линдси Грэм, да и в целом республиканцы почти все танцуют под его дудку.
1: По словам Трампа, ему удалось собрать 350 миллионов долларов от личных спонсоров на строительство бального зала. Предполагалось, что работы завершат к лету 2028 года.
13: Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы. 93,6. Новости и мнения. Коммерсант ФМ 93,6.
23: Радиоканал «Коммерсант». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-77-63-782. Выдано Роскомнадзором 27 ноября 2015 года. Для лиц старше 16 лет. Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93.6 FM.
1: В студии Олег Булгак в этом часе. Российские компании оптимизируют свои налоги через работу с самозанятыми. На рынке активно применяются схемы, когда сотрудник уходит из штата, но работает со своим прежним работодателем через посредника. Какие выгоды при этом получают компании? Введение 22-процентного НДС на зарубежные интернет-покупки поддержало правительство. При этом Минпромторг считает, что это нужно сделать одномоментно, а в Минфине разрабатывают план постепенного повышения налога. Какую стратегию выберут в итоге? Владимир Зеленский обвинил Москву в срыве перемирия, которое Киев объявил с полуночи 6 мая. В свою очередь, украинская сторона не ответила на российскую инициативу о режиме тишины на время празднования Дня Победы. О возможной эскалации конфликта – реплика Дмитрия Дризе. А прямо сейчас в России впервые с августа 25-го зафиксировали дефляцию. По данным Росстата, за неделю цены снизились на 0,02%.
23: Цены.
1: Росстат при этом пока не опубликовал данные по инфляции в годовом выражении на конец апреля.

0: Инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг.
1: То, что инфляция будет низкой, еще некоторое время было понятно по трендам, которые мы наблюдали еще в апреле, и один из этих трендов – это явное чуть-чуть с опережением сезонности подешевление плодовочной продукции на этой неделе. Отчетная тоже действительно плодовочная продукция большой отрицательный вклад внесла, то есть нивелировала даже в том числе прирост стоимости туризма. Но к этому, наверное, стоит добавить, что подешевели, в принципе, неделя к неделе некоторые продовольственные товары промышленной переработки мяса, что действительно достаточно удивительно, учитывая, что до этого и на завершившей неделе тоже сырье, то есть мясо дорожало, и получается, что отчасти, может быть, вот этот тренд, он свидетельствует о некотором охлаждении потребительского спроса. Действительно, спрос относительно рыхлый. В целом, можно сказать, что по сравнению с предыдущими неделями, все-таки, наверное, категории товаров, которые подешевели и свой вклад в замедление инфляции внесли, больше, чем было раньше. Наверное, никаких скрытых вне недельной корзины больших категорий, которые могут внести какой-то сюрприз, нет. Поэтому я думаю, что порядка 0,35 по апрелю мы будем в целом иметь.
0: Центробанк прогнозирует рост цен в этом году в диапазоне 4,5-5,5%. В то же время экономика России в первом квартале сократилась впервые за 3 года, сообщает Минэкономразвития. Минпромторг выступил за резкое повышение НДС для импортных онлайн-товаров. В министерстве считают, что ставка в 22% должна заработать уже со следующего года. Впрочем, там подчеркнули, что параллельно разрабатывается план постепенного повышения налога для иностранных селлеров с 7% в 2027 году до 22% в 2029. Этот вариант, в частности, поддерживает Минфин. Аналитик Data Insight Сергей Семко считает, что это станет серьезным ударом для потребителей.
2: Кажется, что введение 22-процентного НДС может повлиять сразу на несколько рынков. Безусловно, более всего повышение будут рады кирпичная розница и российские селлеры большой тройки маркетплейсов, потому что они давно выступают за подобного рода введение, мотивируя тем, что китайские селлеры имеют преференции в сравнении с ними.
3: Каким последствиям может привести введение этого налога?
2: Главной проигравшей страной в этих обстоятельствах будет российский потребитель, который увидит повышение цен, как минимум на ставку НДС, а возможно и более, потому что на самом деле для многих китайских селлеров станет неочевидным интерес в российском рынке. Второй главный аргумент – это повышение тарифов и с меньшей заинтересованностью китайских селлеров может значительно сузиться ассортимент предложения. В этом случае товары, которых часто просто нет на российском рынке, просто могут уйти с рынка. Если их будут вести под заказ, то это будет стоить совсем другие деньги, кратно больше. А далее по цепочке принятия решения о цене товаров это может распространиться и на российские товары.
3: А можно ли назвать постепенное повышение налога компромиссным решением?
2: Довольно странное состязание внутри правительства, когда главный инициатор разного рода фискальных решений Минфин выступал за более мягкое внедрение НДС на трансграничные покупки. Это более плавный вариант. Рынки попытаются приспособиться к этим нововведениям. В любом случае для российского потребителя ничего хорошего в этом не будет.
0: Ранее, как сообщил Коммерсант, производители обуви попросили правительство ввести НДС на импорт одномоментно, а также ввести пошлины и обязательную маркировку на всю зарубежную продукцию. Участники рынка жаловались на падение производства на 30% и повальные закрытия. Из-за аналогичных проблем заградительные пошлины предлагается ввести на мебель из недружественных стран, пишут «Известия». Однако одного повышения налогов недостаточно, чтобы стабилизировать рынок, отмечает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст» Олег Кабелев.
4: Что касается зарубежных продавцов, то тут российский рынок станет значительно менее привлекательным. Мелкие продавцы могут либо вообще уйти, либо крупные будут вынуждены снижать цены за свой счет. И усложнится логистика и администрирование. Потребуется, видимо, регистрироваться в российской налоговой системе, как сейчас делают электронные площадки. Многие глобальные маркетплейсы могут просто ограничить продажи в РФ. Российским производителям это точно поможет, причем в основном тем, кто производит массовые, недорогие, технологически простые товары. Типа дешевую одежду, обувь, игрушки, посуда. И разрыв между ценами российского и китайского аналогов теперь сократится, потому что китайский аналог будет стоить больше. Ну и также поможет крупным маркетплейсам, потому что они будут продавать в основном российские товары или импорт, уже завезенный крупными партиями через оптовый импорт. Не поможет производителям, которые сами импортируют комплектующие или которые производят какую-то продукцию, у которой нет российских аналогов, типа спецэлектроники, медицинского оборудования или какой-то оригинальной косметики. Но для долгосрочного эффекта важны какие-то еще параллельные меры, типа технологии, контроля издержек, чтобы налог не превратился просто в дополнительный сбор сбор с населения и не ускорял инфляцию. Для рынка в целом

0: будет снижаться конкуренция со стороны дешевого импорта, будет развиваться параллельный импорт, и, видимо, потребуется администрировать сбор НДС с каждого пакета. Это может увеличить нагрузку на таможню, либо увеличить затраты на автоматизацию. Многие могут пытаться использовать посредников в странах ЕАЭС, где пороги беспошлинного вноса и ставки НДС могут отличаться.
1: По данным компании Юмани, треть россиян делает международные заказы ежемесячно. 60% из них приходится на товары из Китая. Оставшуюся долю занимают США и Европа. Водителей призвали распечатать полис ОСАГО и бланки для оформления ДТП. Из-за сбоев связи их отсутствие может обернуться проблемой для автомобилистов, заявили в Российском союзе автостраховщиков. Оформить ДТП по европротоколу через приложение с самостоятельной фотофиксацией повреждений без мобильного интернета невозможно. Но только этот способ позволяет без вызова сотрудников ГАИ получить максимальное возмещение в 400 тысяч рублей, если у участников аварии нет разногласий. Оформление на бумажном бланке и без фото ограничит выплату по ОСАГО суммой в 100 тысяч. Но даже если ущерб кажется незначительным, уже при ремонте могут выявиться скрытые повреждения, говорит автор проекта «Про правила» юрист Сергей Смирнов.
2: В том случае, если проблемы со связью и невозможно оформить европротокол с использованием специальных приложений, здесь, конечно, настоятельно рекомендую автовладельцам, которые попали в такую неприятную ситуацию, дожидаться приезда сотрудников уполномоченных органов, то есть сотрудников ГИБДД, и оформлять дорожно-транспортное происшествие с их участием. Оформлять европротокол на бумажном носителе, заполняя бланк извещения, это возможно только когда, на 100% есть уверенность в том, что положенных 100 тысяч рублей будет достаточно пострадавшей стороне для компенсации ущерба. Но, к сожалению, на сегодняшний момент при стоимости запчастей и дороговизне автомобилей и возможности, самое главное, в дальнейшем каких-то скрытых повреждений и дефектов, этой суммы, как правило, в большинстве случаев не хватает.
3: Обязаны ли водители иметь при себе распечатанную версию полиса ОСАГО?
2: На сегодняшний день достаточно инспектору предоставить либо реальный полис, либо предоставить электронный аналог, то есть это фотография, либо PDF-файл в смартфоне. Этого будет достаточно для того, чтобы инспектор убедился в наличии полиса ОСАГО. Если у инспектора возникнут какие-то сомнения в части наличия электронного полиса, он может это проверить по соответствующим базам. Если будут проблемы со связью, например, и у инспектора ДПС, то в целом он может связаться, например, с дежурной частью по простому телефону и как раз выяснить наличие или отсутствие полиса ОСАГО по конкретному транспортному средству. Сейчас с этим проблем нет никаких.
1: Масштабные ограничения связи в столице крупнейшие сотовые операторы анонсировали до 9 мая. На этом фоне Аэрофлот предупредил пассажиров о временной децифровизации авиаотрасли и рекомендовал заранее распечатывать билеты и посадочные талоны, а также иметь наличные для оплаты дополнительных услуг в аэропорту. Сбер, Т-банк, МТС-банк, ВТБ и другие финансовые организации также заявили о возможных сбоях в работе цифровых сервисов, банкоматов, а также проблемах с получением кодов подтверждения по СМС. Косметический ритейлер «Золотое яблоко» предупредил клиентов о сложностях с входом в приложение и посоветовал владельцам подарочных карт при походе в магазин иметь при себе скриншот ее номера и CVC-кода, чтобы назвать их на кассе. Рубль укрепился на фоне анонса о возобновлении покупок валюты и золота. Минфин раскрыл плановый объем сделок на май. С пятницы министерство начнет ежедневно проводить операции на 5 миллиардов 800 миллионов рублей. При этом рынок рассчитывал, что объемы вложений государства будут в два раза больше. На этом фоне рубль начал резко расти. Доллар на межбанке ушел ниже 75 рублей, при этом ЦБ оставил официальный курс доллара на четверг выше 75. Ожидания рынка были основаны на новостях о значительной компенсации по демпферу, говорит глава аналитического департамента «Цифроброкер» Наталья Пырьева.
4: Соответственно, нефтегазовые доходы не так сильно превысили плановый уровень, поэтому объем операций достаточно несущественный. При этом, с учетом дополнительных самостоятельных операций Банка России по продаже валюты на 4,6 миллиарда рублей, в конечном итоге на эту операцию составит всего 1,2 миллиарда рублей в день. Это это совсем несущественная величина, то есть она не оказывает какого-то глобального влияния на баланс предложения и спроса на валютном внутреннем рынке.
5: Получается, рубль укрепляется за счет того, что закладывалось, что валютных операций будет больше, но насколько вот это укрепление в моменте может быть существенным?
4: На текущий момент я думаю, что во многом укрепление носит эмоциональный характер. В остальном важно также понимать, конечно, в каком объеме поступает экспортная выручка, какой объем валюты экспортеры дополнительно продают и продают ли они его или нет. Но глобально, наверное, у рубля появляется локальное пространство для дальнейшего укрепления, хотя и чисто технически все-таки рубль сегодня торгуется на определенных уровнях поддержки. Но я бы не ожидала какого-то существенного именно устойчивого движения вниз по парам валютным, но локально, наверное, может и к 74, и к 73 за доллар США, но в конечном итоге все-таки мы полагаем, что динамика будет в том узком диапазоне, в котором рубль в последнее время торгуется.
1: По данным Минфина, дополнительные нефтегазовые доходы бюджета в апреле составили лишь 21 миллиард рублей. По бюджетному правилу, при ценах на нефть выше 59 долларов за баррель, Министерство финансов пополняет бюджет за счет покупки золота и валюты. До этого почти год котировки были низкими, и ведомство только распродавало резервы. Однако со скачком мировых цен на сырье в марте и апреле все сделки были поставлены на паузу. Через несколько минут реплика Дмитрия Дризе.
6: Биохакинг с Анной Кулецкой.
7: И выживет остроумнейший. Естественный отбор – это не только про силу, выносливость и даже не про дружелюбие, а еще и про умение вовремя сказать иронично хлесткую фразу. Не ударить, а переиграть. Эту мысль развивают лингвисты в исследовании от PNAS Nexus. Его главная идея заключается в том, что важную роль в нашем развитии сыграла способность быстро, гибко и изобретательно использовать язык. Под остроумием авторы понимают умение комбинировать слова и создавать неожиданные связи. Один из примеров в английском Killjoy – зануда, вечно портящий всем веселье. В русском языке похожую функцию выполняют слова вроде «сорви голова» или «несуразный». Ученые даже протестировали влияние таких конструкций на человека и пришли к выводу, что они особенно ярко воздействуют на область мозга, которая отвечает за визуальную обработку, понимание метафор, а также за распознавание лиц. Отдельно в работе подчеркивается и роль полового отбора. Остроумие могло служить сигналом интеллектуальной гибкости и креативности. Люди, которые умели шутить и говорить ярко, чаще привлекали внимание противоположного пола и получали социальные преимущества. А передается ли чувство юмора по наследству? Да, но лишь частично. Исследования показывают, что у человека могут быть врожденные склонности к определенному типу шуток или восприятию смешного. Но вот смешливость как навык формируется лишь под влиянием среды, общения и личного опыта. Так что чувство юмора почти не зависит от генов.
6: Вы слушаете Коммерсант ФМ. Полис от непорочного зачатия, от травмы среднего пальца, от кражи багажа обезьянами или от риска зомби-апокалипсиса. Как, кто и где страхует то, что не страхуется? Самые невероятные случаи в истории в программе «На страх и риск». Всю неделю на Коммерсант ФМ.
1: В студии с последними новостями Ромас Чаурели.
8: Здравствуйте.
6: Latest news.
8: За последние 24 часа США провели очень хорошие переговоры с Ираном. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. Он допустил, что стороны могут заключить сделку уже до 14 мая. Об этом он заявил в интервью PBS. Дата выбрана не случайно. На 14 мая запланирован визит Трампа в Китай. США не удивили израильское руководство утверждениями о возможности скорого заключения сделки с Ираном. Премьер-министр Нетаньяху находится в постоянном контакте с президентом Трампом, и они почти ежедневно общаются, сказал правительственный чиновник агентству ТАСС. Вместе с тем, Нетаньяху поручил армии обороны Израиля быть готовой к любому развитию событий, включая возобновление боевых действий против Ирана в случае необходимости, добавил собеседник агентства. «Газпромнефть» не ведет переговоров о продаже своей доли в сербской нефтегазовой компании «НИС» ни с кем, кроме венгерской «МОЛ». Так в России прокомментировали новость о том, что появилась некая сербская компания KFT Senator Treasury. Она была создана только в прошлом году, но уже нашла почти 2,5 миллиарда долларов, чтобы предложить их «Газпрому» и «Газпромнефти» за их совместную 56-процентную долю в «НИС». По словам главы KFT Senator Treasury Ранка Мимовича, это предложение было в целом принято. Информация Яндекса. Жаркая погода в Москве в четверг сохранится. Столбики термометров подберутся вплотную к 30-градусной отметке, но вернутся дожди, а местами и грозы. Рамаз Чиеурели, радио «Коммерсант ФМ».
1: Владимир Зеленский обвинил Россию в срыве перемирия. Ранее президент Украины объявил об одностороннем прекращении огня, начиная с полуночи 6 мая. В Москве на это никак не отреагировали. Между тем, украинская сторона так и не ответила на российскую инициативу о режиме тишины на время празднования Дня Победы 9 мая. Политический обозреватель «Коммерсант ФМ» не исключает очередной эскалации конфликта.
6: Генеральная линия с Дмитрием Дризе.
9: Украина в ответ на объявленное Россией одностороннее перемирие 8 и 9 мая объявила свой режим тишины, начиная с полуночи 6 числа, в расчете на то, что Москва это начинание поддержит и прекращение огня станет долгосрочным, что даст надежду на заключение мирного соглашения. РФ никак на это не отреагировала. Утром 6 мая Владимир Зеленский заявил, что Российская Федерация перемирие сорвала. Что касается инициативы Кремля, украинский президент ничего на этот счет не сказал. Неизвестно, остановит он боевые действия или нет. Ранее Киев неоднократно давал понять, что Украину ни о чем не спросили, поэтому и комментировать нечего. Так что ситуация остается подвешенной. Владимир Путин заявил о намерении объявить паузу в боевых действиях 29 апреля в ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом. Позже, общаясь с прессой, президент США объявил данную инициативу своей. В этом можно прочитать сигнал Зеленскому, что, мол, это не Кремль требует, а главный посредник предлагает. Логично предположить, что в Москве посчитали, что Трамп надавит в итоге на Киев, и проблем с перемирием не будет. Однако никакого развития указанной темы со стороны Вашингтона с тех пор так и не последовало. Трамп полностью занят Ираном. Его главные переговорщики Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер, хорошо знакомые в России, пытаются согласовать мирную сделку с Тегераном. В итоге Минобороны РФ выпустило сообщение, что в соответствии с решением президента страны будет придерживаться двухдневного прекращения огня 8 и 9 мая. Если Украина попытается сорвать парад, в ответ будет нанесен удар по центру Киева, о чем российская сторона предупреждает мирных жителей и представителей иностранных государств, там находящихся. Тем временем, согласно сообщениям различных СМИ, 5 мая 2026 года Государственный департамент Соединенных Штатов официально уведомил Конгресс об одобрении сделки по продаже Украине высокоточных авиационных боеприпасов «Джедам-ЕР». Это такое оборудование, которое превращает тупые бомбы в умные. Они могут планировать, дальность их полета увеличивается. Ранее Трамп в очередном интервью похвалил Зеленского, назвал его хорошим парнем, пусть и хитрым. Все это происходит на фоне явной эскалации российско-украинского конфликта. Создается такое впечатление, что впереди очередное повышение ставок. Если, конечно, Трамп оперативно не вмешается. Как бы то ни было, время до 9 мая еще есть. Во многом ход событий будет зависеть от ситуации на Ближнем Востоке. Там сейчас очередная развилка. То ли будет мирная сделка, то ли не будет. Если не будет, значит и на Украину у Трампа времени не останется. А Дмитрий Дризе, «Коммерсант ФМ».
6: Генеральная линия.
1: Это был комментарий Дмитрия Дризе, автора телеграм-канала «Конструктивный аналитик». Всех заболевших хантавирусом пассажиров голландского лайнера эвакуировали. Их доставили в Нидерланды, заявили в Минздраве Испании. Речь о круизном пароходе «Хондиус». 1 апреля он вышел из города Ушуайя на юге Аргентины и направлялся в Кабо-Верде. На борту находились около 150 человек, включая членов экипажа. В основном граждане США, Великобритании, Нидерландов и Испании. Во время круиза лайнер делал остановки в Антарктиде и на островах в Южной Атлантике. Первые симптомы тяжелого респираторного заболевания у пассажиров появились спустя неделю после начала путешествия. Несколько людей жаловались на лихорадку, расстройство ЖКТ и пневмонию. 5 мая число зараженных увеличилось до 7, 3 человека скончались. При этом ситуация на борту более-менее спокойная, рассказала Associated Press участница круиза Хелен Гессеарт.
10: Атмосфера здесь, за редким исключением, относительно хорошая, несмотря на все обстоятельства. Мы обеспокоены состоянием двух наших попутчиков, которые заболели и которым не разрешили сойти на берег. Сейчас продолжаются дипломатические переговоры, поэтому я не могу ничего комментировать. Но мы все хотим, чтобы наши больные пассажиры как можно скорее получили необходимую помощь. Конечно, мы не садились на паром с мыслью, что кто-то из 100 наших попутчиков умрет. Это шокирует. Нам нужно глобально это переосмыслить и принять. Но в целом с этим ничего нельзя сделать. Никто ничего не может с этим сделать. Нас информируют об обстановке по 2, а то и по 3 раза в день. И как только появляются новости, мы снова получаем уведомления. Мы всегда в курсе событий.
1: По данным следствия, погибшая пара из Нидерландов могла заразиться хантавирусом во время бёрдвотчинга в Аргентине перед посадкой на борт. Как указывает Associated Press, супруги посещали свалку, где и могли контактировать с грызунами, переносящими инфекцию. Сейчас лайнер стоит на якоре у берегов Кабо-Верде. Ожидается, что после эвакуации зараженных Хондиус дойдет до Канарских островов. Там остальные пассажиры смогут сойти на берег и пройти медосмотр. По словам специалистов, сценарий заболевания пассажиров лайнера предполагает, что вирус передался от человека к человеку. То есть речь, возможно, о южноамериканском вирусе Андес, который поражает легкие. Его инкубационный период составляет до 8 недель. Если развиваются кашель, одышка и давление в груди, больше 30% пациентов умирают. Вакцины от этого вируса нет, но риск для населения низкий, отметила эксперт ВОЗ доктор Мария Ван Керкхофе на брифинге.
11: В какой-то момент было зарегистрировано 7 случаев заражения, 2 подтвержденных и 5 подозрительных. У одного из пассажиров лайнера сейчас все хорошо, и у него нет симптомов. Так что в процессе расследования число случаев может меняться. На данном этапе на борту нет других людей с симптомами заболевания. В качестве меры предосторожности мы попросили пассажиров оставаться в своих каютах на время проведения дезинфекции и других санитарно-гигиенических мероприятий. Медицинские бригады из Кабо-Верде оказывают поддержку на борту судна. Хантавирусы – это вирусы, которые переносятся некоторыми видами грызунов. Они могут вызывать тяжелые заболевания у людей и могут привести к летальному исходу. Хотя мы не часто слышим о них. По оценкам, ежегодно в мире происходят 1000 случаев инфицирования. Люди обычно заражаются через контакт с инфицированными грызунами или их мочой, пометом или слюной. Передача инфекции от человека к человеку встречается редко. В некоторых предыдущих вспышках одного из вирусов, андского вируса, наблюдалось ограниченное распространение среди лиц, имевших тесный контакт. ВОЗ тесно сотрудничает с властями Кабо-Верде, Нидерландов, Южной Африки, Испании и Соединенного Королевства, а также операторами судна в целях координации действий по обеспечению безопасности и здоровья всех людей на борту, а также ограничения дальнейшего распространения вируса.
1: Если позволит состояние здоровья эвакуированных на лечение в Нидерланды, их репатриируют, указали в испанском Минздраве. Карантин иностранным пассажирам в Испании проходить не придется, решения об ограничительных мерах будут принимать их страны. Между тем, первый случай хантавируса выявили в Швейцарии. Заболевший был среди пассажиров Хондиуса в Атлантике. Полностью импортозамещенный российский суперджет отправится в первый рейс до конца года. По крайней мере, такое развитие событий допустил глава Минпромторга Антон Алиханов. Новая модификация самолета должна получить российский двигатель ПД-8 и полностью отечественную авионику. Насколько реалистичны планы по запуску полностью импортозамещенного самолета? На этот вопрос Коммерсант ФМ ответил исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
12: Фактически большая часть программы сертификационных испытаний завершена благополучно. То есть осталось по большому счету только лишь оформление доказательной документации, которую рассмотрит Росавиация, как ожидается в августе нынешнего года, может быть выдан сертификат на импортозамещенный суперджет. После выдачи сертификата откроется возможность для передачи самолета в эксплуатацию заказчика. Те заявления, которые сейчас делают представители Минпромторга, указывают на то, что есть довольно-таки внушительный производственный задел, который сейчас оценивается примерно 26 самолетов разной степени готовности, что даст возможность после получения сертификата достаточно быстро поставить авиакомпании некоторое количество лайков.
1: Параллельно власти пытаются продлить срок службы уже летающих суперджетов, сообщают ведомости. Однако переоборудование находящихся в эксплуатации самолетов – задача даже более сложная, чем выпуск полностью новой модификации, отмечает основатель сервиса «РАНАВИА» Андрей Патраков.
13: Так быстро, как изначально планировалось реализовать программу 2030, производство 1000 самолетов к 2030 году, ну, не получается. И понятно, что надо максимально продлить жизнь тому, что есть. Проблема в том, что даже еще и до всяких санкций не было прецедентов ремонта. Потому что изначально ремонтопригодность его была очень ограничена. Зачастую планировалась даже просто замена этого двигателя на случай, если у него случаются какие-то серьезные неплановые поломки, как, например, с камеры сгорания. Обсуждался, начиная с 2022 года, вариант эмоторизации оригинальной конструкции суперджета с иностранно-российским двигателем на полностью отечественный двигатель. Но вот это все упиралось в то, что ПТ-8 еще сам в процессе разработки. Ремоторизация уже находящаяся в эксплуатации самолетов является задачей более даже сложной, чем фактически производство нового суперджета с новым двигателем, как новой модификации. И этот проект, насколько я знаю, еще не начинался. И если даже условно его сегодня начать, то это как минимум пройдет 3-5 лет, когда его можно будет начать реализовывать.
1: Сейчас в эксплуатации находится около 160 самолетов семейства «Суперджет». Хотя изначально к 2030 году российским авиакомпаниям обещали порядка 1000 отечественных самолетов. Между тем, Антон Алиханов заявил, что создание полностью российского пассажирского лайнера – крайне долгий процесс, который может занять более 20 лет.
6: «Коммерсант ФМ. Время и место». 14 мая. Москва. Музыкально-поэтический спектакль «Кто Есенин?». Сергей Есенин – воплощение русской души, ранимый, бескомпромиссный и измученный. Едва ли в России найдется поэт с более сложной судьбой. Так кто же он на самом деле? Режиссер Тереза Дурова. В ролях Егор Комаров, Михаил Бубер, Павел Повалихин и другие. Место проведения – театр Терезы Дуровой. Павловская улица, 6. Начало в 7 вечера. Подробности на сайте theatrium.ru.
14: Пояснила корреспондент «Коммерсанта».
15: Источники «Коммерсанта» утверждают.
14: Об этом сообщил источник «Коммерсанта».
6: Конечно же, вы следите за новостями. И вам важно знать, что за ними стоит. Мы делаем все, чтобы вы знали.
16: Выплаты из казны ЕС по тем или иным предлогам прекращаются, вводятся фактически санкции, накладываются штрафы, и в стране, власти которой попали в немилость, ухудшается экономическая ситуация, растет недовольство избирателей, и на следующих выборах, как это случилось в Венгрии, бунтовщики терпят поражение, на смену им приходит политическая сила, более лояльная Брюсселю, более сговорчивая.
17: Шанс выиграть был как у «Арсенала», так и у «Атлетика», но финальный свисток зафиксировал ничью 1-1, которая на первый взгляд больше устраивает канониров. Если верить букмекерам, то «Арсенал» с большой долей вероятности должен выйти в финал Лиги чемпионов. Но не сомневаюсь, что игроки «Атлетика» с таким раскладом точно не согласны.
18: Трамп продолжает крушить старый мир, который погряз в бюрократии и коррупции, где поддержка экономической стабильности уступила место политическим играм. Это относится не только к ОПЕК. Нефтяной картель – первая крупная ласточка. ООН, Мировое олимпийское движение, МАГАТЭ и даже Евросоюз – все они в зоне риска.
6: Радио «Коммерсант». 93,6 FM. Новости и мнения. Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93,6 FM.
1: В студии Олег Булгак в этом часе. Российский бизнес нашел способ переводить своих сотрудников в статус самозанятых в обход действующих ограничений. Они используют для этого посреднические платформы. Что это дает компаниям и работникам? Минпромторг считает, что повышение НДС для импортных онлайн-товаров до 22% должно быть резким и одномоментным. Минфин настаивает на постепенном повышении налога в течение 3 лет. А что будет в результате с ценами? В Венеции прошла презентация российского павильона. Официальное открытие биеннале запланировано на 9 мая. До этого пройдут мероприятия для прессы. Как открылся российский павильон? Вещи актера Мэтью Перри продадут на благотворительном аукционе, а вырученные средства направят в фонд, созданный после смерти актера для помощи людям с зависимостями, что выставят на торги. Бизнес активно оптимизирует свои налоги через работу с самозанятыми. С использованием фирм-посредников к фактическим трудовым отношениям компании стали привлекать фрилансеров на льготном налоговом режиме. По данным ФНС, в 2025 году число самозанятых увеличилось более чем на четверть и составило почти 15,5 миллионов. Активнее всего на специализированных платформах регистрировались блогеры. С июля по декабрь прошлого года их стало на 50% больше. Но в основном налоговый режим самозанятости используют курьеры, мастера бьюти-индустрии, фотографы и учителя. На рынке активно применяются схемы, когда сотрудник уходит из штата, но фактически продолжает работать в своей прежней компании, говорит профессор финансового университета при правительстве Александр Сафонов.
15: Когда появилась самозанятость, было рассчитано на вывод из тени тех, кто действительно не работал по трудовым договорам, но это не больше 2 700 000. Все остальное прирост – это либо фиксация в качестве самозанятой через службу занятости статуса работающего для получения единого социального пособия. Ну и самая распространенная форма – это перевод работодателей в режим самозанятых. Государство среагировало на эту историю, запрещает, например, привлекать работника, который ранее у вас был на трудовом контракте в режим самозанятости не ранее, чем через 2 года. Схемы совершенно спокойно обходятся через прокладки. Это могут быть частные агентства занятости. А есть такие платформы, бывшие сотрудники открывают аккаунты, и уже дальше работодатель фактически передает туда заказы. Надо понимать, что режим самозанятости был бы логичен с точки зрения экономики, если мы с вами бы видели экономический рост, дополнительные доходы населения, которые не просто номинальные, а реальные доходы. В условиях, когда всего этого нет, рост самозанятости абсолютно нелогичен.
1: Подмена трудовых отношений договорами ГПХ грозит бизнесу гораздо большими потерями, чем выгода от использования обходных схем, говорит юрист сервиса для автоматизации работы с самозанятыми «Моя удаленка» Валерия Минакова.
19: Если раньше самозанятость воспринималась как мягкий режим, то сегодня это зона повышенного внимания, контроля и ответственности. Такие схемы по-прежнему встречаются. Речь идет о классической модели, то есть сотрудника увольняют, он оформляется как самозанятый и продолжает работать с тем же заказчиком, иногда через фирму-посредника. Формально здесь структура может у нас усложняться, но для ФНС это уже не имеет определяющего значения. Налоговая анализирует сразу несколько параметров: долю дохода от одного заказчика, регулярность выплат, длительность сотрудничества и даже массовость перехода сотрудников в самозанятый. То есть, например, если более 10 сотрудников уволились и продолжают работать с тем же бизнесом, такая схема автоматически у нас попадает в зону контроля. Главный риск – это переквалификация отношений в трудовые. И тогда бизнес заплатит налоги дважды. То есть, по сути, то, что уже заплатил самозанятый, и дополнительно НДФЛ и страховые взносы, также штрафы. Все чаще для компании заканчивается последствиями и доначислениями.
1: Число фрилансеров на льготном режиме будет только расти, особенно в IT-индустрии, считает операционный директор компании «Архитех ИИ» и платформы «Кодик» Артем Карпов.
20: Почему все это растет, несмотря на давление со стороны регуляторов? Потому что ценность для экономики перевешивает. Когда один специалист выполняет недельный объем работ за пару дней, статус самозанятого остается самой удобной и легальной формой фиксации подобного дохода. Компания получает готовый результат в разы быстрее и дешевле, без расходов на оплату труда и страховки. Один подобный усиленный и специалист, или как их называют, оркестратор, на фрилансе заменяет целую команду штатных сотрудников. И именно поэтому опосредованно наем – это не временная мода. Так что спрос на самозанятых, которые умеют дирижировать нейросетями, будет только расти. И в ближайшие месяцы мы увидим с вами взрывной рост таких и смежных услуг далеко за пределами IT-отрасли.
1: Если договор с самозанятым признают трудовым, фирме может грозить попадание в реестр нелегальных работодателей, а это закроет доступ к господдержке, льготным кредитам и тендерам. В Венеции прошла презентация российского павильона. Это первое участие страны на Венецианской биеннале с 22 года. Ранее решение организаторов допустить Россию и Израиль вызвало резкую критику со стороны правительства Италии и Еврокомиссии, включая указания на нарушение санкций. Официальное открытие форума запланировано на 9 мая. До него начались мероприятия для прессы, в том числе в российском павильоне, где проходит музыкальный перформанс. Его 3 дня будут снимать на камеру, затем запись начнут транслировать на экране. Искусствовед Ксения Коробейникова была у российского павильона. По ее словам, без протестных акций в среду не обошлось.
0: Видимо, каким-то образом хотели сорвать открытие павильона, но это ни на что абсолютно не повлияло, потому что павильон был окружен карабиньерами с щитами, которые никого из активистов не пропускали. А внутри в это время продолжался 2-й день музыкальный перформанс от российской команды. Там 50 музыкантов, выступления которых сменяются друг за другом, и все это периодически переходит в рейв. Это очень эффектно оказалось. Когда мы это читали в анонсах, казалось, что да, это ничего из себя представлять не будет. Но все получилось. Но надо понимать, что есть одна слабая сторона. Это вот цветочные композиции, которые расставлены по всему павильону. Они сделаны не художественно, это скорее такие декорации получились из дорогого цветочного магазина. Но это уже мелочи.
21: Как вообще организован российский павильон? То есть какой-то есть один куратор?
0: А вот это проблема. В этот раз у нас объявлен только комиссар. И впервые нет, по сути, куратора. Да, такое было уже при Семёне Михайловском, который был и комиссаром, ну и, по сути, выполнял кураторские функции, но в его случае это было абсолютно оправданно. А сейчас у нас куратора нет никакого. Официально он не объявлен. И я знаю несколько людей, кому предлагали быть кураторами, но они от этой миссии отказались. Видимо, получилось, что у нас кураторская команда собралась так или иначе, которую не озвучивают. Есть подозрение, что одним из таких кураторов может быть Тереза Малика, которая в свое время запускала фонд VAC GS2 у нас. То есть она очень близка к команде организаторов. Она, кстати, на входе стоит на протяжении всего времени. Возможно, что она очень даже содействовала тому, чтобы наш павильон состоялся в этот раз.
1: В среду пресс-служба Венецианской биеннале сообщила, что в мероприятиях не сможет принять участие российский режиссер Александр Сокуров. Его выступления 6 и 7 мая отменили из-за, цитата, «внезапной недоступности». Сам он в беседе с Коммерсант-ФМ сказал, что не знает, откуда возникла такая формулировка. Однако Сокуров подтвердил, что не смог прибыть в Италию из-за организационных проблем, в том числе связанных с перелетами. Между тем, за несколько дней до начала мероприятий Министерство культуры Италии направило в фонд Биеннале проверку, и все международные жюри ушло в отставку. Уже ясно, что министр культуры Алессандро Джули как минимум не посетит открытие, говорит журналист из Италии Сергей Иезуитов.
22: Обстановка сначала была довольно нервозная и, в общем-то, где-то попахивала скандалом, но так, судя по всему, сейчас уже все довольно сильно утряслось, и такой непосредственной угрозы каких-то экстраординарных событий, типа срыва открытия биеннале, не существует. Что касается жюри, жюри, естественно, не будет участвовать в присуждении призов, и, видимо, все это будет отнесено на суд публики. Но вот как будет публика голосовать, и будет ли голосовать только публика, будет ли присутствовать там еще экспертное сообщество, пока никто толком не знает. Но что касается самого открытия, которое состоится 9 числа, то вроде бы как все остается в силе, за исключением того, что не будет присутствовать министр культуры Италии. Что касается остальных гостей, ну, вот здесь представители мира искусства, потому что смотр, он, в общем-то, считается весьма престижным, и участие в нем тоже, конечно, всегда прибавляет репутации любому участнику.
1: До того, как уйти в отставку, жюри Венецианской биеннале исключило из претендентов на награды Россию и Израиль, руководителей которых обвиняют в Международном уголовном суде. Анекдотом нет. В России признали запрещенным юмористический портал «Я плакал». Решение вынес Чертановский районный суд Москвы. Оно вступит в силу 28 мая, если владелец сайта не подаст апелляцию. Кроме того, по делу проходят порталы «Анекдотов стрит» и «Анекдото.нет». Они тоже будут заблокированы. Как сказано в постановлении, прокуратура выявила унижающие человеческое достоинство и направленные на дискриминацию материалы, а также оскорбления оскорбления по признакам национальной и расовой принадлежности. Впрочем, экспертиза для вынесения решения не потребовалась, отмечает управляющий партнер коллегии медиа-юристов Федор Кравченко, который ознакомился с документами.
2: Приблизительно 6-страничное решение суда подробно расписывает то, как прокуратура нашла на этом сайте признаки экстремизма в виде унижения человеческого достоинства, дискриминации по признакам расы и так далее, но абсолютно не указывает, какие именно материалы подвергались анализу и что именно в этих материалах стало причиной предъявления административного иска. При этом понятно, что на шуточном сайте, где много мемов, анекдотов, можно найти практически любую информацию, в том числе и связанную с расой, с языком, которую, если рассматривать чересчур серьезно, можно подвести под резиновые определения закона о противодействии экстремистской деятельности и закона об информации, которые суд и применил в этом случае. Три сайта, которые объединены в этом административном иске, находятся на доменах ком и нет. Соответственно, регистраторами выступают украинская, канадская и американские компании. Владельцы же, те, кто администрирует эти домены, суд вообще не устанавливал. Дело рассматривалось только с участием прокурора, без участия Роскомнадзора и уж тем более без владельцев этих сайтов. В этом смысле, к сожалению, дело с этими сайтами абсолютно рядовое.
1: Владельцы портала «Я плакал» узнали о блокировке из новостей. Скорее всего, это вброс или фейк, отреагировали представители в посте в Телеграм. По их словам, жалоб от Роскомнадзора к ним не поступало. Коммерсант ФМ направил в службу запрос и ждет ответа. Сайт создан в 2004 году, имеет несколько премий Рунета и занимает 133 место по посещаемости в России. Выручка по итогам 25-го составила 178 миллионов рублей, чистая прибыль около 34,5 миллионов. Аэрофлот уточнил новые правила перевозки пауэрбанков. Теперь устройство можно брать только в салон и не больше 2 аккумуляторов на пассажира. На борту пауэрбанк нельзя заряжать от бортовых розеток, использовать для зарядки других гаджетов и размещать в ручной клади на багажных полках. Портативное зарядное устройство должно быть надежно защищено от короткого замыкания, быть в оригинальной упаковке и с изолированными клеммами. По мощности стандартный лимит прежний – от 100 до 160 ватт в час только с разрешения авиакомпании. Все, что мощнее, провозить нельзя. О подобных планах заявили и West7 Airlines. Все эти изменения еще в конце марта внесла в техрегламент Международная организация гражданской авиации, и касаются они всех авиакомпаний в мире, отмечает аналитик, главный редактор портала Авиару Роман Гусаров.
3: Современные пауэрбанки, литиевые, различные технологии с содержанием лития подвержены так называемому тепловому разгону. То есть, когда пауэрбанк начинает нагреваться и происходит возгорание. Возгорание в багажном отделении крайне опасно, потому что это приведет к пожару в воздухе и аварийной ситуации. А возгорание в пассажирском салоне всегда очень быстро обнаруживается и быстро ликвидируется силами экипажа. Такие случаи тоже нередко происходят, но еще ни разу никаким серьезным последствиям это не приводило, но максимум кто-то палец обжег. Именно по этой причине и вводятся новые требования, новый регламент вступил в силу буквально с 1 марта. И все авиационные правила должны быть скорректированы под этот новый технический регламент. Именно по этой причине авиакомпании сейчас и приводят его в соответствие. Я больших проблем с этим не вижу. Во многих современных самолетах есть USB-порты, где можно также зарядить свой гаджет от бортовой сети. И на самом деле лично я с такой практикой изъятия массового пауэрбанка много лет назад столкнулся в том же Китае, когда они очень тщательно, очень внимательно, причем каждый пауэрбанк заставляли доставать, просматривали маркировку, и какие-то из них просто изымали. Не знаю, по каким критериям это делалось тогда в Китае, но эта практика уже давно существует.
1: На прошлой неделе Росавиация поручила подразделениям транспортной безопасности аэропортов перейти на проверку литиевых батарей и зарядных устройств по новым международным стандартам и срочно внести эти изменения в технологию досмотра пассажиров, багажа и ручной клади.
5: Дороже золота. Самое дорогое ношенное нижнее белье в мире – трусы Элвиса Пресли. Исподняя, которую король рок-н-ролла надел на шоу в 1977 году, продали на аукционе за 5000 фунтов. Что, впрочем, ниже изначально объявленной цены в 7000 фунтов. Вы слушаете «Коммерсант ФМ».
4: стиль.
7: Более 5 лет кроссовки были не только базой для любого образа, но оставались на пике трендов.
4: Тревел.
7: Кофе или вино, можно, наконец, нырнуть.
4: Технологии.
7: Влияние на жизнь людей сейчас будет происходить быстрее, чем прежде.
4: Идеи для жизни, работы и отдыха в программе «Офф-топ» с Яной Лубниной. Ежедневно на «Коммерсант-ФМ».
1: В студии с последними новостями Ромас Чаурели.
8: Здравствуйте.
23: Latest news.
8: Нефтегазовые доходы федерального бюджета за апрель превысили 855 миллиардов рублей, что на 239 миллиардов больше мартовских значений. Это следует из данных Минфина. Причина увеличения сборов, выросшая в марте до $77 за баррель цена Urals. Это первая месячная прибавка нефтегазовых доходов, вызванная начавшимся в конце февраля конфликтом на Ближнем Востоке. В мае дополнительные доходы должны вырасти еще, поскольку в апреле российская нефть стоило в среднем уже $95 за баррель. А вот у стран, входящих в картель крупнейших экспортеров нефти, ситуация гораздо хуже. В апреле совокупная добыча сырья членами ОПЕК составила всего 20,5 миллионов баррелей в сутки. Показатель стал минимальным с 1990 года, сообщает Bloomberg. Это связано с перебоями в поставках нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке. Сильнее всего добыча просела в Кувейте, сократившись до 800 тысяч баррелей в сутки. Это меньше трети от объемов, добываемых до ближневосточного конфликта. Опрос Bloomberg проводился еще до выхода Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК и ОПЕК+, так что статистика учитывает и нефтедобычу ОАЭ. Московский «Спартак» стал первым суперфиналистом Кубка России. В решающем матче «Пути регионов» красно-белые принимали на родной арене самого принципиального соперника ЦСКА. Интриги добавляло еще и то, что армейцы буквально за 2 дня до матча расстались со своим тренером, швейцарцем Челестини. Но это армейцам не помогло, и взять рекордный 10-й кубок им не суждено. Все решил единственный гол, забитый в начале матча полузащитником «Спартака» Русланом Литвиновым. Теперь «Спартак» ждет в суперфинале Кубка либо «Краснодар», либо «Динамо». По информации Яндекса, последний жаркий день ожидает москвичей в четверг. Воздух прогреется до 27 градусов, и даже дождь не сможет его остудить. Зато уже с пятницы станет существенно прохладнее. Ромас Чиаурели, радио «Коммерсант ФМ».
1: Вещи актера Мэтью Перри продадут на благотворительном аукционе. Торги проведет площадка Heritage Auctions 5 июня, сообщает Guardian. Среди лотов, подписанные актерами сериала «Друзья» сценарии, премия гильдии киноактеров США, которую исполнитель роли Чендлера получил в 1995 году. Вырученные средства направят в фонд Мэтью Перри Foundation, созданный после смерти актера для помощи людям с зависимостями. Это поможет привлечь к торгам не только фанатов легендарного ситкома, говорит коллекционер, президент юридической фирмы «Левант и партнеры» Матвей Левант.
24: Коллекционирование имеет весьма эфемерные, я бы сказал, границы. Кто-то может собирать консервативное искусство старых мастеров, кто-то может собирать современное искусство, кто-то может собирать монеты или медали, а кто-то может собирать бабочек. Это всегда сугубо индивидуально, люди все разные, у всех разные страсти. Есть чисто коммерческие аукционы, есть благотворительные аукционы. Благотворительные аукционы направлены в первую очередь на поддержание фонда, но спрос трудно предугадать. Это будет, безусловно, зависеть от стоимости лотов, от числа участников и вот этой большой фан-базы покойного актера. Думаю, что аукцион состоится и будет успешен. Будут ли проданы все лоты, непонятно, неизвестно. Призы, которые он получал, вообще все имущество в его коллекции, это наследственная масса, и нужно в первую очередь, как мне кажется, проверять, прежде чем покупать. Это делают только специалисты в области арт-ло.
1: В 2024 году уже проводился аукцион, связанный с сериалом «Друзья». Реквизит распродавали по случаю 30-летия ситкома. Тогда онлайн-ставки на большинство лотов в разы превышали эстимейты. На Западе культура коллекционирования вещей, связанных с кинематографом, достаточно развита и может восприниматься как хорошая инвестиция, говорит главный редактор «Синемаплекс» Рифат Фазлыев.
9: В нашей стране это действительно очень редкое явление. В мировой практике я сталкивался с подобными новостями довольно часто, потому что там действительно есть люди, которые, допустим, из тех же «Звездных войн», «Стар Трека» и так далее, известных франшиз, готовы приобретать те или иные вещи с площадки. Фанатам очень нравится возможность прикоснуться к вещам, которые участвовали в создании фильма. Это достояние именно известных франшиз, известных историй, которые имеют под собой уже достаточно большой количество фанфиков, творчества народного, сериалов, фильмов и так далее. Если это, условно говоря, какой-то даже блокбастер, выходящий в мире, он должен получить еще известность среди аудитории, он должен полюбиться фанатами, чтобы приобрести такую возможность распродавать вещи с площадки.
1: Актер Мэтью Перри умер от отравления препаратами в 23-м году. По делу о сильнодействующих веществах проходили врачи и голливудская кетаминовая королева, дилер знаменитостей Джасвин Санге, которая поставила актеру смертельную дозу препарата. Она получила 15 лет лишения свободы. Апатия на собеседовании, неуверенная речь и резюме, написанные нейросетью. Большинство россиян не умеют продавать себя потенциальному работодателю. К такому выводу по итогам исследования пришли специалисты HeadHunter и Skillos.
10: Тренды.
1: Согласно опросу, только 11% россиян могут грамотно презентовать себя и свои навыки. В итоге большинство кандидатов не проходят дальше первого этапа отбора, и руководители лишаются потенциально золотых сотрудников. Стоит ли нанимать на работу неуверенных специалистов? С предпринимателями и карьерными консультантами беседовала Анна Кулецкая.
11: Желанный оффер ожидается искателей в среднем лишь после 15 собеседований. Одна из причин – ошибки, которыми грешат кандидаты. Шаблонные фразы, сбивчивая речь и излишняя холодность даже при идеальном резюме могут сыграть злую шутку. Все это из-за стресса или слабой подготовки, допускает карьерный консультант для руководителей Виктория Войтович.
12: Хороших, сильных специалистов сейчас много. Приходят 90% неподготовленными. Если вы неправильно выстроили самопрезентацию, неправильно ответили на ключевые вопросы, не показали свои результаты, то на выходе это уже не тот образ, который нужен работодателю. Собеседование – это стрессовая ситуация. Особенно сыпятся на вопросах о заработной плате, начинают объяснять, что он там получал на предыдущем месте столько, у него ипотека, трое детей. Научитесь говорить о своих достижениях конкретно и убедительно.
11: Соискатели часто делают ставку на свою дисциплину и ответственность. Эти качества считают основными 73% опрошенных. В любом случае, все это надо логично и связано сформулировать в резюме, говорит директор практики корпоративных коммуникаций Михайлов и партнеры Виктор Чуков.
13: Использование общих фраз, типа ответственные, дисциплинированные, сплошь и рядом, характерные для топов и для рядовых сотрудников. Но еще хуже, это описание опыта в формате должностных инструкций. Разработка стратегий продвижения, подготовка стратегических текстов, составление отчетности для акционеров и топ-менеджмента. Часто люди грешат использовать нейросети для подготовки таких текстов, это тоже становится видно.
11: Бизнес-консультант и предприниматель Лев Овчинников признается, что на заре своей карьеры сам допускал ошибки. Но уверенность в себе, по его словам, один из ключевых ингредиентов.
25: Все приходит с опытом. Когда-то я не готовился, думал, да я и так классно. Потом почитал, проконсультировался, как это делается, на что обращают внимание и какие вопросы будет задавать владелец бизнеса. Бывают ошибки, бывают неудобные вопросы на интервью из моего опыта. Что вы будете делать, чтобы компания выросла 5 раз? Сейчас я говорю, да я вообще не знаю, что я буду делать, потому что мне нужен контекст. Будет зависеть от того, какие есть возможности у бизнеса, ресурсы, какая у него цель. Сам могу 50 вопросов задать.
11: Как всегда, у медали две стороны. Слишком яркая, грамотная самопрезентация с обилием личных деталей может оказаться лишь красивой оберткой, считает владелец юридического агентства для экспертов и бизнеса Наталья Корсакова.
26: Иногда много дополнительных деталей – это тоже плохо. У меня были ситуации, когда человек, наоборот, слишком хорошо умеет себя презентовать. Я бы даже это назвала продавать себя как специалиста. Я смотрю, все устраивает, мы берем этого человека на работу, а потом по факту понимаем, что это просто была красивая презентация, ну и приходится расставаться с таким человеком, тоже неприятно.
11: Но есть проверки, к которым не подготовиться. На зарубежных форумах часто пересказывают легенды о том, как кандидаты проходили собеседование в Apple. Якобы Стив Джобс любил внезапные вопросы в духе «Сколько автомобилей в Соединенных Штатах? Если бы вы были доставщиком пиццы, зачем вам ножницы?» Или «Каким самым оригинальным способом вы можете сломать часы?» Тут остается уповать только на свою фантазию. Анна Кулецкая, Коммерсант ФМ.
1: Дональд Трамп собирается потратить на свой бальный зал уже миллиард долларов. Стоимость проекта выросла больше, чем в 5 раз с момента, когда президент США впервые рассказал об идее в начале 25-го. В октябре строители снесли восточное крыло Белого дома, чтобы построить на его месте более крупное здание государственного бального зала. Накануне республиканцы представили в Сенате проект финансирования внутренней безопасности на сумму около 70 миллиардов долларов. Из них 1 миллиард планируется выделить на укрепление будущего бального зала. По данным CNN, для принятия законопроекта хватит лишь голосов республиканцев. В случае одобрения финансирование будет действовать до осени 29 года. Впрочем, ситуацией уже очень недовольны демократы, говорит корреспондент NBC News Гейб Гутьеррес.
6: В сети появились новые кадры бурного строительства бального зала в Белом доме. Однако сегодня демократы обвиняют администрацию в подмене условий после того, как республиканцы в Конгрессе представили новый законопроект, предусматривающий выделение миллиарда долларов на меры безопасности, которые связаны с этим проектом. Президент в течение нескольких месяцев утверждал, что строительство будет полностью оплачено частными инвесторами. Теперь Белый дом настаивает, что деньги налогоплательщиков пойдут только на обеспечение безопасности, а сам бальный зал по-прежнему оплатят доноры. Чтобы оправдать строительство в суде, администрация в том месяце утверждала, что здание построят должным образом. Оно будет выдерживать атаки дронов, а также там предусмотрены подземные медицинские лаборатории и бомбоубежища. После того, как на ужине ассоциации корреспондентов в Белом доме на президента, судя по всему, было совершено покушение, Трамп заявил, что большое и хорошо защищенное пространство для мероприятий — это просто необходимость. Строительные работы пока продолжаются. В следующем месяце апелляционный суд рассмотрит вопрос о том, можно ли их продолжать.
1: Национальный фонд сохранения исторического наследия США подал на Трампа в суд за снос восточного крыла Белого дома. Технически президенты не имеют прав на здание и не могут менять в нем что-то без разрешения Конгресса. В апреле суд запретил строительство бального зала, но с оговоркой: работы можно продолжать в целях обеспечения безопасности. Спустя 2 недели апелляция признала формулировку слишком размытой и отправила дело на повторное рассмотрение. На это время стройку разрешено вести дальше. 26 апреля во время ужина президента с журналистами в отеле «Вашингтон Хилтон» началась стрельба. После этого Трамп еще больше зациклился на идее пуленепробиваемого бального зала, отметил ведущий Джимми Киммел.
14: Может, в следующем году Мет-гала проведут в бальном зале Белого дома? Не знаю, в чем там дело, но Трамп просто одержим идеей его построить. И особенно активно продвигает ее с момента стрельбы на ужине Ассоциации корреспондентов. При этом сначала он говорил, что проект будет стоить 200 миллионов долларов, и оплатят все частные инвесторы. Потом цена выросла до 400 миллионов. В итоге администрация хочет, чтобы за все платили мы. Миллиард долларов за бальный зал. Ну, что сказать, человек любит танцевать. Проект вообще крайне непопулярен. Только 28% американцев с одобрением отнеслись к тому, что Трамп снес половину Белого дома посреди ночи, чтобы начать строительство своего бального зала. И такие данные соцопроса были еще до того, как мы узнали, что платить придется нам. Кстати, в True Social Трамп минимум 13 раз писал, что на проект не уйдет ни доллара из налогов. Я вообще не понимаю, зачем ему бальный зал. Он и так неплохо правит бал. Джей Ди Вэнс, Линдси Грэм, да и в целом республиканцы почти все танцуют под его дудку.
1: По словам Трампа, ему удалось собрать 350 миллионов долларов от личных спонсоров на строительство бального зала. Предполагалось, что работы завершат к лету 2028 года.
15: Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы. 93,6. Новости и мнения. Коммерсант ФМ 93,6.
0: Радиоканал «Коммерсант». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-77-63-782. Выдано Роскомнадзором 27 ноября 2015 года. Для лиц старше 16 лет.
16: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93.6 FM.
1: В студии Олег Булгак в этом часе. Российские компании оптимизируют свои налоги через работу с самозанятыми. На рынке активно применяются схемы, когда сотрудник уходит из штата, но работает со своим прежним работодателем через посредника. Какие выгоды при этом получают компании? Введение 22-процентного НДС на зарубежные интернет-покупки поддержало правительство. При этом Минпромторг считает, что это нужно сделать одномоментно, а в Минфине разрабатывают план постепенного повышения налога. Какую стратегию выберут в итоге? Владимир Зеленский обвинил Москву в срыве перемирия, которое Киев объявил с полуночи 6 мая. В свою очередь, украинская сторона не ответила на российскую инициативу о режиме тишины на время празднования Дня Победы. О возможной эскалации конфликта – реплика Дмитрия Дризе. А прямо сейчас в России впервые с августа 25-го зафиксировали дефляцию. По данным Росстата, за неделю цены снизились на 0,02%.
16: Цены.
1: Росстат при этом пока не опубликовал данные по инфляции в годовом выражении на конец апреля. Они появятся 15 мая. В основном за неделю подешевели фрукты и овощи, за исключением капусты, лука и свеклы. Снизились цены на яйца и свинину. Среди непродовольственных товаров – на телевизоры и электропылесосы. Стоимость бензина и дизеля при этом выросла на 0,1%. Кроме того, значительно подорожали турпутевки. Но пока статистика сигнализирует о том, что динамика цен в мае и июне будет умеренной, говорит директор аналитической